стала крутиться все быстрее, быстрее, выпуская из ящика невообразимую мелодию, тонкую, чистую, глубокую, сравнимую по красоте разве что с тишиной. Но вот еще один поворот, и мелодия оборвалась. Потрясенный внезапным откровением, сидел Шварц на крышке ящика и смотрел в пустоту. Кажется, он нашел достойное занятие, чтобы скоротать свою вечность.

0: Анна.
1: Анна, милая, ужин. Иду, мама.
0: Анна стояла в светлой детской комнате у большой открытой полки и рассматривала всякие мелочи, с которых заботливая мамина рука по-прежнему убирала пыль. Между школьными учебниками и книгами Эриха Кестнера про приключения Эмили и детективов скрывались ее детские сокровища, вызывавшие теперь ностальгическую улыбку. Вот ее любимая кукла с гнущимися в суставах руками и ногами, большая роскошь, в блестящем бирюзовом платье сидит и будто бы смотрит внимательным взглядом. Вот полицейская машина, собранная из маленьких деталек Лего, с забавной фигуркой человечка в солнцезащитных очках на водительском сиденье. Набор подарил ей дядя, служивший в полиции на какой-то из дней рождения, еще до того, как она пошла в школу. Она перевела взгляд на соседнюю полку. За раздвижным стеклом лежали сокровища ее отрочества. В центре разместился большой золотистый кубок, и Анна улыбнулась, взяв его в руки. Школьное первенство Штасфурта по волейболу, 2000 год. В тот год она стала первой в параллели, набрала высшие баллы, получила возможность уйти из реальной школы и поступить в гимназию в соседнем Штасфурте. Добираться до школы приходилось долго. 3 года изо дня в день она вставала очень рано, чтобы не пропустить первый поезд с Восточного вокзала, но гимназия была шансом поступить в университет, выучиться и получить приличную работу. И, конечно, уехать из этой богом забытой деревни, как не уставала повторять мама. Анна поставила кубок на место и крутанула пальцем лопасти стоявшего рядом деревянного подсвечника. Его подарил Морец, друг детства, на далекое Рождество 98-го. Он тогда смешно покраснел, достав из-за пазухи неаккуратно упакованный сверток с ярко-серебристой лентой, и, вспомнив это, Анна тепло улыбнулась.
1: «Анна!»
0: Снова раздалось снизу, и она вернула подсвечник на законное место рядом с красной кружкой в виде рождественского сапога. Вниз она спустилась в задумчивости, но родители, которые разложили по случаю ее приезда большой овальный стол и застелили праздничную скатерть, этого не заметили. Они были так рады видеть дочь на Рождество, что даже казались какими-то помолодевшими. Папа, единственный на всю округу сантехник, взял выходной и велел звонить ему только в самом экстренном случае, для чего в виде исключения оставил номер мобильного. Мама надела новую блузку из ткани с металлической нитью и завела волосы. Каждый раз, оказываясь рядом с Анной, она не могла сдержаться и ласково прикасалась к плечу.
2: «Скорее же за стол, мы заждались!» —
0: проговорил папа, едва она переступила порог. Мама уже выставила большое блюдо с картошкой и запеченную свинину.
1: «Прости, я совсем тебе не помогла», —
0: повинилась Анна, расправляя на коленях салфетку.
1: «Глупости! Тебе надо отдыхать на каникулах с твоей-то учебой!»
0: Доля правды в маминых словах была, и Анна кивнула. Картошка отправилась на тарелку, рядом приземлился кусок свинины.
2: «Положи еще, ты же любишь»,
0: — сказал папа, смешно подняв брови над очками в темной роговой оправе.
2: «Моя картофельная голова!»
0: Он рассмеялся, и в груди у Анны разлилось тепло. Она так редко приезжала к родителям, хотя город, где Анна училась на врача, и был всего в паре часов езды. Но учеба давалась тяжело и действительно отнимала все свободное время.
1: «Вся в тебя»,
0: — ответила она отцу в тон.
1: «Кто придет к нам завтра на рождественский ужин?» «О, никого особенного», — начала мама. «Тетушка Агнес приедет вместе со своей подругой. Ты помнишь ее, такая неприлично кудрявая? Клаус с Хельгой обещали заглянуть, но ненадолго. Матиас приезжает поздно вечером. Кто только берет билеты на вечер сочельника, и они поедут его встречать. И еще, конечно же, бабушка Инги», — многозначительно закончила мама, и Анна поборола желание засмеяться. Мама не любила принимать бабушку Инги, поскольку та нещадно курила, и после нее приходилось перестирывать шторы и еще неделю проветривать дом. «У меня не для всех есть подарки», — заговорила Анна, закончив ужин и складывая салфетку. «До которого часу работает сейчас ярмарка? Как прежде, до 9?
2: «Ах, брось! Агнес точно это переживет», — пренебрежительно сказал папа, и Анна снова едва не засмеялась.
0: Папа, в свою очередь, недолюбливал тетушку Агнес, которая носила на шее пластиковые бусы и в целом выглядела так, будто только вчера тусовалась на Вудстоке.
1: «Ну, еще одним бусом она наверняка обрадуется. Я ненадолго».
0: Улица за порогом встретила размеренной провинциальной тишиной. Людей в этот час почти не было, все были заняты домашними праздничными хлопотами. Конечно, никто из практичных и запасливых немцев и не думал покупать подарки 23 декабря. Все давно упаковано и лежит под елкой. Анна улыбнулась. В своей комнате в общежитии она не ставила елки и даже не зажигала на окне гирлянду, как это делали остальные. Рождество давно утратило волшебство и превратилось в очередной день, когда можно хорошенько поспать или убраться. Ступив на Ратушную площадь, она замерла в нерешительности. Время здесь словно застыло. Анна, не приходившая сюда последние лет 7, могла поклясться, не изменилось решительно ничего. Она оглядела лавки, толпившихся людей, залитые вокруг фонтана каток, где с гомоном каталась разноцветная группа подростков, и с усилием сглотнула комок в горле. Ей вдруг захотелось побежать домой, достать из ящика в гараже коньки, пройти несколько кварталов в сторону окраины города и постучать в белую дверь маленького дома, где наверняка еще мыл посуду рассеянный до неприличия морец. А потом долго делать вид, что она дуется на него, пока он, наконец, не скажет какую-нибудь милую глупость, и улыбка не расползется по ее лицу. Но она, конечно же, не могла побежать сейчас домой. Коньки были ей безнадежно малы, да и морец, верно, больше не живет в том захудалом доме. Она опустила голову и направилась искать подарки для тетушки Агнес и ее эксцентричной подруги. Спустя 20 минут поисков Анна все же выложила по 5 евро за 2 кислотного цвета свечи в керамических подсвечниках. На ее взгляд, они никак не могли называться рождественскими, скорее уж инопланетными, но Агнес точно понравится. Убрав покупки, она уже засобиралась была домой, но напоследок решила все же купить себе кулек жареных каштанов и выпить глинтвейна.
1: «Одну чашку, пожалуйста», — протянула Анна монетку лавочнику напротив и замерла на полуслове.
2: «Анна!»
0: — воскликнул стоявший по ту сторону прилавка парень. Макушкой он почти касался крыши лавки. Из-под новогоднего колпака отвратительного алого цвета торчали рыжие патлы, и сомнений не оставалось, из-за прилавка на нее смотрел морец.
1: «Морец!»
0: — утвердительно сказала она и, опомнившись, поспешила улыбнуться.
1: «Рада тебя видеть!»
2: «А я-то как рад!»
0: — воскликнул он и расплылся в улыбке.
2: «Столько лет прошло!»
0: Он замолчал и уставился себе на руки. Анна не знала, что сказать, и тоже посмотрела вниз.
1: «Держи!»
0: — опомнился морец и протянул ей чашку с фирменной надписью. «За счет заведения!» — подмигнул он, и она убрала обратно во внутренний карман куртки свою монетку.
1: «Как ты?»
0: — спрашивала Анна морица, попивая горячее вино возле его лавки.
1: «Все-таки остался здесь, да?»
2: «Да!»
0: — нехотя отозвался морец. «После школы меня взяли на пивоварню, сначала помощником, потом в главный цех. Там и остался. На неделе в цеху, по выходным в баре. В праздники вот на ярмарке подрабатываю. Пиво на холоде, правда, не продашь. Варю глинтвейн».
1: «Получается вкусно»,
0: — отозвалась Анна.
2: «Ну а ты?»
0: «Учишься, говорят».
1: «Ага»,
0: — также нехотя начала Анна.
1: «В Магдебурге на врача».
2: «Ничего себе, это здорово!»
1: «Да, наверное», —
0: смутилась Анна. Разговор не клеился. Морец был таким родным и знакомым, но одновременно вовсе чужим, даже хуже, чем простым незнакомцем. Говорить с ним было все равно, что держать ответ перед своими детскими мечтами. Гордилась бы тобой та девочка, что заплетала 2 длинные косы и бежала на каток. А, Анна? Что бы она сказала, увидев твою безликую комнату?
1: Что бы она спросила у своего старого друга? «Уже поздно»,
0: — проговорила Анна, допив последний глоток и поставив чашку на прилавок.
1: «Мне, наверное, пора».
0: Она заглянула в усталое лицо морица, и он, понимающе, улыбнулся. Анна надела варежки и уже собралась пожелать ему счастливого Рождества, но вдруг замерла. Тишину закрывающейся ярмарки внезапно нарушила мелодия, хорошо знакомая ей мелодия. Так пела когда-то давно шарманка Гера Лаута, который умер в одиночестве в то странное Рождество 98-го. Сомнений быть не могло. Это был тот самый вальс, что они с Морицем слушали в третье воскресенье декабря, прежде чем проводить старика до дома. Она медленно оглянулась через плечо и стала искать глазами шарманщика, который верно перенял ремесло Герра Лаута и теперь играл вместо него на площади. Но глаза так никого и не нашли.
1: «Где он?»
0: — спросила она Морица, снова повернувшись к нему. «О ком ты?»
1: «Шарманщик играет, музыка та самая. Разве ты не слышишь?»
0: «Музыка?» — смущенно заговорил Морец, переведя взгляд. «Не понимаю, о чем ты, Анна. Какая еще музыка?»
1: «Что? Морец, не глупи, та самая музыка. Шарманка. Тот вальс, который играл Герр Лаут. Ты не мог забыть. Видимо, кто-то перенял его ремесло и играет теперь вместо него. Но я не смогла его увидеть».
0: Она снова оглянулась. Морец странно уставился на нее и побледнел.
1: «Ты слышишь?»
0: Проговорил он наконец, и она закатила глаза.
1: «Конечно, слышу! Ты никуда не торопишься?»
0: Вдруг оживился он.
1: «Подождешь, пока я закрою лавку?»
0: «Хорошо», — удивленно ответила Анна и принялась наблюдать, как Морец упаковывает грязные кружки в ящик и переливает остатки глинтвейна. Пока он проделывал все эти нехитрые действия, круг вальса кончился, и шарманка затихла. Наконец Морец снял свой фартук и нелепый колпак и опустил ставни лавки. «Сядем», — предложил он, кивнув в сторону деревянных скамей, и Анна согласилась. Рассказ, что начал Морец, казался все более нелепым и смешным, чем дольше она его слушала. Морец утверждал, что старый, всеми забытый вальс, который играл Герр Лаут в последний день на ярмарке, начинал звучать на площади в дни Адвента ровно за 5 минут до 9. Но слышал его только Морец.
1: «Только ты?» — переспросила Анна.
0: «Да, Анна, только я». Морец устало закрыл глаза и потер пальцами переносицу. «Но теперь еще и ты». «Ладно», — протянула Анна, опустив глаза. «Нет, пора заканчивать эту беседу».
1: «О, мой бог, Анна, я не спятил! Вот, смотри!»
2: «Эй, Ганс!»
0: — окрикнул он мужчину, закрывавшего лавку на другой стороне рядов.
2: «Ты слышал сейчас шарманку?»
0: Ганс оглянулся на крик.
2: «Шарманку слышал?» — повторил Морец.
3: «Какую еще шарманку? На ярмарке уже 10 лет, как не было шарманщика».
2: «Ладно», — сказал Морец.
3: «Может быть, ты, Маркус?»
0: — крикнул он смотрителю катка.
2: «Ты слышал сейчас шарманку, а?»
3: «Тебе бы отдохнуть, Морец!» — отозвался Маркус. «Совсем уже умом тронулся!»
0: Морец многозначительно посмотрел на Анну.
1: «Ну как же», — начала она, — «только что же играл вальс!»
2: «О чем я тебе и говорю», — оживился Морец. «Его никто не слышит, только я, мы!»
0: — исправился он. «Все это какой-то розыгрыш», — устало продолжила Анна.
1: «Давай просто забудем об этом».
0: Морец внимательно на нее посмотрел и кивнул.
1: «Да,
0: конечно. Просто чушь, верно?» Он отвернулся. «Ничего не поделать, надо просто пойти домой, лечь спать и стараться не появляться на чертовой ярмарке без 5-9. Порядок!»
1: «Что ты-то предлагаешь?» — возмутилась Анна. «Рассказать об этом всем? Конечно, пусть нас объявят местными сумасшедшими!»
0: Морец недовольно осмотрел ее и вдруг густо покраснел.
1: «Вообще есть одна идея. Мелодию, что мы слышим, Герр Лаут играл на ярмарке только один раз. Он поставил ее на шарманку в тот день, а затем больше не пришел и почти сразу умер. И
0: звуковой валик должен все еще стоять в шарманке», — медленно проговорил Морец.
1: «Надо только забраться в дом Герра Лаута и посмотреть, там ли она».
2: «Морец!»
0: — воскликнула Анна.
1: «Ты совсем спятил?»
0: «Да брось!» — рассмеялся он. «Дом давно заброшен, племянник Герра Лаута выставил его на продажу, но никто его так и не купил. Все время какая-то чертовщина происходила, поговаривали даже, что старик Отто его проклял. Там, небось, и стекол-то нет. Не удивлюсь, если все давно разворовали. Может, и шарманку кто утащил».
1: «Мы не будем забираться в чужой дом, Морец, пусть и заброшенный. И потом, что нам это даст? Совершенно бессмысленно».
2: «Да ладно тебе, пойдем хотя бы со стороны посмотрим. Чем мы рискуем?»
1: В крайнем случае напишем потом мемуары и продадим историю в паранормальные явления».
0: Анна внимательно посмотрела на него. Лицо Морица было совсем таким же, как в детстве, разве что нос стал чуточку длиннее. В его светлых голубых глазах уже плясали чертята, не оставлявшие ей в сущности никакого выбора. Глинтвейн приятно туманил голову, она потупила взгляд. В том, что они заберутся в дом Гера Лаута, не оставалось совершенно никаких сомнений.
1: «Ладно», — наконец ответила она, — «но мы только посмотрим со стороны».

0: Дом Гера Лаута предстал перед ними тихим и запустелым. Покосившаяся калитка едва открывалась, а дикий виноград разросся так, что грозил со дня на день поглотить все строение целиком. Анна и Морец обошли огромную елку и приблизились вплотную к двери. Вопреки предположению, дом не разграбили. Окна сохранились, дверь закрыта. Морец несколько раз подергал ручку, но она не поддалась.
1: «Что ж, тогда пошли»,
0: — с сожалением проговорила Анна.
2: «Что? Нет! Надо попасть внутрь!»
0: Анна сложила руки на груди. Под ее недовольным взглядом Морец достал из кармана пластиковую карту и стал проталкивать ее в щель между дверью и косяком.
1: «Что ты делаешь?»
3: «Я видел в кино», — пропыхтел Морец, и Анна закатила глаза.
1: «Дай сюда».
0: Прикинув, где должен располагаться скошенный ригель, она метко просунула кусок пластика. Раздался щелчок.
1: «Ого!» — присвистнул Морец. «У нас в общежитии заклинивает дверь».
0: Пробормотав оправдание, Анна замерла в нерешительности. Вломиться в чужой дом все еще казалось ей дерзким и недостойным, но неожиданное возбуждение и детское, давно забытое чувство сопричастности к тайне толкали ее вперед. Сердце вдруг забилось часто-часто, ладони вспотели, и теперь уже невозможно было помедлить. Она решительно отворила дверь. Проем открылся, и из него с громким криком вырвалась черная тень, заставившая Анну испуганно отшатнуться.
2: «Что это?»
0: — выкрикнул Морец.
1: «Там!»
0: — указала Анна на калитку. На ней сидел странного вида большой ворон. Перья лоснились и сине-черным, глаза казались огромными бусинами. Он громко каркнул и расправил крылья.
1: «Смотри!»
0: — воскликнула Анна. У ворона, вспорхнувшего с калитки, не было хвоста.
1: «Бывает же!»
0: — нервно усмехнувшись, сказал Морец.
1: «Сколько же он там сидел?»
0: Анна ничего не ответила.
1: «Ладно, пошли».
0: Дом встретил их густой темнотой и толстым слоем пыли. Никаких следов разграбления тут не было, но и ухаживать за ним, видно, никто не старался. Деревянная лестница почти сгнила, и они не решились пройти на второй этаж. Впрочем, в этом не было необходимости. Старая шарманка на больших колесах стояла прямо тут, в коридоре.
1: «Наверное, у него не хватило сил убрать ее на место», — предположила Анна, наблюдая, как Морец подходит к ящику и бережно проводит по крышке рукой.
0: «Смотри, здесь птичьи следы», — усмехнулся он и опустил руку на рычаг.
3: «Ну что, проверим?»
0: На этих словах Морец привел в движение ручку, и Анна вздрогнула от неожиданности. Он оказался прав. Гер Лаут не сменил звуковой валик. Сосредоточенно глядя на узорную решетку, Морец все крутил и крутил ручку, пока вальс не закончился, уступив место хрустальному покою тишины.
1: «Я заберу ее». «Морец, это кража. Пусть так. Но она не должна стоять здесь всеми забытая, верно?»
0: Морец посмотрел с надеждой.
1: «Ты ведь помнишь слова Гера Лаута? Мелодия не должна прерываться. Его ремесло не должно быть потеряно. Я заберу ее, подлатаю, и на Ратушной площади снова зазвучит шарманка. Для всех. Будет здорово, разве нет?»
0: Анна посмотрела в его лицо. Сейчас оно будто освещалось изнутри теплым желтым огоньком. Захотелось рассмеяться и крепко обнять его, как когда-то давно, когда между ними не было неловкости, когда она еще жила в родном городе и делала то, что хотела делать, а не то, что должно и правильно.
1: «Знаешь, ты прав»,
0: — прервала Анна затянувшееся молчание.
1: «Должно же оставаться что-то настоящее».
0: Она печально улыбнулась и заправила за ухо короткую русую прядь.
1: «И я буду приходить к ратуше. Обещаю».
0: Морец кивнул и взялся за ручки большого деревянного ящика. Анна шла рядом, пока он катил шарманку по тротуару.

0: Начинает наш сегодняшний эфир повесть Юрия Бурносова «Все золотистое». Розетка, кипяток, котенок Борька, балкон и лифт бросали в дрожь меня. Тимур Кибиров.
1: «Привет,
0: а меня зовут Суок», — сказала девчонка. «Куклу наследника Тути?» — машинально спросил я. Девчонка пожала плечами. «Не знаю никакого наследника». «Ладно, проехали», — сказал я. «В конце концов, это сон, и совершенно не важно, почему абсолютно незнакомую мне девчонку зовут Суок».
1: «Куда проехали?»
2: «Не понимаю».
1: «А ты кто?» — спросила она.
0: «Обычно во сне нужно делать все, что тебе скажут или о чем попросят. Тогда сон бывает интересным. Правда, если делать все наоборот, тоже бывает ничего. Сон, одним словом. Поэтому я заупрямился». «А тебе зачем?»
1: «Не зачем. Так нужно. Ты же знаешь, как меня зовут?»
0: «И то верно». Я огляделся и обнаружил, что стою босиком на ощутимо прохладном полу, вымощенном золотистыми и белыми плитками в шашечку. Вокруг поднимались золотистые же стены, которые сходились высоко над головой в стрельчатую арку. Коридор уходил впереди куда-то влево и появлялся у меня за спиной откуда-то справа. Девчонка сидела на высокой тумбе, примерно 1.20 м, и болтала ногами. Тумба была тоже золотистая. «По-моему, это мне снится», — признался я. Впрочем, я уже не был так уверен в этом. Слишком реальным, детально проработанным казалось все вокруг.
1: «Не может такого быть. Получается, я тоже тебе снюсь? Но я-то знаю, что я не сон. Я Суок».
0: Девчонка, кстати сказать, совсем не походила на киношную куклу-наследник. Лет 14, ну, 15 на вид. Черные волосы выбиваются из-под черного беретика. Кажется, такая прическа называется паш. У французской певицы Мирей Матье, которая про Чао Бамбино Сори поет, такая прическа. Одета девчонка занятная.

0: Опять же, пажеский костюмчик, штанишки, чулки, башмаки с пряжками, и все золотистое. «Слушай, я ничего не понимаю, честно сказал я. Меня зовут Валера, и я думаю, что я во сне, потому что я не знаю, где я и никогда здесь не был. И тебя не знаю».
1: «Валера», — произнесла Сок, словно пробуя слово на вкус. «Валера. Не слышала такого имени».
0: «Нет, Валер, ты не во сне. Точнее, не совсем во сне, потому что все-таки немножко во сне. Чуть-чуточку. А что это за странный наряд?» Я посмотрел на себя и хмыкнул. Хорошо, что в шортах уснул. Мог бы и в трусах. Вот был бы номер. Сон сном, а девчонка вроде ничего, симпатичная, а я в трусах перед ней скачу. Хотя во сне иногда такое приснится, будто ты голый, а вокруг все одетые. Босиком вот только холодно. Хотя во сне холодно не должно быть. Это я, наверное, ноги из-под пледа высунул, вот и снится, что холодно. Это шорты.
1: «Ты, наверное, замерз?» — участливо спросила она. «Пойдем туда, где тепло».
0: «А где тепло?»
1: «Иди за мной, Валера. Только не догоняй меня, просто иди следом. Я скажу, когда мы придем».
0: Она спрыгнула с тумбы, щелкнув каблучками своих башмаков по плиткам. Запахнула короткий золотистый плащик, я его сначала не заметил, и зашагала вперед по коридору. Я послушно пошел за ней, прикидывая, чего еще ожидать от сна. Коридор был красив, но однообразен. Стены и стены. Когда мы прошли метров 100, слева в стене показалось узкое окно, забранное мелкой решеткой, в ячейках которой сверкали разноцветные стекла. Свет сквозь окно не пробивался, из чего я заключил, что либо снаружи темно, либо стекло непрозрачное, либо вообще ничего нет. Для сна это нормально. Кстати, никаких светильников не наблюдалось и в коридоре. Казалось, сами золотистые стены излучают мягкий холодный свет.
1: «Не отставай, Валера!» — бросила через плечо Суок. «Здесь нельзя отставать».
0: Мы прошли еще сотню метров, и я неожиданно увидел на стене на высоте своих плеч глубокие царапины. Судя по всему, стенка была не из штукатурки или там камня, а из металла. И царапины врезались в него более чем на сантиметр. Что это так дерануло бедную стенку или кто? Я хотел спросить об этом Суок, но тут же обнаружил, что она исчезла. Коридор уходил вдаль, и я готов был осознать, что влип-таки в какой-то сонный кошмар, как Суок снова появилась. В стене справа была открыта незаметная дверь шириной сантиметров 60.
1: «Здесь тепло», — сказала Суок,
0: и я вошел вслед за ней в комнату. Внутри действительно оказалось тепло. К тому же там стояло большое кресло, обшитое золотистой тканью, на вид очень мягкое и уютное. Излишне говорить, что стены тоже блестели золотом. «Может, это и есть золото?»
1: «Садись!» — кивнула Суок.
0: Я осторожно погрузился в кресло, и она тут же плюхнулась рядом. Так близко, что я увидел на ее правой коленке, как раз там, где заканчивалась короткая золотистая штанина, засохшую розовую царапину.
1: «Теперь можно спрашивать», — улыбаясь, заявила она.
0: «В смысле?»
1: «Ну, ты же хотел спрашивать, правда? Вот спрашивай. Теперь можно».
0: «А там было нельзя?»
1: «Там тоже можно. Потом нельзя. Потом снова можно. Но здесь тепло. Спрашивай, Валера».
0: «Ну, это что, все из золота?»
1: «Нет. Если было бы из золота, называлось бы «Золотой замок». А называется «Золотистый замок». Значит, не из золота».
0: Самым серьезным видом ответила Суок. «Значит, это золотистый замок. Так. А где он находится?»
1: «Здесь».
0: «И все?»
1: «И все. А что?»
0: Искренне удивилась она, словно я спросил совершеннейшую чушь. «Да нет, все понятно. А ты тут, значит, живешь?»
1: «Живу».
0: «Одна?»
1: «Одна. Иногда не одна. Иногда приходят другие, как ты, Валера. Потом уходят. Тоже думают во сне. Я их вижу. Иногда разговариваю, только они странные. Пугаются. А ты не пугаешься. Хотя тоже думаешь во сне».
0: «Ну ты же сказала, чуточку во сне».
1: «Да, оно так и есть. Чуточку во сне, но в остальном не во сне. Хочешь проверить?»
0: «Можно», —

0: А кто такой котенок?
1: Я и сам уже прекрасно понял, что это никакой не котенок. Но больше никаких объяснений не находилось. Не в сказку же я попал. Ёлки-палки, пробормотал я.
0: Что это значит? Незамедлительно поинтересовалась Суок.
1: Ничего не значит, просто выражение. Так говорят, когда случается что-то странное, например.
0: Слушай, это я что? Я, значит, здесь надолго?
1: Нет, Валера. Я же говорю, ты чуточку во сне. Когда сон кончится, ты или увидишь другой сон, или просто проснешься. И это очень плохо, потому что я перестану тебя видеть и с тобой говорить.
2: Значит, это все-таки сон. Васька, гад, за ухо грызет, точно. Мне стало как-то даже легче.
1: Она заморгала ресницами, казалось, готовясь заплакать. Но через мгновение уже улыбалась и говорила:
0: «Ты не сказал, кто такой котенок? Он живой?»
1: «Это такой маленький зверек. Ну, живое существо. Бывает разного цвета. Серый, полосатый, рыжий, белый, черный, пятнышками. Бывает пушистый, бывает нет. Ушки маленькие, усы есть, хвост».
0: «Красивый», — вздохнула Суок. «Я бы хотела одного такого. А здесь нет. Нет зверька».
1: «Тут что, вообще никого нет? И ничего? Один коридор и вот эта комната?»
0: «Нет, почему? Хочешь посмотреть? Только у нас мало времени».
1: «Как это мало?»
0: «Ты скоро уйдешь, а я останусь одна. Но мы успеем немножко посмотреть на разные. Пойдем».
1: И она схватила меня маленькой теплой рукой и потащила назад в коридор. «А теперь мне не нужно идти следом?» — осведомился я.
0: «Теперь не нужно. Когда нужно, я скажу».
1: Мы прошли по коридору буквально несколько шагов и проскочили в очередную незаметную дверь, оказавшуюся в огромном помещении высотой 10 метров. Большая часть помещения была заставлена длинными рядами вешалок, словно в театральной раздевалке. На вешалках висела одежда. Сотни платьев, шуб, пальто и курток. Стена прямо напротив входа представляла собой сплошное зеркало, а на свободном от вешалок пространстве стоял большой батут, как в цирке, только двухэтажный.
0: «Это моя комната», — сказала Суок.
1: «Ты здесь живешь?»
0: «Здесь я живу везде. Если правильно, это одна моя комната. Есть другая, третья, есть еще. Давай играть».
1: Я пожал плечами. «Почему бы и не поиграть? Сон есть сон, чем еще тут заниматься?» И мы полезли на батут. Кстати, прыгал я, как в натуральном сне, как бы плывя в воздухе. Обычно в снах так бежишь, особенно если кто-то гонится, словно сквозь патоку. А тут прыгал. Это оказалось очень интересно. Мы держались за руки, словно дети, и визжали, когда подлетали к самому потолку. Суок потеряла свой берет, а я все время боялся, что упаду во сне с кровати. В одном из особенно высоких прыжков Суок бросила прямо на меня, и я ее обнял. В полете она подняла лицо, внимательно посмотрела на меня золотистыми глазами, и я ее поцеловал. Кстати, вот вам еще одно правило снов. Если подворачивается легкая эротика, никогда не отказывайтесь. Это не в жизни, сон и есть сон. Поэтому я поцеловал Суок без зазрения совести. К тому же она была очень красивая, а мне всего 18 лет как-никак. И только тогда я понял, что если и нахожусь во сне, то действительно, самую чуточку. Целоваться она не умела, но послушно прижала свои губы к моим. Я еще раз почувствовал, как от нее пахнет золотистым, кажется, все-таки нектаром, цветочной пыльцой. Так мы в обнимку мягко опустились на батут, и Суок шепотом спросила, почти не отнимая губ от моих:
0: «Что это, Валера?»
1: «Это называется целоваться, Суок», — прошептал я в ответ, будучи весьма сконфужен.
0: «Это интересно», —
1: сказала она и отодвинулась.
0: «Игра?»
1: «Игра», — еще более смутился я. «Слушай, а зачем здесь так много одежды?»
0: «Это моя одежда. Я ее собираю».
1: «А почему ты тогда одета в это вот, во все золотистое?»

0: Это же золотистый замок, неужели ты не понимаешь?
1: Не понимаю, честно сказал я. Здесь много одежды, она вся твоя, но ты ее не носишь, потому что так нужно. А если ты наденешь вот то красное платье, например? Она пришла в ужас, словно я предложил ей кого-то убить. Губы Суок задрожали, и на глаза навернулись слезы.
2: «Ты что?»
1: – прошептала она.
2: «Ты просто не знаешь. Это нельзя. Нельзя. И вообще тебе пора уходить. Уходи».
1: И я проснулся. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

0: Весь день я таскался сам не свой, за что был тут же прозван в институте озабоченным. Сон или не сон? Или чуточку сон по определению СУОК? Хорошо, допустим, я уснул и провалился чуточку в другое измерение. Почему в таком случае я нарвался на девчонку с именем героини трех толстяков, Олеши? К тому же неплохо, хотя и странновато говорящую по-русски. Какой-то ремейк «Маленького принца», что ли? Я мрачно пообедал, пошел к себе и заперся, рассудив, что способ проверить все есть только один – уснуть. В худшем случае, если ничего не получится, я просто хорошо высплюсь и все дела. Хотя у меня так иногда выходит. Если перед тем, как ложишься спать, начинаешь представлять себе вчерашний понравившийся и запомнившийся сон со всеми подробностями, ты можешь увидеть его продолжение. Я сообщил бабушке, что у меня болит голова, и решил немного вздремнуть. Выгнал Ваську и, не раздеваясь, улегся на диван. Закрыв глаза, я попытался представить себе коридоры золотистого замка с их шашечным бело-золотым полом, стрельчатое окно и СУОК.
1: «Привет!» — сказал знакомый голос.
0: Я открыл глаза и увидел ее. Мы находились на том же самом месте, где я вынырнул вчера, возле тумбы. СУОК снова сидела на своем насесте, болтая ногами, и одета была точно так же. Свой пажеский костюмчик и башмачки. Только к берету был приколот золотистый цветок, напоминающий астру.
1: «Я тебя помню!» — продолжала она, прямо-таки сияя от счастья. «Ты Валера. Ты был здесь вчера, и ты вернулся. Никто не возвращался, а ты вернулся».
0: С этими словами она прыгнула мне на шею прямо со своей тумбы. Обняв меня, она потерлась носом о мою щеку и требовательно сказала:
1: «А теперь поставь меня».
0: Я осторожно опустил ее на шашечный пол.
1: «Ты одет иначе».
0: СУОК, закусив губу, внимательно разглядывал мои джинсы и футболку.
1: «Вчера ты был одет в такие интересные штаны? Шорты? Шорты. Но тебе было холодно, да? Теперь тебе тепло?»
0: «Нормально. Ты вчера на меня обиделась, СУОК?»
1: «Я не обиделась, я испугалась. Не говори больше о том, чего нельзя».
0: «Ну как же я буду знать?»
1: «Я тебе скажу, нельзя. И ты перестанешь говорить, иначе будет плохо».
0: «Мне?»
1: «Нет, мне».
0: Она выглядела крайне озабоченной и серьезной. Я поспешил поклясться, что не буду говорить о том, чего нельзя.
1: «Хорошо», —
0: милостиво согласилась она.
1: «А как ты попал сюда опять? Раньше никто так не делал. Никто не умел».
0: «А я умею», — скромно поведал я. «Это не очень трудно. Я думаю, я могу часто приходить. Каждый день».
1: «Это хорошо. Ну, пойдем играть».
0: И мы пошли играть. Проходя по коридору, я снова обратил внимание на странные царапины на стене, но спрашивать ничего не стал. Вдруг это из разряда «нельзя». И мы снова прыгали на батуте, а потом, когда мы сидели на его краешке, СУОК спросила:
1: «А почему сегодня мы не целовались? Мне понравилось».
0: Я осторожно чмокнул ее в щеку.
1: «Я хочу вот сюда», — требовательно заявила она, подставляя губы.
0: Я поцеловал ее, по-детски, не раскрывая рта. Нет, мне все это очень нравилось, но я чувствовал себя неуютно. Все-таки довольно маленькая она. Теперь мне казалось, что и 15 нет. Да и совращать девчонку из сна не очень-то удобно. Вернее, из сна как раз-таки удобно, но я ведь лишь чуточку во сне. А это совсем другое дело. Хотя я в нее, наверное, влюбился. Сегодня СУОК казалась мне не только младше, но еще красивее, чем вчера. Я хотел было сказать ей об этом, как вдруг в коридоре за узкой дверью что-то загрохотало, словно приближающийся поезд.
1: «Тихо!» —
0: зашипела СУОК и прижалась ко мне, закрыв лицо ладонями. Я обнял ее и стал гладить по худенькой спине, а шум за дверью нарастал, потом пронесся мимо и вроде бы затих в отдалении. На смену ему пришло странное шуршание, словно тысячи больших мотыльков бились в тесноте коридора.
1: «Что это?
0: Те, кто царапает стены?»
1: «Что это?» —
0: спросил я, приблизив губы к ее уху.
1: «Не спрашивай»,
0: — пискнула она и еще сильнее прижалась ко мне. Шуршание проскребло по двери, потопталось, как мне показалось, немного возле нее. и исчезла там же, куда удалился поезд. Мы сидели в полной тишине, и я подумал, как должно быть страшно здесь, Суок, в этом золотистом одиночестве. «Что ты вообще здесь делаешь?» — спросил я, когда Суок отняла руки от лица. Она ничего не ответила, размазывая по щекам слезы. Поправив свой беретик, Суок спрыгнула вниз с батута и, повернувшись ко мне, сказала:
2: «Я здесь живу, Валера».
0: «Давно?»
2: «Всегда».
0: «Слушай, сейчас я тебя буду спрашивать. Если ты можешь ответить, отвечай. Если нельзя, отвечай нельзя, ясно?» Она кивнула. Я спрыгнул к ней и спросил: «Что такое золотистый замок?»
2: «Это золотистый замок».
0: Кажется, вопрос она не поняла или не могла понять. «Это здание? Дом?»
2: «Это замок. Я не знаю, что это такое. Так называется».
0: «Он большой?»
2: «Я не знаю. Нет конца. Я ходила далеко, но потом вернулась. Страшно».
0: «А что находится снаружи?»
2: «Разное. Я не была снаружи, только видела».
0: «Кто здесь живет?»
2: «Я. Больше никто. Иногда давно еще другие, но потом только я. И ты».
0: Я тщательно обдумал свой следующий вопрос и задал его без особенной надежды на ответ. «А кто здесь есть еще? Не живет, просто есть». Кажется, я начал подстраиваться под ее логику. Но даже если вопрос сформулирован точно, то в ответ заработал:
2: «Нельзя. Нельзя, Валера».
0: Она умоляюще смотрела на меня.
2: «Ну, не бойся».
0: Я погладил ее по плечу. «Пока я с тобой, тебя никто не обидит».
2: «Это неправда», — сказала она. «Это неправда. Я хочу, чтобы так, но это неправда».
0: «Хорошо. Я буду задавать вопросы дальше. Еда. Откуда появляется еда?»
2: «Еда? Есть комната. Я прихожу туда, там еда. Ты хочешь кушать?»
0: «Потом, Суок. Кто царапает стены? Кто шуршит?» Ее словно током ударило.
2: «Нельзя! Нельзя, Валера, нельзя!»
0: С ней вот-вот могла случиться истерика, и я понял, что это и в самом деле запретная тема. Тема, о которой, Суок, нельзя не только говорить, но и думать. «Извини, я больше не буду спрашивать такое. Я не хочу тебя обидеть, я хочу помочь, понимаешь?» Она часто-часто закивала, из глаз снова потекли крупные слезы. «Тебе здесь плохо?»
2: «Бывает плохо. Бывает хорошо. Сейчас хорошо. С тобой. Плохо больше. Но я здесь живу».
0: «Есть такое слово — родина», — проворчал я.
2: «Что?»
0: «Так, история одна. А что ты делаешь целыми днями?»
2: «Я хожу, играю, смотрю, кушаю, сплю».
0: «Смотришь? На что?»
2: «На цветы. Или с башни вокруг».
0: «А где башня?» — оживился я. «И вообще, когда ты покажешь мне замок?»
2: «Могу сейчас. Сейчас можно. Пойдем, Валера».
0: Настроение у Суок менялось, как картинки в калейдоскопе. Она уже весело смеялась и тащила меня в коридор, словно там 5 минут назад не скрежетало по стенам что-то невообразимое и не шуршали жуткие мотыльки. Я понял, что если там что-то и есть, то появляется это в определенных случаях, и Суок знает, когда это происходит. Вообще, здесь явно существовали некие правила, которым и подчинялась нехитрая жизнь Суок. Потом нужно будет непременно выяснить, что это за правила и кто их создал. Я вспомнил, как Суок запрещала мне идти вместе с ней по коридору. Вспомнил историю с платьем. Ну и сон, черт возьми, или не сон? Я не знал, что и думать. Мы шли по коридору, и Суок трещала что-то о цветах, которые растут и цветут, и как она их любит. А я отметил про себя, что на стенах явно прибавилось царапин. В одном месте на полу валялась полукруглая прозрачная пластина, напоминавшая рыбью чешую, увеличенную до размеров чайного подноса. Суок замолчала на мгновение, осторожно перешагнула через чешую и затрещала дальше. Судя по сложным изгибам коридора, замок имел весьма своеобразное архитектурное решение. Редкие окна, через черные стекла которых не было ничего видно, ситуацию не проясняли. Два раза мы миновали какие-то двери, но Суок говорила «нельзя». Единственными примечательными вещами в унылом коридоре оказались две тумбы, наподобие той, на которой сидела Суок, и странные часы с 19 цифрами, встроенные прямо в стену под самым потолком. Собственно, это совсем не обязательно были часы, просто они их напоминали. С двумя стрелками и отчетливым тиканьем, наполнявшим тишину коридора на протяжении доброй полусотни метров. Я прикинул, что мы прошли около километра, когда Суок заявила:
3: «Закрой глаза!»
0: Я закрыл и почувствовал, как маленькая теплая ладошка тянет меня влево. Споткнувшись о высокий порог, я едва не упал и открыл глаза. Вокруг был сад. Вернее, оранжерея, так как все это помещалось под крышей. В отличие от коридора и комнат, он не нес на себе золотистого бремени. В больших клумбах, обложенных красным кирпичом, росли цветы самых разных расцветок. Стены и потолок мерцали голубоватым светом, и я не мог определить, насколько велика оранжерея, потому что по обе стороны от меня растительность доходила до самого верха и где-то там сплеталась в купол.
3: «Красиво?»
0: — с надеждой спросила Суок, и я понял, что это самое замечательное, что она видела здесь, в замке. «Красиво. А почему ты сорвала именно золотистый цветок?» Я покачал пальцем астру на ее беретике. «Здесь столько разных».
3: «Нельзя»,
0: — мотнула головой Суок.
3: «Будем здесь или пойдем в башню?»
0: Я бы с удовольствием остался здесь, но кто знает, где эта башня. Суок явно надеялась, что я останусь, но я сказал: «Пойдем в башню». Как только мы вышли обратно в коридор, причем я снова закрывал глаза, а когда открыл, так и не обнаружил поодаль никаких дверей, Суок прислушалась. Она слушала несколько мгновений, прикрыв глаза, а потом зашептала:
3: «Я иду вперед, ты иди за мной. И догоняй. Не отставай. Я скажу, когда можно».
0: И помчалась вперед, запахнув свой плащик. На этот раз она даже надела капюшон. Я поспевал за ней, оглядываясь и ожидая, что сзади налетит давешний пояс с мотыльками. Но ничего не налетало, а через минуту я врезался во внезапно остановившуюся Суок, да так, что она ойкнула.
3: «Сейчас будет башня»,
0: — сообщила она, обернувшись. И действительно, передо мной вверх поднималась лестница, напомнившая мне корабельный трап. Это была первая лестница, которую я увидел в замке. Суок стала подниматься первой, чем-то пощелкала у самого потолка, и там открылся круглый люк. При этом никакой крышки я не заметил. Люк просто появился в потолке.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Юрий Бурносов. «Все золотистое». Продолжение. Суок исчезла в отверстии, излучающем опасный фиолетовый свет, и я поспешил за ней. По пути я рассмотрел как следует лестницу и заключил, что она сработана все из того же золотистого металла и вроде бы отлита целиком, без гаек и болтов. А потом я оказался наверху и оторопел. Это на самом деле была башня. Круглая застекленная площадка диаметром 10 метров, в центре которой зияло отверстие люка. Над головой низкий, серый, незолотистый потолок. Под ногами грязно-белое покрытие, напоминающее линолеум. Но это все я рассмотрел потом. Вначале я увидел то, что снаружи. С большой буквы, потому что я решил все странное и необычное в замке именовать так. Тот, кто царапает стены. Мотыльковый поезд. То, что снаружи. Это была не земля. По крайней мере, это была непривычная земля. Вокруг угрюмо мчались фиолетовые облака, цепляясь за верхушки изуродованных эрозией гор. Никакой растительности, никакой жизни я не заметил. Башня находилась в неком подобии титанического кратера, а внизу... Площадка башни парила в ужасной вышине, и далеко внизу я разглядел какие-то нагромождения, в которые уходило ее основание. Очевидно, замок. Никакого коридора и быть не могло, потому что нас отделяло от замка 500 метров или километр. Но коридор был, и я даже видел в отверстии люка его шашечный узор.
1: «Красиво?»
0: — спросила Су. Она снова не выглядела ни испуганной, ни озабоченной, а пейзаж, судя по всему, ей нравился. «Не очень», — сказал я, чем расстроил ее.
2: «Я думала, тебе понравится».
0: «Мне понравилось, но я не думаю, что это красиво». Это и впрямь было так. Картина, конечно, открывалась величественная, но меня не покидало ощущение, что башня вот-вот рухнет вниз. Нет, это не земля. Или какая-то совсем другая земля. Чужая. Страшная. Опасная. «Пойдем назад, Суок», — попросил я. И проснулся. Дребезжал будильник. Я схватил его и треснул об стенку. Старенький Сиваня разлетелся в стороны всеми своими колесиками и маховичками, а всполошившаяся бабушка тут же появилась в дверях, вопрошая, что случилось. «Ничего не случилось», — буркнул я. «Кто будильник заводил?»
1: «Я, Валерик», — сказала бабушка, «чтобы невинную жертву не пропустить».
0: «Я ж говорил, ба, у меня голова болит, а ты будильник под самое ухо».
1: «Да ладно тебе», — махнула рукой бабуля. «Поди вон погуляй лучше на свежем воздухе, а то как бирюк спать завалился».
0: Я и впрямь отправился погулять. Купил себе мороженое, сел на лавочку погреться на солнышке. В голове вертелись обрывочные впечатления от увиденного в замке, и я решил привести их в какое-то соответствие. Чешуя. Здоровенная, явно имеет отношение к поезду или тому, кто царапает, потому что появилась сразу после их визита. Рыба, не рыба, страшное что-то. Тот, кто царапает стены. Весь, надо полагать, в чешуе. Дракон. Мотыльковый поезд. Возможно, сам по себе, а возможно, просто часть царапателя. Хвост, например. Башня. Странное сооружение, какое-то апокалиптическое. Надо разобраться с эффектом высоты. Почему она снаружи высокая, а внутрь 5 метров, не больше? То, что снаружи. Вот тут вопрос с башней. Может, это как кино? То есть снаружи может быть что-то другое, а на экраны сиречь окна демонстрируют небо, горы и прочую пакость. Тогда решается вопрос с высотой. Надо разобраться. Сама Суок. Вот это вопрос. Кто она? Зачем она там находится и кто ее держит? Кого или чего она боится? Инопланетян я тут же отбросил. Инопланетяне не дураки, у них есть какая-то логика, пусть собственная, нам непонятная. В замке логики не было вообще. Или была, но я ее не просек. Я плюнул, выкинул недоеденное мороженое в урну и пошел домой. Ничего себе разобрался. Еще больше проблем выдумал.
1: Может, я дурак?
0: Умом двинулся. Во сне черти что снится, а я голову ломаю. Главное теперь придумать, как попадать в замок и покидать замок. Вернее, как попадать в замок и покидать замок в нужное мне время. А там посмотрим. Спать не хотелось, потому что я выспался днем, но надо было что-то делать, потому что бодрствовать перед институтом я не планировал, да и в замок вернуться хотелось. Я посмотрел, что делает бабушка. Она возилась на кухне. Тогда я стащил ее шкатулку с лекарствами и нашел там снотворное. Обычно она принимала таблетку, но я решил, что буду поздоровее ее, и съел две. Потом вернул шкатулку на место, пожелал бабушке спокойной ночи и лег. Мерно тикали настенные часы, за окном гудели машины, кто-то дико заорал, сработала автомобильная сигнализация. Я перевернулся на другой бок, поправил подушку.
1: Черт из два, я засну.
0: Черт из два. На этот раз я появился в незнакомом месте. Все те же золотистые стены, стрельчатые окна с черными стеклами. Я огляделся. Никого. Тихо. Не нахамить ли в таком случае? Естествоиспытатель должен быть хамом, иначе никакой он не естествоиспытатель. С такими мыслями я снял футболку, обмотал ею кулак и врезал по черному стеклу. Ничего не вышло. Стекло слегка загудело, словно натянутая на барабан шкура, но не поддалось. Я врезал посильнее, взвыл и затряс рукой. Этот номер не прошел. Что ж, попробуем что-нибудь другое. Интересно, а где сок? В предыдущие свои явления я оказывался в непосредственной близости от нее. И тумбы знакомой не видно. Елки-палки, позвать ее, что ли? «Сок!» — негромко крикнул я. Тишина. «Сок!» Мне показалось, или вдалеке что-то откликнулось? «Эхо?» Я оделся и решительно двинулся в ту сторону. Выбирать-то особо и не из чего. То ли в одну сторону, то ли в другую. Метров через 200 я увидел тумбу. То ли ту самую, то ли не ту самую. Чокнуться можно в этом золотистом мире. Архитектурка. Как она тут живет? Еще шагов 10, и в стене слева появилась дверь. Прямо напротив очередного черного окна. Никаких ручек, никаких петель. Просто шов в стене, ровный прямоугольник. Я толкнул ее рукой, потом пнул. Полный ноль. А, вот оно что. Я вспомнил оранжерею и, закрыв глаза, пошел прямо на дверь. Пахло пылью. Я стоял в полной темноте и поэтому сразу не понял, что уже открыл глаза. Очевидно, это оказалась одна из тех дверей, которые нельзя. Или нет? Ничего, скоро узнаю. Я пошел вперед ощупью, стараясь идти прямо, чтобы потом без проблем вернуться к двери. Зацепился ногой за что-то легкое, типа картонной коробки, с шорохом отлетевшее во мрак. Наконец, вытянутые руки уперлись в холодную шероховатую стену. Только бы на паутину не наткнуться. Черт! Перед глазами сразу появился карикатурный паук, хоть сейчас в муху-цокотуху, перебиравший мохнатыми лапками в центре своей сети. Не думать про пауков. Однако паук постепенно вырастал, превращаясь в суставчатого монстра. Логово шелоп. Нет, только не думать про пауков. Я пошел вдоль стены и вскоре очутился в углу. Угол как угол, без пауков и прочей мрази, сухой и чистый. Еще несколько осторожных шагов. Опять угол. Значит, справа будет дверь. Ага, вот она, тонкий шов под пальцами. Уходить? Я постоял в раздумьях и решил обследовать вторую половину комнаты, тем более не такая уж она большая. По дороге я опять наткнулся на коробку, наклонился и поднял ее. Потом рассмотрю. Через минуту я вновь был у двери. Ничего интересного, просто пустая темная комната. Пора возвращаться. Я закрыл глаза и шагнул сквозь дверь. И услышал дикий визг. «Успокойся!» – заорал я, потому что испугался не меньше Суок. Она стояла передо мной, прижав ладошки к вискам, и мелко дрожала. Это было видно по огромному помпону на ее беретике. Сегодня на ней была некая разновидность спортивного костюма, разумеется, золотистого цвета. Я бросил свою коробку, схватил ее за плечи и потряс.
2: «Привет!» –
0: пробормотала она, глядя на меня полными слез глазами.
2: «Привет!»
0: Она заулыбалась. «Я искал тебя».
2: «А я тебя. Я знала, что ты пришел».
0: «Откуда?»
2: «Знала и все». «Ты был там?»
0: Она показала пальчиком на дверь. «Да». Я посмотрел вокруг. Вот она, моя добыча. В самом деле обычная картонная коробка. Или не совсем обычная. Я поднял ее. Картон как картон. В таких торты продают, например. Мелкая надпись сбоку. Буквы знакомые, но слово складывается абсолютно нечитаемое. Написано вроде как фломастером. Суок смотрела на коробку со смесью интереса и страха. «Что это?» — спросила она. «Коробка», — буркнул я. «У вас во всех комнатах такой мусор валяется?»
2: «Не знаю. Я не была в этих комнатах. Нельзя?»
0: — честно призналась Суок. «Чего еще было ожидать?» Я аккуратно положил коробку у стены. Пусть царапающий изумляется, что за дрянь в его владениях, и спросил: «Что нового?»
2: «Что?»
0: «Что нового? Новости какие?»
3: «Никаких новостей. Пойдем играть, прыгать».
0: Она заглядывала мне в глаза, словно щенок, который приглашает хозяина побегать с ним по двору. «Послушай, я бы хотел разобраться, что тут у тебя происходит», — серьезно сказал я. «Для меня это сон, а для тебя, по-моему, совсем не сон».
2: «Не сон», —
0: согласилась она. «Поэтому я и хочу разобраться».
2: «А прыгать?»
0: «Погоди ты прыгать! Скажи, откуда ты знаешь, что можно, а что нельзя? Тебе кто-то говорит?» Суок смотрела на меня так, как смотрел бы, наверное, папа римский, если бы к нему заявился некий тип и стал допытываться, кто это ему сказал про заповеди Христовы. «Ты здесь одна», — продолжал я. «Одна живешь. Если я буду задавать тебе вопросы, на которые нельзя отвечать, что случится? Нас же никто не слышит, мы одни».
3: «Неправильно», — отрезала она.
0: «Что?»
3: «Неправильно», — топнула ногой Суок.
0: «Пойми, здесь все не так. Здесь все непридуманное, но и не настоящее. Вот имя твое, Суок. Это имя из сказки, из книжки. Из простой книжки, которая есть в каждой детской библиотеке. Кто тебя так назвал?»
2: «Меня?»
0: Опять в тупик. Черт, что ж делать-то?
2: «Я Суок. Меня так зовут».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я махнул рукой. «Хорошо, давай сделаем так. Ты оставайся здесь, я пойду по коридору в ту сторону. Если хочешь, можешь идти со мной до тех пор, пока тебе можно, а там остановишься и подождешь. Идет?»
2: «Я согласна, Валера», —
0: сказала Суок, хотя видно было, что она жутко боится. Не навредить бы ей. Я уберусь, а она здесь останется. Я взял ее за руку, и мы пошли. Ничего интересного я не заметил. Редкие окна, пара уже известных мне царапин на стенах. В одном месте попалось квадратное панно на стене, примерно метр на метр, почти под самым потолком. Сумбурная россыпь мозаики, черные и золотистые, словно вдавленные в стену. Примерно шагов через 10 после панно Суок остановилась. Ее колотило, и я погладил девчонку по руке. «Нельзя?» — спросил я. «Дальше нельзя?»
2: «Нет».
0: «Тогда стой тут. Я пройду еще немного и вернусь». Она закивала, смаргивая слезы. Я улыбнулся, чтобы ее подбодрить, и пошел, периодически оглядываясь. Суок стояла, прислонившись к золотистой стене, и смотрела на меня одним глазом сквозь растопыренные пальцы, прижатых к лицу ладоней. Оглянувшись в очередной раз, я ее не увидел, скрыл поворот. Ладно, с ней должно быть все в порядке. Неожиданно по щеке мазнуло ветерком. Теплым, словно кто-то быстро открыл духовку. Потом еще раз. Еще. Впереди отчетливо послышался мерный рокот приближающейся электрички. Постукивание буферов, скрип проседающих шпал. Я остановился. Очередной порыв теплого ветра покачнул меня, и я приготовился встретить мотыльковый поезд, успев подумать, что ни вжаться в стену, ни бежать назад уже нет резона. Из сна меня буквально вышвырнуло. Я стукнулся головой о ножку кресла, забился на полу, путаясь в одеяле, и открыл глаза. В свете уличного фонаря четко были видны настенные часы, без 23. Я несколько раз глубоко вздохнул, выбрался из одеяла и вернул его на кровать. Бабушка не проснулась, и слава богу. Что же это было? Ничего увидеть я не успел, только почувствовал мягкий, словно огромной пыльной подушкой, толчок. Или я схожу с ума? В самом деле, кошмар на улице Вязов. Не притащить бы чего этакого из своих снов. Я улыбнулся. Нет, в самом деле, пора с этим завязывать, иначе бог знает, до чего можно дойти. А через неделю зачеты.

0: После трех бессонных ночей я не выдержал. В самом деле, я просто не мог уснуть. Лежал, глядя в потолок, пытался считать овец и белых тигров, пил перед сном горячее молоко, но ничего не помогало, хотя спать хотелось зверски. То ли я подсознательно не мог заснуть, то ли меня что-то не пускало в сны. Наконец я решился и стянул бабушкин рецепт, по которому бдительная аптекарша выдала мне желтенькую коробочку венгерских таблеток, пробормотав: «Знаю я вас, бабушки, дедушки, а потом в подвалах чем зря занимаетесь». Я смолчал. Вернувшись из института, я обнаружил, что бабушка ушла к соседке, оставив записку с наставлениями по поводу обеда. Где что лежит, сколько греть и что надо заплатить за телефон, потому что со станции приходили. Наскоро проглотил две холодные котлеты, запил компотом и завалился спать, приняв в качестве стартовых две таблетки. Стоило мне закрыть глаза, как я почти что врезался лбом в золотистую стену.
1: «Валера!»
0: — сказала Суок.
1: «Валера!»
0: «Привет», — сказал я.
1: «Почему ты не приходил? Я думала, ты никогда не придешь».
0: Как всегда, радость тут же сменилась слезами, и вот уже я снова утешал ее, гладил по спине, целовал в лоб, в висок, в маленькое ушко. Мы стояли в бесконечном коридоре как раз напротив одной из царапин. Когда Суок немного успокоилась и, всхлипывая, стала тараторить, как она скучала и как хорошо, что я пришел, «Пойдем скорее прыгать и играть», — я спросил. «Что же со мной случилось в прошлый раз?»
1: «Я же говорила, тебе не страшно», — пробормотала она, вытирая кулачком глаза.
0: «Иначе будет плохо. Мне? Нет, мне», — вспомнил я. «Бревно, скотина, сволочь! Что с тобой сделали?» — выдавил я.
1: «Ничего, Валера, ничего страшного, все хорошо», — шептала Суок. «Только не делай так больше, не надо. Пойдем играть».
0: Я покорился. И мы прыгали, мы играли в прятки в большой комнате с вешалками. Я прятался в куще шуб и платьев, а Суок радостно взвизгивала, когда я неожиданно выскакивал из укрытия и бежал к батуту, чтобы хлопнуть по нему рукой. Наверное, прошло несколько часов, и я не думал ни о мотыльковом поезде, ни о том, что пора возвращаться, потому что хотел устроить Суок праздник. И у меня, кажется, получилось. Нам никто не мешал. Вокруг было тихо. Уставшие, мы лежали почти рядом на батуте и тяжело дышали.
1: «Было весело, Валера! Спасибо!» —
0: сказала она, сжав мою руку своей горячей ладошкой.
1: «Да уж. Ты придешь завтра?»
0: «Приду».
1: «Обещаешь?»
0: «Обещаю. Обещаю, Суок».
1: «Тогда поцелуй меня».
0: И я ее поцеловал. Не так, как обычно. По-настоящему, по-взрослому. Раздвинув кончиком языка ее плотно сжатые губы, прижав ее к себе так сильно, как только мог. И в этот момент я понял, что просто не могу потерять эту странную симпатичную девчонку в ее пажеском костюмчике. Что я обязан вытащить ее отсюда, чего бы мне это ни стоило. Но как это сделать, я не знал. Наверное, именно поэтому я проснулся на подушке, мокрый от слез.

0: Утром, собираясь в институт и копаясь в видеокассетах, Вовка попросил у меня первую часть звонка. Я в полглаза смотрел местные новости по маленькому телевизору электроника, стоявшему на холодильнике. После обычных историй о ремонте областной библиотеки, сессии городского совета и пикете народной партии пошел милицейский блок. Обычно там рассказывали о том, кто куда ушел и потерялся, просили опознать труп или искали свидетелей дорожно-транспортных происшествий. Когда я взглянул на экран в очередной раз, я увидел там Суок. «Марина Сергеевна», — сказал невидимый диктор унылым картонным голосом, «воспитанница школы-интерната номер 2 имени Пестолоца. Ушла 27 ноября прошлого года и не вернулась. Приметы?» Я не слушал. Суок смотрела с черно-белой некачественной фотографии. У нее были смешные косички, а не прическа, Паш, но это была моя Суок. Диктор уже рассказывал о трупе, найденном в теплотрассе по улице Горького, а я все пялился на экран, где для меня застыла фотография грустной девчонки. Фамилию я пропустил, но она ни к чему, фамилия. Не пойду же я в милицию рассказывать, что видел пропавшую девочку во сне. Напугало меня то, что Суок оказалась реальной. Куда реальнее, чем я думал. Естественно, ни в какой институт я не пошел. Коробка, таблетки, кровать. Сон. Суок. Я ожидал, что найду ее сразу. Но случилось иначе. Я стоял посреди коридора, который показался мне чуть более тусклым, чем обычно. Я огляделся и понял. Золотистые панели были сплошь исцарапаны, словно что-то бесилось здесь, скатаясь и размахивая когтистыми лапами. «Суок!» — крикнул я и прислушался. Бесполезно. Тишина. Ни шороха, ни звука. «Суок!» Что-то чуть слышно скрипнуло дальше по коридору, и я побежал туда, поскальзываясь на гладком шашечном полу. Я не знал, что увижу за очередным поворотом. Не исключено, что того, кто царапает стены, но об этом я сейчас не думал. Передо мной стояла фотография на черно-белом телеэкране. Вот в чем причина. События недолго заставили ждать своего развития. Как и в прошлый раз, меня ударило мягкой воздушной подушкой, и я даже проехал пару метров по гладкой стене, безуспешно пытаясь уцепиться за нее руками и чувствуя себя героем не на своем месте, попавшим впросак, как Абдулов в шизофрении. Упав на колени, а затем на четвереньки, я почувствовал, как теплый воздух пронесся над моей головой, шелестя и стеная. Постояв в нелепой позе пару минут, я прислушался. Тихо. Мотыльковый поезд, если это был он, прошел мимо, однако судьба Суок была до сих пор не ясна. За себя я почти не боялся, наверное, потому что происходило это все во сне. Вот только чей это был сон и зачем он? Я гнал прочь подобные мысли, когда бежал по бесконечному коридору, когда стучал в запертые двери, куда мне теперь уже не удавалось войти, как прежде, с закрытыми глазами. Я остановился только когда врезался в лестницу. Ту самую лестницу, напомнившую мне корабельный трап. Первую лестницу, которую я увидел в замке, сработанную все из того же золотистого металла и вроде бы отлитую целиком, без гаек и болтов. Я ударился лбом и почувствовал не только боль, но и теплую струйку, стекающую по щеке. Я стер ее и поднес пальцы к глазам. Кровь. «Суок!» — заорал я, колотя по загудевшим ступеням лестницы кулаком. «Суок, ты где?»
1: «Валера»,
0: — тихо сказали сзади. Я обернулся.
1: «Валера»,
0: — утверждающе повторила Суок.
1: «Уходи, Валера, уходи».
0: «Нет уж», — отрезал я, снова вытирая кровь со щеки. «Пойдем вместе».
1: «Как? Я не могу. Нельзя».
0: «А через нельзя, Марина Сергеевна, воспитанница школы-интерната номер 2 имени Пестолоцци, через не могу! Я тебя тут не оставлю, так и знай». Суок отшатнулась. Мне показалось, что ее то ли удивило, то ли испугало даже не мое желание вытащить ее из замка, а то, что я назвал ее по имени и отчеству. Я бы назвал ее и по фамилии, если бы знал эту самую фамилию. Но разбираться было некогда, и я схватил ее за руку и поволок по коридору. Суок лишь пискнула, но послушно побежала за мной. «Комната!» — крикнул я на ходу. «Комната с батутом! Где она?»
1: «Сейчас, Валера!»
0: — прокричала в ответ задыхающийся Суок.
1: «Сейчас! Закрой глаза!»
0: Она в буквальном смысле втянула меня в стену. Я даже почувствовал, как на мгновение моя плоть слилась с золотистым холодным материалом. Ощущение было не из приятных. Меня передернуло, но когда я открыл глаза, то стоял как раз рядом с вешалкой. Именно ее я и подтащил к двери, чтобы устроить какую-никакую баррикаду. Что-то подсказывало, что в дверь вот-вот начнут ломиться. «Ты хочешь домой?» — крикнул я, не глядя на Суок.
1: «Домой?»
0: «Дом! У тебя есть дом, Марина Сергеевна! Обычный человеческий дом!»
1: «У меня нет дома, Валера», —
0: потерянно сказала она. «Ну я и сволочь! Откуда у нее дом? Школа-интернат, откуда она сбежала?» «У тебя будет дом», — решительно сказал я и с грохотом придвинул секцию вешалки к двери. «Только пойдем со мной. Не нужно здесь оставаться, милый мой, любимый, дорогой мой котик, не нужно!» Она промолчала. Когда я пыхтя подтаскивал к двери очередную секцию, с которой сыпались парчевые платья, Суок чуть слышно спросила:
1: «Как ты меня назвал, Валера?»
0: «Марина. Марина Сергеевна. Я не знаю твоей фамилии, но мы узнаем ее вместе, когда ты вернешься домой».
1: «Марина», —
0: повторила Суок.
1: «Марина. Валера. Котенок».
0: Может быть, она бредила. Я не успел поразмышлять об этом, потому что в дверь с противоположной стороны что-то ударило, да так сильно, что я отлетел в сторону вместе с секцией, которую только что подтащил.
1: «Валера!» —
0: закричала Суок. В дверь снова ударило. Я, стоя на одном колене, оттолкнул ее в сторону, что-то завопил, кажется, даже матом, и заковылял к двери. Она распахнулась в тот момент, когда я подошел вплотную. Державшие ее секции попросту повалились в стороны, а сама дверь словно бы истаяла, а за ней я увидел того, кто царапает стены.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Юрий Бурносов. «Все золотистое». Окончание. Бабушка сказала, что вызвала скорую сразу, как только услышала мои крики и обнаружила меня на полу, истошно орущего, с изодранными в кровь руками. Пока скорая ехала, а ехала она минут 20, я пришел в себя, выпил воды и даже переоделся в сухое. «Все ясно», — сказал прибывший фельдшер, беря с тумбочки коробку снотворного. «Колесами балуемся. Ты, дебил, старушку бы пожалел». Я промолчал. Фельдшер что-то вколол мне, сделал промывание желудка и уехал, посоветовав бабушке сводить меня к наркологу.
1: «Да прыгался», — сказала она,
0: с горечью посмотрела на меня и ушла в свою спальню. Я слышал, как она там ворочается и бренчит вставной челюстью, укладывая ее в стакан. До самого утра я не спал, а около 10 утра зазвенел дверной звонок. Я вскочил, не дожидаясь, пока проснется бабушка и без того переволновавшаяся ночью, и открыл дверь. На пороге стояла она. Суок. Сначала я даже не узнал ее. В стареньком спортивном костюме с вытянутыми коленками, в футболке с портретом Ди Каприо, совсем короткой, чуть ли не под ноль стрижкой.
2: «Привет»,
0: — сказала она. «Привет», — сказал я.
2: «Меня выписали».
0: «Что?» — опешил я. «Откуда?»
2: «Вот, Валера».
0: Она протянула какой-то сложенный в четверо листик. Я не стал читать, что написано в бумажке. Я прочел лишь гриф «Областной психиатрический диспансер» и вернул бумагу ей. И тут, отделившись от желтого грубого листа, что-то упало на пол. На линолеуме валялся засохший золотистый цветок, который, играя, уже поддевал лапкой мой котенок.

0: Это была небольшая повесть Юрия Бурносова «Все золотистое». Прогулка. Возник Папазьян, замаскированный под человека. Он быстро проверил, на месте ли голова. Нос и носки ботинок должны смотреть в одну сторону, напомнил он себе. Все системы работали нормально, в том числе и компактная душа, которая питалась от батареек для карманного фонарика. Папазьян очутился на земле в непонятном, сверхъестественном Нью-Йорке на перекрестке 10 миллионов человеческих судеб. Ему захотелось гропнуть, но человеческое тело не было для этого приспособлено, и он просто улыбнулся. Папазьян вышел из телефонной будки играть с людьми. Сразу же он столкнулся с тучным мужчиной лет 40. Мужчина остановил его и спросил:
1: «Эй, приятель, как быстрее пройти на угол 49-й и Бродвея?»
0: Папазьян ответил без колебания: «Ощупайте эту стену, а когда найдете неплотность, идите на пролом. Этот туннель проложили марсиане, когда они еще были марсианами. Выйдите как раз к углу 48-й улицы и 7-й авеню».
1: «Остряк чертов!» – пробормотал мужчина и ушел, даже не дотронувшись до стены.
0: «Какая косность!» – сказал про себя Папазьян. «Надо бы включить это в рапорт». Но нужно ли ему готовить рапорт? Он не имел понятия. Время ленча. Папазьян вошел в забегаловку на Бродвее близ 28-й улицы и обратился к буфетчику.
2: «Я хотел бы попробовать ваши знаменитые хот-догс».
3: «Знаменитые?» – изумился буфетчик. «Скорее бы настал такой день».
2: «Уже настал», – возразил Папазьян. «Ваши хот-догс пользуются хорошей репутацией во всей галактике. Я знаю кое-кого, кто преодолел тысячи световых лет ради этих булочек с сосисками».
3: «Чушь», – убежденно сказал буфетчик.
2: «Да? Возможно, вас заинтересует, что в настоящий момент половина ваших клиентов – пришельцы. В гриме, конечно».
0: Каждый второй клиент побледнел.
3: «Вы что, иностранец?» – спросил буфетчик.
2: «Альдебаранец», – по материнской линии объяснил Папазьян.
3: «Тогда все ясно», – сказал буфетчик.
0: Папазьян шел по улице. Он ничего не знал о жизни на Земле и наслаждался своим неведением. Ему так много еще предстоит узнать. Изумительно не иметь представления, что делать дальше, кем быть, о чем говорить.
2: «Эй, приятель!» – окликнул его прохожий. «Я доеду по этой линии до Порт-Вашингтона?»
0: «Не знаю», – сказал Папазьян, и это было правдой.
2: К сожалению, в невежестве есть определенные неудобства. Какая-то женщина поспешила объяснить, как добраться до Порт-Вашингтона.

0: Узнавать новое довольно интересно, но Папазьян считал, что незнание увлекательнее. На здании висело объявление «Сдается в аренду». Папазьян вошел и взял в аренду. Он полагал, что поступил правильно, хотя в глубине души надеялся, что ошибся, потому что так было бы занятнее. Молодая женщина сказала:
1: «Добрый день, я мисс Марш, меня прислало агентство. Вам нужна секретарша?»
0: «Совершенно верно. Ваше имя?»
1: «Лилиан».
0: «Сойдет, можете приступать к работе».
1: «Но у вас ничего нет, даже машинки».
0: «Купите все, что необходимо. Вот деньги».
1: «А что от меня требуется?»
0: «Вы меня спрашиваете?» — с мягкой укоризной сказал Папазьян. «Я понятия не имею, чем заняться мне самому».
1: «А что вы собираетесь делать, мистер Папазьян?»
0: «Вот это я и хочу выяснить».
1: «О, ну хорошо. Мне кажется, вам понадобится стол, стулья, машинка и все остальное».
0: «Превосходно, Лили. Вам говорили, что вы очень хорошенькая?»
1: «Нет».
0: «Значит, я ошибся. Если вы этого не знаете, то откуда знать мне?» Папазьян проснулся в отеле «Центральный» и сменил имя на Хоп. Он сбросил с себя верхнюю кожу и оставил под кроватью, чтобы не умываться. Лилиан была уже в конторе и расставляла новенькую мебель.
1: «Вас дожидается посетитель, мистер Папазьян», — сказала секретарша.
0: «Отныне меня зовут Холл. Впустите его». Посетителем оказался коротышка по имени Джасперс. «Чем могу быть полезен, мистер Джасперс?» — спросил Холл.
1: «Не имею ни малейшего представления», — смутился посетитель. «Я пришел к вам, повинуясь необъяснимому порыву».
0: Холл напрочь забыл, где он мог оставить свою машину необъяснимых порывов.
1: «И где же вы его ощутили?» — поинтересовался он. «К северо-востоку отсюда, на углу 5-й авеню и 18-й улицы».
0: «Около почтового ящика?» «Так я и думал. Вы очень помогли мне, мистер Джасперс. Чем могу вам услужить?»
1: «Говорю вам, не знаю. Это был необъяснимый...»
0: «Да, но чего бы вы хотели?»
1: «Побольше времени», — печально сказал Джасперс. «Разве не все этого хотят?»
0: «Нет», — твердо сказал Холл. «Но, возможно, я помогу. Сколько времени вам нужно?»
1: «Еще бы лет 100», — попросил Джасперс.
0: «Приходите завтра», — сказал Холл. «Посмотрим, что удастся для вас сделать». Когда посетитель ушел, Лилиан спросила:
1: «Вы действительно можете ему помочь?»
0: «Это я выясню завтра», — ответил Холл.
1: «Почему не сегодня?»
0: «А почему не завтра?»
1: «Потому что вы заставляете ждать, а это нехорошо».
0: «Согласен», — сказал Холл, — «зато очень жизненно. Путешествуя, я заметил, что жизнь — суть ожидания. Значит, следует наслаждаться всем, пребывая в ожидании, потому что только на него вы и способны».
1: «Это чересчур сложно для меня».
0: «В таком случае напечатайте какое-нибудь письмо». На тротуаре стоял человек с американским флагом. Вокруг собралась небольшая толпа. Человек был старый, с красным морщинистым лицом. Он говорил:
2: «Я хочу вам поведать о мире мертвых. Они ходят по земле рядом с нами. Что вы на это скажете?»
0: «Лично я», — заметил Холл, — «вынужден согласиться, потому что рядом стоит старая седовласая женщина в астральном теле с высохшей рукой».
2: «Боже мой! Это, наверное, Этель. Она умерла в прошлом году, мистер, и с тех пор я пытаюсь с ней связаться. Что она говорит?»
0: «Цитирую: Герберт, перестань молоть чепуху и иди домой. Ты оставил на плите яйца, вода уже вся выкипела, и через какие-нибудь полчаса твоя жалкая обитель сгорит дотла».
2: «Точно, Этель!» — воскликнул Герберт. «Этель, как ты можешь называть чепухой разговоры о мире мертвых, когда ты сама дух?»
0: «Она отвечает», — доложил Холл, — «что мужчина, который и яиц-то толком не сварит, не спалив свою квартиру, не вправе рассуждать о духах».
2: «Вечно она меня пилит», — посетовал Герберт и заторопился прочь.
0: «Мадам, не слишком ли вы строги с ним?» — спросил Холл.
3: «Он никогда не слушал меня при жизни и не слушает теперь. Разве можно быть слишком строгой с таким человеком? Приятно было поболтать с вами, мистер, но мне пора», — сказала Этель.
0: «Куда?» — поинтересовался Холл.
3: «В дом престарелых духов. Куда же еще?»
0: И она незримо исчезла. Холл в восхищении покачал головой. «Земля», — подумал он, — «какое прекрасное место!»

0: ваша жена.
1: Холл понял, что происходит. То был кризис совпадения личности. Как правило, внеземные туристы с таким явлением не сталкивались. Кризис сулил Холлу потрясающие впечатления, если бы только они сохранились в памяти. «Хорошо», — сказал Холл. «Благодарю вас за информацию. Жаль, что я причинил столько волнений моей жене, моей дорогой Полине». «Алине», — поправил Вентура. «Ну да. Передайте ей, что я приеду, как только выполню задание».
2: «Какое задание?»
1: «Мое задание заключается в выяснении моего задания». Холл улыбнулся и попытался удалиться. Но Артур Вентура обнаружил уникальную способность роиться и окружил Папазьяна со всех сторон, производя шум и предпринимая попытки силового воздействия. Папазьян подумал о лазерном луче и замыслил убить всех Артуров, но потом решил, что это не в духе происходящего. Лица, одетые в форму, водворили Папазьяна в квартиру, где он пал в объятия рыдающей женщины, которая тут же принялась сообщать ему сведения личного характера. Холл заключил, что эту женщину звали Алина. Женщина считала, что она его жена и могла предъявить соответствующие бумаги. Сперва было даже забавно иметь жену, детей, настоящую работу, счет в банке, автомобиль, несколько смен белья и все остальное, что есть у землян. Холл до самозабвения играл с новыми вещами. Почти каждый день Алина спрашивала его: «Милый, ты еще ничего не вспомнил?» А он отвечал: «Ничего, но я уверен, что все будет в порядке». Алина плакала, Холл привык к этому. Соседи были очень заботливы, друзья очень добры. Они изо всех сил скрывали от него, что он не в своем уме. Чудик, дурик, псих ненормальный. Холл Папазьян узнал все, что когда-либо делал Холл Папазьян, и делал то же самое. Простейшие вещи он находил захватывающе интересными. Мог ли Альдебаранец рассчитывать на большее? Ведь он жил настоящей земной жизнью, и земляне принимали его за своего. Конечно, Холл совершал ошибки. Он плохо ладил со временем, но постепенно приучился не стричь газон в полночь, не укладывать детей в 5 утра и не уходить на работу в 9 вечера. Он не видел причин для таких ограничений, но они делали жизнь интереснее.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В финальной части нашего эфира окончание рассказа Роберта Шекли «Прогулка». По просьбе Алины Холл обратился к доктору Кардаману, специалисту по чтению в головах людей. Доктор сообщил, какие мысли хорошие и плодотворные, а какие плохие и грязные. Кардаман, давно ли у вас появилось ощущение, что вы внеземное существо? Папазьян, вскоре после моего рождения на Альдебаране. Кардаман, мы сэкономим массу времени, если вы признаете, что вас одолевают странные идеи. Папазьян, мы сэкономим столько же времени, если вы признаете, что я альдебаранец, попавший в трудное положение. Кардаман, тихо. Слушай, приятель, такое заявление может завести черт знает куда. Подчинись моим указаниям, и я сделаю из тебя пай-мальчика. Папазьян. Тихо! Дело шло на поправку. Ночи сменялись днями, недели складывались в месяцы. У Холла бывали моменты прозрения. Доктор Кардаман это приветствовал. Алина писала мемуары под названием «Исповедь женщины, чей муж верил, что он с Альдебарана». Однажды Холл сказал доктору Кардаману: «Кажется, ко мне возвращается память». «Хм», — ответил доктор Кардаман. «Я вспоминаю себя в возрасте 8 лет. Я поил какого-то железного фламинго на лугу возле маленькой беседки, недалеко от которой катила свои воды река Чесапик». «Ложная память из фильмов», — прокомментировал доктор Кардаман, сверившись с досье, которое собрала на мужа Алина. «Когда вам было 8, вы жили в Янгстауне, штат Огайо». «Черт побери!» — в сердцах воскликнул Папазьян. «Но вы на верном пути», — успокоил его Кардаман. «У каждого есть подобная память, скрывающая страх и наслаждение больной психики. Не расстраивайтесь, это добрый признак». Папазьян приходил и с другими воспоминаниями. О юности, которую он провел юнгой на английской канонерке, о тяготах Клондайка. Это были неоспоримо земные воспоминания, но не их искал доктор Кардаман. В один погожий день в дом пришел продавец щеток. Он хотел поговорить с хозяйкой. «Она вернется через несколько часов», — извинился Папазьян. «У нее сегодня урок греческого, а потом резьбы по камню». «Прекрасно», — сказал продавец. «На самом деле я хотел поговорить с вами». «Мне не нужны щетки», — ответил Папазьян. «К черту щетки! Я офицер службы связи. Должен напомнить вам, что мы отбываем ровно через 4 часа».
1: «Отбываем?»
0: «Все приятное когда-нибудь кончается, даже отдых».
1: «Отдых?»
0: «Бросьте!» — отрезал продавец щеток или офицер связи. «Вы, альдебаранцы, совершенно невыносимы».
1: «А вы откуда?»
0: «Я с Арктура. Как провели время, играя с аборигенами?»
1: «Кажется, женился на одной местной», — сообщил Папазьян.
0: «Ее имя Алина. Как большинство землян, она все равно значительную часть времени проводит в расстроенных чувствах, но я не могу заставлять вас. Если пожелаете остаться, учтите, что следующий туристический корабль будет лет через 50-60». «Пошли они все к черту», — сказал Папазьян. «Я с вами». «По-прежнему ничего не помню», — пожаловался Холл офицеру связи. «Естественно. Ваша память осталась в сейфе на корабле».
1: «Зачем?»
0: «Чтобы вы не чувствовали себя в незнакомой обстановке. Я помогу вам разобраться». Корабль поднялся в полночь. Полет был замечен локационным подразделением ВВС. Изображение, возникшее на экране, объяснили большим скоплением болотного газа, через которое пролетала плотная стая ласточек. Несмотря на отвратительный холод открытого космоса, Холл оставался на палубе и наблюдал, как в отдалении исчезла Земля. Его ждет скучная, однообразная жизнь. Ждут жены и дети. Но он не испытывал сожаления. Земля — чудесное место для отдыха. Однако она мало приспособлена для жизни.

0: Вы слушали рассказ Роберта Шекли «Прогулка» в переводе с английского Владимира Баканова.
1: Дмитрий Богуцкий. Плацента.

Мать для своих детей я нашла в груди мертвецов. Это был вымерший подпольный завод по производству нелегальных органов, спрятанный в глубине пустыни. На желтом склоне холма стояли доставившие нас сюда пулеметные тачанки племенного ополчения, на земле которого мы в свое время поставили это взаимовыгодное предприятие. «Не пойдем!» — покрутил головой огромный вождь ополченцев, покрытый шрамовыми узорами от бровей до кончика фаллоса. «Видишь, что там делается?» Я только закатила глаза, отобрала у него ампульный огнемет с магазинным барабаном и пошла сама. Тела, изъеденные до желеобразного состояния, оплывшие, как расплавленный парафин, лежали между врытыми в коричневую землю, блестевшими на солнце заводскими модулями. Обнажившиеся ребра грудных клеток высыхали на горячем ветру. «Лора, что там?» — спросил Татлин, остававшийся за 10 тысяч километров отсюда. «Мертва!» — буркнула я. Они попадали там, где их застал смертоносный апгрейд красного кода, превратившего их иммунную систему в безумную фабрику по производству медботов в неограниченном количестве. Более миллиона наномашин в секунду, занимавшихся только собственным воспроизводством из любого доступного материала, вплоть до костного мозга и эпителия. Попытки красного кода скопироваться в мой нейроинтерфейс отзывались бегущими по всему телу мурашками. Инфекция использовала каналы связи уже мертвых носителей для распространения. Но так уж вышло, что именно мой протокол соединения тебе не по зубам, ошибка природы. Только если принять внутрь. Красный код — технобиологическая химера. Первая инфекция, сумевшая освоить новый путь размножения. Взломавшая сетевой протокол, получив почти безграничный возможности для самокопирования через каналы удаленного управления клеточной медтехникой. Эпидемиологи еще не разобрались в генезисе, но, похоже, исходно это была в целом безвредная и давно всеми позабытая детская лихорадка пустыни Намиб. Кризис-менеджмент объявил режим пандемии, а потом и вовсе отключил поддержку инфраструктуры по управлению глобальным здоровьем. Теперь каждый оказался сам за себя. Производство органов парализовало в обоих полушариях. Пораженные инфекцией препараты выбраковывали прямо на зараженных сборочных линиях. Базы данных оцифрованных тканей оказались необратимо засорены. Строчки красного кода находили даже в памяти бытовых процессоров. Миллионы, нуждающиеся в регулярном биоапгрейде, уже умерли. Еще сотни миллионов обречены. Поэтому наши геронтократы из пирамиды и послали меня сюда, на наше подпольное предприятие. Здесь, в изолированных дюарах с исходным материалом для биопечати, еще могли оставаться чистые запасы стволовых клеток. Состояние пренебрежимого старения требует много строительного материала. Вот только все, что удалось здесь найти, оказалось заражено красным кодом. Оставалось только прижечь эту гниющую рану раскаленным железом. И я, уходя, залила там все напалмом с белым фосфором. Но прежде проверила склад вторичного сырья. Там я ее и нашла. В карантинном боксе за спиралью из квазиживой колючей проволоки. Она сидела одна среди трупов в здоровенной пластиковой клетке для животных, обняв себя за ноги. Дрожала, стучала зубами, моргала огромными глазами. Живая.

0: Вождь ополченцев пожал плечами и сказал, что, наверное, ее поймали где-то в пустыне браконьеры и привезли сюда продавать на переработку. Кто там считает этих бушменов? На них даже чипов нет. Миниатюрная девочка из Калахари, изящная и блестящая, как статуэтка, отлитая из глубоко черного кондуктивного пластика. А дети будут, как я, белыми. Стильно получится. Я сама внесла ее в реестр панафриканских трудовых ресурсов и наняла ее на стандартный контракт. «На уж!» — с сомнением пробормотал Татлин, разглядывая мое приобретение через тактическую камеру у меня на зрительном нерве. «Люди чистые телом и душой. Я уж думал, таких больше не водится». «Она будет отличной мамочкой», — сказала я, отправляя запрос на выдачу моего генного вклада из банка пирамиды. Оплодотворить ее я решила сразу, как только вернемся. Еще надо будет поставить план сомнального изучения язык «пхунг». Узнаю хоть, о чем она там щелкает. «На твоем месте я бы так не спешил», — задумчиво произнес Татлин. «Да иди ты!» — довольно послала я его. Временами я без дураков горжусь тем, что делаю. Наш культ отложенного деторождения — шанс для современной женщины победить в тяжелейшей конкурентной борьбе с корпоративным патриархатом. А я сама такая же. Сама храню в пирамиде свои яйцеклетки в сладком предвкушении инвестированного детоводства. Однажды очень давно... Ради блестящей карьеры мне пришлось отказаться от овуляции и заморозить 20 моих яйцеклеток в надежде на счастливое будущее. Вот и пришла пора разморозить прежние надежды и заняться детьми. Потом мы уехали оттуда. Ее я забрала с собой. Вы понятия, наверное, не имеете, как теперь сложно найти чистую суррогатную мать. И вот, когда я уже была готова собрать плоды своего 60-летнего каторжного труда, культ выкинул меня из пирамиды. Я сама дала им шанс. Манипуляторы медблока отняли прежнее деловое лицо, положили на холод, приставили привычное. Части моего боевого тела отнимались одно за другим. Новое тело строилось, как здание. Сеть интерфейсных стыков изящным техноузором украшала стыки между модулями моей домашней боди-модели. Вот она я. Старая змея в новой коже. Мой личный бодикоин скрупулезно вел отметки всех замен органических блоков. Мой неуничтожимый сертификат на идентификацию. То, что осталось мной после сотен пересборок, по сути, теперь только вот этот протокол, строчки перекрестной базы данных, соглашение об этом с другими людьми. Боди-драйвинг — последствия ранних геронтократий, когда вопрос замены органов постаревшего тела встал крайне остро. Невозможно заменить 6, 7, 8 сердечных мышц подряд, не нанося тканям необратимых повреждений. И тогда был разработан иммуносупрессорный органический интерфейс, сделавший архитектуру человеческого тела открытой. Но самое интересное началось, когда буйные дети геронтократов дорвались до технологии, и появилось буйное и безмозглое племя бодидрайверов. Уж я-то знаю. Я сама родом из того безумного поколения. Да и Татлин тоже. Давно это было. Модные бодисборки... Подпольные уникальные модификаты, коллекции из органов, завоеванные в личных поединках, идиотские коллективные конструкции вплоть до легендарной человеческой многоножки. Добром это, конечно, не кончилось. Оторопевший кризис-менеджмент постарался загнать технологию в подполье, запретить и ограничить впоследствии. Нашими оазисами стали пирамиды генных банков. От той меня, урожденной, давно ничего не осталось. Клонировать даже нечего. Исходный генный материал затерялся в десятилетиях. У меня ничего не осталось, кроме пары десятков замороженных яйцеклеток. Стоило мне перестроить себя из боевой формы в корпоративную, как тут же они меня и взяли. Отрезали связь, прекратили все полномочия, отменили доступ, а потом явился Татлин лично. Конфисковать прочие корпоративные имущества.
1: «Лора, поверь мне», — угрюмо сообщил мне Татлин.
0: Это не моя идея.
1: Да ты что?
0: Поразилась я, разглядывая два киборгизированных шкафа с пулеметами, с которыми он меня встретил на выходе из медблока. Уважают меня тут. Или боятся, что один хрен. Не надо было изымать вклад, Лора, угрюмо добавил Татлин. Не стоило глупости делать.
1: Но надо же! Пирамида интерпретировала возврат моего генного вклада как покушение на основной капитал культа, как акт сцессии, и инициировала протокол расторжения взаимных обязательств. Ведь что это такое, генный культ? Это гарантия акционеров-геронтократов, что насильно меня не разберут на органические культуры, а после смерти разберут обязательно и используют во славу культа, поделят между участниками, а не каким-нибудь компрочекосом на секс-игрушки и украшения интерьера сбудут. А компоненты мозга сохранят, и когда-нибудь, когда позволит экономическая ситуация, воскресят к жизни вечной среди светлого совета акционеров. Взамен... служба. Безупречная и бескорыстная. Может, так оно все бы и сложилось, кто знает. Но я очень хотела увидеть своих детей. Может быть, я бы и утерлась. Вот только Татлин взял и забрал только что найденную мной мамочку, как прочие корпоративные имущества. Наверное, только потому я бросилась на Татлина с голыми руками в одних корпоративных длиннющих ногтях. Зря, конечно, не в дресс-форме мне с ним тягаться. А разобранная боевая осталась в медблоке.
2: «Ты что, Лора, не понимаешь?»
0: — орал Татлин, удерживая меня на расстоянии вытянутой руки и не давая киберам расстрелять меня.
2: «Это идиотская мечта, причем чужая, даже не твоя! Это имплантированный психологический комплекс, его в отделе мотивации персонала 100 лет как разработали! Никто из нас не может завести детей, это технически невозможно! Это община для вечно молодых! Соберись, дура! Соберись, или я тебе челюсть вырву!»
0: Потом я валялась, побитая на металле посадочной площадке, с обломанными ногтями на пальцах, плюясь кровью со вкусом универсальной группы. «Я за ней присмотрю, Лора», — угрюмо пообещал Татлин. «И за твоим вкладом тоже. Мы же не чужие».
1: «Да ты что?»
0: «Лора, ты же знаешь, я все сделал, как сказал».
1: «Татлин, сволочь ты последняя!» —
0: выплюнула я.
1: «Не думай, что, уничтожив меня, ты получишь что-то еще, кроме взбесившейся обезьяны, кидающейся в тебя камнями!»
0: «Лора, посмотри на меня», — тяжко вздохнув, попросил Татлин. «Это политика пирамиды, ее до меня придумали. Но я выбил для тебя золотой парашют, поняла? Сиди в городе тихо и не возникай. Я тебя оттуда вытащу».
1: «Слушай, Татлин»,
0: — проговорила я,
1: — «не мог бы ты сделать мне одно одолжение? Мог бы? Слушай, возьми, пожалуйста, этот мой золотой парашют, засунь его себе поглубже и за кольцо, мать твою, дерни!»
0: «Сиди тихо», — угрюмо посоветовал он, прежде чем удалиться и увести мамочку. «И не лезь в пирамиду!» Потом я брела прочь, побитая и уничтоженная.
1: 60 лет! 60 лет я горбатилась на этой каторге, вашу мать, и ради чего? У меня же уже есть их сгенерированные портреты моих прекрасных мальчиков и девочек. Рассчитанные этапы роста, моменты кризисов, склонности, привычки, все. В этом нет ничего, кроме сентиментальности, но ради чего еще было тянуть эту лямку-то? Я так хочу их назад. Верните мне моих детей!
0: Так, спокойно. Это стресс, Лора. Его необходимо контролировать. Все же в твоих руках. Ты же и не такие кризисы разбирала. Давай, возьми себя в руки, сапожник без сапог. Я никогда бы не пошла на такой риск. 20 яйцеклеток на всю оставшуюся жизнь, если бы не могла контролировать техническую сторону вопроса полностью. Сама. Я никогда не была настолько наивной, чтобы доверять пирамиде своих детей, и, оказалось, была права. Доверять не стоило. И упускать контроль тоже. Нужно было держать руку на пульсе и не доверять ни единому слову. Нет, я выдержу. Я все перенесу, подонки, хрен я вам сломаюсь. Все было ради детей, и их время придет. Я еще разберу по ребрышку эту вашу пирамиду и разбросаю по пустыне, чтобы не собрать обратно. Я обещаю. Я заберу у вас мою мамочку. Заведу с ней детишек, уберусь подальше и забуду о том, что вы были вообще. Ну а ты, Датлин, упырь ты конченый, я еще приставлю здоровенный пистолет к твоей голове. Ты еще за все ответишь. Не с той старой сукой ты связался, Датлин. Нет, не с той. Ничего еще не кончилось. Мне снился речной ил. А потом произошла обратная загрузка нейроинтерфейса, и я очнулся. Моя жизнь началась ровно от того, что какой-то психопат разнес мне голову выстрелом прямо в лоб. Смарт-пуля в упор, хрен увернешься. Еще и тело сжечь постарался. Меня собрали из обломков, найденных на свалке, угнанных у секс-туристов органов и вообще всего, что под руку попалось. Местный деревенский хирург, престидижитатор, упоротый техношаман, обвалял в стандартном нейромеханическом флоке нервный ствол электрического ската, купленного тут же прямо с рыбацкой лодки, и соорудил мне новый Варулеев мост. После чего помогавшая ему девка, думаю, что все-таки девка, с принадлежностью ее у меня так и не возникла определенность, соорудила мне новый череп из смеси биополимеров и рыбного клея. Получилось довольно забавно. Нейромеханический флок не дает иммунным агентам пометить рыбные ткани как чуждые и отторгнуть, и голова как-то варит. «Кто я?» — задал я очевидный вопрос.
2: «Ты-то? Это смотря с какой стороны!» — ответил мой реаниматор. Если просто посмотреть, так псих-боди-драйвер, я такого еще не видел. Вообще везучий хрен. Повезло тебе, что подходящее тебе мясо не засрано красным кодом. Кому другому и поставить уже нечего, а поменял я, считай, все. Никаких примет не сохранилось, даже отпечатков пальцев и геном в хлам перемешан. Так что с индивидуализацией не помогу. Последнее время ты был однозначно невысок, быстр, много и тяжело работал. Больше ничего не вижу.
0: Так и оставил меня в недоумении. От меня прежнего остался только модуль драйвера, таламус, мозжечок и часть коры головного мозга в трансорганическом интерфейсе. Такой мохнатый кирпичик в белесой нейроорганической шерсти. И никаких воспоминаний о себе. Индивидуальная память сгинула вместе с исходной личностью. И кто именно в меня стрелял, тоже не вспоминалось. Я расплатился с хирургом за заботу местной криптовалютой, ходившей в дельте этой реки, с единственного доступного мне счета с пометкой «Золотой парашют». Уж теперь не знаю, откуда он у меня. Еще и спасибо хирургам сказал за то, что удержались и не поставили мне модный в этом сезоне репродуктивный набор. Я там насмотрелся в этой деревне за те месяцы, что общинная соцсеть учила меня говорить. Учила она меня почему-то только тайскому, русскому и «кунг». Языку бушмена в Калахари. Адски хотелось сырых донных моллюсков. Да вот ничего тебе не обломится, электрическая рыба у меня в голове. Хирург сказал, что у всех радикальных бодимодеров есть идентификатор бодикоина, облачной базы данных, где регистрируются замены модулей тела, наглухо связанные обменом данных с другими пользователями для идентификации исходного владельца. Но я у себя в уцелевшей памяти нейроинтерфейса ничего похожего не обнаружил. Я никто. Попробую вернуться обратно по сохранившемуся в навигаторе маршруту от места нападения. Может, узнаю о себе чего. Начал я с места своей смерти на асфальте вертолетной площадки. Потом я пошел обратно по отметкам маршрута. Путь оказался извилистым, прерывистым и трудноуловимым. Времени немало прошло. станции метро, континентальные узлы связи, орбитальные паромы и частные подводные лодки. Я возвращался 12 дней, как рыба, идущая против течения, улавливая знакомые очертания в мутной глубине по миру, сотрясаемому красным кодом. Мир кричал от боли, содрогался в корчах и искал виновных. Еле договорились о происхождении красного кода. Техногенная ошибка. Ее связывали с амбициозным проектом глобального управления инфраструктурой здоровья, затеянного кризис-менеджментом. Все, у кого есть средства связи инвитрио, а это, считай, все человечество, в группе неизбежного риска. Единственное препятствие – протокол связи медботов у некоторых маргинальных групп. У бодидрайверов и геронтократов он нестандартный. Но принимать его внутрь тоже чревато. Я тем временем спал на обочинах общественных траволаторов и ел еду, отобранную у домашних животных. На 10-й день моего путешествия сетевыми подрывными эпидемиологами было объявлено, что именно геронтократы кризис-менеджмента в состоянии пренебрежимого старения – резервуар обитания красного кода. Источник заразы. И кризис-менеджмент пал. На мне это никак не отразилось, мне было все равно, тех ли геронтократов назначили виновными. Я плыл себе мимо полыхающих деяний социального бунта и кровавых мальтузианских выбраковок, как тихая рыба в глубине штормового моря. Я нашел дом в безлюдном кондоминиуме, в охваченном волнениями поселении в глубине пустыни, в длинной тени угрюмой пирамиды очередного генного культа. Дом заброшенный и забытый, уже разграбленный. Почему-то мне было горько на душе. «Узнаешь?» — спросил я у своего отражения в треснувшем окне. В доме кто-то разводил костер, разогревал на нем банки консервов и обжаривал мелкую городскую живность вроде котов и голубей. Стены были расписаны обычной для эпох бунта примитивистской живописью. Кого-то здесь очень не хватает. Судя по обрывкам в разграбленном гардеробе, здесь жила женщина. «Жена? Сестра? Мать?» — спросил его отражение в зеркальной стене разгромленной ванной. «Чего молчишь? Я вообще ничего не помню!» «Хреново!» Лег на разодранную сырую постель. Уставился в потолок. Потолок незнакомый. На моем счете догорали последние энергорубли. Я попытался узнать, кто здесь жил. Но на всех каналах шипел белый шум. Я прожил там 3 дня, разыскивая хоть какие-то концы. Энергоснабжение периодически пропадало. В городе дымили пожары, щелкали выстрелы. Красный кот собирал глобальную жатву. Я не обращал внимания, у меня здесь были свои дела. В зеркале туалета отражалось типовое биомеханическое лицо, брови и ресницы, функциональная полимерная имитация, под черным капюшоном из пластиковой ткани грубого плетения, транспортировочная упаковка, в которую я завернулся, покидая рыбацкую деревню в другом полушарии. «Кто-то же нас пристрелил!» — пробормотал я, уставившись на свое отражение. «Интересно, кто?» «Эй, ты! Ты же все знаешь, я прав? Скажи мне!» Мне нечего было сказать себе. Тогда я ударил головой в зеркало, прямо в свое невыразительное лицо. Раз ударил, два... «Говори!» Когда осколки зеркала обвалились, а рана на лбу заплыла стараниями медботов, в расколотом отражении я видел только свои белые глаза, разделенные кривой трещиной. Мое молчаливое прошлое смотрело мне глаза в глаза и не подавало знаков. Ладно, значит, и тут я один за всех. Потом только обратил внимание, что за разбитым зеркалом что-то есть. Выломал острые осколки. Оказался тайник. В нем в бархатной нише по форме лежала карта памяти с файлом «Близнецы». Зодиакальный знак какой-то, что ли? Неспроста же он тут лежит, и что мне с ними делать? Использовать по назначению? Запись «Близнецы» была долговременным проектом выращивания и воспитания каких-то детей. Там были их сгенерированные портреты, рассчитанные этапы роста, моменты кризисов, склонности, привычки и прочая такая фигня. С ним явно работала женщина. Нашел в системном логе информацию о разработчике. Им оказался некий высокопоставленный офицер из той самой пирамиды, что как раз нависает над этим раздираемым в клочья городом. «Вот оно, значит, как», — пробормотал я. Свет падал внутрь пустынной пирамиды через обрушенные секции крыши. Песок затянул полы, замел коридоры. Тихо мерцали огни аварийной сигнализации, реагировать на которые было некому. Тишь, сушь и запустение. Я ступал по хрусткому песку через полутьму заброшенных офисов, потом вышел в центральную полость, огромную, как стадион. Там, в середине падающего сверху света, среди редких облетевших деревьев внутреннего релаксационного сада, колебался огонек маленького костра. Ветер, пробегавший по темным анфиладам, поднимал облачка пыли, стучал песчинками по пластиковой нити упаковочной ткани на моем теле, пока я медленно шагал к огоньку в темноте. Там, перед скудным костерком, сидела на коленях гладкая, как черный японский лак, статуэтка беременной девушки. Потом в темноте блеснули белки огромных глаз, и я понял, что она живая. Около кострища разложено ее маленькое первобытное хозяйство. Камни растирать корни, кострище, обугленные веточки, скорлупа страусиных яиц с водой. Судя по ее состоянию, она была на втором триместре. Осторожно шагнув, я переступил выложенную темными камнями границу светлого круга, отбрасываемого в темноту ее костром. Она тут же вскочила, со скрипом согнула маленький деревянный лук, лежавший у нее на коленях. Стрела из заточенного сварочного электрода смотрела мне между глаз. Она держала лук и стрелу на пластиковой тетиве странно на отлете. Осторожно, нежно, кончиками пальцев. Но попадет, если я не успею увернуться. Я поднял раскрытые ладони и не успел ничего сказать. Прыгнувший из темноты кусок тяжелой ярости снес меня с ног и раскатал по песку. Я еле вывернулся, едва не оставив врагу обе руки. Откатился в сторону, вскочил. Вскочил и тот, что напал на меня. Голое тело его было исчерчено границами иммуносупрессорного интерфейса. Кожа полностью покрыта квадратами цифрового пустынного камуфляжа. Боди-драйвер больше меня вдвое и втрое страшнее. Огромные мышцы, кевларовые чашки на суставах, костяная полумаска, спрятавшая лицо и глаза. Только сейчас я понял, что камни, разложенные вокруг костра, высохшие головы предыдущих неудачников. Он не дал мне и шанса, он кинулся вперед, и мы схватились. Бой двух боди-драйверов, странная, похожая на схватку шариков ртути мясорубка. Когда под ударом кулака раздаются модули на груди, а потом собираются обратно. Я не знал, как это делается, но не мог не вспомнить. Он давил, я уступал, он цеплялся, я использовал его массу для бросков через себя. Я попался на том, что был пойман за шею. Я даже не слишком почувствовал, как меня оторвали от песка. Я старался не дать скрутить себе голову с плеч. Потом нащупал пальцы у себя на шее, отжал их, уперся ступнями ног в его огромные грудные мышцы и изо всех сил ударил его головой в голову, лицом в лицо. Модули его череп раздались. Нити наших бодисборок смешались на мгновение, достаточные для установления соединения. На мгновение мы превратились в одноголового зверя с двумя спинами. И в ответ на автоматический запрос в мой нейроинтерфейс пришел ответ. И обновление моей пустой базы бодикоинов произошло. тяжелом дыхании и темном звоне наших перемешанных мозгов ко мне пришла одна мысль. Не моя, его.
2: Лора? Это ты, что ли?
0: Потом электрическую рыбу у меня в голове закоротило, и нас пробил неслабый разряд. Нейроны встряхнуло, и на этом моя недлинная жизнь закончилась.
2: «Охренеть!»
0: — произнес Татлин.
2: «Ну, Лора, ну ты даешь!»
3: «Давай лучше приведем меня в порядок», — буркнула я. «Перебирать вручную бодисборку жутко тягомотно, но я желаю быть такой, как мне нравится, а не так, как получилось. В памяти осталось изрядно дыр, но самоактуализация личности произошла, и только вопрос времени, когда ее полная структура полностью реализуется на новом носителе». В жизни я не теряла себя так надолго. Опыт был болезненным, а воспоминания безрадостными. Жаль человека. Он жил и мучился, а ведь для него у меня теперь даже имени нет.
0: Я подавила тяжкий вдох, обвела взором нависающее пространство. Мало кто помнит, что пирамида — это не потому, что в ней жизнь вечная, как та, что грезилась фараоном. Потому что это жертвенник, вроде пирамид ацтеков. Автокровопускание на новом технологическом этапе. Человек должен страдать даже в недрах до предела гедонистического, бесстрастного, застывшего в янтаре пренебрежимого старения, раз уж мироздание оставляет нам такую возможность. Или быстро окажемся неотехнологичными мумиями, жаждущими живой плоти. Лора! Произнес Татлин у меня за спиной. Я хотел бы объясниться.
3: Да ты что?
0: Я резко повернулась к ним.
3: Ну давай, попробуй. Объясни мне, какого черта ты обрюхатил мою мамочку? И что нам с этим делать, тоже объясни. Какие у тебя есть идеи, а?
0: Это твои дети, Лора. Двойняшки.
2: Чего?
0: Я, онемев, только и смогла показать пальцем на себя, потом на мамочку. «Да», — подтвердил Татлин. «Часть яйцеклеток погибла за время хранения, часть не прижилась. Я уж думал, ничего совсем не получится. Их и так было мало, но нам повезло. Пара замечательных детишек растет, все удалось».
3: «Так, стоп!» — выпалила я. «Кто отец?»
0: «Я». После короткого молчания ответил Татлин.
3: «Да ты охренел совсем!»
0: «Я думал, ты умерла. Это было в память о тебе. От тебя же больше ничего не осталось, только несколько яйцеклеток».
3: «Да это изнасилование, мать твою!» — завопила я.
0: «Да ладно, тебя даже рядом не было», — удивился Татлин.
3: «Изнасилование! Хрен с ним, косвенный, да плевать! С чего ты решил, что право имеешь? Я не хочу одних с тобой детей! Ты позволил меня убить!»
0: «Дети уже есть, Лора. Других же больше не будет».
3: «Да я тебя сейчас грохну!»
0: «Так, спокойно. Держи дистанцию и оставайся там, где стоишь».
3: «Лора, стой! Да чтоб тебя!»
0: А я, не размышляя, бросилась вперед.
3: «Я его разорву! Я не буду делить с кем-то моих детей! Они мои и только мои!»
0: А в следующий момент мамочка у костра одним движением согнула лук и отпустила стрелу, что держала на своей тетиве, и заточенный электрод с хрустом воткнулся мне в горло. Голову дернуло, по коже побежали мурашки, вздыбились отсутствующие на коже волоски. Это из размазанного по электроду силиконовым коммуникационного процессора, вынутого из чьего-то черепа, стал копироваться в мой кровоток красный код.
4: «Родня ругается, потом мирится. Жизнь идет».
0: Довольно прищурившись, произнесла девчонка на своем щелкучем кунг.
2: «Убила бы!»
0: Мы уходили дальше в пустыню. За нашими спинами пирамида медленно тонула за песками удаляющегося горизонта. Татлин нес мамочку на могучих плечах, как двуногий верблюд.
3: Я следила за горизонтом через камеру на его зрительном нерве, и то, что от меня еще осталось, а осталось немного, болталось в пластиковом низкотемпературном контейнере на поясе девчонки рядом с флягой и бусами из семян тутовника. В маленьком и, судя по последним событиям в мире, небогатом хозяйстве нашей мамочки все сгодится. Даже моя дурная голова, оставшаяся после разрушения красным кодом остального тела. Татлин опять меня спас. Натурально оторвал мне голову и на ручной реаниматор насадил. «Я их прятал, пока было можно», — рассказывал Татлин, широко шагая по песку. «Но все очень быстро покатилось к черту. А когда начались смерти уже в совете акционеров и пустили на органы простых рядовых, народ вовсе разбежался. Нахрен сдался кому такой культ?» «А потом», — добавил Татлин, — «когда стало заметно, все пронюхали, что в пирамиде есть чистые, живые человеческие зародыши». «И я знаю, что было потом. Они пришли за ними, за стволовыми клетками из тканей моих детей. Звери из темноты, звери, желающие жить вечно». И он сложил из их тупых голов кольцо вокруг того костра. Из тупых голов вроде моей. «Я тронута, Татлин. Правда? Я буду это помнить, я больше не забуду. Я хотел рискнуть и завести детей, когда смогу быть уверенной, что огражу их от тех ужасов, что пережила и творила сама. Дать им шанс перемешать гены, найти другой выход. Так и будет. А все потому, что мамочка, ходячая замена плаценты, которой у меня никогда уже не будет, хотела их еще сильнее, чем я». «Стрела с красным кодом», — пробурчала я. «Это нечестно». Девочка-бушменка только щелкуче захохотала.
4: «То-то ты его почти убила, старуха. Спасать надо было. Ну и хорошо. Я согласилась породниться с вами, люди из кусочков, потому что вы сильные».
3: Мамочка вздохнула.
4: «А мои дети должны быть сильными, чтобы их уже никто не смог увезти на завод».
3: «Ну да», — буркнула я. Вот как все повернулось. Она оказалась ему ближе, чем я. И детям моим тоже. И значит, это мне придется пострадать. Может, когда-нибудь, через много лет, меня отпустит, и я смилуюсь, прощу себя. Соберу себе новое тело и отпущу себя с миром. Но не сейчас. Не скоро. Человек должен страдать. И я за всех. А сейчас мы идем в Калахари. Жить. Растить детей. Похоже, однажды на старости лет я все же стану бабушкой в большой счастливой бушменской семье.
2: Ну и иногда еще очень хочется отложить яйца. В песок на дне медленной и теплой тропической реки.

Алексей Ерошин. Профи. Поначалу Егор подумал, что посадить звездолет будет невозможно. Вся посадочная полоса единственного тектусианского космодрома была заполнена громадной толпой встречающих. Но едва корабль выпустил опорные штанги, как аборигены немедленно освободили место для посадки, благо этому немало помогли тормозные дюзы. Буквально говоря, тектусианцев с поля как ветром сдуло. Впрочем, не успела еще осесть поднятая пыль, а трап

0: коснуться бетонных плит, как аборигены шумною толпою нахлынули, снова размахивая флагами, транспарантами и какими-то пузырями, заменявшими собой, видимо, воздушные шарики.
1: «Да здравствует планета Земля!»
0: скандировали встречающие с чудовищным акцентом, но так громко, что их было слышно даже в рубке за тремя рядами звуконепроницаемых переборок. О Тектусе среди звездолетчиков ходили самые невероятные слухи, поскольку находился он у черта на куличках, на самом краю галактики. В атласе межзвездных трасс описание Тектуса занимало всего пару строк. Планетка астероидного типа, но большой для своих размеров массы, сотрясаемая частыми тектоническими толчками, за что якобы и получила свое название. Люди и прочие гуманоиды бывали здесь крайне редко. Однако, согласно слухам, аборигены считались вполне мирными и гостеприимными. Егор подумал, что такая горячая встреча гостей, наверное, в духе тектусианского менталитета. Восторженная толпа шокировала воображение, но во всяком случае не казалась опасной. Впрочем, лучшей ситуации для презентации товаров и представить было нельзя. Воодушевленный этой мыслью, Егор напялил шлемофон, хоть отчасти защищавший барабанные перепонки от приветственных воплей, и распахнул люк. По космодрому прокатилась волна оваций, больше походившая на цунами, после чего вдруг наступила полная тишина. Тысячи глаз выжидательно вылупились на звездолетчика, жадно улавливая каждое его движение. Егор не придумал ничего лучше, как смущенно заулыбавшись, снять шлемофон и неловко поклониться, одновременно помахивая свободной рукой. От толпы отделился невысокий лысенький гуманоид и торопливо засеменил к трапу. Ощерив в улыбке редкие, мелкие и острые, как у ящерицы, зубки, он с тем же ужасным акцентом, запинаясь, провозгласил:
1: «Добро пожаловать на Тектус! Я видеть русский пух на борт судна! Пардон, nous attendions le français! Мы есть ждать французский специалист! Я есть переводчик с ваш язык! Я есть рад приветствовать вас на Тектус! Добро пожаловать! Мы вас уже очень давно ждут!»
0: Переведя дух, тектусианец, видимо, исчерпавший весь свой русский словарный запас, забормотал заученное приветствие по-французски. Егор послал толпе успокоительный жест, показав открытые ладони рук, и включил микрофон универсального мультипереводчика фирмы «Балабол». «Здравствуйте, жители славной планеты Тектус!» — начал он стандартную программу презентации. «Вас рада приветствовать в моем лице фирма LaFett, лучшая фирма по производству универсальной бытовой техники и непригорающих кастрюль в нашей галактике. Право, ни на одной планете я еще не находил столь теплого приема, как у вас. Но поверьте, в мире есть не менее теплая вещь. Это, конечно же, универсальная грелка фирмы LaFett, которая автоматически подбирает нужную температуру обогрева для любого типа известных типов гуманоидов. А также универсальный утюг фирмы LaFett, который идеально выгладит вашу одежду прямо на вас, быстрее, чем вы выпьете чашечку ароматного кофе, сваренного в универсальной кофеварке со встроенным тостером от фирмы LaFett, автоматически подбирающей температуру кофе согласно традициям и привычкам всех известных типов гуманоидов». Когда Егор дошел до описания универсальной шинковки фирмы LaFett, автоматически определяющей размер ломтиков пищи согласно традициям и привычкам всех известных типов гуманоидов, он обратил внимание на переводчика, настойчиво повторяющего просительный жест в отношении микрофона. «А вот и первый желающий приобрести универсальную бытовую технику и лучшие непригорающие кастрюли, которые представляет в моем лице фирма LaFett, лучший производитель универсальной бытовой техники и непригорающих кастрюль в нашей галактике!» Демонстративно зааплодировал Егор. «Поприветствуем этого славного тектусианца, ставшего обладателем универсальной открывалки с логотипом от фирмы LaFett, которая совершенно бесплатно достается ему, а также другим первым 100 покупателям». Потенциальные покупатели, впрочем, не проявляли никакого ажиотажа относительно открывалок и рекламируемых товаров. Напротив, казалось, вид сверкающих кастрюль вызывает в них жуткую депрессию. Гуманоиды потупились, помрачнели и перестали размахивать транспарантами и пузырями. Более того, толпа начала заметно редеть. И тут, наконец, тектусианец добрался до микрофона. Из динамиков раздалось легкое покашливание. «Прошу внимания!» — немедленно отреагировал тонко настроенный мультипереводчик. Тектусианец немного смутился, но продолжил речь, которую Балабол синхронно переводил.
1: «Прошу простите, уважаемый земли представитель, так вы не есть, альтернативный перевод быть находиться, специалист по революциям, который мы вызывать на Тектус».
2: «Ну, говоря образно, техника фирмы Лафет способна произвести настоящую революцию в домашнем хозяйстве», — заметил Егор.
1: «Значит это, что вы не есть, альтернативный перевод быть находиться, специалист революциям по», — выдал Балабол.
0: Егор развел руками. Машина интерпретировала жест в отрицательную фразу.
2: Разочарованно выдохнула толпа.
0: «Эх!» — эхом отозвался мультипереводчик. Тектусианец-полиглот огорченно вздохнул. Балабол интерпретировал вздох как «Вот жалость! Би-би-би-би-бип!» Толпа стала расходиться. Тектусианский полиглот неловко кивнул и тоже собрался уходить.
2: «Вы забыли открывалку с логотипом!» — воззвал к нему Егор.
1: «Оставить ее себе!» — буркнул абориген. «Открывать нечего нам. На Тектус консервы нет. И кастрюли вы привезти на Тектус очень зря. На Тектус нечего варить. Ничего шинковать нет. У нас есть альтернативный перевод быть находиться — экономический кризис. Я наставительно советовал вам улетать, если жалеть время потратить зря».
2: «Но мой корабль нуждается в ремонте. К тому же, если я ничего не продам, у меня не хватит денег на топливо», — расстроился Егор. «И я не смогу улететь».
0: Балабол немедленно перевел эту фразу на тектусианский, не забыв прибавить в конце неизменные «бип-бип-бип-бип». Абориген, продолжая спускаться с трапа, холодно заметил.
1: «Мне есть альтернативный перевод быть находиться, жалеть весьма, но мы не иметь средств помочь, если вы не помочь нам».
0: Егор с досады саданул кулаком по переводчику, отчего тот разразился целой серией бипов.
2: «Эй, да постойте же!» — крикнул незадачливый коммивояжер. «Хоть намекните, чем я могу помочь!»
0: Тектусианец остановился, немного подумал и снова поднялся по трапу. Он что-то сказал, и Балабол выдал фразу на китайском. Егор покрутил ручку настройки, а для верности еще разок стукнул по корпусу кулаком. Мультипереводчик ойкнул и включил автонастройку.
1: «Хорошо. Альтернатива, черт с вами. Я изложу вам суть проблемы. Тексус некогда был богатой планетой. Альтернатива — мы банкроты. Мы торговали природными ресурсами и жили весьма неплохо. Но однажды альтернатива слишком быстро... Природные ресурсы подошли к концу, и планету охватил экономический коллапс. Альтернатива — настал трындец. В поисках выхода из кризиса, альтернатива, обшарив информационную сеть Галанет, мы пришли к выводу о наступлении революционной ситуации, когда низы не хотят, а верхи не могут».
2: «А они точно не могут?» — спросил Егор, уменьшая до предела диапазон альтернативного перевода.
1: «Заверяю вас, как президент планеты, зуб даю. В том, что низы не хотят, вы уже имели возможность убедиться. Так что наше единственное спасение в революции. Надо срочно что-то менять. Если вы нам поможете, мы хорошо заплатим. Очень возможно».
0: «Сколько же?» — оживился Егор.
1: 5 миллионов кредитов вас устроит, даже 15, если дело выгорит».
2: «Заметано!»
0: Абориген недоуменно посмотрел на мультипереводчика.
2: «Я согласен», — пояснил Егор. «В нашей стране тоже было несколько революций, справимся не хуже французов. Начнем завтра, прямо с утра».
0: Тектусианец просветлел и принялся энергично трясти руку Егора. От попытки интерпретировать такой бурный поток эмоций Балабол едва не задымился, и Егор его поспешно выключил. Впрочем, радость аборигена была понятна и без слов. Президент поспешно откланялся, под блицами сотен фотовспышек сбежал с трапа и немедленно растворился в плотной группе журналистов и папарацци. Егор задраил люк,

0: фигурами, выуженными из галанета. Едва тектусианское светило позолотило лучами бок звездолета, правительственная делегация была уже у трапа. Егор выгреб из трюма все упаковочные ленты красного цвета и выволок их наружу. «Это для бантов», — пояснил он. «Кстати, не забудьте включить это в счет».
1: «Шелковые. В голокопеечку влетит». «А без бантов никак?»
0: — с надеждой в голосе осведомился президент. Бола-бол деликатно промолчал. Егор удовлетворенно ухмыльнулся и заметил. «Вы намерены следовать инструкции или припираться по поводу каждой кредитной банкноты? Все революционно настроенные граждане обязаны надеть красные банты и точка. Таковы правила». Президент со вздохом кивнул. Мультипереводчик мигнул красным диодом, но снова сдержался. Премьер-министр отдал распоряжение по унифону. Егор тайком заглянул в шпаргалку на экране переводчика и продолжил. «Итак, пункт второй. Согласно инструкции, прежде чем строить новое, архи нужно и архи важно до основания разрушить старое». Президент помрачнел.
1: «Предлагаю этот пункт опустить. Наша экономика и без того в руинах».
0: Егор был непреклонен.
2: «Вы понимаете значение слова «архиважно»?»
0: «Если бы вы следовали инструкциям, ничего бы не рухнуло. Теперь будем рушить до конца. Это революционная необходимость».
1: «У нас есть пара пустующих строений. Может быть, обойдемся ими?»
0: Егор набычился и засопел. Балабол, угрожающе замигал и выдал одинокий бип. «Ладно, но учтите, если этого будет недостаточно, рухнет все». Президент скрипнул своими мелкими зубами, и премьер отдал еще одно распоряжение. Егор снова заглянул в шпаргалку. «Теперь пункт третий. Нужно немедленно взять банк, почту и телеграф».
1: «Телеграф?»
0: «Только не говорите мне, что у вас нет телеграфа. Революционные ситуации есть, а телеграфа нет».
1: «Увы, но...»
0: «Придется построить». Президент, в свою очередь, набычился и засопел. Егор наставительно повторил: «Придется». Тем временем к звездолету подтянулись революционно настроенные граждане с красными бантами, завязанными главным образом из бумажных салфеток. Егор поспешно сбегал в трюм и вынес большой картонный тубус.
2: «Чуть не забыл! Это тоже впишите в счет!»
1: «Что это?»
0: «Это сигнал к революции, конечно! Стыдно, товарищи! Плохо вы штудировали первоисточники!» Егор вскарабкался на автопогрузчик, очень кстати стоящий рядом, выкрутил громкость переводчика на максимум, сжал в кулаке шлемофон и громогласно воззвал.
3: «Товарищи! Даешь! Настал переломный момент в нашей истории! Свергнем власть ненавистных тиранов и построим новый мир! Даешь землю рабочим, а фабрики — крестьянам!»
1: «Вы перепутали», — подсказал премьер. «Все наоборот».
0: «Наоборот уже пробовали», — отрезал Егор. «Ничего путного не вышло».
1: «Мне кажется, что вы отходите от канонов», — засомневался президент.
4: «А я где-то читал, что история повторяется дважды», — саркастично добавил премьер. «Сначала в виде трагедии, а потом в виде фарса. Не хотелось бы за немалую сумму в итоге получить фарс».
0: «Лично вам я готов обеспечить персональную трагедию», — хмуро пообещал Егор. «Что за контрреволюционные речи? И вообще, почему вы без банта? Учтите, пробил час народного гнева. Товарищи! Все на штурм! Сигналом пусть послужит выстрел!» Егор потянул за шнурок, торчащий из тубуса, и гигантская петарда оглушительно бабахнула. Аборигены испуганно присели.
3: «Все на штурм!»
0: — завопил Егор, пытаясь заглушить звон от выстрела в ушах.
3: «Даешь! Ура!»
4: «Что мы собираемся штурмовать?»
0: С испугом осведомился президент. «Дворец, разумеется. Надеюсь, дворец у вас найдется?»
4: «Да, конечно, даже два. Дворец правительства и дворец культуры. Какой нужен?»
0: «А какой ближе?»

0: Дворец текрусианской культуры.
1: Сойдет, кивнул Егор. Правительственная делегация во главе с Егором погрузилась на автопогрузчик, увенчанный махровым красным полотенцем, и двинулась в город. В городе революционная ситуация уже давала себя знать. Жители спешно крепили к балконам транспаранты с лозунгами «Товарищ, время зря не трать! На революцию нас рать!» Даже швейцар у входа в банк нацепил красную повязку. У входа во дворец культуры уже собралась порядочная толпа с бантами, оцепленная нарядом тектусианской полиции. «Прислужники империализма!» — гневно выкрикнул Егор в сторону полицейских.
0: «Напрасно вы их обижаете», — заметил президент. «Они сдерживают революционную толпу, чтобы та не разбежалась раньше времени».
1: Егор пригляделся к охранникам правопорядка и заметил на их фуражках красные околыши. «Прекрасно!» — воскликнул он. «Армия на нашей стороне! Но нам еще понадобятся революционно настроенные матросы!» Президент озадаченно почесал затылок.
0: «Но на Тектусе нет матросов. У нас никогда не было морей. И не будет!» — поспешно добавил премьер.
1: «Опять контрреволюционные речи ведете!» — нахмурился Егор. «Смотрите, доиграетесь. Надо верить в светлое будущее. Все у нас будет. Со временем, конечно». Егор порылся в кармане и выудил оттуда перманентный маркер. «Что бы вы без меня делали? Рисуете на майках полоски, да поживее, да не вдоль, а поперек, ёшкин корень. А теперь все на штурм! Ура, товарищи!» Полиция нажала, и под ее давлением революционно настроенные матросы стали просачиваться внутрь дворца. В коридорах здания было прохладно и сумрачно. Играла музыка. Когда революционеры распахнули двери в большую залу, раздался истошный визг, и группа худосочных тектусианок в балетных пачках рванулась к раздевалке. Балетмейстер гневно выпятил нижнюю губу, встал в третью позицию и возмущенно попросил:
2: «Что это все значит? Здесь не балаган, а храм искусства!»
1: «Для нас важнейшим из искусств является кино», — отрезал Егор, сверившись со шпаргалкой. «А вы, собственно, кто?»
2: «Директор Дворца культуры в отпуске. Я временно исполняю его обязанности».
1: Егор снова заглянул в шпаргалку и ответил: «Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время!» На улице что-то оглушительно грохнуло, и окна заволокло пылью. Балетмейстер упал в обморок. Революционные матросы подмяли полицию и бросились в рассыпную. «Так, кажется, началось», — нахмурился Егор, бросаясь к выходу. На улице пахло порохом. Проспект был завален грудой битого стекла и бетонных обломков. Ошарашенные жители, чихая от пыли, со страхом взирали на руины. Егор снова сжал в кулаке шлемофон и полез на автопогрузчик толкать речь.
3: «Товарищи! Подлые империалисты не сдаются без боя! Они думают, что нас можно сломить! Но они глубоко заблуждаются! Не дадим задушить революцию, товарищи! Отомстим за наших погибших братьев!»
0: «Вы о чем?»
1: — перебил его премьер.
0: «Не было никаких погибших. Перед запланированным взрывом, согласно правилам, все население было эвакуировано на безопасное расстояние».
3: «А кто его планировал?»
0: «Но как же? Согласно вашей инструкции, до основания, а затем...»
3: «А, ну да. Ну, тогда... тогда все на борьбу с разрухой, товарищи! Пусть каждый возьмет по лопате и внесет свой вклад в общее дело!»
0: «Ни о каких вкладах мы не договаривались», — запротестовал президент. «Кто будет платить проценты с этих вкладов?»
3: «Да нет, вы неверно поняли, мой переводчик. Все должны взять лопаты и убрать мусор».
0: «Для этого существует экскаватор»,
1: — ядовито заметил премьер.
0: «И вообще, я не понимаю, зачем было рушить хорошие крепкие строения?
1: Долго молчавший мультипереводчик, уловив эмоциональный поток Егора, разразился целой серией бипов, периодически прерываемых фразой «твоего родителя женского пола».
3: «Между прочим, он до сих пор без банта», — злорадно заметил Егор. «Значит, он против революции. Чтобы он впредь не совал нам палки в колеса, предлагаю поставить эту контру к стенке».
0: «Вы полагаете, это может помочь?»
1: — задумался президент.
3: «Все непременно!»
1: Президент кивнул, и охрана, невзирая на протесты премьера, уволокла его и прислонила к ближайшей стене.
0: «Выполнено»,
1: — сказал президент.
0: «Что дальше?»
1: Егор заглянул в шпаргалку.
3: «Далее следует пустить его в расход».
0: «Что это значит? Сократить зарплату?»
1: Егор снова заглянул в шпаргалку.
3: «Это значит, его следует расстрелять из огнестрельного оружия по законам революционного времени».
0: «Помилуйте»,
1: — ужаснулся президент.
0: «На Тектусе нет огнестрельного оружия».
3: «Его счастье! Тогда предлагаю судить его революционным трибуналом и посадить в тюрьму. Потом перекуем как-нибудь в свободное время».
1: Президент вздохнул.
0: «Понимаете, тектусианцы очень законопослушны. Поэтому самыми ненужными строениями на Тектусе оказались тюрьма и здание суда. Их-то мы и взорвали».
3: «Это вы поторопились», — огорчился Егор. «Куда ж теперь сажать врагов революции? Впрочем, черт с ним. Будем считать, что он условно арестован и привлечен на общественно полезные работы. Только пускай ляжет на дно и молчит, как рыба, иначе я за себя и за революцию не ручаюсь».
0: «Боюсь, что и это невозможно»,
1: — потупился президент.
0: «Дело в том, что наши рыбы живут на суше и любят петь».
3: «Вот все у вас не как у людей», — чертыхнулся Егор. «Как можно работать в таких условиях?»
0: «Но мы очень на вас надеемся. Все уже зашло так далеко, что отступать некогда. Мы готовы выполнить все ваши инструкции».
1: Егор ввиду такой покорности президента подобрел.
3: «Ну ладно. Теперь нам полагается защищать завоевание революции от внешних врагов».
1: У президента испуганно округлились глаза.
0: «Но Тектус — мирная планета, у нее никогда не было врагов».
3: «Теперь будут», — уверенно заявил Егор.
1: «И на вашем бы месте я уже посматривал на радар. Возможно, враги уже близко». Президент обеспокоенно взглянул в небо, где чернела, быстро увеличиваясь в размерах, какая-то точка. Вскоре стало ясно, что это идущий на посадку корабль.
3: «Все идет по плану», — отметил Егор. «Это интервенция. Нужно дать ей отпор. Смело мы в бой пойдем и умрем за правое дело».
0: «Если мы все умрем, кому будет нужна ваша революция?» — снова встрял премьер.
3: «Не время рассуждать, когда коварный враг пытается задушить революцию», —
1: наставительно сказал Егор.
3: «По коням! То есть все на погрузчик! Едем на космодром! Надо напасть на них врасплох!»
1: Революционеры вскочили на погрузчик и помчались на космодром. На космодроме в окружении толпы стоял ядовито-желтый звездолет под названием «Робеспьер». Человек в багряном балахоне и желтых сапогах выкатывал из трюма чудовищных размеров механизм, представлявший собой что-то среднее между гильотиной, мясорубкой и резаком для бумаги. При виде Егора, стоящего на погрузчике, толпа всколыхнулась, повернулась кругом и пошла маршем в наступление, громоподобно чеканя шаг желтыми сапогами и что-то скандируя. Не разобрав слов, Егор покрутил ручку настройки мультипереводчика и услышал, как толпа кричала: «Самозванец вон! Самозванец вон!» Альтернативный перевод: «Катись к ядрене фени!» Егор не заставил себя долго ждать, развернул погрузчик и покатил в обратную сторону. Город уже снова начал преображаться. Красные транспаранты исчезли. Полиция, поскрипывая новенькими желтыми сапогами, хватала граждан в обуви другого цвета. Двое рабочих снимали вывеску «Телеграв» со здания нультранспортировочного вокзала. Егор спрыгнул с погрузчика и помчался внутрь. Перескочив через турникет, он торопливо вывернул карманы и с радостью отметил, что денег на билет до ближайшей планетки как раз хватает. Когда преследователи ввалились в здание вокзала, Егор как раз исчез в зеленоватой вспышке транслуча в кабинке номер 13. Акта Куч в галактическом атласе значился небольшой аграрной планеткой с гравитацией 0,8G. Навозом попахивало даже в здании трансвокзала. Два актокучанца неподалеку оживленно беседовали. Когда Егор проходил мимо, мультипереводчик энергично запищал. Кредитоприемник информационного портала равнодушно сглотнул последнюю банкноту Егора и открыл сервер галактической доски объявлений. Егор почесал в затылке, немного подумал и написал: «Опытный специалист за скромное вознаграждение устроит революцию планетарного масштаба». Потом шмыгнул носом и дописал: «Предоплата обязательна».

Те, у кого детство пришлось на времена или на места, где выпадает очень много снега зимой, конечно, наверное, испытают какой-то приступ ностальгии, когда начнут слушать первый рассказ. Написал его Андрей Буторин, и называется он «Снежные ходики».

0: Мне снилась собака. Большой ласковый щенок по кличке Вальдемар, к тому же говорящий. Он-то мне и сообщил свое имя, а также породу — кокер-спаниель. О собаке я мечтал давно, поэтому очень обрадовался, а проснувшись, расстроился. Но только на секундочку, потому что рядом стояла мама и сказала: «Просыпайся, именинник!» А за ней возвышался папа, торжественно строгий, но с глазами полными смешинок. На одеяло легла синяя коробка. В ней оказались кроссовки, тоже синие, с серебристыми полосками-отражателями. Мягкие, бархатистые, чистенькие. «Что, нравится?» — спросила мама. Я кивнул. «Еще бы! Кроссовки весь нужные. Я бы даже сказал, незаменимая, тем более скоро весна, до нее всего 2 месяца и 6 дней. Правда, лишь по календарю. У нас на севере зима в марте и не думает заканчиваться. Только светлее становится, солнечнее. Но оттого радостнее. Вот как сейчас. 25 декабря в мой день рождения. А еще сегодня и другой хороший праздник – Рождество. Правда, не наше, иностранное, но все равно ведь здорово. Вот и папа как-то по-особенному улыбается». «О!» Я выпрыгнул из постели и потащил маму в соседнюю комнату.
1: «А папу ты уже поздравляла?»
0: – зашипел я, косясь на дверь. «Я ведь чуть не забыл, что у папы тоже сегодня день рождения. Так уж нас с ним угораздило родиться в

0: один день.
1: Нет, конечно, разве я бы стала без тебя, улыбнулась мама. Идем. Она достала из шкафа перевязанную лентой коробочку, я издала свой рисунок, и мы вернулись в мою комнату. «Поздравляем, дорогой!» — чмокнула мама папину щеку и протянула коробочку.
2: «О, с тройным лезвием!» — одобрительно загудел папа, вынимая подарок. «Спасибо!»
1: А я смущенно вертел в руках свое поздравление — цветной коллаж, сделанный на компьютере. Что в нем особенного? Нужен он папе. Но что я могу подарить, если мне всего 11, хотя уже 12 лет? Смущаясь все больше, я все-таки протянул лист с поздравлением. Папа взял рисунок, опять сказал спасибо, прочитал стихи, все внимательно рассмотрел, потом спросил...
2: Сам?
1: Сам. Только машину и цветы из других фоток вырезал.
2: А у тебя талант. Можешь стать неплохим дизайнером. А стихи откуда?
1: Ниоткуда, сам сочинил, совсем смутился я.
2: Да ну...
1: По-моему, папа удивился искренне. А потом мы позавтракали и стали собираться на работу и в школу, потому что в иностранное Рождество выходной не предусмотрен. Очень жаль. А то бы день рождения у нас с папой всегда был нерабочим. И вот когда мы пили чай, я заметил, что папа странно на меня поглядывает, будто хочет что-то сказать, но не сказал. И я не спросил, почему-то вдруг... Испугался. Подумалось, если спрошу, испорчу себе и ему праздник. А перед самым уходом он позвал из прихожей.
2: «Ромка, подойди-ка».
1: По спине забегали тысячи маленьких холодных лапок. Но папа всего лишь спросил.
2: «Ты знаешь, что такое семья? Откуда это слово?»
1: «Знаю», — сказал я. «Семья. О каждом надо заботиться как о себе, и о тебе тогда будут».
2: «Правильно, но без тогда. Не надо оглядываться, мол, если я тебе сделал что-то хорошее, то и ты мне должен отплатить тем же. За каждого стой, как за себя самого.
1: И еще. Не обязательно по носу бить, достаточно по плечу хлопнуть».
2: Я ничего не понял. Вот это про нос и про плечо, но дверь уже закрылась.
1: Да и про семью. Это что ли папа и хотел мне сказать? Странно.

Из школы я вышел абсолютно счастливым. Во-первых, меня так классно поздравили. Я угостил одноклассников шоколадными батончиками, девчонки в ответ прочитали стишок, а парни подошли и все мне руку пожали. Даже Елена Петровна улыбалась и шутила. Во-вторых, за вчерашнее сочинение мне поставили 5. Вообще-то у меня фантазия богатая, это вам так говорит, и писать сочинение мне нравится. Ну вот знаки препинания слушаться не хотят. Да и буквы норовят или местами поменяться, или вообще куда-нибудь спрятаться. А в этот раз и буквы, и запятые решили не портить мне день рождения и встали на свои места, как солдаты в строй. И вот в-третьих-то сам день рождения. Мало того, что на завтра уроки делать не надо, суббота, потому что и кроме факультатива по английскому занятий в школе не будет, так вечером придут дедушка, обе бабушки, тетя Катя. Раздвинем стол, будем есть всякие вкусности, пить чай с тортом, веселиться. Бабушки будут петь, здорово у них это выходит. Дед начнет рассказывать анекдоты, от которых падать под стол можно, а мама с тетей Катей станут дубасить его по спине за некоторые словечки. А еще впереди завтра, когда ко мне придут друзья. Так мы с мамой договорились, чтобы сегодня только с семьей посидеть. Ведь и правда сегодня будет настоящая семья. Семья. Именно семь. Я снова вспомнил папины утренние слова. И тут я увидел ход. Снежные ходы или попросту ходики – это наша северная забава, я не слышал, чтобы их делали где-то еще. Может, и делают, где тоже снега много. Это ужасно интересно. В огромном сугробе рыть длинные извилистые ходы. Они пересекаются, разветвляются, как лабиринт, где-нибудь сходятся в общие пещеры, где-то неожиданно выскакивают наружу. Ползать по ним – одно удовольствие. Впереди темнота, неизвестность, если ход рыл не сам, и он еще тобой неизведан. Немножечко жутко, зато таинственно и вообще круто. Правда, в 12 лет лазать по ходикам не очень солидно, но мне ведь только чуть-чуть 12. Я посмотрел на часы, 5:05. Мама говорила, что я родился ровно в 2 часа. Значит, мне еще нет 12, и целых 5 минут в запасе имелись. Я снял с плеч рюкзак и полез навстречу подснежным тайнам.

0: Эти ходы я раньше не исследовал. Не знал даже, что такие здоровские ходики кто-то нарыл совсем рядом со школой. Сначала я прополз по основному ходу до самого конца, замечая, сколько будет боковых ответвлений. Их оказалось 7, а сам основной ход закончился тупиком. Это не очень интересно, гораздо лучше, когда, покрутившись в темноте по узким поворотам, вылезаешь совсем в неожиданном месте. Но ничего, 7 ходов — это тоже немало. Хотя, может быть, я и залез как раз в ответвление, ведь основной ход — это только я так назвал, потому что полез именно в него. Иногда его делают специально самым длинным и широким, но часто вообще никакого основного хода нет, а все равны между собой и переплетены так, что не сразу выберешься. Похоже, и тут было так же, потому что я немного запутался, в каком ответвлении по счету ползу. Закручивались ходики здорово. Иногда, кроме поворотов, опускались или поднимались, поэтому пересекаться могли и на разных уровнях. В результате долгих ползаний 5 минут наверняка давно уже прошли, так что момент своего рождения я встретил в довольно необычном месте, я начал понимать, что не знаю, где выход. Сначала даже не испугался, потому что это глупо, заблудиться в ходиках. Это просто невозможно, ходы не могут быть бесконечными. А если заканчиваются порой тупиком, то достаточно повернуть назад и вылезти оттуда, куда залез. Да, заблудиться было бы смешно, если бы не стало очень страшно. Мне показалось, что я застрял в ходиках навсегда. И я замолотил ногами и руками, отчаянно пятясь, вместо того, чтобы ползти вперед. Я извивался ужом в снежной норе, и снег вскоре забился в рукава и штанины, попал под куртку, холодил живот под выбившейся рубашкой. Наверное, я орал, но даже не осознавал этого. Зато отчетливо услышал, вываливаясь из хода в подснежную пещерку, мальчишеский крик. «Больно же!» «Не передать, как я тогда обрадовался!» «Я был не один!» И рядом находилось не порождение снежных глубин, невиданное, холодное, а обыкновенный мальчишка. Конечно, я его не видел в темноте, но слышал его хлюпанье. Похоже, я заехал ему ногой по носу. Его дыхание. Чувствовал остроту его локтей и коленок. Вот только их было что-то очень уж много, да и пыхтел парень явно за двоих. Но тут все прояснилось.
1: «Извини»,
0: — послышался еще один голос. Очень похожий на первый, но все же другой, потому что первый гнусаво проворчал.
1: «Распинались! Убедос разбили!»
2: «А кто тут еще есть?»
0: Явно обрадовался второй. «Я есть!» — подал я голос. «Похоже, я заблудился!»
1: «Да и я тоже!»
0: — хмыкнул все тот же второй. Первый еще похлюпал носом и прогнусил.
1: «Я тоже заблудился! Хорошо эту пещеру нашел!» «Сколько из нее ходов?»
0: Я пошарил по стенкам. Кроме дыры, откуда я вывалился, других ходиков рядом не было.
1: «У меня один», — сказал я.
0: «Тоже», — подал голос второй.
1: «И у меня один», —
0: сказал первый.
1: «И что, нигде нет выхода?»
0: Не дождавшись ответа, он заявил.
1: «Я вперед полезу, а то вы мне снова по носу заедете, не железный нос-то!»
0: «Ну извини, повинился я, мы же не видели».
1: «Не видели», — буркнул он. «Лезьте за мной».
0: Удивительно, но сразу за поворотом забрезжил свет. Первый уже что-то радостно вопил у самого выхода. Надо же, ходик-то был всего ничего, 5 метров. Я выбрался наружу и завопил, поднимаясь на ноги.
1: «Вау!»
0: Терпеть не могу это словечко, а почему-то вырвалось именно оно.
3: «Чаучок!»
0: Еще более нелепо крикнул вылезший следом второй. Впрочем, он и выглядел так же. Да и первый. Мы стояли и пялились друг на друга никак не лучше того самого барана из поговорки. Ладно, я. Обычная красно-синяя куртка, вязаная серая шапочка, черные джинсы, сапоги. А вот мальчишка, которого я называл про себя вторым, будто заявился с маскарада. Может, так оно и было, Новый год же скоро. Но кого он там изображал, было совершенно непонятно. Для начала — обувь. Она походила и на древнеримские сандалии, и на меховые унты, причем одновременно. К тому же эти унтовидные сандалии блестели, словно новые монетки. Я перевел взгляд выше и чуть не рухнул в сугроб. Мальчишка был в шортах и майке, но и как бы в тулупе тоже. Вроде тулуп, а вроде майка с трусами. Причем все зеленое, но оно же и золотистое, и даже практически красное, только синего цвета. И, разумеется, блестело, как самовар. Затем я посмотрел парню в лицо. Оно мне понравилось и даже показалось знакомым, очень знакомым. Только вот стрижка на макушке у этого парня... Вернее, на половине макушки спереди, потому что сзади голова была тщательно выбрита. Так вот, цвет у этой прически был ультрафиолетовым. Я определил его именно так, по-другому не получалось. И он не менялся и не блестел. И на том спасибо. Первый же парень по сравнению со вторым внешним видом почти порадовал. На нем были черные валенки, черные брюки, темно-серое угрюмое пальтишко и черная изрядно потрепанная шапка-ушанка на бекрень. Весь такой темный герой из фильма про плохих парней. Только вот красный галстук, выбившийся из-под воротника пальто, эту картину портил. А лицо у пацана было славное и тоже до боли знакомое. Кстати, оба они удивительно походили бы друг на друга, если бы не разные прически и цвет волос. У первого они были темно-русыми, как и у меня, но длиннее. «Да, ребята!» — выдохнул, наконец, второй. «Откуда вы сбежали?»
4: «По-моему, это ты сбежал!» — опередил меня первый. «Из цирка!» «Да и ты!»
0: — посмотрел он на меня и добавил почему-то шепотом.
4: «Из Америки!»
0: Второй возмущенно надулся и собрался уже что-то выпалить, но мне стали надоедать непонятки, я протянул ладонь и сказал. «Все, пацаны, хватит лаяться! Кто откуда сбежал, его личное дело! Как вас зовут?»
5: «Меня Ромка».
6: «Роман», — пожал руку первый.
5: «Ром»,
0: — удивленно хмыкнул второй и шлепнул по моей ладошке. Затем сделал то же с ладонью первого.
4: «Так мы еще и эти, как их, тезки»,
0: — сказал я. И только тут до меня дошло, на кого похожи эти странные парни.
4: «Да на меня самого! Ну, почти».
0: Помимо разных причесок, у Романа нос был чуть более широким и слегка топорщились уши. А у Рома нос был наоборот, тонким и само лицо вытянутым. Правда, у Романа нос еще казался широким, потому что распух.
6: Здорово, мы ему с Ромом все-таки заехали.
0: А пацан молодец, не заревел.
4: И тут я глянул на часы и ахнул. Половина четвертого! Это сколько же я в ходиках лазил? 1.5 часа? Ужас! Скоро мама с работы придет, а именинник потерялся. «Пацаны, сори!»
0: — замахал я руками, срываясь с места.
4: «Давайте завтра в час здесь встретимся!»
0: Тезки кивнули, одинаково как близнецы, а Роман буркнул.
6: «Точно американец!»

Уже подбегая к дому, я вспомнил, что забыл рюкзак с учебниками в телефонном возле ходиков. Но тут же благополучно выбросил этот пустяк из головы. Потому что голову заняла куда более важная проблема. Моего дома не было. То есть совсем. Отсутствовал даже фундамент. Я опустился прямо в сугроб и зажмурился так, что поплыли цветные круги. Затряс головой, что есть силы, а потом открыл глаза в надежде, что кошмар мне только привиделся. Не тут-то было. Непонятный ужас продолжался. И вот тогда я заплакал. Слезы помогли. Не то чтобы совсем, но хотя бы соображать чуточку здраво я теперь мог. Для начала запретил себе думать, что случилось с домом, утешаясь мыслью, что мама с папой все равно на работе. А мне бы сейчас забраться под чье-нибудь теплое крылышко и окончательно прийти в себя. Я сразу подумал о бабушке с дедушкой, очень их люблю, и они меня тоже, они обязательно помогут и живут недалеко. К тому же папа с мамой, не найдя родного дома, тоже пойдут, скорее всего, к бабушке с дедушкой. А там я. Снова вместе вся семья. Я встал из сугроба и пошел, даже не отряхнувшись. Сначала я не смотрел по сторонам, но, подойдя к перекрестку, за которым и начиналась нужная улица, машинально остановился, чтобы посмотреть на светофор. Но и он тоже отсутствовал. Что еще более странно, и машин почему-то не было. Обычно в это время они так и шныряют, не час пик, но уже близко. А сейчас дорога была совершенно пустой, хотя нет. Вдалеке катил грузовик. Неспешно проехал перекресток и задымил дальше. Тоже странно. По этой улице грузовое движение запрещено, это я точно помнил. Провожая взглядом одинокий автомобиль, я невольно огляделся. И снова чуть не сел в сугроб. Половины знакомых мне зданий не было. Или вообще, или вместо них торчали развалюхи, почти как в деревне, куда мы ездили пару раз в отпуск. Впрочем, не все развалюхи. Это я погорячился. Были и вполне приличные дома. На одном самом ближнем я прочитал вывеску «Продукты», а ниже маленькими буквами «Минсельпром РСФСР». Билиберда какая-то. Хотя это вот РСФСР мне показалось знакомой штучкой. Где-то я ее уже встречал. Именно так собранные буковки. Или это я с СССР перепутал? Так раньше называлась наша страна еще до моего рождения. Я перешел дорогу и направился дальше, теперь уже внимательно глядя по сторонам. К огромной радости многие дома стояли на своих местах. Правда, выглядели они чуть-чуть по-другому. Вон те две кирпичные пятиэтажки очень уж новенькие, чистенькие, и скверов возле них нет. Есть лишь мусор, битый кирпич, будто стройка только закончилась. Да и не закончилась даже. Кое-где еще и стекла не вставлены. Вон и рабочие суетятся. «Что за ерунда?»

0: Я прошел стройку, и мне начали попадаться идущие навстречу люди. Их тоже было мало, как и машин. И одеты они были странно. Темные невзрачные пальто, женщины в основном в серых платках, мужчины в шапках-ушанках, как у Романа. Стоп! Вот именно встреченные мною прохожие были одеты, как Роман. Да что они тут, кино снимают? Я был уже в миллиметре от разгадки, когда меня окликнули. «Ромка, подожди!» Я обернулся. Меня догонял Ром. Я бы его не сразу узнал, потому что одет он был иначе, чем при нашей первой встрече. На голове красовалась белая шапочка, наподобие той, что надевают под гермошлем космонавты. На ногах были сапоги не совсем привычной формы. Угловатые, квадратные, зато постоянного цвета, темно-серого. Брюк, видно, не было, потому что Ром теперь был в длинной до самых сапог куртке, тоже серой, но с металлическим отливом. Но для меня в тот момент внешний вид Рома не имел никакого значения. Я обрадовался ему как родному и даже не сразу заметил в его глазах слезы. «Ты чего?» — спросил я. Ром всхлипнул, махнул рукой по носу, глянул неожиданно жалобно и сказал: «Что здесь случилось?» «Ты тоже заметил?» — обрадовался я. «Тому обрадовался, что значит не сошел с ума».
1: «Заметишь тут?» — буркнул Ром и всхлипнул еще раз. «От города одни руины остались».
0: Я не совсем был с ним согласен. Какие же руины, когда вон были старые дома, а стали новенькие, только отстроенные.
2: Хотя эти деревянные здания, некоторые из них и впрямь напоминали руины.
0: В общем, я сказал: «Ага, а твой дом на месте?»
1: «Какое там?»
0: Ром перестал всхлипывать и стал необычайно сердитым. Злился, небось, на себя, что ревел при мне.
1: «Ни моего дома нет, ни дедушкиного!»
2: «Моего тоже нет», — вздохнул я.
0: «Я вот сейчас как раз к дедушке и с бабушкой иду. Не знаю еще...» Я не договорил, страшно стало. И спросил: «А ты куда?»
1: «У меня еще прабабушка тут живет, недалеко».
0: И мы дружно зашагали вперед. Говорить ни о чем не хотелось. Я жадно всматривался вдаль, намаячившую впереди девятиэтажку. Именно маячившую, потому что она маяком торчала над крышами двух, трех и пятиэтажных зданий. Похоже, она была единственной высоткой на весь город. Вот только та ли эта девятиэтажка? Бабушкина ли с дедушкой? Издалека, в ставшем незнакомом городе, это было трудно определить.

0: Девятиэтажка оказалась непривычно новой, будто только что отстроенной, но той. Я протянул руку Рому. «Удачи! Я пришел!»
1: «Я тоже», — ответил Ром.
0: «Что, и твои в этом доме живут?» — обрадовался я за товарища.
1: «Не знаю, как сейчас, но когда-то будут жить», — непонятно ответил Ром.
0: Он-то уже почти догадался тогда, что к чему. Мы зашли в подъезд. Домофона на двери не было, и в лифте я спросил. «Тебе какой?»
1: «Пятый», — сказал Ром.
0: Вот тогда у меня впервые что-то ёкнуло. «Тоже пятый?» Ром внимательно посмотрел мне прямо в глаза.
1: «Квартира 86?»
0: Я кивнул. Он непонятно хмыкнул и спросил, нажимая кнопку.
1: «Ты когда родился?»
0: 25 декабря. Сегодня, кстати».
1: «Чау-чук!»
0: — щелкнул по птичьи Ром.
1: «А год рождения?»
0: 8-й. «Ты еще век спроси», — нахмурился я. «Не по себе мне что-то стало».
1: «Я и сам догадался», — серьезно сказал Ром и также серьезно спросил. «А я знаешь, когда родился?»
0: И сам же ответил. 25 декабря 43-го года. 2043-го. Тут лифт остановился и распахнул двери. И я ничего не сказал Рому. Мои мысли испуганно прижались друг к дружке и собрались драпать, но я лишь пригрозил им кулаком, тоже мысленным, но очень большим и внушительным. В дверь позвонил я. Открыл ее Роман сразу, потому что стоял в прихожей еще одетый, видимо, только что пришел. Он как раз снимал шубку с маленькой девочки лет 4-5. Малышка вертелась и тихонько хныкала.
1: «Катька, не ной!»
0: — сказал Роман и выставил ее из прихожей. «И вообще, сама переодевайся, большая уже». Он повернулся к нам, стянул шапку, расстегнул пальто и хмуро сказал. «Ну?»
1: «С днем рождения, дед!»
0: — сказал Ром. По-прежнему серьезно, как только что в лифте. И я наконец-то тоже догадался. Правда, еще не обо всем. О самом Роме я еще не догадывался, а вот о Романе... «С днем рождения, папа!» — сказал я. Роман посмотрел на нас, как на идиотов, снял пальто, аккуратно повесил на крючок, стянул валенки, поставил в угол, поднял с пола смешную сумку, словно сшитую из рыболовной сети. В ней лежали бумажные свертки, буханка хлеба, батон.
1: «Откуда узнали?»
0: — еще сильнее нахмурился Роман. «Папа, то есть».
1: «Ох, хохонюшки, хохо!» — смешно вдруг выдохнул Ром и сказал. «Может, в дом пригласишь, чаем напоишь, а там поговорим?»
0: «Сейчас», — сказал Роман папа и пошел относить нелепую сетку. Ром посмотрел на меня.
1: «Тебя тоже с днем рождения, бать!»
2: «Чего?» Я думал, мои глаза выпадут на пол.
0: Не выпали, потому что тут до меня все окончательно дошло.
1: Мысли дрожали, как мыши, но смирно сидели на местах. И я ответил чужим, хриплым голосом. «С днем рождения, сынок!»
0: И мы начали ржать. Вернулся Роман. Папа его называть у меня все еще не поворачивался язык.
1: «Вы что, издеваться пришли?» – заорал он. «Убирайтесь отсюда, а то...»
0: Все-таки он тоже испугался и тоже начал что-то понимать, но ему было труднее это сделать. Он-то был у себя дома в своем времени.
1: «Да не ори ты так, дед!» – поморщился Ром. «Послушай сначала».
2: «Какой я тебе дед?»
1: «Самый настоящий, папа!» – вздохнул я. «Это мой сын».
2: «Вы идиоты, да?»
0: До Романа все никак не доходило.
2: «Или клоуны?» «Точно клоуны! Ишь, вырядились как!»
3: «Где, где клоуны?»
0: Прибежала в одном валенке девочка Катька.
1: «А ты чего подслушиваешь?»
0: Совсем разнервничался несчастный мой папа и отправил ее назад.
1: «Я кому сказал переодеваться?»
0: Захлопнул он дверь в комнату. Оттуда послышался рев.
1: «Тетя Кать, не плачь!» — крикнул я.
0: Мне стало вдруг весело.
1: «Расскажи ему что-нибудь», — подтолкнул меня Ром. «Ты же его лучше знаешь».
2: «Действительно,
1: «Надо не острить и предъявлять доказательства», — подумал я и сказал. «Тебя зовут Роман. Сегодня твой день рождения. У тебя есть сестра Катя».
0: «Да что ты говоришь?» — не по-доброму усмехнулся Роман.
1: «У тебя папу зовут Сергей, маму Тамара», — невозмутимо продолжил я. «Ты работаешь программистом, то есть будешь работать программистом». Я все-таки сбился.
0: «Эй-эй-эй!» — пихнул меня в бок Ром.
1: «А вот этого не надо! Про временные парадоксы слышал?»
2: «Я слышал!» — читал даже на днях и грянул гром Брэдбери.
1: Мне стало неуютно.
2: «Блин, а мы тут натоптали!» — жалобно глянул я на Рома.
1: «Это может быть что-нибудь страшное, ничего непоправимого мы не успели сделать», — ответил он учительским тоном. «А вот рассказывать о будущем людям прошлого нельзя. Ни в коем случае. Идем отсюда, бать, раз нас тут слушать не хотят».
0: И Ром повернулся к входной двери.
1: Сыграл он или правда собрался уходить, я так и не понял, но это подействовало на Романа.
2: «Ладно, стойте», — сказал он уже с явным сомнением в голосе. «Раздевайтесь и проходите на кухню. Интересно, чего там начитались? Я тоже фантастику люблю».

0: кухне было тепло и уютно. Я с любопытством озирался, но ничего знакомого из вещей не видел. Хотя, вон те часы на стене. Я видел такие у дедушки в ящике с разным хламом. Мы прихлебывали горячий чай, грызли сушки, и Ром рассказывал. Говорил в основном он, я только поддакивал. Мой сынок оказался большим умницей. Или они все там в будущем такие головастые? Ром выдвинул теорию, что мы в момент своего рождения, Ром, как и я, родился в 2 часа дня, а вот папа точное время не знал, но уж раз пошли такие совпадения, то, скорее всего, он тоже, когда всем нам исполнилось по 12 лет, оказавшись в одной пространственной точке, скатились в вневременье. А потом выпали во время папы, то есть Романа. Все сходилось. Еще мы уточнили даты. Ром прибыл из 2055 года, я, разумеется, из 2020, а попали мы в 1985 год. Разницы составляли по 35 лет. Может, и это что-нибудь значило? Роман посмотрел на часы. «Скоро придут родители», — сказал он. «Не хотел бы я, чтобы они вас увидели». «Почему?» — удивились мы с Ромом. «Я-то фантастику читаю и, допустим, вам почти поверил». «А они?» «Представьте, я скажу им. Знакомьтесь, это мои сын и внук. Сразу же вызовут врача для всех троих. Или для меня врача, а для вас милицию».
1: «Пойдемте тогда к снежным ходикам», — сказал Ром.
0: «Зачем?» — не понял я. «Все-таки среди нашей троицы я, наверное, оказался самым глупым. Даже папа догадался. Только оттуда у вас есть шанс попасть домой». «И мне кажется, только сегодня», — добавил Ром. «Или через год», — очнулись, наконец, и мои мысли.
1: «Давайте лучше сегодня», — поежился Ром. «Что-то мне как-то здесь
0: не нравится», — насупился Роман.
2: «Конечно, у вас там уже...»
1: «Стоп, стоп, стоп!»
0: — словно мельница замахал руками Ром.
1: «Ни слова больше! Не надо меня подначивать, я все равно ничего не расскажу. И ты, бать, не рассказывай! А то изменится будущее. Куда мы с тобой вернемся?»
0: «Ладно вам, секретчики», — фыркнул папа. Но обида в его голосе проскользнула.
1: «Идемте, а то ведь точно попадетесь сейчас».
0: И он принялся натягивать пальто.
2: «Постой, а ты-то зачем пойдешь?» — удивился я, и Ром поддержал.
0: «Ты же дома. Сейчас родители придут, день рождения праздновать будете».
2: «Не, ну вы даете!» — возмутился мой юный папа. «Вы же сами убедили меня, что ты мой сын, а ты мой внук. Ведь мы же семья. Как я могу свою семью бросить в такую минуту?»
0: «Пап, а ты мне сегодня утром почти то же самое говорил», — улыбнулся я.
2: «Вот видишь?»
0: Папа приоткрыл дверь в комнату и крикнул.
1: «Катя, сиди тихо! Сейчас мама с папой придут, а я пойду друзей провожу».
3: «Слушай, пап!»
1: — дернул я Романа за рукав. «Да я с твоей сестренкой поговорю. Это ведь тетя Катя! Интересно же! Я ей про будущее рассказывать не буду», — предупредил я возможный протест Рома.
3: «Давай только быстро».
0: Папа открыл дверь в комнату.
1: «Засекаю 2 минуты».
0: Я заглянул в комнату, где на диване сидела девочка. Моя тетя Катя, и листала книжки с картинками. В этой комнате я бывал так часто, поди ж ты, совсем ее не узнавал. Все было другим, даже запах и тот отличался.
1: «Привет», — сказал я тете Кате.
0: «Читаешь?»
4: «Привет», — ответила девочка. «Смотрю картинки. Я еще не умею читать». «А ты клоун?»
1: «Нет, я просто мальчик. Может, и буду когда-нибудь клоуном, только вряд ли».
0: «А ты кем хочешь стать?»
4: «Продавцом. У них знаешь сколько конфет? А ты мне конфету принес?»
0: Я хотел развести руками, но тут вспомнил, что сегодня не пришел в школу Витька Пахомов, и причитавшуюся ему конфету я сунул в карман.
1: «Подожди!»
0: Я расстегнул куртку, залез в карман пиджака и жестом фокусника достал оттуда большой шоколадный батончик в яркой обертке. Слегка помятый, правда.
1: «С наступающим Новым годом!»
0: Катя захлопала в ладоши.
4: «Ты не клоун, ты Дед Мороз, только еще не старый. Спасибо тебе, добрый мальчик».
0: «Пожалуйста», — вежливая девочка, — поклонился я. «А теперь до свидания».
4: «Ты еще придешь?»
2: «Обязательно», — ответил я, очень-очень надеясь на то, что не соврал. В прихожей дед с внуком, удивительно, но я уже привык к этой несуразице, о чем-то напряженно шептались. Увидев меня, оба замолчали. Роман был красный, как пожарная машина, Ром обычного цвета, но очень сердитый. Я перевел взгляд с одного на другого, но ничего не сказал. Только мы вышли из подъезда, как папа дернул нас за рукава.
3: «Бежим, вон мама идет!»
2: И мы понеслись и бежали до самой школы, то есть до заветного нашего сугроба с ходиками. Уже темнело, и лезть в черную дырку очень не хотелось. Но и оставаться в прошлом, пусть даже и на год, хотелось еще меньше. И все же, чтобы как-то оттянуть неприятную минуту, я спросил: «А чем это вы шептались в прихожей?» «А ну-ка, сынок, отвечай, когда отец спрашивает!» Но ответил Роман. «Он мне не ответил. Может, ответишь ты?» Голос папы задрожал, и сам он, похоже, снова покраснел, хотя из-за сгустившегося сумрака я не был в этом уверен. «Это ведь ни на что не повлияет. Ты мне только ответь, да или нет?»

0: Нет. Ну, не переживай, папа, ты ее очень любишь. И она тебя.
1: Ром фыркнул. И тогда я дернул его за рукав, поворачивая к себе лицом. Папа подсказал мне то, до чего сам бы я, пожалуй, не догадался.
2: А скажи-ка, сынок, как зовут твою маму?
3: Я согласен ответить только да или нет, заторговался сынок.
4: Какие они там торгаши в своем будущем?
5: Хорошо. Ее зовут...
3: Марина?
4: Да, удивился Ром.
2: А мое сердце так и забарабанило в груди ритмы победы. А фамилия?
3: Решил я колоть сыночка до конца.
5: Ладно, так и быть, скажу, выдохнул Ром. Неманова.
4: Погоди, оторопил я. Но это же моя, наша фамилия.
2: Правильно. А моя мама и есть член нашей семьи, захохотал Ром.
1: Ох, поросенок, легонько двинул я его кулаком. Подловил отца и рад. За это раскроешь сейчас самую главную тайну будущего. Что за дурацкую одежду вы там носите? Почему она то была не пойми какая, то стала совсем другой?
5: Да это тоже, наверное, нельзя, почесал в затылке Ром.
1: Ну ладно, я же все равно технологию не знаю. Просто одежда у нас универсальная и трансформируется в нужную силу мысли. И цвет можно мысленно подобрать, и фасон, и все что угодно. А в сугробе этом я растерялся, мысли разбежались, потом вас увидел, чудных таких. Вот и сбилась настройка моего костюмчика.
4: «Сам ты чудной», — сказал я, не зная, верить Рому или нет.
1: «Да и какая разница, если все равно я сам все увижу в будущем?
4: Если, конечно, удастся вернуться домой».
1: «Хотя, — прикинул я, — даже оставшись здесь, 70 лет я, может быть, протяну. Но оставаться здесь не хотелось. И я нырнул в снежную дыру».

0: Очень скоро я очутился в нашей пещере. Отодвинулся к противоположной стенке, чтобы не двинули по носу родственнички. Вскоре раздалось пыхтение одного, а потом и другого. «Постойте!» — осенило вдруг меня. «А зачем залез сюда папа?» «В смысле, дед?» — переспросил Ром. «Ну не я же!» «Так мы же не попрощались», — сказал Роман. «Что такого? Вы уйдете, я вылезу и домой». «Да?» — спросил я. «А ты уверен? И как мы, кстати, будем отсюда уходить?» «Каждый в тот ход, откуда сюда попал».
1: В голосе папы слышалось большое сомнение.
0: Я стал нашаривать свой ход. Водил руками по твердому снегу, пока не добрался до той дыры, откуда мы только что вылезли. С другой стороны приблизилось пыхтение Рома. «Что-то я свое не нашел», — пробормотал он. «Я тоже», — сказал я. «Выходит, у нас один ход на троих?» «Да ну, ерунда», — подал голос папа. «Значит, мы просто не в тот ход залезли. Давайте назад». Но я уже был почему-то уверен, что залезли-то мы правильно. И был уверен, что никуда мы сейчас из этого хода не вылезем. Так я и сказал вслух. «Да ну, ерунда», — снова сказал папа. «Сейчас я вылезу и снова залезу». Его не было очень долго. Я даже стал за него опасаться, что если он заблудится окончательно в межвременье, как я буду жить без моего любимого папочки? Да и как я вообще буду тогда жить? Мне чуть плохо не стало. Но в этот момент послышалось шуршание, и папа свалился нам с Ромом под ноги. Он даже говорить ничего не стал. И так все было ясно.
2: «Значит, выйти может только кто-то один?» —
0: неожиданно всхлипнул я. Ведь даже не собирался реветь, а вот ну-ка... Нет, надо держаться. Перед папой еще не так стыдно, а вот перед сыном... И сын пришел мне на выручку. «Не кто-то один, а все, но в какое-то одно время. Нет, все-таки в будущем соображают лучше».
1: «Сначала надо понять, как», — сказал папа.
0: «А как у вас получилось в прошлый раз?» — спросил Ром.

0: Вы оба двинули меня башмаками по носу, буркнул папа. Что, снова бить? В голосе Рома слышалось сомнение.
1: Постойте!
0: Вспомнил я папину странную фразу, сказанную утром.
1: Папа, тот из 2020-го, сказал мне сегодня, что не обязательно по носу бить, можно просто по плечу хлопнуть.
0: Значит, он, то есть я здесь уже был? Подал голос папа нынешний.
1: Значит, все у нас получилось? Нас же там в твоем времени не трое?
0: Не трое, согласился я, чувствуя, как мысли от радости начали подпрыгивать. Но их радость быстро остудил Ром. Это в том времени все получилось. Если мы здесь, в прошлом, что-то сделали не так, то будущее изменилось, и в то самое время мы можем никогда не вернуться. Читали, небось, Брэдбери?
1: Читал. Как раз недавно,
0: севшим голосом пробормотал я.
1: Я тоже читал, сказал папа. Да ведь вы ничего непоправимого не сделали? Никаких бабочек у нас не давили?
2: Мы чай пили и сушки лопали, застонал Ром.
0: Не думаю, что это так страшно, сказал Роман, который папа. Мы бы их с Катькой все равно слопали.
1: Самое главное, вы никого не убили, не родили и вещей из нашего времени не оставили.
0: Мы дружно принялись смеяться, я даже забыл, что только что собирался плакать.
1: И тут я вспомнил. Я же угостил Катьку, тетю Катю, конфетой. Ой-ой-ой, сказать ребятам или нет?
0: Но я тут же себя успокоил. Конфету Катька съела и забыла. Какое тут может быть влияние на прошлое? И я ничего не стал говорить. Давайте исходить из самого плохого. Хохотнув последний раз, сказал Ром. Что вылезет только один из нас и только в своем времени. Кого будем дубасить? В пещерке стало так тихо, будто перестало существовать не только время, но и пространство. Тем более было абсолютно темно. Я даже чуть вытянул руку, чтобы удостовериться. Ребята рядом. Разумеется, они никуда не делись. И мне вдруг стало легко и спокойно, несмотря на нашу трудную ситуацию. Нас было трое. И не просто трое пацанов, а трое самых близких людей. Это была настоящая, самая настоящая семья. И пусть сидела в мерзлом сугробе не семья, но уж трижды я здесь присутствовала. И это было немало. Я и правда в тот момент почти физически почувствовал, что и папу своего 12-летнего ощущаю как себя самого и сына-ровесника. И понял, что переживаю сейчас за них даже больше, чем за себя самого. Я сказал это ребятам, и они меня поняли. Оказалось, что каждый думал примерно то же самое. «Давай отправим домой Рома», — положил мне руку на плечо папа. «Ему строить будущее, без него наша семья прервется».
1: «Что за глупости?» — фыркнул Ром. «Вот если вы оба не вернетесь, меня точно не будет».
0: «Но ты ведь уже есть», — сказал я.
1: «Потому что и вы еще есть, а вот не станет вас...»
0: «И что, ты растаешь?» «Что-то не очень я во все это верю», — хмыкнул папа. «Нет, отправлять домой надо тебя». Теперь я положил ему на плечо руку. «Ведь если ты не вернешься, нас может не быть».
1: «А если вернешься, мы уж точно будем».
0: «Ага, будете!» Сквозь толстую ткань пальто я почувствовал, как затряслись его плечи.
1: «До 12 лет! До дня своего рождения! Да и тот, только ты! А Ром вообще не родится!»
0: «Это все гипотезы!» — ввернул умное словечко Ром. «Но из трех вариантов этот самый разумный. Есть еще, конечно, четвертый, но он глупый, остаться здесь всем троим». И тогда я взял... да и стукнул папу по плечу, что есть силы.
1: «Ты чего?» – завопил он, но тут же понял, чего. И взял вдруг, да и меня по плечу треснул.
0: От неожиданности я стал падать на спину, но упасть помешала снежная стенка. А в стенке, я это спиной почувствовал, была дырка. Я обернулся, руками зашарил по стене. Точно, это был вход, которого только что не было.
1: «Ура! Мы спасены!»
0: Завопил я и ткнул кулаком в сторону Рома.
1: «Чук!»
0: — ругнулся он словечком из будущего. «В лоб-то зачем?» «Извини, сынок, я не видел», — невозмутимо сказал я.
1: «А ну-ка, пошарь за собой, образовалась там дырка».
2: «Есть! Есть ход!» — заорал Рум.
0: «Ну тогда разбежались ребята», — взял на себя права старшего папа. «Да он, по сути, и был старшим. Для меня папой, для Рома дедом. Кто знает, как долго продержатся эти ходики». И мы обнялись, и все зашмыгали носами. «Не ревите, скоро увидимся», — сказал я, а сам подумал, что папу-то я увижу совсем скоро, а вот Рома еще придется подождать. А папе нас обоих ждать придется. Только Рому повезло. И то мы ведь не спросили у него, а живы ли мы еще там, в его времени. Говорил он про дедушкин дом как-то дома, а то дедушка. И потом, какой именно дедушка? А ладно, об этом лучше не знать. Но Ром сам проговорился. «Вот вылезу сейчас и сразу побегу к вам. Узнаю, не отшибло ли вам от старости память». «Но-но-но!» — хором выкрикнули мы с папой. «Мальчишка!»

0: Рюкзачок мой так и валялся у отверстия хода, где я его оставил. Было уже совсем темно. Ничего, главное, я вернулся в свое время, и я припустил домой. Дом уже все были в сборе. И мама, и папа, который хитро мне подмигнул, и обе бабушки, и дедушка, и тетя Катя. «Где ты бродишь, именинник?» – спросила мама, но совсем не сердито. «И на звонки не отвечаешь». «Хорошо, папа сказал, что ты занят и немного задержишься». «Что за секреты у вас?»
1: «Папа!» «Ну, конечно, он догадался. Да ему и догадываться не надо было, он же знал, что я опоздаю. Потому он и посматривал на меня так загадочно утром».
0: В общем, мое позднее возвращение замяли, стали дарить подарки те, кто еще не успел. Бабушке и дедушка какую-то одежду, рубашку, джемпер, футболки. Я сделал вид, что очень рад. А тетя Катя целую упаковку шоколадных батончиков. Тех самых, что я угощал ее совсем недавно, только 35 лет назад. «Вот, Ромка, хочу похвастаться», — сказала она при этом. «Мое личное творение. Неделю всего, как запустили в серию».
1: «Как ваше?» — не понял я. «Ох, Ромка, тут такая история. Я ведь и в пищевой институт пошла, в общем-то, из-за этого. Когда-то очень давно, когда я была совсем маленькой, один незнакомый мальчик угостил меня необычной конфетой. Никогда таких раньше не ела. Я даже обертку сохранила и храню ее до сих пор как талисман. А для себя решила, когда вырасту, обязательно сделаю такие же конфеты». Так и стала кондитером. И конфету это сделала, тем более на обертке был указан состав продуктов. Я даже дизайн таким же оставила.
0: В глазах у меня сначала потемнело, а потом замельтешили цветные круги.

0: Очнулся я, лежа на диване. Все вокруг суетились, и мама совала мне в нос резко пахнущую вату. Я поискал глазами папу и умоляюще глянул на него. Он понял меня правильно. «А ну-ка, перестаньте вы за него прыгать. Оставьте нас вдвоем ненадолго».
1: «Папочка!»
0: – заплакал я, когда мы остались одни.
1: «Я все испортил! Мы сейчас не в нашем времени!»
0: «А в чем же?» – засмеялся папа, погладив мою макушку. И тогда я рассказал папе о своем проступке в прошлом. Он внимательно выслушал и сказал: «По-моему, ты зря поднял панику. Разве в том времени, что помнишь ты, тетя Катя не была кондитером?» Я стал вспоминать, но вспомнить не мог. Почему-то не заходил раньше разговор в моем присутствии о тете Катиной профессии. Да, сладостями она угощала меня часто, но это ведь ни о чем не говорило. Я так и сказал папе.
2: «Ну вот видишь, ты точно не знаешь, будем считать, что ничего не изменилось».
0: «А как ты узнал, что достаточно хлопнуть по плечу, чтобы открылся ход в нужное время?» – спросил вдруг я. Это и правда только что пришло мне в голову.
2: «Как откуда? Это же ты сам тогда сказал».
0: «Но мне-то это сказал ты».
2: «Да, парадокс», – поскреб папа затылок. «Ладно, не забивай этим голову. Иди лучше поиграй с нашим подарком, он уже по тебе соскучился».
0: «Кроссовки соскучились?» – вытаращил я глаза.
2: «Какие кроссовки?» – удивился в свою очередь папа. «Вальдемар, ко мне!»
0: В дверь тут же заскреблись, она натужно приоткрылась, и в образовавшуюся щель протиснулся щенок из моего утреннего сна.

0: Фундаментальное право. Они пришли со звездного поля, что лежит за горизонтами Земли, из системы яркого солнца Сигма-Октан. 10 огромных медно-красных кораблей. Никто не видел, как они приземлились. Их экипажи были достаточно умны, чтобы затаиться среди пустынных пространств Антарктики, провести разведку и захватить всю международную экспедицию численностью в 20 человек. Даже после этого никто не поднял тревоги. Пришельцы, которые называли себя рейдианами, предположили, что через 2 недели на Земле заинтересуются судьбой пропавших людей. Но все получилось иначе. Вопреки ожиданиям, пленные земляне оказались на удивление покорными и охотно пошли на сотрудничество. Рейдиане сумели жестами объяснить: люди должны послать сигнал о том, что с ними все в порядке. Пленники повиновались, даже не пытаясь выкинуть какой-нибудь фокус. И сигналы полярной экспедиции продолжали регулярно получать в Австралии, Новой Зеландии и Чили. Никому и в голову не пришло, что за полярным кругом, где в ночи бушуют метели, случилось нечто из ряда вон выходящее. За 11 недель захватчики выучили земной язык, посвятив этому занятию все свободное время. Можно было бы обойтись без этого, если бы пленники научились говорить на рейдианском языке, но 11 недель — слишком малый срок, чтобы человек справился с такой задачей. Да и сами рейдиане хотели чувствовать себя на Земле посвободнее. В конце 11-й недели Зал Умар, командующий флотом, вызвал Лакина, своего помощника. «Лакин, больше нет необходимости тратить время на постижение этой бессмысленной речи животных. Мы уже можем изъясняться так, что земляне нас понимают. Пришло время покинуть это холодное место и выбрать более удобную резиденцию». «Да, адмирал», — согласился Лакин, который с радостью подумал о солнце и тепле. «Руководителя пленников зовут Гордон Фокс. Я хочу поговорить с ним. Приведи его». «Да, адмирал». Лакин поспешно вышел и вскоре вернулся с пленником. Это был высокий и стройный землянин с гладкими прямыми волосами и аккуратной бородкой. Его серые глаза внимательно оглядели Зал Умара, отметили широкие плечи, длинные бескостные руки, желтые глаза и необычный зеленый пух, покрывавший кожу. Зал Умар не мешал пленнику смотреть, поскольку взгляд сочетал в себе диковинную смесь покорности и восхищения.
1: «Я должен кое-что тебе сказать, Фокс».
2: «Да, адмирал».
1: «Вне всякого сомнения, тебе должно быть интересно, зачем мы сюда прилетели, каковы наши намерения и что произойдет в ближайшем будущем».
2: Не дожидаясь реакции, он продолжал.
1: «Отвечу по существу и очень коротко. Мы намерены захватить твой мир».
2: Он внимательно наблюдал за лицом Фокса, ожидая увидеть страх, потрясение, гнев, обычные эмоции, характерные для таких ситуаций. Но ничего подобного не обнаружил. Напротив, Фокс выглядел даже довольным. Ни малейшей злости, ни демонстративного неповиновения, ничего, кроме дружелюбной покорности. Быть может, он не до конца понял, что имел в виду Зал Умар.
1: «Мы намерены полностью захватить Землю, забрать все целиком», — подчеркнул Зал Умар, не сводя глаз с Фокса. «Мы конфискуем планету, поскольку такое сокровище должно принадлежать более достойным. У нас достаточно сил, чтобы сделать это».
2: «Ты меня понимаешь, Фокс?»
1: «Да, адмирал». «И подобные перспективы не вызывают у тебя протеста?»
2: «Нет, адмирал».
1: «Почему?»
2: Фокс философски пожал плечами. «Или вы умнее нас, или нет. Если не умнее, то не сможете покорить Землю, что бы вы ни говорили, чего бы ни делали».
1: «Ну а если мы умнее, тогда мы выиграем от вашего мудрого правления. Вы не сможете править нами и не подарить нам новые идеи». «В первый раз», — с некоторым удивлением заметил Зал Умар, «мы встречаемся с таким разумным подходом к жизни. Надеюсь, все остальные земляне похожи на тебя. В таком случае нас ждет самое легкое завоевание в истории».
2: «Остальные земляне не доставят вам никаких неприятностей», — заверил его Фокс.
1: «Похоже, ты принадлежишь к невероятно мирному виду разумных существ», — сказал Зал Умар.
2: «У нас довольно своеобразный взгляд на многие вещи».
1: таком случае вы очень сильно отличаетесь от всех остальных. Это выглядит противным природе».
2: Залумар высокомерно улыбнулся.
1: «Впрочем, это не имеет особого значения. Очень скоро твой народ будет смотреть на вещи по-нашему. Иначе вы перестанете существовать».
2: «Никто не торопится умереть», — заметил Фокс.
1: «Ну, в этом отношении вы вполне нормальны. Я приказал привести тебя сюда, чтобы сообщить о наших намерениях, а также объяснить, почему вам лучше сдаться без возражений и сопротивления. Я намерен использовать пленников в качестве средства связи, поэтому считаю необходимым сообщить тебе о том, что человечество Земли стоит перед выбором между безусловным повиновением и полным уничтожением. Ты должен будешь убедить власти, что им следует выполнять наши приказы. Лакин отведет тебя в специальную комнату и покажет очень интересные картинки».
2: «Картинки?»
1: «Да, трехмерные, цветные. На них ты увидишь, что произошло с планетой К-14, чей народ бросил нам вызов в нелепой надежде, что это ему сойдет с рук. Теперь у нас есть отличный пример для других. Судьба, которая постигла ту планету, может постигнуть и любую другую. Нам это по силам».
2: Адмирал небрежно махнул рукой.
1: «Уведи его, Лакин».
2: После того, как они ушли, Залумар откинулся на спинку кресла и почувствовал, как его охватывает удовлетворение. Представитель очередной низшей формы жизни убедится, что этика, мораль и вопросы добра и зла лишь усложняют существование. Некоторым народам космоса просто не хватает ума понять, жадность и жестокость есть лишь иная грань эффективности. Кажется, только рейдиане смогли сделать надлежащие выводы и последовать законам природы, гласящим, что победу одерживает тот, у кого острее зубы и крепче когти. В специальной комнате Лакин переключил несколько тумблеров, настраивая проектор, и тут же ожила ближайшая к Фоксу сфера. В ее центре висела сияющая точка. Рядом с внутренней поверхностью плавала темная бусина, посеребренная внутренним источником света.
3: «А теперь смотри!»
2: Они молча взирали на сферу. Через несколько мгновений темная бусина ожила, увеличилась в размерах и вспыхнула ярким пламенем. Лакин вновь пощелкал тумблерами. Оба источника света исчезли, и большая сфера вновь стала серой.
3: «Эта запись показывает, как мы уничтожили 2 миллиарда идиотов», — сказал Лакин, только что не облизывая губы от удовольствия. «Космос никогда не вспомнит о них, к сожалению. Они родились, прожили отведенную им часть времени, сыграли свою роль и исчезли навсегда. Не хочешь ли узнать, какова была их роль?»
2: «Если вы пожелаете рассказать», — очень вежливо ответил Фокс.
1: «Они появились на свет для того, чтобы их уничтожение помогло другим обитателям этой части космоса здраво взглянуть на вещи».
2: «И вы достигли своей цели?»
1: «Вне всякого сомнения», — Лакин холодно рассмеялся. «Обитатели всех окружающих планет дрались за право поскорее поцеловать наши ноги».
2: Его желтые глаза обратились к землянину.
1: «Но мы не рассчитываем, что ты нам поверишь. Во всяком случае, сейчас».
2: «Не рассчитываете?»
1: «Конечно. Всякий может создать фальшивое изображение космической катастрофы. Не настолько же ты легковерен, что готов отдать свою планету, имея в качестве доказательства нашего могущества лишь трехмерную картинку».
2: «Доверчивость не имеет к этому никакого отношения», — спокойно возразил Фокс. «Вы хотите нас завоевать? Мы рады, что вы прилетели. Вот и все».
1: «Послушай, мы предъявим веские доказательства. Например, покажем земным астрономам на их собственных звездных картах место, где обычное Солнце стало двойным. Мы можем назвать время, когда это произошло. Если этого покажется мало, мы превратим в огненный шар любое небесное тело в Солнечной системе. На ваш выбор».
2: Он вновь взглянул на Фокса, который казался слегка озадаченным.
1: «Ты в самом деле считаешь, что никаких доказательств не потребуется?»
2: «Думаю, не потребуется. Большинство из нас примет ваши требования без возражений. Конечно, наверняка найдутся скептики, но на них не стоит обращать внимания».
1: Лакин нахмурился. «Я не понимаю. Создается впечатление, будто твой народ просто хочет, чтобы его покорили. Это совершенно ненормально».
2: «Тут весь вопрос в том, по каким стандартам судить», — заметил Фокс. Мы ведь совсем не знаем друг друга, не так ли? Вы должны были учитывать, что наше мышление окажется непонятным для вас, что мы смотрим на мир иначе.
3: «Мне не нужна лекция о твоем мышлении», — прервал его Лакин, который явно терял терпение. «Рейдиане успели столкнуться с большим количеством самых разных созданий. Мы покорили столько народов космоса, сколько ты и представить себе не в состоянии. И я могу смело утверждать, спокойное отношение к инопланетному вторжению не является нормальным.
2: Если Земля и в самом деле отреагирует на наше появление, как ты предсказал, если землянам не потребуется доказательств нашего могущества, если им не нужны причины для страха, значит, они прирожденные рабы».
3: «Что в этом такого?» — возразил Фокс. «Если природа в своей мудрости сделала вас расой хозяев, почему она не могла создать нас рабами?»
1: «Мне не нравится, что ты оправдываешь рабскую натуру землян!» — выкрикнул Лакин.
3: «Если вы думаете, что сумеете нас перехитрить, вас ждут большие разочарования. Ты меня понимаешь?»
2: «Безусловно, понимаю», — кивнул Фокс, который старался говорить успокаивающим тоном.
1: «Тогда возвращайся к своим товарищам и расскажи, что ты видел и слышал. Если кому-нибудь потребуются дополнительные факты, сразу же веди его сюда. Я отвечу на все вопросы и представлю любые доказательства».
3: «Очень хорошо».
2: Сидя на краю стола, Лакин смотрел вслед уходящему землянину. Пришелец не шевелился в течение долгих 10 минут. Потом 5 минут бесцельно слонялся по комнате. Наконец вернулся Фокс.
3: «Они готовы поверить мне на слово».
1: «Никто не хочет задать вопрос?» — не веря своим ушам, спросил Лакин.
3: «Никто», — кивнул Фокс. «Я же говорил, что так и будет».
2: Лакин промолчал. Он небрежным жестом отослал Фокса, запер комнату и вернулся в кают-компанию. Там он нашел зал Умара, который беседовал с Хейшемом, главным инженером флота. Прервав разговор, зал Умар спросил у Лакина:
1: «Что произошло? Впал ли в обычную истерику представитель низшей формы жизни, обладающий бородой?»
3: «Нет, адмирал. Напротив, всячески радовался, что его мир будет покорен».
1: «Меня это не удивляет», — заявил зал Умар. «Земляне относятся к происходящему философски. Настоящие идиоты».
2: Его проницательные глаза отметили беспокойство на лице Лакина.
1: «Чем ты взволнован?»
3: «Мне не нравится поведение землян, адмирал».
1: «Но почему? Нам будет только легче. Или ты предпочитаешь сражаться с трудностями?»
2: Лакин ничего не сказал. Эрик Фрэнк Рассел. «Фундаментальное право». Продолжение.
1: «Давайте лучше поздравим друг друга с удачей», — продолжал зал Умар, демонстрируя полную уверенность в себе. «Победа без сражения обходится дешевле той, что куплена ценой крови. Покоренная планета стоит намного дороже, чем уничтоженный мир».
2: Лакин возразил.
3: «Если верить книгам, которые мы здесь нашли, а также нашим наблюдениям, земляне создали цивилизацию, которая всего на несколько скачков отстает от нашей. Они сумели построить корабли, летающие к другим планетам Солнечной системы. У них даже есть маленькая колония в системе ближайшей звезды.
1: Такую технологию не могли создать слабоумные».
4: «Согласен», — вмешался Хейшем с энтузиазмом инженера. «Я изучал устройство этих кораблей. Земляне моложе нас на 20 тысяч лет, но отстают совсем немного.
3: Поэтому мы должны
1: молчать!»
2: — рявкнул зал Умар, после чего продолжил немного спокойнее.
1: «Все разумные существа страдают от того, что обладают моралью. Мы знаем это из личного опыта. Мораль — болезнь, и она в разных мирах проявляется по-разному. Этот мир — первый, где главным достоинством считается послушание. Земляне могут быть весьма не глупыми, просто они уважают того, кто лучше их».
2: Он иронически посмотрел на слушателя.
1: «Лакин, ты, испытанный космический воин, позволил низшим существам тебя удивить, а теперь еще и тревожишься. Что с тобой?»
3: «Интуиция подсказывает мне, что повиновение может обернуться своей полной противоположностью».
1: «Естественно, мой дорогой Лакин, естественно. Мы никогда никому не подчинимся. Но земляне — это не рейдиане».
4: «Совершенно верно», — согласился Хейшем.
2: Оказавшись в меньшинстве, Лакин не стал больше возражать. Однако Залумар не сумел его убедить.
1: Шестое чувство подсказывало, что его тревога не безосновательна.

0: На следующий день было решено сменить стоянку. 10 кораблей поднялись в воздух над снегами Антарктики, забрав с собой 20 землян. Через некоторое время они приземлились в огромном космопорту недалеко от крупного города. Фокс заверил, что это вполне подходящее место, откуда можно сообщить землянам о судьбе спустившейся к ним со звезд. Залумар вызвал Фокса.
1: «Я никогда не выхожу на встречи с местными лидерами. Они приходят ко мне».
2: «Да, адмирал».
1: «Ты должен их привести. Возьми с собой товарищей, чтобы они подтвердили твои слова».
0: Он сурово посмотрел на собеседника.
1: «Мы обладаем таким могуществом, что нам не нужны заложники. За любым предательским нападением последует страшный ответ. На возраст и пол нам наплевать. Ты понял?»
2: «Да, адмирал».
1: «Тогда отправляйся. Ты постараешься уложиться в один день, если у тебя есть голова на плечах».
0: Залумар подошел к выходу из шлюза и долго смотрел вслед 20 людям, идущим по горячему бетону в сторону города. Они так и остались волосатыми и были одеты в теплые комбинезоны для работы в полярном круге. Жаркое солнце заливало своими лучами космопорт. Четверо чисто выбритых землян в аккуратной легкой униформе подъехали к трапу. Один вышел из машины, приложил кисть руки к глазам и посмотрел на инопланетянина, стоящего у выхода из шлюза. Без малейшего удивления человек сказал: «Вы не предупредили о своем визите. Нам пришлось посадить 2 корабля в другом порту. Такое пренебрежение правилами безопасности может привести к несчастным случаям. Откуда вы?»
1: «Неужели вы и впрямь полагали, что мы знаем ваш язык и знакомы с вашими правилами и инструкциями?» — с интересом спросил Залумар.
0: «Да, ведь с вами прилетели 20 землян. Почему вы нас не предупредили?»
1: «Потому что», — ответил Залумар, получавший от разговора огромное удовольствие, — «ваши законы писаны не для нас. Более того, с этого дня они уже не действуют. Во всяком случае, те законы, которые касаются нас».
0: «Неужели?» — ухмыльнулся землянин. «Ну тогда очень скоро вы поймете, что ошибались».
1: «Напротив», — возразил Залумар, — «мы научим вас новым законам».
0: И он с улыбкой вернулся в свою каюту, уселся за стол и принялся возиться с толстой кипой бумаг. Через 3 часа в его дверь постучали и попросили спуститься к шлюзу. Он встретил внизу тех 4 землян в форме.
2: «Я должен принести извинения за то, что поставил под сомнение ваше право совершить посадку в этом порту», — спокойно сказал человек, с которым Залумар говорил раньше. «Кроме того, мне поручено сообщить вам, что люди, с которыми вы хотели встретиться, уже на пути сюда».
0: Презрительно фыркнув в ответ, Залумар вернулся в каюту. Он сделал вид, будто не услышал шум двигателей крупного самолета. Вне всякого сомнения, некоторые члены команды с тревогой поглядывали в небо. Вдруг на них сбросят что-нибудь длинное, черное и опасное. Но он не мог позволить себе терять время. Он уже понял землян, которые попросту не осмелятся выступить против незваных гостей. Шум двигателей вскоре стих, и ничего не произошло.

0: Через некоторое время появился Фокс с двумя членами совета, которых звали Маккензи и Вителли, и другими гражданскими лицами. Дюжину землян проводили к залу Мару. Они выстроились вдоль стены и принялись с откровенным любопытством, но без малейшей враждебности, изучать адмирала Рейдианского флота. Фокс объяснил. «Адмирал, это 12 представителей Земли. Есть еще 30 человек, уполномоченных принимать решения столь высокого уровня, но они очень далеко отсюда. Доставить их сегодня невозможно».
1: «Не имеет значения».
0: Залумар откинулся на спинку кресла и с презрением оглядел землян.
1: Однако они были совершенно спокойны. Ни малейшей робости.
0: Залумару они вдруг напомнили ящериц, способных замирать на долгие часы.
1: Интересно, о чем они думают?
0: Что ж, пора переходить к обычной тактике. Чтобы подавить волю к сопротивлению, лучше сразу двинуть в зубы.
1: «Проясним кое-что с самого начала», — заявил Залумар. «Для нас вы всего лишь животные. Животные, имеющие самый низший статус из всех, какие только бывают. Коровы. Мои коровы. Когда я прикажу давать молоко, вы будете его давать. Когда я велю мычать, вы тут же начнете мычать. Все вместе. Это касается и тех 30, которые еще не успели сюда явиться».
0: Никто ничего не ответил, ни один из землян даже не покраснел. Казалось, всем наплевать на то, что сказал пришелец.
1: «Если кто-то из вас ослушается или не продемонстрирует достаточного рвения, он моментально расстанется с жизнью, а его место займет хороший, достойный доверия специалист по мычанию».
0: Тишина.
1: «Вопросы есть?»
0: — с некоторым раздражением осведомился адмирал, поскольку люди с удивительной легкостью восприняли оскорбление. Малейшее выражение неудовольствия, даже просто злая мина на лице любого из них, несказанно обрадовало бы его, позволив в полной мере насладиться плодами завоевания. Их поведение делало победу слишком пресной, лишало триумфа. Что тут праздновать, если ты не встретил никакого сопротивления? Они даже не выдвинули встречные требования, которые он мог бы отмести, выставив землян полными идиотами и ничтожествами. Они стояли, выстроившись вдоль стены, не задавая вопросов, дожидаясь очередного приказа. Он смотрел на них и вдруг подумалось, что если он сейчас скажет «му», они замычат во всю мощь своих глоток и каким-то непостижимым образом окажется, что они смеются над ним. Нажав кнопку интеркома, он позвал капитана Эрникоджа, а когда этот достойный рейдианин явился, сказал:
2: «Отведи этих простофиль на 7-й крейсер. Пусть их там зарегистрируют и самым тщательным образом осмотрят. От ногтей на ногах до кончиков волос. Допроси их насчет неявившейся 30-ки. Мы должны знать, есть ли среди землян те, кто преступно уклоняется от встречи с нами».
0: «Как прикажете, адмирал», — сказал Эрникодж.
2: «Это еще не все», — продолжал Залумар. «Когда закончишь допрос, выбери наименее глупые из этих существ и верни сюда. Оно останется у нас. Когда мне потребуются остальные, мой землянин будет их собирать».
0: «Все будет исполнено, адмирал». Затем Залумар переключил свое внимание на земля.
1: «После того, как вас зарегистрируют, вы можете вернуться в город на свои посты. Первым делом вам надлежит объявить порт исключительным владением Рейдианского флота. Всех земных служащих удалите из порта. С этих пор они будут попадать сюда только по моему личному разрешению».
0: Земляне восприняли новость все с тем же молчанием. Он смотрел им вслед, когда они вместе с Эрникоджем покидали его каюту.
1: «О, великий бог на небесах! Какими же ничтожными животными они оказались!»

0: Залумар недовольно посмотрел на Фокса, Маккензи и Виттель.
1: А где остальные 17 членов экспедиции?
2: Задержались в городе, адмирал, объяснил Фокс.
1: Задержались? А кто сказал, что они могут задерживаться? Они нужны здесь! Здесь!
2: Залумар сердито ударил кулаком по столу.
1: У них нет ни малейшего права что-либо делать без моего приказа. Что они о себе возомнили? Я покажу, как мы поступаем с тем, кто думает, будто он может делать то, что ему заблагорассудится.
2: Адмирал, прервал его тираду Фокс. Они спросили, нельзя ли переодеться в более удобную одежду. Я предположил, что вы это одобрите, ведь они хотели выглядеть пристойно. Они должны так выглядеть. Они хотели всего лишь порадовать вас.
0: Залумар ощутил легкое смущение. Если солдат находится в самовольной отлучке только для того, чтобы добыть своему командиру золотую медаль, что должен делать последний? В первый раз он почувствовал сомнения, которые уже давно посетили Лакина. Все происходит не совсем так, как он рассчитывал. Этот жалкий тип Фокс выворачивает ему руки в присутствии двух свидетелей, а он ничего с этим не может поделать.
2: Полной решимости сохранить контроль над ситуацией, Залумар проворчал.
1: Ладно, будем считать, что их забота о моем расположении достойна одобрения, потому простительно. Но почему в таком случае ты и эти двое не пожелали доставить мне удовольствие? Почему вы вернулись в тех же грязных и недостойных одеждах с волосами на лицах? Хочешь сказать, что доступные для 17 человек троим не по силам?
2: «Нет, адмирал», — ответил Фокс, торопливо отряхивая одежду. «Но кто-то должен был вернуться. Мы надеялись, что после возвращения наших товарищей вы позволите нам привести себя в порядок».
1: «Да, и вам следует поторопиться», — не стал возражать Залумар. «Мы и без вас разберемся с этими животными».
0: Он внимательно наблюдал за Фоксом, пытаясь заметить хотя бы намек на ненависть. Сощуренные глаза, стиснутые зубы. Ничего у Залумара не вышло.
2: Черты лица Фокса застыли в полнейшей неподвижности. Маккензи вел себя так, словно был абсолютно глухим. По лицу Виттелли бродила вкрадчивая улыбка, не покидавшая его лунообразного лица.
1: «Проваливайте», — приказал Залумар. «Доложите Эрни Коджу, что вам разрешено отлучиться из порта после того, как вернутся остальные. Но до наступления сумерек все должны быть здесь».
2: «А потом, адмирал?»
1: «Вы поступаете в распоряжение Эрни Коджа. Я пошлю за вами, когда понадобитесь».
3: Модель для сборки On Energy.
0: После того, как они ушли, Залумар через ближайший иллюминатор посмотрел на огромный город. Башни, шпили, воздушные рельсы и мосты.
1: «Мое», — думал. «Все это мое. Достойный приз для самого достойного. Удача всегда только с тем, кто силен, дерзок и смел».
2: Вошел Лакин и неуверенно проговорил. «Я вот о чем думаю, адмирал. Мы все в одном месте. 10 кораблей стоят рядом. Быть может, лучше рассредоточиться? Оставить 4 корабля здесь, а остальные переправить в 2 других порта».
4: «Зачем?»
2: «Мы до сих пор не знаем, каким оружием располагают земляне, но нам очень хорошо известно, что одна метко сброшенная бомба может уничтожить нас всех».
4: 3 бомбы тоже. Что мы выиграем, разделив свои силы?»
2: «Если они не сбросят бомбы одновременно, первая бомбардировка послужит предупреждением для остальных. Часть из нас спасется и нанесет ответный удар».
4: «Если у них хватит мужества напасть», — заметил Залумар, «то могу спорить, что они сбросят сразу 3 бомбы. Все или ничего, вот как они будут рассуждать, если хотя бы на миг поверят, что у них есть шанс победить. Но они знают, что надежды нет. Им известно, что за нас отомстит имперский флот Рейдиана».
2: «Ну, только не сейчас», — возразил Лакин. «Никто не знает, где мы находимся и чем заняты. Я только что спрашивал у Шайпина, отправил ли он донесение на родину, и он ответил, что нет». До тех пор, пока донесение не будет отправлено, и мы не получим подтверждение с Рейдиана, мы остаемся эскадрой, затерявшейся среди звезд.
0: Залумар мрачно улыбнулся. «Мой дорогой хлопотун Лакин, только нам известно, что мы не поддерживаем связи с Родиной. Земляне ничего об этом не знают. Они не осмелятся атаковать нас, ведь это приведет к уничтожению их мира. Как и все другие существа, они ценят свои шкуры».
2: «Я спросил Шайпина, почему он до сих пор не отправил сообщение о нашем местонахождении», — не сдавался Лакин. «Он сказал, что не получил от вас приказа. Хотите, я передам ваше распоряжение?»
0: «Конечно, нет».
4: Отвернувшись от Лакина, Залумар снова занялся созерцанием великолепного города.
2: «Адмирал, мы должны были отправить доклад на родину, как только подавили сопротивление и полностью овладели ситуацией. Таковы инструкции».
4: Резко повернувшись к нему, Залумар рявкнул.
5: «Неужели ты полагаешь, что я, командир, забыл об инструкциях? Шайпин пошлет соответствующие сообщения только после того, как приказ отдам я, и не раньше. Только я могу оценить положение вещей».
2: «Да, адмирал, конечно», — смутился Лакин.
0: «Нужный момент еще не наступил».
4: Залумар произнес эти слова так, словно момент может не наступить никогда. Он оказался пророком.

0: Прошел месяц, но Шайпин так и не получил приказа. Потом еще 3 месяца и еще 6. Ему и в голову не приходило задавать Залумару вопросы, а может быть, он предпочитал помалкивать. Что касается Лакина, тот решил держать язык за зубами. Если уж адмирал решил взвалить ответственность за происходящее на свои плечи, что ж, тем лучше для подчиненных. Между тем, события разворачивались наилучшим образом. Земляне сотрудничали на все 100%, не выказывая особого энтузиазма, но действуя достаточно эффективно. Всякий раз, когда Залумару хотелось напомнить лидерам землян, кто есть кто, он велел им всем выстроиться перед ним, и все 42, как один, тут же прибывали. Малейшее его желание приобретало статус закона. Он не сомневался, что мог бы заставить их боготворить землю, по которой он ступал, и целовать его следы, оставленные в грязи. Когда разумному существу предоставлен выбор между подчинением и гибелью, оно способно и не на такое. В результате Залумар впервые за долгие годы покинул свой корабль. Ему больше не нужно было оставаться в окружении металла, словно консервированному Рашевому. Ему даже не требовались волшебные палочки. Достаточно было лишь попросить, и он получал все. Даже не попросить, а просто сказать. «Вы конфискуете и передадите в мою личную собственность самый роскошный дворец вашего мира. Его нынешних обитателей вышвырнуть вон. Без необходимый ремонт произвести без малейших задержек. Дворец должен быть обставлен самым великолепным образом, соответствующим статусу планетарного правителя. Вы также предоставите мне полный штат вышколенных слуг. Как только все будет готово, я лично проведу инспекцию. И для вашего же блага позаботьтесь о том, чтобы новая резиденция мне понравилась». И они все выполнили. Даже на Рейдиане ни у кого не было такого роскошного дворца. Он знал немало своих сверстников, военачальников, которые скрипели бы зубами от зависти, если бы увидели Нордиса Залумара, командира жалкой десятки кораблей, живущего как настоящий король. Нет, как император! Дворец был огромным. Одна его центральная часть считалась чудом света, не говоря уже о восточном и западном крыльях. Даже помещение, где жили слуги, размерами не уступало крупному отелю. Дворец окружало 4000 акров земли, прекрасно ухоженный, с чудесным озером, где водились разноцветные рыбки. Все здесь было сделано с неслыханной расточительностью. Пришлось ограбить целую планету, чтобы ублажить того, кто мог ее полностью уничтожить. 3 миллиарда животных отдали свои деньги, чтобы выплатить огромный страховой взнос. Залумару не удалось найти, к чему бы придраться. Был лишь один недостаток. Дворец находился в 2000 миль от космопорта и города, где работало мировое правительство. Что ж, решение нашли быстро. Залумар приказал построить новый космопорт на границе своих владений. Как только строительство было закончено, флот, состоящий из 10 кораблей, перебрался на новое место. Затем адмирал приказал перевести мировое правительство, резиденция которого теперь находилась за охраняемыми воротами его дворца. Никто не стонал, не жаловался, не возражал. Никто даже не позволил себе нахмурить брови. Землянам пришлось в кратчайшие сроки возвести множество зданий, проложить телефонную сеть и создать мощную систему радиосвязи. Между тем Залумар поселился в своем дворце. Происходило это без церемоний. Он просто вошел в ворота, как и подобает истинному властителю мира. Покои западного крыла он отдал своим старшим офицерам. В менее роскошном восточном крыле разместились земляне. 21 человек. Такая система позволила заполнить пустоту дворца, обеспечить Залумара компанией, а также неиссякаемым потоком лести или, по меньшей мере, беспрекословным подчинением. «Ах!» — с наслаждением вздохнул он. «Разве это не лучше, чем сидеть в жаркой консервной банке и день за днем сражаться во славу остальных, забыв о собственных интересах?» «Да, адмирал», — покорно одобрил Хейшем. Лакин промолчал. «Мы получили достойную награду за свою службу», — продолжал Залумар. «Нам следует жить как...» Он вытащил из кармана книжечку и заглянул в нее. «Как некий Рейли, весьма оригинальный субъект». «Я слышал, как о нем упоминали земляне», — сказал Хейшем. и полагал, что он мог бы жить именно в таком месте. Он с восхищением оглядел комнату и закончил: «Интересно, кто владел этим дворцом и что с ним стало?»
1: «Можно узнать», — ответил Залумар. «По коридору только что прошел землянин. Приведи его сюда».
0: Хейшем торопливо вышел и вернулся с Вителли.
1: «Кому принадлежал этот дворец?» — осведомился Залумар.
0: «Никому», — отвечал Вителли со своей обычной приторной улыбкой.
1: «Никому?»
0: «Да, адмирал. Прежде здесь располагалась самая большая и современная международная больница».
1: «А что такое больница?»
0: Улыбка потускнела, Вителли заморгал и рассказал Залумару. Не поверив своим ушам, Залумар сказал:
1: «Получивший ранение или заболевший либо способен поправиться, либо нет. Он может восстановить свою полезность или не представляет никакого интереса, третьего не дано. Логично, не так ли?»
0: «Полагаю, это так», — с некоторой неохотой согласился Вителли.
1: «Ты ничего не полагаешь», — повысил голос Залумар. «Ты знаешь, что это так, поскольку это сказал я! И говори, адмирал, когда обращаешься ко мне!»
0: «Да, адмирал».
1: «Если заболевший или раненый способен поправиться, его нужно предоставить самому себе, чтобы выздоровление произошло как можно быстрее. А если оно не произойдет? От такого индивидуума следует избавиться обычным способом — отправить в газовую камеру и кремировать. Зачем попусту тратить время и средства на возню с бесполезными существами?»
0: Он посмотрел на Вителли, но тот молчал.
1: «Это нарушение законов природы. Сильные и здоровые не должны помогать слабым и больным. И сколько таких никуда негодных субъектов находилось в этой... больнице?»
0: «Около 6000», — сообщил Вителли, вновь забыв добавить адмирал.
1: «И где они сейчас?»
0: «Их перевели в другие больницы. Некоторые из них сейчас переполнены, но со временем проблема будет решена».
1: «Ясно».
0: Казалось, Залумар вот-вот отдаст какой-нибудь жесткий приказ, но он передумал.
1: «Ты можешь идти».
0: После того, как Вителли ушел, Залумар обратился к остальным.
1: «Я мог бы приказать покончить со всеми бесполезными личностями. Но какое мне дело до них? Земляне тратят слишком много сил и средств на заботу о коллегах, тем лучше для нас. Когда все заняты делом, легче поддерживать порядок. А вот если у кого-то появляется много свободного времени, мир становится опасным».
0: «Да, адмирал», — восхищенно согласился Хейшем.
1: «Итак, мы узнали кое-что новое», — продолжал Залумар. «Они не только трусливые и глупые, но и слишком мягкие. Да-да, мягкие и податливые, как материал, который они называют воском».
0: Лакин сказал, словно рассуждал вслух:
2: «Интересно, как глубоко можно вонзить меч в бочку с воском? Даже если очень глубоко, будет ли воску от этого какой-нибудь вред?»
0: Лицо Залумара застыло. Он повернулся к Лакину.
1: «Прекрати раздражать меня бессмысленными замечаниями».
0: Еще 2 года все шло прекрасно. Залумар сидел в своем роскошном дворце, словно паук в центре паутины, лишь изредка совершая царские поездки по доставшемуся ему миру. Земля полностью находилась в его власти. Он правил планетой, отдавая приказы. За все это время не возникало никаких проблем, если не считать обычного недопонимания. Еще не было в истории императора, который более прочно сидел бы на троне, чем Нордис Залумар. По его приказу 3 группы рейдианских офицеров отправились в инспекционный полет к земным колониям, расположенным на Венере, Марсе и Каллисто. И никто из тамошних людей не осмелился перерезать глотки пришельцам, поскольку все земляне являлись их заложниками. 4-й отряд отправился на Альфу Центавры, единственную колонию Земли в другой системе. Он довольно долго не возвращался. Никто из рейдиан не пользовался своими боевыми кораблями. Они летали на космических лайнерах землян, путешествуя с комфортом, как и положено представителям высшей формы жизни. Из 1600 рейдиан, составлявших экспедиционный корпус, продолжали нести военную службу менее 200. Из них 100 постоянно охраняли дворец, 80 присматривали за кораблями. Остальные совершенно бесплатно путешествовали по земле. Каждый из них был принцем, Азалумар королем королей.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Эрик Фрэнк Рассел. Фундаментальное право. Продолжение. Да, без преувеличения, рейдиане были самыми настоящими принцами. Если кто-то из них облюбовывал в витрине магазина какую-то вещь, он входил, обращался к хозяину и тут же получал желаемое. Дорогую фотокамеру, бриллиантовую подвеску, гоночный мотоцикл или космическую яхту, способную слетать на Луну. Нужно было только показать пальцем и произнести волшебное слово «дай». Двое младших навигаторов обзавелись субтропическим островом с великолепным особняком. Они, катаясь на конфискованной амфибии, сошли на берег, увидели особняк и сказали его хозяевам: «Уходите отсюда!» А слугам предложили остаться. Хозяева поспешно покинули остров, а слуги продолжали исполнять свои обязанности. 20 механиков отправились в круиз на 200-тонной роскошной яхте. Заметили ее в порту, поднялись на борт, велели всем пассажирам убираться, а команде вывести яхту в море. Ну как в подобных условиях кто-нибудь из рейдиан мог быть недоволен? Однако нытик Лакин не желал униматься, продолжая всех пугать. Иные будут ворчать, даже если им преподнесут на блюде весь космос. «Так не может продолжаться вечно», — говорил Лакин.
1: «А я вовсе не рассчитываю на вечность», — отвечал Заломар. «К сожалению, мы не бессмертны. Но если так будет продолжаться до конца нашей жизни, нам будет не на что жаловаться».
0: «До конца нашей жизни?» — переспросил Лакин. Выражение его лица ясно говорило о том, что худшие подозрения оправдываются. «Вы не намерены сообщить на Рейдиан о покорении Земли?» Заломар поудобнее устроился в кресле, которое представляло собой хитрое сочетание трона и кровати, и сложил руки на животе, заметно увеличиваясь.

0: паразитов, любителей пользоваться плодами чужих побед. Нас бы вновь отправили в космос.
1: Лакин молчал, поскольку ему нечего было возразить.
0: Да, нам бы приказали забраться в консервные банки и лететь на поиски новых миров. И сейчас бы мы снова рисковали и терпели лишения. А в качестве награды, мой дорогой тупоголовый Лакин, мы бы получили кучу медалей, которые нельзя ни съесть, ни даже продать, скромную пенсию, торжественную свадьбу, детишек-нахлебников, старость, а потом кремацию.
2: Возможно, все сложилось бы именно так, адмирал, но...
1: Залумар махнул на него рукой.
0: Пусть паразиты сами добывают себе все, что им нужно, оправдывая тем самым собственное существование. А мы будем наслаждаться тем, что получили. Вспомни, мой дорогой страдалец Лакин, нашу древнюю поговорку. Ты покрась длинный забор, Джейфет, а я пока отдохну в гамаке.
2: Да, адмирал, но...
0: Что еще за «но»? — перебил Залумар, поглаживая живот.
2: Согласно инструкциям, опоздание с докладом о захвате новой планеты является предательством. А предательство карается смертью. Нас отправят в газовую камеру.
0: Если найдут.
1: Залумар закрыл глаза и сонно улыбнулся.
0: А если мы не пошлем доклад, то на поиски уйдет 1000 лет. Или даже 2. Мы успеем спокойно прожить здесь всю жизнь. И мне совершенно наплевать, сколько чиновников покраснеет от ярости через несколько столетий после моей смерти.
2: Ваши подчиненные полагают, что отправка донесения на Рейдиан откладывается по стратегическим соображениям, известным старшим офицерам, настаивал Лакин. Если они узнают правду, им это не понравится.
0: В самом деле? А почему? Неужели они столь полны патриотического рвения, что предпочитают лететь навстречу гибели, а не наслаждаться жизнью здесь? Жизнью, которую они заслужили.
2: Дело не в этом, адмирал.
0: А в чем же?
2: У четверти личного состава истекает срок службы.
0: Наша служба уже закончилась, возразил Залумар. Мы все ушли в отставку.
1: Он вздохнул. Его терпение кончалось.
0: На заслуженный отдых. Мы получили пенсию на Земле, и эта пенсия оказалась куда более достойной, чем та, которую предлагает Рейдиан своим героям.
2: Возможно, но, боюсь, этого недостаточно.
0: А чего еще они хотят?
2: Жены, детей, собственные дома среди себе подобных.
0: Чушь.
2: Мы можем сочетаться браком и иметь детей только с женщинами нашей расы, продолжал Лакин. Мужчины, которые задержатся здесь после окончания срока службы, лишатся права на семью. И все сокровища этого мира не компенсируют им потерю. В любом случае, трудно ценить то, что получаешь просто так, да и скучно жить без борьбы.
0: А вот мне не скучно, возразил Залумар. Мне нравится так жить.
2: Каждый день я вижу витрины, забитые золотыми часами, сказал Лакин. И что с того? У меня есть золотые часы, полученные в тот же момент, когда я заявил, что хочу их иметь. Но мне не требуется 50 золотых часов. Мне не нужны даже еще одни.
0: Лакин, твой срок службы заканчивается?
2: Нет, адмирал. Мне осталось еще 12 лет.
0: Значит, ты еще не заслужил право на женитьбу. А что до тех, кто заслужил, это их забота, а не твоя.
2: Но это станет моей и вашей заботой, если рейдиане начнут роптать.
1: Желтые глаза Залумара вспыхнули.
0: Первые мятежники будут казнены в назидание остальным. Таковы законы службы в космосе, которые я, как адмирал, имею право применить. Можешь не сомневаться, я без колебаний отдам такой приказ.
2: Да, адмирал, но...
0: Но что?
2: Можем ли мы себе это позволить?
0: Говори прямо, Лакин. Хватит терзать мой разум загадками.
2: 3 года назад,
1: с угрюмым отчаянием в голосе напомнил Лакин,
2: нас было 1600. Сейчас меньше.
0: Продолжай.
2: 42 рейдианина умерли от гриппа, к которому у нас нет иммунитета. 18 погибли, когда разбился земной самолет. 23 стали жертвой обжорства и лености. 2 исчезли, отправившись изучать дно моря. Сегодня утром 3 разбились на спортивном автомобиле, который земляне построили по их приказу. Еще около 40 рейдиан расстались с жизнью по самым различным причинам.

0: Медленно, но верно число наших солдат сокращается. Если так пойдет и дальше, очень скоро нас останется совсем мало.
1: Мой бедный, глупый Лакин.
2: Если только мы каким-то чудом не обретем бессмертие, то наступит время, когда от нас не останется никого, где бы мы ни находились.
0: На Рейдиане, сир, смерть не будет для нас равносильно поражению и не станет победой для землян.
3: Залумар мрачно усмехнулся.
1: Смерти нет ни победы, ни поражения.
3: Он взмахнул рукой, давая понять, что разговор закончен.
1: Иди, крась длинный забор.

0: Когда Лакин удалился, Залумар вызвал главного офицера связи.
1: Шайбе, я только что узнал, что мои подчиненные беспокоятся. Тебе что-нибудь об этом известно?
2: Всегда кто-нибудь ворчит. В любой армии есть недовольное меньшинство. Лучше не обращать внимания.
1: На каждом корабле 6 операторов связи. Всего их 60. Есть ли среди них ворчуны?
2: Мне о них ничего не известно, адмирал.
1: 2 года назад я приказал тебе вывести из строя все передатчики. Никто не пытался с тех пор их чинить. Ты проверял?
2: Я проверяю каждый 7-й день, адмирал. Рации не работают.
1: Ты готов в этом поклясться?
2: Да, твердо ответил Шайпин.
1: Отлично. Можно ли восстановить хотя бы одну из них меньше, чем за 7 дней? То есть сделать так, чтобы она работала между твоими проверками?
2: Нет, адмирал. Потребуется не меньше месяца на починку передатчика.
1: Хорошо. Ты и дальше будешь лично отвечать за состояние рации. Всякий, кто попытается вести передачу, должен быть казнен на месте. За ошибку ответишь головой.
0: И адмирал так посмотрел на Шайпина, что у того не осталось ни малейших сомнений относительно серьезности приказа.
1: Хейшем во дворце или путешествует?
2: Он вернулся 3 дня назад, адмирал. Скорее всего, он сейчас в своих покоях, в западном крыле дворца.
1: Передай, что я хочу его немедленно видеть. А заодно найди Фокса и пришли ко мне.
0: Хейшем и Фокс пришли вместе, первый с широкой улыбкой, а второй, как и всегда, с невозмутимым лицом. Залумар обратился к Хейшему.
1: Ты отвечаешь за личный состав. Сколько сейчас в строю?
2: 1417, адмирал.
1: Значит, мы потеряли 130 рейдиан?
0: Осведомился Залумар, не спускавший внимательного взгляда с Фокса, но тот никак не отреагировал на слова Хейшема.
2: «Да, адмирал», — согласился Хейшем, слишком довольный жизнью, чтобы обращать внимание на удручающую статистику.
1: «Что ж, после мрачных гримас Лакина твоя самодовольная ухмылка бодрит», — заметил Залумар. «А почему ты такой довольный?»
2: «Меня наградили черным поясом», — сообщил Хейшем, раздуваясь от гордости.
1: «Наградили? Кто?»
2: «Земляне, адмирал».
0: Залумар нахмурился.
1: «В мире, где можно конфисковать все, что угодно, не может быть достойной награды».
2: «Черный пояс ничего не значит, если просто его взять», — объяснил Хейшем. «Чтобы его получить, нужно одержать несколько побед. В этом его ценность. Я заслужил пояс, рискуя собственной шеей».
1: «Иными словами, мы потеряли 130 бойцов, а ты пытался увеличить это число. Стоит ли удивляться, что рядовые рискуют, если старшие офицеры подают им дурной пример? Так что же это за награда?»
2: «Вот как было дело, адмирал», — сказал Хейшем. «Около года назад я заявил группе землян, что мы воины, и нас воспитывают как воинов. Мы не играем в глупые игры вроде шахмат. Наш любимый вид спорта — борьба. С детства мы учимся ломать руки противникам, поэтому каждый рейдианин является первоклассным борцом и эффективной боевой машиной».
1: «Ну и?»
0: — нетерпеливо спросил Залумар.
2: «Один невысокий землянин очень заинтересовался моими словами и спросил, какой стиль борьбы мы предпочитаем. Я взялся показать, а когда пришел в себя...»
1: «Что?»
0: — воскликнул Залумар.
2: «Когда я пришел в себя», — повторил Хейшем, «он стоял у стены и смотрел на меня. Вокруг стояло множество свидетелей, и все они были землянами, поэтому мне ничего не оставалось, как прикончить его на месте».
1: «Естественно», — энергично кивнул Залумар.
2: «Я схватился с ним по-настоящему, а когда мне вновь помогли встать, я...»
1: «Что ты?»
2: «Я попросил показать, как он это сделал. Он ответил, что потребуется серия уроков. Я стал ходить на занятия и постепенно увлекся. Тренировался до тех пор, пока не достиг совершенства».
0: Он замолчал и выпятил грудь.
1: «Теперь я имею черный пояс».
3: Модель для сборки On Energy.
0: Залумар посмотрел на Фокса.
1: «Ты имеешь какое-то отношение к этой истории?»
2: «Нет, адмирал.
1: Но все равно. Безрассудство заслуживает порицания. Я не потерплю, чтобы земляне поощряли подобные вещи. Он повернулся к Хейшему. Никто ничему не может нас научить. Но ты, старший офицер, согласился брать уроки у побежденных.
2: Не думаю, что это имеет значение, адмирал нисколько не смутился Хейшем.
1: Почему?
2: Я владел их приемами и теперь могу бороться эффективнее, чем они. Чтобы получить пояс, мне пришлось уложить 20 землян одного за другим. Поэтому можно сказать, что я научил их играть в их собственную игру.
0: Залумар немного успокоился. Впрочем, он продолжал смотреть на Хейшема с подозрением.
1: А откуда ты знаешь, что они не поддавались?
2: Похоже, они боролись по-настоящему.
1: Похоже. Видимость часто бывает обманчивой, сухо заметил Залумар. Но как могло получиться, что невысокий землянин сумел с тобой справиться в первой схватке?
2: Этот землянин боролся очень необычно.
1: А в чем выражалась необычность?
0: Хейшем задумался, стараясь найти простой пример.
2: Если я попытаюсь толкнуть рейдианина, он толкнет в ответ. Но если толкнуть землянина, он схватит тебя за запястье и дернет в том же направлении, в котором двигаешься ты. Он помогает противнику упасть.
0: Очень трудно сражаться с тем, кто не сопротивляется. Получается, что все твои намерения выполняются противником, и далеко не всегда это выгодно тебе.
1: Ну, совсем не трудно дать достойный ответ, нахмурился Залумар. Ты перестаешь толкать и начинаешь тянуть.
2: Если ты меняешь свою тактику, он тут же меняет свою, возразил Хейшем, и продолжает тебе помогать. Нет никакой возможности противостоять этому нашими методами.
0: Остается одно — взять на вооружение тактику противника.
1: Звучит глупо. Однако на любой планете аборигены склонны делать все не так, как мы. Ладно, Хейш, можешь идти и радоваться своей награде. Но я запрещаю солдатам следовать твоему примеру. Мы и так теряем слишком много людей.
0: После того, как Хейшем ушел, Залумар обратился к землянину.
1: «Фокс, я уже давно тебя знаю. Ты неизменно послушен и правдив. Вот почему я очень высоко тебя ценю».
2: «Спасибо, адмирал», — с благодарностью ответил Фокс.
1: «Будет очень обидно, если ты потеряешь свое нынешнее положение. Я рассчитываю получить искренние ответы на свои вопросы. В этом случае тебе нечего бояться».
2: «Что вы хотите знать, адмирал?»
1: «Скажи-ка, Фокс, вы что, просто ждете?»
2: «Я не понимаю», — недоуменно сказал Фокс.
1: «Я хочу знать, не играют ли земляне с нами в хитрую игру? Не ждете ли вы, пока все рейдиане попросту вымрут?»
2: «Что вы, вовсе нет!»
1: «Но почему?» — нахмурился Залумар.
2: «По двум причинам», — проговорил Фокс. «Во-первых, мы думаем, что существуют другие, более мощные силы рейдиан, которые когда-нибудь придут вам на смену. Вы же не можете остаться здесь до конца своих дней».
1: «Ха, вот это вряд ли», — внутренне улыбнулся Залумар, но вслух сказал. «А во-вторых?»
2: «Мы — колония рейдиана, из чего следует, что на вас ложится ответственность хозяев. Если на нас кто-нибудь нападет, вы будете сражаться, чтобы защитить землян. Это нас вполне устраивает. Как говорит пословица, всегда лучше иметь дело со знакомым чертом, а не с тем, от которого приходится ждать чего угодно».
0: Слова Фокса звучали убедительно. Даже слишком убедительно. Возможно, он говорил правду, вот только не всю. Залумару казалось, что землянин скрывает нечто крайне важное. Но как заставишь его раскрыть свою тайну?
1: Залумар вновь ощутил смутную неуверенность. Возможно, все это лишь реакция на высокую смертность среди рейдиан.
2: Будь проклят, Лакин, пророчащий всякие ужасы.
0: Так и не придумав ничего путного, Залумар сменил тему.
1: «Я получил любопытный доклад от нашего эксперта по имени Марджамиан. Он занимается антропологией и социологией. Я хочу, чтобы ты прокомментировал его выводы».
2: «Относительно нас, землян?»
1: «Да. Он утверждает, что ваша древняя история полна предательств и убийств, и что вы едва не истребили друг друга. И тогда, охваченные отчаянием, вы сумели договориться между собой на базе одной идеи. Вы установили вечный мир, признав право каждого народа жить так, как он пожелает. Он посмотрел на Фокса. Это правда? Более или менее без особого воодушевления ответил Фокс. Позднее, когда вы вышли в космос, возникла необходимость расширить рамки договора. Вы решили признать право всех существ жить по их собственным законам. Он вновь вопросительно посмотрел на землянина. Верно? Более или менее равнодушно подтвердил Фокс. Наконец появились мы, продолжал Залума. Мы живем по другим законам, безжалостно завоевывая чужие миры. Перед вами встала дилемма. Тем не менее, вы признали наше право владеть землей, хотя вам пришлось заплатить немалую цену.
2: У нас не оставалось выбора, заметил Фокс. К тому же мы в состоянии заплатить такую цену. Мы можем создать роскошную жизнь для нескольких сотен рейдиан. Нас 300 миллиардов. Ваше содержание обходится примерно по 2 цента на человека в год.
0: Залумар удивленно поднял брови.
1: Весьма своеобразный взгляд на происходящее.
2: И за такую цену, добавил Фокс, планета остается целой и невредимой, к тому же мы получаем защиту.
1: Понятно. Вы считаете, что наши отношения взаимовыгодны? Мы получаем все, что хотим, и вы тоже.
2: Он зевнул, чтобы показать, что аудиенция окончена.
1: Что ж, в космосе обитают самые разнообразные существа.
2: Но как только Фокс ушел, Залумар сразу перестал зевать. Он сидел и смотрел на роскошную дверь, как будто пытался разглядеть в ее узоре тайное оружие землян, которого, быть может, и не существовало. У него не было никаких оснований полагать, что где-то закопан топор войны, который дожидается своего часа. Никаких оснований, если не считать изредка просыпающегося инстинкта.

0: Прошло еще 3,5 года или 6 с момента захвата земли, и неожиданно топор войны был вырыт. Первым предупреждением о катастрофе был продолжительный рев, который начался восточнее дворца и сменился пронзительным воем высоко в небесах. Заломар крепко спал, когда поднялся шум. Он проснулся и сел на постели, решив поначалу, что рев приснился. Некоторое время он смотрел в большие окна спальни, но видел лишь усыпанное звездами небо в просветах между облаками. Снаружи царила тишина, словно мир замер, потрясенный ужасающим ревом в ночи. Затем ярчайшая розовая вспышка озарила облака. А потом еще, еще и еще. Через несколько секунд последовала серия глухих ударов. Дворец задрожал, зазвенело стекло в окнах. Вскочив с постели, Заломар поспешил к окну и выглянул наружу. Он ничего не увидел, но услышал металлические скрежет и крики. Он подбежал к прикроватному столику, схватил трубку телефона, пробежал глазами список дежурных офицеров. Ах да, Эрни Кош командует дворцовой стражей. Тишина. Заломар встряхнул трубку и выругался. Наконец послышался сонный голос.
1: «Эрни Кош, что происходит?» — рявкнул Заломар. «Я не знаю, адмирал. Похоже, проблемы в порту». «Ну так узнай! Ты ведь можешь связаться с портом?»
2: «Связи нет, адмирал. Мы не получаем никакого ответа. Мне кажется, линия перерезана».
1: «Перерезана?»
0: Заломар почувствовал, как в нем закипает злость.
1: «Какая чушь! Наверное, случайный обрыв. Никто не осмелится перерезать провод».
2: «Перерезан он или нет, но связь не работает», — заявил Эрни Кодж.
1: «У нас есть рация. Свяжись немедленно. Ты что, спятил, Эрни Кодж?»
2: «Мы уже пытались, адмирал, и сейчас пытаемся. Никакого ответа».
1: «Немедленно отправь туда вооруженный наряд. Пусть возьмут с собой портативный передатчик. Я должен знать, что происходит в порту».
0: Бросив трубку, он быстро оделся. Из сада доносилось с десяток голосов. Послышался громкий стук. Он поспешил к двери, но в этот момент громко зазвонил телефон. Заломар схватил трубку.
1: «Да! Слишком поздно, адмирал! Они уже...»
0: В трубке раздался скрежет, сменившийся ужасным хрипом. Потом наступила тишина. Заломар выскочил из комнаты и побежал по коридору. Его разум лихорадочно искал объяснение происходящему.
2: «Они? Кто такие они? Неужели флотилию отыскала другая экспедиция с Рейдиана? Или неизвестные союзники Земли наконец пришли к ней на помощь? Или это бунт под предводительством Лакина?»
0: Он свернул за угол и налетел на 3 вооруженных землян, бегущих по коридору. Они схватили его, прежде чем он успел остановиться. Все 3 были крупными, мускулистыми солдатами в стальных шлемах, обвешанными амуницией и вооруженными автоматами.
1: «Что все это значит?» — закричал Заломар. «Неужели вы не понимаете?»
0: «Заткнись!» — приказал самый крупный из солдат.
1: «Вы заплатите!»
0: «Я ж сказал, заткнись!» Солдат размахнулся и с такой силой двинул Заломара в зубы, что тот едва не потерял сознание. «Проверь, нет ли у него оружия, Милт?» 2-й землянин быстро и ловко обыскал Заломара.
3: «Ничего нет, даже носка набитого песком».
0: «Отлично. Милт, отведи его в кабинет и охраняй. Если будет капризничать, дай по ушам». И с этими словами, держа оружие наготове, 2 солдат побежали дальше по коридору. Еще 2 десятка вооруженных землян помчались вслед за ними, не обращая на Заломара ни малейшего внимания. Милт распахнул дверь и толкнул Заломара.
3: «Входи!»
1: «Неужели ты не знаешь, с кем?»
0: Милт саданул подкованным сапогом по заднице Заломара и рявкнул:
3: «Делай, что говорят!»
0: Заломар влетел в комнату. В центре стояли узкие столы и 8 стульев. Рейдианин плюхнулся на ближайший стул и бросил мрачный взгляд на Милта, который встал возле двери, прислонившись спиной к косяку. Через минуту дверь распахнулась, и в комнату втолкнули Лакина. Лицо Лакина было разбито, по щеке текла кровь.

Окончание рассказа Эрика Фрэнка Рассела «Фундаментальное право» и начало еще одного его рассказа и его же окончание в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Эрик Фрэнк Рассел. Фундаментальное право. Окончание.
1: Эрни Котч мертв, сказал Лакин. А также Дремит, Вашт, Марджамиан и еще половина дворцовой стражи.
0: Он осторожно провел пальцами по лицу.
1: Похоже, мне повезло. Меня лишь избили.
2: Они дорого за это заплатят,
0: пообещал Залумар и с любопытством посмотрел на Лакина.
2: А я тебя подозревал. Похоже, я ошибся.
1: Можно предвидеть неприятности, но не принимать в них участие.
0: Я уже давно догадывался, что Хейшем что-то затевает.
2: Хейшем?
1: Да.
0: Срок его службы закончился 2 года назад, а он все еще здесь. Хейшем не из тех, кто будет сидеть и ждать конца. Он улучил момент.
2: Чего он хочет?
1: 80 наших солдат постоянно охраняют корабли. Еще 80 в резерве.
0: Хейшему нужно было лишь дождаться, когда придет его черед. У него немало сочувствующих, чтобы собрать из них полную смену. Он захватит корабли и будет делать все, что пожелает.
2: Ничего не выйдет. Он не сможет увести 10 кораблей, имея всего лишь 80 солдат.
0: Ему вполне по силам поднять 2 корабля. Минимальный экипаж, как вы прекрасно знаете, состоит из 40 человек, напомнил Лакин.
2: Он спятил, заявил Залума. Как только вернется на Рейдиан, его сразу же подвергнут допросу с применением пыток. А после того, как он все расскажет, всех казнят.
0: Хейшем думает иначе, ответил Лакин. Он собирается свалить всю вину на вас. Намерен сказать на родине, что вы запретили отправлять рапорт, поскольку хотели, чтобы вся слава и добыча достались вам.
2: Ему не поверят на слово.
0: С ним 80 человек, и все повторят показания Хейшема. У них нет выбора. Кроме того, он заставит землян подтвердить его рассказ. Когда прибудет рейдианская комиссия, земляне выступят в пользу Хейшема. Он уверен, что выбранная тактика не только спасет ему жизнь, но подарит славу.
2: «Откуда ты все это знаешь?» – осведомился Залумар.
0: Он поделился своими планами и предлагал лететь с ним.
2: «И почему ты отказался?»
0: «Я не разделяю его оптимизма. Хейшем всегда был излишне самоуверен».
2: «Тогда почему ты не предупредил меня о заговоре?»
0: Лакин развел руками. «А зачем? Вы бы обвинили его в предательстве. Он бы все отрицал, прекрасно понимая, что вам надоели мои предупреждения. Разве бы вы мне поверили?» Оставив этот неприятный вопрос без ответа, Залумар погрузился в мрачные размышления.
2: «Земляне его не поддержат. Они ничего не выигрывают. Им совершенно все равно, останется в живых отряд Хейшема или нет».
1: «Земляне согласились подтвердить все его слова, но не бесплатно».
0: Подавшись вперед, Залумар спросил, с трудом сдерживая ярость.
2: «И какова цена?»
0: 8 кораблей Хейшем не возьмет.
2: «Оставит их в полном порядке с оружием для уничтожения планет?»
0: «Да». Лакин немного подумал и добавил. «Даже Хейшем отказался бы заплатить такую цену, если бы земляне знали, где расположен Рейдиан.
1: Но они не знают».
0: Не обращая более внимания на Лакина, Залумар сидел и тяжело дышал, а его лицо постепенно меняло цвет. Неожиданно он вскочил со стула и крикнул охраннику.
2: «Ты кусок дерьма! Примитивное животное!»
0: «Ну-ну», — ухмыльнулся Милт. «Не принимай случившееся так близко к сердцу». Дверь распахнулась, и в комнату вошел Фокс в сопровождении Маккензи и Вителли. Последний одарил Залумара вкрадчивой улыбкой, которая совершенно не изменилась за 6 долгих лет. Все 3 были одеты в мундиры и вооружены автоматами. Теперь они выглядели иначе. Появилась твердость, которую раньше Залумар не замечал. Однако их твердость не была похожа на жесткость Рейдиан. Присутствовало еще и терпеливое лукавство. У Залумара в рукаве оставался последний туз. Не дав им даже открыть рот, он сказал:
2: «Корабли не помогут! Вы никогда не узнаете, где находится Рейдиан!»
0: «Чему же?» — спокойно заявил Фокс. «Мы знаем».
2: «Ты лжец! Никто из моих людей не выдаст этой информации, даже такая корыстная свинья, как Хейшем!»
0: «А никто и не выдавал. Именно поэтому мы и догадались. Вы просто не смогли утаить».
2: «Только не нужно врать, я...»
0: «Это была нелегкая задача, но мы справились с ней», — перебил Фокс.
1: Все ваши любители путешествий охотно вступали в разговоры с землянами, ведь бедняжкам так одиноко вдали от родины. Ни один не рассказывал, откуда он прилетел, но каждый охотно сообщал, где его родины нет. Мы записали 80 тысяч разговоров за 6 лет, проанализировали их и простым методом исключения установили, что вы прибыли с Сигмы Октанта.
2: «Да ошиблись», — сказал Заломар, пожалуй, чересчур поспешно.
1: «Время покажет. И ждать осталось недолго. Пожалуй, мы смогли бы построить суперфлот, который сочетал бы достоинства ваших и наших кораблей. Но к чему тратить время и средства? Мы уже к завтрашнему утру научимся управлять вашими кораблями».
2: 8 кораблей против 1000 рейдианских крейсеров!» Заломар позволил себе рассмеяться. «У вас нет ни малейших шансов на победу!»
1: «А нам и не придется сражаться с рейдианскими крейсерами. Мы пошлем эти 8 кораблей вслед за Хейшему. Даже если не догонят, то прибудут лишь немногим позже. Власти Рейдиана ничего не успеют сделать».
2: «И что будет дальше?»
1: «Родится новая двойная звезда». Наступило недолгое молчание, а затем Заломар прохрипел со всей доступной ему иронией.
2: «Вот как вы обходитесь со своим драгоценным правом!»
1: «Ты взялся за нужную палку, только не с того конца», — сказал Фокс. «Право, которым мы так дорожим, звучит так. Каждый может идти к черту тем путем, который он выбирает».
2: «Что?»
1: «Поэтому, когда вы прилетели, мы охотно предоставили свои услуги. То было верное дело. Всегда легко предсказать, как поведут себя жадные и беспощадные существа. Вы не обманули наших ожиданий?» Вынув из кобуры пистолет, Фокс аккуратно положил его на середину стола. «Мы вам поможем еще раз». И с этими словами он вышел из комнаты. За ним последовали Маккензи, Вителли и Милт. Дверь захлопнулась, щелкнул замок. Заломар и Лакин просидели всю ночь, бессмысленно глядя на стол. Они молчали. На рассвете со стороны порта прилетел оглушительный рев. После паузы все повторилось. Всего 8 раз. Когда кроваво-красная звезда по имени Солнце поднялась над горизонтом, пепельно-бледный Заломар встал, подошел к столу и взял пистолет.

Вы слушали рассказ Эрика Фрэнка Рассела «Фундаментальное право». Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru

0: Инна Живетьева. Подковник. «Ненавижу!» — выдохнул Есень, оглядываясь на замок. Крыша еще виднелась над верхушками деревьев, закрывая черным силуэтом закатное солнце. Алое небо предвещало ветер и дождь, не самую удачную погоду для путешествий. Но Есень поправил на плече котомку, обросшую репьями, и зашагал дальше. Эх, куртку бы ему справную, в такой не по лесу продираться, а на жеребце по гладенькой тропке ехать. Вот сапоги крепкие, годятся для дороги, а штаны тоже никчемные. Обредили княжескую игрушку, мрык им в глотке. Ничего, за лесом дорога начнется, по ней из холминок зерно возят. Есень снова оглянулся, но не на замок, а на оставленный за ним дом. Не увидел, конечно, но прицепилась к душе тоска хуже, чем репьи к котомке. Уютно было на мельнице в последний вечер. Поскрипывала ставня, подпевая сверчку, шуршали за печкой тараканы. Полосатый кот по прозвищу Брысь сидел у порога и старательно тер морду лапой. Мельник Свент пристроился у стола, придвинув плошку с жиром. Огонек на кончике фитиля покачивался, и у дядькиной тени то отрастал, то укорачивался нос. Хороший такой нос. Ну, у дядьки и у самого нос не подкачал. Мясистый, чуть отвислый. Когда Свент говорит что-то важное, то непременно шмыгает этим своим носом. Он и тогда шмыгал, но смотрел не на работника, а на драный башмак, который ловчился починить.
1: «Вот, Есей, я тебе так скажу. Невесту надо брать издаля, чтоб потом родня поменьше под ногами путалась. Хуже нет, когда невесте на родня в дела суется».
0: Свент говорил весомо, словно был первым знатоком на деревне. Есень кивал, усмехаясь про себя. Что может знать старый бабыль?
1: «И лучше всего присматривать на ярмарке. Вот поедем осенью».
2: «Дядька, ты что, жениться собрался?» — захохотал Есень.
1: «Дурень!»
0: Свент качнул головой, и длинная тень нос клюнула согласно. «Как есть дурень!»
1: «Тебе этой осенью пора девку приглядеть, а на следующую и жениться можно. Вон оглобля какая вымахала. Не дело все ж таки без семьи. Да и мне будет на кого мельницу оставить».
0: «Прав, дядька Свент. Вся Есенева семья на деревенском кладбище. Если бы не пригрел мельник, к работе не приставил, пропал бы сирота. Но это же не причина, чтобы так рано жениться. Он наследник княжеский, Есеня постарше будет, а что-то не слышно, чтобы его сватали. Хоть княжич Арсей тоже матери не помнит».
1: «А еще на праздники можно!» – оживился Свент. «Ты завтра, как пойдешь, рубаху понаряднее надень, он хоть ту, с петухами».
0: «Вот и надел».
2: «Ненавижу!» — скрипнул Есень зубами.
0: «Хотелось к дядьке зайти, попрощаться, но где первым делом деревенщину искать будут, как не дома? Нет уж, ровнёхонько к закату спиной топать». К дороге он вышел, когда тени сгустились и слились в единую. До холминок Есень, конечно, не успеет добраться, но и мрык с ними, с холминками, в поле переночует. Главное, подальше уйти. А то и не поймешь, то ли правда еще видна крыша, то ли чудится. Шагал Есень споро, скоро и лес остался за спиной. Даже насвистывать начал, затолкав набившую оскомину, надоело в дальний уголок. «Все сложится, помоги, Верховный. Дойдет Есень до города, там к кому-нибудь в подмастерье наладится. Руки у него к правильному месту приставлены, это уж и люди говорят, и сам Есень знает. А через несколько годочков можно будет и дядьку Свента проведать».
2: Посвистывание уже складывалось в мелодию озорной песенки, какой любили парни смущать девок, когда беглец услышал лошадиный топот. То ли пятеро, то ли семеро, и не разглядеть в сумерках. Да хоть трое, все одно не убежать. Был бы в лесу, может, скрылся бы. Такое отчаяние взяло, что бросил Есень котомку и сиганул с дороги в поле, продираясь через густую, ни разу еще не кошенную траву.
0: «Кони у князя добрые, уж за спиной слышно».
2: Есень втянул голову в плечи, ожидая: «Вот сейчас захлестнет арканом!»
0: Но двое всадников промчались мимо и развернули коней, перекрывая путь. «Влево-вправо дернись, и там ждут!» Есень вскинул голову, процедил воздух сквозь стиснутые зубы. Он ждал, что будут бить, но княжеский сотник лишь плюнул ему под ноги.
1: Где же искать деревенского дурня, как не в противоход дому?
2: Как и плеуху дал. У Есени даже ухо огнем взялось.
1: «В седле-то умеешь, подковник?»
2: Кивнул. Конечно, деревенские смирные клячи не то что княжьи кони, но все одно кивнул бы, если бы не умел.
3: «Ненавижу!»
2: — глянул на узкую полоску заката.
0: Вырастала на алом небе крыша, перетекала в громоздкое строение. Замок приближался. Интересно, где встретит княжич, у ворот или на крыльце? Глянет со стены или велит слугам провести в комнату?
1: «Волнуется, поди, злорадно», — подумал Есень.
2: Уже зажгли факелы, и яркие огни горели по всей крепостной стене. Есень повел головой, хоть все равно не угадать отсюда княжича Арсея. Сотник пробасил:
1: «Свои!»
2: Его узнавали по голосу. Такого сиплого баса больше ни у кого быть не могло. Но решетка все-таки не шелохнулась, пока не подъехали ближе.
1: «Поймали», — сказал стражник без удивления.
4: «Долго вы что-то?»
1: «Да это бестолочь по лесу кругаля давал», — кивнул на беглеца сотник.
2: Есень вглядывался в людей за воротами, но знакомые фигуры, высокой, с широким разворотом плеч, прямой, точно черенок метлы проглотил, не видел.
1: «Что же ты, княжич, не ждет свою игрушку?»
2: Есень глянул на замок, удивленный темными провалами окон.
5: «Княжич, все уже почивать легли. Велели не беспокоить», — зевнул стражник.
4: «А князь сейчас доложит».
3: «Ненавижу», — подумал Есень, скатываясь с седла. «Ненавижу».
2: Арсей стискивал кулаки, глядя из темной спальни, как мешком падает с коня помощник мельника.
3: «Уволень деревенский, сопля, недородок, еще и бежать вздумал. Зачем, спрашивается? Ненавижу».
2: Он возненавидел эту веснушчатую рожу, в тот момент радостно улыбающуюся, когда Вет дошел до толпы и ухватил за плечо рыжего парня в расшитой петухами рубахе. Улыбка смялась недоумением, а потом, как вытолкали и поставили перед княжичем, испугом, упала в тишине.
1: «Подковник».
2: Рыжий все хлопал глазами и снова улыбался, но уже как улыбаются ребенку, услышав глупую шутку. Арсей же стиснул кулаки.
3: «Ненавижу! Верховный, за что? Ему, княжичу, что в гербе носит три луча восходящего солнца, воину, которому прислали первое приглашение на королевский турнир за 2 года до совершеннолетия, наследнику одного из старейших родов, деревенщину сопливую в подковнике! Ненавижу!»
2: Обряд в день совершеннолетия давно проводили лишь по традиции. Никто, даже специально приглашенный Вет, не думал, что закончится он так. С тех пор, как ушли за горы на новые земли, не случалось близких подковников. Уж несколько поколений не случалось. А княжичу Арсею подгадила судьба. Подгадила, хотя называют это милостью. Что теперь прикажете с этим рыжим увольнем делать? Даже убить нельзя. Смерть из-за угла, да по расчетливому приказу, гадкая смерть. А он еще бежать задумал, дубина мельничная. Арсей видел, как рыжего вели в замок. Сотник топал следом и даже на подзатыльник беглецу не решился. Носится с деревенщиной, как с тухлым яйцом. Он, видишь ли, княжеский подковник. Первый раз княжич услышал это слово лет 8. У него тогда был наставник из тех, что положены благородному отпрыску, чтобы не только мечом махать и верхом ездить, но и немного считать писать мог. Наставнику Пенту было годов на 5 более, чем сейчас Арсею, но казалось тогда взрослый, мудрый. У него и спросил княжич, кто такие подковники. Пент пошуршал во дворе, мелькнул в дверях конюшни и только затем поманил княжича в сад. Там они присели на посыпанную песком тропку, и наставник выложил редком подкову, соломинку, тонкую веточку и нитку. Провел рукой, сглаживая песок. Потом согнул соломинку дугой и поставил воротцами, воткнув оба конца.
4: «Видишь?»
6: «Ну?»
2: А теперь вот так. Пент вытащил соломинку и показал на два оставленных ею следа.
6: Вот представь, что мир наш плоский, как этот песок. И каждая точка на нем — человек.
2: Вот человек и вот человек. Наставник снова повел пальцем над следами от соломинки.
6: «Живут эти двое, ничем не связанные. Понимаешь?»
2: — глянул с сомнением на княжича.
5: «Ну?»
2: «Ну?» — передразнил наставник. «Не на конюшне.
6: Вот в нашем плоском мире эти двое никак не связаны. Но если подняться над миром...»
2: Пент снова воткнул соломинку.
6: «То между ними видна несомненная связь. Вот такая тоненькая.
2: Или вот такая...» Он водрузил подкову аркой, приподнял, показывая два оставленных концами следа, и снова поставил на песок.
6: «Железная связь!»
2: «Или вот такая!» Он воткнул веточку, на нее повесил нитку, так, чтобы концы коснулись песка.
6: «Разная!» «Нитка — это так, фу!»
2: «Веточка там или соломинка тоже!»
6: «Но если вот такая...»
2: Наставник коснулся подковы. «То ее уже не разорвать!»
6: Нерушимая связь. Потому и зовут таких людей подковниками. Что за связь между ними, разве что Верховный знает.
2: Может, друзья, может, враги лютые, может, возлюбленные.
6: Трис ей за слово, помнишь?
2: Княжич кивнул. Легенду о вечных любовниках он уже слышал.
6: Вот тоже подковники. И князь Денис с кочевниками схлестнулся не только по своей воле. Вождь их ему подковником был. Так что какая связь и кто чью судьбу себе перетянет или на себя перевернет, не угадаешь.
2: Он тебя как 18 отсчитают, тоже веда пригласят. Хорошие деньги ему отвесят.
6: Лишь бы проверил наследника, нет ли подковника поблизости.
2: Вроде как у каждого есть, но мир большой, может, в дальних землях затеряется. А поблизости найдется... Наставник провел пальцем по железному изгибу.
6: Нерушимая связь. Если одного убить, то другой тоже умрет.
2: Экий ты скорый, убить. Если бы так просто. Может, да.
6: А может, только здоровее станет.
2: Всю непрожитую подковником жизнь примет. Не угадаешь. Его простуда может стать твоим удушением. Или его удача твоим спасением. В общем, будь у меня поблизости подковник, я бы ему дорогу периной выслал.
6: Связь нерушимая. И с кем? Увольнем деревенским.
2: От рыжего помощника мельника зависит судьба княжича Арсея.
6: Тьфу, мерзость какая! Лучше бы не проводили обряд.
2: У отца и так много врагов, а узнают, кого в подковники наследнику подсунули, и вовсе насмешек не оберешься.
6: Ночью Есеню приснилось. Отросла у него длинная белая борода. Сгорбилась спина, и походка стала валкая. Нога за ногу цепляется. И вот топает он так по коридору замка, по тропочке, что в камне вышаркана, от двери к лестнице, от лестницы к двери, все по той же тропочке. Облился потом Есень. Это ведь он стесал камень. Вот так всю жизнь проходил в княжеском замке не враг, но пленник. Завыл, начал бороду седую рвать, голову попытался о каменную стену разбить, но даже боли не почувствовал. Принимал камень мягко, как солома, оберегал княжеского подковника. Проснулся, первым делом себя за подбородок хватил. Но бороды не нащупал, даже щетина была еще редкая и мягкая. Выдохнул с шумом, помолился Верховному, чтобы отвел такую судьбу. И только тогда глаза открыл.
2: На сундуке у двери лежала новая одежда, такая же дорогая и бестолковая, как и прежде. Заботятся, мрыким в глотке. Нашел себе княжич игрушку, подковника, вишь.
6: А спросили Есеня, желает он такой чести? Ох, он уже и жениться готов, хоть на косой, хоть на рябой, только б не сидеть в этом замке собачкой комнатной. Душит Есеня камень, глушит шаги стражников, давят навеки тяжелые ставни, и ржавчиной оседает на хребте сырость. на мельницу бы, где и звуки, и запахи, все родное.
7: «Ненавижу!»
6: — смял Есень дорогую рубаху. Никогда у него такой дорогой не было, а сейчас готов променять на свою самую рваную и старую. Долг день, когда приткнуться некуда. По коридорам после сна такого вовсе тошно слоняться, и Есень выбрался во двор. Сощурился на небо, сплюнул. Даже солнце тут не такое. Свет его очерчивают каменные зубцы. Долго будут лужи сохнуть, что остались под стенами после ночного дождя. Посмотрел Есень, как солдаты на плацу мечами машут. Красиво, аж завитки берут. Тоже хотел пристроиться, но его шуганули. На заднем дворе крестьяне мешки сгружали. Подойти хотел помочь, но деревенские так испуганно глянули, что Есень шарахнулся. Потом до кузни подался. Нравилось ему там торчать. В кузне вкусно пахнет огнем, железом и потом. А главное, понятным делом занимаются. Если осторожненько втереться, то и помочь позволят. Но сегодня не выйдет. Вон стоят у порога мрачный княжич, ухмыляющийся сотник, невозмутимый кузнец и восхищенный подмастерье. Арсей вытащил монетку, бросил кузнецу. Тот припрятал аккуратно, принял от подмастерья подкову. Дулись мускулы на руках, набухли на груди. Крякнул кузнец, зарычал тихонько и выдохнул. Протянул княжичу разогнутую подкову. Арсей снял с широкой ладони, покрутил перед глазами и отбросил на землю. Звякнула подкова, наткнувшись на такие же покалеченные. А княжич выудил еще монетку. «Хватит!» — остановил сотник. Арсей бросил монетку под мастерью, повернул от кузни и увидел Есеня. Скривился, точно все зубы разом у него заболели. А куда Есеню деваться, если он от удивления даже рот не сразу закрыл? «Господин, а можно мне подковку взять?» Дерзко, не поклонившись даже, спросил Есень. «Ну, вон из таких разогнутых!» Глянул княжич. Глаза у него красные, точно всю ночь не спал и тараканов считал. Есень подумал, вот сейчас точно даст в ухо. Даже уже плечо повел, закрываясь. Но Арсей разомкнул губы. «Бери хоть все». Тянутся дни. Вроде и разные, а все равно похожи. Как камни в крепостной стене. И тоска у Есеня такая же, как эти камни. Тяжелая, плотно сложенная. С пяток всего закатов Верховный зажег, а уже удавиться с такой тоски хочется. Замок убрали в траур. Есень видел в окно, как ветер трепал черные ленты, завязанные на воротах. В ворота шли гуси, наполняя гоготом двор. Эхо отражалось от стены, поднималось к самому окну. Гуси предназначались к поминальному столу, и хоть не ведали о своей участи, все равно возмущались переменами в жизни громко и скандально. За их криками Есень не услышал, как открылась дверь. Ухватили за плечо, развернули... И Есень увидел княжича, да нет же, князя Арсея. Черная траурная лента, протянувшаяся через лоб, удерживала волосы, не давая спрятать глаза. И Есень поразился горестному недоумению, с которым смотрел на него молодой князь. Хотя чему тут дивиться, когда старого хозяина так подло убили? Опоили за ужином сонным зельем и спящего зарезали.
7: «Я забыл, как тебя зовут», — сухо сказал Арсей.
6: «Есень, господин князь!» Привычно дерзить, опуская титул, язык не повернулся. Слишком уж бледен Арсей, как статуя мраморная, что в саду стоит. Вот только у статуи нет таких лиловых кругов под глазами. Князь поморщился. Есень сообразил, его не спрашивали. Арсей объяснил свой странный жест — положить деревенщине руку на плечо.
7: как умерла твоя мать? Когда меня рожала, господин?
8: Правильно. А отец?
7: Разбойники зарезали, господин.
6: Недоумение в глазах князя оплывало такой болью, что Есень затараторил.
7: Так давно это было, очень давно. И не дома, а в дороге.
6: Арсей судорожно махнул рукой.
7: Дверь закрой.
6: Засов влетел в пазы, стукнув по пальцам. Когда Есень обернулся, князь ничком лежал на его кровати и вздрагивал от рыданий. Видел Есень, как наследник с мечом упражняется, да и просто ходит, залюбуешься. Движения плавные, скупые и четкие. А сейчас вон плечи корежит, точно у деревенского мальчишки. Прошли гуси. Затерялся где-то в каменных дворах их гогот. А может, полетели уже первые головы, пролилась гусиная кровь за княжескую. Утих ветер, и черные ленты на воротах обвисли, сливаясь с прутьями решетки. Арсей сел.
7: Вода есть? И полотенце подай.
6: Только оно у меня того, ну, я им уже утирался. Арсей дернул уголками губ, вроде усмешку обозначил.
7: Князю плакать не должно.
6: Воду, полотенце, быстро! Воды в кувшине оставалось мало. Скупо выливая Арсею на сомкнутые лодочкой руки, Есень спросил.
7: «Да как же не должно, если по отцу?»
6: Князь повел лопатками.
8: «Вот так. Никто слез видеть не должен. А слуги заметят, быстро по замку разнесут».
7: «Я молчать буду», —
6: Есень подал полотенце.
8: «Знаю», —

Есень знает, как быстро расходятся по деревне сплетни, так по замку еще быстрее. Только с утра в княжеском зале шумели, а еще полдень не подкатил, как все перешептываются. Мол, вроде как Арсей батюшку из-за наследства к Верховному отправил. Во дворе полуденное солнце жарит. Вет, приезжий в куците, не устроился, перебирает нанизанные на нитку разноцветные бусины. Лицо у Веда недовольное. Кузнец хмуро посматривает, почесывает литое плечо. Слуги с любопытством пялятся, как двое солдат столб вкапывают. На крылечке под навесом знать разряженная, дальние родственники да приживалы. У этих рожи траурно-постные. Сотник попробовал качнуть столб. Хорошо стоит. Кликнул веревки принести. У Есения в желудке холодком пробрало, как лягушку сглотнул. А ну, Верховный не захочет в людские дела мешаться. В прошлом году ради Геньки плотника не захотел же? Геньку в конокрадстве обвинили. Как ни клялся плотник, а все равно веры не было. Вот тогда он с отчаяния и крикнул: «На милость Верховного!» Невиновен Генька был. Лошадей потом аж за холминками сыскали. А только нож не остановился. Вошел под ребра. На крыльцо вышел князь, раздвинул шушеру разряженную и зашагал по двору. Босой, в тонких штанах. На голой груди золотая цепочка с ликом Верховного поблескивает. Кузнец рядом с Есенем молитву оберег на отрок Арсия зашептал. Лягушка в животе у Есени уже не одна, а сотоварищи. Прыгают, падают холодными липкими брюшками. «Мрык, укуси, Арсий же князь! Вбил бы шепотки обратно в глотки вместе с зубами, чем так рисковать!» Князь лицом к солнцу встал, прислонился спиной к столбу и руки над головой вскинул. Сотник шепнул что-то, но Арсий возразил громко: «Чем с таким оговором жить? Бежи давай! На милость Верховного!» Веревка на совесть обвела руки. Не туго, но и не вырвешься, заставив князя вытянуться. Солдаты скамью приволокли, рядом поставили.

0: Сотник скрестил руки на груди, на крыльцо посматривает. «Кто-то должен решиться князя ножом пырнуть, пока срок не выйдет, иначе и затевать не стоило». Но перетаптываются на крыльце да вздыхают. Чуть сдвинулось солнце, удлинилась тень от столба. Руки у Арсея затекли, шевелит пальцами, кровь разгоняет. Промокла от пота траурная лента на лбу. Есенюш и стоять умаялся, присел на землю. С крыльца никто не уйти не решается, ни на двор ступить. Арсей туда поглядывает, обжигает злой усмешкой. Ох, и видится кому-то беззащитный князь лакомой добычей. Так бы и отправил наследника следом за отцом. Нож, вот он, лежит, искушает. Да боязно. Вины Арсея нет. А ну, вмешается Верховный, как потом оправдываться будешь? Боятся враги. Боятся друзья, неисповедимы думы Верховного. Призовет к себе отрока, а ты убийцей князя окажешься. Спеклись губы у князя. Никто воды ему не поднесет, нельзя обряд нарушать. На крыльце уже и не вздыхают. Кто на ступени сел, кто навалился на перила. Один сотник стоит точно каменный, даже пот со лба не утрет. А солнце застыло, как к небу приколоченное. Палит. У Есени рубаха к телу прилипла. Желудок от голода подвело. Гневается Арсей. Если никто не решится, с позором князю дальше жить. И шепотки уже не удавишь, от подозрения не отмоешься. От гнева ноздри у князя подрагивают. Смотрит Арсей на сотника, точно приказать хочет, а тот глаза отводит. Есень к лавке не шагнул, прыгнул, ухватил нагревшийся на солнце нож. Хороший нож, Есень такого сроду в руках не держал. В ладонь сам лег, сам руку потянул, как правильно бросить, чтобы вонзиться в живот связанному князю. Мрык вам в глотку, пусть хоть Есень сам сейчас тут и сдохнет, чем такая жизнь. Успел увидеть, как подобрался у Арсея живот, расчертился напрягшимися мускулами. Клюнуло острие точно под ребрами. Нож упал к ногам князя. На коже, побагровевшей от солнца, ни капельки крови. Ноют запястья, точно веревки еще не сняли, а руки все не свои, деревянные руки. Ой, высказался бы отец, увидев, какую глупость совершил наследник. Понятно теперь, почему никто за нож не схватился. Зачем им рисковать, когда идут к замку войска соседа, князя Валента? Арсей, как сопляк, в ловушку влез, драгоценное время потерял. Теперь смотри, как собираются под стенами солдаты. Еще до темноты штурм начнут. Сладок вкус, Валент давно на него рот разевает. Во дворе замка крики и плач. Мало кто успел укрыться, больше там остались, где сейчас чужаки идут. Слушай, князь, как по живым, точно по мертвым голосят, это тоже твоя вина. Спасибо рыжему деревенщине, не закончи он обряд, так больше бы хлебать пришлось. Дернулись от воспоминания мышцы на животе, померещился летящий нож. Арсей глянул вдоль стены. Сотник по ту сторону распоряжается, а по эту князю держать. Солдаты злые, они тоже слышат крики со двора. Пусть их меньше, чем захватчиков, но за родных драться будут. Князь пошел вдоль стены, как отец учил. Огляди перед боем не только чужих, но и своих. Правильно учил. Он затесался между воинами рыжий неуч. Арсей аж скривился, увидев, как тот меч ухватил, как оглоблю или кочергу. Недолго такой продержится, убьют сразу. Спасибо, Верховный, хорошей смертью освободишь от подковника. Пусть даже выпадет в этом же бою следом погибнуть. Арсей выдохнул, подставил грудь закатному ветру. Он уже и забыл, каково это, своей судьбой жить, от деревенщины не зависеть. Улыбнулся, невольно прислушиваясь к разговору. «Страшно, малек?»
1: «Вот еще!»
0: На цыплячий писк сорвался голос рыжего. «Есеня», — вспомнил князь.
1: «Не так! Руку свободнее, мрых, тебя куси!» — выругался солдат. «Слушай, малек, шел бы ты отсюда!»
2: «Не уйду, я понял? Думаешь, мне драться не за кого?»
0: Арсей оглянулся. Боится Есень. Вон губы дрожат, и веснушки темнеют.

0: и на помертвевшем лице проступили. Но попробуй меч у него отбери, зубами вцепится. Все-таки молодец подковник, хоть и дурак. В таком бою от него помощи не будет. Зря погибнет. Заметил пристальный взгляд, обжег в ответ из-под чуба. Убьют ведь бестолочь.
1: А чтоб тебе провалиться, подковник! Уберите его со стены, велел Арсей солдату. Заприте где-нибудь, что ли. А я не уйду!
0: Ощетинился. В меч вцепился, аж пальцы побелели.
1: Что, трусишь? Боишься, что тебя следом убьют? А пусть! Пусть лучше убьют, чем так!
0: Арсей рассмеялся. Махнул рукой. Уберите.
1: Есень то кружил по крохотной клетушке, то падал на спину, замирал и глотал стыд пополам с радостью. Он-то жив! Не для него железо наточено, не его кровь на камнях останется, не ему в свалку лезть, где снесут голову, как болвану глиняному. Ох, страшно было, когда со стены глядел.
0: Время в темноте идет незаметно. Отгорел ли закат, или солнце лишь чуть ниже опустилось? Прислушивается Есень, но только крысы шуршат. А там, поди, железо гремит, сотник басом орет. Пробежался Есень от стены к двери, ударившись в темноте коленом, развернулся обратно.
1: Эх, откуда ему знать, как там, в бою, деревенщина? Блепился с отчаяния Есень в стену, точно мог ее телом пробить. Время рвалось на клочки, сминалось. Не успеть. Арсей кричал что-то, сам не понимая что. И рядом кричали так же, не горлом, всем нутром, рождая вопль, рычание. Руки уже не были деревянными, их отогрела чужая кровь. Потерялась траурная повязка, и волосы лезли в глаза. Жаркий, совсем не вечерний воздух забивал горло и высушивал пот на спине. Рукоять срослась с ладонью, Арсей знал, меч не подведет. «Успеть бы! Удержать еще немного!» Слышны уже команды сотника. Князь закричал и бросился на двоих, жалея, что некому сейчас прикрыть ему спину.
0: Есень сел, мотая головой, вытрясая из ушей точно в воду звуки боя.
1: «Помоги, Верховный! Страшно-то как!»
0: Он провел ладонью по лицу, стирая чужой, почудившийся пот. Сердце тряслось под ребрами, как испуганный мокрый щенок. То ли правда, то ли привиделось. Растянулся на полу, вслушиваясь. Ничего. Только шуршание и топоток крыс. Дверь открылась, когда и ждать перестал. Солдат приподнял факел, вгляделся.
2: «Тут? Выходи!»
1: «Как?»
2: «Отбили!»
1: «Спасибо Верховному! Сейчас бы князя найти, в ноги броситься! Пусть отпустит узнать, как там дядька Свент!»
0: Сгустился закат в темноту, закрыл двор. Из темноты кровью пахнет, точно к празднику скотину били. Есеня вдоль стены провели, туда, где светилась окнами часовня, и молчаливо стояла толпа. Есень запнулся, глянул на солдата. «Отходит князь», — угрюмо сказал тот и внезапно озлился.
1: «Иди давай, подковник!»
0: Открылась дверь, ослепил свет. Дохнуло густым запахом розового масла, но Есень все равно кровь почуял. Проморгался, разглядел множество свечей. Дрожат огоньки, когда Есень мимо идет.
3: У алтаря сотник и вет стоят. Есень первый раз видит, что сотник может горбиться. Ближе к статуе Верховного еще сильнее запах масла и крови. Есеню захотелось зажмуриться. Алтарный камень точно для легендарных богатырей выбирали. Велик он для юного князя. Арсей лежит на спине головой к закату. Даже руки ему уже вдоль тела вытянули и подсунули под правую ладонь меч, чтобы князь достойно прибыл к Верховному. Но Арсей еще дышал, и замотанная окровавленными тряпками грудь чуть шевелилась. Цепочка скатилась к горлу и еле заметно подрагивала. «Отходит!» — сказал Вет так, словно на крепостной стене командовал. «Что же вы, сотник? Такого князя не уследили?» — ощерился сотник. «Попробовал бы ты уследить! Он же в самое пекло лез! За двоих дрался!» — сорвался густой голос в хриплый крик. «Он же сам щенка из боя выкинул! Пожалел, мрык, этого сопляка!»
0: Есень втянул голову в плечи, чувствуя в словах сотника непонятную, но несомненную свою вину.
3: «Обычай такой у солдат, Вет. Твое право жалеть, но тогда и долг твой, и за себя, и за него драться. Вот князь и помолился бы ты лучше Верховному, Вет. Пусть отпустит Арсея».
4: «Что ему моя молитва?»
0: Есень тронул алтарный камень. Думал, холодный, но плита оказалась чуть теплой, как остывающая к вечеру крепостная стена. Наклонился и начал деловито стаскивать опорки. Совестно как-то на княжеский алтарь в грязной обувке лезть.
3: У сотника от изумления клокотнуло в горле, когда Есень осторожно на камень присел. Уже руку протянул сгробастать святотатца за шкирку.
0: Вет опередил.
3: Развернул к себе Есеня, ухватил за подбородок, задирая ему голову. В глаза смотрит, точно все читает. И страх, и тоску, и недоумение.
4: «Если с ненавистью пойдешь, его смерть вашей общей станет».
0: Мигнули огоньки свечей. Есень себя за локти обхватил, озноб пробрал в душной часовне. Дышит в открытые двери толпа.
3: «Пусть!»
0: — остановил Вет сотника, когда Есень снова взгромоздился на камень, уложил грязные пятки на золоченые княжеские вензеля.
3: «Может, вытянет!»
0: Жестко лежать на алтаре. Есень повозился, сдвигаясь к князю. Уперся плечом в плечо. Запах масла теснил грудь. Есень боялся закашляться и тем потревожить раненого. Сотник и Вет смотрели на него в упор, чудо ждали. Есень почувствовал себя петухом на чужом заборе и закрыл глаза.
1: Где ж ему взять это чудо?
0: Не напрашивался к князю в подковнике. И не такого Арсею нужно было, увольня деревенского, которому место у мельницы своей разлюбезной. Есенево дело башмаки рваные чинить, сверчка слушать, а не на княжескую судьбу аркан накидывать.
1: Где там эта подкова?
0: Не доберешься до нее, не пощупаешь. Не в силах человеческих в верхний мир заглянуть. Вот только плечо Арсея почувствовать можно. Локоть, пальцы безвольные. Есень, холодея от собственной наглости, схватил князя за руку, липкую от крови. Сжал, как в том почудившемся бою, сам Арсей сжимал рукоять меча. Скомкалось время. Разорвалось на клочки.
1: Успеть бы, пока пальцы под рукой теплые.

0: Ах, вернись, вернись, мой Джесс, поскорей домой. Стосковалась по тебе, милый, милый мой. И родному очагу не согреть меня. Замерзаю, не могу, даже у огня. И пустая, холодна без тебя постель. И без сна ночь длинна, словно бы метель веет, веет надо мной. И ложусь, как в гроб. Ложе наше для меня стало, что сугроб. Воротись, мой Джесс, домой. Горько мне одной. Слезы капают из глаз. В сердце волчий вой. Дженнис Ян, Джесс, 1972.
1: «Почему вы вступили в корпус?» — спросил ее Лоли Мэл перед самым приземлением. Они сидели в концевом отсеке шаттла. Мия беспомощно взглянула на молодого человека. Как можно ответить на такой вопрос? Особенно если его задают идеалистически настроенные, фанатичные рекруты, которые даже еще не подозревают, что война — это пустая трата времени, а такие бессмысленные разговоры — тем более. «Причин много», — мрачно и расплывчато ответила Мия. Парень был похож на всех остальных медработников, с которыми ей приходилось сталкиваться в течение многих десятилетий на многих планетах. Серьезный, с густыми волосами и красивой модификацией генов, немного сумасшедший. Но ведь для того, чтобы оставить Землю и вступить в корпус, как раз и нужно быть слегка сумасшедшим. Всем известно, что когда ты вернешься, если вообще вернешься, все, что ты прежде знал, давно превратится в прах. Этот был настойчивее других.
2: «Какие именно причины?»
1: «Те же, что и у тебя, Лоли Мел», — ответила она, стараясь не повышать голос. «А теперь помолчи, пожалуйста. Мы входим в атмосферные слои».
2: «Да, но помолчи».
1: Ему гораздо легче переносить вход в атмосферу. В

0: У него кости еще крепкие. А костный скелет в космосе сильно размягчается, независимо от того, тренируется ли человек, принимает ли специальные добавки или проходит генную терапию. Мия откинулась в кресле и закрыла глаза. 10 минут ломки или чуть больше, потом приземление. Ну, 10 минут она выдержит. А может и нет. Вот она почувствовала тяжесть, становилась все тяжелее и тяжелее. Глазные яблоки вообще не выдерживают, как всегда. У нее слабые мышцы глазницы. Странно, но факт. Ну, осталось совсем немного. Это ее последний полет. На следующей станции она подает в отставку. Она уже перешла возрастной предел, а тело не обманешь. Да разве только тело? Нет, ум тоже. Сейчас, например, она даже название планеты, к которой они летят, не помнит. Помнит номер по каталогу, но не помнит, как назвали ее колонисты, которые теперь не отвечают на сигнал из корабля.
1: Почему вы вступили в корпус?
2: Причин тому много.
0: Правда, мало что сбылось, но рассказывать об этом молодым не стоит.

0: Колония расположилась на берегу реки. Стоял вечер. На небе светили три яркие луны. Воздух был пригоден для людей. Город довольно приличных размеров был усеян клумбами с умопомрачительными цветами. Дома из пенобетона с вкраплениями блестящих местных камней, красивые и просторные комнаты вокруг открытого дворика атриума. Минимум мебели, такой же изящный, как и сами строения. Даже машины органично вписываются в красивый пейзаж. У колонистов был развитый вкус и чувство прекрасного. Все они теперь мертвы. «И погибли давно», — заметила Кеннин. Официально она считалась начальником экспедиции, хотя на границах галактики разница в званиях и порядке подчиненности сглаживалась. Кеннин признавали главной не столько из-за высокого звания, сколько по общему согласию, из уважения к ней. Не раз спокойствие Кеннин спасало всех. Лолимел был потрясен, хотя и пытался это скрыть. Кеннин внимательно осмотрела скелет. «Посмотрите на кости. Совершенно чистые». Лолимел еле выдавил.
1: «Может, их сразу же обглодали хищники, или плотоядные насекомые, или...»
0: Он не договорил. «Я отсканировала их, Лолимел. Никаких даже микроскопических следов укусов. Женщина разложилась прямо тут, в постели, вместе с одеждой и постельным бельем». Втроем они смотрели на кости, лежавшие на пружинах матраса, сделанных из стойкого сплава, название которого Мия когда-то знала. Длинные белые кости, аккуратно разложенные, словно кто-то готовился читать лекцию по анатомии для первокурсников. Дверь в спальню была закрыта. Система осушения воздуха, как ни странно, до сих пор работала. Окна в порядке. Ничто не нарушало долгий процесс разложения женщины в сухом воздухе комнаты, пока от нее ничего, кроме костей, не осталось. Даже микроорганизмов, с помощью которых произошло разложение. Даже запах. Кеннин закончила переговоры с другой командой и повернулась к Мии и Лолимелу. Взгляд ее красивых темных глаз был безмятежен.
2: «Скелеты по всему городу. Кого-то смерть застигла дома, кого-то в местах, которые можно считать общественными. Что бы это ни была за болезнь, сразила она всех очень быстро. Джамал говорит, что компьютерная сеть погибла, но некоторые регистрационные кубы, возможно, сохранились. Они практически вечные». «Ничто не бывает вечным», — подумала Мия и принялась искать кубы в ящиках стола. Чтобы хоть немного отвлечь Лолимела, она спросила его. «Я забыла, когда была основана эта колония?»
0: 360 лет тому назад», — ответил Лолимел и стал помогать ей. 360 лет тому назад корабль с колонистами, полными радужных надежд, покинул обжитой мир и прибыл в этот смертельный Эдем. Колонисты основали тут город, который процветал, а потом все погибли. Сколько же это будет, если сравнить с жизнью Мии, которую она провела в перелетах по космическому пространству? Когда-то ей доставляло удовольствие производить математические выкладки, сравнивать полученные результаты и прикидывать, родилась она ко времени высадки очередных колонистов на очередной планете или нет. Но сейчас у нее за плечами было столько экспедиций, столько колоний, столько ускорений и торможений, что она уже сбилась со счета. Вдруг Лолимел сказал: «А вот и куб с записью». «Проверь его», — ответила Кеннин, но Лолимел продолжал стоять, держа куб на ладони. Тогда Кеннин взяла у него куб и сама вставила его в устройство. То, что она и думала. Какая-то местная эпидемия, опасная для видов, чьи клетки содержат ДНК, иначе говоря, благодаря явлению панспермии, для всех биологических видов, населяющих галактику. Эпидемия разразилась, когда колонисты решили, что уже провели вакцинацию против всех возможных опасных заболеваний. Хотя, конечно, они не могли быть уверены. Даже 360 лет тому назад врачи уже знали о чужеродных межвидовых микробах. Некоторые из них вызывали лишь неудобства, другие были опасны, а третьи становились источником фатальных эпидемий. И раньше случалось, что погибали целые колонии, и в будущем никто от этого не был застрахован. «Все медицинские данные записаны на кубах зеленого цвета». Человек на экране говорил с необычным акцентом. Так 3 века назад говорили на международном языке. Он явно умирал, но смотрел прямо, спокойными печальными глазами. Отважный человек. «Те, кто в будущем прилетит на удачу, должны иметь это в виду. Удача
2: Вот как они называли планету.
3: «Хорошо», — промолвила Кеннин.
2: «Скажите охране, чтобы искали кубы зеленого цвета. Мия, подготовь лабораторию для забора анализов в походных условиях и скажи Джамалу, чтобы он поискал места захоронений. Может быть, они успели похоронить кого-то из умерших, если, конечно, они вообще хоронили своих умерших. Тогда можно попробовать выделить возбудители инфекции, чтобы создать необходимую вакцину и лекарство против этой чумы. Лолимел, а ты помоги мне».
0: Одна из охранниц, державшая в руках оружие, которое Мия не смогла бы даже и назвать, выпалила:
3: «Мэм, но мы ведь тоже можем заразиться этой гадостью, от которой погибли колонисты».
0: Мия взглянула на нее. Как и Лолимел, девушка была очень молода. И как у всех, у нее была своя история, свои причины, по которым она вступила в корпус. Молодая охранница покраснела.
3: «То есть, мэм, я хотела сказать, что мы можем заразиться до того, как вы проведете вакцинацию?»
0: Мия спокойно ответила:
3: «Можем».
0: Однако никто не заболел. У колонистов существовал обряд погребения, и они успели предать земле первых умерших. Похоронены они были в крепких водонепроницаемых гробах. Трупы перед захоронением не бальзамировали. Мия на такое даже не надеялась. Действительно, удача. 5 дней кропотливой работы, и они выделили микроорганизм, определили последовательность нуклеотидов ДНК и проанализировали ее. Это был вирус или аналог вируса, который каким-то образом попадал в мозг, в лимбическую систему и вызывал сначала болезнь, а потом и смерть. «Совсем как бешенство», — подумала Мия. Оставалось надеяться, что в данном случае людям не пришлось пережить такого же ужаса и сумасшествия. С бешенством не смогли сладить даже на Земле. Еще через 2 дня вакцина была готова. Кеннин выдавала вакцину на улице, стоя перед большим зданием на окраине города, которое стало теперь штабом корпуса. Каковы были его функции раньше, оставалось неизвестным. Мия приклеила пластырь с вакциной к руке, как всегда с отвращением поглядев на свою сморщенную кожу. Когда-то у нее была прекрасная кожа. Что тогда сказал ей давний любовник? Как же его звали? Да, старость не радость. Краем глаза она заметила какое-то движение.
3: «Лолимел, ты видел?»
0: «Что?»
3: «Ничего».
0: Иногда стареющие глаза подводили ее, и ей совсем не хотелось, чтобы Лолимел стал жалеть бедную старушку. Но движение повторилось. Мия, как бы невзначай, встала, сделала вид, что отряхивает сзади форму, и прошла к кустам, в которых заметила движение. Достала из кармана пистолет. Конечно же, на планете водились животные, хотя до сих пор они видели их лишь на большом расстоянии. Бешенство передается через укусы животных. Это было не животное. Это был ребенок. Нет, не ребенок. Мия обогнула заросли кустов и с удивлением увидела, что девочка не убегает. Девочка, подросток, может, даже старше, но такая худенькая и невысокая, что Мия невольно приняла ее за ребенка. Костлявая молодая женщина со смуглой кожей и длинными спутанными черными волосами. Одета она была в какую-то тряпку типа саронга. И без страха смотрела прямо на Мию.

0: «Привет»,
1: — мягко промолвила Мия.
2: «Эй, Эс»,
1: — ответила девушка. Мия сказала в переговорное устройство, закрепленное на запястье.
0: «Кеннин, у нас тут местные жители».
1: Девушка улыбнулась. С одной стороны головы в волосах у нее были проплешины с маленькими белыми кружочками. «Грибок», — рассеянно подумала Мия. Девушка шла прямо к ней, не замедляя шага, словно собиралась пройти сквозь Мию. Инстинктивно Мия выставила вперед руку. Девушка наткнулась на руку, шлепнула себя по лбу и свалилась на землю.
3: «Мия! Нельзя бить местных жителей!» — упрекнул ее Кеннин.
0: «Боже, она совсем нас не боится!
3: Как же так? Из-за тебя она чуть не получила сотрясение мозга!»
1: Мия была в замешательстве не меньше Кеннин, не меньше всех остальных. Она подняла девушку с земли, та тоже ничего не могла понять, но совсем не сердилась. Мия отступила, думая, что девушка убежит. Но девушка осталась стоять на месте. Она потирала рукой лоб и что-то все время говорила. Теперь Мия заметила, что саронг сделан из простого куска синтетической ткани. Ткань выцвела и стала теперь серой в крапинку. Подбежали Кеннин, Лолемил и два охранника. Девушка все равно не испугалась. Она все говорила и говорила, иногда останавливаясь, словно ожидая, что кто-нибудь скажет что-то в ответ. Так и не дождавшись от них ни слова, она, наконец, повернулась и спокойно пошла куда-то. Мия сказала:
0: «Я иду с ней».
1: Охранник предупредил ее: «Это небезопасно, мэм». А Кеннин добавила:
0: «Мия, нельзя же вот так вот...» «Я вам тут не нужна», — бесцеремонно ответила Мия.
1: Ей вдруг показалось, что сейчас просто необходимо пойти вместе с девушкой.
0: «Откуда такое странное желание?» «Со мной ничего не случится. У меня ведь есть пистолет».
1: Это прозвучало настолько глупо, что ей никто не ответил. Но Кеннин больше ее не останавливала. Мия взяла у охранника пену проволоку, а у Кеннин видеокамеру и пошла вслед за девушкой. Не так-то просто было поспеть за ней. Мия крикнула: «Погоди!» Но та ничего не ответила. Тогда она попробовала повторить то же слово, которое сказала ей девушка.
2: «Эй, Эс!»
1: Девушка тут же остановилась и обернулась к Мии. Глаза у нее горели, а на лице сияла улыбка. Если бы на удаче существовали ледники, она бы их растопила одним своим видом. Но на планете был мягкий климат, и у ее обитательницы был мягкий характер. Наверняка она потомок умерших колонистов. А может, нет? В интергалактике никто не слышал, чтобы в эту звездную систему улетал какой-либо другой корабль, но это ничего не значит. В интергалактике знают далеко не все. А иногда Мии казалось, что если учесть растяжение времени, связанное с полетами в космическом пространстве, то они вообще ничего не знают.
2: «Эй, Эс!»
1: — кивнула девушка, подбежала к Мии и взяла ее за руку. Она замедлила шаг, приноравливая его к походке старшей женщины, которую она держала за руку и вела к себе домой. «Эй, Эс!»

0: Дома стояли далеко друг от друга, словно не могли окончательно решить, стоит им объединяться в деревню или нет. Сотни ярдов от них еще один местный житель направлялся к дому, стоявшему в отдалении. Они не обращали внимания друг на друга. Мии трудно было молчать. Она сказала:
1: «Я Мия».
0: Девушка остановилась у своей хижины и взглянула на Мию. Мия ткнула себя в грудь.
1: «Мия! С-Ф-Ф!»
0: Девушка дотронулась рукой до груди и снова просияла. «Не А-С. Следовательно, это значило что-то другое». Мия показала в сторону хижины, примитивного строения из неотесанных бревен, кусков пенокерамики, принесенной из города, и листов выцветшей пластмассы.
1: «Ф-Ф!»
0: — сказала С-Ф-Ф. Видимо, это слово означало «дом». С языком придется трудно. Он деградировал, могла возникнуть путаница. Неожиданно С-Ф-Ф подпрыгнула в сторону, расхохоталась и ткнула пальцем в воздух, указывая на что-то. Потом взяла Мию за руку и завела в дом. Сплошная деградация и запустение. Жилище состояло из одной единственной комнаты, посередине которой находился открытый очаг. Дым уходил в отверстие в крыше. Постель на высоких сваях, почему, с полуразвалившейся лестницей из прогнивших жердей. В одном углу комнаты стояли огромные горшки, в них росли какие-то зеленые растения. Мия заметила три необожженных глиняных горшка, один из них так накренился, что земля из него вывалилась на грязный пол хижины. Красивые титановые вазы и потрескавшаяся гидропонная катка. На одном растении, которое напоминало небольшое деревце, висел второй синтетический саронг сине-зеленого цвета и совсем не выцветший. На полу валялись предметы домашней утвари. Некоторые очень грубые домашние работы, другие явно взяты в городе. В хижине пахло гнилой пищей и грязным постельным бельем. Никакого источника света, никаких приборов. Из переговорного устройства на запястье раздался голос Кеннин.
2: «Видеокамера работает нормально. Даже в самых примитивных сообществах можно встретить произведения искусства».
0: Мия ничего не ответила. Она во все глаза смотрела на С-Ф-Ф. Девушка взлетела вверх по лестнице и села на кровати лицом к стене. Улыбка, которую раньше видела Мия на лице девушки, ни в какое сравнение не шла с тем радостным, светлым выражением, которое озарило сейчас ее лицо. С-Ф-Ф дрожала в экстазе и ворковала что-то, обращаясь к пустой стене.
1: «Эй-Эс! Эй-Эс! Эй-Эс!»
0: Мия отвернулась. Она была врачом, но то, что происходило с С-Ф-Ф, было слишком личным. Мия не могла стоять и смотреть на этот экстаз оргазма, религиозного преображения, может, сумасшествия.
2: «Мия!»
0: — раздался голос в переговорном устройстве.
2: «Мне нужен снимок мозга девушки!»

0: Все было просто. Слишком просто. Так говорил потом Лолимел, и он был прав. Нормальные живые существа, сознательные или нет, не ведут себя подобным образом. «Мы можем привезти в деревню все нейрооборудование», — с сомнением предложила Кеннин.
1: «Это не деревня, и я не думаю, что в этом есть необходимость», — тихо ответила Мия.
0: Но SFEB ничего не слышала. Она спала, как убитая, на своей высокой постели. В хижине было очень темно. Сквозь отверстие в крыше пробивался свет звезд. Мия с трудом могла разглядеть переговорное устройство на запястье.
1: «Думаю, SFEB придет сама. Попробую утром, когда будет светло».
0: Кеннин была младше Мии, но все же понимала, как тяжело спать на земле. Она спросила:
1: «Тебе там будет удобно?» «Не очень, но обойдусь. Что говорит компьютер о языке?»
0: На этот раз ответил Лолимел. Видимо, у них там происходило обычное совещание. «Они говорят на крайне деградировавшем международном языке. Вы, наверное, уже и сами догадались. Переводчик готовит словарь и краткий курс грамматики. Предметы быта, запасы пищи, жилища, все, что можно найти и увидеть, не дает никаких подсказок. Они не должны были так деградировать за 250 лет, если только у тех, кто выжил после вирусной эпидемии, не развилась в качестве побочного эффекта некая форма слабоумия, умственная неполноценность. Но Кеннин считает...» Лолимел замолчал.
1: «Можете говорить за меня», — услышала Мия насмешливый голос Кеннин. «Вы потом привыкнете, что со временем воинская субординация тоже деградирует, особенно на окраинах галактики».
0: «Ну, я...» «Кеннин считает, что у девушки мутированная форма того самого вирусного заболевания. Может, оно заразное, может, передается по наследству, может, инфекция внутриутробная». Слова Лолимела тяжким грузом ложились ей на сердце. Она ответила:
1: «Значит, мутировавший вирус может все еще быть активным?»
0: «Да», — подтвердила Кеннин.
1: «И нам нужны не только нейроснимки, но и образец цереброспинальной жидкости. Судя по ее поведению...» «Знаю», — резко оборвала ее Мия. Такая необъяснимая радость, дрожь в экстазе. Судороги отдела лимбической системы, отвечающего за примитивные эмоции, продуцирующего состояние восторженного транса. Религиозные мистики, Савл по пути в Дамаск, видение Богоматери, Нирвана. А вирус мог все еще быть активным, и вакцина, которую они приготовили, не поможет. Правда, если инфекция передается внутриутробно, им ничего не грозило, но если нет... Мия сказала:
2: «В остальном поведение SFEB не объясняется лимбическими припадками. Она, похоже, видит то, чего нет в действительности, и тогда, когда судороги отпускают ее, даже разговаривает со своими видениями, галлюцинациями».
0: «Не знаю», — ответила Кеннин. «Возможно, в мозгу несколько очагов инфекции.
1: Она нужна мне, Мия».
2: «Мы придем», — сказала Мия, хотя сама была совершенно в этом не уверена.
0: Но они пришли. Спала Мия плохо, завернувшись в кусок сине-зеленого синтетического материала. Когда SFEB спустилась по шаткой лестнице, Мия уже проснулась и ждала девушку. Та спрыгнула на пол и принялась что-то говорить, обращаясь куда-то вправо от Мии. Пахло от девушки намного хуже, чем вчера. Мия вдохнула воздух ртом и твердой походкой подошла к ней.
3: «SFEB!»
0: Мия ткнула пальцем в грудь девушки. Чувствовала она себя очень глупо.
3: «Мия!» —
0: ответила девушка и показала на Мию.
3: «Да, хорошо».
0: Мия обвела рукой жалкую хижину и сказала:
3: «SFEB! SFEB!» —
0: подтвердила SFEB и радостно улыбнулась.
3: «SFEB, SFEB».
0: Девушка согласилась, что это ее дом. Мия театральным жестом показала в сторону города.
3: «Мия SFEB. Мия SFEB, это и Мия SFEB».
0: Мия и SFEB идут в дом Мии. Мия уже просмотрела словарь языка планеты «Удача», составленный компьютером-переводчиком. SFEB наклонила голову на бок и критически уставилась на Мию. Из ее волос выполз червяк. Мия повторила:
3: «Мия SFEB, это и Мия SFEB».
0: SFEB разразилась потоком повторяющихся слогов, но Мия, кроме AS, ничего не поняла.
1: Девушка с таким наслаждением произносила это слово, что, скорее всего, решила Мия, это было чье-то имя. Может, любовник? Может, эти люди и не живут поодиночке, как ей показалось вначале? Мия взяла СФЭП за руку и легонько потянула ее к двери. СФЭП вырвалась и села посреди комнаты, уставившись на пустую стену из неотесанных бревен. Она принялась что-то говорить, иногда смеялась и даже протягивала руку, будто до чего-то дотрагиваясь.
4: «Эй, Эс! Эй, Эс!»
1: Мия внимательно следила за девушкой. Она была в растерянности, но подмечала каждую деталь, делала выводы и все записывала с помощью камеры. СФЭП нельзя было назвать истощенной, это и понятно, растительность на планете была богатая. Но девушка была очень грязной, хотя вода тут тоже имелась. Кишела паразитами и жила одна. Может быть, одна.
3: «Лоли Мел?»
1: — тихо спросила Мия через переговорное устройство.
3: «Как правильно сказать «одна»?»
1: Лоли Мел ответил. «Мы не смогли найти слово, означающего «незамужняя». «Одна»
3: — «экет».
1: Когда счастливая СФЭП поднялась на ноги, Мия спросила...
3: «СФЭП Экет?»
1: Девушка была шокирована.
4: «Эк! Эк!»
1: — выпалила она. «Нет, нет!»
4: «СФЭП Экекет! СФЭП Эп Эйэс!»
1: «СФЭП и Эйэс. Она не одна. У нее есть Эйэс. Она видит его в своих галлюцинациях». Мия снова взяла СФЭП за руку и потянула ее к двери. На этот раз СФЭП пошла с Мией. Они шли в сторону города, и Мия заметила, что у девушки дрожат ноги. Может, за ночь в ножных мышцах активизировались какие-то паразиты? Что бы там ни было, СФЭП не обращала на ноги никакого внимания, хотя шли они намного медленнее, чем накануне. Направлялись они в походную лабораторию Кеннин в разрушенном городе. По пути СФЭП не раз останавливалась, всматривалась во что-то, смеялась или разговаривала с тем, что или кого видела только она.

0: Несмотря на то, что она совсем не следит за собой, она красивая, заметил Лолимел, уставившись на девушку, которая лежала под наркозом на столе. Кеннин собиралась сделать нейроснимки и спокойно ответила. Если вирус-мутант передается внутриутробно, он также может передаваться и половым путем. Молодой человек горячо запротестовал.
1: Я не это имел в виду, вмешалась Мия.
2: Успокойся, Лолимел. Со всеми нами это случалось на разных планетах.
1: Но ведь есть правила.
2: Что значит правила, когда ты находишься на расстоянии в 300 световых лет от ближайшей цивилизации?
0: Кеннин и Мия обменялись насмешливыми взглядами.
2: Мия, начинаем.
0: Бесчувственное тело девушки направили в нейросканер. SFM не возражала, когда Мия предложила ей встретиться с другими врачами и немного помыться, и даже дала приклеить себе на руку пластырь с анестетиком. Спустя 30 секунд она опустилась на пол. К тому моменту, когда она очнется, ей уже сделают надрез мозга величиной в 10 клеток и возьмут небольшой образец для анализа. Успеют отсканировать все, что нужно, сделать снимки и взять ткани на проверку. Она сама об этом никогда не узнает, даже голова не будет болеть. Прошло 3 часа. SFEP сидела на земле в компании с двумя охранниками и ела синтетическую сою, словно это была пища богов. Мия, Кеннин, Лолимел и еще 3 медиков сидели в 20 ярдах от них, рассматривали образцы анализов и обсуждали результаты. Близился вечер. По золотисто-зеленой траве скользили длинные тени. Легкий ветерок разносил сладкий аромат какого-то местного цветка.
2: «Рай», — подумала Мия. Следующая мысль была «синдром Боннета».
0: Она произнесла это вслух.
2: «Синдром Чарльза Боннета».
0: 5 окружавших ее врачей подняли головы и уставились на нее.
2: «Думаю, ты права», — медленно процедила Кеннин. «Никогда раньше не встречала, а если и слышала, то не помню».
3: «Потому что больше этим никто не болеет», — пояснила Мия. «Обычно болезнью страдали старики, которым вовремя не проводили коррекцию зрения. Теперь же коррекция зрения стала рутиной».
0: Кеннин нахмурилась.
2: «Но ведь с SFEP дело не только в этом».
0: «Нет, но и в этом тоже».
3: «Почему Кеннин не хочет похвалить ее за то, что она догадалась?»
0: Мия тут же устыдилась своего мелочного тщеславия. Просто она очень устала, проведя бессонную ночь на твердом холодном полу в доме SFEP.
2: SFEP-FF.
0: Мия сконцентрировалась на синдроме Чарльза Боннета. Синдром был открыт в 18 веке. У больных имелись нарушения оптических проводящих путей, иногда оптических центров мозга. Могли наблюдаться повреждения тканей, дистрофия мышечной ткани, глаукома, диабетическая ретинопатия, иногда даже катаракта. Люди с плохим зрением часто видели, а иногда и слышали то, чего в действительности не существовало, часто очень отчетливо. Проводящие пути в мозгу обычно работают по принципу двусторонней связи и передают информацию, полученную как визуально, так и из памяти или воображения. Причем взаимодействие между этими источниками настолько тесное, что даже маленький ребенок может увидеть наяву кошку, которой на самом деле нет. Но при синдроме Боннета происходило искажение базовой визуальной информации, позволяющей различать реальное и нереальное. И потому все видения и галлюцинации становились для человека столь же реальными, как земля под ногами.
3: «Посмотрите на миндалины», — сказал врач по имени Берута.
1: «О боже!»
0: Обе миндалины SFEP были увеличены и деформированы. Эти органы представляли собой структуры, находящиеся за ушами и отвечающие за распознавание эмоциональной значимости событий в окружающем мире. При синдроме Чарльза Боннета таких нарушений не отмечалось. У SFEP они были явно выражены. Кеннин сказала:
2: «По-моему, тут имеет место активизация или изменение некоторых нервных проводящих путей за счет других. SFEP видит свои галлюцинации и считает их вполне реальными. Может быть, они для нее более реальны, чем все остальное. Проводящие пути передают информацию лимбической системе, а судороги — это просто выражение крайней эмоциональной значимости, которой обладают данные видения. Как, например, при оргазме».
0: AS.
3: «Фантомы в мозгу», — вставил Берута.
0: «Вирусный бог», — заметил к удивлению Мии Лолимел. Она вдруг почувствовала раздражение. «Почему этот парень говорит таким чуть ли не благоговейным тоном?»
2: «Бог, ответственный за деградацию этих людей, Лолимел. Они так поглощены своими фантомами, видениями, что даже забывают о самой элементарной личной гигиене. Они не строят дома, не возделывают поля, не занимаются искусством, наукой. Вообще ничем не занимаются. Они стали пленниками своих фантазий и видений».
0: Лолимел против воли кивнул.
3: «Да, я вижу».
1: Берута обратился к Кеннин. «Надо выделить вторичный вирус. Потому что если инфекция передается не только внутриутробно или половым путем...» Он не закончил свою мысль.
3: «Знаю», — ответила Кеннин, — «но это будет непросто. У нас нет трупов для выделения этого вируса. Цереброспинальная жидкость все еще анализируется. Тем временем...»
1: Кеннин принялась раздавать задание, как всегда, кратко и четко. Мия не слушала ее.
3: Эсэфэп кончила есть и подошла к кружку ученых. Она потянула Мию за рукав.
4: «Мия! Эсэфэп, это Эфэп!»
3: «Эсэфэп идет домой».
4: «Мия, эб, эсэфэб, эт, эсэфэб, эфэб», —
3: ответила Мия, и девушка радостно улыбнулась.
1: «Мия», — начала Кеннин.
3: «Я иду с ней, Кеннин. Нужно наблюдать за поведенческими реакциями. Может быть, мне даже удастся убедить других местных жителей пройти обследование», — настаивала Мия, хотя прекрасно знала, что для нее сейчас главное не научная информация.
1: Но она сама не смогла бы правильно сформулировать свои мотивы. Она просто хотела уйти вместе с эсэфэб.
0: «Почему вы вступили в корпус?» Вопрос Лоли Мэла застрял в голове у Мии. Эдакая риторическая кость в горле, и она в течение нескольких дней не могла от него отделаться. Она захватила с собой переносную аптечку и ввела СФП антимикробные препараты широкого спектра действия в надежде, что один из них окажется результативным. Паразиты были неуловимыми, их надо было тщательно исследовать или хотя бы узнать их структуру, но Мия и эту работу успела начать.
3: «Я вступила в корпус Лоли Мэл, чтобы облегчать страдания».
1: Поразительно, как наивно звучит иногда истина. Но от этого она не перестает быть истиной.
0: СФП спокойно сносила все процедуры. И уколы, и пластыри. Она приготовила простейшим способом еду, почти не соблюдая при этом ни осторожности, ни элементарной гигиены. И этим просто шокировала Мию. Мия принесла свою еду с собой.
1: СФП с одинаковым аппетитом ела и то, что готовила сама, и то, что давала ей Мия. Но в основном СФП беседовала с АС.
0: Мия чувствовала, что вторгается в чужую личную жизнь. СФП словно не замечала этого. Она, казалось, и себя отдельно от АС не воспринимала. Она все время разговаривала со своим видением-фантомом, смеялась с ним или над ним, играла, спала, а все вокруг, в том числе и жилище, приходило в полный упадок. От воды у СФП начался понос, и в доме стало невозможно дышать. Мия мрачно наводила в доме порядок. Но СФП и этого не замечала. Мия была Экет, одинока в своих тщетных потугах навести чистоту и порядок, установить тут здоровую цивилизованную жизнь.
4: «СФП, Эб, Мия, Этей, ФФ. Как же сказать «соседи»?»
1: Мия сверилась с компьютером, словарь уже увеличился, программа-переводчик усердно трудилась над расшифровкой новых слов. Но слова «сосед» она не нашла. Не было ни друга, ни партнера, никаких слов для обозначения родственников, кроме одного единственного слова «младенец». Мия просто показала в сторону ближайшего дома и сказала:
4: «СФФ, Эд, Мия, это ФФ. Вон туда».
1: В соседнем доме был младенец. Нет, ребенок был постарше. Он апатично лежал в одном углу грязного вонючего жилища и сам был таким же грязным и вонючим. Все как в доме СФФ. В первый момент хозяйка дома, которая была старше, казалось, не узнала СФП, но когда та назвала себя, они принялись оживленно беседовать. Соседка улыбнулась Мии. Мия протянула руку к ребенку, никто ее не останавливал, и она усадила малыша к себе на колени. Внимательно осмотрела. Неожиданно ее охватила волна ярости и злости. Она даже сама испугалась. Ребенок умирал. От паразитов, от инфекции, от чего-то еще. Чего-то, что можно было предотвратить. Может, да, может, нет. Нельзя было сказать, чтобы ребенок был совсем заброшенным, но также нельзя было сказать, чтобы женщину волновала судьба ребенка. Вдруг ребенок в руках у Мии напрягся, задрожал и принялся что-то лепетать. Вялость исчезла. Его маленькое грязное личико засветилось изнутри, словно солнце взошло на горизонте. Он смеялся и протягивал руки к чему-то или кому-то, кого там не было. Мать ребенка и СФП повернулись в его сторону. Они тоже улыбались, а малыша сводили предсмертные лимбические судороги. Мия посадила ребенка на пол. Включила словарь, но не успела ничего сказать. У матери ребенка тоже начался припадок. Она села на грязный пол и вся затряслась от радости. SFF посмотрела на соседей, потом принялась болтать с кем-то, кого Мия не видела. Мия боялась, что не выдержит. Она быстро вышла и направилась к дому SFF. Она испытывала страх, отвращение и...
4: Что? Зависть? Почему вы вступили в корпус?
1: Чтобы служить человечеству, чтобы иметь цель в жизни, чтобы обрести счастье. Обычные надежды и мечты всех мужчин и женщин. Да, иногда она бывала счастлива. Но такой радости, как эти люди, не испытывала никогда. Все равно, оспорила она сама с собой, цена слишком высока. Эти люди умирают от того, что слишком поглощены своими видениями, вызывающими безудержную радость. Они живут изолированно, совсем опустились, болеют и наверняка умирают гораздо раньше, чем могли бы. Какой-то кошмар.
0: В руках она сжимала клочок жирных волос, которые незаметно отрезала с головы малыша, пока он сидел у нее на коленях. Волосы, отмершая ткань, являются окаменелым прошлым человека. Мия собиралась подвергнуть этот образец анализу и изучить ДНК. Часом позже пришла и SFF. Она ничуть не расстроилась из-за того, что Мия так неожиданно ушла. С SFF был Лоли Мел.
1: «Я встретил ее по дороге», — сказал он, хотя между хижинами, конечно, никакой дороги не было. «Она, по-моему, не против того, чтобы я зашел в дом?»
2: «Как и всего остального», — прибавила Мия. «Что ты принес?»
1: Словесную информацию Кеннин могла передать по переговорному устройству.
5: «Пробная профилактика. Вакцину мы еще не получили. Кеннин говорит, что могут возникнуть трудности, так что лучше сразу заняться лекарством на случай, если кто-нибудь из нас все же подхватит заразу».
1: Мия взорвалась.
4: «Кто-нибудь из нас? А они?»
1: Лоли Мел опустил глаза.
0: «Мия, ситуация пограничная. Пока решения, что делать дальше, нет».
4: «Пограничная, Лоли Мел? Вирусная инфекция, которая ослабляет человеческий мозг и ведет к общему упадку и дегенерации».
1: Лоли Мел не знал, что сказать.
5: «В шестом разделе говорится, что некоторые биологические условия особенно устойчивы и создают такие культурные различия, что вмешательство корпуса бессмысленно. В том же разделе упоминаются также религиозные и диетические ограничения, которые возникли на основе наследственной противопоказанности определенных видов пищи».
4: «Я знаю все, что говорится в шестом разделе, Лоли Мел! Но нельзя же мерить степень успеха определенной культуры по степени внутреннего счастья людей!»
5: «Не думаю. То есть я не знаю. Может, в шестом разделе речь идет не совсем о степени успеха».
1: Он снова отвел глаза, уши у него покраснели. Бедняга Лоли Мел. Они с Кеннин практически прямым текстом сказали ему, что на далеких планетах правила не имеют никакого значения. Мия встала.
2: «Ты говоришь, что решение еще не принято?»
1: Лоли Мел удивился.
5: «Как можно? Ведь это вы входите в состав совета корпуса, который принимает особо важные решения».
1: «Ну да, конечно. Как же она могла забыть? Настолько всего теперь забывает, и дальше будет еще хуже. Ни один мозг не вечен».
0: «Мия, с вами все...»
2: «Все нормально. Я рада, что вы пришли. Я хочу на несколько дней вернуться в город, а вы можете остаться с SFF и продолжать наблюдение. Можете также организовать для соседей курс лечения антибиотиками, дегельминтизацию и антивирусную вакцинацию, которую я пока что применила только к SFF.

0: Позже она испытывала угрызение совести. Но ничего, Лолимел выкарабкается. На базе работа шла полным ходом. Мия чувствовала, что не является частью этого сплоченного коллектива. Она тщательно проанализировала образец волос малыша. Как она и предполагала, набор ДНК у ребенка на 50% совпадал с набором ДНК SFEP. Это был ее брат. А соседка, с которой SFEP почти не виделась и которая вначале ее даже не узнала, была ее матерью. Но таких слов в местном языке компьютер так и не нашел.
1: «Кажется, получилось», — сказала Кеннин, заходя в комнату к Мии.
0: Она устало села на каменную скамью, не утратившую красоты и после 2,5 веков запустения. Кеннин выглядела как человек, много поработавший, но добившийся своего.
2: «Лекарство?»
0: «Пробное. Радикальное средство. Я бы не хотела опробировать его на одном из нас, хотя если не будет выхода...
1: Ну, а пока мы его еще доработаем. Но кое-что уже есть, так что часть группы может приступить к оказанию медицинской помощи местному населению. Микробиотические средства, дегельминтизация...»
2: «Я уже приступила», — сказала Мия и напряглась. «Кеннин, надо собирать совет».
1: «Только не сегодня, я ужасно хочу спать».
0: Кеннин театрально потянулась обеими руками. Это было совсем на нее не похоже.
1: «Нет, именно сегодня», — ответила Мия.
0: «Надо все закончить, пока Кеннин не разочаровалась в результатах работы». Кеннин опустила руки, взглянула на Мию. В одну секунду она сменила усталость на неприступную строгость.
1: «Мия, я уже всех поодиночке опросила и проверила служебные компьютерные модули. Мы, конечно, соберем совет, но решение однозначно. Никакого лечения. Все эти видения и фантомы относятся к культурным различиям, имеющим биологическую природу».
3: «Ничего подобного. Эти люди вымирают».
1: «Нет, не вымирают. Если бы они вымирали, ситуация была бы в корне другой. Снимки, сделанные со спутников, и демографические расчеты, основанные на данных, оставленных тем поколением колонистов, которые пережил чуму, все подтверждает, что наблюдается прирост населения. Медленный, но прирост, со степенью достоверности 1/100.
2: «Кеннин,
1: я устала, Мия. Давай обсудим все завтра».
0: Мия мрачно замолчала. Она сохранила данные по родственным связям малыша по материнской линии на своем мини-компьютере. Мия провела на базе неделю, но так и не смогла никого убедить. Ни поодиночке, ни всех вместе. Обычно врачи корпуса отличались толерантностью и готовы были принять все необычные разнообразные отклонения от нормы. Иначе они бы не вступали в корпус. На третий день, чтобы хоть чем-то занять себя, Мия присоединилась к младшему медицинскому персоналу, который занимался подготовкой препарата для лечения лимбических судорог с пониженным сенсорным порогом, вызывающих синдром Чарльза Боннета. В течение нескольких последующих недель Мия поняла, что имела в виду Кеннин. Лечение, если бы они его стали проводить, оказало бы очень тяжелое действие на мозг. Как там в старой песенке: «Вылечившись вечером от болезни, я умер на утро из-за врача». Да, такого и теперь в корпусе предостаточно. И это еще один аргумент в пользу принятого советом решения. Мия чувствовала, что не хочет возвращаться к SFEP. В голове у нее сама собой складывалась фраза
2: «Мия эк эте SFEBFF».
0: Но язык не выговоришь. Этим людям надо было не только паразитов изжить, им надо было ввести в свой лексикон новые согласные. Она с удовольствием снова работала на базе вместе с другими учеными, с удовольствием думала, решала технические задачи, но не могла отделаться от ощущения, что одинока, что она одна.
2: Мия Экет.
0: А может, это просто ощущение тщетности усилий? «Лолимел вернулся», — сообщил Джамал. Он подошел к ней, когда она в сумерках сидела на своей любимой каменной скамье и смотрела на город. В это время дня развалины казались романтичными. Каждый камень дышал историей. Вокруг стоял сладкий аромат цветка, распускающегося по ночам, который Мия так и не идентифицировала.
4: «Мне кажется, вам надо прийти», — сказал Джамал, и Мия наконец-то обратила внимание на его тон. Она резко обернулась. В сумерках чужой планеты лицо

0: Джамала было словно вырезано изо льда. «Он заразился!» Мия даже не сомневалась в этом. Вирус передается не только внутриутробно. Это не ретровирус медленного действия. Если Лолемел переспал с СФЭП... Но ведь он не настолько глуп. Он врач. Его предупреждали.
1: «Мы ведь так мало на самом деле знаем об этой болезни», — не выдержал Джамал.
0: «Как всегда», — ответила Мия, и слова засохли на губах, словно соль. Лолемел стоял посреди разрушенного атриума и хихикал над чем-то, что видел только он. Кеннин могла бы сделать все и сама. Она кивнула Мии, и та поняла. Кеннин чувствовала, что между Мией и молодым врачом возникло определенное взаимопонимание. Лекарство было непроверенным, может быть, не таким уж безболезненным. Можно ли решиться применить определенные яды селективно к некоторым центрам мозга? Результат не гарантирован, ведь существует еще и гематоэнцефалический барьер. Мия заставила себя спокойно подойти к Лолемелу.
2: «Над чем ты так смеешься, Лолемел?»
3: «Сколько на полу песчанок, и все ползут по прямой линии. А я раньше никогда голубых песчанок не видел».
0: «Песчанки». Она вспомнила. «Ну да, Лолемел родом с нового Карфагена. Песчанки всегда красного цвета». Лолемел спросил:
3: «А почему у тебя из головы растет дерево, Мия?»
2: «Я использовала сильное удобрение», — ответила она. «Лолемел, ты спал с СФЭП?»
0: Молодой человек был искренне шокирован.
1: «Нет».
2: «Хорошо.
0: Может, правда, а может, нет». Джамал прошептал:
4: «Имеем шанс изучить галлюцинации на примере человека, способного четко артикулировать увиденное».
2: «Нет», — прервала его Кеннин. «Время — очень важный фактор».
0: Мия поняла, что Кеннин никак не может сказать слово «для лечения». Лолемел вдруг понял.
3: «Я? Вы хотите меня? Со мной все в порядке?»
2: «Лолемел, дорогой», — начала Мия.
3: «Я ничего не подцепил!»
2: «А на полу нет никаких песчанок, Лолемел».
3: «Нет!»
0: Охрана была предупреждена, и Лолемел не смог выбежать из атриума. Охранники крепко держали его, а он кричал и вырывался, пока Кеннин прилепляла ему на руку пластырь с транквилизатором. Через 10 секунд Лолемел отключился.
2: «Хорошенько привяжите его», —
0: тяжело дыша сказала Кеннин.
2: «Дэниел, как только все будет готово, включай мозговую бормашину. Все остальные упаковывайте вещи и закрывайте базу на карантин. Мы не имеем права рисковать людьми. Действуем в соответствии с разделом 11».
0: 11-й раздел. Если командир медицинского корпуса считает, что степень риска для членов корпуса превышает степень возможной выгоды для колонистов в 3 и более раз, командир имеет право отозвать корпус с планеты. Мия впервые видела, чтобы Кеннин приняла такое решение, не посоветовавшись с остальными. Прошли сутки. Мия в сумерках сидела рядом с Лолемелом. Шаттл уже забрал большую часть людей и оборудования. Лолемел должен был улететь последним рейсом, потому что если бы он умер, его тело оставили бы на планете. Кеннин не говорила этого, но все и так понимали. Лолемел не умер. Он бился в бессознательных судорогах. Лицо его искажали гримасы боли. Мия с трудом могла его узнать. У него была нарушена деятельность основных систем: пищеварительной, лимфатической, эндокринной и парасимпатической нервной. Все это фиксировалось мониторами, но он должен был выжить. Другие не знали этого, это знала только Мия.
5: «Мы готовы забрать его, Мия», — сказал молодой техник. «Вы тоже летите на этом шаттле?»
2: «Нет, на последнем. Будьте осторожнее с ним, мы не можем точно сказать, насколько ему больно».
0: Она следила за тем, как каталку вывезли из комнаты. Над Лолемелом беспрестанно гудели мониторы. Когда они вышли, Мия проскользнула в соседнее здание, потом в следующее. «Такие красивые дома». Просторные атриумы, большие залы. Одно помещение перетекает в следующее. В 8-м здании она подобрала свои вещи, приготовленные заранее. Рюкзак был тяжелым, хотя она собрала далеко не все, что хотела. Так легко взять что-нибудь незаметно, когда база срочно сворачивается. Все считают, что если чего-то нет под рукой, значит, эти вещи уже упакованы. Никто не проверяет никаких инвентаризационных списков или баз данных. Некогда. Во все времена война считалась удачным моментом для мародерства. И что же, она тоже стала заниматься мародерством? Нет, она украла эти вещи не для себя. Ее поступок будет оцениваться по количеству спасенных жизней или людей, которым она сможет вернуть человеческое достоинство. Почему вы вступили в корпус?
5: Потому что я врач, Лоли Мел. Не антрополог, а врач. Конечно, они заметят, что самой Мии на борту последнего шаттла не будет. Но Кеннин поймет, что искать Мию — пустая трата драгоценного времени и сил. Тем более, когда Мия не хочет, чтобы ее нашли. И потом, Мия уже слишком стара. Старикам позволительно самим принимать решения. Она, конечно, будет скучать. Ей будет недоставать товарищей по корпусу. С того момента, когда ее перевели сюда 1.5 года тому назад, а по другому летосчислению много десятилетий тому назад, они стали ее самыми близкими людьми. Больше всего ей будет недоставать Лоли Мела. Но это единственный для нее способ закончить жизнь достойно, принеся себя в жертву колонистам. Она прежде всего врач. Все получилось даже лучше, чем она думала. Когда корабль улетел, а она видела, как он покинул орбиту, стремительный поток света, Мия сразу отправилась к СФЭП.
6: «Мия, это СФЭП!»
5: — промолвила СФЭП с улыбкой. «Мия идет домой». Мия подошла к девушке, обняла ее и наклеила ей на шею пластырь с транквилизатором. В течение следующей недели Мия почти не спала. Она сама провела операцию по пересадке ткани, а потом выхаживала СФЭП, когда у той были остаточные судороги, тошнота, понос, страшные боли. Однажды утром девушка проснулась уже другим человеком. Мия помогла ей вымыться, накормила и долго ухаживала за ослабшей СФЭП. Здоровье девушки быстро восстанавливалось. Лекарство было очень сильным, но не разрушительным, как боялись они вначале. СФЭП стала спокойной, покорной и, на удивление, сообразительной. Мия научила ее основным правилам очистки воды, личной гигиены, правильного хранения пищи и здорового образа жизни. К тому времени, когда Мия перешла в хижину матери СФЭП, девушка уже избавилась от большей части мучивших ее паразитов. СФЭП ни разу не говорила о прежних галлюцинациях. Возможно, она ничего не помнила.
6: «СФЭП Экебет», — промолвила Мия, поднимая с пола рюкзак.
5: «СФЭП будет хорошо». СФЭП кивнула. Она тихо стояла у двери, а Мия шла к следующему дому. Потом, обернувшись, помахала рукой, и СФЭП помахала ей в ответ. Мия поправила рюкзак. Он показался ей более тяжелым, чем раньше. А может, Мия просто постарела? Всего на 2 недели, но ведь 2 недели иногда равноценны целой жизни. За 2 недели можно начать дело по спасению всей цивилизации. Наступила ночь. СФЭП сидела на лестнице, ведущей на ее высокую постель, обеими руками сжимая кусок синтетической сине-зеленой ткани. Она плакала и дрожала. Лицо ее было искажено. Вокруг сгущались сумерки одиночества. Наконец девушка заплакала и запричитала в голос.
6: «Эй-эс! О-эй-эс! Эй-эс! СФЭП-экет! Yes, это FF! Oh, это FF!
5: Это был рассказ Нэнси Кресс «AS» в переводе «В. Полищук».

В этом выпуске модели для сборки рассказ из сборника «Фантом 2012», издательство «Снежный ком М», составитель Глеб Гусаков. Антон Лик. Плагин.

0: Я отвык от подобных коридоров. К гладким стенам не клеился даже корпоративный скин Вико, вбитый в моей библиотеке с вежливой неотвратимостью, на которую способен курок по отношению к гильзе. «Извини, дорогая, так надо». «Извините, доктор Уоттс, таковы внутренние правила Винчи Корпорейшн». Я видел собственную тень. Или был запущен кодекс Прим, оптимизировавший интерьер под новую инструкцию, или у меня накрылись глафы. Чистое зрение хорошо, но, доктор Уоттс, расскажите про него собственному изуродованному фильтрами хрусталику. На мое плечо легла рука. «Далеко?» — спросил Питер. «Не понимаю, сложно привязаться, маркеров нет». «Это фейк, я говорил». «Питер, здесь обычный коридор, просто на него не становится скин. Серый пластик, ничего особенного, просто я так не привык». «Правда странно, доктор Уоттс, видеть все почти таким, каково он и на самом деле». «Никто не привык». За спиной послышался вакуумный поцелуй. Сомкнулись губы бронированной двери. Разумно. Для страховки я бы использовал парализующий газ. «Что вы, доктор Уоттс, обойдемся без лишних воздействий», — сказал курок Гильзе. Стены, пол, потолок, вечно движущиеся внутренности тессеракта, распятого на трехмерном пространстве. Они протащили нас сквозь себя и вывернули в полумрак большого зала. Питер вцепился в мой комбинезон, грозя оторвать рукав, а я все тянул и тянул его к центру, туда, где стоял единственный на все 1500 кубических метров помещения предмет. «Ты видишь, Питер? Ты это видишь?» — я кричал, отдирая его пальцы от комбинезона. Казалось, теперь он и оглох. Я чувствовал, как на затылок Питера наползают кресты голографических прицелов. Все, что можно, сделано. Осталось только ждать. Разве что... Один шаг, так, чтобы перекрыть побольше траекторий, аккуратно проложенных к человеку, знакомому мне всего 7-й день. Недели ранее. На черном экране проступали контуры биполярной клетки. Чем-то она напоминала скорпиона. Уплощенное тело с клешнями дендритов, ввинтившихся в пулевидные тела палочек, и сегментированный хвост аксон. Цвет у скорпиона был молочно-белый. Водянистым сердцем плавал в цитозоле шар ядра. Вспышка света разорвала экран. Она стерла и клетку, и аксон, оставив лишь вытянутые пули с родопсиновым зарядом внутри. Я видел этот процесс тысячи раз. И все равно он завораживал. Квант света — курок. Родопсиновый боек ударяет по фосфодиэстеразной капсуле. И пуля электронного заряда корежит мембрану. Эхо выстрела открывает затворки ионных каналов, уничтожая мембранный потенциал, и шифрограмма молнии летит по перехватам Ранвье. Точка тире. Точка тире точка. Тысячи точек и сотни тысяч тире. Морзянка для мозга, которую люди научились подделывать. «Доктор Уоттс, чем скорее мы покончим с формальностями, тем скорее вы вернетесь к работе», — напомнил о своем присутствии юрист номер один. Его напарник кивнул. Они были похожи друг на друга, как две клетки, высеянные и выращенные заботливым монстром Винчи Корп на питательном растворе денег и льгот. Стандартные скины костюмов лишь усиливали сходство. «Насколько я понял, у меня больше нет работы». Я повернулся к стене, и глазной фильтр развернул монитор прямо за ней. Трансляция продолжалась. Лучше уж наблюдать за эсхеровским бельведером крысиного мозга, чем за этими двумя. В конце концов, я соглашусь на их условия. Что остается? Я принадлежал Судико. А с прежней недели Судико принадлежала Винчи Корпорейшн, которая первым делом распорядилась прикрыть лабораторию. «Работа будет, если вы адекватно оцените положение и условия. Если вы...» «Одумаюсь...» Экран погас. Последнее, что я видел... Сцепленные в пароксизме электрической страсти нейроны. Они вспыхивали и обменивались пузырями медиаторов, передавая сигнал «тире, точка, тире». А потом появилось изображение логотипа Винчи Корп. Мона Лиза усмехалась, вываливаясь из рамы по всем трем осям. Сейчас зайдется истеричным хохотом и укажет пальцем. «Поглядите-ка на неудачника! Влипли, доктор Уоттс?» «Прилом. Кому вы теперь нужны с вашим синдромом ложной слепоты?» «Доктор Уоттс, будьте благоразумны», — сказал номер один, пододвигая папку с формулярами. «Если, конечно, вы не хотите превратиться в среднестатистического семейного врача. Кстати, врачи нашей корпорации тоже нужны». Я не читал и даже не делал вид, что содержимое папки мне интересно. Просто в очередной раз посмотрел на идентичные улыбки моих оппонентов и поставил подпись. Как оказалось, далеко не единственное. Ранее мне доводилось иметь дело с подписками о неразглашении, но чтобы за 5 минут дать их больше, чем за всю предыдущую карьеру, доктор я пока или уже врач, но от этого пациента отвертеться уже не получится. Я ждал, что его доставят ко мне, а вместо этого лабораторию доставили в Вико. И меня с ней в качестве пусть движимого на имущество, отныне и во веки веков, а точнее на срок, оговоренный контрактом. Вспоминать эти цифры не хотелось. Правда, за мной, в отличие от лаборатории, послали не грузовик, но вполне приличный лендер. Загрузочная панель его хранилась десяток оболочек, я становился на самый простой, чем, кажется, изрядно удивил водителя. Отвык он возить профильных специалистов, не захламляющих собственные главы всякой дрянью. Даже издали и без доводки плагином громадина Вико выглядела внушительно. Стебель основания с пилястрами лифтовых шахт пронизывал искореженные комки грязного пластика. Бликовали черные астры солнечных батарей. Терялся в вышине шип с прилипшими пузырями верхних кабинетов. «Вы скины обновите», — посоветовал водитель, поворачивая на третью спираль. «Тогда интереснее будет». «Спасибо, но воздержусь. Я видел Вико в скинах. И когда-то даже мечтал попасть в штат». «Мечты сбываются, доктор Уотс. Порой и у таких дураков, как вы».
1: «Держитесь, доктор, сейчас мигнет. С непривычки оно неприятно».
0: О чем говорил шофер, я понял лишь, когда глазные фильтры отключились, а потом заработали вновь, разукрашивая окружающий мир фирменные цвета Vinci Corp. «Но я не давал разрешения на подключение и дозагрузку лишних скинов». Да только чихать они на это хотели.
1: «Привыкайте, доктор Уотс, и думайте о пациенте».
0: «29 лет, европеоид, рост средний, телосложение скорее нормальное, а нынешняя полнота – результат несбалансированной диеты и хронической гиподинамии». И все-таки их корпоративные заморочки зверски раздражали. Я 3 раза вручную перенастраивал плагин, но всякий раз спустя 2 секунды мигало. Хорошее словечко, точное. Придется терпеть. «Вас зовут Питер?» «Я доктор Уотс». Ни кивка, ни ответа. Он сидел, уставившись на стену. И выглядел весьма обыкновенно. Вот только серый костюм типа «стандарт» плохо гармонировал с рассеченной бровью и скованными магниткой руками. Освободить подопечного охрана отказалась. Мне было все равно. «Я доктор Уотс», — громко повторил я, на цыпочках подобравшись с другой стороны. И Питер все-таки дрогнул, рефлекторно повернувшись на звук. «Уже хорошо. Комплексные расстройства — не моя специализация». «Я постараюсь вернуть вам зрение. Надеюсь, вас, в отличие от меня, это порадует». Выражение его лица изменилось. Не слишком-то он рад. Странно. Более чем странно. Хотя, чему тут удивляться? С Vinci Corp шутки плохи. Питер вел себя покладисто. Садился, вставал, ложился. И делал все то, что полагается делать пациенту. «Я работал за врача». Робкая надежда быстро избавиться от Питера рухнула на первом же тесте. Глафы были в норме. Камеры наружной пленки снимали изображение. Процессор обрабатывал, сдабривая варево реальности рисованными приправами. Экран транслировал. Технорожденный шифровальщик весело стучал электрическими палочками по люминофорным барабанам. Синий, красный, зеленый. И между ними заветная 498-я волна. Это означало одно. Мне следовало засунуть в задницу гордость и вытащить оттуда же собственную идею фикс, завернутую в диплом специалиста по нейрослепоте.

0: тот день мы с Питером так и не поговорили толком. Я был слишком зол. Про него не знаю, но слепота и магнитка на руках в принципе мало располагают к общению. Следующим утром не успел я переступить порог, как он заявил: «Бьется!» Ощущение, будто мне на глаза нассал чужой. Чужой? Ретро-кино, сейчас такого уже не делают. Вот я его на его основе забабахал отличную библиотеку скинов для Вико. Или вам не сказали, кто я?
1: Не сказали.
0: В данную минуту меня куда больше волновал скин, украсивший двери лаборатории. Доктор Т. Уотс, ведущий научный сотрудник. Сахарная косточка для строптивой собаки. Только табличка эта такая же иллюзия, как и белизна стен моего кабинета. «Зря они поинтересовались», — сказал Питер, дернув плечом. Охранник молча убрал руку и по моему знаку вышел.
2: «Жжет сильно!»
0: «Неудивительно. Период дезадаптации — время сложное», — я сказал, Питер фыркнул. «И куда девалась его вчерашняя покладистость?» «Моргай почаще и плакать не стесняйся, а пока...» Капля геля медленно растекалась по поверхности роговицы. Я же вглядывался в лицо человека, который был слеп, не будучи таковым. «Продолжим?» — спросил я. «А есть выбор?» «Выбор есть всегда, но я его уже сделал. Мой выбор на острие микроскана, вошедшего в зев-зрачка. Он в веренице данных, переползавших с аппарата на экран. Библия цифр, Коран диаграмм, Тора трехмерки. И была твердь склеры и водянистая влага. И была ясная звезда хрусталика в короне атрофированной целиарной мышцы. И была планета стекловидного тела, затмившая звездное небо фоточувствительных клеток. Черной дырой зияло на небе всем слепое пятно». «Ну и что там?» — поинтересовался Питер.
1: «Ничего. Точнее, все и в норме».
0: «Твои глаза работают технически. Глафы теперь тоже. Сигнал идет со стандартной погрешностью. Вопрос лишь в том, что не так». Я снова открыл историю болезни, перечитал, хотя помнил каждую фразу, особенно этот куцый огрызок. «Резкое внешнее прерывание контакта в процессе загрузки, сопряженное с физическим воздействием. И ссадины на лбу, как след того самого воздействия. Так что с тобой случилось?» Я был уверен, что вопрос лишний. Он вступил в когнитивный диссонанс с табличкой на двери и перспективами моего существования в материнском теле Винчи Корп. «Если они вам не сказали, то почему я должен? Я врач, а я дизайнер, и что?» Цифры наползали на цифры, их количество росло, но перейти в качество не торопилось. Ответа по-прежнему не было. Я ждал. Сканер работал. Игла раздвинула липидные слои, и веточки рецепторов заколыхались, словно на ветру. Отпочковавшиеся капсулы зонда медленно двинулись по великому нейронному пути, расставляя вехи химических меток. А Питер явно раздумывал, стоит ли верить человеку, ковыряющемуся у него в глазу.
1: «Да вас тоже был врач».
0: «Это нормально. Как и то, что в отчете ни слова о результатах предварительного осмотра пациента. Вико подстраховывается. Только хреновый у них врач, если даже главы снять не удосужился».
1: «Он сказал, что я сам виноват. Думал, будто я псих».
0: «А ты псих?»
1: «Я не псих, а он не врач. Так, шавка на поводке. Гавкает по команде, думает по команде. Ты другой. Ты их не любишь».
0: «Ну, а даже какие мы наблюдательные». Но следующая фраза Питера поставила меня в тупик. «Я это вижу. Точнее, знаю». Цифры на экране утверждали, что видеть он вполне мог. Реакция на любые внешние раздражители перечеркивала все эти столбцы и графики. «Симуляция, доктор Уотс?» «И на что это похоже?»
1: «На память».
0: Я попросил объяснить, но желание разговаривать у Питера пропало. Он снова замкнулся, но на приказы реагировал, хотя и крайне неохотно.
1: Пришлось искать сведения в другом месте.
0: Начальником этого сектора службы безопасности Винчи Корп была женщина. Во всяком случае, мне она показалась все же женщиной, хотя и костюм, и лицо ее были нарочито унисексуальны. Ее выдавал аромат пармских фиалок.
1: И скин рамки на столе, излишне вычурные на мой вкус. J-U-N-I. Сам стол, подкова на трех струнах, занимал половину кабинета. Закрыв глаза, я провел пальцем по поверхности. Пластик. Дерево. Имитация дерева пластиком.
3: «Вы запрашивали информацию об инциденте с Питером», — сказала Джей Уни.
1: «Да», — ответил я. «Запрашивал, только мне не дали». Я откинулся в кресле и заложил ногу за ногу.
3: «Информация закрыта».
1: «Я врач. Или доктор».
3: «Информация закрыта».
1: «Вы же сами хотите, чтобы он начал видеть».
3: «Информация закрыта».
1: Она повторяла, не меняя ни тона, ни выражения лица, и Джоконда, парившая меж трех струн, мерзко ухмылялась.
2: «Выкусил, доктор Уотс! Неужто и вправду думал, что тебе возьмут и расскажут все?»
1: «То есть сотрудничать вы не станете?» — задал я бессмысленный вопрос. Джей У Ни подвинула черный планшет, уточнив.
3: «Вынос за пределы кабинета запрещен. Копирование запрещено. Дублирование информации любым иным образом запрещено. Распространение информации запрещено».
1: «Читать-то хоть можно?» Она не ответила. И не вышла. Она сидела и полировала меня взглядом, пока я листал отчет, такой же кастрированный, как и наш с ней разговор. 17 числа нынешнего месяца в 5:40 утра старший дизайнер отдела передовых разработок Vinci Corporation совершил взлом и перенаправление потока данных. Был задержан охраной.
2: Отлично.
1: Крот тихо копошился во вполне уютной норе, а потом взял и навалил кучу в самом ее центре.
3: «Вы не должны предпринимать действий, санкции на которые не обладаете», — сочла нужным добавить Джей Уни. «В результате взлома была утеряна ценная информация».
1: Показалось, или в этом техногенном, словно тоже обработанном голосе прозвучали ноты сожаления. «Необходимо извлечь ее копию.
3: Буфер его глафов чист».
1: Я вернул планшет и, не удержавшись, поскреб лаковую поверхность стола. Все-таки пластик. Дерево не скрипит. Глафы — да. Голова — нет. Интересно, каким она меня видит? «Доктор Уотс, не будьте идиотом. На вас напялен ярко-алый скин, чтобы любой охранник мог засечь ваше передвижение. Или вы предпочитаете нечто кислотно-зеленое?» «А, все равно, лишь бы не разметка мишени стрелкового симулятора». Но размышлять об этом пришлось уже на обратном пути в лабораторию. В тот день мы с Питером перешли на «ты». «Ты веришь своим глазам, док?» — спросил он. Банальный вопрос приобретает интересный оттенок, если задан дизайнером мнимых изображений, офтальмологу. «А по сути, док?» «По сути, я могу назвать тебе сотню механизмов самообмана, позволяющих человеку выжить». «Одно дело выживание, другое — существование в режиме мастурбации сенсорной периферии на очередной символ, который представляет из себя дерьмо, помноженное на чью-то патологию». Глядя на Питера, развалившегося на ложементе субтома, я думал о том, что легче всего обвинить этого человека в безумии. Хотя для вскрытия это не принципиально. Стены оставались цивильно-белыми, но в потоке данных на экране чувствовался внимательный взгляд службы безопасности. Сам поток дублирует, тут и гадать нечего. А еще что? Наблюдают? Леди Джей У Ни мановением руки оживляет 1001 глаз, некогда встроенный в стены кабинета, и пускает гулять по необъятному столу караваны картинок. Каждое ваше действие, доктор Уотс, каждое слово заносится в протокол.
2: Так что такого в твоей голове?
1: Я перевел субскан в режим массированной атаки. И мигающая нить лазера заплясала на глазах Питера. .... Примите шифрограмму. Сигнал летел по проводам, задевая химические метки, и, достигнув пункта назначения, умирал. Шифровальщик вышел покурить. Извините.
2: Ты прав, док. 100 механизмов самообмана. Но человек — тварь изобретательная. Я придумал 101 способ.
1: Вот теперь аккуратная круглая мишень точно прикрепилась к моему затылку. Все, Питер, закрыли тему. Я не желаю...
2: Не будь наивным, док. Объем информации, циркулирующей в этой комнате, не имеет значения.
1: Ты заказал себе утилизацию, когда допустил мысль, что с Вико можно посотрудничать. Надеюсь, у тебя были на это причины?
0: Агонизирующая с Удикой робкая надежда, что научную практику моей лаборатории не свернут. Дадут работать с синдромом кетона. Ложная слепота, оказывается, заразна и проявляется порой весьма избирательно.
1: Они не сообщили мне никакой значимой информации.
0: Сказывалась привычка отбиваться до последнего.
1: Могли бы предоставить все данные и ускорить работу, но не сделали этого.
0: Значит, я не списан.
1: Здесь уже был врач, обладавший всей полнотой информации. Но я по-прежнему слеп, а его больше нет. Ты всего лишь попытка зайти с другого конца, док. Хуже всего, что он вытягивал на поверхность мысли, которые ворочались в моем подсознании далеко не первый день. Он знал это, я знал это.
0: На снимках коры проступили алые кляксы активности.
1: Вчера ты спрашивал, на что это похоже, док. Ни на что. Не с чем сравнить. Просто вспышка. Яркая. И снова слепнешь. И когда свет уходит, ты все равно остаешься слепым.
0: Два состояния крота. И между ними точка, в которой ты что-то видел.
1: Точно знаешь, видел, но не знаешь что.
3: Ты просто спер какой-то плагин, Питер.
0: Увел немного корма у хищника.
1: Доктор, а скажи, ты меня видишь?
0: Конечно, видишь.
1: Я могу описать, каким.
0: Я участвовал в разработке корпоративных скинов.
1: Точка, точка, точка. Красные вспышки на корковой зоне.
0: Стук изнутри.
1: Я слышу, но открыть не могу. И никто не может. Ключ у Питера.
0: Я с десяток лет участвовал в разработках. Рисовал картинки для жизни. Сначала элементарное. Паркетный пол для офисов средней руки. Кожаную обивку для кресел в кабинеты боссов. Мама мыла раму. Раму из дерева с ручками-вензелями и мутными стеклами.
1: Знаешь, почему стекла делают мутными?
0: Чтобы на фон не тратиться. Точек становилось больше, но их рисунок не соответствовал первичному сигналу.
1: Ты подходишь к окну, открываешь, и раз загружается следующая картинка. Им хорошо, когда картинок много.
0: В этом суть работы, Вико.
1: Ты не понял, док. Им это всем. Тебе, мне и еще скольким-то миллиардам.
0: Питер провел рукой по груди и смял крошечную корпоративную джоконду на лацкане рисованного пиджака.
1: Ты видишь на мне костюм группы С. Я вижу на тебе какой-то ультрамодный балахон группы Д.
0: Но мы оба знаем, что на самом деле все это фейк. Скин поверх утыканного маркерами привязки комбеза.
1: Зато какая экономия! Масса рукоплещу! Мы экономим на материалах, доктор Уоттс! Вы счастливы?
0: Лично я счастлив.
1: Зарисуй реальную хрень, хренью нереальной!
0: Так я и жил. Рисовал. Конвертировал экономию на коже и дереве в экономию на людских мозгах. Мои картинки становились все сложнее и сложнее, но мне нравилось. Был в этом какой-то вызов. А еще кайф. Выходишь из дому, идешь по улице, смотришь на людей и думаешь, кто из них видит мир моими глазами?
1: Я, он, она, все. Наверное, не осталось человека, который бы не использовал плагины и скины Винчикорп и ей подобных. Мир глазами Леонардо. Точность, изысканность, красота. Наши плагины меняют качество вашей жизни.
0: Однажды я проснулся, док, с идеей. И это была не наметка на очередную халтурную библиотеку. Нечто намного большее. Просто всплыло во сне.
1: Забавно, да?
0: Не вижу ничего смешного.
1: Ответ породил сам себя, док. В моей голове. Я нашел альтернативу Вико и ее плагинам. Для всех и каждого. Нехило, правда?
0: Я выключил субтом. А еще подумал, что Питера следовало бы ликвидировать.

0: Эту ночь я провел в лаборатории. Не потому, что заработался. Получил запрет покидать здание корпорации.
1: Извините, доктор Уотс. Причиненные неудобства будут компенсированы, доктор Уотс. Мы надеемся на ваше понимание, доктор Уотс.
0: Я понимал. И жилой модуль, любезно оборудованный на этаже, проигнорировал. Я ходил вдоль стен лаборатории, и экран верной собакой следовал за мной. Система жонглировала данными, собирая головоломку чужого мозга. Точка-точка. Пустота. Красные вспышки аномалий. Способность Питера каким-то образом снимать и интерпретировать внешние сигналы. Хитрый фильтр, пропускающий пару электронов, от которых работает вся подстанция. Или хотя бы лампочка, что не менее странно.
2: Питер ворочался на ложементе в соседней комнате. Нас разделяло стекло. Никакой мути. Пуленепробиваемая прозрачность, дающая прекрасный обзор. Я наблюдал за ним, потому сразу увидел этот жест. Так приглашают сесть кого-то близкого, легонько похлопывая рядышком с собой. Разумеется, Питер смотрел на меня. Разумеется, мониторы показывали отсутствие активности на зрительной зоне, кроме кратковременного пробоя, все на том же уровне пренебрежимо малых величин. Но сейчас пренебрегать нельзя ничем. В том числе и подобным приглашением. Я открыл дверь и прошел в бокс.
0: «Тебя оставили в группе продленного дня?» — спросил Питер. «Получается так. Ты бодро держишься, док».
2: «Спасибо.
0: А знаешь, на чем сломался я?»
2: «Нет. Твоя история болезни несколько урезана».
0: «На гребаной жене продавца шелка. На красотке Мони Лизе Джим. Ты наверняка слышал о проекте «Музей дома». Его пиарят везде».
2: Я не только слышал. Я старательно качал его плагины и библиотеки, не жалея денег и впервые наплевав на собственные правила не забивать главы визуальным мусором.
0: Отвечать не понадобилось. Питер каким-то образом знал обо всем этом без слов. Мой отдел работал над пилотными базами. Ну и кто мог быть хедлайнером у Винчи Корп, как не та красотка, раскатанная обратно в плоскость? Не зря они тратят на маркетинг процентов 60 бюджета.
2: Я слышал, что даже не называя конкретных размеров стартовой прибыли от проекта, на одних слухах Вико взвинтила стоимость акции на кучу пунктов.
0: Мы сделали Джоконду. Цифрами нарисовали то, что было выполнено натуральными красками и кистями из беличьих хвостов. Транспонация непрактичного гения в казуально обезжиренный завтрак. Или трепанация.
2: Питер, я не имею возможности сорваться в Париж после ланча и полюбоваться работами мастера.
0: Ты предпочитаешь любоваться моей работой? Работой того, кто сам ни разу не видел полотно копировальщика с копией по копии?
2: Я действительно перестал понимать, куда он ведет.
0: Вживую картину видел единственный парень из моего отдела, когда ему было лет 12. Намного ярче он помнил, как чуть не обмочился в музее, пока его мамаша не соизволила найти клозет.
2: Я не удивлен.
0: Зря. Поэтому ты тихо пускаешь дома слюни даже не на эхо, на кучку импульсов, грамотно скомпилированных дизайнером на основе чего-то, по сути, неизвестного и непонятного самому дизайнеру. Есть иллюзия стартовой точки, но, опершись на нее, ты не перевернешь мир. Ты даже не сможешь привязаться к ней, как к маркеру, чтобы определить свое положение в пространстве. Свалишься в мнимое пространство, но даже там будут непонятки с тем, равно ли i в квадрате минус единицы.
2: Тебя волнуют комплексные числа?
0: Уже нет.
2: Меня волнует точка отсчета. Потому я сделал то, что сделал. Нашел идеальную привязку, теоретически. А практически ты сейчас слеп, с синяком в половину лба и магниткой на руках. И Вико требует вернуть тебе зрение, чтобы увидеть... Что?
0: Работу моей экспериментальной системы, не требующей никаких внешних загрузок и плагинов.
2: Система, не требующая Вико.
0: Тебя бы пристрелили сразу, Питер. Нет, только когда корпорация убедится, что из этой системы нельзя извлечь выгоду.
2: Хорошо. Если твоим главам больше не требуются внешние библиотеки, то откуда они берут скины? Что они наклеивают на серый комбинезон или стену?
0: Не знаю. Если ты заметил, я немного слепой. В теории мое подсознание само нарисует нужный скрипт. Вытянет его из себя, наплевав на глифы и плагины.
2: Я отчасти соврал тебе, док.
0: Да, я могу описать тебя, завернутого в фирменную шмотку Вико.
2: Но воспринимаю я тебя по-другому. Просто знаю, что рядом со мной находятся три точки.
0: Две из них — глаза под глафами, третья — пятка, по которой лупит Вико. И через эти точки проходит плоскость доктора Уотсона.
2: Бред. Я так вижу. Ты вообще не видишь.
0: Питер отвернулся и сжался в комок.
2: Я не уверен, что то, что я увижу, когда зрение вернется полностью, мне понравится.
0: Тогда зачем ты запустил процесс?
2: То, что я видел последние пару лет, нравилось мне еще меньше, док.
0: Питер, тебе что-нибудь известно о синдроме ложной слепоты кетона?
2: Нет.
0: Это нормально. Просто ты тот молоток, которым Вико стучит по моей пятке. И эта самая пятка тоже ты.

0: Уверен. Скин кабинета рисовали так, чтобы именно таблички было видно из любой точки комнаты. Т.К. Фойберг, вице-президент. Дизайнер расстарался, и буквы, спрыгнув с таблички, прочно приросли к моей сетчатке. А может, прямо к затылочной доле мозга последние 35 лет, старательно пропалываемой умельцами из веков.
1: «Я вас слушаю, доктор», —
0: произнес Фойберг и заученным движением поправил галстук-нитку. Плагин отработал четко, сначала чуть приоткрыв красную кожу, а потом снова обхватив ее ошейником воротника. «У вас ведь есть что сказать?»
1: «Есть.
0: Но я не был уверен, что сказанное воспримут верно, а потому начал издалека. Решение неординарной задачи требует неординарного подхода».
1: «Поясните».
0: «Проблема Питера носит не физиологический характер. И стандартные методы не выправят ситуацию. По крайней мере, в ближайшем будущем. Возможно, со временем проявится положительная динамика».
1: «У вас есть альтернативный вариант?»
0: Во мне все больше крепла уверенность, что холеное лицо с аккуратными усиками и еще один отличнейший скин.
1: «Есть!»
0: Я указал на большую эмблему Винчи Корп, нависшую над креслом вице-президента. Он слегка скосил глаза и погладил указательным пальцем стол.
1: «Меняет библиотеку».
0: «А где же ваш корпоративный дух, уважаемый Т.К. Фойберг?»
1: «Поподробнее», — попросил он.
0: «Я предполагаю, что у Питера психосоматический блок, который он сам себе и поставил».
1: «И вы хотите разбить его вот этим?»
0: Вице-президент Вико, не глядя, ткнул в трехмерное изображение Джоконды.
1: «Не совсем. Мне нужен оригинал».
0: «Дорогое лекарство. Другого я предложить не могу».
1: «Что насчет абсолютно точного скина?»
0: «Предлагаете мне разрезать титановый блок солнечным лучиком и лупой?»
1: «Полагаю, про идеальную физическую копию я услышу примерно то же».
0: «Мистер Фойберг, для вас это удачный символ и многомиллиардный маркетинг. Для меня — божественность, выдавленная в чистилище. Для Питера же — код, гуглплекс нервных импульсов, который может сложиться в нечто».
1: «Нечто что?»
0: «То, ради чего целый этаж этажей вашей корпорации переоборудован в клинику для единственного пациента».
1: «Но код может и не сложиться».
0: Я промолчал.
1: «Хорошо, доктор Уотс.
0: Я сделаю все, что смогу. Разумеется, только после того, как ознакомлюсь с вашим полным письменным отчетом, обоснованиями и видеостримом».
1: Кресло выплюнуло меня. Задница вопила о твердом пластике, глаза о добротной коже и наполнителе.
0: Вице-президент сидел на чем-то эргономичном и скромном. Можно дать гарантию, что его задница тоже не согласна с моими глазами.
1: «Лучшие библиотеки, доктор Уотс.
0: А скоро мы приладим фильтры к заднице. Точнее, давно приладили. Просто вы полагаете, что иметь вас можно исключительно через анус.
1: Зря, доктор Уотс.
0: Глаза не менее отличный способ».
1: Госпожа Лиза особенно кровожадно посмотрела на прическу Фойберга. Еще немного и вцепится зубами. «Что это, если не конец аудиенции?»
0: Я вышел из кабинета.

0: Два дня наблюдений, два дня разговоров. «Они откупорят мою черепную коробку», — сказал как-то Питер. «Не скальпелем, так пулей». Язык не повернулся ляпнуть что-то вроде «ты ошибаешься», потому что он был прав. Корпорация хочет изучить эффект. Впрочем, и это прозвучало жалко. Корпорация хочет получить новый механизм, но вполне готова списать его, если тот будет слишком странен или, не дай бог, неуправляем. Я взял пластиковый планшет, и фильтр услужливо натянул на него интерфейс моего сетбука. Значит, не показалось. Поверх всех окон висел значок срочного уведомления. Один тач и короткая записка за подписью вице-президента Вико открыта. Еще один стерто, как и гласит указание в постскриптуме. Вспомогательный монитор мигнул и заново прорисовал диаграммы. Увы, стройные ряды цифр на соседнем экране, если и изменились, то где-то на уровне сотых знаков после запятой. «Бинго!» — вдруг произнес Питер, снова увидев то, что видеть не мог. «Кажется, ты ухватил кота Шрёдингера за хвост, док».
1: «Должно быть. Сегодня вечером тебе назначена экскурсия в терапевтических целях».
0: «Не боишься вытянуть котика из коробки? В случае чего у Винчи найдется скальпель для тебя».
1: «Я пытаюсь найти решение».
0: «Ты ищешь его совместно с корпорацией. А все, что делает корпорация, — фейк. Производная второго порядка от функции ложь».
1: «А ты не хочешь рискнуть?» Он хотел. Настолько сильно, что без лишних слов встал с кровати через три часа, положил мне руку на плечо и пошаркал вместе со мной сквозь лабиринт коридоров. В другой руке Питер нес дополнительный планшет-сканер, на всякий случай. Мы никого не встретили на пути, но закачанный в главы навигатор вел нас лучше любого сопровождающего. Залы Вико, пустота среди пустоты. Или это очередной скин местных умельцев, прикрывший все то, что не полагалось видеть любопытному офтальмологу. Чего еще может желать корпорация, способная предоставить клиенту такой плагин? Выключи всех лишних из своей жизни. Засунь их под покров, которому плевать на законы преломления света. Похоже, беседы с Питером не прошли для вас даром, доктор Уотсон. Придется посидеть на успокоительных.
0: Мы подготовили для вас немного. Подаются из рожка в ствол. Достаточно одной порции.
1: Я ждал пилюль напротив единственной реальной точки в нарисованном мире Винчи Корп. Яркий свет убил все тени, утопил предметы и стер предощущение черной дыры на затылке. Не осталось мира, кроме прямоугольника, выпиленного из 16 века. Мона Лиза Герардини смотрела на Питера. И на меня.
2: «Ты это видишь?» —
1: прошептал я.
0: «Да, это не фейк. Белый лист улыбается мне».
1: Первым на пол шлепнулся планшет-сканер.

«Легенда о Розе Альгамбры» или «Паж и сокол». После того, как мавры потеряли Гранаду, этот прелестный город в продолжении некоторого времени был любимой и весьма часто посещаемой резиденцией испанских монархов. Но их прогнали оттуда последовавшие друг за другом землетрясения, которые разрушили немало домов и расшатали старинные мавританские башни до самого основания. Текли годы, и Гранада лишь изредка удостаивалась посещения августейшего гостя. Дворцы знати стояли безмолвные и заколоченные, и Альгамбра среди своих заброшенных садов, напоминая покинутую красавицу, покоилась в мрачном и тоскливом небрежении. Башня Инфант, некогда обитель трех прекрасных принцесс, разделила судьбу всего остального. Паук заткал паутиной ее раззолоченный свод, и в комнатах, которые были некогда почтены присутствием Саиды, Сараиды и Сораиды, гнездились лишь летучие мыши да совы. Заброшенность этой башни, впрочем, может найти частичное объяснение в суеверных рассказах, ходивших о ней между окрестными жителями. Носилась молва, будто в ясные лунные ночи не раз видели дух юной Сораиды. Ведь она именно здесь окончила свои печальные дни, возле фонтана в зале нижнего яруса или на зубцах стен, где она скорбно стенала, и будто в полуночный час путники, проходя вдоль оврага, слышали звук ее серебряной лютни. Наконец, Гранада снова была осчастливлена посещением королевского дома. Всему свету известно, что Филипп V был первый бурбон, взявший в свои руки бразды правления испанской державы. Всему свету известно также, что он сочетался вторым браком с Елизаветой или Изабеллой, что то же самое прекрасной пармской принцессой. И, наконец, всему свету известно, что благодаря этому стечению обстоятельств французский принц и итальянская принцесса совместно уселись на испанский престол. В ожидании приезда этой славной четы Альгамбра усердно чинилась и спешно приводила себя в надлежащий порядок. Прибытие гостей преобразило облик давно покинутого дворца. Грохот барабанов и звуки фанфар, конский топот вдоль аллей и на внешнем дворе, сверкание оружия и доспехов, знамена над барбаканом и зубцами крепостных стен – все напоминало о давней боевой славе этой твердыни. Внутри королевского дворца, впрочем, царил далеко не столь воинственный дух. Здесь слышалось шуршание платьев, легкие шаги и шепот голосов, почтительно толпящихся в прихожей придворных. В садах слонялись без дела фрейлины и пажи, из раскрытых окон неслись сладкие звуки вкрадчивой музыки. Среди свиты, окружавшей монархов, находился также любимый паж королевы по имени Руис де Аларкон.

0: Хенералифы, граничащим с садами Альгамбры. Ради забавы он взял с собой любимого сокола королевы. Заметив выпорхнувшую из чащи птичку, он снял с сокола колпачок и пустил его в погоню за ней. Сокол взмыл в воздух, бросился на добычу, но, упустив ее, погнался за нею, не обращая внимания на призывы пажа. Следуя взглядом за полетом своевольного сокола, паж увидел, что тот уселся на зубцах далекой, одиноко стоящей башни, поднимающейся над внешней стеной Альгамбры и воздвинутой на самом краю оврага, который отделяет королевскую крепость от угодий Хенералифы. Это была башня принцесс. Паш спустился во враг и приблизился к башне, но с этой стороны в нее не было входа, а высота здания обрекала на неудачу всякую попытку взобраться по его стенам. Пустившись на поиски крепостных ворот, он сделал довольно значительный крюк и подошел к башне с той стороны, где она упирается в самые стены. Перед башней был разбит крошечный садик, окруженный тростниковой, увитой мертвыми изгородью. Отворив калитку и пройдя между цветочными клумбами и кущами роз, Руис де Аларкон подошел к входной двери. Она была на запоре. Слуховое оконце над ней позволяло ему заглянуть внутрь. Он увидел небольшой зал мавританской архитектуры с отделанными лепкой стенами, легкими мраморными колоннами и алебастровым фонтаном, обсаженным цветами. Посредине свисала с потолка клетка из золоченой проволоки, внутри которой порхала певчая птичка. Под нею, развалясь в кресле, рыжая с черными пятнами кошка, нежилась среди мотков шелка и других принадлежностей женского рукоделия. Из украшенной лентами гитара была прислонена к фонтану. Руис де Аларкон был очарован. Все говорило о том, что женщина, наделенная вкусом и чувством изящного, обитала здесь в одинокой, как он полагал, покинутой башне. Это напомнило ему столь распространенные в Альгамбре рассказы о зачарованных залах, и он подумал, что, может быть, рыжая с черными пятнами кошка и в самом деле какая-нибудь заколдованная принцесса. Он тихонько постучал в дверь. В слуховом оконце над нею мелькнуло, и тотчас же исчезло прелестное женское личико. Он принялся ждать, предполагая, что ему сейчас отворят, но его ожидания оказались напрасными. Внутри не слышалось никакого движения, и все было безмолвно. Не обмануло ли его зрение, или, может быть, прелестное это видение всего лишь фея старинной башни? Он постучался еще, на этот раз настойчивее и громче. Снова выглянуло тоже светящееся личико, и теперь он разглядел, что оно принадлежит юной девице лет 15. Паш поспешно снял шапочку с пышными перьями и, рассыпавшись в отменных любезностях, попросил впустить его в башню, дабы он смог разыскать своего сокола.
1: «Я не могу отворить дверь, сеньор», — ответила вспыхивая юная девушка. «Тетушка строго-настрого наказала мне никого не впускать».
0: «Умоляю вас, моя раскрасавица, ведь это любимый сокол самой королевы. Без него я не смею предстать перед ней».
1: «Стало быть, вы из придворных кавалеров?»
0: «Да, раскрасавица. Я потеряю расположение королевы и свое место, если не разыщу этого сокола».
1: «Санта-Мария, но ведь девушка моего возраста... Тетушка особенно настойчиво предупреждала меня относительно вас, придворных. Именно вам она строжайшим образом запретила отворять дверь».
0: «Она имела в виду, разумеется, лишь легкомысленных кавалеров, но я не из их числа. Я простой скромный паж, которого постигнет ужаснейшее несчастье и для которого нет больше места под солнцем, если вы отвергнете его столь пустяшную просьбу».
1: Сердце юной девицы тронуло приключившаяся с пажом беда.
0: Было бы бесконечно жестоко ввергнуть его в несчастье, отказав сущей безделице. К тому же он, конечно, совсем не похож на тех таящих в себе пагубу волокит, которых тетушка изображала ей наподобие людоедов, жаждущих поймать в свои сети беззаботных девиц. Он был любезен и скромен, покорно стоял перед нею со своей шапочкой в руке и казался таким очаровательным, таким милым. Лукавый паш, между тем, обнаружив, что гарнизон уже утратил былую непреклонность и твердость, удвоил свои усилия и пустил в ход столь трогательные слова, что в целом мире не нашлось бы ни одной смертной девы, способной ответить ему отказом. Покраснев от волнения, маленький башенный страж сошел вниз и дрожащей рукой отворил наружную дверь. Если пажа очаровала всего лишь на мгновение мелькнувшее в окне личико, то теперь, когда он увидел ее во весь рост, она пленила его бесповоротно и окончательно. Андалузские корсаж и кокетливые баскиньи облегали ее округлые, изящные, еще почти детские станции.

0: начинающий, впрочем, приобретать женские формы. Ее блестящие волосы, тщательно разделенные посредине пробором, согласно обычаю, были украшены только что срезанной свежей розой. Ее лицо, правда, подверглось действию южного солнца, но это лишь оттеняло просвечивавший сквозь смуглую кожу темный румянец и еще больше подчеркивало сияние ее темных глаз. Руис де Аларкон заметил все это с первого взгляда. У него не было времени медлить. Он пробормотал слова благодарности и затем легко взбежал вверх по винтовой лестнице в поисках своего сокола. Вскоре он возвратился с вероломной птицей в руке. Девушка, между тем, сидя в зале возле фонтана, мотала шелк, но, завидев пажа, от волнения уронила клубок на пол. Паж галантно к ней подскочил и поднял упавший шелк, после чего, грациозно став на колено, подал его девице и, сжав протянувшуюся к нему руку, запечатлел на ней пылкий и искренний поцелуй, несомненно, более пылкий и более искренний, нежели когда бы то ни было запечатленный им на прелестные ручки его государыни. «Аве Мария, сеньор!» — воскликнула девушка, еще больше покраснев от замешательства и неожиданности, ибо никогда прежде ей не доводилось принимать такого рода приветствия. Скромный паж в ответ на это принес 1000 извинений и заверил ее, что при дворе принято выражать подобным образом свое глубокое уважение и почтительность. Ее досада, если только она вообще испытывала досаду, без труда улеглась, но она никак не могла успокоиться, не знала, куда ей деваться, краснела все больше и больше и, опустив глаза на свое рукоделие, еще сильнее спутывала тот шелк, который пыталась смотать. Коварный паж заметил смятение во вражеском лагере и использовал бы его с величайшей охотой, но превосходные речи, готовые сорваться с его языка, застревали у него на устах. Его попытки обратиться к галантности были неуклюжими и безуспешными, и, к своему изумлению, смелый паж, державший себя с таким умением и такой самоуверенностью среди многоопытных придворных красавиц, испытывал робкость и конфузился в присутствии простенькой 15-летней девушки. И действительно, скромность и невинность бесхитростной девушки оказались гораздо более надежной защитой, чем все замки и запоры ее бдительной тетушки. Но скажите мне, где то женское сердце, которое смогло бы устоять перед впервые выслушанными словами любви? Юная девица, несмотря на свое простодушие, инстинктивно поняла все, что чился выразить бессвязный язык пажа. Ее сердечко затрепетало, ибо впервые в жизни она увидела у своих ног обожателя. И к тому же, какого еще обожателя? Растерянность пажа, хоть и искренне, длилась, однако, недолго. Он вскоре обрел свою обычную развязность и самонадеянность. Вдруг откуда-то издалека донесся резкий и пронзительный голос. «Эта тетушка возвращается с мессы!» — вскричала испуганная девица. «Прошу вас, сеньор, удалитесь!» «Но лишь после того, как вы отдадите мне розу, что у вас в волосах». Она торопливо вынула розу из своих черных, как смоль, волос. «Берите ее!» — вскричала она, взволнованная и раскрасневшаяся. «Но только молю вас, идите!» Паж взял розу и покрыл поцелуями протянувшую ему цветок прелестную ручку. Затем, укрепив розу на своей шапочке и посадив сокола на руку, он побежал через сад, унося с собой сердце прелестной Хасинты. Бдительная тетушка, придя в башню, сразу же обратила внимание на взволнованность племянницы и на следы какого-то беспорядка в зале. Но нескольких слов Хасинты оказалось достаточно, чтобы разъяснить, что тут случилось. Сюда залетел сокол и гонялся за своей добычей.
1: Помилуй Боже!
0: Подумать только, что сокол летал внутри башни. Приходилось ли кому-нибудь видеть такого дерзкого сокола? Неужели даже в клетке птичке грозит опасность?
1: Бдительная Фредегонда была в высшей степени осмотрительной старой девой и страшилась всего, что имело отношение, как она говорила, к противоположному полу. Этот страх на протяжении всей ее долгой девственной жизни все более и более укреплялся и возрастал. Не то чтобы почтенная женщина испытала на себе коварство мужчин, отнюдь нет. Природа одарила ее внешностью, служившей лучшей защитой от всяких посягательств на ее целомудрие. Но женщины, имеющие меньше всего оснований тревожиться за себя лично, неизменно обнаруживают готовность охранять и оберегать своих более соблазнительных ближних. Племянница была сирота, ее отец служил в армии и пал на поле сражения. Ее воспитали в монастыре, и лишь недавно она переселилась из святого убежища под непосредственный надзор тетушки. Окруженная ее заботами, она спокойно росла в тиши и уединении, напоминая розу, распускающуюся под защитой шипов. Надо сказать, что это сравнение вовсе не так уж случайно и произвольно. Ибо, говоря по правде, ее свежая и расцветающая красота, несмотря на заключение в башне, очаровала народ. И со свойственной жителям Андалусии поэтичностью окрестные крестьяне прозвали ее «Розой Альгамбры». Итак, пока двор оставался в Гранаде, осторожная тетушка продолжала неослабно стеречь свою соблазнительную маленькую племянницу и тешила себя мыслью, что ее бдительность увенчалась успехом. Почтенная дама, правда, не раз была встревожена бренчанием гитары и любовными песенками, доносившимися из залитых лунным сиянием рощу подножия башни. В таких случаях она увещевала племянницу закрыть уши и не слушать эту нелепую дребедень, утверждая, что это одна из уловок противоположного пола, с помощью которых мужчины увлекают простодушных девушек к гибели. Увы! Разве скучная лекция против серенад при лунном сиянии может рассчитывать на успех у простодушной девицы? Король Филипп внезапно сократил свое пребывание в Гранаде и отбыл оттуда со всей своей свитой. Бдительная Фредегонда наблюдала, как королевский кортеж выезжал из врат правосудия и двигался вниз по большой аллее, что ведет к городу. Когда от ее взора вскрылось, наконец, последнее знамя, она с ликованием в душе, ибо ее беспокойство и тревоги окончились, направилась к себе в башню. К ее изумлению, у изгороди сада стоял, роя копытом землю, горячий арабский скакун, и к вящему ее ужасу в зарослях роз она увидела юношу в ярко расшитом платье на коленях подле ее племянницы. Заслышав ее шаги, он нежно простился, легко перескочил через тростниковую изгородь и миртовые кусты, вскочил на своего коня и в мгновение ока скрылся из виду. Нежная Хасинта в порыве глубокого горя забыла о том, что ее поведение вызовет неудовольствие бдительной тетушке. Бросившись в ее объятия, она разразилась рыданиями. «Увы мне!» — восклицала она. «Он уехал! Он уехал! Он уехал! И я никогда его не увижу!» «Уехал? Кто уехал? Какого юношу я видела у твоих ног?» «Это паж королевы, тетушка. Он пришел со мной проститься». «Паж королевы, дитя мое!» — как эхо вслед за нею слабеющим голосом повторила бдительная Фредегонда. «Но когда же ты познакомилась с пажом королевы?»
2: «В то самое утро, когда в башню залетел сокол. Это был сокол самой королевы, и, преследуя его, паж пришел к нашей башне».
0: «Ах, глупая, глупая девочка! Знай, что нет ни одного сокола, который был бы столь же опасен, как эти разряженные молодые пажи, ведь они кидаются на таких несмышленых птичек, как ты, моя милая!»
1: Обнаружив, что, несмотря на ее хваленную бдительность, почти у нее на глазах между юными влюбленными установилась нежная дружба, тетушка сперва преисполнилась негодование, но когда выяснилось, что ее простодушная племянница, лишившись защиты замков и запоров и встретившись с ухищрениями противоположного пола, все же вышла невредимой из этого тяжелого испытания, она нашла утешение в неколебимой уверенности, что это произошло благодаря ее высоконравственным предусмотрительным наставлениям, которыми она, так сказать, пропитала племянницу с головы до пят. Пока тетушка поливала бальзамом свое тщеславие, племянница бережно перебирала в памяти клятвы вечной любви и верности, так часто повторявшиеся пажом. Но что такое любовь неугомонного непоседливого юнца? Стремительный бурный поток, любезничающий по пути с каждым прибрежным цветком, затем проносящийся дальше и оставляющий их в слезах. Неслись дни, недели, месяцы, а пажи ничего не было слышно. Созрели гранаты, виноград радушно предлагал свои сочные грозди, осенние дожди неистовыми ручьями сбегали с гор, Сьерра-Невада накрылась снежным плащом, зимние вихри свистели и завывали в залах Альгамбры. Пажа, однако, по-прежнему не было. Миновала зима, и за нею снова, как всегда, неожиданно явилась весна, теплая и мягкая, с песнями, расцветающими деревьями, цветами и сладостным ветерком. На горах стали таять снега, и только на самой высокой вершине Невады снег все еще продолжал лежать белым покровом, ослепительно сверкавшим в знойном солнечном небе. Ну и теперь о забывчивом паже ничего не было слышно. Между тем бедная маленькая Хасинта побледнела и замкнулась в себе. Она оставила свои былые занятия и развлечения. Ее шелк лежал нераспутанным, ее гитара расстроена, ее цветы оставались в пренебрежении. Песни птички пролетали мимо ушей. Ее глаза когда-то лучистые потускнели от тайком проливаемых слез. Если одиночество как бы создано для того, чтобы распалять страсть несчастливой в любви девицы, то в таком месте, как Альгамбра, где все навевает нежные романтические мечты, это ощущалось особенно сильно. Альгамбра – настоящий рай для влюбленных, и как мучительно быть одинокой в этом раю. И не попросту одинокой, а забытой, покинутой. «Увы, глупенькое дитя», — сказала однажды трезвая и непорочная Фетигонда, видя свою племянницу в грустном настроении духа. «Разве я не предупреждала тебя относительно хитрости и коварства мужчин? На что ты можешь надеяться? Ты, которая хотя и происходишь из знатного и честного рода, но тем не менее сирота, отпрыск разорившейся и обедневшей семьи. Будь уверена, что если бы твой юноша даже пожелал сохранить тебе верность, то его отец, один из наиболее тщеславных вельмож при дворе, воспротивился бы его браку со скромной бесприданницей вроде тебя. Собери поэтому всю свою твердость и выбрось праздные мечты из головы». Слова непорочной Фредегонды еще больше усилили грусть ее бедной племянницы. И единственным их следствием было то, что отныне она стала еще старательнее ее скрывать. Как-то в поздний час летней ночи, после того, как тетушка удалилась к себе, она осталась в зале одного алебастрового фонтана. В этом самом месте коварный паж впервые преклонил перед нею колено и поцеловал ее руку. Тут он не раз повторял свои клятвы в вечной верности и любви. Сердце бедной маленькой девушки переполнилось жестокими и одновременно сладостными воспоминаниями. Из ее глаз полились слезы, и они медленно, капля за каплей, падали в воду фонтана. Мало-помалу прозрачная, как хрусталь, вода помутилась. На ее поверхности стали выступать пузырьки, она закипела и забурлила, и из нее, наконец, начала медленно подниматься фигура женщины, одетой в богатое мавританское платье. Хасинта так испугалась, что убежала из зала и не решалась в него возвратиться. На следующее утро она поведала обо всем виденном тетушке, но славная старая дама сочла ее рассказ фантазии расстроенного ума. Впрочем, она все же высказала предположение, что Хасинта заснула подле фонтана, и ей привиделся сон. «Ты, очевидно, думала о трех мавританских принцессах, некогда обитавших в этой же башне», — продолжала она. «И эта легенда воплотилась в твоих сновидениях».
2: «Какая легенда, тетушка? Я этой легенды не знаю».
1: «Ты слышала, конечно, о трех принцессах – Саиде, Сараиде и Сараиде, которые были заперты своим отцом в этой башне и задумали побег с тремя христианскими кавалерами. Две первые привели свой план в исполнение, но третья заколебалась и, как говорят, умерла в этой башне».
2: «Да, припоминаю, что слышала нечто подобное», – сказала Хасинта. «Я даже всплакнула как-то над судьбой милой Сараиды».
1: «Ты имела основание всплакнуть о ее судьбе», — продолжала свои пояснения тетушка, «ибо возлюбленный Сараиды был твоим предком. Он долго горевал о своей несравненной мавританке, но время исцелило его печаль, и он женился на испанской девушке, которая была твоей прапрабабкой».
2: Эти слова заставили Хасинту задуматься. «То, что я видела, не может быть фантазией моего ума», — сказала она себе. «Я в этом твердо убеждена. Если это действительно дух робкой Сараиды, который, так я слышала, носится вокруг этой башни, то чего мне страшиться? Этой ночью я буду сторожить его у фонтана. Быть может, он повторит свое посещение?»
1: Около полуночи, когда все успокоилось, она снова заняла свое место в зале возле фонтана. Как только на дальней сторожевой башне Альгамбры пробил полночный час, вода в фонтане опять замутилась, пошла пузырьками, закипела и стала бурлить. И опять, как в прошлый раз, из нее начала медленно подниматься мавританская девушка. Она была юной и прекрасной. Ее платье было богато отделано драгоценными самоцветами, и в руках она держала лютню из чистого серебра. Хасинта затрепетала и почувствовала, что теряет сознание, но мягкий и жалобный голос явившегося пред ней призрака и выражение его бледного горестного лица возвратили ей утраченное спокойствие. «О, смертная!» — молвила мавританка. «Что тебя мучает? Почему твои слезы мутят мой фонтан, и твои вздохи и жалобы нарушают безмолвие ночи?
2: Я оплакиваю неверность возлюбленного. Я скорблю о своем одиночестве и о мимолетной любви. Не печалься. Твои страдания продлятся недолго. Ты видишь перед собою мавританскую принцессу, которая, подобно тебе, не знала счастья в любви. Рыцарь-христианин, твой предок, завладел моим сердцем и хотел взять меня в свою родную страну, в лоно своей католической церкви. В душе я была готова к крещению, но мне недоставало решимости, которая была бы равна моей вере. Я замешкалась и опоздала. За это я пребываю во власти злых духов и останусь зачарованной до тех пор, пока какая-нибудь христианка не согласится снять с меня магическое заклятие. Готова ли ты взять на себя эту заботу? «Готова», — ответила дрожавшая от волнения девушка. «Подойди в таком случае ближе и не страшись. Омочи свою руку в фонтане, окропи меня водой и крести по обряду твоей религии. Таким образом с меня будет снято заклятие, и мой метущийся дух обретет, наконец, мир и покой». Девушка боязливыми и неуверенными шагами подошла к мавританке, омочила свою руку в фонтане, набрала в ладонь воды и окропила ею бледное лицо призрака. Он улыбнулся, засветившись несказанной кротостью и добротой, положил свою лютню к ногам Хасинты, скрестил на груди белоснежные руки и мгновенно исчез. Хасинте показалось, что в фонтан низвергнулись ливнем капли росы. Хасинта удалилась из зала, испуганная и изумленная. Ночью она почти не спала, и, очнувшись на рассвете от тревожного сна, сочла все произошедшее беспорядочным сновидением. Сойдя в зал, она убедилась, однако, в обратном, ибо увидела возле фонтана серебряную лютню, сверкавшую в лучах восходящего солнца. Она поспешила к тетушке, чтобы поведать ей о случившемся, и в подтверждение правдивости своего рассказа позвала ее взглянуть на серебряную лютню. Если бы славная женщина вздумала сомневаться, ее сомнения должны были бы тут же рассеяться, едва Хасинта коснулась чудесного инструмента, ибо она извлекла из него до того дивные звуки, что пред ними не устояла даже непорочная Фредегонда, и они растопили ее ледяную душу, наполнив эту область вечной зимы живительной радостью. Ничто, кроме неземной мелодии, не могло бы произвести подобного действия. Колдовская власть лютни с каждым днем проявлялась все явственнее и явственнее. Она пленяла прохожих, путь которых шел мимо башни. Они останавливались, как зачарованные, затаив дыхание от восторга. Даже птички, и те собирались на ближних деревьях и, прекратив свои песни, в немом молчании слушали волшебную музыку. Слух об этом вскоре распространился по всему городу. Жители Гранады толпами приходили в Альгамбру, чтобы насладиться звуками неземной музыки, разносившейся вокруг башни принцесс. Прелестная маленькая музыкантша была, в конце концов, извлечена из своего затворничества. Богатые и знатные люди соперничали друг с другом, желая принять ее у себя и воздать ей должный почет, вернее, при помощи чар ее серебряной лютни привлечь в свои гостиные отборное общество. Куда бы она ни отправлялась, ее тетушка неотступно следовала за ней в качестве дракона-хранителя, и ее присутствие нагоняло страх на толпы страстных поклонников, приходивших в восторг от мелодии Хасинты. Молва об источаемых ими колдовских чарах неслась из города в город. Малага, Севилья, Кордова по очереди сходили с ума от толков о сказочной лютне. Во всей Андалусии ни о чем больше не говорили, кроме как о прекрасной альгамбрской музыканше. Да и могло ли обстоять дело иначе у народа столь музыкального и чувствительного, как андалусцы, тем более, что лютня была волшебной, а музыкантшу вдохновляла любовь? Между тем, в то время как вся Андалусия была захвачена музыкальным безумием, при королевском дворе царили настроения совсем иного характера. Филипп V, как известно, был жалким ипохондриком и притом подверженным всевозможным фантазиям. Порой он по неделям не поднимался с постели, проводя дни и ночи в стенаниях и жалобах на воображаемые болезни. Не раз он выражал настойчивое желание отречься от трона, и это причиняло великое огорчение и досаду его августейшей супруги, обожавшей придворную роскошь и излучаемые короной сияние, и державшей скипетр своего слабовольного мужа и повелителя умелой и твердой рукой. Ничто, впрочем, не действовало столь благотворно на королевскую хворь, как музыка.
1: Королева поэтому постоянно пеклась о том, чтобы иметь под рукой виртуозов как в вокальном искусстве, так и в инструментальной музыке, и держала при дворе знаменитого итальянского певца Фаринелли на положении своего рода королевского лекаря. В момент, о котором мы говорим, головою премудрого и прославленного Бурбона завладела причуда, превосходившая собой все его былые капризы. После длительного приступа мнимой болезни, не поддавшейся ни ариям Фаринелли, ни усилиям целого оркестра придворных скрипачей, монарх мысленно испустил дух и стал смотреть на себя, как на покойника. Вообще говоря, само по себе это не доставило бы, пожалуй, особых хлопот и было бы даже удобно для королевы и для придворных, если бы он вел себя, как подобает умершему. К их досаде, однако, он настаивал на совершении похоронных обрядов и тем самым поставил их в невыразимо трудное положение, ибо стал проявлять нетерпение, горестно жаловаться на то, что его не хоронят, и обвинять их в нерадивости и непочтительности. Что же им оставалось делать? Не выполнить приказы короля? Что может быть чудовищней в глазах раболепных придворных одного из самых щепетильных в отношении этикета дворов? Повиноваться и похоронить короля заживо? Но ведь это же... цареубийство. В то самое время, когда всех томил этот ужасный вопрос, молва о девушке-министреле, из-за которой свихнулась вся Андалусия, дошла, наконец, также и до двора. Королева тотчас же разослала гонцов, чтобы они немедленно доставили ее в Ильдефонсо, где пребывал тогда двор. Спустя несколько дней, когда королева со своими фрейлинами прогуливалась по аллеям величественных садов, которые, по мысли их создателей, должны были затмить своими террасами, аллеями и фонтанами славу Версаля, к ней привели знаменитого министреля. Царственная Елизавета с удивлением рассматривала ничем не примечательную наружность хрупкой молоденькой девушки, сводившей с ума целый свет. Хасинта была одета в живописный андалузский наряд. В руках она держала серебряную лютню. Она, скромно опустив глаза, стояла пред королевой. Ее свежесть и простота оправдывали прозвище «Роза Альгамбры». Как обычно, с нею была неизменно бдительная Фредегонда, которая в ответ на расспросы королевы сообщила всю ее родословную. Если блистательную Елизавету расположила наружность Хасинты, то еще больше удовольствия доставило ей сообщение ее принадлежности к заслуженному, но обедневшему роду, а также, что ее отец доблестно пал на службе короне. «Если твое искусство равно твоей славе, — сказала она, — если ты сможешь изгнать злого духа, вселившегося в твоего государя, твоя будущность станет отныне моею заботой. Тебя ожидают почести и богатства». Горя нетерпением испытать силу ее искусства, она незамедлительно провела Хасинту в покое меланхоличного короля. Опустив глаза, Хасинта следовала за нею между рядами телохранителей и толпами царедворцев. Они вошли, наконец, в просторную комнату, обитую черной тканью. Окна в ней были завешены, чтобы не проникал дневной свет. Желтые восковые свечи в серебряных канделябрах создавали похоронное освещение. В полумраке едва виделись фигуры слуг в траурных одеяниях и бесшумно двигавшиеся придворные с удрученными лицами. На смертном ложе, или точнее на катафалке, руки были скрещены на груди, кончик носа едва выдавался, возлежал, вытянувшись во всю длину, чаявший погребение государя. Королева молча вошла в комнату и, указав на стоявшую в темном углу скамеечку для ног, подала Хасинте знак, чтобы та села и начала. Сперва Хасинта перебирала струны дрожащей рукою, но затем стала играть все увереннее и вдохновеннее, извлекая из лютни такие нежные неземные гармонии, что присутствующим с трудом верилось, будто это музыка бренной земли. Что до монарха, который успел убедить себя в том, что переселился в мир духов, то он, не колеблясь, решил, что слышит песнопение ангелов или музыку сфер. Первоначальная тема всячески разнообразилась. Голос министреля сопровождал сладостные гармонии инструмента. Девушка исполняла одну из баллад об Элом, в которой говорилось о древней славе Альгамбры и об изгнании мавров. Она вложила в песню всю свою душу, ибо с Альгамброй была связана история ее несчастной любви. Покои, в которых царило похоронное настроение, наполнились звуками вдохновенной мелодии. Она проникла и в сумрачную душу монарха. Он поднял голову и огляделся вокруг. Он сел на ложе. Глаза его загорелись. Спустившись на пол, он потребовал, чтобы ему подали его меч и щит. Музыка, или вернее волшебная лютня, праздновала триумф. Демон меланхолии был изгнан прочь, мертвец снова возвращен к жизни. Открыли окна. Яркое сияние испанского солнца ворвалось в еще недавно мрачную комнату. Глаза всех устремились на прекрасную чаровницу. Лютня, однако, выпала из ее рук. Она почти без чувств соскользнула на пол и в следующую минуту оказалась в объятиях Руиса де Аларкона. Вскоре с великим блеском была отпразднована свадьба счастливой четы. Роза Альгамбры сделалась украшением и радостью двора их королевских величеств. «Но погодите, куда вы торопитесь?» — слышу я недоуменные восклицания читателя. «Это называется скакать, сломя голову, к окончанию повести. Позвольте сначала узнать, как Руис де Аларкон объяснил Хасинте свою длительную забывчивость». «О, нет ничего проще. С помощью почтенного, освященного веками и обычаем извинения, противодействием своего тщеславного, упрямого старика-отца». Ну а кроме того, молодые люди, по-настоящему любящие друг друга, без труда находят общий язык и легко забывают о всех минувших невзгодах, когда им случается встретиться снова. «И как же старый тщеславный и упрямый отец все же согласился на их бракосочетание?» «Что до препятствий с его стороны, то их с легкостью одолели несколько слов королевы, в особенности, когда на очаровательную любимицу всего королевства посыпались всяческие отличия и награды. Кроме того, лютня Хасинты, как вы знаете, обладала магической силой и могла победить самую упрямую голову, самое непреклонное сердце». «А что сталось с волшебной лютней?» «О, изо всех вопросов этот наиболее интересный. Ее судьба служит явным доказательством истинности моего рассказа. Лютня в продолжении некоторого времени оставалась у Хасинты, но в дальнейшем была похищена и увезена, как предполагают, великим и весьма завистливым певцом Фаринелли. После его смерти она перешла к новому владельцу в Италии. Ее хозяин, однако, не зная о присущих ей тайных свойствах, переплавил серебро в слиток, а струны использовал для старинной кремонской скрипки. Эти струны сохраняют свою волшебную силу и поныне. Одно слово на ухо, благосклонный читатель, но пусть оно останется между нами. Эта скрипка околдовывает теперь целый мир. Это

Оскар Уайльд. «Соловей и роза». «Она сказала, что будет танцевать со мной, если я принесу ей красных роз», — воскликнул молодой студент. «Но в моем саду нет ни одной красной розы». Его услышал соловей. В своем гнезде на дубе удивленный выглянул из листвы. «Ни единой красной розы во всем моем саду», — продолжал сетовать студент, и его прекрасные глаза наполнились слезами. «Ах, от каких пустяков зависит порой счастье! Я прочел все, что написали мудрые люди. Я постиг все тайны философии, а жизнь моя разбита из-за того только, что у меня нет красной розы». «Вот он, наконец-то, настоящий влюбленный», — сказал себе соловей. «Ночь за ночью я пел о нем, хотя и не знал его. Ночь за ночью я рассказывал о нем звездам, и, наконец, я увидел его. Его волосы темны, как темный гиацинт, а губы его красны, как та роза, которую он ищет. Но страсть сделала его лицо бледным, как слоновая кость, и скорбь наложила печать на его чело». «Завтра вечером принц дает бал», — шептал молодой студент, — «и моя милая приглашена. Если я принесу ей красную розу, она будет танцевать со мной до рассвета. Если я принесу ей красную розу, я буду держать ее в своих объятиях. Она склонит голову ко мне на плечо, и моя рука будет сжимать ее руку. Но в моем саду нет красной розы, и мне придется сидеть в одиночестве, а она пройдет мимо, она даже не взглянет на меня, и сердце мое разорвется от горя». «Это настоящий влюбленный», — сказал соловей. «То, о чем я лишь пел, он переживает на деле. Что для меня радость, то для него страдание.

Воистину, любовь — это чудо. Она драгоценнее изумруда и дороже прекраснейшего опала. Жемчуга и гранаты не могут купить ее, и она не выставляется на рынке. Ею не приторгуешь в лавке и не выменишь на золото. На хорах будут сидеть музыканты, продолжал молодой студент. Они будут играть на арфах и скрипках, и моя милая будет танцевать под звуки струн. Она будет носиться по зале с такой легкостью, что ноги ее не коснутся паркета, и вокруг нее будут толпиться придворные в расшитых одеждах. Но со мной она не захочет танцевать, потому что у меня нет для нее красной розы. Юноша упал ничком на траву, закрыл лицо руками и заплакал. «О чем он плачет?» — спросила маленькая зеленая ящерица, которая проползала мимо него, помахивая хвостиком. «Да, в самом деле, о чем?» — подхватила бабочка, порхавшая в погоне за солнечным лучом. «О чем?» — спросила Маргаритка нежным шепотом свою соседку. «Он плачет о красной розе», — ответил Соловей. «О красной розе!» — воскликнули все. «Ах, как смешно!» А маленькая ящерица, несколько склонная к цинизму, беззастенчиво расхохоталась. Один только Соловей понимал страдания студента. Он тихо сидел на дубе и думал о таинстве любви. Но вот он расправил свои темные крылышки и взвился в воздух. Он пролетел над рощей, как тень, и как тень пронесся над садом. Посреди зеленой лужайки стоял пышный розовый куст. Соловей увидел его, подлетел к нему и спустился на одну из его веток. «Дай мне красную розу!» — воскликнул он. «И я спою тебе свою лучшую песню!» Но розовый куст покачал головой. «Мои розы белые!» — ответил он. «Они белы, как морская пена. Они белее снега на горных вершинах. Пойди к моему брату, что растет возле старых солнечных часов. Может быть, он даст тебе то, чего ты просишь». И соловей полетел к розовому кусту, что рос возле старых солнечных часов. «Дай мне красную розу!» — воскликнул он, — «и я спою тебе свою лучшую песню». Но розовый куст покачал головой. «Мои розы желтые!» — ответил он. «Они желты, как волосы сирены, сидящие на янтарном престоле. Они желтее златоцвета на нескошенном лугу. Пойди к моему брату, что растет под окном у студента. Может быть, он даст тебе то, чего ты просишь». И соловей полетел к розовому кусту, что рос под окном студента. «Дай мне красную розу!» — воскликнул он. «И я спою тебе свою лучшую песню». Но розовый куст покачал головой. «Мои розы красные», — ответил он. «Они красные, как лапки голубя. Они краснее кораллов, что колышутся, как веер в пещерах на дне океана. Но кровь в моих жилах застыла от зимней стужи. Мороз побил мои почки, буря поломала мои ветки, и в этом году у меня совсем не будет цветов». «Одну только красную розу, вот все, чего я прошу», — воскликнул соловей. «Одну единственную красную розу. Знаешь ли ты способ получить ее?» «Знаю», — ответил розовый куст. «Но он так страшен, что у меня не хватает духу открыть его тебе». «Открой мне его», — попросил соловей. «Я не боюсь». «Если ты хочешь получить красную розу», — молвил розовый куст, «ты должен сам создать ее из звуков песни при лунном сиянии, и ты должен обогреть ее кровью сердца. Ты должен петь мне, прижавшись грудью к моему шипу. Всю ночь ты должен мне петь, и мой шип пронзит твое сердце, и твоя живая кровь перельется в мои жилы и станет моей кровью». «Смерть — дорогая цена за красную розу!» — воскликнул соловей. «Жизнь мила каждому! Как хорошо, сидя в лесу, любоваться солнцем в золотой колеснице и луною в колеснице из жемчуга! Сладко благоухание боярышника, милые синие колокольчики в долине и верест, цветущий на холмах! Но любовь дороже жизни, и сердце какой-то пташки — ничто в сравнении с человеческим сердцем!» И, взмахнув своими темными крылышками, соловей взвился в воздух. Он пронесся над садом, как тень пролетел над рощей.
А студент все еще лежал в траве, где его оставил соловей, и слезы еще не высохли в его прекрасных глазах. «Радуйся!» — крикнул ему соловей. «Радуйся! Будет у тебя красная роза! Я создам ее из звуков моей песни при лунном сиянии и обогрю ее горячей кровью своего сердца. В награду я прошу у тебя одного — будь верен своей любви, ибо как ни мудра философия, в любви больше мудрости, чем в философии, и как ни могущественна власть, любовь сильнее любой власти. У нее крылья цвета пламени, и пламенем окрашено тело ее. Уста ее сладки, как мед, а дыхание подобно ладану». Студент привстал на локтях и слушал, но он не понял того, что говорил ему соловей, ибо он знал только то, что написано в книгах. А дуб понял и опечалился, потому что очень любил эту малую пташку, которая свела себе гнездышко в его ветвях. «Спой мне в последний раз твою песню», — прошептал он. «Я буду сильно тосковать, когда тебя не станет». И соловей стал петь дубу, и пение его напоминало журчание воды, льющейся из серебряного кувшина. Когда соловей кончил петь, студент поднялся с травы, вынул из кармана карандаш и записную книжку и сказал себе, направляясь домой из рощи: «Да, он мастер формы, это у него отнять нельзя. Но есть ли у него чувства? Боюсь, что нет. В сущности, он подобен большинству художников. Много виртуозности, ни капли искренности. Он никогда не принесет себя в жертву другому. Он думает лишь о музыке, а всякий знает, что искусство эгоистично. Впрочем, нельзя не признать, что иные из его трелей удивительно красивы. Жаль только, что в них нет никакого смысла, и они лишены практического значения». И он пошел к себе в комнату, лег на узкую койку и стал думать о своей любви. Вскоре он погрузился.

0: на небе засияла луна, соловей прилетел к розовому кусту, сел к нему на ветку и прижался к его шипу. Всю ночь он пел, прижавшись грудью к шипу, и холодная хрустальная луна слушала, склонив свой лик. Всю ночь он пел, а шип вонзался в его грудь все глубже и глубже, и из нее по каплям сочилась теплая кровь. Сперва он пел о том, как прокрадывается любовь в сердце мальчика и девочки. И на розовом кусте, на самом верхнем побеге, начала распускаться великолепная роза. Песня за песней, лепесток за лепестком. Сперва роза была бледная, как легкий туман над рекою, бледная, как стопы зари, и серебристая, как крылья рассвета. Отражение розы в серебряном зеркале, отражение розы в недвижной воде, вот какова была роза, расцветавшая на верхнем побеге куста. А куст кричал соловью, чтобы тот еще крепче прижался к шипу. «Крепче прижмись ко мне, милый соловушка, не тот день придет раньше, чем заалеет роза!» Все крепче и крепче прижимался соловей к шипу, и песня его звучала все громче и громче, ибо он пел о зарождении страсти в душе мужчины и девушки. И лепестки розы окрасились нежным румянцем, как лицо жениха, когда он целует в губы свою невесту. Но шип еще не проник в сердце соловья, и сердце розы оставалось белым, ибо только живая кровь соловьиного сердца может обогреть сердце розы. Опять розовый куст крикнул соловью, чтобы тот крепче прижался к шипу. «Крепче прижмись ко мне, милый соловушка, не тот день придет раньше, чем заалеет роза!» Соловей еще сильнее прижался к шипу, и острие коснулось, наконец, его сердца, и все тело его вдруг пронзило жестокая боль. Все мучительнее и мучительнее становилась боль, все громче и громче раздавалось пение соловья, ибо он пел о любви, которая обретает совершенство в смерти, о той любви, которая не умирает в могиле. И стала алой великолепная роза, подобно утренней заре на востоке. Алым стал ее венчик, и алым, как рубин, стало ее сердце. А голос соловья все слабел и слабел, и вот крылышки его судорожно затрепыхались, а глазки заволокло туманом. Песня его замирала, и он чувствовал, как что-то сжимает его горло. Но вот он испустил свою последнюю трель. Бледная луна услышала ее и, забыв о рассвете, застыла на небе. Красная роза услышала ее и, вся затрепетав, в экстазе раскрыла свои лепестки навстречу прохладному дуновению утра. Эхо понесло эту трель к своей багряной пещере в горах и разбудило спавших там пастухов. Трель прокатилась по речным камышам, и те отдали ее морю. «Смотри!» — воскликнул куст. «Роза стала красной!» Но соловей ничего не ответил. Он лежал мертвый в высокой траве, и в сердце у него был острый шип. В полдень студент распахнул окно и выглянул в сад. «Ах, какое счастье!» — воскликнул он. «Вот она, красная роза! В жизни не видал такой красивой розы! У нее, наверное, какое-нибудь длинное латинское название». И он высунулся из окна и сорвал ее. Потом он взял шляпу и побежал к профессору, держа розу в руках. Профессорская дочь сидела у порога и наматывала голубой шелк на катушку. Маленькая собачка лежала у нее в ногах. «Вы обещали, что будете со мной танцевать, если я принесу вам красную розу», — воскликнул студент. «Вот самая красная роза на свете. Приколите ее вечером поближе к сердцу, и когда мы будем танцевать, она расскажет вам, как я люблю вас». Но девушка нахмурилась. «Боюсь, что эта роза не подойдет к моему туалету», — ответила она. «К тому же племянник камергера прислал мне настоящие каменья, а всякому известно, что каменья куда дороже цветов». «Как вы неблагодарны», — с горечью сказал студент и бросил розу на землю. Роза упала в колею, и ее раздавило колесом телеги. «Неблагодарна?» — повторила девушка. «Право же, какой вы грубиян! Да и кто вы такой, в конце концов?»
1: Всего-навсего студент. Не думаю, чтобы у вас были такие серебряные пряжки к туфлям, как у камергерова племянника».
0: И она встала с кресла и ушла в комнаты. «Какая глупость эта любовь!» — размышлял студент, возвращаясь домой.
1: В ней наполовину нет той пользы, какая есть в логике. Она ничего не доказывает, всегда обещает несбыточное и заставляет верить в невозможное. Она удивительно непрактична, а так как наш век — век практический, то вернусь я лучше к философии и буду изучать метафизику».
0: И он вернулся к себе в комнату, вытащил большую запыленную книгу и принялся ее читать.

0: рассказ Юрия Нестеренко «Плата». Моросил мелкий гнусный дождь. Грязь жирно чавкала под копытами. Хорошо еще, что не под моими ногами. Лошадь дана человеку, дабы напоминать, что он еще не самое несчастное существо во Вселенной. Я потрепал чалого перчаткой по слипшейся гриве, затем подтянул капюшон, чтобы капли не капли на подбородок. Холодная струйка тут же радостно сбежала с капюшона в рукав.
1: Черт! Черт бы побрал этот дождь, эту дорогу, эту страну и лично его величество Ромуальда IV с его походом против неверных.
0: Впрочем, по последнему пункту пожелание выполнено. Уже побрал, вместе с доброй тысячей рыцарей, павших в битве за Эль-Харум. А что толку? Из этого похода я возвращаюсь еще беднее, чем был. У меня нет денег даже на то, чтобы спокойно пожить на каком-нибудь постоялом дворе, пережидая эту гнилую осеннюю мерзость. Впрочем, если сразу за дождями ударят морозы, как нередко бывает в наших краях, будет еще хуже. До заката оставалось, наверное, не меньше часа, но из-за облепивших все небо отечных туч было уже практически совершенно темно. Я слышал чавканье грязи, слышал осточертевший шум дождя в не успевшей облететь листве по краям дороги, но саму дорогу и деревья едва различал. Да и не на что там было особенно смотреть. Лес меня не волновал, хотя я ехал один, а репутация у него не из лучших. Во-первых, в такую погоду ни один уважающий себя разбойник носу не высунет из логова. А во-вторых, у меня нечего взять. А если бы кто и сунулся... Что ж, я был так зол, что с удовольствием сразился бы против целой шайки. Даже несмотря на то, что меч, наскоро скованный в придорожной кузне вместо потерянного под Эль-Харумом, ни к черту не годился.
1: Потерянного.
0: К чему лицемерить с самим собой? Я попросту бросил его, когда вместе с остатками войска драпал из той западни, что устроил нам Салахан. Фамильный двуручник, служивший 6 поколениям Ротенбергов. Какой смысл во всех этих побрякушках? Фамильные реликвии, которые нельзя ни продать, ни заложить. Гербы, знамена, лозунги. Какой смысл в 500-летнем дворянстве, если не знаешь, чем заплатишь за сегодняшний ужин? Какой-нибудь безродный голодранец счастливее меня. Денег у него не больше, но, по крайней мере, ему не надо думать о достоинстве сословия. И разве я виноват, что отец не оставил мне ничего, кроме титула и долгов? Ну и родового замка, разумеется. Полуразвалившиеся груды камней, где летом с потолков капает вода, а зимой стены изнутри вместо гобеленов покрываются инеем. Сами-то гобелены, какие не сгнили еще, давно распроданы. Я вспомнил выражение лица Матильды, когда она впервые вступила под сии величественные своды. Тогда она была еще влюблена в меня. Но все же, какая бы романтическая дурь не витала в ее хорошенькой пустой головке, она не смогла скрыть ни разочарования даже, а скорее испуга. «А ты привыкай. Это тебе не купеческие хоромы. Это жилище благородного дворянина, не пятнающего рук презренным торгашеством».
1: Я бы, впрочем, давно их запятнал. Но для того, чтобы торговать, нужен стартовый капитал. Ну и кое-какие умения, конечно. Но в первую очередь...

0: а я не мог влезать в долги еще глубже. По правде говоря, мне бы просто не дали. Так что как ни крути, а выгодная женитьба была для меня единственным выходом. Не считая этой дурацкой авантюры с походом. Но дурацкую авантюру затеяли уже потом, да и кончилась она известно чем. Самое смешное, что Матильда и впрямь в меня влюбилась. Впрочем, это не имело никакого значения. Значение имел ее папаша, один из самых богатых купцов королевства. Он привык к тому, что у него все породистое. Собаки, лошади. Для завершения коллекции ему понадобился породистый зять и породистые внуки. Вообще-то, если быть точным, этот брак – его инициатива. Он попросту скупил мои векселя. Скотина! Его дед был крепостным, которого мой прадед мог затравить собаками просто для развлечения. Конечно, я не первый аристократ, берущий жену из незнатного сословия. Нет, я не имею в виду тех идиотов, женившихся на своих холопках, о которых поют менестрели. А нас, женящихся на деньгах, баллад не сочиняют, а зря. От нас-то требуется куда большее самопожертвование. Холопка, по крайней мере, знает свое место и до конца жизни будет смотреть на тебя как на бога, потому что понимает, что ты мог изнасиловать ее в ближайшем сарае, а вместо этого сделал дворянкой. Ее папаша, если он у нее есть, будет целовать тебе руку и называть «мой господин». Он-то все равно останется холопом, даже когда она получит титул. Он не будет всем своим видом демонстрировать, что делает тебе великое одолжение, беря в зятья. Впереди замаячил огонек. Неужели, наконец, харчевня? Очень кстати. Не хватало только ночевать в лесу в такую погоду для полноты удовольствия. Действительно, деревья стали редеть, а затем и вовсе кончились, и вскоре я уже въехал во двор трактира. Во дворе мокло несколько телег, которым не нашлось места под навесом. Слева тянулся длинный сарай-конюшни с маленькими оконцами под крышей. Я спрыгнул в грязь, оставил Чалову у коновязи, поднялся на крыльцо и потянул на себя тяжелую, разбухшую от сырости дверь с прибитой к ней большой бутафорской подковой. Немелодично звякнул колокольчик. Тепло и свет. Какое блаженство. «Позаботься о моем коне. Да смотри, как следует», — бросил я подоспевшему слуге со всем достоинством 18 поколений моих предков. «Не извольте беспокоиться», — кивнул тот и выбежал под дождь, очевидно, предвкушая щедрые чаевые. Что ж, полагаю, это станет не последним разочарованием в его жизни. Я повесил у камина мокрый плащ и некоторое время стоял, протягивая руки к огню. От рукавов поднимался пар. Наконец я повернулся, уселся за дубовый стол. Трактирщик уже лично спешил ко мне, не доверив обслуживание столь важного гостя прислуги. Все-таки порода есть порода, ее не продашь. Я заказал вино и жареное мясо.
1: «Есть карльонское урожай 12-го года, рельнское».
0: «Нет», — оборвал его я, представив, сколько это может стоить. «У меня правило. Никогда не пить дорогие вина в дешевых трактирах. Благородное вино требует благородного окружения. Давай тоже пойло, которым почуешь всех. В походе доводилось пить и не такое».
1: «Как изволите».
0: Трактирщик профессионально не обиделся.
1: «Желаете комнату?»
0: «Да, на ночь. Утром уеду».
1: «Осмелюсь порекомендовать задержаться. Дожди зарядили по меньшей мере на неделю. Дороги, как изволите видеть, плохи».
0: «Любезный, я не собираюсь целую неделю кормить твоих клопов. Слово рыцаря звучит один раз. Я не какой-нибудь купчишка, чтобы со мной торговаться». Трактирщик ретировался. Белобрысая грудастая служанка принесла мой заказ, расставляя, наклонилась ко мне глубоким вырезом своего коричневого платья. «Зря старается. Меньше всего меня сейчас интересует флирт со служанками».
1: «Да, купчишка.
0: Старый хрыч как взял меня за горло, так больше уже и не отпускал.
1: Я-то думал, что после женитьбы все мои проблемы останутся позади. Куда там?
0: Он и не подумал дать мне денег. Он выделил нам с Матильдой ежемесячное содержание, что называется, на карманные расходы. А на любые более крупные траты я должен был предоставлять ему письменный запрос с обоснованием. А он уж решит, дать на это денег или обосновать.

Я послал его подальше. Черт, мне пришлось сделать это вежливо, хотя на языке вертелись слова, какие не пишут в рыцарских романах. Тогда-то я и увез Матильду из его городского особняка в свой замок. Я был уверен, что рано или поздно старый хрыч не выдержит. Не позволит своей дочери прозябать в нищете. Не тут-то было. Сердце у него, что камень моего замка, обросший инеем. А иначе как бы он стал одним из богатейших купцов королевства? Естественно, ледяные сквозняки первой же зимы выдули из Матильды все ее романтические иллюзии. Ее можно понять. Ей приходилось еще хуже, чем мне. Я-то привык к этому с детства, а она росла совсем в другой обстановке. Это только в сказках говорится, что с милым рай в шалаше. Впрочем, я никогда даже особо не делал вид, что люблю ее. Даже до свадьбы, а уж после свадьбы тем более. Личико у нее действительно симпатичненькое, при условии, что вам нравятся куклы. Но эта кукольная головка водружена на рыхлое тело дородной, 10 раз рожавшей бабищи. На самом деле, конечно, она была девственницей, и лучше бы она ей оставалась. Некоторым нравятся необъятные женские телеса, но я терпеть не могу всего этого. Противно до тошноты, особенно когда без одежды. Да и мозгов у нее еще меньше, чем у меня денег. Знаю, большинство мужчин считает, что ум женщину только портит. Но по мне, если уж живешь с человеком под одной кровлей, с ним, по крайней мере, должно быть о чем поговорить. Я бы к ней не притронулся. Даже в ледяные зимние ночи, когда ежишься под тремя одеялами, и кажется, что любой способ согреться – благо. Сначала я наплел ей каких-то высоких слов о чистоте отношений, потом, когда даже до нее дошло, что никаких высоких чувств я к ней не испытываю, напрямик заявил, что просто не хочу. Но этот ее чертов папаша! Ему ведь нужны были внуки, собственно, ради них он и затеял весь этот проект с женитьбой. И он откопал какой-то древний закон, подписанный 300 лет назад и до сих пор не отмененный, согласно которому, если муж отказывает жене в близости более 6 месяцев подряд, брак может быть расторгнут. Интересно, что про отказ жены там ничего не говорилось. Вероятно, в предположении, что если жена попытается отказать мужу, то он ее и спрашивать не станет.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Юрий Нестеренко. Плата. Продолжение. Кляйн действовал беспроигрышно. В случае развода он ничего не терял. Бедных дворян хватает и без меня, может, не с такой длинной родословной, но, с другой стороны, у некоторых из них титулы даже и повыше моего баронского. А вот мне найти новую богатую невесту было бы сложнее, особенно при такой причине развода. А он, конечно, породел бы об огласке оной. Зато если сохранить брак, старый негодяй, как ни крути, не вечен, и в каких бы ежовых рукавицах он не держал меня сейчас, но рано или поздно наследство... Так что пришлось исполнять супружеский долг. Воистину, хорошее дело долгом не назовут. Причем вряд ли Матильде доставляло большее удовольствие, чем мне. Словно племенные лошади на конюшне Кляйна. Наши отношения и без того были уже весьма натянутыми, а после этих ночных упражнений и вовсе перешли в плохо скрываемую ненависть. Мы занимались этим всю осень и первую половину зимы без каких-либо заметных результатов. А потом давно ходившие слухи о походе против неверных вдруг стали реальностью. Разумеется, я сразу ухватился за эту возможность. При военной удаче в богатых южных землях добывали целые состояния. Мой собственный прапрапрапрадед разбогател таким образом. И уж, конечно, вернись я домой богатым человеком, Матильда и ее папаша могли бы катиться на все четыре стороны. Тяжелая пехота идет медленно, и рыцарская конница вынуждена к ней подстраиваться. Так что гонец из дома нагнал меня, прежде чем армия пересекла границу королевства. Через несколько дней после моего отъезда старого хрыча неожиданно хватил удар. Но я недооценил всей злокозненной гнусности этого ублюдка. Он умудрился перехитрить меня и здесь. Когда вскрыли завещание, выяснилось, что все свое состояние он завещал дочери и будущим внукам, при условии, что те родятся от законного брака с лицом дворянского звания. Обо мне в завещании не было сказано ничего. Ни слова. Выслушав эти сведения от гонца, я мог лишь продолжать путь на юг. Да и в любом случае, выступив в поход, я связал себя присягой и не имел права покинуть войско. И все эти 9 месяцев, за исключением тех периодов времени, когда я вообще не рассчитывал остаться в живых, я надеялся лишь на то, что из наших с Матильдой взаимных мучений так ничего и не получилось. И впредь, конечно, уже не получится. Больше я с ней не лягу, а она слишком глупа, чтобы сама без поддержки папаши устроить бракоразводный процесс. Матильда останется бездетной, и рано или поздно я унаследую все состояние ее отца. Как бы она ко мне ни относилась, закон есть закон. Других наследников в первую очередь просто нет. Конечно, для этого сначала надо, чтобы она умерла. Но неужели, живя с ней бок о бок в уединенном замке... В конце концов, у нас зимой такой нездоровый климат. Если человек, к примеру, напьется вина и ляжет спать у окна, не позаботившись как следует закутаться... Но если у нее кто-нибудь родился, тогда все пропало. 2 смерти — это уже слишком подозрительно. Более дальние родственники Кляйна потребуют начать расследование и наложить арест на имущество. И самое печальное, что их послушают. Такие уж нынче времена, что деньги значат больше древности рода. Впрочем, мало ли детей умирает в младенчестве самым естественным образом. Может быть, того, о ком я беспокоюсь, уже нет в живых? Хотя вряд ли. С такой-то комплекцией она наверняка выносила замечательно здорового ребенка. Это субтильные аристократки, то и дело разрешаются мертворожденными да недоношенными. Несмотря на нерадостные мысли, тепло камина и вино согрели и разморили меня. Мне было лень вставать и подниматься по лестнице в свою комнату. Я просто сидел, прикрыв глаза и подперев кулаком щеку. От нечего делать я начал прислушиваться к разговору за соседним столом. Там сидели какие-то крестьяне, может быть, хозяева телег, что я видел во дворе.
1: «И ведь говорили ему, не езди через черную грязь, тем паче на ночь глядя», — рассказывал один из них. «Но вы же знаете Иштвана, дурной, ни бога, ни черта не боится. Вот и отец у него такой же был. Так вот, значит, напрямки через болото ты и поехал».
2: «Как напрямки? Напрямки потопнешь», — возразил другой.
1: «Ну, не совсем напрямки, по старой Кате», — уточнил рассказчик.
2: «А она нечто все цела», — удивился недоверчивый.
3: «Так то ж, почитай, 30 лет назад было», — напомнил третий.
4: «А она и по сей час цела», — возразил рассказчик.
3: Никто ее 100 лет не чинил, не латал, а она все лежит и не сгнила, и в болото не ушла. Да и кто и когда ее проложил, тоже неведомо.
1: Вот и смекай. Так вот, поехал, значит, Иштванов отец через черную грязь. А погода была, ну, прям как сейчас. Дождь, ветер, темень хоть глаз выколи, и только молнии во тьме сверкают.
3: Сейчас и нет молний, перебил все тот же скептик.
1: А тогда были. Значит, едет он, едет, а вокруг все болото, и только камыши на ветру шуршат, да булькает что-то.
3: Знамо дело, дождь идет, вот и булькает, не унимался недоверчивый.
0: Да помолчи ты, не выдержал третий. Сам рассказывай, если такой умный.
1: Значит, час едет, два едет, три, и чует неладно что-то, продолжал рассказчик.
3: Тут в объезд-то за 3 часа доехать можно, а напрямки и часа не будет. Это ежели днем, при солнышке.
1: А болоту все конца краю не видать. И только хуже кругом становится. Коряги какие-то страшные из воды торчат, словно мертвецы, и костлявые руки тянут. Никто этих коряг днем не видел, а сколько раз ездили. Грибы какие-то круглые, белые, да склизкие. Не то грибы, не то яйца паучьи. Да только не хотел бы я с тем пауком встретиться. И огромные пузыри в грязи вспухают и лопаются. И дух такой тяжелый идет, будто от утопленника, ежели его через месяц выловить.
3: На то и болото, чтоб не выдержал скептик, но, видно, кто-то пнул его ногой под столом, и он замолк.
1: Уж и конь храпит, морду воротит, будто волков чует или похуже чего. Тут и Иштванов отец оробел. Хотел назад повернуть, да только куда повернешь-то? Гать-то узкая, прямиком в трясину и съедешь. Едет, значит, дальше. Не столько едет, сколько коня хлещет. Совсем не идет конь. И вдруг совсем встал и не с места. Пригляделся он. Конь. Отец Иштванов, дурень! Пригляделся и видит, дороги-то дальше нет. Прямо в трясину гать уходит. Только жижа черная впереди булькает. Что делать? А конь стоит, аж трясется весь. Вдруг как заржет страшно, да на дыбы, да как рванется назад скакать, да вместе с телегой в болото и сверзился. Конь с телегой в одну сторону, Иштванов отец в другую. Конь-то быстро потоп, а уж как ржал. Ровно ребенок плакал, а мужик все в грязи барахтается, за камыши хватается. Да только не камыши это. Стебли жирные, мясистые, все слизью покрытые, и словно бы в руке извиваются. И вдруг видит кочка какая-то, или островок небольшой, а на островке там коряга здоровенная, цельное дерево засохшее, да такой уродливый, жуть! А у подножья его будто бы камни круглые, мохом поросшие. Он и думает, выберусь на сухое, пересижу на камнях, значит, до рассвета, а там посмотрим, как дальше выбираться-то. И, значит, уцепился он за водоросли, что кругом островка росли, да на сушу-то и выполз. А тут как раз тучи разошлись, дождь-то, кстати, давно уж кончился, и луна островок-то осветила. И увидел Иштванов отец, что не камни это, а черепа человечьи.
0: «Свят, свят!» – пробормотал кто-то впечатлительный из слушателей.
1: Повернулся он, чтобы бежать, хотя бежать-то некуда, топь кругом, а чувствует, ровно держит его кто-то пальцами костяными. Глянул он вниз, а дерево корень из земли выпростало и за ногу его ухватило. Воззвал он тут к святым силам, о чем раньше-то только думал, а сзади ему голосом скрипучим: «Тих, не зови! Они тебе не помогут! Ты сам ко мне пришел, никто не неволил!» Он, конечно, от страха едва на ногах стоит, а все же нашел себе силы, спросил: «А ты кто?» «Кто мое имя услышит, тот жив не будет, а живые хозяином болота величают!» «Отпусти меня, хозяин болота!» — взмолился Иштванов отец. «Коня забрал, телегу забрал, на что тебе я?» «А вот скоро узнаешь. Отпусти, не губи душу, дам за себя откуп». А сам думает, что угодно отдам, лишь бы выпустил. «Откуп? Что ж, откуп — это можно.
3: Отдашь мне то, чего в доме своем не знаешь. Согласен?
2: Согласен, кричит мужик, а сам думает: вот глупое чудище, да чего же я в доме своем не знаю, ежели своими руками его по бревнышку сложил? Разве жена прикупила чего, пока я в отъезде был?
3: Все одно продешевило чудище, достанется ему безделушка бабская.
2: И тут же разжался корень, и упал Иштванов отец, да головой об череп стукнулся, и в глазах у него все помутилось. А как очнулся, видит, солнце светит, и лежит он в канаве у дороги по ту сторону болота. И уж такого страху ночью натерпелся, а тут при солнышке-то сомневаться стал. Мол, коня с телегой утопил, да сам выбрался, а остальное во сне привиделось. Да только лоб потрогал — шишка. И чувствует, в другой руке все еще держит водоросли клок. Взглянул, а это не водоросли, а мокрые волосы человечьи.
0: Рассказчик сделал паузу, которую никто не осмелился нарушить.
2: В общем, без лошади, конечно, худо. Но на третий день доковылял-таки он до дома. А там жена его встречает, на крыльцо выдыхает, вся прям светится. Сын, говорит, у нас родился, первенец.
0: Это значит, за те полгода, пока он в разъездах-то был.
2: Вот тут-то он и понял, чего в дому своем не знает. Да, так что Иштван на самом деле не старший, второй он. 2 года спустя родился.
4: А с первым что стало, робко поинтересовался один из крестьян.
3: Кто ж знает, подходит к колыбельке, а она пустая.
2: И только дух такой нехороший, ровнотийный, болотный несет.
3: Соседям сказали, что помер, и даже пустой гробик похоронили, чтобы разговоры не шли.
0: Я усмехнулся. Мне уже доводилось слышать эту легенду, правда, имя там было другое. Хотя этот крестьянин ведь не назвал имени. Он именовал героя истории Иштванов отец. Так что, в принципе, это мог оказаться и тот же самый... Впрочем, неважно. Каждый рассказчик страшных историй уверяет, что это случилось именно в его деревне с его соседом или родственником. Это придает байке достоверный вид. Впрочем, так ли я уверен, что это байка? Я не из тех суеверных дураков, которые в каждом нетопыре видят вампиры, а в каждом карканье вороны слышат предзнаменование. Но не могу не признать, что в мире бывает много странных вещей, которые трудно объяснить обычным образом. В моем собственном роду есть несколько мистических преданий, и достоверность некоторых из них подтверждена документально. Так не менее 30 человек подтвердили, что видели Карла Фридриха Ротенберга спустя 2 дня после его смерти на свадьбе его друга. А Амелия Каролина Ротенберг на 5-м году вдовства и затворнической жизни родила не просто мертвого ребенка, а детский скелет и ныне покоящийся в нашей фамильной усыпальнице. В общем, чем больше я размышлял обо всем этом, тем больше склонялся к выводу, что... А вдруг... О болоте черная грязь действительно ходят скверные слухи. Конечно, нет ничего удивительного в том, что в болоте, где полно смертоносных трясин, время от времени пропадают люди. Но оно так или иначе лежит на моем пути. Разумеется, в такую погоду я собирался ехать в обход и только днем. Но если там действительно сохранилась гать, почему бы не поехать напрямую и прямо сейчас? В худшем случае я просто сэкономлю время. Не то чтобы я так уж стремился вернуться побыстрее к моей дорогой Матильде, но о том, что, возможно, и более худшие случаи, я предпочел не думать. Зато в лучшем все мои проблемы будут решены. Все претензии к болотной твари. Можете послать приставов и арестовать ее. Желательно темной дождливой ночью.
5: Модель для сборки. On Energy.
0: Крестьяне за соседним столом, наверное, решили бы, что я сумасшедший. Им было страшно даже просто слушать об этом, сидя в тепле и уюте, в помещении, где полно людей. Но по-настоящему страшна лишь неизвестность. А когда заранее знаешь, к чему готовиться, вряд ли этот болотный пень страшнее атаки кавалеристов Саллахана, которую тамошние поэты сравнивают с Самумом, смертоносным вихрем пустыни.
4: Впрочем, честно говоря, я не уверен, что рассуждал бы столь же решительно, если бы не выпитые перед этим несколько кружек вина, оказавшегося, кстати, неожиданно неплохим, или впрямь мой вкус так огрубел в походе. Я поднялся из-за стола, недавнюю сонливость как рукой сняло, набросил плащ и направился к выходу.
3: «Куда вы, сударь?» — окликнул меня трактирщик.
4: «Я отменяю заказ на комнату. Я уезжаю прямо сейчас». Он, конечно, округлил глаза и принялся меня отговаривать, рассказывая про погоду и время суток, но быстро замолк под моим тяжелым взглядом. Я вышел на крыльцо, поглубже надвигая капюшон. Дождь, кажется, стал только сильнее. Слуга, увязая деревянными башмаками в грязи, вывел из конюшни Чалова.
6: «Позаботился в лучшем виде, мой господин. И вычистил, и напоил, и задал корму».
4: «Молодец», — коротко бросил я, вскакивая в седло. Оставив слугу с раскрытым ртом и непроизвольно вытянутой в ожидании монеты рукой, я поскакал со двора. Спустя примерно полчаса я миновал столб, на верхушке которого мокро блестел старый коровий череп с обломанными рогами. Ага. Знак, предупреждающий о близости болота. А вот и развилка. Основная дорога сворачивает налево, а прямо уходит едва различимая во тьме топкая тропинка между плотными стеблями высокой жестоколистой травы. А не наврал ли крестьянин насчет гати? Если под копытами захлюпает одна лишь жидкая грязь, без всяких признаков настила, поворачиваю обратно. Но гать оказалась на месте, хотя и почти скрытая водой и болотным илом. Я был спокоен за Чалова. Ему доводилось пробираться и не по таким местам, и он не станет ступать туда, где нет безопасной опоры. Трудно сказать, сколько я ехал. Темнота, дождь и однообразие дороги скрадывали ощущение времени. Впрочем, постепенно я стал замечать, что дорога не столь уж однообразна. Трава по бокам ее становилась все выше, прям необычная болотная трава, а настоящие дремучие заросли, способные скрыть всадника вместе с конем. Никогда прежде, даже на юге, мне не доводилось видеть стеблей такой высоты. Затем стали попадаться прогалины, вроде полян в лесу, только вместо земли стоячая вода, заросшая ряской. Когда из-под этой ряски впервые с громким шумом внезапно вырвались крупные пузыри, я вздрогнул. Даже Чалый остановился, испуганно глядя на это место. Вода бурлила около минуты, а потом все прекратилось столь же внезапно, сколь и началось. Затем я увидел впереди два горящих глаза, наблюдавших за мной от самой земли. Признаюсь, мне стало не по себе, я остановился. Обладатель глаз тоже не двигался. «Эй, ты!» — окликнул я, думая, уж не тот ли это, кого я ищу. Но ответом мне был лишь мерный шум дождя. На миг я даже пожалел, что у меня нет с собой какой-нибудь ладанки. Но я столько раз видел трупы, павших в бою или умерших от болезней с ладанками на шее, что никогда не верил в их эффективность. Меч куда надежней. Я обнажил его и двинулся вперед. Чалый ступал осторожно, но без паники. Еще несколько шагов, и я рассмеялся. Глазами оказалась пара светящихся грибов. Правда, необычные это были грибы. Мерзкие бледные шары, необычно большие, покрытые липкой на вид слизью и опутанные какой-то гадостью, по виду и впрямь похожие на паутину. Вот только паутиной с нитями такой толщины можно было бы подшивать солдатские сапоги. Я поехал дальше, и, похоже, Чалому это нравилось все меньше. Он все чаще оборачивался, испуганно кося на меня черным глазом, пофыркивал, выпуская струи пара из ноздрей. Я заметил, что дождь кончился, но не успел порадоваться этому обстоятельству, как увидел туман. Он стелился над болотом совсем низко, Чалому по колено, но не расползался во все стороны, как положено уважающему себя туману, а висел отдельными плотными клочьями над водой, над жижей, среди травы. Странно, но на тропе его почти не было. Из тумана то ближе, то дальше доносилось резкое короткое бульканье, а кроме того я стал различать звуки, похожие на тяжкие вздохи и даже жалобные стоны. «Это оседает ил», — сказал я себе, но не очень-то в это поверил. Открытых пространств становилось все больше, я увидел коряги. Они торчали прямо из воды или из тумана. Никогда прежде мне не доводилось встречать столь уродливо искривленных мертвых деревьев. Ветви по большей части были совершенно голыми, лишенными коры, но с некоторых свисали бороды какой-то сырой гадости. Мох, не мох, лишайник, не лишайник. Возможно, то была иллюзия, созданная туманом, но мне казалось, что краем глаза я замечаю, как коряги шевелятся. Однако стоило повернуть голову и взглянуть на них прямо, как они снова оказывались неподвижными. Чалый всхрапывал и норовил податься назад. Мне приходилось все больнее шпорить ему бока. Меч я уже не убирал. И вдруг дорога кончилась. Я ждал этого момента, и все же он наступил неожиданно. Казалось, гать просто ныряет в туман, и вдруг оказалось, что никакой гати и никакой тропы впереди нет. Просто маслянисто-блестящая жижа, а посреди нее небольшой островок, из которого торчала самая большая и безобразная коряга из всех. Основание ее было укутано туманом, так что я не видел, есть ли там камни или не камни. Чалый попятился. Я сжал коленями его бока и почувствовал, как колотится его сердце. «Ладно», — подумал я, — «по крайней мере, за ногу меня никто не держит, и у меня есть пространство для маневра». И в этот момент сзади послышалось утробное бульканье, громче и протяжнее, чем прежде. Я резко обернулся и увидел, как гать уходит в трясину. Момент, и я с конем очутился на крохотной кочке посреди бескрайней топи. Коряга на островке заскрипела. Она двигалась, теперь в этом не было сомнений. Ветви руки тянулись ко мне, а на стволе я вдруг различил лицо. Длинное кривое дупло рот и два сучка на разной высоте над ним. В тот же миг эти сучки раскрылись, словно веки, и во мгле зажглись два злобных багровых глаза. По какому-то наитию я скосил глаза вниз и увидел, как вырастающие из земли белесые корни оплетают ноги Чалова. Конь стоял ни жив, ни мертв. Похоже, ужас парализовал его. Но не меня. Хмель успел выветриться, и я сильно раскаивался в своем предприятии, однако поднял меч, готовясь сражаться хоть с чертом, хоть с дьяволом. «Убери ветки», — сказал я. Голос прозвучал неожиданно хрипло. «Не то порубаю на хворост».
7: «Смелый, но дурак», — проскрипело из дупла. «Чем рубить-то будешь?»
4: Послышалось какое-то шипение, и ощущение меча в руке изменилось. Я взглянул на свое оружие и с ужасом обнаружил, что держу за хвост огромную болотную гадюку. Быстрее, чем моментально, я отшвырнул змею от себя. Она с плеском ушла в воду.
2: «Ладно, твоя взяла», — признал я. «Чего ты хочешь?»
7: «Тебя!» —
4: протянуло болотное чудище. «У меня на себя другие планы».
7: «Ты сам сюда пришел. Никто не неволил».
4: «Ритуал», — подумал я. «Для нечисти, если верить легендам, очень важны ритуалы. Надо произнести те же фразы, что тот крестьянин. Да кто ты такой?»
7: «Кто мое имя услышит, жив не будет. А ты пока можешь хозяином болота звать».
4: «Граф Вильтенштейн», — не удержался я, вспомнив, кому принадлежат эти земли. «Вы сильно изменились с нашей последней встречи». Внизу забурлило, зачавкало, и ноги Чалова начали погружаться в трясину. «Все, все, шутки в сторону», — поспешно крикнул я. «Поговорим серьезно. Отпусти меня, хозяин болота, дам за себя откуп».
7: «Откуп? Это можно. Отдашь мне то, чего в доме своем не знаешь».
4: «Согласен», — радостно воскликнул я, хотя моего согласия, собственно, никто и не спрашивал. Снова забулькало, забурлило, заклокотало, и хозяин болота вместе со своим островом начал погружаться в трясину. А может, это наоборот, туман пополз вверх? Точно, туман, такой плотный, что в одном футе ничего не было видно, клубясь, поднимался, скрыл Чалова, затем и меня накрыл с головой. Некоторое время кругом не было видно ничего, кроме белесого марева. А затем оно вдруг развеялось, и я увидел перед собой гать. Ни вокруг, ни позади не было ни коряк, ни паучьих грибов, ни гигантской травы, обычные болотные камыши да осока. Моросил мелкий холодный дождь. «Но!» — велел я Чалому, и он сначала не твердо, а потом все более уверенно затрусил вперед. Минут через 10 мы выехали на твердую, то есть раскисшую, конечно, почву на другой стороне болота. К утру, измотанные бессонной ночью и всеми ее событиями, Мы с Чалым добрались до деревни и остановились на отдых в первой же хате. Естественно, клопов и тараканов там было больше, чем даже в захудалом трактире. Орал младенец и пахло черти чем. Но зато хозяин не посмел требовать с рыцаря плату за постой. Дома меня ждало богатство, по крайней мере в будущем, но с собой оставались считанные медики. Как и у крестьянина из легенды, дорога домой заняла у меня 3 дня, но поскольку я ехал верхом, то преодолел за этот срок большее расстояние. За это время, однако, мою первую радость начали разъедать сомнения. Болотная тварь, конечно, сделает свое дело, но ее не вызовешь в суд, если начнется расследование. Суд не примет объяснение, что ребенок просто исчез. Хотя и доказать моей вины не сможет, но разбирательство может затянуться. Хорошо бы младенец исчез еще до моего возвращения, но это, видимо, невозможно. Откупившийся должен узнать, чего именно он лишается. Значит, с момента возвращения до момента исчезновения мне нужно все время быть на виду, чтобы никто ничего не мог заподозрить. А затем мои мысли приняли другое направление. А точно ли я отдал именно то, что хотел? В отличие от отца неведомого Иштвана, я вовсе не был уверен, что знаю в своем доме все. В старых замках бывает немало уголков, неведомых нынешним владельцам. К примеру, какие-нибудь полузатопленные казематы западного крыла, туда уже лет 50 никто не заглядывал. Не из боязни привидения, а потому что там все может обвалиться в любой момент. Но если хозяин болота имеет возможность выбирать, а уж наверняка имеет с его-то способностями, то наверняка выберет не какой-нибудь древний хлам, а живого младенца. Или перехватит все вместе. Тоже не беда. Интересно все-таки, что он делает с детьми? Нет, об этом лучше не думать.
2: А что, если это двойня? Если это двойня, он заберет лишь одного. Хотя, конечно, с чего вдруг ему забирать одного, если он имеет полное право взять обоих? Раз уж он берет младенцев в качестве выкупа, значит, они представляют для него ценность. Отказываться от ценности глупо. Уж я-то это знал.
4: Окончание рассказа Юрия Нестеренко «Плата» и начало рассказа Алексея Пехова «Последняя осень» в следующей части модели для сборки на радио «Energy».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Юрий Нестеренко. Плата. Окончание.
1: А если все мои тревоги были ложными, и Матильда так и не забеременела? Тогда что ж получается, болотный пень останется с носом? Носа-то, кстати, у него и нет. Или заполучит кучку старых костей из забытого каземата? В любом случае, это уже его проблемы. Я со своей стороны честно выполняю сделку. И вот, наконец, родной замок. Заросшие плющом и мхом стены, обшарпанные башни, щербатые зубцы на фоне хмурого осеннего неба, подъемный мост, давно вросший в землю, не поднимавшийся, кажется, со времен моего деда. Ржавые цепи провисли, покрылись многолетним слоем пыли. Родовой герб над аркой главных ворот, надколотый трещиной, загаженный голубями. Еще одно сомнение кольнуло меня. Да здесь ли Матильда? Может, она давно переехала в городской особняк отца? Положение жены, ждущей мужа из похода, обязывает ее оставаться в замке. Но где ей с ее холопским воспитанием чтить рыцарские традиции? По правде говоря, я бы не очень осуждал ее за переезд из этих угрюмых развалин в нормальный дом. Но это означало бы, что ребенок, рожденный и живущий в городе, не отвечает условию «чего не знаешь в своем доме». Хотя если я наследник Матильды, то городской дом Кляйна — это и мой дом. Да, но для этого сначала должен свершиться факт наследования. Доски моста гулко отозвались под копытами, и я въехал во двор замка. Никого из прислуги не было видно, но в открытых дверях сарая я заметил чужую карету. Кто это наведался к моей благоверной? Я с усмешкой вспомнил бесчисленные анекдоты на тему «Возвращается рыцарь из похода, а у жены...» Пожалуй, любовник мог бы сделать для меня ту же работу, что и чудище. Не забрать детей Матильды, но лишить их законного статуса, а значит и права на наследство. Да, но после этого мне все равно пришлось бы с ней развестись. Дворянин не может сносить подобный урон для своей чести. Надо было, пожалуй, протрубить в рог, да погромче. Не вернуться ли к воротам и не сделать ли это теперь? Нет, если меня уже приметили из окон, я выставлю себя на посмешище. Я оставил Чалова у крыльца и устремился вверх по винтовой лестнице к покоям Матильды. На полпути эхо моих шагов стало раздваиваться, и я понял, что догоняю визитера. Задрав голову, я увидел его. На любовника он никак не походил. Ему было лет под 60, он был грузен, подъем по крутой замковой лестнице, должно быть, давался ему нелегко, и длинная мантия лилового шелка выдавала в нем не то врача, не то стряпчего. «Сударь!» — окликнул его я. «Позвольте узнать, кто вы и куда направляетесь». Он обернулся, вглядываясь в едва рассеиваемый факелами полумрак.
2: «Я имею честь видеть благородного барона Эдгара фон Ротенберга?»
1: «Именно так».
2: «Прошу прощения, сударь. Позвольте мне отдышаться».
0: Пока он восстанавливал дыхание, я преодолел разделявшее нас расстояние. Визитер все промакивал красное лицо кружевным платком. Наконец он отнял платок и аккуратно убрал его во внутренний карман. На мясистом носу сверкнули золотой оправой очки. Это изобретение лишь недавно стало входить в моду.
2: «Увы, господин барон, у меня для вас печальные новости».
3: «Как? Неужели уже?»
2: «Ваш сын и наследник, нареченный Густав Фердинанд Альфред Иоганн фон Ротенберг, родился мертвым».
3: «Ай да чудище! Чисто сработало, даже комар носу не подточит.
2: Вашу супругу, несмотря на усилия лучших докторов, к сожалению, спасти также не удалось».
3: «Усилия лучших докторов, вот что значит деньги Кляйна. Небось, когда мать рожала меня, посылали за повитухой в соседнюю деревню».
2: «Прошу прощения, господин барон. Вы поняли, что я сказал?»
3: «А?»
0: Я поспешно стер улыбку со своего лица.
3: «Как? Матильда тоже умерла?»
2: «Боже мой!
3: Прошу вас, не обращайте внимания, у меня шок. Когда это случилось?»
2: 4 дня назад. Похороны уже состоялись. Их могли бы задержать, но ведь никто не знал, когда вы вернетесь».
3: «Стоп! 4 дня? Но ведь это еще до моего договора с чудовищем».
2: Я Андреус Гогенштейн, временный управляющий, назначенный опекунским советом. Но поскольку вы уже благополучно вернулись, мне остается лишь ввести вас в права наследования. Позвольте для начала вручить вам соответствующие бумаги. Минутку. Где же они?
0: Мне почудилось, что в ушах у меня звучит издевательский скрипучий смех. Я стоял, не глядя на растерянно суетящегося Гогенштейна. Я знал, что никаких бумаг он не найдет. И никакого золота тоже больше нет. И никаких драгоценных камней. Наследство — это то, чего я не знал в своем доме.
4: Вы слушали рассказ Юрия Нестеренко «Плата».
5: Талула. Два примечания перед началом чтения. По-английски «telly» — это «считать», «навешивать бирки» и «on telly» — «в кредит». Такая своеобразная игра слов встречается в рассказе. Ну, надеюсь, вы и так все поймете. Чарльз де Линд. «Талула».
0: Нет такого чуда, которое не могло бы оказаться.

остается правдой. Майкл Фарадей. Долгое время я считал ее духом, но теперь знаю, кто она такая. Она стала для меня всем. Само ее непостоянство служит той нитью, которая связывает меня с реальной жизнью, с тем, что есть здесь и сейчас. Лучше бы мне никогда ее не видеть. Это, конечно, неправда, но она так легко соскальзывает с языка. Так я притворяюсь, что рана, которую она оставила в моем сердце, не болит. Она зовет себя Талулой, но мне известна ее истинная суть. Никакое имя не в состоянии передать все, что заключено в ней. Ведь не зря именам приписывают магическую силу, не так ли? Стоит назвать имя, и незамысловатая эта ворожба вызовет к жизни целостный образ другого со всеми одному ему присущими сложностями и противоречиями. Но этот образ, вызванный из небытия алхимии имени, приходит не один. Он ведет за собой целую вереницу воспоминаний о ваших свиданиях, о музыке, которую вы слушали в ту ночь или в то утро, обо всех разговорах, шутках и о том, что не обсуждают ни с кем. Обо всем плохом и хорошем, что вы пережили вместе. Но имя Талли приводит мне на память не только это. Каждый раз, когда талисман связанных с ней воспоминаний оживает внутри меня, я выхожу на улицу, и он ведет меня сквозь городскую ночь, как тотем своего шамана сквозь страну снов. Все привычное исчезает. То, что она показывает мне, лежит глубоко внутри, скрытое от взоров людей. Стоит мне взглянуть на какой-нибудь дом, я вижу не только его очертания или высоту, но сразу узнаю его историю. Я слышу его дыхание, я почти угадываю его мысли. Я могу прочесть судьбу улицы или парка, заброшенной машины или садика, скрытого оградой от чужих глаз, круглосуточного кафе или пустой автостоянки. У каждого из них своя тайная история, и Талли научила меня понимать их. Если раньше я лишь догадывался, собирал слухи, точно разлетающихся во все стороны светлячков, то теперь знаю. С людьми куда сложнее, и мне, и ей. Но у Талли хотя бы есть оправдание. А у меня

Мой брат Джорди музыкант, играет на улицах. Он встает со своей скрипкой на углу улицы или рядом с очередью в театральную кассу и творит магию, по сравнению с которой слова бессильны. Когда слушаешь его игру, кажется, будто попал в старинную шотландскую или ирландскую сказку. Протяжные мелодии вызывают в памяти вересковые пустоши, по которым бродят призраки, и пустынный берег моря. Джиги и рилы напротив зажигают в крови огонь, который то горит ледяным блеском, словно звездный сон в морозной ночи, то рдеет приветливо, как угли родного очага. Самое смешное в том, что другого столь же практичного человека, как он, я в жизни своей не встречал. Чарующие звуки из старой чешской скрипки извлекает он, но белая ворона в нашей семье я. На мой взгляд, разница между фактом и тем, что многие люди называют фикцией, заключается примерно в 15 словарных страницах. Мой ум настолько открыт любым идеям, что Джорди говорит, что у меня вместо мозгов дырка, но, сколько себя помню, я всегда был таким. И дело не в легковерии, хотя меня называли и этим, и другими, не столь лестными прозвищами, а в том, что я всегда рад придержать свое недоверие в узде до тех пор, пока не найдутся неопровержимые доказательства лживости того, во что я склонен верить. Еще подростком я начал собирать слухи о странных и диковинных происшествиях, заполняя отрывочными заметками и записками страницу за страницей в тетрадях на спирали. Аккуратные чернильные штрихи на бумаге складывались в истории, и каждая открывала передо мной целый мир неизведанных возможностей, когда бы я их ни перечитывал. Больше всего мне нравились те, в которых шла речь о городе. Ведь, казалось бы, нет на Земле места менее подходящего для хрупких чудес, являющих магию, чем это. По правде говоря, многое из того, что попадало в те тетради, тяготело скорее к темной стороне вещей. Но для меня сама эта темнота была наполнена светом. Ведь она раздвигала границы реального, наполняя их многообразием возможного. В моем понимании настоящая магия была такова. Стоит лишь отодвинуть некий занавес, и мир окажется местом куда более удивительным и странным, чем, зная его обыденность, можно предположить. Первая подружка, которая у меня тогда была, Кэти Дерен, убедила меня начать писать рассказы о том, что скопилось в тетрадях. В смысле чудаковатости мы с Кэти в те дни друг друга стоили. Мы ставили пластинки никому неизвестных групп, типа Incredible String Band или Doctor Strangely Strange, и буквально ночи напролет просиживали у проигрывателя, болтая обо всем и ни о чем. Все на свете она видела по-своему. Душа была для нее в каждом предмете. Будь то величественный дуб на заднем дворе дома ее родителей или старый железный чайник с сухими цветами в ее спальне на подоконнике. Со временем наши отношения охладели, как часто случается с юношескими привязанностями, зато остался дар, который она во мне открыла — писать истории. Я никогда не думал, что стану писателем, да и вообще не задумывался над тем, чем будут заниматься, когда вырасту. Иногда мне кажется, что я так этого и не сделал. Не вырос. Но старше я стал и обнаружил, что вполне могу зарабатывать на жизнь своими историями. Я называл их городскими легендами, независимо от Яна Харальда Брунванда, который зарабатывает на жизнь, собирая их. Но если он подходит к ним как фольклорист, то есть собирает, сравнивает между собой, то я просто включаю их в свои рассказы и в таком виде продаю журналам, а потом выпускаю отдельными сборниками. Не думаю, что между нами существует какое-то соперничество, как, впрочем, и между мной и другими писателями. Историй в мире столько, что хватит на всех желающих их рассказывать. Только скупец сочтет, что тут есть из-за чего соперничать. К тому же у Брунванда получается просто великолепно. Когда я впервые прочел «Исчезающего Хичкайкера», то был настолько поражен этой работой, что, подобно множеству других корреспондентов Брунванда, немедленно послал ему еще несколько историй, которые, по моему мнению, могли бы пригодиться ему для следующей книги. Но я никогда не писал ему о Талли.

Пишу я по ночам. Чем глубже ночь, тем лучше. У меня нет ни офиса, ни кабинета. Я редко пользуюсь пишущей машинкой или компьютером, по крайней мере, не для первых набросков. Что я люблю по-настоящему, так это выйти ночью на улицу и расположиться в первом приглянувшемся местечке. На скамье в парке, у стойки какой-нибудь круглосуточной забегаловки, на ступенях собора Святого Павла, под дверями закрытой на ночь лавки старьевщика на Грасса-стрит. Я все еще люблю тетради, но только в твердых переплетах. Рассказы я тоже пишу в них. И хотя они обязаны своим возникновением городским легендам, которые и делают их такими необычными, на самом деле они о людях, о том, что их радует и печалит. Мои темы просты. Любовь и ее потеря, честь и ответственность за дружбу и чудо. Вечное чудо. Как бы ни были неповторимы все люди в отдельности, причины, которые побуждают их к действию, всегда одни. Мне говорили так часто, что я и сам в это почти поверил, будто я и впрямь понимаю людей. В какие бы странные ситуации ни попадали мои герои, их характеры все равно сохраняют правдоподобие в глазах читателей. Это, конечно, здорово, хотя и непонятно, ведь я вовсе не считаю, что так уж хорошо знаю людей. Трудно мне с ними. Это, наверное, из-за того, что в детстве я все время чувствовал себя чужаком. Заботы моих сверстников были мне чужды, и я в самом деле не понимал, как можно так серьезно относиться ко всяким мелочам. Отчасти в этом были виноваты другие дети. Всякий, кто не такой, как они, для них законная добыча. Вы знаете, как это бывает. Есть три сорта детей. Странные, те, кто над ними измывается, и те, кто за этим наблюдает. Отчасти это была и моя вина тоже, ведь я относился к ним с не меньшим презрением, чем они ко мне. Я вечно шел не в ногу. Мне было наплевать, к какой компании или клике относиться. Появись я на свет несколькими годами раньше, из меня вышел бы битник, несколькими годами позже и стал бы хиппи. Я попробовал наркотики еще до того, как они вошли в моду, выяснил, что они плохо влияют на голову, и завязал как раз тогда, когда все сидели на кислоте, МДМА и прочей ерунде. Позже, когда все утряслось, оказалось, что знакомых у меня хоть отбавляй, а вот друзей очень мало. Ну и с теми, которые были, я держался как-то отчужденно, точно наблюдал за происходящим со стороны. Делал заметки, но не участвовал в событиях напрямую. Ничего не изменилось, даже когда я стал старше. Каким образом эта отчужденность, назовем ее так за неимением лучшего слова, трансформировалась в моей прозе в так называемый дар создания характеров, ума не приложу. Может быть, я вкладываю в эти истории столько, что на реальную жизнь меня уже просто не хватает. А может, все дело в том, что всякий человек, как бы тесны и многочисленны ни были его связи с другими, все же остается островом, непоправимо отделенным от других островов бурным житейским морем, а я только яснее других отдаю себе в этом отчет. А может, у меня в голове какого-нибудь винтика не хватает? Талли все изменило.

0: первого взгляда ни за что бы не подумал. Есть в Нижнем Кроусе, где рынок спускается прямо к берегу Кикахейм, такое место, которому присуще особое очарование Старого Света. Улицы там такие узкие, что ни одной машине не протиснуться, поэтому люди ездят на велосипедах либо ходят пешком. Дома стоят, тесно прижавшись друг к другу вдоль мощенных тропинок, которые петляют и извиваются так прихотливо, что ни одному городскому картографу не удалось еще нарисовать хотя бы приблизительно точную карту этого участка. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Там полно старых магазинов. Некоторые из них даже сохранили столетней давности вывески, написанные по-голландски. Дома, в которых из поколения в поколение живут одни и те же семьи. Крохотные дворики, палисадники за высокими заборами, несметное множество хитроглазых кошек, старики, играющие в шашки и домино, их сплетничающие жены, стайки крикливых ребятишек днем, таинственные омуты молчания ночью. Восхитительное место, совершенно не затронутое инновационными проектами Яппи, которые давно завладели большей частью рынка. Там, прямо у реки, есть небольшая площадь, окруженная трехэтажными домами из камня и кирпича, с высокими крышами-мансардами и слуховыми окнами. Поздней ночью только шум машин, доносящийся с моста через Маккеннет-стрит в паре кварталов к югу, напоминает о человеческом присутствии, и один-единственный фонарь, под которым стоит деревянная, на литых металлических ножках скамья, заливает площадь своим светом. Ни единый лучик не мелькнет в окнах. Сядешь на эту скамью, за спиной сонно бормочет река, а фонарь укутает тебя желтой уютной шалью своего света. Это одно из тех мест, где я больше всего люблю писать. Обычно я сижу, пристроив на коленях тетрадь, и строчу часами напролет, а рядом со мной спит, свернувшись в клубок, мой единственный сосед — кот с драным ухом. Наверное, его хозяева живут в одном из домов на площади, а может, он ничей. Он появляется почти каждый раз, но всегда после меня. Чаще всего я сажусь и начинаю работать, а через полчаса или около того он выруливает из темного проулка, но никогда не подходит сразу. 10 раз остановится то лапу лизнуть, то за ухом почесать, и только потом пристраивается рядом, как тут и был. Он не слишком-то любит, чтобы его гладили, да и я обычно так занят работой, что на подобные знаки внимания просто нет времени. Однако его присутствие мне приятно. Перестань он приходить, мне бы его не хватало. Иногда я думаю, а как интересно его зовут на самом деле? Как в той старой сказке, знаете, о том, что у кошек 3 имени. Одно дают люди, другое — сородичи, а третье, тайное, знает только она сама. Я называю его Беном. Кто он такой, на самом деле понятия не имею. Может статься кошачий король. Ту ночь, когда появилась она, он спал рядом со мной на скамье. Он первый ее увидел, а может, услышал. Стояла ранняя осень. Ночь была свежая, из тех, которые обычно выдаются после кристальной прозрачности деньков, когда в ярко-синем небе светит солнце, лучи которого бликами ложатся на желтеющую листву, а в воздухе пахнет обновлением, ведь колесо года готово вот-вот повернуться. Я закутался во фланелевую куртку и натянул перчатки без пальцев, чтобы не так мерзли руки. Я поднял голову, когда рядом со мной шевельнулся Бен. Шерсть у него на загривке встала дыбом. Взгляд узких, как щелочки, глаз не отрывался от узкого переулка, который точно тоннель рассекал стену домов в северной части площади. Только я успел проследить его взгляд, как между домов показалась она. Она напомнила мне подругу Джорди, художницу Джилли. Тот же хрупкий силуэт, копна непокорных волос, резкие, как у феи, черты лица и одежда, которая выдавала завсегдатаи магазинов для экономных. Только в отличие от Джилли, вид у нее был более жесткий, почти хулиганский. Это чувствовалось и в лице, и в наряде. Потертая кожанка, джинсы, заправленные в ковбойские сапоги на низком каблуке, руки в карманах, кожаная сумка, вроде дорожной, перекинута через плечо. Раскованной походкой уверенного в себе человека она пересекла площадь, цокая по булыжнику каблуками. Теплый свет фонаря немного смягчил ее черты. Рядом со мной Бен привстал, покрутился немного, без всякого воодушевления ловя свой хвост, снова лег и уснул. Она села на скамью так, что он оказался между нами, и бросила сумку на землю. Потом откинулась на спину, вытянула ноги, засунула руки в карманы джинсов и повернула голову в мою сторону. «Ничего себе ночка, а?» — сказала она. Я так ее и не раскусил. Угадать, сколько ей лет, я не смог. В один миг она казалась мне сбежавшим из дому подростком, и я ждал неизбежной просьбы судить ее какой-нибудь мелочью или подсказать, где можно провести ночь, но в следующий миг она выглядела как моя ровесница. Лет около 30. Я терялся в догадках, что ей может быть от меня нужно. Уж чего-чего, а на улицах в этом городе никто не знакомится, даже здесь. Особенно по ночам. И особенно молодые и симпатичные вроде нее. Мое молчание, похоже, нисколько ее не обескуражило. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Кристи Ридл», — ответил я. Поколебался немного, потом смирился с неизбежностью разговора. Закрыл тетрадь, вложив вместо закладки ручку, и добавил: «А тебя?»
1: «Талула».
0: «Одно имя, без фамилии». «Да так уверенно, как будто она представилась по меньшей мере Мадонной или Шер». «Шутишь», — сказал я. «Такое имя больше подошло бы какой-нибудь разбитной девице 20-х годов, а не припанкованной уличной девчонке». Она улыбнулась мне так, что все ее лицо просияло, и налет грубости, которую я заметил, когда она шла через площадь, исчез.
1: «Нет, правда», — сказала она. «Но ты можешь звать меня просто Тали».
0: Рефрен одной дурацкой песни. Гарри Белафонт ее пел, кажется. Тут же закрутился у меня в голове что-то про подсчет бананов.
1: «А чем ты занимаешься?» — спросила она.
0: «Пишу».
1: «И так вижу. Я спрашиваю, что ты
0: пишешь?» «Я пишу рассказы», — ответил я. И стал ждать неизбежных вопросов, типа:
1: «А ты когда-нибудь издавался? Под каким именем? Где ты берешь идеи?»
0: Но она отвернулась и стала смотреть в небо.
1: «Я знала одного поэта», — сказала она. «Он хотел перенести свою душу в лист бумаги по-настоящему».
0: И она снова взглянула на меня.
1: «Но ведь это невозможно, правда? Можно, конечно, попробовать. Можно отдавать искусству всего себя, пока не выжмешь душу досуха. И все равно в лучшем случае получится лишь связь между умами. Попытка прорваться к другим людям. Если душу нельзя измерить, то как же ее можно пленить?»

0: Я не мог сказать, какое именно. «А тебе когда-нибудь хотелось?» — спросил я ее.
1: «Чего хотелось?»
0: «Последовать за ними». Помню, как этот намек на множественность встревожил меня уже тогда. Я ревновал, сам не зная к чему. Она покачала головой.
1: «Нет, со мной остается лишь то, что они оставляют».
0: Ее голос стал как-то тише, пока она говорила. Мне захотелось протянуть руку и коснуться ее плеча, чтобы хоть как-то смягчить приступ тоски, которая, казалось, вдруг нахлынула на нее. Но, как я узнал позже, ее настроения были быстротечны. Она вдруг выпрямилась и начала гладить Бена, пока моторчик его маленького тельца не заполнил своим урчанием все вокруг.
1: «А ты всегда в таких местах пишешь?» — спросила она.
0: Я кивнул. «Я люблю ночь. Люблю ночной город. Когда кажется, что он никому не принадлежит. Хорошую ночь рассказы будто сами собой пишутся. Стоит только выйти на улицу, и я точно подключаюсь напрямую к темному сердцу ночного города, так что его секреты сами вытекают из моей ручки». Я умолк, неожиданно смутившись от того, что наговорил. Для такого короткого знакомства, как наше, это было чересчур откровенно. Но она лишь пригасила немного свою ослепительную улыбку.
1: «И тебя это не беспокоит?» — спросила она.
0: «Что именно?»
1: «Что то, о чем ты пишешь, тебе не принадлежит».
0: «А какому писателю принадлежит им написанное?» — ответил я. «Разве сама суть акта творения не в том, чтобы отпустить частичку себя на свободу?»
1: «Что будет, когда частичек больше не останется?»
0: «В этом-то и есть весь секрет. По-моему, творческая искра никогда не гаснет. Чем чаще черпаешь из колодца вдохновения, тем полнее он становится. Чем больше я работаю, тем больше у меня появляется идей. Откуда они появляются, из моего подсознания или извне, неважно. Важно то, что я вкладываю в свои истории».
1: «Даже когда они пишутся как будто сами?»
0: «Может быть, особенно, если они пишутся сами». Я был поражен. Не тогда, а позже, вспоминая странной напряженностью нашей беседы. Обычно незнакомые люди так не разговаривают. Мы проболтали, наверное, добрых 3 часа. Но не о себе, не о своих историях, не о прошлом, а о том, какими мы были в тот миг. И это сблизило нас до такой степени, которая на следующий день показалась мне сверхъестественной. Иногда разговор замирал, но периоды затишья только усиливали ощущение взаимной связи, как то уютное молчание, которое возможно только между настоящими друзьями. Я мог бы говорить и говорить всю ночь напролет до самого рассвета, но в одной из таких затишей она встала.
1: «Мне надо идти», — сказала она, перебрасывая длинную ручку своей сумки через плечо.
0: На миг меня охватил страх. У меня не было ни ее адреса, ни номера телефона, только имя.
1: «Когда я опять тебя увижу?» — спросил я. «Ты бывал когда-нибудь на старых каменных ступенях под мостом на Келли-стрит?»
0: Я кивнул. Их сложили в те времена, когда по реке сплавляли в озеро разные грузы. Ступень под мостом — вот и все, что осталось от прежних доков, чьи рабочие были завсегдатаями ирландского трактира под названием «Арфа». Доков давно уже нет, но «Арфа» стоит. Это одно из самых старых зданий в городе. Старше его были только массивные каменные сооружения вокруг нас, заложенные еще голландскими отцами-основателями.
1: «Я буду ждать тебя там завтра ночью», — сказала она.
0: Сделала несколько шагов, потом остановилась и добавила:
1: «Может, принесешь какую-нибудь свою книжку?»
0: Улыбка, которой она сопроводила эти слова, опьяняла. Я сидел и смотрел ей вслед, пока она не пересекла площадь и не исчезла в том же узком переулке, из которого возникла. Ее шаги были слышны еще некоторое время, отдаваясь призрачным стукам каблуков по мостовой, но потом и их не стало. Наверное, именно тогда я и решил, что мне явился призрак.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Чарльз де Линд. Талула. Окончание. Следующие несколько недель я писал немного. Она не хотела, сказала, что не может встречаться со мной днем, но почему не объяснила. Я не знал, что думать, и в конце концов всерьез решил, что это потому, что она призрак или даже суккуб или вампир. С сексуальной привлекательностью у нее все было в порядке. Так что если бы в одну прекрасную ночь у нее вдруг отросли клыки, я бы заголил шею и позволил ей пить сколько захочет. Но ничего подобного, разумеется, не случилось. Поразмыслив над предложенными вариантами ответа на ее загадку, я сообразил, что правильного среди них нет. Еще я убедился, что лет ей, по крайней мере, столько же, сколько мне, а то и больше. Она много читала. Ее вкусы, как и мои, были всеобъемлющие, от жанровой литературы до классики. Сначала мы подолгу разговаривали, потом постепенно начали гулять по излюбленным местам ночного города, держась за руки. И, в конце концов, занялись однажды ночью любовью в большом и уютном спальном мешке посреди парка Фицгенри. Она привела меня туда во время одной из наших так называемых вылазок, ни слова не говоря, скинула в лунном свете одежду и привлекла меня в долгожданную гавань своих объятий. Позднее, уже засыпая, я слышал над нами клики гусей, которые летели на юг. Помню, я еще подумал, как странно слышать их в такой поздний час, но, с другой стороны, разве не было странно все, что происходило во время наших стали встреч? Утром я проснулся один. Два старых алкаша сидели неподалеку и без особенного удивления наблюдали, как я одеваюсь в мешке. Точно каждый день такое видели. Наши встречи сливаются в моих воспоминаниях воедино. Трудно сказать, что было в одну ночь, а что в другую. И все же память хранит точно фетиши, отдельные узелки событий, из которых сплетен талисман ее имени. Как, например, та вторая ночь под мостом на Келли-стрит, когда я умирал от страха, вдруг она не придет, или те три ночи, когда она ни словом не упоминала книжку моих рассказов, которую я, расставаясь, отдал ей на тех же ступенях под мостом, а на четвертую призналась, как сильно они ей понравились. «Это мои истории», — сказала она, возвращая мне книгу в ту ночь. Мне и раньше доводилось сталкиваться с читателями-собственниками, фанатами, которые заявляли свои права на созданный мною мир, принимали выдуманных персонажей за реальных людей или думали, будто моя голова набита разными тайными знаниями, а все из-за магии и мистики, которые появлялись в моих рассказах. Но такой реакции, как у Тали, я еще не встречал. «Они обо мне», — сказала она. «Это твои истории, я чувствую твое присутствие в каждом слове, но все же в них есть и моя частичка». Я попросил ее оставить книгу себе, а на следующую ночь принес еще три сборника и ксерокопии тех рассказов, которые до сих пор появлялись только в журналах. Постепенно я в нее влюбился, вовсе не из-за того, что ей так понравились мои истории. Это все равно случилось бы раньше или позже. Хотя нельзя сказать, что удовольствие, которое она получила от моих рассказов, уронило ее в мои глаза. Как-то ночью она достала из своей объемистой сумки какую-то фотографию и протянула ее мне. На снимке была она сама, правда, выглядела она там как-то иначе, не то чтобы моложе, но мягче, что ли. У нее была другая прическа и ситцевое платье в цветочек. Солнечный свет заливал ее с головы до ног. «Когда это снято?» — спросил я. «В более счастливые дни». Можете считать меня невеликодушным, но я не смог скрыть разочарование. Слишком больно было слышать, что ночи, которые для меня были счастливейшими в жизни, не были такими и для нее. Она сразу поняла, в чем дело. Такие вещи она всегда чувствовала хорошо и положила теплую ладонь поверх моей.
1: «Ты тут ни при чем», — сказала она. «Я люблю наши встречи, просто в остальном моя жизнь сейчас не очень счастливая».
0: «Оставайся со мной навсегда!» вертелось у меня на языке, но я по опыту знал, что она все равно не скажет, куда пойдет, расставшись со мной, чем будет заниматься и кто она такая. И потом, я все еще думал о призраках, понимаете? Я боялся, что тут действует какой-то запрет, и как только она расскажет мне, где проводит дни, то чары рухнут, и ее дух будет навеки изгнан, как это обычно бывает во всяких дешевых ужастиках. Одних ночей мне было мало, признаюсь честно, но рисковать тем, что я уже имел, мне не хотелось. Прям как жена синей бороды, с той только разницей, что я не позволял любопытству взять верх и не отпирал запретную дверь. Я мог бы проследить за ней, но не стал. И не только потому, что боялся, как бы она не исчезла. Просто она мне доверяла.

0: Мы любили друг друга трижды. Старый спальный мешок всегда был один и тот же. Места разные, а поутру я неизменно просыпался один. Вечером, когда мы встречались, я приносил мешок назад, а она улыбалась при виде пухлого свертка у меня под локтем. Наутро после первой ночи я ощутил, что меняюсь. Она меняла меня. Ничего такого, что могло бы заставить меня измениться, она не говорила и не делала. Просто наши отношения размывали то ощущение отстраненности, с которым я прожил всю жизнь. И сама она менялась тоже. Джинсы и кожанка по-прежнему оставались ее любимой одеждой, но все же иногда она приходила в мини-платьице, которая едва виднелась из-под куртки, в теплых лосинах и аккуратных туфельках вместо сапог. Лицо изменилось мало, разве что смягчилось, и напряжение перестало бросаться в глаза. С самой первой нашей ночи я привык рассказывать ей все. Откровений я не бывал даже с друзьями, которых знал много лет. И так было до самого конца. Но теперь я чувствовал, что привычка к откровенности с ней распространяется на отношения с другими людьми. Я заметил, что брату и друзьям стало со мной проще, да и мне с ними тоже. О Талли никто из них не знал. Все, что им было известно, это что я по-прежнему брожу в поисках вдохновения по ночному городу. Не знали они и о том, что я почти забросил писание, хотя профессор Дейпл, по-моему, догадывался. Наверное, это потому, что я всегда показывал ему черновики рукописей, прежде чем отослать их в редакцию. Мы оба интересовались всем странным и необычным. Именно это нас и сблизило задолго до того, как Джилли стала его студенткой, и до того, как он сам оставил университет. Но люди все равно называли его профессором. По-другому было как-то непривычно. Этот сморщенный старичок с копной седых завитков и в очках обожал длинные беседы за чашкой чаю или, даже если час был подходящий, за стаканом доброго ирландского виски. По меньшей мере раз в полмесяца мы встречались в его уютном кабинете, где он читал мой новый рассказ, а я просматривал его последнюю статью, которую он собирался отправить в какой-нибудь журнал. Когда я в третий раз пришел к нему с пустыми руками, он, наконец, решился заговорить. «Ты выглядишь счастливым в последнее время, Кристи». «Так оно и есть». Он улыбнулся. «Так значит, правду говорят люди, чтобы творить, художник должен страдать?» Я не сразу понял, к чему он клонит. «В это не веришь ни ты, ни я», — сказал я.
1: «Тогда ты, наверное, влюблен».
0: Я не знал, как ему ответить. Стоило ему произнести эти слова, как мой желудок ухнул куда-то вниз. Видит Бог, он не ошибался. Но по какой-то причине, вероятно, по той же, которая не давала мне последовать за Талли, когда мы расставались после ночных свиданий, мной овладел суеверный страх, что если наш секрет станет известен людям, она перестанет быть частью моей жизни.
1: «Нет ничего стыдного в том, чтобы влюбиться», — сказал профессор, ошибочно приписав мои колебания смущению.
0: «Дело не в этом», — начал я, зная, что мне нечего сказать. «Кроме лжи, а лгать профессору я не умею».
1: «Никогда не бойся», — сказал он. «Ты имеешь полное право на личную жизнь, и осмелюсь добавить, хорошо, что она у тебя есть. В моем возрасте твоим эскападам можно только позавидовать». «Но меня беспокоит твое творчество».
0: «Писать я не переставал», — успокоил я его. И тут у меня вырвалось: «Я подумываю о романе». Я не солгал. Мне всегда хотелось написать роман. Я только сомневался, получится ли. Я хорошо чувствовал себя в рамках малой прозы, и даже циклы связанных между собой рассказов, такие как «Рыжая ворона», давались мне легко. Но роман представлялся мне проектом настолько грандиозным, который даже умом не охватить, не говоря уже о том, чтобы на него отважиться. Прежде чем начать писать что-то, мне надо представить эту вещь целиком. Но перспектива изобрести что-нибудь подлиннее рассказа меня пугала. К тому же я обнаружил к своему разочарованию, ведь мне и в самом деле хотелось попробовать, что чем длиннее написанный мною кусок, тем меньше в нем сути, что ли. Такое впечатление, будто сила, которую я вкладываю во все, что пишу, растворялась в многословии романа. Мои друзья, которые пишут романы, говорили мне, что я просто испугался. Вот у них сплошные провалы в короткой прозе, они ее как чумы боятся. Я твердо верил в одно. Что лучше получается, того и держись. Но, может быть, я просто смирился с поражением.
1: «Какого рода роман?» — спросил профессор заинтересованно, поскольку он знал, какие чувства я испытываю по этому поводу.
0: Я, как мне хотелось надеяться, небрежно пожал плечами. «Вот это я как раз и пытаюсь решить», — сказал я и поспешил перевести разговор в другое русло. И все же, покидая дом профессора, я чувствовал страх. Точно то немногое, что я рассказал, могло послужить ключом к потайной двери, которую я сам боялся открыть. Плотина, сдерживавшая тайну наших ночных свиданий, дала течь. Я боялся, что брешь станет шире, и тогда реальность ринется в нее и разлучит меня с моей призрачной возлюбленной. Но, как я уже говорил, призраком она не была. Остренькое личико Пикси и копна спутанных волос скрывали нечто еще более загадочное.

0: Раньше я часто задумывался, да и теперь еще задумываюсь над тем, насколько происходящее с нами зависит от нас самих. Покинула меня Талли из-за странного суеверия, которое я питал на ее счет, или она собралась уйти еще до того, как я успел обмолвиться профессору хоть словом? А может, просто так совпало, что именно в ту ночь она сказала мне «прощай». Я вспоминаю сумку, которая висела у нее через плечо в самый первый вечер, и думаю, а может быть, она уже тогда собиралась уходить? Возможно, она была в начале пути, который прервала ненадолго наша встреча.
1: «Ты ведь уже знаешь, правда?»
0: — сказала она, как только я увидел ее в ту ночь. Возможно ли, чтобы совпадение зашло так далеко, что мы и расстаемся на той самой площади у реки, где встретились впервые?
1: «Ты знаешь, что мне пора уходить», — добавила она, когда я промолчал.
0: Я кивнул. Я знал. Но вот чего я не знал, так это...
1: «Почему?» — спросил я.
0: Она снова стала жесткой, как в ту первую ночь. От мягкости, которая делалась тем более заметной, чем дольше мы были вместе, осталось одно воспоминание. Лицо осунулось так, что кости, казалось, вот-вот начнут выпирать из-под кожи. И только в глазах осталось немного тепла, да еще в улыбке. Все остальное скрылось под налетом грубости.
1: «Это все из-за города. Из-за того, как с ним поступают», — сказала она. «Из-за ненависти, злобы и ограниченности. Из-за бродяг, наркоманов и бандитов. Из-за того, что тихих зеленых уголков становится все меньше, а темные, страшные подворотни множатся. Из-за того, что милая, уютная старина повсюду вынуждена уступать колючей и ненадежной новизне. Из-за духа зла, который завладел улицами города и ранит меня, как острый нож. Все это меняет меня, Кристи, и я не хочу, чтобы ты видел, какой я стану потом. Ты меня не узнаешь, да и я и не хочу, чтобы узнавал. Вот почему мне надо уходить».
0: Когда она сказала это, я понял, что она собирается оставить меня, но не город.
1: «Но ты помог мне забыть обо всем на время. Правда, помог. Но этого недостаточно. Ни у тебя, ни у меня не хватит сил сопротивляться злу постоянно. То, что между нами было, украдено у тьмы. Но больше она не позволит себя обворовывать».
0: Я хотел было заговорить, но она прижала пальцы к моим губам. Я заметил ее спальный мешок, он лежал под скамейкой. Она вытащила его и расстелила на мостовой. Я вспомнил про обращенные к площади темные окна домов. Сотни глаз могли наблюдать, как она нежно притянула меня к себе, и мы улеглись на мешок. Но мне было наплевать.

0: я старался не заснуть. Я лежал на локте рядом с ней и гладил ее плечо, ее волосы. Дивился нежности ее кожи и шелковистости волос. Теперь, когда ее лицо было в покое, жесткие складки на нем снова разгладились. Мне хотелось придумать, как прогнать все ее несчастья. Мне хотелось бодрствовать и защищать ее всегда, но... Сон незаметно подкрался и сморил меня. Погружаясь в него, я, кажется, услышал ее голос.
1: «У тебя будут еще возлюбленные».
0: Но не такие, как она. Нет, такой больше не будет.

Когда я проснулся утром, в спальном мешке не было никого, кроме меня и Бена, который лежал на ее месте и громко мурчал. Стояла такая рань, что в окружающих площадь домах наверняка еще никто не проснулся. Но если бы даже и проснулся, мне было наплевать. Я вылез нагишом на мороз и не спеша оделся. Бен возмущенно мяукнул, когда я согнал его и принялся сворачивать мешок. Зажав сложенный спальный мешок под мышкой, я направился домой. И никогда еще дорога туда не казалась мне такой долгой.

0: Нет, Тали не призрак, хотя она и бродит по ночным улицам города, в моей памяти и наяву. Теперь я ее знаю. Она точно старый розовый куст, запущенный и одичалый. Люди годами забывали подстригать его ветви, и они покрылись длинными острыми шипами. Молодые побеги, буйно разросшиеся, тянутся во все стороны, а середина глохнет и чахнет без солнечного света. Цветы еще есть, но они измельчали и потерялись в этой буйной поросли напоминания о былом. Теперь я ее знаю. Она — тот дух, что соединяет в мелодию ноты. Она — тишина между звуками. Она — эхо, которым отзываются строки, что выходят из-под моего пера. Не призрак, но все-таки дух. Душа и сердце города. Я не думаю о том, откуда она пришла. Я не задаюсь вопросом, как это было. Город ли вырос вокруг нее, или она родилась вместе с городом? Она существует, и этого достаточно. Талула, Тали. Время платить по счетам. Были в старину такие разносчики, которые ходили по домам и продавали свои товары в кредит. Часть денег брали сразу, часть на обратном пути. Их называли талименами. Наш долг перед ней давно уже оброс немыслимыми процентами, и даже монет, в которых она ждет от нас уплаты, больше не чеканит. Поэтому она меняется, так же, как и мы. Я еще помню времена, когда жизнь в городе была относительно безопасной. В моем детстве мы никогда не запирали дверей и знали всех соседей по улице. Нынешним детям этого не понять. Мои ровесники уже позабыли. Старики еще помнят, да кто их слушает? Они всех только раздражают. Убрались бы куда-нибудь и сидели там тихонько, не мешали бы нам жить своей жизнью, думают многие. Не все перемены к лучшему. Я все так же брожу по улицам почти каждую ночь. Надеюсь на тайную встречу, а сам только и делаю, что пишу. По мере того, как заполняются тетради, я начинаю понимать, что мои герои казались такими живыми, потому что я хотел стать ближе к людям, лучше узнать их. На бумаге это было проще, чем наяву. Я пытаюсь измениться. В своих блужданиях я все время ищу ее. Она, разумеется, всегда рядом. В каждом кирпичике каждого дома. В каждом вздохе ветра, пролетающего по пустынным улицам. Она — свет фар такси в 3 часа утра. Сирена перед зарей. Старуха-кошелочница, которая шаркает по улице, толкая скрипучую тележку. Кошка с загадочными глазами, сидящая на темном крыльце. Она всегда рядом, но мне никак ее не найти. Я верю, что узнал бы ее в любом обличии.
1: Я не хочу, чтобы ты увидел меня такой, какой я стану.
0: И все же сомневаюсь. Город может быть всем, чем угодно. Это такое место, где не успеешь глазом моргнуть, как все знакомое станет чужим. А если бы я даже ее увидел...
1: Ты не узнал бы меня. Да я бы и не хотела, чтобы это было иначе.
0: То что бы я сделал? Она вернулась бы ко мне, если бы могла, но зло не отпускает город. Я читаю его в лицах людей, чувствую в той холодности, которая угнездилась в их сердцах. Наверное, я бы ее не узнал. А может, и не захотел бы. Память о ней живет в моей душе как талисман. Старый спальный мешок хранится в глубине шкафа у меня в прихожей. Если понадоблюсь, она знает, где меня искать. Мне хочется верить, что еще не поздно. Что мы еще можем прогнать дух зла с наших улиц и не подпускать его к ним никогда. Жизнь в городе стала бы уютнее, и, думается, в этом и состоит наш долг перед ней. Я делаю, что могу. Пишу о ней.
1: А не обо мне. Это твои рассказы. Я чувствую твое присутствие в каждом слове, и все же в каждом есть частичка меня.
0: О том, как она удивительна, чудесно, волшебно и так далее. Пишу о том, как она изменила мою суть, открыла мне глаза на то, что хотя близость людей иногда ранит, все, что нас ждет без них, это неизбывная боль одиночества. Я не поучаю. Я просто пишу рассказы. Жаль все-таки, что не проходит боль. Воспоминания, этот талисман, благодаря которому Тали живет в моем сердце, пусть останутся, но не боль. Без нее я вполне могу обойтись. Иногда я жалею, что встретил ее. Быть может, настанет день, когда я сам поверю в эту ложь. Но все-таки надеюсь, что нет.

Вы слушали рассказ Чарльза де Линта «Талула» в переводе с английского Натальи Маслова. И сейчас еще один рассказ в сегодняшнем эфире, написанный Брэдли Дентоном и называющийся «Большой секрет Тимми и Томми в день благодарения».

0: Тимми и Томми были лучшими друзьями. Они жили на ферме на Великом Среднем Западе вместе с папой Майком, мамой Джейн, собакой Бастером и собакой Скоттом, парой поросят, несколькими цыплятами и буренкой Мейбл. Тимми было 5 лет, и он был папой Майка и мамой Джейн, а Томми был младше, и он был сирота. И что еще хуже, он не умел говорить. Однако Тимми не было жалко Томми, потому что Томми был совсем как член семьи. Мама Джейн говорила, что он у Тимми приемный брат. Томми даже каждое утро выходил вместе с Тимми во двор, чтобы посмотреть, как папа Майк доит буренку Мейбл. И папа Майк играл с ними обоими, неожиданно брызгая струйками молока им в лицо.
1: «Ха-ха-ха!» — смеялся папа Майк. «А ну-ка, больше жизни!»
0: Тогда Тимми тоже смеялся, а Томми всем видом показывал, что присоединяется к веселью. И даже хотя мама Джейн и сказала, что Тимми не обязательно брать Томми спать в свою комнату, Тимми все равно с радостью делал это. По ночам, после того, как они укладывались в постели, Тимми и Томми шепотом поверяли друг другу секреты, которые обещали никогда не рассказывать никому другому. Секреты обо всех приключениях, которые с ними случались. И ого, что это были за приключения! Они сражались с пиратами на берегах грязного пруда. Они гонялись за бизоном по травянистому лугу. Они исследовали пустоши, выглядевшие в точности как каменистая пустошь. А самое захватывающее из всего — они взбирались на головокружительные высоты высокой силосной башни. Точнее, это делал Тимми. Томми всегда отказывался карабкаться по шаткой лестнице. Поэтому Тимми обычно залезал наверх один, и когда он добирался до самой-наисамой верхушки, он смотрел оттуда вниз и кричал: «Томми цыпленок! Томми цыпленок!» Томми при этом всегда выглядел очень раздосадованным и иногда даже в гневе удалялся. «Цыпленок, это надо же! Какое оскорбление!» Однако к тому времени, когда пора было ложиться спать, все уже было прощено. И Тимми, лежа в кроватке с открытыми глазами, шептал свои секреты через комнату, а Томми слушал со своего матрасика на полу. И хотя Томми не мог говорить так, как разговаривают нормальные люди, он иногда все же лопотал какую-то бессмыслицу в ответ на шепот Тимми. То есть это папа Майк говорил, что это бессмыслица, но Тимми-то было лучше знать. Во всяком случае, лопотание Томми звучало в точности так же, как то, что произносила миссис Кронхольц в церкви по воскресеньям, когда она каталась по полу и говорила на языках. Но никто никогда не говорил, что миссис Кронхольц лопочет бессмыслицу. Однажды, ноябрьским утром, когда было еще темно, Тимми проснулся от звука захлопнутой кухонной двери и стука сапог папы Майка, топающего на скотный двор. Тимми очень удивился. Правда, папа Майк всегда вставал рано утром, чтобы подоить Мейбл, но никогда не поднимался настолько рано. Тимми не знал, что и подумать. «Просыпайся, Томми!» — вскричал Тимми, сбрасывая с себя одеяло и хватая со спинки кровати свой крошечный комбинезончик. «Пойдем посмотрим, что делает папа Майк. Может быть, мы чем-нибудь поможем ему?» Томми что-то согласно пробормотал, и они вместе поспешили вниз по лестнице, едва не спотыкаясь друг об друга от возбуждения. Добравшись до кухни, они обнаружили, что мама Джейн тоже уже на ногах. Она ставила на плиту большую кастрюлю с водой.

0: «О, отлично», — сказала мама Джейн, когда увидела Томми и Тимми. «У обоих глаза горят и хвост трубой. Это здорово. Сегодня нам предстоит много дел».
1: «Почему?» — спросил Тимми. «Почему сегодня?»
0: «Ах, боже мой, дитя мое!» — воскликнула мама Джейн.
1: «Да ведь сегодня же день благодарения! Ну-ка, беги, помоги папе Майку!
0: Солнце уже встало, и вся моя семья будет здесь, не успеешь и глазом моргнуть, так что давай в припрыжку!» И Тимми с Томми в припрыжку побежали наружу, а потом Тимми увидел папу Майка. Он стоял вместе с собакой Бастером и собакой Скоттом на скотном дворе возле старого дубового пня, обычно служившего Тимми и Томми палубой их боевого корабля. Тимми сразу же бросился туда. Томми поспешил за ним по пятам.
2: «Ага, вот вы где!» — воскликнул папа Майк, увидев Тимми и Томми. «А я-то думал, что вы собираетесь проспать весь день!»
0: И с этими словами он схватил Томми за ноги и швырнул его на пень.
1: «Папа Майк!» — вскрикнул Тимми. «Ты что, будешь его наказывать?»
2: «Можно сказать и так», — ответил папа Майк.
0: Потом он достал топорик, который был припрятан с другой стороны пня, и одним быстрым ударом отсек Томми голову. Голова Томми отлетела в сторону и плюхнулась в грязь, а его кровь струей брызнула из шеи прямо папе Майку на руки. Тогда собака Бастер и собака Скотт устроили большую свалку. Они дрались за голову Томми.
2: «Тимми, возьми-ка голову Томми и положи ее в мусорный бак, там у амбара», — сказал папа Майк. «А то если Бастер и Скотт до нее доберутся, они могут подавиться, и тогда мне придется идти за ружьем».
0: И вот Тимми поднял голову Томми с земли и понес ее к амбару, а Бастер и Скотт шли следом, хватая его за пятки.
1: «Томми!» —
0: сказал Тимми голове Томми.
1: «Что ты такое сделал, что тебя наказали?»
0: Но голова Томми даже ничего не пролопотала в ответ. Она только пристально смотрела на Тимми одним блестящим черным глазом.
2: «Тимми!» — закричал вдруг папа Майк. «Иди-ка сюда, посмотри скорее на это!»
0: Голос папы Майка звучал возбужденно, поэтому Тимми быстро бросил голову Томми в мусорный бак и со всех ног побежал обратно к старому дубовому пню. Подбежав, он увидел, что Томми на нетвердых ногах бредет по направлению к дому, оставляя за собой неровный кровавый след. Но довольно скоро он хлопнулся на землю и остался лежать там, подергиваясь.
2: «Видел ты когда-нибудь что-нибудь подобное?» — спросил папа Майк.
0: Но Тимми не успел ему ответить, потому что в этот момент собака Бастер и собака Скотт прибежали от амбара, огрызаясь и кусая друг дружку по дороге.
2: «Быстрее, Тимми!» — воскликнул папа Майк. «Бери Томми и отнеси его маме Джейн, а я пока переговорю с Бастером и Скоттом».
0: И вот Тимми подошел к Томми и попытался поднять его, пока папа Майк говорил с Бастером и Скоттом. Но Томми был большой и тяжелый, и Тимми пришлось взять его за ноги, так же, как делал папа Майк, и волоком оттащить в дом. Это было тяжелой работой, но Тимми в конце концов дотащил Томми до кухни, где его ждала мама Джейн. Большая кастрюля с водой у нее уже бурлила.
1: «Боже мой, дитя мое!» — воскликнула мама Джейн. «Ты же перемазал мне кровью весь пол!»
0: Потом она сгребла Томми с пола и кинула его в кипящую воду. Ноги Томми остались торчать снаружи и слегка подрагивали.
1: «Зачем ты это делаешь, мама Джейн?» — спросил Тимми. «И зачем папа Майк отрубил Томми голову?»
0: «Боже мой, дитя мое!» — снова воскликнула мама Джейн. «Что за глупости ты говоришь?» Она натянула пару толстых резиновых перчаток, вытащила Томми из воды и шлепнула его на буфет. Вслед за этим она принялась выдергивать у Томми все его перья.
1: «Разве это не больно?» — спросил Тимми.
2: «Было бы больно, если бы я была без перчаток», — ответила мама Джейн.
0: Когда Томми остался совсем без перьев, мама Джейн взяла большой нож и отрезала Томми ноги. Потом она достала другой нож, тонкий и блестящий, спорола Томми живот и вытащила оттуда кишки. Она положила их в миску и дала эту миску Тимми.
1: «Да, можешь отнести это Бастеру и Скотту, если хочешь», — сказала мама Джейн.
0: Тимми так и поступил. Некоторое время он смотрел, как Бастер и Скотт сражаются над внутренностями Томми, а потом пошел в амбар. Там он нашел папу Майка, который доил буренку Мейбл. И когда он сел в углу, чтобы посмотреть,
3: Папа Майк брызнул ему в лицо струйкой молока.
2: «Ха-ха-ха!» – засмеялся папа Майкл. «А ну-ка, больше жизни!»
3: Немного попозже приехали бабушка Эйла, дядя Авгий, тетя Перл и кузены Фред, Эрл, Куки и Пут. Всех их пригласили на обед ко Дню Благодарения. Томми был пропечен так, что снаружи он был весь золотистый и хрустящий. И после того, как мама Джейн поставила его посреди стола, папа Майк нарезал его сочными дымящимися ломтями.
2: «Дай-ка мне ножку», — сказал кузен Фред. «Это самая вкусная часть». «А вот и нет», — сказал кузен Куки. «Самое вкусное — это шея».
4: «Вы оба не правы, детки», — сказала бабушка Эйла. «Нет ничего лучше, чем хорошенькое пухленькое бедрышко».
3: «По мне так лучше грудка», — сказала тетя Перл.
2: «А я бы предпочел крылышко», — сказал кузен Пут.
5: «Чудаки вы все», — сказал дядя Авги. «Что до меня, то я претендую на желудок. Вот уж действительно самая лучшая часть. Ты не забыла поджарить для меня желудок, сестрица Джейн?»
3: «Ну вот еще», — сказала мама Джейн и поднесла дяде Авги желудок Томми на особой серебряной тарелочке.
5: «Ням-ням!»
3: — воскликнул дядя Авги и проглотил желудок Томми в три быстрых глотка.
2: Потом он откинулся на спинку стула и широко улыбнулся Тимми. «Ну а теперь», — сказал он, — «настало время для волшебной косточки».
3: «А что это?» — спросил Тимми. И дядя Авги показал ему. Он вытащил из Томми кость в виде вилочки и взялся за один конец, а Тимми взялся за другой, а потом они оба потянули. Вилочка разломилась пополам.
5: «Твоя половина больше!» — закричал дядя Авги. «Твое желание исполнится!»
4: «А что ты загадал, Тимми?» — спросила бабушка Эйла. «Я загадал, чтобы вас всех покусали гремучие змеи, чтобы вы распухли и стали вонять, как теленок Пенси, когда он сдох», — сказал Тимми. И тогда мама Джейн сказала, что было бы неплохо, если бы Тимми теперь пошел наружу поиграл. И он так и сделал.
3: Спустя какое-то время он забрел к мусорному баку у амбара и вытащил из него голову Томми. Тимми шагал через скотный двор, неся голову Томми в ладонях и думая, что, может быть, теперь ему наконец-то удастся затащить Томми на верхушку высокой силосной башни. Но тут из дома вышел папа Майк и позвал его.
2: «Тимми, можешь возвращаться. Мы едим тыквенный пирог».
3: Тимми не хотелось, чтобы папа Майк узнал, что он вытащил голову Томми из мусорного бака. Поэтому он сделал первое, что пришло ему на ум, а именно сунул голову Томми себе в рот, как можно тщательнее прожевал ее и проглотил. К тому времени, как папа Майк подошел к нему, от головы Томми уже ничего не осталось.
2: «Сейчас будет десерт», — сказал папа Майк. «А потом каждый из нас скажет, за что он благодарен судьбе. Ты можешь придумать что-нибудь, за что ты благодарен судьбе, Тимми?»
4: «Да, могу, папа Майк», — сказал Тимми. «Я благодарен судьбе за то, что я неприемный».
3: Однако, когда они шли обратно к дому, Тимми понял, что была еще одна вещь, за которую он был даже еще больше благодарен судьбе. Он был благодарен судьбе, потому что у них с Томми теперь был еще один секрет. Самый наисамый большой из всех секретов, и его знали только они двое. Вот какой это был секрет. Что бы там ни думали все остальные, самой лучшей частью была голова.

0: Перед первой экспедицией на Марс, говорил профессор-историк, той, что последовало за изучением его разведывательными кораблями, предстояло решить немало проблем. Она должна была положить начало постоянной колонии на этой планете. Кстати, в ее составе был всего один мужчина. Основной проблемой было, сколько женщин и сколько мужчин должно быть в составе экспедиции из 30 человек. Выдвигались три предложения. Согласно первому из них, космический корабль должен забрать 15 мужчин и 15 женщин, среди которых большинство найдет себе партнеров, и таким образом колония возникнет в самом скором времени. Второе предполагало отправку 25 мужчин и 5 женщин. Все должны были предварительно подписать отказ от моноандрии. Вы знаете, что это такое, буквально единомужие. Традиционная семья европейского типа, где женщина довольствуется одним супругом. Поскольку 5 женщин легко могут удовлетворить 25 мужчин, а 25 мужчин тем более удовлетворят 5 женщин. И, наконец, сторонники третьего варианта утверждали, что экспедиция должна состоять из 30 мужчин, поскольку так они лучше смогут сосредоточиться на работе. Кроме того, добавляли они, в течение ближайшего года на Марс прилетит следующий межпланетный корабль, он и привезет женщин. Год воздержания нельзя назвать слишком тяжелым испытанием для мужчин, привыкших жертвовать собой. Ведь и мужская, и женская школы кадетов строго придерживались разделения полов и безбрачия. Директор департамента межпланетных полетов решил проблему просто. Он решил... Да, я вас слушаю, мисс Эмброуз. Девушка поднялась с места.
1: Профессор, вы говорите об экспедиции под руководством капитана Максона, того, которого назвали чемпион Максон. Может, вы объясните, откуда взялось это прозвище?
0: Я как раз подхожу к этому, мисс Эмброуз. В младших классах вам, разумеется, рассказывали историю этой экспедиции, однако не целиком. Теперь вы достаточно взрослые, чтобы услышать ее полностью. Директор отдела межпланетных полетов положил конец спорам, заявив, что члены экспедиции будут избраны с помощью жеребьевки, без учета пола, с выпускных курсов обеих кадетских школ. Ясно, что директор был сторонником второго варианта. В конце концов, выпускные классы мужской школы насчитывали 500 кадетов, а держ женской 100. Теория вероятности должна была привести ко вполне определенному результату. 25 мужчин и 5 женщин. Однако... теория вероятности не срабатывает при малых сериях. Получилось так, что жребий выпал 29 женщинам и только одному мужчине. Все запротестовали, кроме, разумеется, счастливых избранниц. Однако директор уперся и отказался корректировать состав экипажа. Единственной уступкой было назначение Максона капитаном, в угоду, так сказать, мужскому общественному мнению. Корабль улетел, и полет прошел без осложнений. Когда прилетела вторая экспедиция, колония на Марсе была уже в 2 раза больше. Ровно в 2 раза. У всех женщин было по ребенку, а у одной даже двойня, что в сумме составляло 30 детей. Да, да, мисс Эмброуз, я вижу вашу поднятую руку, однако позвольте мне продолжить. Вы правы. В том, что я рассказал, вам до сих пор нет ничего несенсационного. Возможно, кое-кто со мной не согласится, но я утверждаю, что нет ничего сверхъестественного в том, что мужчина, располагающий временем, оплодотворил 29 женщин. Но прозвище капитана Максона возникло потому, что вторая экспедиция прилетела раньше, чем предполагалось поначалу. Она прибыла не через год, а спустя 9 месяцев и 2 дня после отлета первой. Надеюсь, мисс Эмброуз, я вполне ответил на ваш вопрос.

Вы слушаете программу «Модель для сборки». Сегодня в нашей программе рассказы о Генри. Из сборника «Сердце Запада». Купидон порционно.

«Американские наклонности», — сказал Джефф Питерс после того, как по этому вопросу высказано было уже несколько мнений, «направлены обыкновенно в сторону противоречий. Женщина хочет того, чего у вас нет. Чем меньше чего-нибудь есть, тем больше она этого хочет. Она любит хранить сувениры о событиях, которых вовсе не было в ее жизни. Односторонний взгляд на вещи несовместим с женским естеством». «У меня есть несчастная черта, рожденная природой и развитая путешествиями», продолжал Джефф, задумчиво поглядывая на печку между своими высоко задранными кверху ногами. «Я глубже смотрю на некоторые вещи, чем большинство людей. Я надышался парами бензина, ораторствуя перед уличной толпой почти во всех городах Соединенных Штатов. Я зачаровывал людей музыкой, красноречием, проворством рук и хитрыми комбинациями, в то же время продавая им ювелирные изделия, лекарства, мыло, средства для ращения волос и всякую другую дрянь. И во время моих путешествий я для развлечения, отчасти во искупление грехов, изучал женщин. Чтобы раскусить одну женщину, человеку нужна целая жизнь. Но начатки знаний о женском поле вообще он может приобрести, если посвятит этому, скажем, 10 лет усердных и пристальных занятий. Очень много полезного по этой части я узнал, когда распространял на Западе бразильские бриллианты и патентованные растопки. Это после моей поездки из Саванны через хлопковый пояс с дельбиевским невзрывающимся порошком для ламп. То было время первого рассвета Оклахомы. Гатри рос в центре этого штата, как кусок теста на дрожжах. Это был типичный городок, рожденный бумом. Чтобы умыться, становись в очередь. Если засидишься в ресторане за обедом дольше 10 минут, к твоему счету прибавляют за постой. Если ночевал на полу в гостинице, утром тебе ставят в счет полный пенсион. По убеждениям моим и по природе, я склонен везде разыскивать наилучшие места для кормежки. Я огляделся и нашел заведение, которое меня устраивало как нельзя лучше. Это был ресторан-палатка, только что открытый семьей, которая прибыла в город по следу бума. Они наскоро построили домик, в котором жили и готовили, и приткнули к нему палатку, где и помещался собственный ресторан. Палатка эта была разукрашена плакатами, рассчитанными на то, чтобы вырвать усталого пилигрима из греховных объятий пансионов и гостиниц для приезжающих. «Попробуйте наше домашнее печенье». Горячие пирожки с кленовым сиропом, какие вы ели в детстве. Наши жареные цыплята при жизни не кукарекали. Такова была эта литература, долженствовавшая способствовать пищеварению гостей. Я сказал себе, что надо будет бродячему сынку своей мамы пожевать что-нибудь вечером в этом заведении. Так оно и случилось. И здесь-то я познакомился с Мэйми Дьюган. Старик Дьюган, 6 футов индианского бездельника, проводил время лежа в качалке, вспоминая недород 86-го года. Мамаша Дьюган готовила, а Мэйми подавала. Как только я увидел Мэйми, я понял, что во всеобщей переписи допустили ошибку. В Соединенных Штатах была, конечно, только одна девушка. Подробно описать ее довольно трудно. Ростом она была примерно с ангела, и в нее были глаза и этакая повадка. Если вы хотите знать, какая это была девушка, вы их можете найти целую цепочку. Она протянулась от Бруклинского моста на запад до самого здания суда в Каунсил Блафс, штат Индиана. Они зарабатывают себе на жизнь, работая в магазинах, ресторанах, на фабриках и в конторах. Они происходят по прямой линии от Евы. И они-то и завоевали права женщины. А если вы вздумаете эти права оспаривать, то имеете шанс получить хорошую затрещину. Они хорошие товарищи. Они честные и свободные. Они нежные и дерзкие, смотрят жизни прямо в глаза. Они встречались с мужчиной лицом к лицу и пришли к выводу, что существо это довольно жалкое. Они убедились, что описание мужчины, имеющееся в романах для женщин и железнодорожного чтения, и рисующий его сказочным принцем, не находит себе подтверждения в действительности. Вот такой девушкой и была Мэйми. Она вся переливалась жизнью, весельем и бойкостью. С гостями за словом в карман не лазила. Помереть можно было со смеху, как она им отвечала.
Я не люблю производить раскопки в недрах личных симпатий. Я придерживаюсь теории, что противоречие и несуразности заболевания, известного под названием любви, дело такое же частное и персональное, как зубная щетка. По-моему, биографии сердец должны находить в себе место рядом с историческими романами из жизни печени, только на журнальных страницах, отведенных для объявлений. Поэтому вы мне простите, если я не представлю вам полного прейскуранта тех чувств, которые я питал к Мэйми. Скоро я обзавелся привычкой регулярно являться в палатку и в нерегулярное время, когда там поменьше народа. Мэйми подходила ко мне, улыбаясь в черном платьице и белом переднике, и говорила: «Алло, Джефф, почему вы не пришли в положенное время? Нарочно опаздываете, чтобы всех побеспокоить? Жареные цыплят, бифштекс, свиные отбивные, яичницы с ветчиной?» И так далее. Она называла меня Джефф, но из этого ровно ничего не следовало. Надо же ей было как-то отличать нас друг от друга. А так было быстрее и удобнее. Я съедал обыкновенно 2 обеда и старался растянуть их, как на банкете в высшем обществе, где меняют тарелки и жены перекидываются шуточками между глотками. Мэйми все это сносила. Не могла же она устраивать скандалы и упускать лишний доллар только потому, что он прибыл не по расписанию. Через некоторое время еще один парень, его звали Эд Коллиер, возымел страсть к принятию пищи в неурочное время, и благодаря мне и ему между завтраком и обедом, и обедом и ужином были перекинуты постоянные мосты. Палатка превратилась в цирк с 3 аренами, и у Мэйми совсем не оставалось времени, чтобы отдохнуть за кулисами. Этот Коллиер был напичкан разными намерениями и ухищрениями. Он работал по части бурения колодцев, или по страхованию, или по заявкам, или черт его знает, не помню уж по какой части. Он был довольно густо смазан хорошими манерами и в разговоре умел расположить к себе. Мы с Коллиером развели в палатке атмосферу ухаживания и соревнований. Мэйми держала себя на высоте беспристрастности и распределяла между нами свои любезности, словно сдавала карты в клубе. 1 мне, 1 Коллиеру и 1 банку. И ни одной карты в рукаве. Мы с Коллиером, конечно, познакомились и иногда даже проводили вместе время за стенами палатки. Без своих военных хитростей он производил впечатление славного малого. Его враждебность была забавного свойства. «Я заметил, что вы любите засиживаться в банкетных залах после того, как гости все разошлись», — сказал я ему как-то, чтобы посмотреть, что он ответит. «Да», — сказал Коллиер, подумав. «Шум и толкотня раздражают мои чувствительные нервы». «И мои тоже», — сказал я. «Славная девочка, а?» «Вот оно что», — сказал Коллиер и засмеялся. «Раз уж вы сказали это, я могу вам сообщить, что она не производит дурного впечатления на мой зрительный нерв». «Мой взор она прямо-таки радует», — сказал я. «И я за ней ухаживаю. Сим, ставлю вас в известность». «Я буду столь же честен», — сказал Коллиер. «И если только в аптекарских магазинах здесь хватит пепсина, я вам задам такую гонку, что вы придете к финишу с несварением желудка». Так началась наша скачка. Ресторан неустанно пополняет запасы. Мэйми нам прислуживают, веселые, милые и любезные. И мы идем голова в голову, а Купидон и повар работают в ресторане Дьюгана сверхурочно. Как-то в сентябре я уговорил Мэйми выйти погулять со мной после ужина, когда она кончит уборку. Мы прошлись немножко и уселись на бревнах в конце города. Такой случай мог не скоро еще представиться, и я высказал все, что имел сказать.

0: Но на свете нет человека, за которого бы я вышла замуж и никогда не будет. Вы знаете, что такое в моих глазах мужчина? Это могила. Это саркофаг для погребения в нем бифштексов, свиных отбивных, печенки и яичницы с ветчиной. Вот что он такое и больше ничего. 2 года я вижу перед собой мужчин, которые едят, едят и едят, так что они превратились для меня в жвачных двуногих. Мужчина – это нечто, сидящее за столом с ножом и вилкой в руках. Такими они запечатлелись у меня в сознании. Я пробовал побороть себя это, но не могла. Я слышала, как девушки расхваливают своих женихов, но мне это непонятно. Мужчина, мясорубка и шкаф для провизии вызывают во мне одинаковые чувства. Я пошла как-то на утренник посмотреть на актера, по которому все девушки сходили с ума. Я сидела и думала, какой он любит бифштекс. С кровью, средний или хорошо прожаренный. И яйца в мешочек или вкрутую. И больше ничего. Нет, Джефф, я никогда не выйду замуж. Смотреть, как он приходит завтракать и ест, возвращается к обеду и ест, является, наконец, к ужину и ест, ест, ест. Но Мэйми, сказал я, это обойдется. Вы слишком много имели с этим дело. Конечно, вы когда-нибудь выйдете замуж. Мужчины не всегда едят. Поскольку я их наблюдала всегда. Нет, я вам скажу, что хочу сделать. Мэйми вдруг воодушевилась, и глаза ее заблестели. В Терри Ход живет одна девушка. Ее зовут Сьюзи Фостер. Она моя подруга. Она служит там в буфете на вокзале. Я работала там 2 года в ресторане. Сьюзи мужчины еще больше опротивили, потому что мужчины, которые едят на вокзале, едят и давятся от спешки. Они пытаются флиртовать и жевать одновременно. Фу! У нас с Сьюзи это уже решено. Мы копим деньги, и когда, наконец, накопим достаточно, купим маленький домик и 5 акров земли. Мы уже присмотрели участок. Будем жить вместе и разводить фиалки. Не советую никакому мужчине подходить со своим аппетитом ближе, чем на милю к нашему ранчо.
1: Ну... «А разве девушки никогда?» – начал я. Но Мэйми решительно остановила меня.
2: «Нет, никогда. Они погрызут иногда что-нибудь, вот и все».
1: «Я думал,
2: «Ради бога, перемените тему», – сказала Мэйми.
0: «Как я уже говорил, этот опыт доказал мне, что женское естество вечно стремится к миражам и иллюзиям. Возьмите Англию. Ее создал бифштекс. Германию родили сосиски. Дядя Сэм обязан своим могуществом пирогам и жареным цыплятам. Но молодые девицы не верят этому. Они считают, что все сделали Шекспир, Рубинштейн и легкая кавалерия Теодора Рузвельта. Этакое положение хоть кого могло расстроить». О разрыве с Мэйми не могло быть и речи, а между тем при мысли, что придется отказаться от привычки есть, мне становилось грустно. Я приобрел эту привычку слишком давно. 27 лет я слепо несся навстречу катастрофе и поддавался вкрадчивым зовам ужасного чудовища пищи. Меняться мне было поздно. Я был безнадежно жвачным двуногим. Можно было держать пари на салат из омаров против пончика, что моя жизнь будет из-за этого разбита. Я продолжал столоваться в палатке Дьюгана, надеясь, что Мэйми смилостивится. Я верил в истинную любовь и думал, что если она так часто превозмогала отсутствие приличной еды, то сумеет авось превозмочь и наличие оной. Я продолжал предаваться моему фатальному пороку, но всякий раз, когда я в присутствии Мэйми засовывал себе в рот картофелину, я чувствовал, что, может быть, храню мои сладчайшие надежды. Коллер, по-видимому, тоже открылся Мэйми и получил тот же ответ. По крайней мере, в один прекрасный день он заказывает себе чашку кофе и сухарик, сидит и грызет кончик сухаря, как барышня в гостиной, которая предварительно напичкалась на кухне ростбифов с капустой. Я клюнул на эту удочку и тоже заказал кофе и сухарик. Вот хитрецы-то нашлись, а? На следующий день мы сделали то же самое. Из кухни выходит старина Дьюган и несет наш роскошный заказ. «Страдаете отсутствием аппетита?» – спросил он по-отечески, но не без сарказма. «Я решил сменить Мэйми, пускай отдохнет. Столик нетрудный, его и с моим ревматизмом можно обслужить».
3: Так нам с Коллером пришлось опять вернуться к тяжелому.

Я заметил в это время, что у меня появился совершенно необыкновенный разрушительный аппетит. Я так ел, что Мэйми должна была проникаться ненавистью ко мне, как только я переступал порог. Потом уже я узнал, что стал жертвой первого гнусного и безбожного подвоха, который устроил мне Эд Болия. Мы с ним каждый день вместе выпивали в городе, стараясь утолить наш голод. Этот негодяй подкупил около 10 барменов, и они подливали мне в каждый стаканчик виски хорошую дозу анакондовской яблочной аппетитной горьки. Но последний подвох, который он мне устроил, был еще труднее забыть. В один прекрасный день Коллер не появился в палатке. Один общий знакомый сказал, что он утром уехал из города. Таким образом, моим единственным соперником осталась обеденная карточка. За несколько дней до своего исчезновения Коллер подарил мне 2 галлона чудесного виски, которые ему будто бы прислал двоюродный брат из Кентукки. Я имею теперь основание думать, что это виски состояло почти исключительно из анакондовской яблочной аппетитной горькой.

богом и чрезвычайно подходящие для того, чтобы греться в лучах бразильских бриллиантов и патентованных растопок. Вы, по-видимому, очень увлечены этой доселе непревзойденной выставкой живых чудес и достопримечательностей, спросил я.

0: Эти чудеса не едят?
1: Не все. Некоторые из них восковые.
0: Смотрите, не прилипните, сострел я без всякой задней мысли, просто

Поет о союзе сердец и о домашних очагах, согретых истинной любовью и патентованными растопками. Мэйми слушала меня без гримасы, и я сказал себе: «Джефф, старина, ты ослабил заклятие!»

0: реки Аминь.
1: Завтра пойду туда сам и узнаю, в чем заключается ее гнусное очарование. Жив человек, который сотворен, чтобы унаследовать землю, может лишиться своей милой сначала из-за ножа и вилки, а потом из-за паноптикума, куда и вход стоит всего 10 центов. На следующий день, прежде чем отправиться в паноптикум, я захожу в палатку и узнаю, что Мэйми нет дома. На сей раз она не с Томасом, потому что Томас подстерегает меня на траве перед палаткой и делает мне предложение. «Что вы мне дадите, Джефф?» — говорит он, — «если я вам что-то скажу». «То, что это будет стоить, сынок». «Мэйми втюрилась в чудо», — говорит Томас. «В чудо из паноптикума». «Мне он не нравится». «А ей нравится». «Я подслушал, как они разговаривали». «Я думал, может быть, вам будет интересно». «Слушайте, Джефф, $2 – это для вас недорого?» «Там, в городе, продается одно ружье, и я хотел...» Я обшарил карманы и вылил Томасу в шляпу поток серебра. Известие, сообщенное мне Томасом, подействовало на меня так, словно в меня заколотили сваю, и на некоторое время мысли мои стали спотыкаться. Проливая мелкую монету и глупо улыбаясь, в то время как внутри меня разрывало на части, я сказал идиотски шутливым тоном: «Спасибо, Томас! Спасибо! Того чудо, говоришь, Томас, да? Ну, а в чем его особенности, этого урода, а, Томас?»

Поэтому, наверное, Мэйми и врезалась в него. Он ничего не ест. Он будет голодать 49 дней, сегодня 6-й. Вот он. Я посмотрел на строчку.

0: Эдуарда Кальери в человеческом одеянии со злобой в одном глазу и нетерпением в другом. «Алло, достопримечательность!» — говорю я. «Подожди минутку, дай на тебя полюбоваться». «Ну что, хорошо быть чудом нашего века или бимбомом с острова Борнео, или как там тебя величают в программе?»
1: «Джефф Питерс», — говорит Коллер слабым голосом. «Пусти меня, или я тебя тресну. Я самым невероятным образом сбежу, руки прочь!»
0: «Легче, легче, Эдди», — отвечаю я, крепко держа его за ворот. «Позволь старому другу насмотреться на тебя всласть. Ты затеял колоссальное жульничество, сын мой, но о мордобое толковать брось, на это ты не годишься. Максимум того, чем ты располагаешь, это довольно много наглости и гениально пустой желудок». Я не ошибался. Он был слаб, как вегетарианская кошка.
2: «Джефф», — сказал он, — «я согласен был бы спорить с тобой на эту тему неограниченное количество раундов, если бы у меня было полчаса на тренировку и плитка бифштексов 2 квадратных фута для тренировки. Черт бы побрал того, кто изобрел искусство голодать! Пусть его на том свете прикуют навеки в 2 шагах от бездонного колодца, полного горячих котлет. Я бросаю борьбу, Джефф. Я дезертирую к неприятелю. Ты найдешь мисс Дьюган в палатке. Она там созерцает живую мумию и ученую свинью. Она чудная девушка, Джефф. Я бы победил в нашей игре, если бы мог выдержать беспищевое состояние еще некоторое время. Ты должен признать, что мой ход с голодовкой был задуман со всеми шансами на успех. Я так и рассчитывал. Но слушай, Джефф, говорят, любовь двигает горами. Поверь мне, это ложный слух. Не любовь, а звонок к обеду заставляет содрогаться горы. Я люблю Мэйми Дьюган. Я прожил 6 дней без пищи, чтобы потрафить ей. За это время я только 1 раз проглотил кусок съестного. Это когда я двинул татуированного человека, его же палец, и вырвал у него сэндвич, который он начал есть. Хозяин оштрафовал меня на все мое жалование. Но я пошел сюда не ради жалования, а ради этой девушки. Я бы отдал за нее жизнь, но за говяжье рагу я отдам мою бессмертную душу. Голод – ужасная вещь, Джефф. И любовь, и дела, и семья, и религия, и искусство, и патриотизм – пустые тени слов, когда человек голодает. Так говорил мне Эд Коллер патетическим тоном. Диагноз установить было легко. Требования его сердца и требования желудка вступили в драку, и победило интендантство. Эд Коллер мне, в сущности, всегда нравился. Я поискал у себя внутри какого-нибудь утешительного слова, но не нашел ничего подходящего.
1: «Теперь сделай мне удовольствие», — сказал Эд. «Отпусти меня. Судьба крепко меня ударила, но я ударю сейчас по жратве еще крепче. Я очищу все рестораны в городе. Я зароюсь до пояса в филе и буду купаться в яичнице с ветчиной».
2: Это ужасно, Джефф Питерс, когда мужчина доходит до такого. Отказывается от девушки ради еды. Это хуже, чем с этим, как его? Исавом, который спустил свое авторское право за куропатку.
0: Но голод – жестокая штука. «Прости меня, Джефф, но я чую, что где-то вдалеке жарится ветчина, и мои ноги молят меня погнать их в этом направлении». «Приятного аппетита, Эд Коллер», — сказал я. «И не сердись на меня. Я сам создан незаурядным едоком и сочувствую твоему горю». В эту минуту до нас вдруг донесся на крыльях ветерка сильный запах жареной ветчины. Чемпион-постник фыркнул и галопом поскакал в темноту к кормушке. «Жаль, что этого не видели культурные господа, которые вечно рекламируют смягчающее влияние любви и романтики. Вот вам Эд Коллер, тонкий человек, полный всяких ухищрений и выдумок. И он бросил девушку, владычицу своего сердца, и перекочевал на смежную территорию желудка в погоне за гнусной жратвой. Это была пощечина поэтам, издевка над самым прибыльным сюжетом беллетристики. Пустой желудок – вернейшее противоядие от переполненного сердца. Мне было, разумеется, чрезвычайно интересно узнать, насколько Мэйми ослеплена Коллером и его военными хитростями. Я вошел внутрь палатки, в которой помещался непревзойденный паноптикум, и нашел ее там. Она как будто удивилась, но не выразила смущения. «Элегантный вечерок сегодня на улице», — сказал я.
1: Такая приятная прохлада, и звезды все выстроились в первоклассном порядке, где им полагается быть. Не хотите ли вы плюнуть на эти побочные продукты животноводного царства и пройтись погулять с обыкновенным человеком, чье имя еще никогда не фигурировало на программе? Мэйми робко покосилась в сторону, и я понял, что это значит.
2: «О, — сказал я, — мне неприятно говорить вам это, но достопримечательность, которая питается одним воздухом, удрала. Он только что выполз из палатки с черного хода. Сейчас он уже объединился в одно целое с половиной всего съестного в городе».
1: «Вы имеете в виду Эда Коллиера?» — спросила Мэйми.
2: «Именно», — ответил я. «И самое печальное — то, что он опять вступил на путь преступления». Я встретил его за палаткой. Он объявил мне о своем намерении уничтожить мировые запасы пищи. Это невыразимо печальное явление, когда твой кумир сходит с пьедестала, чтобы превратиться в саранчу.
1: Мэйми посмотрела мне прямо в глаза и не отводила их до тех пор, пока не откупорила всех своих мыслей.
3: «Джефф», — сказала она, — «это не похоже на вас говорить такие вещи». «Не смейте выставлять Эда Коллиера в смешном виде. Человек может делать смешные вещи, но от этого он не становится смешным в глазах девушки, ради которой он их делает. Такие люди, как Эд, встречаются редко. Он перестал есть исключительно в угоду мне. Я была бы жестокой и неблагодарной девушкой, если бы после этого плохо к нему относилась. Вот вы, разве вы способны на такую жертву?»
2: «Я знаю», — сказал я, увидев, к чему она клонит. «Я осужден. Я ничего не могу поделать. Клеймо едока горит у меня на лбу. Миссис Ева предопределила это, когда вступила в сделку со змеем. Я попал из огня в полымя. Очевидно, я чемпион мира едок». Я говорил с усмирением, и Мэйми немного смягчилась.
1: «У меня с Эдом Коллиером очень хорошие отношения», — сказала она. «Так же, как и с вами. Я дала ему такой же ответ, как и вам. Брак — это не для меня. Я любил проводить время с Эдом и болтать с ним. Мне было так приятно думать, что вот есть человек, который никогда не употребляет ножа и вилки и бросил их ради меня».
2: «А вы не были влюблены в него?» – спросил я совершенно неуместно. «У вас не было уговора, что вы станете миссис достопримечательности?» «Это случается со всеми. Все мы иногда выскакиваем за линию благоразумного разговора». Мэйми надела на себя прохладительную улыбочку, в которой было столько же сахара, сколько и льда, и сказала чересчур любезным тоном:
1: «У вас нет никакого права задавать мне такие вопросы, мистер Питерс. Сначала выдержите 49-дневную голодовку, чтобы приобрести это право, а потом я вам, может быть, отвечу».
2: Таким образом, даже когда Коллиер был устранен с моего пути своим собственным аппетитом, мои личные перспективы в отношении Мэйми не улучшились. А затем и дела в Гатри стали сходить на нет. Продолжение следует.
4: О Генри. Из сборника «Сердце Запада». Купидон порционно. Окончание.
2: Я пробыл в Гатре слишком долго. Бразильские бриллианты, которые я продал, начали понемногу снашиваться, а растопки упорно отказывались загораться в сырую погоду. В моей работе всегда наступает момент, когда звезда успеха говорит мне: «Переезжай в соседний город». Я путешествовал в то время в фургоне, чтобы не пропускать маленьких городков. И вот несколько дней спустя я запряг лошадей и отправился к Мэйми попрощаться. Я еще не вышел из игры. Я собирался проехать в Оклахома-Сити и обработать его в течение недели или двух. А потом вернуться и возобновить свои атаки на Мэйми. И можете себе представить, прихожу я к Дьюганам, а там Мэйми прямо-таки очаровательная в синем дорожном платье, и у двери ее стоит сундучок. А
4: Оказывается, что ее подруга Лотти Белл, которая служит машинисткой в переход, в следующий четверг выходит замуж, и Мэйми уезжает на неделю, чтобы стать соучастницей этой церемонии. Мэйми дожидается товарного фургона, который должен довести ее до Оклахомы. Я обливаю товарный фургон презрением и грязью и предлагаю свои услуги по доставке товара. Мамаша Дьюган не видит оснований к отказу, ведь за проезд в товарном фургоне надо платить. И через полчаса мы выезжаем с Мэйми в моем легком рессорном экипаже с белым полотняным верхом и берем направление на юг. Утро заслуживало всяких похвал. Дул легкий ветерок, пахло цветами и зеленью. Кролики забавы ради скакали, задрав хвостики через дорогу. Моя пара кентуккийских гнедых так лупила к горизонту, что он начал рябить в глазах, и временами хотелось увернуться от него, как от веревки, натянутой для просушки белья. Мэйми была в отличном настроении, болтала, как ребенок, о старом их доме, о своих школьных проказах, и о том, что она любит, и об этих противных девицах Джонсон, что жили напротив, на старой родине в Индиане. Ни слова не было сказано ни об Эдди Коллиере, ни о съестном и тому подобных неприятных материях. Около полудня Мэйми обнаруживает, что корзинка с завтраком, которую она хотела взять с собой, осталась дома. Я и сам был не против закусить, но Мэйми не выказала никакого неудовольствия по поводу того, что ей нечего есть, и я промолчал. Это было больное место, и я избегал в разговоре касаться какого бы то ни было фуража в каком бы то ни было виде. Я хочу пролить некоторый свет на то, при каких обстоятельствах я сбился с дороги. Дорога была неясной и сильно заросла травой. Рядом со мной сидела Мэйми, конфисковавшая все мое внимание и весь мой интеллект. Годятся эти извинения или не годятся, это как вы посмотрите. Факт тот, что с дороги я сбился. И в сумерках, когда мы должны были быть уже в Оклахоме, мы путались на границе чего-то с чем-то в высохшем русле какой-то неоткрытой еще реки, а дождь хлестал толстыми прутьями. В стороне среди болота мы увидели бревенчатый домик, стоявший на твердом бугре. Кругом него росла трава, чапораль и редкие деревья. Это был меланхолического вида домишко, вызывавший в душе сострадание. По моим соображениям, мы должны были укрыться в нем на ночь. Я объяснил это Мэйми, и она предоставила решить этот вопрос мне. Она не стала нервничать и не корчила из себя жертвы, как следовало бы на ее месте сделать большинству женщин, а просто сказала «хорошо». Она знала, что вышло это ненарочно. Дом оказался необитаемым. В нем были две пустых комнаты. Во дворе стоял небольшой сарай, в котором в былое время держали скот. На чердаке над ним оставалось порядочно прошлогоднего сена. Я завел лошадей в сарай и дал им немного сена. Они посмотрели на меня грустными глазами, ожидая очередных извинений. Остальное сено я сволок охапками в дом, чтобы там устроиться. Я внес также в дом бразильские бриллианты и растопки, ибо ни те, ни другие не гарантированы от разрушительного действия воды. Мы с моими уселись на фургонных подушках на полу, и я зажег в камине кучу растопок, потому что ночь была холодная. Если только я могу судить, вся эта история девушку забавляла. Это было для нее что-то новое. Новая позиция, с которой она могла смотреть на жизнь. Она смеялась и болтала, а растопки горели куда менее ярким светом, чем ее глаза. У меня с собой была пачка сигар, и поскольку дело касалось меня, я чувствовал себя как Адам до грехопадения. Мы были в добром старом саду Эдема. Где-то неподалеку в темноте протекала под дождем река Сион, и ангел с огненным мечом еще не вывесил дощечку, по траве ходить воспрещается. Я открыл гросс или два бразильских бриллиантов и заставил Мэйми надеть их. Кольца, брошки, ожерелья, серьги, браслеты, пояски и медальоны. Она искрилась и сверкала, как принцесса-миллионерша, пока у нее не выступили на щеках красные пятна, и она стала чуть не плача требовать зеркала. Когда наступила ночь, я устроил для Мэйми на полу отличную постель. Сено, мой плащ и одеяло из фургона и уговорил ее лечь. Сам я сидел в другой комнате, курил, слушал шум дождя и думал о том, сколько треволнений выпадает на долю человека за 70 примерно лет, непосредственно предшествующих его погребению. Я, должно быть, задремал немного под утро, потому что глаза мои были закрыты, а когда я открыл их, было светло, и передо мной стояла Мэйми, причесанная, чистенькая, в полном наряде, и глаза ее сверкали радостью жизни. «Алло, Джефф!» — воскликнула она. И проголодалась же я. Я съела бы, кажется...
0: Я посмотрел на нее пристально. Улыбка сползла с ее лица, и она бросила на меня взгляд, полный холодного подозрения. Тогда я засмеялся и лег на пол, чтобы было удобнее. Мне было ужасно весело. По натуре и по наследственности я страшный хохотун, но тут я дошел до предела. Когда я высмеялся до конца, Мэйми сидела, повернувшись ко мне спиной, и вся заряженная достоинством. «Не сердитесь, Мэйми», — сказал я. «Я никак не мог удержаться. Вы так смешно причесались, если бы вы только могли видеть».
3: «Не рассказывайте мне басни, сэр», — сказала Мэйми холодно и внушительно. «Мои волосы в полном порядке. Я знаю, над чем вы смеялись. Посмотрите, Джефф», — прибавила она, глядя сквозь щель между бревнами на улицу.
0: Я открыл маленькое деревянное окошко и выглянул. Все русло реки было затоплено, и бугор, на котором стоял домик, превратился в остров, окруженный бушующим потоком желтой воды ярдов 100 шириною. А дождь все лил. Нам оставалось только сидеть здесь и ждать, когда голубь принесет нам оливковую ветвь. Я вынужден признаться, что разговоры и развлечения в этот день отличались некоторой вялостью. Я осознавал, что Мэйми опять усвоила себе слишком односторонний взгляд на вещи, но не в моих силах было изменить это. Сам я был пропитан желанием поесть. Меня посещали котлетные галлюцинации, ветчинные видения. Я все время говорил себе: «Ну что ты теперь скушаешь, Джефф? Что ты закажешь, старина, когда придет официант?» Я выбирал из меню самые любимые блюда и представлял себе, как их ставят передо мною на стол. Вероятно, так бывает со всеми очень голодными людьми. Они не могут сосредоточить свои мысли ни на чем, кроме еды. Выходит, что самое главное – это вовсе не бессмертие души и не международный мир, а маленький столик с кривоногим сутком, фальсифицированным бустерским соусом и салфеткой, прикрывающей кофейные пятна на скатерти. Я сидел так, пережевывая, увы, только свои мысли и горячо споря сам с собой, какой я буду есть бифштекс, с шампиньонами или по-креольски. Мэйми сидела напротив, задумчиво склонив голову на руку. «Картошку пусть и жарит по-деревенски», — говорил я сам себе, «а рулет пусть жарится на сковородке. И на ту же сковородку выпустите 9 яиц». Я тщательно обыскал свои карманы, не найдется ли там случайно земляной орех или несколько зерен кукурузы. Наступил второй вечер, а река все поднималась, и дождь все лил. Я посмотрел на Мэйми и прочел на ее лице тоску, которая появляется на физиономии девушки, когда она проходит мимо будки с мороженым. Я знал, что бедняжка голодна, может быть, в первый раз в жизни. У нее был тот озабоченный взгляд, который бывает у женщины, когда она опоздает на обед или чувствует, что у нее сзади расстегнулась юбка. Было что-то вроде 11 часов. Мы сидели в нашей потерпевшей крушение каюте, молчаливые и угрюмые. Я откидывал мои мозги от съестных тем, но они шлепались обратно на то же место, прежде чем я успевал укрепить их в другой позиции. Я думал обо всех вкусных вещах, о которых когда-либо слышал. Я углубился в мои детские годы и с пристрастием и почтением вспоминал горячий бисквит, смоченный в патоке, и ветчину под соусом. Потом я поехал вдоль годов, останавливаясь на свежих и моченых яблоках, оладьях и кленовом сиропе, на маисовой каше, на жареных по-виргински цыплятах, на вареной кукурузе, свиных котлетах и на пирогах с бататами. И кончил брунсвикским рагу, которое есть высшая точка всех вкусных вещей, потому что заключает в себе все вкусные вещи. Говорят, перед глазами утопающего проходит вся его жизнь. Может быть. Но когда человек голодает, перед ним встают призраки всех съеденных им в течение жизни блюд. И он изобретает новые блюда, которые создали бы карьеру повару. Если бы кто-нибудь потрудился собрать предсмертные слова людей, умерших от голода, он, вероятно, обнаружил бы в них мало чувства, но зато достаточно материала для поваренной книги, которая разошлась бы миллионным тиражом. По всей вероятности, эти кулинарные размышления совсем усыпили мой мозг. Без всякого на то намерения я вдруг обратился вслух к воображаемому официанту. «Нарежьте потолще и прожарьте чуть-чуть, а потом залейте яйцами 6 штук и с гренками». Мэйми быстро повернула голову.
3: Глаза ее сверкали, и она улыбнулась. «Мне среднепрожаренный», — затараторила она. «И с картошкой, и 3 яйца». «Ах, Джефф, вот было бы замечательно, правда? Еще бы я взяла цыпленка с рисом, крем с мороженым».
4: «Легче», — перебил я ее. «А где пирог с куриной печенкой и почки соте на крутонах и жареный молодой барашек и...»
3: «О!» – перебила меня Мэйми вся дрожа. «С мятным соусом и салат с индейкой, и маслины, и тарталетки с клубникой и...»
4: «Ну-ну, давайте дальше», – говорю я. «Не забудьте жареную тыкву и сдобные маисовые булочки, и яблочные пончики под соусом, и круглый пирог с ежевикой».
2: Да, в течение 10 минут мы поддерживали этот ресторанный диалог.
4: Мы катались взад и вперед по магистрали и по всем подъездным путям съездных тем, и мы ими заводила, потому что она была очень образованная насчет всякой съестной номенклатуры, а блюда, которые она называла, все усиливали мое тяготение к столу. Чувствовалось, что Мэйми будет впредь на дружеской ноге с продуктами питания, и что она смотрит на предосудительную способность поглощать пищу с меньшим презрением, чем прежде. Утром мы увидели, что вода спала. Я запряг лошадей, и мы двинулись в путь, шлепая по грязи, пока не наткнулись на потерянную нами дорогу. Мы ошиблись всего на несколько миль, и через 2 часа уже были в Оклахоме. Первое, что мы увидели в городе, была большая вывеска ресторана, и мы бегом бросились туда. Я сижу с моими за столом, между нами ножи, вилки, тарелки, а на лице у нее не презрение, а улыбка, голодная и милая. Ресторан был новый и хорошо поставленный. Я процитировал официанту так много строк из карточки, что он оглянулся на мой фургон, недоумевая, сколько же еще человек вылезут оттуда. Так мы и сидели. А потом нам стали подавать. Это был банкет на 12 персон, но мы чувствовали себя как 12 персон. Я посмотрел через стол на Мэйми и улыбнулся, потому что вспомнил кое-что. Мэйми смотрела на стол, как мальчик смотрит на свои первые часы с ключиком. Потом она посмотрела мне прямо в лицо, и 2 крупных слезы показались у нее на глазах. Официант пошел на кухню за пополнением. «Джефф», — говорит она нежно, — «я была глупой девочкой. Я неправильно смотрела на вещи. Я никогда раньше этого не испытывала. Мужчины чувствуют такой голод каждый день, правда? Они большие и сильные, и они делают всю тяжелую работу, и они едят вовсе не для того, чтобы дразнить глупых девушек-официанток, правда? Вы раз сказали, то есть вы спросили меня, вы хотели... Вот что, Джефф, если вы еще хотите, я буду рада. Я хотела бы, чтобы вы всегда сидели напротив меня за столом. Теперь дайте мне что-нибудь еще поесть. И скорее, пожалуйста». «Как я вам и докладывал», — закончил Джефф Питерс, «женщине нужно время от времени менять свою точку зрения. Им надоедает один и тот же вид. Тот же обеденный стол, умывальник и швейная машина. Дайте им хоть какое-то разнообразие. Немножко путешествий, немножко отдыха, немножко дурачества вперемешку с трагедиями домашнего хозяйства, немножко ласки после семейной сцены, немножко волнения и тормошни. И, уверяю вас, обе стороны останутся в выигрыше».

0: Модель для сборки продолжает свое выступление на зеленой тропе. И следующий рассказ написала Елена Щетинина, а называется он «Кто убил дракона?».
1: «Дяденька, это вы убили дракона?»
0: Чумазый карапуз поддернул спадающие штанишки и засунул в рот палец. Дяденька, который был старше малыша всего на десяток лет, вздрогнул и отошел подальше от огромной туши.
1: «Ну, это... да, я...» — заикаясь неуверенно ответил он.
0: Подумал немного и сделал еще шаг в сторону.
1: «Дяденька, вы герой, да?»
0: Малыш шмыгнул носом и переместил палец поудобнее во рту.
1: «Ну, это... а...»
0: Парень опасливо огляделся по сторонам. Вокруг, кроме них, с малышом никого не было. А, ну да, был еще дохлый дракон. Дракон лежал на животе, раскинув лапы в разные стороны. Глаза его были закрыты, гребень поник, а из пасти свешивался огромный фиолетовый язык. И он не дышал. И даже немного вонял. В общем, был мертвее мертвого. Парень приободрился.
1: «Ну это...
0: а? Я герой!»
1: «А как вы его убили?»
0: Малыш явно испытывал недостаток информации. Парень мысленно проклял его.
1: «Ну, взял и убил!» «Прям так, голыми руками?»
0: Парень мысленно проклял всю семью мальчика.
1: «Нет, конечно, малыш! Драконов голыми руками не убивают, я...»
0: Он лихорадочно огляделся.
1: «У меня была эта дубинка!»
0: И схватил валявшийся неподалеку увесистый сук.
1: «Дубинка!»
0: Восхищенно протянул малыш.
1: «А-а!»
0: Парень потряс дубинкой, борясь с искушением стукнуть ею мальчика.
1: «Я ею бац дракона, а он хремсы упал и умер!»
2: «Вау!»
0: Малыш был потрясен. Парень, надо сказать, тоже. Он еще никогда не замечал за собой способностей к такому отчаянному вранью.
1: «Вот так, малыш!»
0: — покровительственно сказал он. «Кушай кашу, слушайся маму, и тоже вырастешь таким же сильным!»
2: «Ага!»
0: Мальчик явно уже обдумывал перспективы своего геройства с минимальными потерями, то есть с минимумом съеденной каши и выполненных маминых просьб. Парень же справился со страхом и подошел поближе к туше. Он уже начал свыкаться с идеей о том, что это он убил дракона, и теперь думал о том, как бы это выгодно обернуть. Возможно, его сочтут героем, выплатят денежное вознаграждение. Нет, это даже не просто возможно, а несомненно. Скорее всего, его пригласит к себе король и, может, даже даст какой-нибудь пост при дворе. Это было бы весьма кстати и хорошо. Король может также выдать за него свою дочь. А вот это уже не очень хорошо. Ибо дочь короля была уже 40-летней старой девой с глазами на выкате, плохой дикцией и скверным характером. От своего одиночества она не очень страдала и прекрасно проводила время в окружении фрейлин и мопсов. Периодически их веселые девичники содрогали до основания замок и окрестности. Хотя... учитывая, что потенциальная невеста раза в два старше потенциального жениха... может быть, лет эдак через 5-10 он уже будет свободен с деньгами и титулом.

0: А-а-а! Кто? Ой, надо же! Ух ты! Это он?
1: Нестройный хор воплей отвлек парня от мыслей о будущем. На холм к ним карабкалась целая толпа. Местные жители заметили, что у логова дракона что-то произошло, и не меньше, чем мальчик, жаждали получить информацию. Возможно, об этом уже извещенный король, подумал парень. И может быть, где-то в этой толпе карабкается и придворный живописец с холстом наперевес, дабы запечатлеть лик героя. Парень приосанился, принял героическую позу возле туши и попытался ногой запихать вываленный драконий язык обратно в пасть, дабы не портил вид. Толпа вскарабкалась на холм и замерла в изумлении. Явно они не ожидали такого зрелища. Правда, общую эстетику картины немного портил карапуз в спадающих штанах и со щеками, вымазанными вишней. Но в дальнейшем это можно было повернуть так, что в облике этого малыша проглядывает светлое будущее этой страны. Будущее без дракона, без страха, без опасений. Будущее, которое с надеждой глядит в светлое будущее. Тут мысли парня запутались, и он решил прекратить это сложное и неблагодарное занятие — думать. Толпа стояла около них, покачивая головами, подсокивая языками и о чем-то вполголоса переговариваясь. Наконец народ раздвинулся, и вперед вышел кряжистый мужик с окладистой бородой, судя по всему, староста деревни.
2: «Кто убил дракона?» — степенно спросил он.
1: Парень приосанился.
0: «Это я!»
2: «Ты?»
1: Недоверчиво спросил староста, оглядывая щуплую фигуру и прыщавое лицо героя.
0: «Я!»
1: — гордо подтвердил тот.
0: «Вот этой дубинкой!»
1: И продемонстрировал узловатый сук. Судя по всему, именно сук, а не слова парня, убедили старосту.
2: «Это он убил дракона!»
1: — повернулся он к толпе. Народ зашумел.
0: «Да, я!» — провозгласил парень. «Я состою в отряде драконоборцев!»
1: Соврал и даже не заметил. Народ зашумел еще сильнее. Парень довольно улыбнулся. Сейчас его поднимут на руки и понесут вниз в деревню, накормят, напоят и пригласят в замок короля. Король обнимет его, назовет своим сыном или братом, ну, неважно. Предложит ему земли, подарит замок, может, даже учредит праздник в его честь. И тут его мечты снова были прерваны. Что-то заставило его прислушаться к тому, о чем переговаривался народ.
3: «Убил».
0: «А, вот этой самой дубинкой».
1: «Герой».
2: «Да, герой, нечего сказать». «И что теперь делать?»
0: «А я откуда знаю?» «А мне что делать теперь? На моем постоялом дворе только рыцари-драконоборцы и останавливались. Кто теперь на нашу глушь позарится? А мне по миру идти?»
4: «Да ладно тебе жаловаться. Вы их женой по ночам обкрадывать не забывали, так что в кубышке-то у тебя заначка хранится. А моя кузница с металлолома, что после них оставалась, еще полгода потом кормилась. Сами ж придете ко мне за плугом и подковами. Я их вам из чего? Из глины делать буду?»
5: «А кто теперь наши конкурсы красоты судить будет? Он ведь самым объективным был. Ему-то все равно, кого лопать, лишь бы самая красивая на деревне была».
6: «А кто теперь наши поля топтать будет? Я уже пожаловался королевскому министру по полям, что у нас дракон в этом году все пожег и вытоптал. Что теперь, самим с факелами и на лыжах по огородам бегать? Компенсацию-то растратили».
0: «Да и вообще, если посмотреть, хороший же дракон был».
6: «Ага, не то что у соседей. Там не только огнем жжет, но и чем-то вонючим плюется».
2: «Не плюется, а совсем из другого места».
6: «Да какая разница?
5: А наш даже и не плевался».
0: «А какие песни по ночам пел?»
5: «Да уж, не хуже, чем лягушки на болоте».
0: «Ну и как мы теперь без него?»
5: «Да, скучно будет».
6: «Бабы, вы что? Что значит скучно? Без дракон мы загнемся, как пить дать».
2: «Точно. Вы погодите,
3: к нам лет 10, как королевская винная комиссия не заезжала, его боялась. Теперь нагрянут. Мигом все самогонные аппараты конфискуют.
5: Да.
3: Меня теперь никто не назовет самой красивой. Кто теперь скажет, что лук, то лучше, я или соседская дура? Доченька, ты самая красивая. Но без дракона никто не поверит.
1: Из толпы протолкалась скрюченная старушка с клюкой.
7: «Изверг!»
1: — заорала она.
7: «Ирод окаянный! По что нашего дракона убил чувырла городская?»
1: Клюка стукнула парня по уху. От неожиданности тот попятился, споткнулся об драконий язык и смачно шмякнулся задом на траву. Толпа угрожающе рокоча приближалась к нему. В авангарде были та самая старушка, уже без клюки, и полногрудая пейзанка, судя по всему, потенциальная победительница следующего местного конкурса красоты. Они угрожающе сжимали и разжимали руки, производя характерные удушающие движения. Парень понял, что пришел старина Каюк.
3: «Эй, не надо!» — залепетал он. «Я же это... Я не это!»
7: «Что ты не это?» — прошипел кто-то из толпы.
3: «Я не трогал вашего дракона!»
7: «Ага, ври больше!» — проскрежетала старуха.
3: «Правда, я просто мимо шел, а тут он лежит, и мальчик спросил, ну я и сказал!»
0: «Селяне, он же, гад, все на ребенка валит! Вы ж поглядите, мало того, что дракона ухайдокал, так теперь еще и про ребенка гадости говорит!»
1: Рокот усилился. Судя по чавкающим и стукающим звукам, которые доносились где-то из центра толпы и чуть ниже, народ активно подбирал камни и выдергивал с корнем компактные колючие кустики. Может, даже выкорчевывал мелкие пеньки. Парень понял, что сейчас его будут бить. И даже не ногами, а более твердыми предметами.
3: «Я не трогал, не трогал!» —
1: затараторил он с ужасом, понимая, что правда у него получается менее убедительна, чем ложь.
3: «Я просто шел!»
7: «Драконоборец он! Фигов!»
1: В толпе смачно плюнули. Плевок попал ему в лоб. Парень понял, что это была просто пристрелка, и сейчас полетит что-то более существенное. Он неуклюже вскочил на ноги.
3: «Я не драконоборец, никогда не был среди них, нет! Ой, я не трогал, я мимо шел!»
1: И бросился бежать по холму мимо пещеры дракона и вниз к реке, лугу и дальше. Толпа, смачно ругаясь, подбрасывая в руках камни, помахивая сучьями и постегивая колючими розгами, поспешила за ним вслед. За ними, неторопливо поддергивая спадающие штаны и ковыряя в носу, потопал чумазый карапуз. Он не волновался, что идет медленно. Он знал, что если повезет, то все равно успеет на самое интересное.

0: Когда вся процессия скрылась под холмом, огромная туша зашевелилась. Дракон шумно вздохнул, потянулся и засунул в пасть оттоптанный язык. Затем сел и стал разминать затекшие лапы.
1: «Вот так всегда», — пробормотал он. «Пока не сдохнешь, слова доброго не скажут. А тут чуть на слезу не пробило. Надо почаще так».
0: И хитро улыбнулся.

0: Не могли бы вы чуточку поторопиться? Все правильно. Наверное, мне положено испытывать стыд. Но я писатель, а эта история слишком замечательна, чтобы позволить ей пропасть в туне. Тем более воображение мое иссякло, и я абсолютно не в состоянии придумать сколько-нибудь сносный сюжет. Остается лишь придерживаться фактов, что я и делаю. Кроме того, рано или поздно кто-нибудь наверняка проболтается. «Такие уж мы ненадежные твари», — так, кажется, сказал Вилобородый. «Почему бы тогда мне самому не поработать на свой карман?» Хотя кто знает, возможно, на лугу перед Белым домом молока сейчас хоть залейся. Но буду последователен. Итак, весь август я просидел дома, потея над рассказом, который мне вообще не следовало начинать. И вот однажды в мою дверь позвонили. Я вскинул голову и громко сказал: «Входите, не заперто!» Послышался привычный скрип петель. По коридору, которым, благодаря его бесконечности, я обязан тем, что моя арендная плата чуть ниже, чем у остальных жильцов нашего дома, зашлепали шаги. Походка была мне незнакома. Я замер в ожидании, занеся пальцы над клавиатурой пишущей машинки и с интересом поглядывая на дверь. В комнату вошел маленький человечек, не больше 2 футов ростом, одетый в зеленую тунику, едва доходящую ему до колен. У гостя была очень крупная голова, короткая рыжая борода клинышком, высокая остроконечная зеленая шляпа, и он все время бормотал что-то себе под нос. В правой руке он держал предмет, более всего смахивающий на позолоченный карандаш, в левой — скрученный пергаментный свиток.
1: «Ага, ты!» —
0: гортанно произнес он, тыча в мою сторону бородой и карандашом.
1: «Ты, должно быть, и есть писатель!»
0: Я с трудом проглотил ком в горле, но, что интересно, каким-то образом мне удалось утвердительно кивнуть головой.
1: «Хорошо!»
0: Взмахом карандаша он сделал пометку у себя в свитке.
1: «На этом регистрация закончена. Следуй за мной!»
0: Я попытался протестовать, но он схватил меня за руку. Ощущение было такое, словно на мне защелкнули стальные наручники. Благожелательно улыбнулся и потопал вместе со мной к выходу. Время от времени он взлетал в воздух, но, заметив свою оплошность, снова опускался на пол.
2: «Что? Кто?» —
0: бормотал я, спотыкаясь и то и дело с шумом врезаясь в стену.
2: «Постойте! Кто вы?»
1: «Пожалуйста, не поднимай шума!» — воззвал он ко мне. «Предполагается, что ты существо цивилизованное. Если хочешь, задавай разумные вопросы, но только сначала как следует сформулируй их для себя».
0: Я задумался над его словами, он тем временем закрыл дверь моего жилья и потащил меня вверх по лестнице. Не могу сказать, насколько хорошо работало его сердце, зато он точно обладал силой по меньшей мере 10 человек. Ощущение было такое, словно моя рука — древко, а я — полощущийся на ветру флаг.
3: «Нам что, наверх?» — спросил я в качестве пробного шара, раскачиваясь над лестничной площадкой.
1: «Естественно, на крышу. Там мы припарковались».
3: «Припарковались?» У меня мелькнула мысль о вертолете, затем о метле. А еще был кто-то, как его там, который летал на спине орла.
0: С мешком мусора в руках из своей квартиры вышла миссис Флуджелмен, живущая этажом выше. Она открыла крышку мусоропровода, собралась было кивнуть мне, обычное утреннее приветствие, и замерла, увидев моего спутника.
1: «Да, припарковались. То, что вы называете летающим блюдцем».
0: Он заметил удивленный взгляд миссис Флуджелмен и, проходя мимо, воинственно выставил в ее сторону бороду.
1: «Да, именно так я и сказал. Летающие блюдце!» —
0: рявкнул он в расчете на ее уши. Миссис Флуджелмен ретировалась в свое жилище с полным мешком мусора в руках и беззвучно закрыла за собой дверь. Возможно, то, что я обычно пишу ради хлеба насущного, подготовило меня к переживанию подобного рода. Как бы там ни было, услышав его ответ, я почувствовал себя лучше. Карлики и летающие блюдца хорошо сочетаются друг с другом, как молоточек и камертон. Оказавшись на крыше, я пожалел, что не успел надеть куртку. Очевидно, путешествовать придется с ветерком. Летающие блюдца, в отличие от тех, которые мы покупаем в магазине, имело около 30 футов в диаметре и явно предназначалось не только для осмотра местных достопримечательностей. В центре, где в блюдце имелась выемка, лежала огромная груда коробок и тюков, прикрепленных крест-накрест множеством мерцающих нитей. Там и здесь, в этой груди, поблескивали совершенно незнакомые мне металлические механизмы без упаковки. Используя одну из моих верхних конечностей в качестве рукоятки, карлик пару раз крутанул меня и с легкостью зашвырнул в блюдце. Пролетев около 20 футов, я приземлился точно поверх наваленной груды. Я еще был в воздухе, когда золотистые нити метнулись, обхватили меня, словно эластичная сеть, и скрутили крепче тройки верзил охранников, обезвреживающих грабителя банка. Метнув меня как ядро, карлик промычал что-то с энтузиазмом и собрался сам залезть на борт. Внезапно он остановился и оглядел крышу.
1: «Ирнгл!»
0: — заревел он, как океанский лайнер.
1: «Ирнгл! Борджемотганг!»
0: Барабанная дробь шагов прогрохотала так быстро, что почти слилась в один звук. 10-дюймовый двойник моего могучего спутника, правда, за минусом бороды, перемахнул через ограждение и прыгнул в летающее суденышко. «Юный Ирнгл Борджемотганкл», — подумал я. Отец подозрительно посмотрел на него и медленно зашагал в ту сторону, откуда тот прибежал. Остановился и сердито погрозил юнцу пальцем. Сразу за дымоходом торчала целая гроздь телевизионных антенн, перекошенных по отношению друг к другу. Некоторые вообще оказались старательно скручены вместе, другие завязаны изящными бантами. Сердито ворча и качая головой, так что рыжая остроконечная борода двигалась наподобие маятника, старик развязал узлы и осторожно поправил антенны. Потом он слегка согнул ноги в коленях и без разбега совершил один из самых впечатляющих прыжков, которые мне когда-либо приходилось видеть. И как только он коснулся днища гигантского блюдца, мы взлетели. Прямо вверх. Придя в себя настолько, что содержимое желудка больше не просилось наружу, я заметил, что рыжебородый старик управляет движением блюдца с помощью металлического предмета яйцевидной формы, которую он держал в правой руке. Когда мы поднялись на приличную высоту, он ткнул яйцом в сторону юга, и мы полетели в том направлении.
3: «Какая-то лучистая энергия», — гадал я.
0: Хотя, чтобы делать выводы, явно недостаточно информации.
3: И тут меня словно обухом по голове ударило. Я ведь так и не задал свои вопросы.
0: Однако вряд ли можно было меня за это ругать. Еще бы. В разгар утра приходит карлик с огромными головой и руками, отрывает вас от пишущей машинки. Мало кто в такой ситуации способен ухватить суть проблемы и задать соответствующие вопросы. Но зато теперь...
3: «Учитывая временное затишье, — начал я в меру бойко, — и тот факт, что ты владеешь английским, я хотел бы прояснить для себя некоторые волнующие проблемы. Например, ответ на свои вопросы получишь позже, а пока заткнись».
0: Золотистые пряди с привкусом антисептика облепили мне рот, и я почувствовал, что не могу разжать челюсть. Я беспомощно замычал, и рыжебородый сердито посмотрел на меня.
4: «Как они все-таки отвратительные, эти люди!»
0: — сказал он и улыбнулся во все лицо.
4: «И как нам повезло, что они так отвратительны!»
0: Остальная часть полета прошла без приключений, если не считать встречи с самолетом, следующим в Майами. Пассажиры, прильнув к иллюминаторам, возбужденно указывали на нас руками и, похоже, что-то кричали, а какой-то толстяк схватил явно недешевую камеру и успел сделать несколько снимков. К несчастью, заметил я, он не позаботился снять с объектива крышку. Рыжебородый капитан встряхнул свое металлическое яйцо, я мгновенно ощутил ускорение, и самолет остался далеко позади. Ирнгл устроился на крыше того, что походило на большой автомат по продаже прохладительных напитков, и показывал мне оттуда язык. Я отвечал ему свирепыми взглядами. Тут до меня дошло, что маленький озорник сильно напоминал эльфа. А его папаша, теперь уже их родственная связь не вызывала сомнений, смахивал на гнома из немецких сказок. Отсюда следовало, что... Я дал своим мозгам целых 10 минут на раскачку, после чего сдался. Вообще-то иногда этот метод срабатывает. Самовнушение вместо логики, так я это называю. Я замерз. Но в остальном воспринимал ситуацию как нормальную и ожидал ее дальнейшего развития с интересом и даже гордостью. Быть избранным чужеземной расой, кто знает, возможно, единственным представителем от всего населения Земли ради какой-нибудь важной цели. Оставалось надеяться, что этой целью не была вивисекция. Как вскоре выяснилось, на этот счет я мог не волноваться. Спустя недолгое время мы причалили к чему-то огромному, что в рамках той же терминологии можно было назвать летающей суповой тарелкой. Мне казалось, что далеко внизу, под всеми этими пухлыми мягкими облаками, лежит штат Южная Каролина.
3: А еще мне казалось, что эти мягкие пухлые облака искусственные. Наше блюдце целиком прошло сквозь дыру в днище летающей суповой тарелки. Сверху она была накрыта другой, такой же, только перевернутой вверх дном, и все вместе представляло собой полый диск около четверти мили в диаметре. Летающие блюдца, набитые разнообразными предметами,

0: Справа от меня полковник с лицом, похожим на масляный бочонок, покусывал карандаш и время от времени делал какие-то заметки. Слева высокий мужчина в сером костюме из гладкой блестящей ткани отогнул рукав, посмотрел на часы и громко вздохнул, явно в нетерпении. Прямо надо мной две какие-то женщины на соприкасающихся краях своих блюдец склонили друг к другу лица. Обе говорили одновременно и кивали в такт словам головами. На каждом летающем блюдце имелся по крайней мере один эквивалент моего рыжебородого авиатора. Я заметил, что хотя женщины-карлицы также имели бороды, все-таки они обладали женственностью. Правда, степень ее я бы оценил в половину той, что присуща нашему слабому полу. Внезапно над нашими головами появилось изображение карлика с рыжей раздвоенной бородой, похожей на вилы. Он подергал по очереди каждую ее половину и улыбнулся всем нам.
1: «Дабы скорректировать впечатление, наверняка сложившееся в умах многих из вас», — сказал он, негромко посмеиваясь, — «я позволю себе парафразировать вашего великого поэта Шекспира. Я здесь с целью похоронить человечество, а не превозносить его».
0: Вокруг послышалось испуганное бормотание. «Марс!» — донеслось до меня справа со стороны полковника.
2: «Спорю, что они с Марса. Еще Герберт Уэллс предсказывал это. Грязные, красные, маленькие марсиане. Ну, пусть только попробуют».
0: «Красные?» — повторил человек в сером костюме.
3: «Красные? Вы когда-нибудь?» — начала была одна из женщин. «И это способ завязывать знакомство? Никакого воспитания. Типичный иностранец».
1: «Однако», — невозмутимо продолжал Вилобородый, «чтобы похоронить человечество как должно, мне понадобится ваша помощь. Я имею в виду не только собравшихся здесь, но и других вам подобных, которые в этот момент по всему миру на множестве языков слышат мои слова в точно таких же кораблях. Нам нужна ваша помощь. И поскольку мы прекрасно осведомлены о некоторых ваших весьма своеобразных талантах, мы абсолютно уверены, что получим ее».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Он дождался, пока лес из поднятых кулаков, раскачиваемый шквалом проклятий, утих, выждал, пока присутствующие в аудитории противники негров и евреев, католиков и протестантов, англофобы и русофобы, вегетарианцы и фундаменталисты в образных выражениях причислили двухбородого каждый к своей собственной группе, которую ненавидели, и смешали с грязью. Затем, когда настал период относительного затишья, мы услышали следующий, откровенный в своей грубости рассказ, произнесенный с оттенком презрения, хотя и не без красочных выражений. Вокруг нашей жалкой системы с 9 планетами существует огромная и сложная галактическая цивилизация. Множество различных видов, входящих в нее разумных существ, объединились в мирную федерацию с целью торговли и взаимного прогресса. В этой федерации имеется специальное бюро, отслеживающее появление и развитие новых разумных рас. Несколько тысячелетий назад представители этого бюро посетили Землю с целью изучить весьма изобретательных животных, в последнее время замеченных на планете, и вынести им свою оценку. Животные были сертифицированы как разумные с высоким культурным потенциалом. Землю закрыли для туристских маршрутов, и специалисты-социологи начали обычные в таких случаях детальные исследования.
1: «В результате этого исследования...»
0: Белобородый мягко улыбнулся нам сверху.
1: «Они пришли к выводу, что так называемая человеческая раса нежизнеспособна. Иными словами, хотя составляющие ее отдельные индивидуумы обладают мощным инстинктом самосохранения, вид как целое имеет суицидальные тенденции».
4: «Суицидальные?» — воскликнул я вместе с остальными.
1: «Именно. Этот вывод вряд ли должен вызвать много возражений со стороны наиболее честных из вас. Высокоразвитая цивилизация есть продукт общественной жизни, а человеческое общество всегда имело тенденцию уничтожать себя. Фактически, если ваша жалкая цивилизация имеет какие-либо достижения, то их можно рассматривать как побочный эффект развития средств массового уничтожения».
4: «У нас бывали и мирные периоды братских отношений», —
0: хрипло произнес голос с противоположной от нас стороны летающей тарелки. Большая голова медленно закачалась из стороны в сторону. Непонятно почему, но именно в этот момент я заметил, что радужная оболочка глаз у двухбородого целиком черная.
1: «Не было их у вас. Да, время от времени возникал островок культуры здесь, оазис сотрудничества там, но они неизбежно распадались при контакте со стандартными представителями вашего вида, воинами. Со временем воины сами терпели поражение, и тогда те, кто их захватил, в свою очередь, становились воинами».

0: В результате суицидальная деформация лишь усиливалась, становясь доминирующей. Ваше прошлое можно рассматривать как обвинительный акт человечеству, а ваше настоящее... Ваше настоящее близко к тому, чтобы ваша мечта осуществилась. Однако хватит об этом столь характерном для вас убийственном вздоре. Давайте вернемся к дню сегодняшнему. В Федерации господствует убеждение, что не следует мешать видам с суицидальными наклонностями реализовывать свою судьбу. Фактически даже поощряется помогать им приближаться к такому исходу, которого они так страстно желают, правда, избегая действовать напрямую. Природа не выносит склонные к самоуничтожению сообщества даже больше, чем пустоту. Логика проста. Едва возникнув, и то, и другое прекращает свое существование. Социологи экстраполировали предполагаемую дату, когда человечество самоуничтожится. Планета была отнесена к необитаемым мирам типа вашей Земли и предназначена для использования таким видом разумных существ, который имеет избыток народонаселения и может здесь жить. Этим видом стали рыжебородые карлики. Мы послали сюда своих представителей, чтобы они, так сказать, приглядывали за нашей будущей собственностью. Однако примерно 900 лет назад, когда вашему миру осталось существовать еще 6 тысяч лет, мы решили ускорить дело, поскольку на нашей планете прирост населения осуществляется очень быстро. Галактическая Федерация дала нам разрешение стимулировать процесс вашего технологического развития в направлении более раннего суицида. Федерация, однако, поставила условием, чтобы каждый раз, когда представителю вашей расы будет подброшена та или иная идея, ему должна быть честно описана ситуация, то есть, чтобы он понимал свою ответственность за дальнейшую судьбу человечества. Так мы и делали. Отбирали тех, кому предстояло сделать выдающиеся открытия в области техники или науки, затем объясняли избранному ценность этого открытия и вместе с тем его отдаленные последствия с точки зрения ускорения процесса, ведущего к массовому самоубийству вашей расы.
1: Я почувствовал, что мне становится трудно смотреть в его огромные глаза.
0: «Во всех случаях...»
1: Грохотание голоса ощутимо смягчилось.
0: «Во всех случаях, раньше или позже, избранный нами человек объявлял об открытии как о своем собственном, сообщал о нем другим и извлекал из этого соответствующую выгоду. Иногда впоследствии некоторые из этих людей основывали благотворительные фонды, присуждающие премии тем, кто достиг больших успехов на поприще мира и братства между народами». Однако из-за возрастания общего количества циркулирующей в мире валюты, выплаты этих фондов оказывались не столь уж велики. Люди, с которыми мы имели дело, во всех без исключения случаях предпочитали получать личную выгоду ценой укорачивания жизни своей расы.
2: Гномы, эльфы, кобальды. Их интересовали отнюдь не проказы.
1: Я глянул на Ирнгла, притихшего под грозным взглядом отца. И не скрытые в земле золото. Они помогали людям, но для этого у них были свои собственные резоны. Они учили их плавить металлы и создавать механизмы. Подсказывали, как доказать бином Ньютона в одной части мира и как более эффективно вспахать поле в другой. В итоге люди должны были исчезнуть с лица земли чуточку раньше.
0: Но, к несчастью, увы. К несчастью, кое-что пошло не так, как предполагалось.
1: Все мы дружно вынырнули из тяжких раздумий и с надеждой посмотрели вверх. Домохозяйки и матросы, проповедники и артисты, все, кто здесь были. И вот что мы услышали дальше. По мере приближения дня К, очевидно, имелся в виду конец человечества, некоторые из кобальдов, намеренных эмигрировать, набивали свои летающие блюдца имуществом и сажали туда семьи. Преодолев пространство в большом судне, наподобие того, в котором мы находились сейчас, они занимали позиции в стратосфере, ожидая возможности дать название планете, лишь только ее теперешние обитатели пустят в ход свое последнее изобретение — ядерное оружие. Как в прежние времена, они с успехом применяли баллисты и авиацию. Самые нетерпеливые опускались на поверхность, чтобы присмотреть места для будущих домов. И тут они, к своему разочарованию, обнаружили, что в чисто математические прогнозы социологов вкралась крошечная, но досадная ошибка. Предполагалось, что человечество самоуничтожится вскоре после овладения атомной энергией. Однако, возможно, в результате очередного подталкивания, технологическая инерция пронесла нас мимо ураново-плутониевого расщепления сразу к так называемой водородной бомбе. Армагеддон, как следствие применения урановой бомбы, ликвидировал бы нас в наиболее удовлетворительном и гигиеничном виде, в то время как взрыв нескольких водородных бомб привел бы к полной стерилизации планеты вследствие некой побочной реакции, в настоящее время нам неизвестной. Если очищение произойдет именно таким способом, на Земле не только погибнет все живое, но она станет недоступна для обитания на протяжении миллионов лет. Естественно, кобальдов такая перспектива не обрадовала. В соответствии с галактическим законом, они не могут защищать свое имущество путем активного вмешательства. Им остается одно – обратиться к нам с предложением. Любое государство, которое гарантирует приостановку производства водородной бомбы и уничтожение тех, которые уже созданы, причем рыжебородые карлики имеют надежные методы проверки того, насколько эти гарантии отвечают действительности, любое такое государство получит в свое распоряжение необыкновенно смертоносное оружие. Это оружие предельно просто в обращении и так откалибровано, что с его помощью можно мгновенно и безболезненно уничтожить любое количество людей вплоть до миллиона.
3: Преимущество такого оружия по сравнению с водородной бомбой, с которой не только сложно управляться, но которую еще нужно и физически доставить к цели, добродушно продолжал свои разъяснения с потолка Виллобородый, должно быть очевидно для любого из вас. И учитывая наши интересы, оно уничтожит людей в массовом порядке, не причинив вреда.
1: В этот момент поднялся такой шум, что я больше не расслышал ни слова из сказанного. По правде говоря, я и сам вопил, как резанный.
3: Не причинив вреда полезным и совместимым с нашими жизненным формам.
1: «А-а-а!» — закричал смуглый плотный человек в ярко-красной спортивной рубашке и таких же брюках.
3: «Убирайтесь туда, откуда пришли!»
4: «Вот именно!» — сердито вторил ему кто-то. «Вы тут никому не нужны! Заткнись, эй! Заткнись!»
5: «Убийцы!»
1: — дрожащим голосом сказала одна из женщин рядом со мной.
5: «Убивать беззащитных людей, не сделавших вам ничего плохого! Вас самих убить мало!»
1: Полковник встал на носки, грозя указательным пальцем изображению на потолке.
4: «Мы и без вас проживем!» — начал он раздраженно, но на мгновение замолчал, задохнувшись. «Мы все делаем как надо, говорю я вам! И нам не нужны! Не нужны!»
1: Виллобородый терпеливо ждал, пока мы успокоимся.
6: «Взгляните на это вот с какой стороны!» — вкратчиво продолжал он. Вы собираетесь самоуничтожиться. Вы знаете об этом. Мы знаем об этом. Все в галактике знают об этом. Какая вам разница, как именно это произойдет? По крайней мере, наши методы позволят вам уйти из жизни с наименьшими страданиями. При этом уцелеет и на самом деле очень ценное имущество, то есть Земля. Имущество, которое станет нашим после того, как его освободите вы. И вы умрете от оружия, гораздо более соответствующего вашим разрушительным наклонностям, чем любое, которое вы использовали до сих пор, включая атомные бомбы.
1: Он замолчал и распростер свои шишковатые руки навстречу нашей бессильной ненависти.
3: Поразмышляйте над этим. Просто поразмышляйте над этим. Миллион смертей одним поворотом рычага. Есть ли другое оружие, способное на такое?
1: Возвращаясь на север с Рыжебородом и Ирнглом, я провожал взглядом летающие блюдца, скользящие во все стороны по нежно светящемуся летнему небу. Все эти люди — честные и ответственные граждане. Не глупо ли рассчитывать, что они станут трезвонить о том, как можно самым эффективным способом перерезать им же глотки? Рыжебородый пожал обтянутыми зеленой тканью плечами.
3: «Если бы речь шла о других расах, да. Но только никогда дело касается вас. Галактическая Федерация настаивает, чтобы ваша общественность или правительство узнали об этом оружии от достаточно разумного представителя вашей же расы, полностью владеющего ситуацией и имеющего достаточно времени на обдумывание последствий такого откровения».
1: «И вы думаете, что мы сделаем это? Вопреки всему?»
3: «О, да!»
1: — со спокойной уверенностью заявил карлик.
3: «Вследствие всего!» К примеру, каждый из вас был отобран с учетом того, какую личную выгоду он может извлечь из этого откровения. Раньше или позже искушение непременно окажется настолько велико, что угрызения совести отступят. В конце концов, все вы придете к этому. Согласно Шалмру, каждый член, тяготеющий к самоубийству расы, способствует уничтожению всех окружающих, хотя заботливо оберегает свое личное существование. Неприятные создания вы, люди. Но, к счастью, век у вас короткий.
1: 1 миллион, пробормотал я. По чьему-то капризу. Готов поспорить, мы что-нибудь...
3: В самом деле, вы изобретательная раса. А теперь, если не возражаешь, вон она, твоя крыша. Мы с Ирнглом немного торопимся, а нам еще нужно продезинфицировать... Спасибо.
1: Я глядел им вслед, пока они не исчезли за облаками. Потом заметил, что одна из телеантенн завязана в петлю. Наверное, отец Ирмглы ее проглядел и поплелся по лестнице вниз. Я много думал об этом с августа. Сначала злился, потом впал в мрачные раздумья, потом начал злиться снова. Время от времени в прессе появлялись сообщения о летающих блюдцах, но ни словом не упоминалось о сверхоружии, которое мы получим, если демонтируем свои водородные бомбы. Но если кто-то и проболтался, как я узнаю об этом? В том-то и дело. Ладно, я писатель, если это слово применимо к тому, кто пишет научную фантастику. И у меня на руках есть история, которую можно превратить в ходкий товар. Вообще-то я не собирался использовать этот материал, но... Случилось так, что как раз сейчас мне позарез нужны деньги, а в голове у меня по-прежнему пусто. И почему, спрашивается, именно я должен быть крайним? К этому моменту кто-нибудь уже наверняка проболтался. Если не здесь у нас, то в какой-нибудь другой стране. А я писатель, и мне нужно зарабатывать себе на жизнь. И эта история выглядит как самое что ни на есть фантастика. И кто просит вас верить ей? Только я должен подать им знак. Знак, благодаря которому правительство сможет вступить в контакт с кобальдами, сможет дать им понять, что оно заинтересовано в сделке, в получении этого оружия. И я намерен подать такой знак. Но у меня нет удовлетворительного окончания этой истории. Она нуждается в заключительной реплике. И знак, как раз эта реплика и есть, причем с моей точки зрения превосходная. Но если уж я решился рассказать столько, почему бы и не... Это знак с незапамятных времен, установленный между кобальдами и человеком. Все очень просто. Оставьте чашку с молоком перед порогом Белого дома. Это был рассказ Уильяма Тенна «Не могли бы вы чуточку поторопиться?»

дружок, я расскажу тебе сказку. Как обычно, в четверг, поздно вечером, на волнах 106.8 мы собираем модель для сборки. Литературная часть сегодняшней программы — рассказ Клиффорда Саймака «Дом обновленных». Устраивайтесь поудобнее, закуривайте сигарету, берите чашку кофе, мы погружаемся. «Дом обновленных» вступит во владение вашими умами —

Дом был нелеп. Больше того, он был тут совершенно не кстати. «Но откуда он взялся?» — спрашивал себя Фредерик Грей. «Ведь это их заповедный уголок. Они с Беном Ловелом открыли его почти 40 лет назад и с тех пор всегда сюда ездили и ни разу ни души не встречали». Он стоял на одном колене и машинально ударами весла удерживал каноэ на месте, а блестящая по-осеннему темная вода бежала мимо, унося завитки пены с водопада, что шумел в полумиле впереди. Гул водопада слабо доносился до Грея, еще когда он ставил машину и снимал с ее крыши каноэ, и все же те полчаса, пока он плыл сюда и прислушивался, и бережно откладывал голос водопада в памяти, как откладывал все остальное. Ведь это в последний раз. Больше он сюда не приедет. «Могли бы и подождать», — подумал он с беззлобной горечью. «Могли бы подождать, пока не закончится его путешествие. А теперь все испорчено. Он уже не сможет вспоминать речку, не вспоминая заодно этот нахальный дом. Речка будет вспоминаться не такой, как он ее знал почти 40 лет, а непременно вместе с домом. Здесь никогда никто не жил. Никому бы и в голову не пришлось здесь поселиться. Никто сюда и не заглядывал. Эти места принадлежали только им с Беном. А теперь вот он, дом. Стоит на холме над рекой, весь белый, сверкающий в раме темно-зеленых сосен. И от места их обычной стоянки к нему ведет чуть заметная тропинка. Грей яростно заработал веслом и повернул свое суденышко к берегу. Каноэ уткнулось носом в песок, Грей вылез и втащил его повыше, чтобы не снесло течением. Потом выпрямился и стал разглядывать дом. Как сказать об этом Бену? И надо ли рассказывать? Может быть, в разговоре с Беном про дом лучше не упоминать? Легко сказать тому, кто лежит в больнице и, скорее всего, оттуда уже не выйдет, что у него украли изрядный кусок прошлого. Ведь когда близок конец, почему ты начинаешь дорожить прошлым, — подумал Грей. По правде говоря, оттого-то ему самому так досадно видеть дом на холме. Хотя, может быть, было бы не так досадно, не будь этот дом смехотворно нелеп. Уж очень он тут не кстати. Будь это обычное загородное жилище, деревянное, приземистое, с высоченной каменной трубой, но еще туда-сюда, тогда бы он не резал глаз, по крайней мере, старался бы не резать. Но ослепительно белые здания, сверкающие свежей краской, это непростительно. Такое мог бы учинить молокосос-архитектор в каком-нибудь сверхмодном новом квартале, на голом и ровном месте, где все дома точно прилизанные близнецы. Там этот дом был бы вполне уместен и приемлем, а здесь... Среди сосен и скал он нелеп, оскорбителен. Грей с трудом наклонился и подтянул каноэ еще выше на берег. Достал удочку в чехле, положил на землю, навьючил на себя корзинку для рыбы, перекинул через плечо болотные сапоги. Потом он подобрал удочку и медленно стал подниматься по тропе. Приличие и чувство собственного достоинства требовали, чтобы он дал о себе знать новым обитателям холма. Не прошагать же мимо по берегу, ни слова не сказав. Это не годится. Но пусть не воображает, будто он спрашивает у них разрешения. Нет, он ясно даст им понять, что ему здесь принадлежит право первенства, а затем сухо сообщит, что приехал в последний раз и впредь больше их не потревожит. Подъем был крутой. Что-то в последнее время даже малые пригорки стали крутые, подумалось ему. Дышит он часто и неглубоко, и колени гнутся плохо, все мышцы ноют, когда стоишь в каноэ и гребешь. Может, глупо было пускаться в это странствие одному? С Беном бы другое дело. Тогда бы они были бы вдвоем и помогали друг другу. Он никому не сказал, что собирается поехать. Его стали бы отговаривать или того хуже набиваться в попутчики. Стали бы доказывать, что человеку под 70 нельзя затевать такое путешествие в одиночку. А в сущности, путешествие вовсе не сложное. Каких-нибудь 2 часа машины от города до поселка под названием Сосенки и еще 4 мили заброшенной дороги и лесорубов до реки. А потом час на каноэ вверх по течению. Здесь, чуть повыше водопада, они с Беном издавна раскидывали лагерь. Поднявшись до середины холма, он остановился перевести дух. Отсюда уже виден водопад. Кипящая белая пена и облачко легчайших брызг. Днем, когда солнечный свет падает как надо, играют радуги. Грей стоял и смотрел на все это. На темную хвою сосен, на голый склон скалистого ущелья, на золотое и алое пламя листвы. От ранних заморозков она уже полыхала праздничными осенними кострами. Сколько раз, думал он,
Сколько раз мы с Беном удили рыбу там за водопадом. Сколько раз подвешивали над огнем котелок. Сколько раз прошли на веслах вверх и вниз по реке. Славно это было житье. Славно они проводили время вдвоем. Два скучных профессора скучного захолустного колледжа. Но всему приходит конец. Ничто не вечно. Для Бена все это уже кончилось. А после сегодняшней прощальной поездки кончится и для него. И снова кольнуло сомнение, правильно ли он решил. В лесном приюте люди, словно бы отзывчивые и надежные, его уверяли, что там он окажется в подходящей компании, среди удалившихся на покой учителей, одряхлевших счетоводов, короче, среди отставной интеллигенции. И все-таки в нем шевелились сомнения. Конечно, будь жив Клайд, все сложилось бы иначе. Они были друзьями, не часто отец и сын бывают так близки, но теперь он совсем один. Марты давно уже нет в живых, а теперь не стало и Клайда. И он один, как перст. Если рассуждать трезво, похоже, что лесной приют – самый лучший выход. О нем будут заботиться, можно будет жить так, как он привык. Или почти так. Ну ладно, пока он еще справляется и сам, но недалеко то время, когда понадобится чья-то помощь. Ведь, может, лесной приют и не идеальный выход, а все же это выход. Надо подумать о будущем, сказал он себе. Потому и договорился с лесным приютом. Он немного отдышался и вновь стал подниматься в гору, пока тропа не привела на небольшую ровную площадку перед домом. Дом был навехонький, еще новее, чем показалось сперва. На Грея как будто даже пахнуло свежей краской. Кстати, непонятно, как же сюда доставляли материалы для строительства? Дороги никакой нет. Можно было бы все подвозить на грузовиках по заброшенной дороге лесорубов, а потом по реке от того места, где он поставил машину. Но тогда в лесу остались бы следы недавнего движения, а их нет. Все так же, как прежде, вьются в густом молодняке две колеи. Между ними все заросло травой, а если материалы подвозили по воде, должен быть какой-то спуск. Но и тут ничего такого не видно. Одна еле заметная тропинка, по которой он сейчас поднялся. Меж тем ни погода и молодая зелень не успели бы скрыть все следы. Ведь еще весной они с Беном приезжали сюда на рыбалку, а тогда этого дома не было и в помине. Грей неторопливо пересек площадку, потом дворик, откуда открывался вид на реку и на водопад. Подошел к двери, нажал кнопку, и где-то в глубине дома зазвенел звонок. Он подождал, но никто не вышел. Он снова позвонил, опять донесся звонок, и он ждал. Вот сейчас послышатся шаги, но никто не шел. Грей поднял руку и постучал. Едва он коснулся двери, она поддалась внутрь и распахнулась перед ним. Он смутился. Ему вовсе не хотелось вторгаться в чужой дом. Может быть, вновь затворить дверь и тихонько уйти? Но нет, он не желает действовать, крадучись как вор. «Эй!» — окликнул он. «Есть тут кто-нибудь?» Сейчас к нему выйдут, и он объяснит, что не открывал дверь, она сама отворилась, когда он постучал, но никто не выходил. Минуту-другую он стоял в нерешительности, потом шагнул в прихожую, сейчас он дотянется до ручки и захлопнет дверь. Тут он увидел гостиную. Новый ковер на полу, хорошая мебель. Конечно, здесь живут, просто сейчас никого нет дома, ушли ненадолго, а дверь не заперли. Впрочем, подумал он... В этих краях никто не запирает двери. Незачем. Выкину все это из головы, пообещал он себе. Надо забыть про этот дом, хоть он и испортил всю картину, и вслась порыбачить. А под вечер спуститься по реке к машине и отправиться в освояси. Ничто не должно отравить ему этот день. Он решительно зашагал по высокому берегу, мимо водопада к хорошо знакомой заводи. Денек выдался ясный, тихий. Солнце так и сияло, но в воздухе чувствовалась прохлада. Впрочем, еще только 10. К полудню станет по-настоящему тепло. Совсем повеселев, Грей зашагал своей дорогой. К тому времени, как водопад остался в миле позади, и он, натянув болотные сапоги, ступил в воду, он уже окончательно позабыл про злосчастный дом. Беда стряслась перед вечером. Он вышел на берег, отыскал подходящий камень, сидя на котором можно будет с удобством перекусить. Бережно положил удочку на прибрежную гальку, полюбовался на трех форелей, вполне приличного размера, трепыхающихся в корзинке, и, развертывая сэндвичи, заметил, что небо хмурится.
«Пожалуй, надо бы двинуться в обратный путь пораньше», — сказал он себе. «Нечего ждать, пока погода в конец испортится. Провел 3 отличных часа на реке, и хватит с тебя». Он доел сэндвич и мирно посидел на камне, вглядываясь в плавно бегущую мимо воду и в крепостную стену соснового бора на другом берегу. «Надо получше все это запомнить», — думал он. «Закрепить в памяти прочно навсегда, чтобы было о чем вспоминать после того, когда больше уже не придется ездить на рыбалку». Нет, все-таки еще полчасика он побудет у реки. Нужно забросить удочку немного ниже по течению. Там поперек реки, почти до середины ее, протянулось упавшее дерево. Уж, наверное, там под деревом затаилась форель и ждет. Он тяжело поднялся, подобрал удочку, корзинку и ступил в воду. Поскользнулся на замшелом камне, которого сверху совсем не было видно, и потерял равновесие. Острая боль резанула щиколотку, он рухнул в мелководье, не сразу ему удалось пошевелиться и приподняться. Нога, соскользнув с камня, попала между двумя глыбами, над ней застряла в узкой щели. Ее стиснуло, неестественно вывернуло, и в ней нарастала упрямая неотступная боль. Сжав зубы, чтобы не кричать, Грей кое-как освободил ногу и выбрался на берег. Он попробовал встать, но вывихнутая нога не держала его. При первой же попытке она подвернулась, и жгучая боль каленым железом пронизала ее до самого бедра. Он сел и медленно, осторожно стянул сапоги. Щиколотка уже начала опухать, она была вся красная, воспаленная. Грей сидел на усыпанном галькой берегу и раздумывал, как быть. Идти он не может, придется ползком. Сапоги, удочку и корзинку надо оставить, они только свяжут ему руки. Лишь бы доползти до каноэ, там он доплывет до того места, где оставил машину. Но потом лодку тоже придется бросить, ему не взгромоздить ее на крышу машины. Лишь бы сесть за руль, тогда все будет хорошо. Машину-то он вести сумеет. Помнится, в Сосенках есть врач. Как будто есть, а может, ему только кажется. Во всяком случае, можно будет договориться, чтобы кто-нибудь пошел и забрал удочку и каноэ. Может, это и глупо, но он просто не в силах отказаться от удочки. Если ее сразу не подобрать, ее отыщут дикобразы и загубят. Этого никак нельзя допустить, ведь эта удочка — часть его самого. Он сложил все свои пожитки, сапоги, корзину с рыбой и удочку аккуратной кучкой на берегу, чтобы они сразу бросились в глаза всякому, кто согласится за ними сходить. Посмотрел в последний раз на реку и пополз. Это был долгий и мучительный способ передвижения. Как ни старался Грей, не удавалось оберечь ногу от толчков, и от каждого толчка все тело пронизывало боль. Он хотел было смастерить себе костыль, но тут же раздумал. Перочинным ножиком, да еще затупившимся, много не наработаешь, а другого инструмента не нашлось. Он полз медленно, то и дело останавливался передохнуть. Оглядывал больную ногу, от раза к разу она все сильнее распухала и делалась уже не красной, а багровой. И вдруг... Поздновато, пожалуй, он со страхом сообразил, что предоставлен на волю судьбы. Ни одна живая душа не знает, что он здесь, ведь он никому ни слова не сказал. Если не выбраться своими силами, пройдет немало дней, покуда его хватится. Какая чепуха. Он прекрасно управится. Хорошо, что самая трудная часть пути осталась в начале. Как только он доберется до каноэ, можно считать, что дело сделано. Вот если бы только он пополз... дольше. Если бы не приходилось так часто останавливаться. В былые времена он прополз бы это расстояние без единой передышки, но с годами становишься стар и слаб. Да слабее, чем думал. Он опять остановился отдохнуть и услышал, как шумят сосны. Поднялся ветер. Заунывный шум, даже пугающий. Небо совсем заволокло тучами, все окутал какой-то зловещий сумрак. Подстегиваемый смутной тревогой, он попытался ползти быстрее, но только стал еще скорее уставать и жестоко ушиб больную ногу. Пришлось снова замедлить ход. Он поравнялся с водопадом, миновал его, ползти вниз по отлогому косогору стало немного легче, и тут на вытянутую руку шлепнулась первая капля дождя. А через минуту уже хлестал ледяными струями яростный ливень. Грей мгновенно промок. Холодный ветер пробирал насквозь. Сумрак сгущался. Сосны с тоном стонали. Разыгрывалась настоящая буря. По земле побежали ручейки. Он прямо полз. От холода застучали зубы, но он сердито стиснул челюсти. Этого еще не хватало. Он уже одолел больше половины пути к каноэ, но дорога словно стала длиннее. Он продрог до костей, а дождь все лил, и вместе с ним наваливалась свинцовая усталость. Дом.
подумал он. Можно укрыться в том доме. Меня впустят. Он не смел себе сознаться, что прежняя цель — доползти до каноэ и проплыть на нем до того места, где осталась машина, стала немыслимой и недостижимой. Впереди сквозь сумрак непогоды пробился свет. Это, конечно, в доме. Хозяева, кто бы они ни были, уже вернулись и зажгли свет. Он полз долго, много дольше, чем рассчитывал, но, напрягши последние силы, все-таки дотащился. Переполз через дворик у самой двери, цепляясь за стену и упираясь здоровой ногой, кое-как ухитрился подтянуться и встал. Нажал кнопку. В глубине дома зазвенел звонок, и Грей стал ждать. Сейчас послышатся шаги. Никто не шел. Что-то тут не так. В доме горит свет, должен же там кто-то быть. А тогда почему никто не появляется? За спиной еще громче и грознее прежнего шумел лес, и тьма сгущалась. С леденящей злобой свистал и хлестал дождь. Грей застучал кулаком в дверь, и она как утром распахнулась перед ним. Дворик залило светом из прихожей. «Эй, послушайте!» — закричал он. «Есть кто дома?» Никакого ответа. Ни звука, ни шороха. Он мучительно напрягся, на одной ноге перепрыгнул через порог и остановился. Позвал еще и еще, но никто не откликался. Нога подломилась, и он повалился на пол, но падая, успел вытянуть руки и смягчить удар. Потом медленно, с трудом пополз в сторону гостиной. Позади раздался какой-то слабый звук. Грей обернулся. Входная дверь закрывалась. Закрывалась сама собой, никто ее не трогал. Он смотрел, как завороженный. Дверь плотно затворилась. В тишине громко щелкнул замок. «Странно это», — смутно подумалось ему. «Странно, что дверь отворяется, будто приглашает войти, а когда войдешь, сама преспокойно затворяется». Но это не важно. Бог с ней, с дверью. Важно, что там теперь он в доме, а леденящая ярость бури осталась там, за стенами, во тьме. Его уже обволакивало теплом, он понемногу согревался. Осторожно, оберегая от толчков больную ногу, он по ковру дополз до кресла, подтянулся кверху, кое-как провернулся и сел поглубже, откинулся на мягкую спинку, вытянул ногу. Наконец-то он в безопасности. Теперь ни дождь, ни холод не страшны, а рано или поздно кто-нибудь придет и поможет вправить вывих. Непонятно только, где же все-таки хозяева? Навряд ли они в такую погоду бродят под открытым небом, и навряд ли они были бы здесь. Были здесь совсем недавно, ведь свет в окнах вспыхнул, когда уже стемнело и началась буря. Он сидел, не шевелясь. Пульсирующая боль в ноге стала глуше, почти отпустила. Как хорошо, что в доме так тихо, так тепло и спокойно. Он неспешно, внимательно осмотрелся. В столовой накрыт стол к обеду. От серебряного кофейника идет пар. Поблескивают фарфоровые супницы и блюда под крышкой. Доносится запах кофе и какой-то снеди. Но прибор только один, словно обед ждет только одного человека. За открытой дверью видна другая комната, должно быть кабинет. Висит какая-то картина, под нею солидный письменный стол. По стенам от пола до самого потолка тянутся книжные полки, но они пусты. Ни одной книги. И еще дверь ведет в спальню. Послана постель, на подушке сложенная пижама. У изголовья на ночном столике горит лампа. Все приготовлено, кажется, постель того только и ждет, чтобы в нее кто-то улегся. Но есть в этом доме что-то непостижимое, какая-то неуловимая странность. Все равно, как в судебной практике, попадется иногда такой юридический казус. Чувствуешь, что кроется тут какая-то загадочная мелочь. Она-то и есть ключ к делу, но она упорно от тебя ускользает. Он сидел и раздумывал об этом. И вдруг понял,

Этот дом наготове, но он еще ждет. Он словно предвкушает встречу с будущим хозяином. Он обставлен, налажен, все в нем подготовлено, но здесь еще никто не жил. Нисколько не пахнет жильем, и в самом воздухе смутно ощущается пустота. Да нет, что за вздор. Конечно же, здесь кто-то живет. Кто-то зажег свечу, сготовил обед, поставил на стол один единственный прибор. Кто-то включил лампочку у постели и отогнул край одеяла. Все это совершенно очевидно, а между тем не верится. Дом упорствует, поневоле ощущаешь, что он пуст. Грей заметил, что по полу в прихожей и по ковру до самого кресла, где он сидит, тянется мокрый след. И на стене остались грязные отпечатки. Он цеплялся за нее, когда пытался прыгать на одной ноге. Куда же это годится, разводить грязь в чужом доме? Надо будет потолковее все объяснить хозяину. Он сидел в кресле, дожидался хозяина и клевал носом. 70 лет, думал он. Почти уже 70, и это последнее в жизни приключение. Родных никого не осталось, и друзей тоже. Один только старик Бен, который умирает медленной, неприглядной смертью в крохотной больничной палате. Все вокруг него чужое и неприглядное. Вспомнился давний-давний день, когда они познакомились. Бен – молодой профессор астрономии, и он – молодой профессор права. С первой же встречи они стали друзьями. Тяжко будет лишиться Бена. А может быть, он и не так тяжело переживет эту утрату, как пережил бы раньше. Ведь пройдет еще месяц, и он сам переселится в лесной приют. Дом престарелых. Хотя теперь это называется иначе. Придумывают всякие красивые названия, вроде лесного приюта, как будто от этого легче. Впрочем, что за важность? Никого не осталось в живых, кому стало бы горько, кроме него самого, разумеется. А ему уже все равно. Ну, почти все равно. Он вздрогнул, выпрямился, посмотрел на часы на каминной полке. Видно, задремал или в полудреме грезил о далеком прошлом. Почти час минул с тех пор, как он в последний раз смотрел на часы, а в доме по-прежнему он один. Обед еще стоит на столе, наверное, все уже остыло. Но, может быть, кофе еще теплый. Он подался вперед, опасливо встал на ноги. Вывихнутая щиколотка отозвалась пронзительной болью. Он снова откинулся назад. Бессильные слезы проступили на глазах, потекли по щекам. «Не надо кофе», — подумал он. «Не хочу я кофе, только бы добраться до постели». Осторожно он выбрался из кресла и пополз в спальню. Медленно, мучительно изворачиваясь, сбросил промокшую насквозь одежду и влез в пижаму, что лежала на подушке. К спальне привыкала ванная. Придерживаясь за кровать, потом за спинку стула, потом за туалетный столик, он на одной ноге допрыгал до нее. Хоть чем-то утолить боль. Вот если бы найти аспирин, все-таки станет полегче. Он распахнул аптечный шкафчик, но там было пусто. Немного погодя, он опять дотащился до постели, залез под одеяло и погасил лампу на ночном столике. Он напряженно вытянулся, его трясло. Таких усилий стоило забраться в постель. Смутно подумалось, что-то будет, когда возвратится хозяин и обнаружит на своем ложе незваного гостя. Будь что будет. Теперь уже все равно. Голова тяжелая, мутная, наверное, начинается жар. Он лежал совсем тихо и ждал, когда же придет сон. Тело постепенно осваивалось в непривычной постели. Он даже не заметил, как огни во всем доме разом погасли.

0: Когда он проснулся, в окна потоками вливался солнечный свет. Пахло поджаренной ветчиной и закипающим кофе. И громко, настойчиво звонил телефон. Он сбросил одеяло, подскочил на постели и вдруг вспомнил, что он не у себя, и эта постель не его, и телефонный звонок никак не может относиться к нему. На него разом обрушились воспоминания о вчерашнем, и он растерянно сел на край кровати. Что за притча? Еще телефон. Откуда тут телефон? Ниоткуда ему взяться в такой глуши, а телефон все трезвонил. Ну ничего, сейчас кто-нибудь подойдет и снимет трубку. Тот, кто там жарит ветчину, возьмет и подойдет. И при этом пройдет мимо отворенной двери, и видно будет, что это за человек, и станет понятно, чей это дом. Грей встал. Пол холодный, наверное, где-нибудь есть домашние туфли, но неизвестно, где их искать. Только выйдя в гостиную, он вспомнил, что у него вывихнута нога. Он в изумлении остановился, поглядел вниз. Нога как нога. Ни красная, ни багровая, и опухоли больше нет. А главное, не болит. Можно на нее ступать, как ни в чем не бывало. На столике в прихожей опять призывным звоном залился телефон. «Черт, меня побери», — сказал Фредерик Грей во все глаза, глядя на собственную щиколотку. Телефон снова заорал на него. Он кинулся к столику, схватил трубку. «Слушаю», — сказал он. «Это не доктор Фредерик Грей?»
1: «Совершенно верно, я Фредерик Грей.
0: Надеюсь, вы хорошо выспались?»
1: «Как нельзя лучше. Огромное вам спасибо».
0: «Ваше платье все промокло и изорвалось. Мы решили, что нет смысла его чинить. Надеюсь, вы не в претензии? Все, что было у вас в карманах, лежит на туалетном столике. В стенном шкафу есть другая одежда. Я уверен, она вам подойдет».
1: «Помилуйте», — сказал Фредерик Грей. «Вы так любезны, но разрешите спросить?»
0: «Отчего же?» — заметил голос в трубке. «Но вы лучше поторопитесь, а то завтрак простынет».
1: И умолк.
0: «Минуточку!» — закричал Грей. «Одну минуту!»
1: В ответ слышались только слабые гудения. Линия была свободна. Он положил трубку на рычаг, прошел в спальню и увидел под кроватью пару шлепанцев. «Надеюсь, вы хорошо выспались, ваше платье промокло, мы его выкинули. Все, что было у вас в карманах, мы положили на туалетный столик».
0: «А кто это мы, интересно знать? И где они все? И как же это вчера, пока он спал, ему вылечили ногу?»
1: «Нет, все-таки вчера вечером он не ошибся, дом пуст. Никого нет, и однако он обжитой, а как это получается, непонятно». Он умылся, но с бритьем возиться не стал, хотя когда заглянул в шкафчик в ванной, оказалось, что он уже не пустой. Теперь тут были и бритва, и зубная щетка с тюбиком пасты, и щетка для волос, и расческа. Завтрак был накрыт в столовой. На столе стоял один прибор. Грея ждала яичница с ветчиной, аппетитно поджаренная картошка, томатный сок и кофе. И никаких признаков того, кто приготовил еду и накрыл на стол. Может быть, в этом доме о гостях заботится целый штат слуг-невидимых? И откуда берется электричество? Может, тут своя станция? Возможно, берет энергию от водопада? Ну, а телефон? Может быть, это какой-нибудь радиофон? Интересно, каков радиофон с виду? Такой же, как обыкновенный телефон или другой? Кажется, ему такую штуку видеть не приходилось. И все же все-таки кто ему звонил? Он поднялся и оглядел ждущий на столе завтрак.
0: «Кто бы вы ни были, спасибо вам», — громко сказал он. «Я хотел бы вас увидеть, и чтобы вы со мной поговорили».
1: Но никто с ним не заговорил. Он сел и принялся за еду. Только после первого глотка он почувствовал, что голоден, как волк. После завтрака он пошел в спальню и достал из стенного шкафа одежду. Не какой-нибудь шикарный модный костюм, но очень подходящий для рыболова. Когда он переоделся, со стола было уже убрано. Он вышел из дому. Сияло солнце, денек выдался на славу. Видно, буря выдохлась еще ночью. Что ж, теперь он в полном порядке. И, пожалуй, надо пойти на вчерашнее место, забрать удочку и все, что он оставил у реки. Прочее не так уж важно, но удочка слишком хороша, чтобы от нее отказаться. Все так и лежало, аккуратно сложенное на берегу. Он нагнулся, подобрал удочку и постоял, глядя на реку. Почему бы и нет? Возвращаться совсем не к спеху. Раз уж он здесь, можно еще немного порыбачить. Другого случая не будет. Ведь больше он сюда не приедет. Он отложил удочку, сел, натянул сапоги, выбросил из корзинки вчерашний улов и надел перевязь через плечо. И почему только сегодня утром? Почему только еще один день? В город возвращаться незачем, и можно пока пожить в этом доме. А чего бы не устроить себе самый настоящий праздник? Однако быстро же он освоился, с какой легкостью готов воспользоваться случаем. Дом этот штука загадочная. А впрочем, ничуть не страшно. Да, конечно, он очень странный, но бояться в нем нечего. Грей шагнул в воду, размахнулся и закинул удочку. С пятой попытки клюнула форель. День начинался недурно. Не переставая удить, он дошел почти до самого водопада, до того места, где течение набирало силу, и здесь вылез на берег. В корзинке у него было 5 рыбин, причем 2 изрядные. Можно бы еще половить у стремнины с берега, но, пожалуй, не стоит. Лучше вернуться и как следует осмотреть дом. Непременно надо понять, откуда берется электричество и что это за телефон. И, наверное, еще во многом нужно будет разобраться. Он глянул на часы, оказалось уже позже, чем он думал. Он отцепил приманку, смотал леску, сложил удилище и зашагал вниз по тропинке. К середине дня он закончил осмотр дома. Ни электрические, ни телефонные провода сюда не подведены. Нет и отдельной электростанции. Имеется проводка, но никаких источников электроэнергии. Телефон подсоединен к розетке в прихожей, и еще есть розетки в спальне и в кабинете. Любопытно и другое. Накануне вечером, когда он сидел в гостиной, ему виден был кабинет, картины на стене и письменный стол, и пустые книжные полки. А сейчас полки уже не пустуют. Они прямо ломятся от книг, причем именно таких, какие он подобрал бы для себя. Целая юридическая библиотека, которой позавидовал бы любой практикующий адвокат. И еще ряд полок. Сперва он решил, что это какая-то шутка, розыгрыш. Но потом заглянул в телефонный справочник и понял, что это уже не шутка. Никогда еще ни один человек не видывал такого справочника. Тут значились имена абонентов и номера телефонов, но адреса охватывали всю галактику. Бесур, Яр Мекбуда, 5FE68731. Беттен, Вармо, Полярная 3, ГР-73214. Бето, Элм, Рас Альгете, 9СТ-19186. Название звезд и номера планет. Ничего другого это означать не может. Да, для шутки это уж чересчур бессмысленно и расточительно. Многое множество звезд названо в телефонной книге и название звезд на переплетах на той полке в кабинете. «Вывод ясен», — подумал он уныло. «Но ведь это ни в какие ворота не лезть, не принимать же это всерьез. Нелепо, смехотворно, никакого смысла тут нет, и даже думать об этом нечего. Наверное, возможны какие-то другие разгадки, в том числе совсем уж малоприятные, уж не сошел ли он с ума. Нельзя ли все же это как-то выяснить?» Он захлопнул телефонную книгу, потом раскрыл на первой странице. «Ага, вот оно, справки». Он снял трубку и набрал номер. Гудок, другой, потом голос. «Добрый вечер, доктор Грей. Мы очень рады, что вы позвонили. Надеюсь, все в порядке. У вас есть все, что нужно?» «Вы знаете мое имя», — сказал Грей. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» «Сэр», — ответила справочная, — «мы гордимся тем, что нам известны имена всех наших абонентов. Но я не ваш абонент, я только...» «Конечно, вы наш абонент», — возразила справочная. «С той минуты, как вы вступили во владение домом...» «Как так во владение?» «Я же не...» «Мы полагали, что вы уже поняли, доктор Грей. Нам следовало сказать это с самого начала. Просим извинить. Видите ли, это ваш дом». «Ничего я не понял», — растерянно сказал Грей. «Дом ваш», — пояснила справочная. «До тех пор, пока он вам нужен, пока вы хотите там оставаться. И дом, и все, что в нем есть. И вдобавок, разумеется, все, что вам еще может понадобиться».
2: «Но это невозможно. Я ничем этого не заслужил. Как же я могу владеть домом, на который... Вернее, за который ничего не дал? А может быть, вы не откажетесь при случае нам немного помочь? То есть это совсем не обязательно, и уж, конечно, не слишком трудно. Если вы согласитесь нам помочь, мы будем вам крайне обязаны. Но как бы вы ни решили, дом все равно ваш».
1: «Помогать?» – переспросил Грей. «Боюсь, я мало чем могу вам помочь». «В сущности, это не важно», – заметила справочная. «Мы очень рады, что вы позвонили».

кружку, прошел в гостиную и уселся в то самое кресло, в котором сидел накануне вечером, когда впервые попал в этот дом. Пока он разговаривал по телефону, кто-то или что-то, или это действовала какая-то непонятная сила, развел в камине огонь, и рядом на медной подставке приготовлены были дрова про запас. В трубе завывал холодный ветер, а здесь от полена к полену перебегали, разгораясь трепетные язычки пламени. «Дом престарелых», — подумал Грей. «Ведь если он не ослышался, это оно самое и есть. И это лучше, несравнимо лучше того заведения, куда он собирался раньше». Невозможно понять, чего ради кто-то вздумал преподнести ему такой подарок. Просто уму непостижимо. Чем бы он мог такое заслужить? Дом престарелых для него одного, да еще на берегу его любимой речки, где водится форель. Да, чудесно. Если только можно было это принять. Он передвинул кресло и повернулся лицом к камину. Он всегда любил смотреть на огонь. Такой славный дом и такая заботливость. Чего не пожелаешь, все к твоим услугам. Если только можно было тут остаться, а... Ну, в сущности, что мешает? Если он не вернется в город, это никого не огорчит. Через день-другой можно будет съездить в Сосенки, отправить несколько писем, после которых никто не станет его разыскивать. Да нет, безумие, а вдруг заболеешь? Упадешь, разобьешься. Тогда до врача не добраться и не от кого ждать помощи. Но вот вчера он искал аспирин, аспирина не оказалось, и он на силу забрался в постель, нога была вывихнута и вся распухла, а к утру все это как рукой сняло. Нет, можно ни о чем не беспокоиться, даже если и заболеешь. Аспирина не нашлось, потому что он ни к чему. Этот дом не только дом. Не просто четыре стены. Это и пристанище, и слуга, и врач. Надежный, здоровый, безопасный дом, и при том исполненный сочувствия. Он дает все, что нужно. Исполняет все твои желания, дает огонь и пищу, и уют, и сознание, что о тебе заботится. И книги. Великое множество книг, именно таких, какие служили ему верой и правдой долгие годы. Доктор Фредерик Грей, декан юридического факультета. До старости только и знал, что почет и уважение, а теперь стал чересчур стар. Жена и сын умерли, и друзья все умерли, или уж совсем одряхлели. И ты уже не декан и не ученый, а всего лишь старик, чье имя предано забвению. Он медленно встал и пошел в кабинет. Поднял руку к полке, провел ладонью по кожаным корешкам. Вот они, друзья. Друзья, на которых можно положиться, они-то всегда на месте и только ждут своего часа. Он подошел к полкам, которые сначала так его озадачили, показались дикой и неостроумной шуткой. Теперь он знал, это отнюдь не шутка. Он прочитал несколько названий. «Основы законодательства Арктура 24. Сопоставление правовых понятий в системах Центавра. Юриспруденция на 3, 4 и 6 планетах Зубешенмале. Судебная практика на Канопусе 12. Еще много томов, на чьих переплетах стоят имена странных далеких звезд. Пожалуй, он не понял бы это так быстро, что за имена, если бы не старый друг Бен. Долгие годы Бен рассказывал ему о своей работе, и многие из этих имен слетали у него с языка с такой легкостью, словно речь шла об улице по соседству, о доме за углом. В конце концов, может быть, до них и вправду не так уж далеко. Чтобы поговорить с людьми, ну, может быть, не с людьми, но с теми существами, что населяют эти чужие планеты, надо только подойти к телефону и набрать номер. В телефонной книге номера, которые соединяют со звездами, и на книжной полке звездный свод законов. Может быть, там, в других солнечных системах, нет ничего похожего на телефоны и телефонные справочники. Быть может, на других планетах нет правовой литературы, но у нас на Земле средством общения поневоле должен быть телефон, а источником информации — книги на полках. Значит, все это надо как-то перевести, втиснуть незнакомые и непривычные в привычные знакомые формы, чтобы мы могли этим воспользоваться и перевести не только для Земли, но и для неведомых обитателей всех других планет. Ведь, может, нет и десятка планет, где способы общения одинаковы, но если с любой из них обратятся к нему за советом, каким бы способом ни пользовалось существо с той планеты, здесь все равно зазвонит телефон. И, конечно же, название этих звезд тоже перевод. Ведь жители планет, что обращаются вокруг полярной звезды, не называют свое Солнце полярной звездой. Но здесь, на Земле, другого названия быть не может, иначе людям не понять, что это за звезда. И самый язык тоже не надо переводить.
Существа, с которыми он объяснялся по телефону, уж, наверное, говорили не по-английски. И, однако, он слышал английскую речь. И его ответы наверняка доходили до них на каком-то ином, ему неведомом языке. Поразительно. Непостижимо. И как ему только пришло все это в голову. Да ведь выбора нет. Никакого другого объяснения не подберешь. Где-то раздался громкий звонок, и он отвернулся от книжных полок.

не вмещалось никакое волшебство. Прежде всего возникает вопрос, а может ему просто мерещится? Происходит все это на самом деле или только в воображении? Может, на самом-то деле он сидит где-нибудь под деревом или на берегу реки, что-то бессмысленно лопочет, выцарапывает ногтями на земле какие-то значки, и ему только грезится, будто он живет в этом доме, в этой комнате, греется у этого огня. Нет, едва ли. Уж очень все вокруг отчетливо и подробно. Воображение лишь бегло набрасывает неясный расплывчатый фон. А тут слишком много подробностей и никакой расплывчатости. И он волен двигаться и думать, как хочет и о чем хочет. Он вполне владеет собой. Но если ничего и не мерещится, если он в здравом уме, значит, и этот дом, и все, что происходит, чистая правда. А если правда, значит, дом этот построен, образован или создан какими-то силами извне, о которых человечество до ныне даже не подозревало. Зачем это им понадобилось? Чего ради? Может быть, его взяли как образчик вида? Хотят изучить, что это за существо такое, человек? И рассчитывают как-то им воспользоваться? А вдруг он не единственный? Может, есть еще такие, как он? Получили нежданный подарок, но держат язык за зубами и страх, что люди вмешаются и все испортят. Он медленно поднялся и вышел в прихожую. Взял телефонную книгу, вернулся в гостиную, подбросил еще полено в камин и уселся в кресло с книгой на коленях. «Начнем с себя», — подумал он. «Поглядим, числюсь ли я в списках». И без труда отыскал. Грей, Фредерик, Гелиос 3, СЮ 62649. Он бегло перелистал страницы, вернулся к началу и стал читать подряд, медленно ведя пальцем сверху вниз по столбцу имен. Книжка была не толстая, однако немало времени понадобилось, чтобы тщательно ее просмотреть, не пропустить другого землянина. Но другого не нашлось. Ни с Земли, ни хотя бы из нашей Солнечной системы, только он один. А, что же это? Одиночество? А может быть, можно чуточку и гордиться? Один-единственный на всю Солнечную систему. Он отнес справочник в прихожую. На столике, на том самом месте, лежала еще одна книга. Грей в недоумении уставился на нее. Разве их было две? Было две с самого начала, а он не заметил. Он наклонился, вгляделся. Нет, это не список телефонов, а что-то вроде папки с бумагами, и на обложке напечатаны его имя и фамилия. Он положил справочник и взял папку. Она оказалась толстая, тяжелая, в обложке листы большого формата. Нет, конечно же, когда он брал телефонный справочник, этой папки здесь не было. Ее положили сюда, как ставили на стол еду, как полки уставили книгами, как повесили в стенной шкаф одежду, которая в точности пришлась ему в пору. Это сделала какая-то непонятная сила, незримая или уж, во всяком случае, ненавязчивая. Дистанционное управление? Возможно, где-то существует копия, двойник этого дома. Там какие-то силы, вполне зримые, в тех условиях совершенно естественные и обычные, накрывают на стол или вешают одежду, и действия эти мгновенные точно воспроизводятся здесь. Если так, значит, покорено не только пространство, но и время. Если кто бы они ни были, не могли знать, какими книгами надо заполнить кабинет, пока в доме не появился жилец. Не могли знать, что сюда забредет именно он, Фредерик Грей, чья специальность — право. Поставили ловушку. Ловушку. Но не могли знать заранее, какая попадется дичь. Каким бы способом ни печатались те книги на полках, на это требовалось время. Надо было подыскать нужную литературу, перевести и подготовить к печати. Неужели возможно так управлять временем, чтобы все вместе взятое, поиски, перевод, подготовка, печать и доставка уложились всего-навсего в 24 земных часа? Неужели можно растянуть время или, напротив, сжать его ради удобства неведомых зодчих, которые возвели этот дом? Он открыл папку, и ему бросились в глаза строки, крупно напечатанные на первой странице. «Краткое изложение и документация». Балтаман против мэр Л. Дело подлежит рассмотрению по законам межгалактического права. Судейская коллегия. Ванс Камис, Рас Альгета 4. Ите Нонскик, Тубан 28. Фредерик Грей, Гелиус 3. Он похолодел. Задрожали руки, и он опустил папку на столик. Опустил осторожно, как что-то хрупкое,

0: разобьется в дребезги.
1: Межгалактическое право. Три ученых-законоведа, три знатока из трех разных солнечных систем. А само дело и закон, скорее всего, еще из какой-нибудь четвертой системы. «Немножко помочь», — сказал тогда голос по телефону. «Немножко помочь. Вынести приговор согласно законам и судебной процедуре, о которых никогда никто не слыхивал. А другие двое, они что-нибудь слышали?» Он порывисто наклонился и стал листать телефонный справочник. Вот нашел. Камис, Ванс. Старательно набрал номер. «Ванза, Камиса сейчас нет», — сказал приятный голос. «Что-нибудь передать?» «Ошибся», — подумал Грей. «Не следовало звонить. Бессмысленный поступок». «Алло», — сказал приятный голос. «Вы слушаете?» «Да, я слушаю». «Ванза, Камиса нет дома. Что-нибудь передать?» «Нет», — сказал Грей. «Нет, спасибо. Ничего не надо». Звонить вообще не следовало. Это слабость, малодушие. В такие минуты человек должен полагаться только на себя. И надо быть на высоте. Тут нельзя отмахнуться, не такое положение, чтобы прятаться в кусты. Он взял куртку, кепку и вышел из дома.

всходила луна. Снизу ее золотой диск был изубрен темными силуэтами сосен, что росли высоко на другом берегу. Где-то в лесу глухо ухала сова. В реке звонко плеснула рыба. «Вот тут и можно поразмыслить», — сказал себе Грей. Он остановился и глубоко вдохнул ночную свежесть. «Здесь под ногами родная земля, и думается лучше, чем в доме, который по сути своей продолжение многих других миров». Он спустился по тропинке на берег к своему каноэ. Оно было на месте, после вчерашней бури в нем застоялась вода. Грей повернул его на бок и вылил воду. «Дело должно рассматриваться по законам межгалактического права», сказано на первой странице. А существует такая штука? Межгалактическое право. На какой-то одной планете, если налицо время, терпение и неспешный ход развития, закон можно привести в полное соответствие со всеми общепринятыми понятиями и со всей системой знаний общества в целом. Но возможно ли сделать логику закона столь гибкой и всеобъемлющей, чтобы она охватила не одну, а множество планет? Существует ли где-нибудь основа для такого понимания законности, которая оказалась бы применима ко всему обществу в самом широком вселенском смысле слова? Да, пожалуй. Если налицо мудрость и труд. Если налицо мудрость и труд, проблеск надежды есть. Химия одна для всей Вселенной, поэтому некоторые полагают, что биохимия тоже одна. Те двое, жители двух других планет, названные вместе с ним как судьи, которым надлежит разобраться в спорном деле, скорее всего, не люди и даже не похожи на людей, но при общем обмене веществ они в главном должны быть сродни человеку. Наверное, это жизнь, возникшая из протоплазмы. Наверное, для дыхания им нужен кислород. Наверное, в их организме многое определяется нуклеиновыми кислотами, и разум их, как бы он ни отличался от человеческого, возник на той же основе, что и разум человека, и работает примерно так же. А если химия и биохимия общие для всех, отчего бы не существовать мышлению, которое придет к общему понятию о правосудии? Быть может, еще не сейчас, но через 10 тысяч лет, пусть через миллион лет, он снова двинулся в гору. Давно уже его походка не была такой легкой, а будущее не казалось таким светлым. Не только его будущее, но будущее всего сущего. Многие годы он именно этому учил и за это ратовал. За надежду, что настанет время, когда в законе и праве воплотится великая непреложная истина. Да, становится теплее на сердце, когда знаешь, что и другие чувствуют так же и работают ради этой же цели. Никакой это не дом для престарелых, и это чудесно. Ведь дом престарелых — это тупик, а здесь великолепное начало. Немного погодя зазвонит телефон, и его спросят, согласен ли он помогать. Вовсе незачем ждать звонка. Надо работать. Работы по горло. Надо прочесть дело в папке, основательно разобраться в сводах чужих законов и разыскать по ссылкам все источники и прецеденты. И думать, думать. Он вошел в дом, захлопнул дверь, повесил куртку и кепку. Взял папку, прошел в кабинет, положил ее на письменный стол. Открыл ящик, достал блокнот, карандаши, удобно разложил все под рукой. Сел и вплотную занялся межзвездным правом.

0: Сегодняшняя литературная часть нашего эфира начинается с рассказа Орсона Скотта Карда «Предварительный запрет». Доком Мерфи я познакомился на занятиях по литературному творчеству, которые один безумный француз вел в университете штата Юта в Солт-Лейк-Сити. Я тогда оставил пост редактора отдела моды в одном из консервативных семейных журналов, и мне было не так-то просто вновь почувствовать себя разгильдяем-студентом. Из всей бесцеремонной компании Док был самым бесцеремонным, и я сперва подумал, что не буду обращать внимания ни на него, ни на его мнение. Но игнорировать его мнение оказалось не так-то просто. Сперва из-за того, как он со мной обошелся, а потом из-за того, как обошлись с ним самим. Именно то, что я узнал о прошлом Дока, сделало меня тем, кто я есть. И когда бы я ни взялся за перо, это прошлое неотступно преследует меня. Наш учитель Арман, сменивший французский акцент на бостонский, что, впрочем, не пошло ему на пользу, имел слегка озадаченный вид, показывая аудитории мой рассказ. «Эта вещь имеет коммерческую ценность, что не мешает ей оставаться полной ерундой. Что еще тут можно сказать?» И тогда сказал свое слово Док. Держа в одной руке гвозди, а в другой молоток, он распял и меня, и мой рассказ. Если вспомнить, что я уже решил его не замечать и что смотрел на всех остальных свысока, я ведь был единственным студентом, который сумел напечатать хоть одно из своих произведений, до сих пор удивляюсь, что я вообще стал его слушать. Но в его словах была не просто злобная атака на мое творение. Я полагаю, в них было глубокое уважение к тому, каким должен быть настоящий писатель, и к тому крошечному зернышку настоящего, который он сумел углядеть в моем рассказе. Поэтому я стал его слушать и учиться у него. И по мере того, как француз все больше и больше терял рассудок, я все больше учился писать у Дока. Каким бы он ни был бесцеремонным, он обладал куда более ясным и живым умом, нежели люди в деловых костюмах, попадавшиеся на моем пути. Мы стали встречаться не только на занятиях. Жена оставила меня 2 года назад, поэтому у меня была масса свободного времени и довольно просторный дом, в котором можно было побездельничать. Мы пили, читали или беседовали, сидя перед камином, или поедая телятину с пармезаном, отлично приготовленную Доком, или сражались с коварной лозой на заднем дворе, явно решившей заполонить весь белый свет. Впервые с тех пор, как меня бросила Дина, я снова стал чувствовать себя уютно в собственном доме. Док, инстинктивно чувствуя, где именно в этом доме жили печальные воспоминания, вскоре сумел найти некий баланс, и мне снова стало хорошо и спокойно. А порой беспокойно, потому что Док не всегда говорил только приятные вещи. «Я понимаю, почему от тебя ушла жена», — однажды сказал он. «Ты тоже считаешь, что я недостаточно хорош в постели?» То была шутка. Ни я, ни Док не имели необычных сексуальных пристрастий. «Ты обращаешься с людьми, как настоящий неандерталец. Вот в чем причина. Если они не хотят делать то, что тебе нравится, значит, надо просто хорошенько треснуть их дубинкой по башке и оттащить в сторону, чтобы не мешали». Меня это раздражало. Я не любил вспоминать о жене. Мы были женаты всего 3 года, и то были далеко не лучшие годы моей жизни, но я по-своему ее любил, не хотел, чтобы она уходила, и скучал по ней. И мне не нравилось, когда меня тычут носом в мои ошибки. «Что-то не припомню, чтоб бил тебя дубиной». Он лишь улыбнулся в ответ. А я, разумеется, тут же припомнил весь наш разговор и понял, что он прав. Отвратительная у него была улыбка. «Ладно», — сказал я. «Ты единственный, кто носит длинные волосы в стране сплошных ежиков. Объясни, за что ты любишь меня, Лу Морриса?»
1: «Я вовсе не люблю Морриса. Я считаю, что Моррис тот еще супчик, торгующий чужой свободой, чтобы раздобыть лишний голос на выборах».
0: И тогда я смутился. Я ругал на все корки старого Менялу Морриса, члена комитета графства, за то, что тот уволил старшего библиотекаря, обвинив в хранении запрещенной порнографической книги. Моррис был очень популярен, безграмотен, со всеми задатками фашиста, и я бы с радостью пришпорил лошадь во время его линчевания.
1: «Значит, тебе тоже не нравится Моррис?» — переспросил я.
0: «Тогда что я сказал не так?»
1: «Ты говоришь, что для цензуры не может быть никаких оправданий. Тебе нравится цензура?»
0: И тогда полушутливое подтрунивание окончательно утратило свою несерьезность.
1: Док резко отвернулся от меня и стал смотреть в огонь. Я заметил, как на ресницах его блеснули слезы, в которых отражались языки пламени, и в очередной раз осознал, что с Доком мне не тягаться. «Нет», — ответил он, — «цензура мне не нравится». А потом наступило молчание. Он выпил два бокала вина, так и не сказав ни слова, и собрался домой. Он жил в Immigration Canyon, туда можно было добраться по узкой извилистой дороге, и я боялся, что он слишком пьян, чтобы садиться за руль. Но стоя в дверях, он сказал: «Я не пьян». После часа в твоем обществе надо выпить не меньше полугаллона, чтобы прийти в нормальное состояние. Такой ты отчаянный трезвенник. Как-то в выходные он даже взял меня с собой на работу. Док зарабатывал на жизнь в Неваде. И в пятницу днем, выехав из Солт-Лейк-Сити, мы направились в Вендовер, первый город у границы штата. Я решил, что он работает в казино, возле которого мы припарковались. Однако Док не приступил сразу к делу, а только сообщил свое имя. Потом мы сели в углу и стали чего-то ждать. «А тебе разве не надо работать?» — спросил я. «Я работаю», — ответил он. «Я тоже так работал перед тем, как меня уволили. Мне надо дождаться своей очереди у игрового стола. Я же сказал, что зарабатываю на жизнь игрой в покер». И тут меня осенило, что Док — вольный художник, профессиональный игрок, карточный шулер. В тот вечер там было четверо игроков по имени Док. Дока Мерфи позвали к столу третьим. Он играл скромно, но в течение двух часов понемногу проигрывал. Потом вдруг за четыре партии отыграл все с лихвой, взяв сверху около $1500. Проиграв приличие ради еще несколько партий, он принес свои извинения, и мы поехали домой в Солт-Лейк. «Обычно мне приходится играть еще и в субботу вечером», — сказал он с усмешкой. «Но сегодня повезло. Там был один идиот, который думал, что умеет играть в покер». Мне припомнилась старая пословица: «Никогда не ешь в ресторане под названием «Как у мамы», никогда не играй в покер с человеком по имени Док и никогда не спи с женщиной, у которой больше неприятностей, чем у тебя самого». Очень правдивая поговорка. Док отлично помнил колоду, всегда наизусть знал расклад и очень редко не мог угадать карту. В конце четверти я вдруг подумал, что за время нашей совместной учебы я так и не прочитал ни одного рассказа самого Дока. Он так ничего и не написал, но на общей доске красовалась его оценка — высший балл. Я поговорил об этом с Армандом. «Что ты? Док пишет», — заверил он меня. «И лучше, чем ты, хотя у тебя тоже высший балл. Бог знает почему. Наверное, у тебя просто нет таланта, вот и все». «Почему же он не читает свои вещи перед остальными?»
2: «А зачем?»
1: Арманд пожал плечами.
2: «Зачем метать бисер перед свиньями?»
1: И все же я не мог подавить раздражение. Много раз, наблюдая, как Док разделывает под орех то одного, то другого писателя, я не мог смириться с мыслью, что сам он ни разу не становился мишенью для чужих атак. В следующей четверти мы оказались с ним вместе на одном семинаре, и я попросил у него что-нибудь почитать. Он рассмеялся и сказал, что об этом не может быть и речи. Я тоже рассмеялся и сказал, что очень даже может. Я и вправду хотел прочесть то, что он написал, и через неделю он принес 3 страницы текста. То был незаконченный рассказ о человеке, от которого ушла жена, но все равно каждый вечер, возвращаясь домой, он надеялся ее увидеть. Лучшего произведения мне еще не приходилось читать, как ни посмотри. Написано было так ясно и эмоционально, что понравилось бы любому идиоту, обожающему Гарольда Робинса. Но богатство стиля и глубина проблемы, уложенные в столь небольшой объем, низводили остальных великих писателей до уровня скотоводов. Я 5 раз перечитывал отрывок только для того, чтобы убедиться. Я уловил все, о чем там написано. В первый раз я подумал: это метафорический рассказ про меня самого. После третьего прочтения понял: это о Боге. После 5-го догадался, что рассказ вообще обо всем, что имеет в жизни смысл, и мне захотелось читать еще и еще. «А где остальное?» — спросил я.
2: «Тут все», — он пожал плечами.
1: «Ну, концовки нет».
2: «Нет».
1: «Ну так напиши ее». «Док, это возьмут у тебя где угодно, хоть в Нью-Йоркере. А для них тебе, может, даже и не придется придумывать конец».
2: «Хоть в Нью-Йоркере? Ух ты».
3: Ты ведь не думаешь, док, что нет ни одного издательства, достойного опубликовать твои работы? Допиши конец. Я хочу знать, чем все кончится.
1: Он покачал головой. Это все, что есть. И больше ничего не будет. На том разговор и завершился. Но время от времени он показывал мне другие отрывки, и каждый был лучше предыдущего. А наши отношения тем временем становились все более тесными, и не потому, что он был таким чертовски хорошим писателем. Я бы не стал прятаться в тени человека, куда более талантливого, чем я сам, а просто потому, что он был доком Мерфи. В Солт-Лейк-Сити мы знали все приличные места, где можно выпить пиво, занятие, не отнимавшее слишком много времени. Мы посмотрели 3 хороших фильма и еще кучу настолько дурацких, что они были забавны именно своей глупостью. Он научил меня довольно сносно играть в покер, и теперь я каждые выходные выходил из игры без потерь. Он смирился с чередой моих подружек и предсказывал, что я, возможно, снова женюсь. «У тебя такая слабая воля, что ты сделаешь еще одну попытку», — весело объяснял он. И вот когда я уже оставил всякую надежду, он рассказал, почему ничего не дописывает до конца. Я допивал уже 3-ю кружку пива, а он тянул отвратительную смесь из таба и томатного сока. Это пойло он потреблял всегда, когда хотел наказать себя за грехи, полагая, что потребление такого напитка даже хуже, чем обычай индусов пить собственную мочу. Мне только что вернули рассказ, хотя я был уверен, что журнал, несомненно, его опубликует. Я начал подумывать, а не пора ли вообще оставить эту затею, а док надо мной смеялся.
3: «Я говорю серьезно», — заявил я.
1: «Тому, кто хоть чего-то стоит, нет смысла бросать писать».
3: «Кто бы говорил? Ведь тебе же упорство не занимать, кто еще из писателей с тобой в этом сравнится?»
1: Он рассердился. «Ты похож на паралитика, который издевается над одноногим», — сказал он.
3: «Надоело мне все».
1: «Тогда не пиши. Какая разница? Оставь все бездарным ремесленникам».
3: «Да ты и сам такой».

0: Док не пил ничего, что могло бы так сильно испортить ему настроение. Ничего, что могло бы оправдать подобную мрачность. «Эй, док, я ищу поддержки и утешения». «Если тебе требуется утешение, значит, ты его не заслуживаешь. Хорошего писателя можно остановить только одним способом».
1: «Только не надо говорить, что ты дал зарок не писать одной единственной концовки».
0: «Зарок не писать одной единственной? У меня в жизни не было никаких зароков. Зароки возникают тогда, когда у тебя не хватает сил, чтобы написать то, что ты должен написать».
1: Я начинал злиться. «А у тебя, конечно, сил всегда хватает».
0: Он подался вперед и вперил в меня взгляд. «И я лучший из всех, кто пишет на английском языке».
1: «Ты лучший из всех, кто не дописал еще до конца ни одной вещи. Тут я с тобой соглашусь».
0: «Я все дописываю до конца», — сказал он. «Все, мой дорогой друг, а потом все сжигаю, кроме первых трех страниц. Иногда на один рассказ мне хватает недели. Я написал 3 романа, 4 пьесы. У меня есть даже сценарий. Я могу заработать миллионы долларов и сделаться живым классиком».
1: «Кто это сказал?»
0: «Сказал... неважно, кто сказал. Сценарий купили, подобрали актеров и уже собирались снимать фильм. Фильм с бюджетом 30 миллионов, и киностудия одобрила сценарий. Единственное умное решение за все время их существования».
1: Я не мог поверить своим ушам. «Ты шутишь?»
0: «Если я шучу, почему никто не смеется?» «Это правда». Никогда еще я не видел, чтобы он был так подавлен и удручен. Если я хоть чуть-чуть знал Дока Мерфи, он говорил сущую правду. А мне казалось, что я его знал. Знаю.
1: «Так что же произошло?» — спросил я.
0: «Вмешалась комиссия по цензуре».
1: «Что? В Америке нет такой комиссии?»
0: Он рассмеялся. «Официально, разумеется, нет».
1: «Что это еще, черт возьми, за комиссия по цензуре?»
0: И вот что он рассказал.

0: Когда мне было 22, я жил у сельской дороги в Орегоне, недалеко от Портленда. Вдоль дороги висели почтовые ящики. Я тогда писал сценарий и думал, что смогу сделать на этом карьеру. Я не так давно решил попробовать писать прозу и однажды утром вышел на дорогу, чтобы проверить почту. Накрапывал мелкий дождик, но я не обращал на него внимания. В почтовом ящике я увидел конверт от моего агента в Голливуде. В конверте был контракт. Не просто упоминание о возможном варианте, а конкретное предложение на 100 тысяч долларов. Я как раз подумал, что скоро промокну и пора вернуться в дом, когда из-за кустов показались двое. Теперь-то я знаю, что они любят эффектные появления. Оба в деловых костюмах. Боже, ненавижу тех, кто носит деловые костюмы. Один сразу протянул руку и сказал: «Давай сюда это письмо. Если отдашь, избежишь многих неприятностей». «Отдать ему письмо?» Я сказал, что думаю по поводу его предложения. Эти супчики напоминали мафиози, вернее, пародию на них. Почти одинакового роста. Вообще-то они казались очень похожими. Даже яростный блеск глаз был одинаковым. Но вскоре я понял, что первое впечатление было обманчивым. Один оказался блондином, другой — темноволосым. У блондина был чуть скошенный подбородок, что придавало его лицу какой-то незавершенный вид. У темноволосого были серьезные проблемы с кожей. Его шея походила на короткий деревянный обрубок, чего лицо, словно приставленное прямо к шее, казалось весьма глуповатым. Никакая это не мафия. Самые обычные люди. Вот только глаза. Блеск глаз был неподдельным. Оттого у меня и сложилось сперва о них ложное впечатление. Эти глаза видели людские слезы. Наблюдали долгие мучения, знали, что это такое. Такого взгляда у людей быть не должно. «Ради бога, это всего лишь контракт», — попытался объяснить я, но прыщавый брюнет снова приказал отдать письмо. К этому времени мой первый испуг прошел. Они не вооружены, поэтому я мог избавиться от них, не прибегая к насилию. Я повернулся и пошел к дому. Они последовали за мной. «Для чего вам мой контракт?» — спросил я. «Этот фильм никогда не будет снят», — сказал коротышка, блондин со скошенным подбородком. «Мы не позволим его снять». «Интересно, кто пишет для них диалоги? Они что, подворовывают у Финемора Купера?» «Судя по тому, что мне предложили 100 тысяч, они хотят его снять, а я хочу, чтобы это у них получилось». «Ты никогда не получишь этих денег, Мерфи. Не позже, чем через 4 дня, не станет ни контракта, ни твоего сценария, я обещаю». «Вы что, критики?» — спросил я. «Почти угадал».
1: К тому времени я уже переступил порог своего дома, они стояли снаружи. Мне следовало захлопнуть перед ними дверь, но я же игрок. Я не мог с ними распрощаться, так и не узнав, что у них на уме.
0: «Думаете отнять письмо силой?» — спросил я.
2: «Нет, неизбежностью», — сказал прыщавый и добавил: «Видите ли, мистер Мерфи, вы опасный человек. С вашей пишущей машинкой IBM Selectric 2, у которой сбоит возврат каретки, отчего между буфами иногда возникают лишние пробелы. С вашим папочкой, однажды заявившим: „Знаешь, Билли, как на духу, я ведь не уверен, мой ты сын или не мой, потому что твоя мама встречалась с разными ребятами, когда мы с ней поженились. Вот почему мне вообще-то наплевать, что с тобой происходит, хоть ты вообще помри“».
0: Он ни в чем не ошибся. Повторил слово в слово то, что сказал отец, когда мне было 4 года. Слово в слово. Боже, да это ЦРУ! Вот это да! Нет, они оказались не из ЦРУ. Они просто хотели точно знать, что больше я никогда не стану писать. Или точнее, не стану публиковаться. Я заявил, что их предложение меня не интересует. И оказался прав. Они не стали пускать в ход грубую силу. Я закрыл дверь, и они ушли. Но когда на следующий день я, не превышая скорости, ехал по дороге в своей старенькой Galaxy, прямо передо мной возник мальчишка на велосипеде.
2: У меня даже не было времени нажать на тормоз. Еще секунду назад его не было, и вот он возник, словно ниоткуда. Я его сбил.
1: Велосипед затащило под колеса, а его самого выбросило наверх. Его нога оказалась зажатой между велосипедом и бампером, а тело ударилось о капот. Его разорвало вверх от бедер. Позвоночник был сломан в трех местах. Металлические детали капота распотрошили его. На ветровое стекло потоком, подобным тропическому ливню, хлынула кровь. Я не видел ничего, кроме его лица с открытыми глазами, плотно прижатого к стеклу. Он умер на месте. О том же самом мечтал и я.
2: Они с братом играли в «Марсиан» или во что-то в этом роде.
1: Брат так и стоял у дороги, зажав в руках лучевое пластмассовое ружье. Вид у него был ошалелый. Из дома с криком выскочила мать. Я тоже кричал. Двое соседей все видели. Один из них вызвал полицию и скорую. Второй пытался привести в чувство мать и не дать ей вцепиться в меня. Не помню, куда я ехал в тот день. Помню только, что в то утро машина почему-то никак не хотела заводиться. Я возился с ней на целых полторы минуты дольше, чем обычно, а чтобы завести двигатель, это немалый срок. Если бы она завелась, как всегда, я бы его не сбил. Я все время думал, какое ужасное совпадение заставило меня оказаться на том месте именно в тот момент. Полсекунды раньше, и он бы заметил меня и свернул. Полсекунды позже, и я бы сам заметил его. Ужасное совпадение. И отец мальчишки, вернувшийся домой спустя 10 минут после катастрофы, лишь потому не убил меня, что я отчаянно рыдал. Дело не передали в суд, потому что соседи подтвердили, у меня не было ни малейшей возможности остановиться, а полицейский дознаватель установил, что я не превысил скорость. Даже небрежности не допустил. Просто ужасное, ужасное стечение обстоятельств. Я прочел заметку в газете. Мальчишке было всего 9 лет, но он был очень смышленым. Ходил на школьные семинары, вел дневник и всегда заботился о братьях и сестрах. Наверняка это выжило слезы из читателей. Мне приходили в голову мысли о самоубийстве. И вдруг опять появились эти ребята в деловых костюмах с 4 экземплярами моего сценария. Со всеми 4 копиями, какие я сделал. Оригинал хранился у меня в папке.
2: «Вот видите, мистер Мерфи, все копии сценария у нас, а теперь вы отдадите нам оригинал».
1: Мне вовсе не хотелось с ними общаться. Я собрался закрыть дверь. «У вас отменный вкус», — сказал я. Мне было плевать, как им удалось раззабыть мой сценарий. Во всяком случае, тогда меня это не интересовало. Мне хотелось только одного — заснуть, а проснувшись, узнать, что мальчишка жив. Они распахнули дверь и вошли.
2: «Видите ли, мистер Мерфи, если бы мы не поработали над вашей машиной, ваши с мальчиком пути не пересеклись бы. Нам пришлось сделать 4 пробы, чтобы подобрать нужное время, но в конце концов у нас все получилось. Путешествие во времени хорошо, то, что если не получается, всегда можно вернуться и попробовать еще разок».
1: Я не мог поверить, что кто-то готов взять на себя ответственность за смерть мальчика.
2: «Но зачем?» — спросил я.
1: И они рассказали. Похоже, мальчишка был еще талантливее, чем все думали. Он должен был стать писателем, журналистом и критиком. И лет 40 спустя доставил бы множество проблем одному правительству. Ему суждено было написать 3 книги, коренным образом изменившие бы мышление огромного множества людей. Не в лучшую сторону.
2: «Все мы творцы», — объяснил коротышка. «И вас не должно удивлять, что к своим творениям мы относимся чрезвычайно серьезно. Серьезнее даже, чем вы к своим. Во власти писателя, хорошего писателя, изменять людей, но иногда это перемены к худшему. Убив вчера этого мальчика, вы предотвратили гражданскую войну, которая могла бы начаться приблизительно через 60 лет. Мы уже все проверили, остались некоторые неприятные побочные эффекты, но с ними вполне можно справиться. 7 миллионов жизней спасены. Вам не стоит слишком сильно переживать.
1: Я вспомнил, что им известны мельчайшие подробности моей жизни. Такие, которых не могла знать ни одна живая душа. Я чувствовал себя глупо, потому что начинал им верить. Мне стало страшно от того, что они говорили о смерти мальчика с таким спокойствием. И тогда я спросил, а при чем здесь я? Почему именно я? О, все очень просто. Вы очень хороший писатель. Вам суждено стать ведущим писателем-прозаиком своей эпохи. А что до этого сценария? Через 300 лет вас стали бы сравнивать с Шекспиром, и бедняга Барт не выдержал бы конкуренции.
2: Вся проблема в том, Мерфи, что ты безбожный гедонист и вдобавок пессимист, и если удастся предотвратить твои публикации, тенденции искусства последующих 200 лет будут куда более яркими и жизнерадостными. Не говоря о том, что мы предотвратим голод, который должен начаться через 70 лет. В истории, Мерфи, иногда бывает очень странная взаимосвязь причин и следствий, и тебе довелось оказаться причиной возможных ужасных страданий. Если ты не будешь публиковаться, всем в мире станет гораздо лучше жить. Тебя там не было. Ты не слыхал этих слов. Ты не видел, как они сидели в моем доме, на моем диване, скрестив ноги и кивая, словно речь шла о самых обыкновенных вещах. Глядя на них, я понял, как следует писать о настоящем безумии. Безумие — это не когда у рта выступает пена, а когда человек сидит и по-приятельски болтает, но говорит ужасные, немыслимые вещи, жестокие вещи, и притом весело улыбается и... О, Боже! Нет,

0: И ведь я им поверил. Потому что они знали правду. И еще потому, что это было слишком безумно. Настоящий сумасшедший придумал бы что-нибудь более убедительное. Возможно, ты подумаешь, что меня убедила логика их рассуждений, но это не так. Вряд ли я смогу как следует все объяснить, но поверь, я вижу, когда человек блефует, а когда говорит правду. Вот те двое не блефовали. Погиб ребенок, и им было известно, сколько раз я повернул ключ в зажигании. Правда была и в жутких глазах коротышки, когда он сказал: «Если ты добровольно откажешься от публикации, тебя оставят в живых. Если нет, ты погибнешь в течение ближайших 3 дней. Тебя убьет еще один писатель, разумеется, совершенно случайно. Мы имеем право работать только с авторами». Я поинтересовался, почему. Их ответ рассмешил меня. Оказалось, они принадлежали к гильдии авторов.
1: «Все дело в ответственности. Если ты отказываешься брать на себя ответственность за последствия своих деяний, приходится перекладывать эту ответственность на плечи другого».
0: И тогда я спросил, почему им просто-напросто не прикончить меня вместо того, чтобы вести душеспасительные беседы? Ответил мне прыщавый. Этот ублюдок даже пустил слезу. И вот что он сказал:
2: «Потому что мы тебя любим. Мы обожаем все, что ты написал. Все, что мы узнали о писательском искусстве, мы узнали от тебя. А если ты умрешь, мы лишимся этих знаний».
0: Они пытались утешить меня рассказами о том, в какой отличной компании я оказался. Например, Томас Гарди. Его вынудили оставить романы и заняться поэзией, которую никто не читает и которая не представляет собой опасности.
1: «Хемингуэй решил покончить жизнь самоубийством, не дожидаясь, пока мы его убьем», — сказал коротышка. «Были и такие, которым пришлось воздержаться от создания одной только книги. Им было тяжко, но Фицджеральд, к примеру, все равно сделал приличную карьеру на других книгах, а Перельман, наоборот, отказался писать вообще, раз уж не смог создать свое главное творение. Мы занимаемся только выдающимися писателями. Посредственности ни для кого не представляют угрозы».
0: Мы заключили своего рода сделку. Я мог продолжать писать, но, закончив работу, я должен был сжечь ее, оставив лишь первые 3 страницы.
1: «Экземпляр любой законченной работы попадает к нам», — объяснил мне коротышка. «Там у нас имеется библиотека. В общем, она существует вне времени. То есть, в некотором смысле, твои работы все равно будут опубликованы, только не в твою эпоху. Не раньше, чем лет через 800. Но, по крайней мере, ты имеешь право писать. А ведь есть такие, кому вообще не разрешили даже ручку брать. И это разбивает наши сердца».
3: «Я знаю, что такое разбитое сердце, сэр. Да, я все об этом знаю. Я сжег все, что написал, кроме 1-3 страниц. Есть лишь одна причина, по которой писатель может перестать писать. И это приказ комиссии цензуры. А тот, кто прекращает писать по другой причине, всего лишь самодовольный осел.
0: Меняло Моррис не имеет ни малейшего понятия о том, что такое настоящая цензура. Ее создают не в библиотеках, а на капотах автомобилей. Так что давай, становись брокером, продавай страховку, верь в Санта-Клауса и защищай северных оленей. Мне-то что? А если бросишь дело, заниматься которым мне запрещено, я больше не скажу тебе ни слова. Ты для меня умрешь».

Итак, я пишу. А док читает написанное и не оставляет от него камня на камне. За исключением этого рассказа. Его он никогда не увидит. Возможно, за него он просто меня бы прибил. Но какая разница? Я не собираюсь это публиковать. Нет, нет, я слишком тщеславен. Вы же читаете сейчас этот рассказ. Видите, как я выставляю на показ собственное эго. Если я и в самом деле хороший писатель, если мое творчество способно изменить мир, парочка ребят в деловых костюмах сделают мне предложение, от которого я не смогу отказаться. И тогда вы не сможете прочесть этот рассказ, но вы же его читаете, верно? Зачем я делаю это с собой? Может, надеюсь, что они придут и подкинут мне предлог прекратить писать, пока я не обнаружил, что лучше писать уже не буду. Но в этом рассказе я показываю чертовым критикам из будущего нос, а они не обращают внимания, тем самым давая понять, какова истинная цена моего творчества. А может, все совсем не так? Может, я хороший писатель, просто моя работа дает положительный эффект, не угрожая никакими опасными волнениями? Может, я один из тех счастливчиков, кому удается достичь серьезных высот и не попасть под топор цензуры, охраняющий спокойное будущее? Может, и свиньи умеют летать?

0: Владимир Чубуков. «Космос под кожей». Он хорошо знал, нельзя разговаривать на улице с незнакомцами. Тем более нельзя никуда с ними ходить. Но этому бледному мужчине с глубоко запавшими глазами и тонкогубым ртом рептилии не получилось отказать. Когда он уверенно и властно произнес «Пошли со мной», Эдик взял и пошел. Покорно и молча. Взгляд незнакомца, словно язык хамелеона, выстрелил в Эдика, прилип к нему и, сокращаясь, повлек его за собой.
1: «Вот и все»,
0: — обреченно подумал Эдик.
1: «Это конец.

0: Но, вопреки ожиданиям, мужчина не завел мальчика ни в подворотню, ни в подъезд, и в салон автомобиля не втолкнул, а повел его в людное место в кафе на проспекте Черняховского. Вместе с Эдиком сел за столик на летней площадке, заказал себе чай со льдом. Эдику ничего не заказал и не предложил даже. Сидел само спокойствие, молча рассматривая перетрусившего 12-летнего мальчишку. Музыка неслась из аудиоколонок под крышей кафе. И музыка была нелепа, неуместна в этот миг страха, оплетающего тело стремительными побегами, и название кафе казалось каким-то до безобразия абсурдным — «Казак и море». Эдику вдруг почудилось, что все вокруг — и кафе, и эта музыка, и само пространство — все издевательски и злобно хохочет над ним, попавшим в ловушку посреди такой привычной, такой обыденной и безопасной жизни. Люди за соседними столиками говорили о чем-то своем, шутили, смеялись. От лавочек под каштанами доносились беспечные голоса. Весело вскрикивали дети, резвясь под присмотром родителей. Так смешно и остервенело тявкала маленькая собачка, злобная и одновременно милая. В этот июньский вечер, среди праздной толпы, заполнившей проспект, один только Эдик Голобоков чувствовал необъяснимый ужас, который вызывал у него незнакомец, сидевший с ним за столиком. «Представлюсь», — заговорил мужчина, неподвижно глядя Эдику в глаза. «Алексей Игоревич Озорнов. Мою фамилию легко запомнить. Озорнов от слова «озорник». Кто-то из моих предков был очень беспокойным человеком. Наверное, большой шутник. Но разговор не обо мне, разговор о тебе, мальчик. Я даже не спрашиваю, как тебя зовут, меня это не интересует. Я встретился с тобой первый раз и, надеюсь, в последний. Сейчас мы разойдемся, каждый отправится восвояси. Ведь у каждого свое предназначение. Но встретиться сегодня нам пришлось, потому что тебя избрали. Ты избран, чтобы стать невестой мертвых». Озорнов присосался к соломинке, торчавшей из высокого стакана. Помолчал и продолжил. «Мертвые выбирают себе невест из числа живых. В принципе, все живые — одна большая коллективная невеста, мертвые же — один великий коллективный жених. Смерть — это мужское начало, жизнь — женская. Не буду объяснять, почему так, это сложно. Просто поверь, что так и есть. Мертвые могли бы вступить в брак со всеми живыми разом, учитывая, что мертвых гораздо больше, чем живых, так что никто из живых не ушел бы от своей участи. Но мертвые этого не хотят, потому что это было бы, ну, скажем так, слишком поспешно. Жизнь — это реки, питающие океан смерти, который вовсе не заинтересован в том, чтобы реки иссякли. Поэтому мертвые избирают себе невест из числа живых, как бы снимают сливки с человечества. С этими избранниками мертвые вступают в мистический брак. О, не беспокойся. В этом браке нет ничего непристойного. Это чистый, целомудренный акт, который называется браком лишь по аналогии, аллегорически. Знаешь, что такое по аналогии и аллегорически? Вижу, что не знаешь. Плевать. В невесту мертвые откладывают свои личинки. Это тоже образное, аллегорическое выражение. Личинки мертвых вовсе не то, что личинки каких-нибудь насекомых. О взаимоотношениях мира мертвых с миром живых приходится говорить в туманных, приблизительных выражениях. Ведь даже сами понятия «мертвые» и живые тоже приблизительные и туманные. Это как бы «не отводи от меня глаз». Эдик, в тот момент опустивший взгляд, вздрогнул и сжался, как от пощечины, и уставился прямо в глаза Озорнову, взгляд которого доселе спокойный стал внезапно грозным и жутким. Медленно, с расстановкой, Озорнов произнес: «Ты не можешь отвести от меня глаз. Не можешь и не хочешь». Эдик побледнел, Его нижняя губа задрожала, испарина покрыла лоб, но глаза с расползающимися вширь зрачками смотрели на Озорного, не отрываясь. «Мертвые смотрят моими глазами на тебя», — произнес тот. «Они вступают с тобой в брак. Мистический, неземной, нечеловеческий». Отряхнувшись от оцепенения, Эдик вскочил, опрокидывая стул, и бросился бежать. Озорнов и не шевельнулся. Сидя за столиком, он спокойно смотрел вслед убегавшему испуганному ребенку, чья маленькая худая фигурка наискосок пересекала мощенный цветной плиткой проспект, нервно лавируя среди неторопливых прохожих. Выбежав на перпендикулярную улицу, на Суворовскую, фигурка затерялась в ее срезанной под острым углом перспективе. Озорнов оставил недопитым свой чай и покинул кафе. Прибежав домой, все еще содрогаясь от внезапных спазмов, Эдик все рассказал родителям. Подробно описал мужчину, назвавшегося Озорновым, подробно передал его слова, которые, на удивление, хорошо запомнил, и даже это незнакомое слово «аллегорически» не переврал. Отец пришел в ярость, рвал и метал, и сорвалось несколько дурное матерное выражение с его уст, которое он от волнения не заметил и прощения за него не попросил. Мама, обычно делавшая отцу замечания в таких случаях, когда он заговаривался при сыне, позволяет то двусмысленную шутку, то некрасивое словцо, на этот раз промолчала. Ситуация была настолько серьезна, что некоторые условности вполне можно было послать к черту. На следующий день родители ходили в полицию сами, без Эдика. Написали там заявление и вернулись довольными. Полиция, как ни странно, пошла навстречу, приняла участие, выказала расположение.
1: «Не все там упыри, есть и люди», — пробормотал отец с оттенком удивления, когда потом сидели за ужином. Взгляд у него был такой, словно ему открылся некий поразительный закон природы.
0: Полиция быстро нашла Алексея Игоревича Озорнова, который ни от кого скрываться и не думал. Приход полицейских к нему и последующий допрос принял невозмутимо, держал себя без робости и суеты, спокойно, с достоинством, на вопросы отвечал уверенно. И вот что сказал. «Я писатель. Пишу для детей и подростков. Мне нужно было опробовать на мальчике сюжет книги, который сейчас разрабатываю, чтобы понаблюдать за реакцией. В моей новой книге, а это фантастическая повесть, главный герой точно такой же мальчишка. По сюжету к нему подходит на улице человек и говорит те же самые слова, которые и я сказал. Понимаете, мне просто нужно было увидеть реакцию. Так сказать, сделать зарисовку с натуры. Само собой, я не предупреждал мальчика, что буду ему цитировать текст из моей повести, чтобы его реакция была естественной, ненаигранной, натуральной. Ну вот и получил результат. Если бы мальчик не сбежал от меня, дал бы договорить, я бы все объяснил ему, что это эксперимент в рамках творческого литературного процесса. Но я просто не успел сказать. Конечно, я понимаю, как все выглядит, поэтому специально записал нашу беседу на диктофон. Мой монолог, точнее сказать. Мальчик-то молчал. Запись я вам предоставлю, и вы сами убедитесь, что не было в моих словах даже и намека на что-то противозаконное». Диктофонную запись Озорнову полиция дала послушать родителям Эдика, и тут даже папа признал, что ничего страшного в принципе не случилось. Писатель, конечно, мрачненький, с причудами, но кто из них писателей без причуд? И вообще, все это даже интересно. Мама отыскала в интернете несколько книг Озорнова, они там были в свободном доступе, почитала немного и заключила. «Ну что, в принципе, даже неплохо. Детские ужастики. Я и не знала, что в нашем городишке этакий талант цветет втихаря. Не Веркин, конечно, не Крапивин, но все-таки Сологуб уездного масштаба», — пошутил папа. Кончилось тем, что родители забрали свое заявление из полиции.

и благодарностью за помощь при написании новой книги. Лучше дрейфовать, чем дрейфить, не правда ли? А Озорнов? Эдик задумчиво повторил про себя эту фразу. Лучше дрейфовать, чем дрейфить. И на душе у него сделалось вдруг невыносимо тоскливо, словно выгнали его из дома в пустынную ночь, и он медленно бредет без цели и смысла, одинокий, дрейфующий по течению тьмы отщепенец. А где-то на задворках памяти едва слышно звучит старая-старая песня, навевающая мертвящий покой про черную реку ночь, длящуюся веками, по которой ты плывешь, скорчившись в лодке, потерявший весла, не видящий ни берега, ни огонька. Эдик часто вспоминал этот взгляд Озорнова, которым тот облучал его, когда говорил, что мертвые смотрят на него и вступают с ним в брак. Этот взгляд и слова про брак с мертвецами были настолько жуткими, что Эдик не мог поверить в их несерьезность, в их неискренность, в неистинность. Да разве можно было с таким взглядом, с таким тоном шутить и говорить неправду? Может ли настолько густой и липкий мрак выйти из какой-то выдумки? Эдик явственно чувствовал, что прикоснулся тогда к правде, которая в голосе и взгляде Озорнова клубилась, как ядовитый черный дым, отравляющий всякого, кто вдохнет хоть клочок этой тьмы. Он часто брал книгу Озорнова в руки, рассматривал обложку, от которой, несмотря на всю мультяшную условность рисунка, тянуло промозглой могильной тоской. Раскрывал книгу, словно какой-то капкан. Читал завораживающие и непонятные слова посвящения. «Лучше дрейфовать, чем дрейфить». И скользил. Скользил куда-то в темную глубину, где нет ни опор, ни ориентиров.

0: Проснувшись однажды посреди ночи, Эдик лежал на спине, глядя во тьму перед собой, в которой угадывалось смутное роение абстрактных сгустков мрака, и обратил вдруг внимание, что простыня на его груди фосфоресцирует, словно испачкалась в каком-то растворе, излучающем в темноте тухлый полусвет. Он приподнял простыню, открывая голую щуплую грудь, и холодные губы ужаса присосались к сердцу. Вся его грудь была покрыта... Нет, не покрыта. Она светилась какими-то подкожными огоньками, бледными, желтовато-зеленоватыми, движущимися. Словно бы под кожей ползали паразиты, тускло светящиеся, будто светлячки. Личинки. Он вспомнил это выражение озорного. Личинки мертвых. Гнилостные звезды подкожного космоса, они кишели в хаосе, что искривляет любые орбиты и рвет паутину астрономических координат. Эти огоньки завораживали, гипнотизировали, и Эдик, глядя на них, чувствовал головокружение, а потом канул в глубокий сон без сновидений. Он и при ярком свете видел эти подкожные огоньки. Не так ясно, как в темноте, но все-таки видел. И убедился, что их никто больше не замечает. Ни мама, ни папа, никто из родственников, приятелей, посторонних. Он носил их на себе или в себе, как тайную болезнь, вводящую его в замкнутый круг не то проклятых, не то избранных, которых никому из посторонних не дано ни понять, ни даже отличить от обычных людей. Ночью свечение было таким сильным, что проходило сквозь майку и простыню. Днем одежда скрывала этот свет, хотя Эдику иногда казалось, что сквозь рубашку или майку он и при ярком солнце видит тусклые проблески.
1: «Я стал невестой мертвецов»,
0: — думал он, и поганый холод разливался в крови и билась меж черепом и мозгом мошкара зыбкого страха. Иногда он открывал книгу озорного в разных местах наугад, но, прочитав абзац другой, поспешно захлопывал. Его начинал душить страх, когда он читал, хотя в прочитанном ничего страшного пока не попадалось. Книга казалась...

0: казались ему хищником, который подкарауливает его разум. Ты только открой ее, только начни вчитываться, и прыгнет на тебя из букв, как из густой листвы неведомое нечто, поджидавшее жертву. Открыв книгу в очередной раз, он наткнулся на слова, которые произносит кто-то из героев повести. Но ведь есть же эволюция. Все от кого-то происходят. А почему от человека до сих пор ничего не произошло? Когда я об этом задумался, то и понял, от человека происходит труп. Это про курицу и яйцо, непонятно, кто там первый был. А тут все понятно, и с ней ясно. Сначала человек, а потом труп. А тот, кто в ходе эволюции второй, тот выше первого. Эволюция, она же от простого к сложному идет. Ну а труп сложнее человека. Он, во-первых, загадочнее, а потом он же весь какой-то... Он пугает. А ведь простое никого не пугает. Че простого-то бояться, правильно? Но от трупа всем не по себе. Потому что они существа с секретом, с двойным дном. Непростые твари. Рассуждения персонажа показались Эдику странными. Что это в самом деле за логика такая? Труп сложнее живого человека, потому что загадочнее и страшнее? Такой вывод смахивал на бред. Хотя... Он вспомнил, как лет 5 назад смотрел на своего двоюродного дядю Никанора, лежавшего в гробу, и неприятно, до мурашек по коже, поразился, насколько же стал дядя Никанор после смерти каким-то другим существом. Чуждым, с нечеловеческим выражением неподвижного лица, пугающим, даже опасным, словно бы от этого человекообразного существа можно ждать чего угодно, вплоть до самой дикой выходки. Впрочем, в его лице выражалось столько бесстрастного презрения к окружающим людям, что становилось ясно. Никогда не снизойдет холодное это существо ни до какой выходки на глазах всех этих ничтожеств. Что-то такое чудилось Эдику в тот день, когда смотрел он в лицо мертвецу. Он продолжил дочитывать абзац в книге.
1: «Вот когда я это понял, то и подумал. Хорошо, ладно, мертвые происходят от живых, они выше нас на лестнице эволюции стоят, а от мертвых-то кто происходит? После высшей ступени всегда идет другая, еще более высокая. Так кто там над мертвыми встал на ступень выше?»
0: Прочитав, Эдик вдруг понял смысл происходящего с ним. Его словно озарило. Части конструкции сложились и образовали фигуру, ясно нарисовавшуюся в уме. Не все, конечно, было понятно с той фигурой, но в целом выходила более-менее определенная схема. Выше людей по развитию стоят мертвецы. Не те пустые оболочки, что лежат в земле, а страшные, загадочные существа, которые вылупились из этих оболочек, как бабочка из кокона, и роятся где-то наизнанке нашего мира. Но эти живые сгустки теней тоже порождают из себя кого-то, еще более загадочного и страшного, чем они сами. Поэтому и откладывают свои личинки в нас, людей. Ведь есть же какие-то осы, которые откладывают личинки в гусениц. Только из тех осиных личинок получаются все те же осы. А тут возникает что-то новое, необычайное. Что-то высшее, для которого мертвецы пройденный этап, а люди так и вообще давно отработанный материал, пригодный лишь служить чем-то вроде маточного раствора, питательной среды. Эти мысли показались Эдику чрезвычайно важными, словно бы он наткнулся на некий научный принцип, который позволяет понять многие доселе необъяснимые вещи. Само собой, поделиться этим открытием он не мог ни с кем. Ни с друзьями, ни тем более с родителями. С этим новым знанием он погружался в одиночество, как утопленник один на один со своим камнем на шее погружается в глубину.

0: Однажды на улице он увидел девочку, младше его на пару лет, идущую в сопровождении двух женщин. В платьице с глубоким вырезом на груди. Эдик ясно увидел в открытой верхней части ее груди огоньки, что просвечивали сквозь смуглую от загара кожу. Медленно движущиеся звезды ее внутреннего космоса. Две взрослые женщины рядом с девочкой увлеченно болтали друг с дружкой, а девочка шла механически. В ее глазах застыл ужас. Она словно бы видела впереди что-то чудовищное. Да она и впрямь видела это чудовищное, только не где-то перед собой, а внутри себя. В изумлении застыв, провожал он девочку взглядом.
1: А она неужели почувствовала взгляд, липнущий к ее спине? Оглянулась, озабоченно шаря глазами по прохожим, и когда взгляды соприкоснулись, Эрик вздрогнул.
0: Он сорвался с места, поспешил за девочкой. Та отвернулась и больше не оборачивалась, но Эдику показалось, что с его приближением ее спина все сильнее напрягается. Сам же он, пока сокращалось расстояние между ними, чувствовал нарастающий страх, от которого дыбились волоски на его руках. Наконец это чувство стало невыносимым. Кожа покрылась липкой испариной. Ослабевшие ноги грозили вот-вот подкоситься, и Эдик остановился. Прекратил преследование.
2: Он понял, что невестам мертвых лучше не встречаться друг с другом. Их близость не угасит ужас, который каждый носит в себе, а лишь сильнее разожжет.
1: «Сколько еще таких, как я, — думал Эдик, — одиноких, затравленных страшной тайной, навалившейся почти невыносимой тяжестью? Сколько нас, не способных ни с кем поделиться своим страхом? Ты как поделишься? Никто ведь не поймет и не поверит!»
2: Отныне он всегда, даже в самой шумной и многолюдной компании, чувствовал пронзительную тоску одиночества.
1: «Если б знать хотя бы, что ты можешь открыться кому-то подобному тебе, нанизанному вместе с тобой на вертел общей тайны, то уже не таким потерянным чувствовал бы себя среди обычных людей. Но если с обычными людьми можно было общаться, пусть и не на всякую тему, то к себе подобным невозможно было даже приблизиться из-за парализующего страха, который отталкивал невест мертвых друг от друга, принуждая каждую забиться в свою щель и не высовывать оттуда носа. Что ж это за проклятая штука, смерть, если приобщение к ней так разделяет и разъединяет?
2: Эдик заметил, что один из его подкожных огоньков сделался больше других, начал мерцать и даже изменил свой оттенок на красноватый. Вместе с тем в груди возникло муторное предощущение, как за секунду перед приступом тошноты, только эта секунда застыла и тянулась мучительно долго, все не кончаясь, все никак не выплескиваясь в рвотном спазме.
1: «Что-то произойдет», —
2: с замиранием думал Эдик.
1: «Что-то скоро случится».
2: Он был в продовольственном магазине, когда в тревоге, внезапно охвативший его, начал всматриваться в окружающих людей, словно бы отыскивая знакомое лицо, которое заметил краем глаза и тут же упустил. Его взгляд задержался на взрослом мужчине. Возбужденный, тоже как будто кого-то высматривающий, тот нервно полосовал пространство обеспокоенным взглядом, и губы его шептали что-то беззвучное. Когда Эдик встретился с ним глазами, мужчина застыл на месте, будто окаменев, а Эдика затошнило, и он быстрее выбежал на улицу, где склонился над тротуаром, и его вырвало.
0: В магазине меж тем раздались крики, началась паника. Сквозь витрину Эдик увидел. Тот самый мужчина, поймавший его взгляд, набросился на какую-то женщину, прижал ее к полкам с продуктами и что-то делает с ней.
2: Эдик немного переместился, чтобы выбрать угол обзора получше, и, наконец, рассмотрел.
0: Мужчина зубами вгрызся женщине в горло и взахлеб пьет ее кровь.
1: Ничего сверх этого Эдик не видел, но у него возникло явственное чувство, будто он наблюдал нечто невидимое, присутствовавшее там же. Это было похоже на марево, висящее в горячем воздухе. смутная, прозрачная фигура, охватившая убийцу. Фигура, которая слегка мерещится, но попробуй только всмотрись повнимательней, и нет ничего.
2: Эдик расстегнул рубашку и бросил взгляд на свою грудь. Самого большого светлого пятна под кожей уже не было. Какое-то глубинное чувство вроде подводного течения подсказывало ему, что одна из личинок в его груди вышла наружу, сформировавшись, наконец, во что-то страшное и невидимое. И вышла она через взгляд, использовав подходящего человека вместо двери. Эдик всего лишь встретился глазами с нервным мужчиной, а тот стал дверью для неведомой твари, которая вырвалась в мир через него.
1: Когда пришло понимание, внезапное, словно бы вложенное в голову в готовом виде, Эдик тут же побежал прочь, чтобы как можно дальше оказаться от места кошмарного происшествия. Ему не хотелось видеть, что будет делать тот безумец, одержимый непонятно чем. Больше всего Эдик боялся вновь встретиться взглядом с тем человеком.
2: Потом, придя в себя и успокоившись, Эдик начал думать. В фильмах ужасов показывают, что зараза живой смерти распространяется через укусы, и поэтому люди, чтобы не стать ходячими трупами, должны опасаться, как бы их не укусили мертвецы. Позволил себя укусить, и все, пропал.
1: Но что было бы, если б зараза распространялась через взгляд? Глянул в мертвые зрачки, пересекся взглядом, и началось. Трупные пятна уже покрыли тебя, и черви проползают сквозь твое сердце.
2: Такой способ размножения мертвецов был бы куда эффективнее укусов.
1: Озорнов через взгляд передал Эдику личинки мертвых, и Эдик через взгляд передал что-то тому человеку в магазине. Что-то жуткое, выросшее из личинки. Невидимое, живущее по каким-то иным законам, нежели обычные существа. «Сначала оно двигалось внутри меня в виде светового пятна», — размышлял Эдик. «Потом выросло, приготовилось к выходу. Но почему же не вышло наружу просто так? Почему перешло по взгляду, как по туннелю в другого человека, и тогда уже вырвалось в мир? Каким законам подчиняются эти существа? Да и что они вообще такое?»
2: В тот же день вечером Эдик прочел в интернете горячие новости о том, как маньяк-убийца в продовольственном магазине загрыз насмерть двух женщин и тяжело ранил подростка. Назвали и фамилию маньяка, сообщили, что прежде он привлекался за что-то к суду и лечился от какой-то психической болезни. Эдик из этого понял одно. То, что вызревает в нем, ждет своего часа у него под кожей и не просто выходит через взгляд, а ищет себе подходящего человека, который мог бы послужить дверью.
1: Эдик ведь много с кем пересекался взглядами, но заглянув именно в те глаза, почувствовал приступ тошноты. Во всем этом была какая-то система, какие-то свои законы, действия которых Эдик уже начал чуть-чуть постигать. Может быть, даже сами личинки мертвых, обитающие в нем, как-то прикасались к его разуму и приоткрывали для него свои тайны.
2: Эдик вдруг поймал себя на том, что охвачен нездоровым возбуждением, каким-то злым азартом, словно бы он уже не просто жертва неведомых сил, а их сторонник и соучастник. От этой мысли на душе стало так мерзко, что захотелось побыстрее смыть с себя всю мерзость, всю грязь, всю эту трупную гниль, которая, казалось, облепила его с ног до головы. Да только как очистишься от грязи, которую не видишь?
0: Отца вызвали в полицию. Когда вернулся, рассказал, что писатель Озорнов найден убитым в своей квартире. Зверски убитым. Перед смертью ему выкололи глаза, затем вогнали в лоб над переносицей какой-то острый металлический предмет, возможно, тот самый, которым выкалывали глаза.
3: «Спрашивали, где я был вечером в день убийства. Подозревали меня», — рассказывал отец.
0: «Хорошо, что у меня железное алиби».
2: В тот вечер, когда был убит Озорнов, родители Эдика вместе со своими друзьями ходили на джазовый концерт в бывшем Доме культуры моряков. Там местный джаз-бенд Сергея Корнеева выступал вместе с каким-то приезжим американским саксофонистом. Американские и европейские джазисты, не первосортные, конечно, часто приезжали по приглашению Корнеева, чтобы отыграть концерт с его ансамблем. Супруги Голобоковы, завсегдатые таких джазовых концертов, были подписаны на СМС-рассылку с рекламой от организаторов, лично знали Корнеева и его друзей-музыкантов, приводили на их концерты своих знакомых. Эдик, услышав про убийство писателя, взволновался, но виду старался не подавать. Тревога наполнила его сердце. На четвертый день после этого известия он проснулся под утро еще в темноте, слегка разбавленный сумеречным полусветом, и увидел, что сразу несколько светлых пятен у него под кожей выросли в размерах. И двигались эти пятна быстрее остальных. Днем Эдик старался никому в глаза не смотреть, ходил в солнечных очках, уставившись в землю, и веки под очками держал полуприкрытыми. Даже вечером, когда солнце скрылось и воздух начал темнеть, он все продолжал ходить в очках. Поэтому и не заметил человека, подошедшего к нему на почти безлюдной улице. Незнакомец ткнул под ребро острием ножа и процедил у Эдика над ухом.
4: «Будешь дергаться, прирежу. Идем со мной тихо и послушно, иначе ты труп. Понял?»
2: «Если понял, головой кивнул». Эдик сделал судорожный кивок. Мужчина больно обхватил его руку выше локтя своими сильными пальцами, цепкими и твердыми. Повел Эдика какими-то улочками, потом впихнул в автомобиль, припаркованный во дворе многоэтажки, сел за руль и повез. Повез Эдика на западную окраину города, где частные домишки терялись среди растительности, которая чем дальше, тем все больше превращалась в настоящий лес, подступавший к городу с запада. Потом Эдик сидел в сарае, привязанный к стулу под тусклой электрической лампочкой. На лицо ему садился назойливый комар, а мужчина, сидя перед ним на табурете, говорил.
4: «Писатель этот сдал мне перед смертью тебя и еще кое-кого. Чертовы детки! Думал, я его в живых оставлю, если все расскажет. Нет, сука, таких оставлять нельзя. Он тебе хоть объяснил, во что тебя втянул, во что ты влип, а?»
2: «Ну...» — замялся Эдик.
4: «Что он тебе говорил? Невеста мертвых, да? Личинки? А что из тех личинок выходит, рассказал?»
2: «Нет, не рассказал», — пробормотал Эдик.
4: «А сам-то ты понял что-нибудь?»
2: Голос незнакомца, казалось, потеплел. Что-то человеческое, сочувственное послышалось в нем.
5: «Я не очень понял», — отвечал Эдик. «Ну, я подумал, это новое что-то происходит из мертвых. Эволюция. Ну, из живых мертвые, а из мертвых новые. Не знаю что. Что-то необычное».
4: «Так ты не знаешь, что это?» — уточнил незнакомец.
2: То был крепкий и коренастый мужчина лет за 40, одетый в темные брюки и блеклую рубашку с короткими рукавами. Невзрачный, коротко стриженный, не запоминающийся, с невыразительными чертами лица, но с колючим пронзительным взглядом, в котором плясали обжигающие огоньки. Этот человек, чувствовал Эдик, не был безумцем, зато был опасен. Опасен чрезвычайно.
4: «Я тебе расскажу», — продолжал он. «Ты должен знать. Говоришь, эволюция. Можно и так сказать. Мертвые перерождаются, но не все.
2: Те, кто способны к загробному перерождению, становятся ангелами. Но это очень тяжело, для этого слишком много сил нужно.
4: И эти силы они заимствуют из человеческого ужаса и крови. Они находят людей, способных проливать кровь и сеять ужас вокруг себя. Сами-то мертвецы поначалу бессильны, не могут никому причинить физического вреда, но зато могут расшатывать психику. Не у каждого, лишь у того, чей разум уже расшатан. Таких они сводят с ума и подчиняют себе.
2: Подчиненный человек начинает убивать для них, а они получают силу от пролитых крови и ужаса. Ужас в душе — это все равно, что кровь в теле. Когда охватывает ужас, это значит, что в тебе рана, невидимая рана, и оттуда хлещет поток, темный, как венозная кровь. Не зря ведь кровь всегда связана со страхом и ужасом.
1: Когда мертвый перерождается в ангела, он слаб, он бессилен, и ему нужна пища. А когда досыта напьется чужого ужаса, то получает власть над людьми. Тогда они бесплотные и потусторонние начинают влиять уже не только на психику, но и на материю. В конце концов, они становятся способны делать с нашей плотью все, что угодно. Перенести человека мгновенно на большое расстояние, сделать его устойчивым к холоду или к огню, трансформировать его тело, превратить в другого человека, в зверя или во что-то вообще кошмарное. Но это только с особо избранными людьми такое могут вытворять, с теми, кто подчинился им до конца. И чем больше этих тварей над нами, тем все ближе наш конец. Потому что мы будем сходить с ума, звереть, убивать и мучить друг друга. И все для того, чтобы разливалась кровь, разливался ужас, и была пища у этих тварей, а значит и власть над нами. Они постепенно загоняют нас в тупик, из которого уже не будет никакого выхода. Их становится все больше, скоро у нас совсем не останется шансов. Те, кто выживут под их властью, превратятся в чудовищ, нормальных людей не останется. Такие, как этот писатель, Озорнов, заключили с ними договор. Они выискивают детей, способных стать гнездами для этих тварей, вынашивать их в себе. На таких, как ты, эта нечисть учится контролировать людей, управлять разумом, подчинять себе людскую волю. А потом находит, как сказать, надломленных, понимаешь? Есть надломленные люди, с трещиной внутри, которых легко доломать и полностью подчинить своей воле. Сидя в тебе, они всматриваются твоими глазами в окружающих, выискивают. Поэтому таких, как ты, оставлять нельзя.
5: «Нельзя оставлять?» —
1: спросил Эдик. Страх бежал по его коже муравьиными потоками.
4: «Тебе надо было убить себя», — мрачно произнес незнакомец. «Только так ты мог бы это остановить. Есть и другой способ, но это еще хуже смерти. Самоубийство проще. А другой способ — это запечатать себя. Провести специальный ритуал и выколоть себе глаза. Тогда личинки этих тварей не смогут выйти из тебя никуда и начнут пожирать тебя изнутри. Не тело пожирать, нет. Будут пожирать психику, разум, память, волю, подсознание. Это будет ад на земле. Знаю одного, который сам так и сделал. Совесть ему не позволяла совершить самоубийство. А других вариантов просто нет. Но люди-то за жизнь цепляются, за благополучие, поврожденные подлости своей. Каждому хочется, чтобы не он мучился, а другой кто-нибудь. Не он подыхал, а посторонний. Вот и носят невесты мертвых в себе отраву и отравляют других вместо того, чтобы погибнуть самому, но только бы остановить этих тварей.
5: «Вы убьете меня?» —
1: с трудом спросил Эдик. Он задыхался, и слова едва выходили наружу. Незнакомец покачал головой.
4: «Ты уж прости, пацан, на тебя поздно убивать. Это раньше надо было делать. Теперь бесполезно. Личинки выросли настолько, что твоя смерть их уже не остановит. Они быстро найдут себе других носителей. Поэтому я запечатаю тебя и отпущу. Они начнут пожирать тебя изнутри. Ты останешься жить, но сойдешь с ума. Они будут годами, десятилетиями все жрать и жрать твою душу. Так она и станет для них ловушкой. Они сроднятся с ней. Пустят корни, сплетутся намертво с твоим «я». И когда ты, наконец, умрешь, они уже не смогут покинуть тебя и перейти в кого-то другого. Ты умрешь, а они продолжат жрать тебя после смерти. Твоя душа пойдет на дно, в самую глубокую тьму, и они вместе с ней. Так ты уведешь их подальше от поверхности, от нашего мира, вглубь бездны. Канешь, будто камень. Это единственный выход. Просто все уже слишком далеко зашло. Если бы я нашел тебя раньше, хотя бы месяца полтора назад, в июле,
1: Эдик расплакался. Он просил, умолял этого страшного человека не делать ему больно, не мучить его, пожалеть и отпустить, ведь он всего лишь мальчик, маленький, перепуганный, совсем еще ребенок, который ни в чем не виноват и никому ничего плохого не сделал.
2: Но страшный человек подошел к нему, взял его левой рукой за подбородок, схватил крепкими, будто из дерева, пальцами. В правой его руке был четырехгранный инструмент из черного металла, острый на конце. То ли слишком длинный кованый гвоздь, то ли какая-то короткая пика. Этой пикой он чертил в воздухе над головой Эдика сложные фигуры и бормотал непонятные слова, от которых расползалась морозная жуть. Лицо его побледнело. Глаза провалились во враги теней под надбровными дугами. Зрачки расширились, оскалились неровные зубы, безобразно кривился рот. И точным движением отяжелевшей руки, превратившейся в беспощадный механизм, он быстро вонзил острие в один глаз Эдику, потом тут же в другой. Эдик заорал от боли и, проваливаясь в черноту, смешанную с кровью, услышал над собой исступленный крик незнакомца.
6: «Я запечатываю тебя!»
2: А из черноты, в которой он утопал, смотрели на Эдика хищные глаза внутренних звезд, и голодный их блеск отзывался в его душе беспредельным ужасом.

Следующий рассказ Рубена Дарио, а точнее его переложение греческой сказки, называется «Глухой сатир». Жил невдалеке от Олимпа сатир. Издавна царствовал он в этих лесах. Боги повелели ему: «Наслаждайся, живи весело и праздно, леса твои. Играй на флейте сколько душе угодно, гоняйся за нимфами». И сатир наслаждался жизнью. Однажды, когда рука Аполлона, бога Муз, касалась струн лиры, нашему сатиру случилось покинуть свои владения. Он взобрался на священную гору и осмелился потревожить златокудрого бога. И Аполлон покарал его. С тех пор сатир глух, как пень. Напрасно щебечут в лесах птицы, напрасно воркуют голуби, сатир не слышит. Над всклокоченной головой, венчанной виноградными лозами, рассыпает трели Филомела, и завороженные замирают ручьи, и заливаются румянцем белые лепестки, но сатир и ухом не ведет. Только когда мелькнет за ветвями крутой изгиб бедра, обласканного рыжим солнцем, лес оглашает дикий хохот. Одним прыжком ликующий и распаленный сатир настигает нимфу. Все покорно ему. Лесные звери почитают его как властелина. Ему на радости развлечения и выступления пляшут вакханки. Их песни вторят фавны юные, как красавцы Эфебы, склонившиеся перед ним с почтительной ухмылкой. И хотя ни один звук не касается его слуха, даже тимпана сатир не слышит, он наслаждается на свой лад. Так и живет бородатый лесной царь с козлиными копытами. Есть у него свои причуды. Осла и жаворонка назначил он главными советниками, но сатир оглох, и жаворонок утратил влияние. А прежде бывало, утомившись от беготни, лесной царь брался за флейту, и жаворонок вторил его песни. Теперь же в лесной тиши, нетревожимый с некоторых пор олимпийским громом, ему милее мирное длинноухое животное, прекрасное к тому же средство передвижения. А жаворонок, едва займется заря, по-прежнему рвется из рук, пролагая песни и дорогу настающему дню. Осла манят травы, а жаворонок устремляется к вершинам. Испив росы с листа, приветно встречает он первый проблеск зари, песней пробуждает дубы. «Стряхните сон, старцы! Любимец утренней звезды, счастливец, удостоенный ласки солнца, малая птаха, обретшая приют в бескрайней лазури». И осел, мыслитель, по свидетельству народной мудрости, хотя они и с Кантом еще не были знакомы в те времена, впечатленный солидным видом, с которым осел, потряхивая ушами, глодал побеги, сатир преисполнился почтения. А ведь слава об осле тогда еще не гремела. Он жевал, не подозревая о том, какую хвалу воздадут ему Даниэль Гейнсиус на латыни, Пассера, Бюфон и сам великий Гюго по-французски, Посада и Вальдермазом по-испански. Когда беднягу одолевали мухи, он отгонял их хвостом и временами взбрыкивал, оглашая лесные аркады диковинным криком. В лесу любили его. Когда он ложился отдохнуть, земля была черна и радушна, цветы и травы дарили ему ароматы, а большие деревья укрывали его тенью ветвей. Как-то раз Орфей, певец, удрученный людским убожеством, задумал укрыться в лесах. Он верил, что согласные звуки и живая страсть всколыхнут лес, едва он коснется струн, что деревья и скалы, услыхав его песнь, проникнутся ею. Ведь улыбка озаряла лицо Аполлона, едва Орфей касался лиры. Его песней наслаждалась Деметра, и пальмы благоухали сильнее, и прорастали зерна, а львы встряхивали гривами. Однажды гвоздика алой бабочкой слетела со стебля, а в другой раз очарованная звезда опустилась на землю и осталась на земле лилии. Так где и петь ему, если не здесь, в царстве сатира, которого он очарует пением? Где же, если не здесь, в лесу, где все веселится и пляшет, пленяет красотой и манит любовью, где вакханки и нимфы вечно девственные вечно дарят ласки? Где же, если не здесь, где вьются виноградные лозы и звенят цитры, и хмельной козлоногий царь, подобный Селену, пляшет перед фавнами? Лиры в руке, в лавровом венке, гордо подняв голову, озаренную сиянием, предстал поэт перед мохнатым дикарем-сатиром и запел, прося гостеприимства.
Он пел о Зевсе-громовержце, об Эроте и Афродите, о доблестных кентаврах и безумных вакханках. Он воспел чашу Диониса, Тирс, пронзающий нежный ветер, и Пана, властителя гор, повелителя лесов, бога Сатиры и тоже песнопевца. Он пел о небе и о земле Великой Матери. Трепет эоловой арфы, шелест листвы, гул морской раковины, чистый звук лесной свирели — все было в этой песне. Он пел о поэзии, небесном даре, усладе богов. Он воспевал шелка снегов, золотое литье кубков, птичий гомон, сияние небесных светил. И едва зазвучала песня, свет засиял ярче, вековые деревья расправили ветви, и даже роза рассыпала лепестки, а ирис склонил голову, словно в забытии. Ведь когда Орфей пел, камни начинали рыдать, львы взрыкивали в лад его песни, и бешеные вакханки смолкали, зачарованно внемля ему. А юная наяда, еще непорочная, еще не оскверненная ни единым взором, Сатира робко приблизилась к певцу и промолвила: «Я люблю тебя». Филомела, подобно анакреоновой голубке, слетела к нему на лиру. Все голоса смолкли, лишь эхо вторило песни Орфея. Природа внимала гимну. И даже сама Венера, прервав прогулку, вопросила дивным своим голосом: «Уж не Аполлон ли это?» И только глухой Сатир оставался чужд магии всеобщего лада. Он ничего не слышал. Закончив, поэт обратился к нему: «Вам понравилась песня? Если понравилось, я останусь здесь, у вас, в лесу». Сатир недоуменно воззрился на советников. Это они должны были решить. Взгляд требовал ответа. «Повелитель!» — сказал жаворонок, силясь говорить как можно громче. «Пусть певец останется с нами, ведь дар его могучий прекрасен. Песнь его возвеличила и озарила леса. Поверь мне, повелитель, я знаю, что говорю. Он одарил нас гармонией. Когда нагая встает заря, и земля пробуждается ото сна, я взмываю в небеса и с высоты рассыпаю незримые мои жемчуга, трели, и песня разливается в утренней синей, и дали ликуют. Поверь мне, Орфей — избранник богов, он пел так чудно, весь лес заворожил он песней. Орлы слетелись парить над нашими головами, сколыхнулись кадила цветущих ветвей, пчелы покинули соты, чтобы послушать песню. А я, повелитель, будь я на твоем месте, я отдал бы ему и Тирса венок из виноградных лоз. Есть власть и власть, синица в руках и журавль в небе. И песня Орфея может быть сильнее Гераклова кулака. Бог Силач одним ударом разнес бы в куски высочайшую гору, Орфей приручил бы ее песней. И ее, и немейского льва, и эриманского вепря. Одни рождаются растить в полях злаки, другие ковать железо, третьи сражаться в битвах, иные учить, славить, петь. Виночерпий подаст тебе чашу, услаждая твой вкус. Я запою гимн, и возрадуется твоя душа». Орфей сопровождал пение жаворонка игрой на лире. Из леса, завладевая миром, лилась чарующая мелодия, а Сатир уже терял терпение. «Кто этот странный человек? Почему, едва он явился, стих безумный сладострастный танец? И почему молчат советники?» Да, жаворонок пел, но ведь Сатир не слышал. И взгляд его обратился к ослу. «Что же, осел? Перед всем лесом, огромным, звенящим, под священным лазурным сводом, осел, молча, весомо, словно мудрец, разрешивший задачу, мотнул головой». И Сатир нахмурил брови, топнул копытцем и, понятия не имея, что и как, возопил, скидывая руку: «Вон!» Эхо донесло его вопль до Олимпа, благо рядом. И боги, приняв случившееся за шутку, захохотали, да так что впоследствии хохот их был поименован гомерическим. В печали покинул Орфей владение глухого Сатира и собрался было удавиться на первом попавшемся лавровом суку. Но не удавился, а женился на Евридике.

0: Сергей Палий. Карантин. Часть первая. Жизнь на планетах, обращающихся вокруг красных гигантов, как правило, быстро угасает. Она словно чувствует скорую гибель самой звезды и готовится разделить ее участь. Жизнь вообще хрупкая штука. Скажу честно, когда я узнал о предстоящей миссии на Гуште, мне стало немного не по себе. Всякое поговаривали об этой планете. Кто-то утверждал, будто на ней водятся хищные рептилии величиной с бегемота. Другие рассказывали о поселениях первых колонистов с Земли Прима. А некоторые вообще считали Гушту самой странной и загадочной планетой в открытой области галактики. Слухи, сплетни, байки, домыслы. Командование, как обычно, делилось информацией неохотно. Даже наш ротный утверждал, что знает только координаты объекта и вводные по внешним условиям. Атмосфера кислородно-азотная, пригодная для дыхания без спецсредств, сила тяжести, температура, давление, влажность в пределах допустимой нормы для планет класса «Оптима», флора и фауна изучены мало. Достоверно нам было известно, что лет 40 назад Гушту пытались колонизировать как перспективный мир. Вторая планета в системе остывающего гиганта класса М3, расположенного в 14 парсеках от перевалочной базы на Сириусе Б. Идеальные условия. Щедрые залежи ториевых руд и артита, отсутствие разумной жизни. В общем, лакомый кусочек для корпораций и переработчиков. На Гушту высадился универсальный челнок «Эксплорер» с группой ученых и вояк. Они разбили первичную базу в районе экваториальных гор и принялись заниматься своим делом – разнюхивать, что к чему. Через 7 суток разведчики должны были отправить на Сириус бот с данными начальных исследований, но на перевалочной базе так ничего и не дождались. Прошел месяц – никаких вестей. Решено было послать спасательную экспедицию. Она тоже канула в неизвестность. В Министерстве по делам дальней экспансии больше не хотели финансировать дорогостоящие проекты по освоению Гушты, ведь денежки уплывали в никуда. Программу прикрыли, так и не узнав, что произошло с первыми двумя экспедициями. Родственникам пропавших без вести выплатили денежную компенсацию. С тех пор и стали постепенно растекаться слухи о всяческих аномалиях в окрестностях Красного Гиганта, и пилоты-фрахтовщики передавали друг другу дурацкие побасенки об инопланетянах и прочую несусветную чепуху. Несколько десятков смельчаков-старателей отправлялись к Гуште на небольших тральщиках с минимумом экипажа, чтобы поживиться халявными рудными богатствами, но вернулись лишь двое. Оба были с явными признаками умственного расстройства и, словно заводные, толдычили о каком-то божественном проявлении.
1: «Мерисце, ты чё глаза такие умные сделал?» — обратился ко мне командир нашего взвода, сержант Паводников. «Бабу свою вспоминаешь?»
2: «Нет у меня бабы». Паводников осклабился во всю веснушчатую харю.
1: «Конечно, кто ж дурня с такой фамилией мужья возьмет?»
2: Я сплюнул на пол и отвернулся, насколько позволяли фиксирующие кронштейны. «Ну да, странная у меня фамилия для русского. Мерисце. Виталий Мерисце».
0: По всему десантному боту прошла вибрация, затем его основательно тряхнуло.
1: «Отклепались», —
2: прокомментировал Лёшка, молодой боец, сидевший слева от меня.
3: «Жрать охота», — сказал Давид Лопатиков. «С самого эль-перехода голодом морят гады. Крейсер 3 с лишним часа на орбите уже болтается, а харчей так и не дали».
1: «Сядем, хозовики вручат тебе сухпай», —
2: отрезал Паводников, вцепляясь в прочные трубы кронштейна.
1: «Ядрить! Ненавижу тошниловку!»
2: Я смотрел прямо перед собой, не фокусируя взгляд на бледнеющие рожи Лопатикова. Уже давно для себя определил. При посадке лучше не закрывать глаза, но и не сосредотачиваться на чем-то конкретном. Иначе может наизнанку вывернуть.
1: «Свиньи!»
2: Сквозь болтанку проворчал черноусый Ренат Камалев.
1: «На скафах экономят! От плотной сейчас войдем! Трещинка какая-нибудь в обшивке обнаружится и пиндет заживо скорим за полсекунды! Заткнись ты, пектура неотесанная!» — злобно гаркнул Паводников. «Будет трещинка, тебе никакой скафандр не поможет!»
2: Гул за стенкой усиливался. Желудок подскочил к глотке. Бот начал резко снижаться, пробивая вольфрамокерамитовым брюхом атмосферу. Пилотам хорошо, у них амортизация в креслах, ого-го. А нашего брата-штурмовика загоняют в десантный отсек на пластиковые скамейки и закрепляют жесткими кронштейнами. Вот и весь сервис.
1: Ох, ёп!
2: Сержанта Паводникова вырвало прямо на собственный камуфляж.
1: Гушь-то, мать ее, хруш-то! Какого черта им здесь надо?
3: «А что тебе ротный сказал?»
2: — спросил я, стараясь не прикусить язык от тряски.
3: «Цель — захватить первичную экваториальную базу и укрепиться на ее территории до прибытия ботаников!»
2: — отплевываясь, ответил сержант.
3: «Они там что-то изучить хотят!»
0: «Странно!» — хмыкнул Лешка.
3: 40 лет не совались, а теперь приспичило!»
2: Корабль мотнуло так, что весь взвод клацнул зубами. Кто-то застонал и матюгнулся, приложившись затылком о борт.
3: «Я слышал, что спецы из Роскомсчета недавно разведбот сюда отправляли!» — крикнул Ренат. «Он с орбиты снимков наделал, и что-то там заинтересовало наших военных ксенохренологов!»
2: «Ладно, хорош лясы точить!» — скомандовал Паводников, борясь с очередным рвотным позывом.
1: «Сядем! Разберемся!»

0: Деревня обнаружилась в 7 километрах от места посадки. Скрытая огромными скальными карнизами, она была незаметна с орбиты, поэтому на снимках зонда Роскомсчета, конечно же, отсутствовала и стала для всей нашей штурмовой группы полной неожиданностью. Пока инженеры и интенданты разбивали лагерь, наш взвод по приказу ротного отправился в разведку к поселению. Это действительно было целое поселение. Уже за несколько километров виднелся дымок, стелящийся вдоль единственной улицы, по обе стороны которой ютились дома. От небольших хлипких хижин до крепких двухэтажных коттеджей. Чуть поодаль, возле излучины небольшой речки, молотила лопастями водяная мельница. Там и тут горели фонари на столбах, разгоняя розовый вечерний полумрак. Исполинское багряное солнце, словно гора, нависло над планетой, отдавая ей последние крохи тепла перед непродолжительной ночью. Сутки на Гуште длились всего 15 часов. Что удивительно, люди совершенно не скрывали своего присутствия. А ведь никто на Сириусе не предполагал, что здесь обосновалась целая община.
1: «Вот тяна!»
0: — в который раз покачал головой Давид Лопатиков.
1: «Не ждали, не гадали!»
2: «Ты в оба давай гляди!» — посоветовал Паводников, поправляя ремень штурмовой винтовки.
1: «Еще неизвестно, что это за хуторок такой!»
2: «Если наличествует разумная жизнь, значит, есть бабы!» — философски изрек Лешка.
0: Давид усмехнулся.
1: «Я тебе дам бабы!»
0: Сержант театрально нахмурился.
1: «Сначала обстановку разнюхать надо!»
0: Взвод обогнул гигантскую отшлифованную ветрами глыбу и резво потрусил под горку. Мне пришлось прибавить шагу, чтобы не отставать. Растительность на Гуште была скудная. Вокруг виднелись только редкие рощицы светло-фиолетовых деревьев, кажущихся черными в алом свете огромного солнца. По форме они напоминали земные кипарисы. Суховатую глинистую почву покрывал ковер из жухлой бледно-голубой травки с малюсенькими стебельками, больше похожей на мох. Текущая по долине речка с кристально-прозрачной водой смотрелась на фоне этой бедности как-то негармонично, словно свежий штрих на выцветшем полотне старой картины.
1: «Комаров-мошек нет, это хорошо», —
0: оглядывая причудливый кустарник с игольчатыми листьями, сказал Ренат.
1: «А то меня однажды на земле Квинта куснула какая-то летающая тварь, неделю в медблоке валялся под капельницей. И никакие прививки от инопланетной фауны не помогли».
0: «Да, здесь вообще как-то тихо», — согласился я. «Обратили внимание, что живности не видать?»
1: «А, мертвая земля!»
0: «Интересно, что эти аборигены жрут?»
1: «Какие нафиг аборигены? Не видишь, что ли, наши? Или колонисты, или старатели обосновались, а может, бандюганы от ментов скрываются?»
0: Возле крайних деревенских домиков Паводников сделал знак рукой, и взвод остановился.

0: заставляя то и дело скашивать на него глаза. Эти сотни тонн камня будто бы давили на макушку своей безжизненной массой. На улице никого не было видно. Неподалеку слышались всплески от лопастей водяной мельницы и скрип ее передаточных механизмов.
1: «Чего они здесь мелят-то?»
0: — шепотом удивился Давид, включая подствольный фонарик.
1: «Эту сиреневую труху, что на полях растет?»
0: «Да кто их знает?» «Я не договорил». Девчонка возникла перед нами так неожиданно, что я чуть было не пальнул в нее в упор. Паводников глухо выматерился. Надо заметить, что мы сами испугались гораздо сильнее, чем местные. Лет 7, русоволосая, худущая, в потертом техническом комбезе с выцветшей нашивкой российского космофлота на воротнике. Чтобы одежка пришлась в пору, девчонке пришлось круто закатать штанины и обрезать рукава по локоть. Полминуты она с любопытством разглядывала нас, щурясь от света фонариков и покручивая на указательном пальчике четки. Мы молча ждали, выставив вперед стволы. Я вдруг представил, как должно быть нелепо выглядит эта картина со стороны. Трое здоровенных штурмовиков держат на прицеле беззащитного ребенка. Опустил РК-7 стволом вниз, поставил винтовку на предохранитель.
2: «Здравствуйте», —
0: произнесла наконец девчонка, не переставая перебирать четки.
2: «Староста живет в конце улицы, в большом доме с железным петушком на крыше».
0: «Спасибо», — тупо сказал Паводников, тоже опуская оружие.
2: «Пожалуйста», —
0: ответила девчонка и пошла прочь. «Эй!» — окрикнул ее Давид. Она остановилась и обернулась.
1: «Ты...» —
0: он на миг запнулся.
1: «Ты здесь давно живешь?»
2: «Как родилась, так и живу»,
0: — пожала плечами девчонка.
2: «Я видела, как ваши корабли садились. Там, за червячной грядой. Вы идите к старости, идите, идите. Дядя Клеменс вам все объяснит».
0: Мы переглянулись. «Спасибо тебе», — повторил Паводников.
2: «Пожалуйста».
0: Она скрипнула калиткой и исчезла во дворике. Сумрак стремительно опускался на экваториальные горы Гушты. Редкие облачка на небе меняли цвет с розового на пунцовый.
1: «Я чуть дураком не стал, когда она... когда увидел ее», — признался Давид, вытирая пот со лба.
0: «Интересно, откуда она знает, что мы прилетели на космических кораблях, если все время здесь безвылазно жила?» Я задумчиво почесал подбородок, соображая. Что-то очень странное сквозило во всей этой деревушке, что-то аномальное. Вообще само ее существование было каким-то неправильным. «Чем гадать? Пошли к этому пресловутому старости. Дядя Клеменс. Ну и имечко», — хмуро сказал Паводников. После чего озвучил мои сумбурные мысли. «Что-то во всем этом не так. Никак не могу уловить, что именно». Мы двинулись по направлению, указанному девчонкой. Сержант вызвал по коммуникатору базу и вполголоса принялся докладывать обстановку заму ротного. Диск звезды-гиганта скрылся за хребтом. Темнело все быстрее. Дверь оказалась не заперта. Мы вошли в палисадник и с удивлением обнаружили по обе стороны от каменной дорожки ровненькие грядки, засеянные какой-то явно сельскохозяйственной культурой. Увесистые плоды поблескивали маслянистыми боками в тусклом свете электрического фонаря.
1: «Может, мельница на реке вовсе не мельница?» — предположил Давид.
0: «А что?» — изумился я.
1: «Небольшой генератор. Электричество же есть».
0: «Тебе не пофигу?» — раздраженно бросил сержант. «Пошли в дом». Мы постучали, и почти сразу изнутри донесся звук шагов. На пороге возник пожилой мужик в оттянутых на коленях трениках и шерстяной безрукавке. Он хмуро оглядел нас из-под лобья, задержал взгляд на краткоствольных аркашках и слегка отступил в сторону, давая войти в прихожую.
1: «Если бы у меня в мозгу колом не торчала мысль, что наша штурмовая группа находится на другой планете за десятки парсеков от Земли Прима, то можно было подумать, будто мы, припозднившиеся туристы, зашли купить литр-другой самогона к местному плотнику где-нибудь в рязанской глухомане».
0: «Староста?» — поинтересовался Паводников, оглядывая стены, отделанные термопластиковыми панелями.
1: Такие обычно использовались для шумоизоляции и утепления в

0: внутренних помещений на военных шаттлах. «Русские, значит?» Не ответив, кивнул мужик, как бы соглашаясь сам с собой. «В комнату проходите. Есть будете?»
1: «Нет», — быстро сказал Поводников. «У нас к вам несколько вопросов».
0: «Ну еще бы», — усмехнулся хозяин. «Было бы чудно, если бы вы просто на чаек заглянули за дюжину парсов от Сириуса».
1: Мы расположились в просторной зале, практически лишенной мебели и декоративного убранства. Несколько малоудобных раскладных стульев из арсенала комплекса первичного поселения, который был на всех кораблях дальней экспансии, масляный обогреватель, тщательно вымытые чашки и тарелки, да несколько десятков уже виденных нами плодов, сушащихся на большом металлическом кожухе с трафаретной надписью «Агат-19. Россия».
2: «Ого», — подумал я. «Да это же с борта первых колонистов».
1: «Интересно».
0: «Клеменс?» — спросил Паводников. «Так меня зовут», — согласился мужик. «Я староста у поселенцев. Здесь остаются все, кто хочет, никого не выгоняем. Я член экспедиции «Агат-19». Наш челнок «Эксплорер» приземлился на Гуште 41 год назад. Вы, наверное, слышали о пропавших ученых, которые должны были сделать первые шаги к освоению этой планеты. Мы их сделали. Только не нужно было сюда соваться. Ясно вам?»
2: «Почему?»
1: — тут же уточнил Паводников.
0: «Брашку хотите?» — предложил староста, игнорируя вопрос. Лицо у него было грубое, будто с плеча вырубленное старостью. Глубокие, но немногочисленные морщины не сходили от крыльев носа и кончиков губ. Когда он вдыхал, они слегка расходились в стороны. Из-за этого складывалось ощущение, что Клеменс то и дело наполняется внутренней яростью. Весь облик создавал отталкивающее впечатление, не располагал к разговору.
1: «Нет, мы при исполнении не пьем», — соврал сержант.
0: «Скажи-ка, дружище, мы девчонку встретили местную сейчас. Откуда она знает про космические корабли, если родилась и выросла здесь? Не верю, что из твоих поучительных мемуаров».
3: «Вы, надо полагать, думаете, будто первыми приперлись сюда, чтобы добраться до объекта?»
1: Староста неприятно осклабился.
2: «Был кто-то до нас?»
1: — подозрительно прищурился Паводников.
3: «За последний год вы пятая военная экспедиция. Всем захотелось вдруг Стеллу пощупать. Американцы были, индусы, китайцы».
2: «Врешь! Если бы здесь побывали другие, остались бы корабли».
3: «Мы разбираем их на свои бытовые нужды, а что не пригождается, в хрустальку швыряем. Так речка местная называется».
2: «А люди?» — не унимался Паводников. «Куда делись те, кто, по твоим словам, прибыл раньше нас?»
3: «Я уже упоминал. Все, кто хочет, остаются в поселении».
2: «А кто не хочет?»
3: «Прутся к Стелле, в карантин».
1: Паводников помолчал, переваривая информацию.
2: «Куда?»
1: — наконец переспросил он.
3: «В карантинную зону, в центре которой, возле руин первичной базы, находится объект», — терпеливо разъяснил Клеменс. «Стелла. Биомеханическая штуковина, 10 метров в высоту. Генерирует апериодические низкочастотные АМ-колебания. Происхождение неизвестно, предположительно, представитель местной фауны. Именно она, по всей видимости, заинтересовала ваше командование».
2: У меня давно на языке вертелся вопрос. «А почему вы до сих пор не покинули планету на прибывавших кораблях? Или хотя бы не отправили весточку, что живы-здоровы?»
3: «Живы?» —
1: как-то странно взглянув на меня, ответил Клеменс.
3: «Но здоровы ли?»
0: «То есть?»
3: «Здесь не так все просто, как вам кажется, уважаемые коллеги. Стелла — представитель ноофауны, разумной жизни».
2: «Бред!» — не сдержался я. «На Гуште нет разумной жизни!»
3: «Бред, говоришь?»
1: Клеменс встал со стула и вышел из залы. Через минуту он вернулся с небольшим радиоприемником в руке.
3: «А это тоже бред?»
1: Он нажал на сенсор питания, и из динамика донесся чистый, практически без помех голос.
2: Я вздрогнул.
0: Паводников с Давидом уставились на меня дико расширившимися глазами.
4: «Беллум интернеценум. Беллум интернеценум. Беллум интернеценум», — повторял голос вновь и вновь.
0: «Мой голос».
5: «Что здесь происходит?»
0: — выдавил через минуту Лопатиков.
3: «Много чего происходит», — вздохнул староста, выключая приемник. «Уже на протяжении 3 лет этот сигнал исходит из эпицентра карантинной зоны. От Стеллы. На одной и той же волне».
0: У меня в голове шумело. Мысли слились в бессвязный поток. В ушах отрывистым тиканьем маятника звучал собственный голос, кажущийся одновременно чужим.
3: «В карантине не все ладно со временем», — сказал Клеменс. «Там вообще происходят очень странные вещи. Стелла видит нас. Видит то, что внутри нашей души. Чувствует самые отдаленные ее закоулки, ловит скрытые желания. Вы ведь знаете, что у звезд-гигантов, как правило, не бывает планетных систем. Очень редко можно встретить жизнь на таких планетах. А уж вероятность возникновения жизни разумной просто мизерна даже в масштабах галактики.
5: Только представьте себе, каким может быть такой разум? Отвергнутый, погибающий, нечеловеческий.
0: Что значат слова, которые мы слышали?» Не обратив внимания на философствование старосты, спросил Паводников.
3: «Это латынь. Что значит? Bellum internecenum. Истребительная война».
0: Клеменс помолчал.
3: «Стелла — это одинокий, гаснущий, но чрезвычайно могучий разум, крайне обиженный на все сущее. Закомплексованный тиран, если хотите. Поэтому мы не улетаем отсюда. Такую страшную заразу нельзя выносить за пределы карантина».
0: «Псих какой-то!» — вынес вердикт Ротный, дослушав запись разговора с Клеменсом до конца. «Отрабатываем основную схему. По карте я не совсем понял, на транспортерах туда попасть можно?» «Исключено!» — ответил Паводников. «Мы глянули с возвышенности в бинокль. Скалистая местность, сплошные завалы».
3: «Значит, утром марш-бросок».
0: Ротный напыжил широкий лоб. «От деревеньки до первичной базы 50 км. За 2 суток доберемся и займем объект. Непонятно, на кой хрен вообще нас посылали. Могли бы сразу ботаников забросить».
6: «Этот старик говорил, что там небезопасно», — вставил слово Лопатиков. «Показывал здоровенный шрам на животе. Похоже на следы от осколочного ранения».
3: «Слушай, солдат, ты вроде здравомыслящий человек», — устало изрек Ротный. «Ну кто там может быть? Привидение с пулеметами, что ли?»
6: «А сигнал», — сказал я. Голос и правда был очень похож на мой. «Я тебе в саундмейке за 10 минут такую лабуду склепаю», — раздраженно отмахнулся Ротный. «Как дети, ей-богу! Придурок, слетевший из катушек, нагнал страху, они обделались! Все, отбой, завтра вставать рано!»
0: Мы вышли из штабной палатки и молча пошли к боту. Почти все уже заснули. Только инженеры до сих пор настраивали какую-то скан-аппаратуру под своим тентом, да часовые мерцали огоньками сигарет, прохаживаясь по периметру базы. Уже входя в шлюз корабля, я замер. Мне показалось, что вдалеке кто-то закричал. Протяжно и жалобно. Поднимающийся следом Давид налетел на меня.
6: «Ты чё?» — спросил он.
0: «Слышал?»
6: «Не понял?»
0: «Забудь». Сплюнув на землю, я зашел в кессон и со злостью бросил винтовку на пол. Выругался вслух.
6: «Виталь, ты в норме?»
0: «Палец отбил», — соврал я, активируя эйрлок на внутренней перегородке.
6: «Отчего же так жутко? От чужого крика, который, скорее всего, вообще померещился? Или от собственного голоса, услышанного час назад из радиоприемника? А может, от того, что Ротный сегодня ни разу не взглянул никому из нас в глаза?»

0: За короткую гуштовскую ночь мы толком не выспались. Утром на улице оказалось довольно свежо, и завтракать пришлось на борту шаттла. После горячего бульона и сытной каши хотелось поваляться, нагоняя жирок, а не совершать марш-бросок вглубь аномальной зоны. К тому же у меня не шел из головы этот дурацкий голос.
1: «Слушай, Виталик, — спросил Давид, — а ты не уточнил, на какой частоте староста поймал эту странную передачу?»
0: Я отставил кружку с чаем в сторону и взглянул на Лопатикова.
1: «Черт возьми, мне в голову не пришло! Попросить шлисвизистов посканировать эфир, может, найдут чего?»
2: «Как хочешь. Хватит жрать!»
0: Паводников был помят, небрит и зол. Ему удалось поспать не больше 3 часов.
2: «На построение по форме номер 3 через 2 минуты у штабной палатки!»
0: «Что это с ним?» — удивился Лёшка, забрасывая свою РК-шку за спину.
1: «Климакс!»
0: — шепотом произнес Ренат. Мы заржали.
2: «Комарев!»
0: — рявкнул сержант, резко оборачиваясь.
2: «Я!»
0: — Ренат вытянулся.
2: «Когда вернемся с операции, сутки, губы, вопросы есть?» «Никак нет!» «Крюем!»
0: Паводников потер веснушчатую физу ладонями.
2: «Я тебе дам, Климакс, скоморох херов!»
0: Возле штабной собрались 2 взвода, наши и еще 1 штурмовой. Плюс 1,5 дюжины инженеров, интендантов, сопровождения, медиков и санитаров.
2: «Местность незнакомая, ориентироваться придется только по картам, составленным из орбитальных снимков», — объявил ротный. «Поселение обойдем с южного края и двинемся строго на запад. Развалины первичной базы находятся в 50 километрах, поэтому вечером придется разбить лагерь и переночевать в горах. Первый и второй взводы получите сухпай у начпрода. Третий штурмовой остается здесь и дожидается ученых, чтобы эскортировать их».
1: «Решите обратиться!»
0: Лопатиков сделал шаг вперед.
2: «Но...» «Как действуем при обнаружении вероятного противника? Без предупреждения?»
1: «Да какого к демонам противника?»
0: Ротный прошелся взад-вперед, глядя в землю.
2: «Если уж кого-то и встретим, огонь открывать только в случае крайней необходимости или по моему приказу. Наслушались баек Салабоны. Отставить мистику! Занимаем объект, дожидаемся ботаников и летим домой трахать баб. Задача ясна?»
1: «Так точно!» —
0: дружно гаркнули 50 глоток.
2: «Все, поскакали! Резвей, мать вашу, резвее!»
0: Первый привал мы устроили возле деревушки. Из местных на нас вышли поглазеть только пара стариков и вчерашняя девчонка с четками. Некоторые бойцы принялись строить ей рожи, гагача в полный голос.
2: «Дураки!» —
0: в конце концов крикнула девчонка, чем вызвала новый приступ смеха.
3: «А ты малявка!»
0: — обидно высунув язык, ответил кто-то из 2-го взвода. Девчонка покрутила пальцем у виска и убежала прочь. Наша небольшая армия двинулась дальше. Вышагивая в ногу, солдаты тихонько переговаривались между собой. Многие вообще не понимали, зачем понадобилось отправлять 50 головорезов к какой-то заброшенной базе, словно их там поджидал по меньшей мере отряд спецназа. Через 1 километр мы вышли на небольшое скалистое плато. Практически в самой его середине был вбит столбик с табличкой. «Карантин», — коротко и ясно предупреждала надпись, сделанная белой краской.
1: «Там что, вирус какой-то?» — спросил у меня Лёшка.
0: «Хочется верить, что нет».
1: «Все равно жутковато», — парень передернул плечами. «Когда враг виден и реален, не очень страшно, а вот так, когда табличка и непонятно, что там дальше, мерзостные чувства».
0: Я вгляделся в узкий проход между 2 утесами, изгибающийся и уходящий вправо. Тишина давила. Шарканье солдатских берцев по сухой земле только подчеркивало ее. А впереди, за поворотом, словно притаился кто-то коварный, ждущий своих новых жертв.
2: «Мереса, ты чё ворон считаешь?» — злобно окрикнул меня Паводников. «Смотри! Споткнешься, хавал разобьешь!»
0: Я тряхнул головой, отгоняя вязкие мысли.
1: И правда, напридумывал себе ерунды всякой. Ну, случайно оказалась у старосты запись голоса, похожего на мой. Что ж теперь, описаться и под крылышко к маме забиться? Я все-таки солдат, а не курица.
0: Неожиданно зачесалось правое плечо. Да так, что пришлось сбросить с него винтовку и остервенело поскрести ногтями под камуфляжем.
2: «Ты чё шаг сбиваешь?» – недовольно проворчал Давид и тут же, извернувшись, заскреб у себя под лопаткой. «На себя посмотри», – усмехнулся я. «Может, здесь эпидемия чесотки, потому и карантин?» «Разговорчики в строю!» – крикнул сержант. «Тоже на губу хотите, как Камалев? Или по морде схлопотать?» Дальше мы шли молча. Там и тут вперемешку торчали нагромождения скал и заросли все тех же кипарисовых деревьев. Кое-где попадались довольно большие открытые участки, инфернально освещенные красным диском солнца. До самого вечера мы топали вперед, лишь дважды останавливаясь на привал. Когда стало смеркаться, побросали вещмешки и стали готовиться к ночевке. Хозовики раскочегарили несколько примусов и принялись готовить ужин. Тревожные ощущения и предчувствия уступили место усталости и приятной боли в мышцах. Ничего не происходило. Никто на нас не нападал, не пытался убить. Вокруг просто-напросто не было ни души. Лишь мертвые горы и противная голубенькая травка под ногами. Из неудобств можно было назвать только одно – приступы чесотки, которые проявились к вечеру практически у всех.
4: «Говнюк этот ваш староста Клинцер! Как его там?»
2: – раздраженно прогундосил Лешка, чуть ли не до крови раздирая кожу на лбу.
4: «Наболтал всякой дряни про разумную жизнь, да про обыкновенную чесотку не заикнулся! Изверг!»
2: Язвы гудели невыносимо. К утру практически все бойцы в группе были испещрены кровоточащими болячками и гнойничками. У кого-то обнаружилось всего по одному небольшому нарыву, а у некоторых все тело было покрыто красными пятнами и сыпью. Медики взяли у нас анализы крови и мочи, пропустили через свою хитроумную полевую аппаратуру и лишь пожали плечами. По их заверениям, все члены группы были абсолютно здоровы.
5: «Любезнейший, вы что, издеваетесь?» С тихой яростью в голосе поинтересовался ротный командир медотделения.
6: «Я сам диву даюсь», —
2: растерянно пожал плечами тот.
6: «Все показатели в норме. У солдат даже количество антител в крови не увеличилось. Это первый, на моей памяти, случай такого вот странного отклонения в системе гуморального иммунитета».
7: «Не парь мне мозги за умной чушью!» — взорвался ротный. «Это зараза какая-то!»
6: «Сложно сказать. Местная микрофауна не изучена, нас забросили на гушту в такой спешке».
7: «Ну так вкалите бойцам какую-нибудь сыворотку, я что, должен смотреть на то, как 40 этих обезьян будут чесаться всю дорогу, словно вшивые?»
2: Командир медотделения приказал своим подчиненным приготовить раствор универсального R-антидота, который часто использовали для комплексного обеззараживания организма в чужих мирах. Гарантий это, конечно, никаких не давало, но могло хоть как-то поднять настроение у озлобленных на неожиданный недуг солдат.
4: «Нет, ты видал, как меня перекорежило?» –
2: разжевывая галету, возмутился Лешка. У паренька пол лица было покрыто бордовой коркой.
7: «Это что? Сюда гляди!»
2: Ренат расстегнул портупею и стянул штаны. На ногах, чуть выше колен, у него обнаружилось 4 язвы размером с 5-рублевую монету.
4: «А главное, сзади, на ляжках, такие же блямбы, но побольше! О! Прям-таки симметрия!»
2: Я потрогал внешнюю сторону правого бицепса, ощутив пальцем неприятный бугор на коже. Захотелось почесать, но я пересилил это желание, решив, что этим сделаю только хуже. У Давида язва проявилась под лопаткой, у Паводникова вообще вся нижняя половина тела покрылась гадостной сыпью и нарывами. После того, как всем солдатам впрыснули дозу антидота, ротный скомандовал:
7: «В походную колонну по трое! Становись! До объекта осталось всего 15 километров! Шагом! Марш!»
2: Сегодня небо затянуло тучами, поэтому громадного диска звезды не было видно. И пейзаж, окрасившись в грязно-серые тона, стал окончательно похож на земной. Только в земной природе почти нет таких мест, где не слышно щебетания птиц, шуршания мелкой живности, жужжания насекомого. И даже сам воздух кажется мертвым. Во время перехода через одно из глубоких ущелий случилась неприятная история. Один из инженеров, рослый молодой бугай, которому впору было в штурмовики идти, неожиданно уселся на каменистое дно пересохшей речки и принялся раскачиваться из стороны в сторону. Я уже не раз видел подобное. Люди часто теряют рассудок на войне. Но тут ситуация вырисовывалась совсем иная.
6: Ведь никаких боевых действий не было и в помине. Обстановка оставалась спокойной, хотя и несколько напряженной.
8: «Дружище, что с тобой?»
6: — мягко спросил один из медиков, подходя к мотающемуся туда-сюда инженеру. «Устал?»
9: Тот замер, машинально почесал нарыв на кадыке, скинул безумный взгляд и прошептал:
5: «Беллум интернеценум».
6: Я непроизвольно содрогнулся. Настолько неожиданно было снова услышать эти слова.
5: «Что теперь?» — вздохнув, подошел
8: Ротный. «Его всего лихорадит».
7: «Там что-то не так!»
6: — перебил инженер, показывая рукой в сторону нескладного клиновидного уступа. Его взор снова стал осмысленным.
8: «Ты хорошо знаешь латынь?» — спросил медик.
7: «Латынь?»
6: — парень, казалось, был искренне удивлен.
7: «Так себе! Учил кое-что в школе».
6: Командир медотделения, внимательно наблюдавший за всей сценой, отвел в сторонку Ротного и шепнул:
8: «Боец явно не в себе. Его нужно срочно назад везти, а то натворить чего-нибудь».
7: «Не военные операции, а цирк какой-то!» — насупился Ротный. «Паводников! Гневаликус, подите-ка сюда!»
6: Командиры обоих штурмовых взводов побросали недокуренные сигареты и поспешили к нему. И в это время клацнул первый выстрел.
9: Сначала мне показалось, что это просто переломилась сухая ветка под чьим-то ботинком. Но в следующую секунду я увидел, как сошедший с ума инженер заваливается на спину, с изумлением глядя в небо. Из его шеи прыскал фонтанчик ярко-алой крови.
7: «Снайпер!» — крикнул кто-то.
6: Вдалеке щелкнуло еще раз.
7: «Еще!»
6: В метре от меня взлетела земля от ударившей пули. Солдаты растерянно завертели головами, выискивая противника. Раздался целый шквал криков.
7: «К скалам! Уходите к северному краю долины! Твою мать, наповал! Борька, да бросай ты свой котелок нахер! Взводы разбиться по схеме 1-2! Инфрасканеры врубайте, олухи! На 4 часа смотри за уступом!»
6: Рядом со мной рухнул замертво еще один незнакомый солдат, схватившись за живот. Возле левой гряды скал раздался оглушительный взрыв. Кто-то подорвался на мине. Застрекотал пулемет. Я ринулся в сторону, стараясь не бежать по прямой траектории, чтобы не становиться легкой мишенью для притаившегося снайпера. Сердце бешено бухало в груди.
8: «Нас ждали! Нам устроили полноценную засаду, грамотную по всем тактическим правилам военного искусства!»
6: Пальба продолжалась. Некоторые из наших отстреливались вслепую короткими очередями. Я заметил Паводникова и Лопатикова, которые залегли за естественным бруствером возле нагромождения валунов, и бросился к ним. Грохнулся рядом, прижимая голову к земле, и наконец-то снял винтовку с предохранителя.
8: «Надо же! А ведь я просто-напросто растерялся!
7: Черт возьми, я же не зеленый курсант, у меня 7 боевых операций за плечами! Я просто обязан был действовать четче! Я штурмовик! Я всегда должен быть готов дать отпор! Здесь же, в этой сраной карантинной зоне, все пошло наперекосяк!» «Сканеры показывают 17 целей!» — донесся голос из-за каменной глыбы. «Расстояние 100 метров! Приближаются!» «По схеме 1-2! Оглохли, что ли?» — гаркнул Паводников. «Ребятки, а ну-ка, собрались, собрались! Лопатиков, со мной! Попробуем за булыжниками укрыться и подобраться к ним!»
6: Схема 1-2 означает, что работать нужно по трое. Инженер с инфрасканером и пара штурмовиков. Мы с Ренатом взяли в свою группу крепыша средних лет и заняли удобную оборонительную позицию в расщелине между скалами. Ждать долго не пришлось. Через минуту сканер засек 4 цели в опасной близости. Они двигались четко на нас, видимо, тоже запеленговали.
7: «Прикроешь!» —
6: хрипло сказал Камалев и, пригнувшись, сместился на 3 метра в сторону от меня и инженера.
9: Все произошло так быстро, как это бывает только на войне, когда напряжен каждый нерв, и восприятие окружающей действительности немного меняется.
6: Двое в камуфляжах показались из-за угла. Первый несколько раз саданул в полумрак из автомата, а второй без промедления жахнул из небольшого подствольного гранатомета. Снаряд с шипением грохнулся неподалеку от Рената и разнес бы Камалева в клочья, если бы он за миг до того не успел шлепнуться ничком на землю.
9: Шарахнуло.
6: Скалы многократно отразили звук, создав полноценное боевое крещендо. Сверху посыпалась щебенка.
2: Камалев поднялся в полный рост, фыркая от пыли. Воротничок его камуфляжа слегка дымился, защитной сферы на голове не было.
6: «Ложись, идиот!» — заорал я.
2: Но Ренат меня не слышал. Из ушей у него текла кровь, и, кажется, бедолага вообще слабо понимал, что произошло. Контузило не по-детски. Очередь из автомата прошила его ноги, буквально перерубив пополам. Из-за валуна донесся душераздирающий стон и трехэтажные проклятия. Я высунулся и прицельно отрядил атакующим щедрый свинцовый ливень с широким разбросом по фронту. Двоих отшвырнуло метров на пять, еще одного, кажется, задело. Он вскрикнул и откатился из зоны поражения.
6: «Что там?» — спросил я у инженера, оборачиваясь.
4: «Отступают вроде».
6: «Толчок!»
2: В голове на мгновение помутилось, и я оперся левой ладонью о шершавую стену расщелины, чтобы не упасть.
6: Винтовка почему-то отлетела в сторону.
2: Что-то неприятное и теплое заструилось под камуфляжем. Лишь через минуту я понял, что ранен. Пуля зацепила правую руку ниже плеча. На вылет.
6: Мы потеряли в стычке восьмерых. Еще пятеро были серьезно ранены.
2: Молодому Лешке, бабнику и балагуру из нашего взвода осколком снесло полголовы. Давиду Лопатикову пуля угодила под лопатку. Их тела лежали в сторонке рядом с остальными убитыми, накрытые большим куском брезента. Ренат сидел, привалившись к скале, и разглядывал свои простреленные ноги, перебинтованные от голени до бедра. Сквозь марлю проступили бурые пятна.
4: «Точно по болячкам попали!» — с мрачной обидой в голосе произнес он. «И не слышу ни черта! Контузило! В башке словно колокол громыхает!»
2: Я поправил правую руку, подвязанную к груди. В голове крутилась какая-то мысль, но мне все никак не удавалось ухватить ее. Мысль о некой закономерности или системе во всей этой коловерте.
6: «Значит, староста не врал», — сказал Паводников, с остервенением расчесывая ногтями язвочки. «Значит, и правда до нас сюда прилетали другие? Вы только гляньте, засаду-то устроил спецназ объединенной военной группировки Евроспейса. Уроды! Сукины дети!»
2: Я невольно покосился на истерзанные пулями трупы в серых камуфляжах, на рукавах которых можно было различить неприметные эмблемы с перекрещенными терновыми веточками.
6: «Почему они напали на нас?» —
2: задал риторический вопрос Ренат. Я снова оглядел поле боя, посмотрел на выставленных по периметру часовых, на санитаров, суетящихся возле тяжелораненого штурмовика. Вертлявая мысль о какой-то упорядоченности событий опять мелькнула в мозгу и исчезла.
6: «Вот тебе беззаботная прогулочка!»
2: — покачал головой сержант. Веснушек на его перепачканной физиономии практически не было заметно.
6: «Жалко, никого из них живым не удалось взять. Я бы ему устроил викторину, веселый скальпель».
2: К нам подошел ротный. У него было очень странное выражение лица, вроде бы такое же суровое и чуть брезгливое, как обычно, но если приглядеться, в мимике можно было уловить что-то совсем не свойственное этому черствому человеку. Вину? Разочарование? Или даже стыд? А еще ротный словно бы постарел на пяток лет.
10: «Паводников, проверь свой хронометр», — попросил он.
2: Именно попросил, а не приказал.
10: Сержант удивленно глянул на командира, пожал плечами и воззрился на часы. Нахмурился, постучал по циферблату пальцем. Констатировал.
6: «Сломался? Механика отказала? Интересно, раньше такого не случалось».
2: «Он не сломался. Здесь со временем не все в порядке».
10: Я сначала не поверил своим ушам. Чтобы ротный уверился в каких-то паранормальных штучках, да не в жизни. Взглянул на свой хронометр. Цифры на ЖК-дисплейчике продолжали меняться, отсчитывая мгновение. А вот тоненькая секундная стрелка замерла. Это было очень необычно, учитывая, что всем кварцево-электронным механизмом управлял один микрочип.
9: «Нам во что бы то ни стало, нужно добраться до первичной базы и занять оборону, чтобы ботаники могли исследовать объект», —
10: сказал Ротный, отрешенно глядя в сторону.
9: «Они прибудут на Гушту через несколько часов и под прикрытием третьего взвода отправятся сюда».
10: «Батя, ты что-то не договариваешь», — не по уставу обратился к нему Поводников.
11: «Чего ты завел волынку про нелады со временем?»
10: «Плохи дела, ребята». Ротный опустился на корточки, и мне стало видно большую ромбовидную язву на его левом виске.
9: «Командование Роскомсчета следом за нами направило не только ученых».
10: «А кого еще?» «Десантуру и полк тяжелой пехоты. При поддержке линкора «Мономах» и четырех фрегатов среднего радиуса».
4: «Нифига ж себе! На кой ляд такой парад?»
10: «К сожалению, это не парад. Сейчас в системе Сириуса Б базируется боевая эскадра Евроспейса, второй космофлот американцев, китайские десантные корабли и истребители сопровождения».
9: Мы уставились на Ротного, как на ополоумевшего. Такие силы сроду не собирались, тем более рядом друг с другом.
4: «Да что же здесь происходит?» — воскликнул Паводников, поднимаясь на ноги. «Какого черта этот долбанный объект понадобился ни с того ни с сего всем вокруг?»
10: «Есть основания полагать, что он действительно разумный», — не повышая тона, произнес Ротный. Вздохнул и добавил.
12: «Тут дело вот в чем. Неделю назад ростки подобных стел начали появляться на земле Прима».
4: «Чего?»
11: — протянул сержант, сморщившись. «Стало быть, все басни Клеменса про стелу вовсе не басни, но...
4: Но там-то откуда эта пакость взялась?»
12: «Помнишь, двое старателей вернулись с Гушты несколько лет назад?»
4: «Это те придурки, что о божественном проявлении твердили?»
12: «Именно. Только, боюсь, никакое это не божественное проявление, а наоборот. Печать самого дьявола».
10: Паводников с опаской посмотрел на Ротного.
11: «Батя, ты себя хорошо чувствуешь?»
10: Тот проигнорировал вопрос. Медленно проговорил.
12: «Видимо, шизанутые кладоискатели занесли споры этой дряни на землю. Прошел инкубационный период, и теперь вот появились всходы».
4: «Ерундистика какая-то!»
10: Сержант с силой потер пальцами покрасневшие от переутомления веки. А вдруг он резко отнял руки от лица.
11: «И ты обо всем этом знал с самого начала? Знал и не предупредил нас о возможной засаде?»
10: Мне показалось, что Ротный слегка улыбнулся.
12: «Я знал, что мне полагалось знать, сержант», — ответил он спустя несколько долгих секунд. «Ты штурмовик, и никто не заставлял тебя выбирать эту профессию. А раз выбрал, не ной, как баба при родах».
4: «Восемь пацанов полегло!»
10: Испачканное лицо Паводникова, кажется, посерело.
11: «Ты знал о засаде?»
12: «Отставить, сержант», — холодно произнес Ротный, вставая. «По имеющимся разведданным считалось, что наша группа прибудет первой и не встретит сопротивления».
4: «Да если верить словам этого старосты Клеменса, сюда уже целый год военные со всего мира шастают!»
12: «Штабисты ошиблись», — коротко ответил Ротный. «И как бы я их ни ненавидел, есть приказ занять объект и удерживать его до прибытия ученых. И наша группа должна его выполнить до того, как на орбите разразится бойня между армадами кораблей. Поднимай бойцов, нужно двигаться дальше. Будем прощупывать инфрасканерами каждый сантиметр. Но, думаю, без боя стелу не взять. Скорее всего, территория уже захвачена одной из претендующих сторон».
10: Паводников взял себя в руки и процедил.
12: «Есть двигаться дальше!»
11: «Это же безумие!» — вставил наконец я. «Она же просто-напросто путает нас! Стравливает друг с другом!»
10: Ротный впервые с начала операции взглянул мне в глаза и сказал:
9: Именно поэтому нашим ботаникам нужно как можно скорее изучить единственную взрослую особь. Иначе тысячи ее детенышей стравят людей на всей Земле.
10: Масштабы предстоящей катастрофы с трудом укладывались у меня в голове.
8: «Но почему нельзя просто уничтожить их?»
10: — тупо спросил Паводников.
8: «Шарахнуть ракетами или плазмой выжечь?»
9: «Всю землю приму, предлагаешь выжечь?»
10: Ротный невесело усмехнулся.
9: «Поздно, сержант. Это болезнь, а не вторжение. Они как микробы, понимаешь? По одному их уже не перестрелять. Если уж вынесли заразу за пределы карантина, придется искать вакцину».
10: Он замолчал.
9: И тут голос подал Ренат, не проронивший ни слова во время всего разговора.
13: «Я понял»,
10: — сказал он, осторожно трогая свои пробитые пулями ноги.
13: «Это стигматы».
10: У меня пробежал озноб по всему телу. Рана на руке стрельнула болью до самых пальцев. Мысль, то и дело убегающая от меня, наконец выкристаллизовалась в мозгу страшным узором.
9: «Какие стигматы?» — непонимающе уставился на Камалева Ротный. «Не хватало, чтобы ты мне тут еще с катушек слетел».
8: «Язвы эти пресловутые! Они показывают будущее! Вы же сами говорили, здесь не все нормально со временем, помните?»
9: «И что?»
8: «Нарывы и болячки возникают на тех местах, куда попадет пуля или осколок. Я сначала не мог понять закономерности, а потом подумал. Мы слышали голос Виталика из прошлого, предупреждавшего об истребительной войне. Предупреждавшего не только нас, но и всех остальных. Латынь хоть и мертвый, но, как известно, наиболее универсальный язык».
9: «Почему не английский, умник?»
8: «В последние полтора столетия его уже нельзя назвать международным. Тогда как латынь, наоборот, стала популярна, даже обязаловку в школе ввели. Не в этом суть. Мы слышали голос Витальки. Не могли слышать, но слышали. Это же получается цикличность. Он сейчас знает, что скажет когда-нибудь. А если предположить, что время тут может течь вспять, то это когда-нибудь будет в прошлом. Тут почти классический временной парадокс. Нечего на меня так пялиться. Я проходил такое на факультативе по экспериментальной физике, пока не вылетел из универа. Так вот, я подумал, если мы могли слышать голос из прошлого, то теоретически объект в зоне карантина способен предсказывать и будущее».
10: Ротный подрагивающим пальцем машинально почесал шероховатость на виске.
8: «Глядите!»
10: — продолжил Ренат, разглаживая свои черные усы.
8: «У меня язвы появились на ногах, и спустя несколько часов по ним пальнули из автомата». «Замолчи»,
10: — еле слышно произнес Паводников. Камалев не услышал. Последствия контузии быстро не проходят.
8: «Лёшке полбашки снесло, именно там были его нарывы. Давиду Лопатикову пуля угодила под лопатку, он все утро спину чесал. Мересса вон бицепс зацепила». «Заткнись!»
10: — громко сказал сержант, задрав тельник и глядя на свои бока и живот, усыпанные язвами. Ренат осекся и посмотрел на взводного. До него постепенно начало доходить, каких глупостей он только что наговорил.
8: «Ребят, простите меня, дурака!»
10: Мы все смотрели на Камалева со смесью испуга, ярости и неспешно приходящего понимания в глазах.
8: «Господи, я ведь совсем не подумал!»
10: Вокруг уже начали собираться другие солдаты. Задирая рукава, закатывая штанины, расстегивая кители и разглядывая свои нарывы. С ужасом прикасаясь к ним. К стигматам войны.
14: «Разве была команда разойтись?»
10: Выдавливая слова сквозь зубы, проговорил Ротный. Жилка на его виске пульсировала. Совсем рядом с уродливой язвой неправильной формы.
9: «Но мы же не в строю», — удивленно обронил один из бойцов.
14: «А зря».
10: Ротный медленно поднял с земли свою РКшку, проверил магазин и рявкнул.
15: «Два санитара, инженеры отделения штурмовиков остаются с ранеными. Остальным слушать мой приказ. В походную колонну по трое. Становись! До объекта, долбанных 5 километров. Расчет 1-2 в авангарде и замыкающим. Через час мы обязаны захватить развалины первичной базы и занять круговую оборону. Шагом! Марш!»
10: Мы шли между мертвых скал, чеканя шаг. Сознание собственной никчемности для великих жерновов судьбы и неведомого, лишенного эмоций и чувств разума Стеллы лишь злило нас. Нужно было выстоять в этой истребительной войне против таких же, как мы, солдат. Выстоять в маленькой, бессмысленной войне, чтобы предотвратить тотальную, еще более бессмысленную. Такое часто случается у людей. Жизнь на Гуште угасала. Жизнь вообще хрупкая штуковина. А я выбивал берцами пыль из сухой почвы и думал только об одном. Когда же произнесу слова, услышанные из крохотного динамика приемника? Успею ли сказать их? Вот бы успеть. Так хочется крикнуть эти слова во всю глотку. Из прошлого в будущее, чтобы хоть как-то предупредить остальных, тех, кто обязательно пойдет следом. Но я не знаю, получится ли. Ведь у меня на теле есть и второй стигмат. Чуть-чуть левее солнечного сплетения.

Евгений Гаркушев. Выгодная работа. Часть первая. В грязи поблескивали отражения окон. Затянутое тучами небо казалось таким низким, что плюнь долетит. Но Иван даже не пытался. Лузгал семечки и сплевывал шелуху в лужу рядом с качелями. Пиво закончилось, плеер сломался, друзья как-то потускнели, потерлись жизнью, как бывшие в обращении монеты.

0: последнюю пригоршню семечек. Вечер закончился, не успев начаться. Очередной тоскливый и одинокий вечер. Ладно, друзья, так и девчонки не любят. Зачем он им нужен без денег, без работы, без машины и без квартиры? Нет, в самом деле их можно понять. До армии Иван обижался на девушек, которые его игнорировали, а сейчас только сетовал на жизнь. Ну, была бы у него сейчас девчонка. Сидела бы рядом, смотрела на грязный двор, облетевшие деревья, выщербленную стену котельной. Даже домой он ее повезти не мог бы. Дома мама, отец и брат, да мешок картошки в прихожей на зиму. Только, сдается, одного мешка им и на месяц не хватит. Идти домой и слушать нотации, а то и ругань не хотелось. Но разумной альтернативы не имелось. Иван поднялся, оттолкнул ногой пустую бутылку и увидел направлявшегося к нему крепкого мужчину. Не то чтобы он испугался, однако стал немного не по себе. Кому и зачем он мог понадобиться? А шел мужик в кожанке явно к нему, больше некуда. Судя по уверенной походке, бандит или милиционер. Последнее вероятнее. Сейчас поймает его, повесит какое-то дело и привет. Иван прикинул, успеет ли перемахнуть через низенький заборчик, скрыться в темном дворе. Но тогда, если милиционер его догонит, шансов оправдаться вообще никаких. Убегаешь, значит, виноват. Эй, парень, подожди! Похоже, мужчина издалека уловил настороженность и неуверенность Ивана, вот и позвал. В голосе угрозы не было, скорее, заинтересованность и доброжелательность, даже какая-то мягкость. «Чего?» — не слишком вежливо ответил Иван. «Дело есть».
1: «Какое?»
0: «Работа нужна?»
1: Иван насторожился.
0: «Тема известная. Предложит огород вскопать или там забор покрасить, а потом по голове и закопает на этом огороде, если псих. Или паспорт отберет, усыпит и на органы продаст».
1: Глупо взрослому парню в такие ужасы верить.
0: «Может, и глупо, только у кого еще органы донорские брать, как не у здоровых парней? Прикинуться добрым не так сложно, а спрос на здоровые почки, как говорят, не маленький».
1: «Но, скорее всего, мужик — самый настоящий бандит. Сейчас предложит постоять на стреме, пока сам ограбит магазин. А если что, сдаст ментам. Или воткнет перо в бок, чтобы не делиться и не оставлять свидетеля».
0: Иван сам удивился, сколько разных страшилок промелькнуло перед глазами за доли секунды. Одно ясно. Ждать добра от незнакомца, встреченного на заднем дворе детского сада, ночью не стоит.
1: «Что за работа?» Словно нехотя протянул Иван. Голос предательски дрогнул.
0: «Хорошая. Точнее, не то чтобы очень хорошая, но высокооплачиваемая. Не работа, просто сказка».
1: «Ага, ясно. А желающих нет?»
0: «Есть желающие. Но ты, Иван, нам подходишь».
2: «Шпион, что ли? Откуда он знает имя?»
1: Иван вздрогнул и судорожно попытался припомнить известные ему военные секреты. По всему выходило, что разведкам вражеских государств он полезным быть не может.
2: Но этот тип специально его искал, теперь точно ясно. И нашел.
1: «Чем же я вам подхожу?»
0: «У тебя есть необходимый уровень знаний и обязательность».
1: «А вы откуда знаете?»
0: «Наводили справки».
1: «Ясно».
0: На самом деле ясно ничего не было. В добрых волшебников Иван уже не верил, и в то, что он кому-то сильно нужен, тоже. А такой вот дядя, который посреди улицы предлагает работу, выглядел очень подозрительно.
1: Но верить всегда так хочется.
0: «Да что мы здесь важные дела обсуждаем? Давай в кафе зайдем», — предложил мужчина.
1: «Может, лучше здесь?»
0: «Ты знаешь, холодно. Да и в нашей компании есть правила вести переговоры в помещении».
1: «Ну, если в правилах... Ты... Только денег у меня нет».
0: «Не беспокойся».
1: «Ладно. А как вас зовут?»
0: «Павел Алексеевич».
1: «И какую фирму вы представляете?»
0: «Я все расскажу за чашкой кофе. Тебе нужно согреться, да и в ногах правды нет, так ведь говорят».
1: Иван послушно пошел за Павлом Алексеевичем, давая себе зарок не пить спиртного и внимательно следить за руками потенциального работодателя, чтобы не подсыпал чего-нибудь в кофе. Только зачем ему такие кружные пути? Мог бы и здесь бутылку пива со снотворным предложить, подальше от посторонних глаз. Неужели и правда серьезный человек?

0: Кафе сияло загадочными зелеными огнями. Друзья говорили, что тут все дорого, а внутрь Иван никогда и не заходил. Мажорское заведение, нечего деньги тратить, даже если они есть. Павел Алексеевич по-хозяйски оглядел полупустой зал, прошел к столику у окна, присел. Иван робко устроился напротив, еще раз взглянул на лицо нового знакомого. На бандита совсем не похож. Шрамов нет, нос не сломан, выбрит гладко. И загорелый. Это в конце ноября. Наверное, был где-то за границей, на юге, или в солярий ходит. Странно, странно. Неслышно подошедший официант положил перед посетителями большие кожаные папки с меню. «Ты хочешь чего-нибудь съесть?» — спросил Павел Алексеевич, когда официант отошел и не мог их услышать. «Нет, спасибо», — гордо ответил Иван, хотя в животе бурчало. Пачка семечек да бутылка пива — не слишком богатый ужин, особенно когда обед тоже был условным. Но одно дело кофе, а другое — наедаться за чужой счет. «Отлично, отлично», — непонятно зачем пробормотал мужчина, вновь подзывая официанта. «Два кофе, два апельсиновых сока и пирожных».
1: «Каких?»
0: «Да разных, на ваш выбор. Десяток». У Ивана округлились глаза. «Десяток? Зачем же столько?» Цены на пирожные он краем глаза заметил, когда проходил мимо стеклянные витрины. Каждое пирожное стоило как три бутылки приличного пива. Пирожных по такой цене Иван еще не пробовал. Сок официант принес практически сразу. Спустя минуту блюдо с пирожными. Было их не 10, а 12, но Павла Алексеевича это ничуть не смутило. Он одобрительно улыбнулся официанту и попросил еще два бутерброда с ветчиной, горячих. «Через 5 минут будут готовы. Пить что закажете?» «А вот пить мы не станем», — спокойно и веско заявил Павел Алексеевич. «У нас деловая встреча». После этого Иван и правда как-то поверил, что его новый знакомый — человек серьезный. Хотел бы он обмануть, непременно предложил бы водки или хотя бы по 50 граммов коньяку. «Итак, как ты уже понял, я представляю рекрутинговую компанию, или, говоря по-русски, агентство по найму», — заявил Павел Алексеевич, пододвигая Ивану стакан сока и пригубив свой. «Старший вербовщик уполномочен вести переговоры непосредственно от лица заказчика. Критерии отбора у нас очень жесткие. Работа простая и в чем-то даже примитивная, но она дает массу преимуществ. Трудиться придется далеко от дома, в отпуск домой уехать не удастся. Ты заработаешь весьма приличную сумму, которую сможешь забрать из банка по возвращении. Никаких вещей, которые ты получишь на месте работы, тебе привезти сюда не разрешат».
1: «Работа с заразными больными?» — спросил Иван.
0: «Или там, где высокая радиация?»
2: «Нет, почему ты так решил?»
0: «Ну, если все вещи придется там оставить».
2: «У тебя не будет личных вещей. Это одно из условий контракта. Ты будешь пользоваться служебной униформой, служебной техникой, служебной посудой. И недостатка ни в чем не ощутишь, гарантирую».
1: «Все казенное?»
2: «Как в армии. Гораздо лучше. Я еще не перечислил основных преимуществ контракта. Попробуй бутерброд. Выглядит аппетитно, не правда ли?»
0: Иван вгрызся в горячий бутерброд.
1: Ничего вкуснее он, наверное, в жизни не ел. И хлеб, и ветчина просто таяли во рту.
3: «А вы что же?»
0: — спросил Иван, расправившись с угощением. «Я вегетарианец, ветчину не ем. Бутерброды для тебя. А вот слойку с джемом непременно попробую. Кстати, и кофе принесли».
2: Кофе пах чрезвычайно аппетитно. Обстановка вокруг казалась Ивану все более притягательной, и даже посетители выглядели не зажравшимися буржуа, а вполне приличными людьми. Может быть, художниками или поэтами, а может, популярными музыкантами.
0: Тихая музыка завораживала.
1: «Так что мне придется делать?» — спросил Иван.
2: «Убирать мусор», — ответил Павел Алексеевич. «Выполнять несложные ремонтно-строительные работы. Если у тебя обнаружатся склонности и способности, тебе могут доверить ухаживать за садом или даже работать на рыбоводческом комплексе, там зарплата выше.
0: Но этого я не обещаю. Пока что мы предлагаем тебе должность рабочего по благоустройству территории. Работы много, трудиться придется 10 часов в день, 6 дней в неделю. График выходных скользящий».
1: «Ясно. А платят сколько?»
2: 10 тысяч в месяц», — объявил Павел Алексеевич.
1: «Рублей? Не доллары же?»
2: Ну да. Тогда я не понимаю, в чем соль. Дворником в жилищное управление на 6 тысяч я и сейчас устроить смогу. Меня мать заставляет хотя бы туда пойти зиму переждать. И почему не идешь? Да там только таджики работают. Непрестижно совсем и платят мало. Зато в жилконторе работа с 8 до 5 и 2 дня отпуска. Тот же мусор за те же деньги, не уезжая из дома.
1: Вот именно, почему-то обрадовался вербовщик. Не уезжая. А разве тебе не хочется посмотреть мир?
2: А вы меня в Америку приглашаете, спросил Иван. Так загранпаспорта нет, и английского языка я не знаю.
1: Проблема с языком решаема. Распоряжение начальства ты без труда поймешь даже с базовым уровнем подготовки.
2: Что касается документов, это наша проблема. Доставка тоже наша проблема. За билеты платить не придется. Также мы даем аванс. Все абсолютно законно. Не переживай, в рабство тебя не заберут. Все чисто и честно.
3: Так что, правда Америка?
2: У Ивана перехватило дух. Бразилия или Аргентина. Может быть, Австралия.
3: Ничего себе!
2: Ты самого главного не слышал. Питание оплачивается работодателем. Шведский стол в любом кафе, имеющем договор с нашей организацией, а таких кафе едва ли не половина в мире. По вечерам разрешен алкоголь по специальным талонам, в субботу вечером не ограничено, а пиво там гораздо вкуснее, чем здесь. И совершенно бесплатно.
1: «Ну, если с питанием, можно согласиться и на 10 тысяч», — кивнул Иван, прикидывая, сколько он заработает чистыми за год. «Получалось не меньше 100 тысяч». Даже если какие-то деньги тратить.
2: А на 100 тысяч можно машину купить, пусть и старенькую.
1: А если поработать 2 года, то можно взять тачку получше, почти новую.
2: Каждый год положены премиальные. В размере 2 окладов, продолжал обольщать парня Павел Алексеевич. Если должностные обязанности выполняются безукоризненно, премия может быть удвоена.
1: Хорошо.
2: За прогулы, ненадлежащее выполнение обязанностей, немедленный расчет и внесение в черный список нашего агентства.
1: Ясно. Ты ешь пирожные, не стесняйся.
4: Иван попробовал какую-то причудливую корзиночку. Крем был великолепным, а засахаренные фрукты настоящими, очень вкусными.
5: Место в общежитии дадут?
2: Жуя спросил парень. Тебе будет бесплатно предоставлена отдельная комната с удобствами в жилом комплексе, расположенном не далее километра от океана. Если повезет, даже с видом на океан. А если не повезет, тебя могут перевести в лучшее помещение за хорошие успехи или когда ты наработаешь какой-то стаж и зарекомендуешь себя.
1: «О, буржуи дают!» — хмыкнул Иван. «Отдельная комната с видом на море! Да это ж просто сказка!»
2: «Именно. Мы делаем очень хорошее предложение». Отличным питанием и жильем льготы не ограничиваются. Каждый заключивший контракт получает в пользование полный комплект бытовой техники. Телевизор во всю стену со стереозвуком и 200 спутниковыми каналами, в том числе и на русском языке. Компьютер, подключенный к сети, с безлимитным трафиком. Мобильный телефон, единый проездной билет, по нему можно путешествовать в дни выходных, причем на расстоянии до 1000 километров. Вещи вы сможете стирать в общей прачечной по бесплатным талонам. Иван взял еще одно пирожное, эклер. Понял, что наелся, но все равно надкусил угощение и заявил.
1: «Все это слишком хорошо, чтобы не быть сказкой. И если я соглашусь, мне придется бесплатно собирать чай или пасти овец где-то в высокогорье, а жить в земляной яме, питаясь сухарями. И все это будет даром, без обратного билета».
2: Павел Алексеевич допил кофе, отставил чашечку в сторону и подозвал официанта, показав жестом, что хочет расплатиться. «Ты ошибаешься», — холодно заявил он. «Если хочешь, можешь навести справки о нашем агентстве. Оно зарегистрировано уже 10 лет. Мы работаем в постоянном контакте с милицией. Не было ни одного случая, чтобы наши клиенты не возвращались домой или не получили обещанную сумму. А аванс, как я уже обещал, выплатят сразу, вперед за 3 месяца». Можешь отдать его родителям или истратить по своему усмотрению. И еще учти, по прибытии на место или спустя некоторое время тебе положен бесплатный звонок домой. После этого ты сможешь звонить только за наличные, а это крайне дорогое удовольствие. Я предупредил сразу, чтобы ты не подумал потом, будто тебя обманули. У нас все чисто.
1: И слишком хорошо. Зачем простому рабочему телевизор во всю стену и безлимитный интернет?
4: Мы предлагаем больше, чем ты привык получать, именно для того, чтобы ты качественно выполнял нужную работу. Таковы законы нашего бизнеса, которые нас еще никогда не подводили. Итак, ты согласен?
5: «Мне надо подумать», — тихо сказал Иван.
4: «И навести справки», — кивнул Павел Алексеевич. «Вот моя визитка. В ней название и адрес вербовочной конторы. Если есть желание, проверь все, спроси о нас в милиции, в налоговой инспекции, расскажи родителям и приходи послезавтра. Сразу получишь аванс за 3 месяца. Отправка в тот же день в полночь».
2: Иван взял черный картонный прямоугольник. На нем красовалась радужная голографическая эмблема «Молот и наковальня», и крупными буквами было написано «Работа». Ниже мелкими буквами шел адрес, номер телефона, имя и отчество вербовщика, без фамилии.
5: «Почему надо выезжать так поздно? Чтобы никто не видел?»
4: «Да перестань ты волноваться. Мы каждую неделю 10 человек отправляем, и хоть бы один недовольный. Рейсы так назначены. Ты дешевле. Билет ведь оплачивает фирма».
5: «Понятно».
4: «Вот и отлично».
2: Вербовщик расплатился с официантом, поднялся из-за стола. Вскочил и Иван.
4: «Да ты посиди, погрейся», — предложил Павел Алексеевич. «У меня еще 2 рандеву сегодня, а ты отдыхай. И пирожные непременно с собой забери, если не съешь. За них заплачено, зачем добру пропадать?»
2: Через 5 минут после того, как Павел Алексеевич исчез за зеркальной дверью, Иван подозвал официанта и краснея попросил его завернуть пирожные, чтобы он взял их с собой. Ему было стыдно, хотя он где-то и слышал, что так даже в Европе делают.
4: «Мама очень любит сладкое. Жаль, нет девушки, которую тоже можно было бы угостить».
2: Сизая пыль клубилась в воздухе, съедая даже те лучики света, что пробивались в каменоломню сверху через вентиляционные окошки. Марк ударил киркой по огромному валуну, который никак не мог расколоть, и выронил ее, закашлялся. Вздрогнул, ожидая удара кнутом, напрягся, но боль не пришла. Сзади послышались тихие шаги, надсмотрщик топал совсем по-другому. Странный безбородый мужчина с неплохо развитой мускулатурой и неестественно гладкой кожей, едва присыпанной здешней пылью, подошел и внимательно оглядел каменотеса.
6: «Есть дело, Марк», — сообщил он заговорщически.
7: «А ты кто?»
6: «Друг», — широко улыбаясь, ответил мужчина.
7: «Если ты друг, как можешь радоваться, наблюдая меня в столь плачевном положении?» — спросил Марк.
6: «Я пришел предложить тебе помощь», — объявил Безбородый. «Кстати, меня зовут Павел».
7: «Вряд ли кто-то сможет мне помочь, Павел. Я болен. Скоро умру в этой проклятой пыли среди холодного камня».
6: «Именно для того, чтобы этого не случилось, я здесь. Предлагаю тебе вырваться отсюда».
7: «Сбежать?»
6: Глаза Марка загорелись надеждой.
4: «Нет. Сбежать из каменоломен нельзя, и ты это хорошо знаешь. Но я договорился с хозяином о твоем выкупе».
7: «Выкупе?»
4: «Да. Мне нужны работники. Точнее, не мне, а моему хозяину».
7: «Вряд ли какая-то работа может быть хуже, чем здесь», — заметил Марк.
4: «Только разве раба спрашивают, когда продают?»
6: «Насчет качества работы и уровня жизни я бы на твоем месте не был так уверен», — с легкой усмешкой ответил Павел.
4: «А спросить человека всегда имеет смысл. Для того, чтобы он работал сам, и его не нужно было подгонять кнутом».
7: «Может быть», — вздохнул Марк.
2: Заживающие рубцы на спине чесались, а свежие соднили. Павел присел на камень, извлек откуда-то из-за спины маленький мех, протянул его Марку. «Пей».
4: В мехе оказалось вино. Сладкое и освежающее. Правда, оно почему-то совсем не пьянило.
2: Между тем Павел извлек из суммы чистую тряпицу, расстелил ее на плоском камне и выложил на нее какие-то странные лепешки и свежие фрукты, а кроме того, несколько ломтей белого сыра.
4: «Угощайся».
2: Уговаривать Марка не пришлось. Кормили на рудниках сносно. Пресная лепешка утром, пресная лепешка вечером, да горячая похлебка с бобами в обед. Но каменотесам в холодных расщелинах этого, конечно, не хватало.
6: «Я посланец богов», — внезапно заявил Павел. Марк едва не подавился сыром.
2: Мы заметили тебя. Ты был пиратом, но, несмотря на свое ремесло, всегда снисходительно относился к людям. Не обижал слабых, жалел детей и женщин. Так?
7: Так, смущенно ответил Марк.
2: Наверное, поэтому меня и не распяли, а продали сюда.
1: Вообще говоря, всю вашу команду продали на рудники, заявил Павел. Нехватка рабочей силы, но речь не о том. Ты не разбойник в душе, и поэтому нам подходишь. Мы можем вытащить тебя из каменоломен и приставить к другой работе, полегче, если ты поклянешься всем, во что веришь, работать на совесть и исполнять все требования людей, которым мы тебя отдадим. Они будут добры к тебе.
2: Хуже не будет, вздохнул Марк. Надеюсь.
1: У тебя будет своя хижина и очаг в ней, пообещал Павел. И лес рядом, где ты всегда сможешь набрать хвороста. Ты должен будешь без устали пахать землю и мостить камнем дороги, но все это под открытым небом, а не здесь, в сырости и пыли. У тебя будет в волю чистой воды и то, что ты вырастешь на огороде. Репа, огурцы, капуста и даже такие дивные овощи, которых ты никогда прежде не видел. Спать придется не на голых холодных полях, а на теплом хворосте. Ты сможешь даже заработать на овечью шкуру, чтобы укрываться ей. Ну и порка там полагается только за большие провинности. Надеюсь, до этого не дойдет. К тому же время от времени бывают праздники, во время которых можно не работать.
2: «Я согласен», — еще раз подтвердил Марк. «Глупо отказываться от подарков судьбы».
1: «В случае неповиновения, серьезного проступка или преступления, ты будешь сразу же низвергнут в такие мрачные края, по сравнению с которыми каменоломни покажутся тебе хорошим местом».
2: «Я буду верен и предан», — пообещал Марк.
1: «Идет. Смотри же, старайся». Тьма окутала Марка, а когда он очнулся, то увидел чудесную деревушку у склонов гор с подступающим с одной стороны лесом. Хватало вокруг деревни и расчищенных полей. На пахоте копошились смуглые люди, в основном женщины. Пейзаж так понравился Марку, что он заплакал. «Да, языка этих людей ты не знаешь, но, думаю, вы сможете объясниться. Я подскажу им, что с тобой делать», — раздался из-за плеча голос Павла. Но когда Марк обернулся, за спиной у него никого не оказалось.
8: «Я буду работать!» — вскричал Марк. «Только позвольте! Позвольте мне работать!»
1: Продолжение и окончание рассказа Евгения Гаркушева «Выгодная работа» в следующем подкасте «Модели для сборки».

0: Евгений Гаркушев. Выгодная работа. Часть вторая. Окончание. От болота поднимались гнилостные, мерзко пахнущие испарения. Широкий нос Мала задрожал, он чихнул и очнулся. Вывихнутая нога распухла и нестерпимо болела. Живот сводило от голода. Черви и пиявки расползлись подальше, и перекусить нечем. Да и болотные гадюки обходили Мала стороной. А гоняться за ними он не мог. При каждом движении ногу пронзала острая боль. И сюда он еле дополз. Похоже, зря. В тумане появился чей-то силуэт. Если это брат, конец. Добьет или утопит в болоте. Если кто-то из племени скажет брату, где он, и брат придет и убьет или утопит в болоте. А может, так и лучше. Все быстрее, чем подыхать от голода. Однако все оказалось еще хуже. Из тумана возник странный, тощий, бледный, безбородый, безволосый, в диковинных шкурах дух. Мал хотел закричать, прогнать наваждение ночи, но голос охрип, и крик получился сдавленным, еле слышным. Тогда Мал заскулил и попытался уползти.
1: «Спокойно, я друг»,
0: — тихо, однотонно замогильным голосом сказал дух. Мал, конечно, слышал истории о добрых духах, только вряд ли место им на гнилых болотах. Доброго духа можно встретить в редколесье или у водопада, может быть, в поле или на реке, но не в болотах и не в горах, не в чащобе и не во враге.
1: «Я вылечу тебя и накормлю», — пообещал дух.
0: Звучало заманчиво, но Мал не слишком верил в такие подарки. Вылечит, накормит, а потом выпьет всю кровь, заставит трястись в лихорадке. Хотя что терять? Он все равно скоро умрет. Если не сам, так соплеменники помогут. Не нужно было оспаривать власть брата, да еще и цепляться к его младшей жене, темноглазой Лиане.
1: «Ты мне веришь?»
0: «Нет», — коротко бросил Мал.
1: «Возьми».
0: Дух протянул Малу лепешку, похожую на сухие испражнения больного животного.
1: «Зачем?» «Съешь. Еда восстановит твои силы».
0: Малу приходилось пробовать горькие снадобья, которые давал шаман. Иногда они помогали. Лепешка выглядела мерзко, но, может быть, она и правда способна унять боль в ноге. Взяв странное угощение на зуб, Мал не заметил, как проглотил его целиком. На вкус лепешка оказалась куда лучше, чем на вид. Она напоминала сытные желтые зерна, только была куда мягче и вкуснее.
1: «Понравилось?»
0: «Да», — признался Мал.
1: «Хочешь уйти со мной в места, где такие лепешки будут давать тебе дважды в день? А еще ты получишь отличную похлебку, хотя ты, наверное, не знаешь, что такое похлебка».
0: «Нет».
1: «Она гораздо вкуснее лепешки, почти как горячая кровь».
0: «Я хочу в такое место», — заявил Мал.
1: «Но ты попадешь туда не просто так. Тебе придется ломать камни и таскать их, чтобы другие люди строили из камней дома».
0: «Я перетаскаю столько камней, сколько надо, когда у меня заживет нога».
1: «Ногу я вылечу тебе сразу. Но прежде ты должен пообещать, что тебе понравится колоть и таскать камни».
0: «Таскать камни лучше, чем сдохнуть на болоте», — философски заметил Мал.
1: «Если ты будешь работать медленно, тебя станут бить кнутом. Палкой с кожей на конце», — объяснил дух.
0: Мал вспомнил зуботычины брата и захохотал.
2: «Камнями бить не будут?»
1: «Маловероятно», — пробулькал дух.
0: «Что?»
1: «Если будешь слушаться, нет».
0: «А хищных зверей там много?» — спросил Мал.
1: «Нет, их там совсем нет. Зато есть крысы, которых легко ловить и есть. Крыс много. И всякие жуки попадаются. Мокрицы».
2: «Мокрицы невкусные. Крысы лучше»,
0: — облизнулся Мал.
2: «Я готов уйти с тобой».
1: «Ты будешь жить, пока будешь колоть и таскать камни», — предупредил дух. «И тебя никто не посмеет убить, если ты будешь хорошо работать».
0: «Тогда я буду жить долго», — заметил Мал.
1: но из пещеры, где колют камни, выходить в лес будет нельзя. Ты должен будешь все время оставаться в пещере». Мал вздохнул, но выбирать, похоже, не приходилось. Дух достал из складок своих шкур какую-то диковинную иглу и вонзил ее в ногу Мала. Спустя 5 минут дернул за ногу, но Мал от чего-то ничего не почувствовал. Боль в ноге вообще пропала, и опухоль спадала на глазах.
2: «Ты могуч, дух», — констатировал Мал.
1: «То ли еще будет», — усмехнулся дух. «Смотри, ворочай камни на славу. А отзываться будешь на имя Марк, а не Мал».
2: «Марк», — пожевал на языке новое слово Мал.
1: Новое имя ему понравилось даже больше прежнего. Оно было сильнее, гораздо сильнее. С таким именем можно стать настоящим хозяином большой каменной пещеры.

0: Весна – время голодное. Григор, Вейли и Овидию бродили по лесу и собирали хворост. Хоть положить в котел почти нечего, очаг топить нужно. Да и в лесу куда вольготнее, чем в тесном домишке, где капризничают голодные дети и ворчит недовольная жена. Кроме хвороста в лесу было нечем поживиться. Ни грибов, ни ягод, ни зелени. Трещат на деревьях сороки, шуршит под ногами прошлогодняя весна, да журчат сбегающие с гор ручейки. Тепло, да не сытно. Незнакомый человек вышел из-за толстого ствола бука неожиданно, словно специально там прятался. Может, так оно и было. У барина появился новый лесничий. Хотя на лесничего человек похож не был. Одежда уж больно диковинная, сразу видна из дальних краев. «Здорово, мужички!» — нараспев протянул человек. «Как поживаете?»
1: «Живем помаленьку», —
0: нехотя отозвался Вэлли, пряча топор за спину. Деревья они не рубили, но разгуливать по барскому лесу с топором все же не стоит.
1: «Ничего плохого не делаем, деревья не валим, зверя не бьем», — решил на всякий случай оправдаться Овидию. «Да уж вижу», — солидно кивнул человек. «Работящие мужики, только работы нет, верно?»
2: «Весна», — коротко ответил Григор. «А ты кто такой будешь, не прогневайся».
0: «Павел», — представился человек.
3: «С Украины?» — уточнил Овидию, который в деревне слыл грамотеем. «Нет, из Америки. Слыхали про Америку?»
1: Мужики солидно кивнули. «Слыхали, а чё ж не слыхать? Далековато забрался, нечего сказать».
3: «Так вот я работников ищу, понимающих», — заявил Павел.
1: «Которые на все руки мастера, трудом своим семьи накормят, а сами тосковать не станут, а?»
2: «Что, а?» — уточнил недоверчивый Вэлли.
3: «Хотите жить сытные, чтоб семьи не голодали?»
2: «Кто ж не хочет?» — хмыкнул Григор.
3: «Так поступайте ко мне на работу. На 3 года вас в Америку увезу.
1: А еще лучше в Москву. Москва поближе будет, и работа спокойнее, а народ отзывчивее и веселее. Каждый день лапшу куриную есть станете, да сало. Ну и деткам зерна подкину, по мешку в месяц на семью».
3: «По мешку зерна?» — заинтересовался Овидию.
2: «Не так плохо, а?
3: А мешки какие? 4-пудовые?»
1: «Почему 4? 3,5 пуда обычные мешки», — ответил Павел.
3: «И жить будете в тепле. Хоть и в тесноте, а не в обиде. Музыку сможете каждый день слушать. Слышали про радио?»
2: «Нет», — ответил Григор.
3: «Ну, неважно. Скучать не придется».
2: «Значит, в городе работать нужно?» — спросил Вэлли.
1: «Конечно. Подметать, мусор собирать, белить, красить».
2: «Женская работа», — заметил Овидию.
1: «А вам бы пахать хотелось? Или камни тесать?»
2: «Почему камни?»
1: «Овец пасти, мужская работа. Зверя бить или хворост собирать?»
3: «Хворост собирать тоже будете. В парках да между домов, на самодвижущихся повозках ездить. Одежда будет теплой, красивой, вы такой не видали никогда.
1: А стоит дешево, даже детям можете привезти.
3: Одежда китайская, на века не останется, но красота!»
2: «А семьи как без нас? Кто поля вспашет, пшеницу посеет?»
3: «Поля ваши вспахать я человека найду.
1: А зерно посеют женщины. И сожнут тоже, справятся ведь?»
2: «Справятся»,
1: — солидно кивнул Григор.
2: «Им не привыкать».
3: «Самое главное — работать хорошо», — строго заявил Павел.
1: «Если что не так, домой без оплаты, а то и живы не будете, поняли?»
0: Овидию тоскливо поглядел на американца, вспомнил барина и его холопов, которые не раз устраивали ему порку из-за потерянных овец, и решил, что американец все-таки симпатичнее. Он не только грозил, но и обещал.
3: «Куриная лапша каждый день, видано или дело?»
0: «Еще бы таджикский язык вам выучить», — раздумчиво протянул Павел. «От таджиков прибыль выше, и работа у них не такая квалифицированная, но, с другой стороны, сойдете за молдаван. Собственно, вы почти молдаване».
1: «Какие еще молдаване?»
0: «Неважно. Главное, если будут спрашивать, откуда, говорите, что из Молдавии. А план по таджикам я закрою кем-то из Персии». Григор, Вэлли и Овидию не совсем поняли, что бормочет американец, но переспрашивать не стали. Главное, чтобы выдал аванс.

0: Иван явился на сборный пункт рекрутского агентства вовремя в половину 12 ночи. Деньги все отдал матери. Павел Алексеевич заверил его, что в ближайшие 3 года они ему не понадобятся. Так зачем беречь? Пусть родители купят что-нибудь нужное. Стиральную машину, например. Полезная вещь. Мать хоть немного отдохнет. На сборном пункте ожидали отправки еще 2 парня и девушка. Позже подошла еще одна. Парни были нормальные, не наглые, молчаливые. Одеты не очень хорошо. Девчонки тоже самые обыкновенные. Не красавицы, но и не страшные. Та, что опоздала, рыженькая, Ивану даже понравилась. Интересно, может, работать где-нибудь рядом будут? Можно было бы познакомиться поближе. Но пока все сидели, помалкивали, ждали. Павел Алексеевич вышел к ним из своего кабинета без 11:45. Посмотрел рассеянно, вздохнул. Одет он был не в солидную кожаную куртку, как 2 дня назад, а в льняной костюм не по сезону, к тому же присыпанный пылью. Да и на лице у вербовщика были какие-то грязные разводы. «Все в сборе?» — спросил он. Рекруты промолчали. Им-то откуда знать, друг с другом их не знакомили. Павел Алексеевич достал из кармана тонкий пластмассовый коммуникатор, поглядел на экран, кивнул. «Слушайте меня внимательно. Еще раз предупреждаю, только работа на совесть позволит вам удержаться в проекте. Никаких эксцессов быть не должно. Общение с местным населением по минимуму. Форменную одежду не снимать. Ваш цвет оранжевый, вы должны об этом помнить. Кстати, наденьте бейджики». Павел Алексеевич раздал им оранжевые карточки на шнурках с именами и штрих-кодами. «Можете общаться между собой, ходить друг к другу в гости, но общение должно быть ограничено вашими товарищами по работе. Ясно?» Ивану мысль насчет того, чтобы ходить друг к другу в гости, понравилась. Он осмелился поднять глаза на рыженькую девушку. Та уже смотрела на него и, встретив взгляд, усмехнулась, а потом вздернула носик. Иван покраснел. «Кажется, звали девушку Елена или Алена?» Иван не успел прочесть имя на бейджи. «Идемте», — предложил Павел Алексеевич, указывая рукой на дверь своего кабинета. В кабинете не задержались. Прошли в маленькую комнатку, где все едва поместились, а потом Петр Алексеевич открыл дверь с другой стороны, и рекруты разинули от изумления рты. Они оказались на берегу океана, из которого поднималось багровое солнце. Береговая линия была застроена огромными небоскребами. Были среди них уступчатые, были иглы, пронзающие небо, а самое большое здание в виде огромной пирамиды возвышалось в океане. Стеклянные стены небоскребов играли багрянцем. «Вы попали в 2132 год», — буднично проинформировал рекрутов Павел Алексеевич. «Здесь вы и будете работать. У нас нехватка рабочих рук».
1: «То есть обратно мы не вернемся?»
0: — испуганно спросил зеленоглазый блондин в джинсовой куртке, который на сборном пункте сидел напротив Ивана. «Вернетесь, почему нет?»
1: «А как же всякие временные парадоксы? Мы же можем узнать технологии будущего и внедрить их в прошлом».
0: «Ничего вы не можете», — устало ответил Павел Алексеевич. «Вас и выбирали, потому что учиться вы не собираетесь, а работать согласны. Так что насчет технологий мы можем быть спокойны. Ну а рассказывать о жизни в будущем и о своей работе вы сможете сколько угодно, хотя вряд ли это разумно».
1: «Почему?» — спросила рыженькая.
0: «Никто не поверит. К тому же, по опыту знаю, вам здесь очень понравится, и вы постараетесь продлить контракт на максимальный срок. Домой будете ездить только для того, чтобы повидаться с родными. И я вас прекрасно понимаю. Когда приходится работать в вашем времени, просто дрожь берет. Но бывало, бывало в истории куда хуже. Кстати, не беспокойтесь, что ваше общество станет беднее от того, что вы работаете на нас. Действуют стандартные процедуры замещения. Для работы в вашем мире завербованы менее квалифицированные специалисты, а на их место пришли еще менее квалифицированные, так что равновесие соблюдается».
1: «Да мы сильно не переживали по этому поводу», — заметил блондин.
0: «Напрасно. Равновесие очень важно. Впрочем, вы отчасти правы. Планировать не ваша работа. И даже не моя. Я, как и вы, выполняю только технические функции. Произвожу отбор и вербую работников».
2: Девушка с платиновыми волосами в ярко-зеленом платье с оранжевым бейджем на груди спланировала к группе рекрутов откуда-то с высоты на серебристой доске наподобие скейтборда, даже с колесиками.
3: рада видеть вас!»
2: Широко улыбнулась она. Зубы девушки блестели, кожа словно светилась, да и приталенное платье выглядело потрясающе. Павел Алексеевич радости девушки не разделил, а хмуро бросил: «Ты опоздала».
3: «Это вы прибыли рано».
2: «Мы не можем прибыть рано, Алиса. Механизм перемещения рассчитан на прибытие в определенную точку, так что мы не появляемся ни до точно назначенного срока, ни после. Я сильно устал. Поэтому бери этих ребят и определяй их в общежитие».
1: «Общежитие?» – расстроенно протянул Иван.
2: «Общежитие», – кивнул Павел Алексеевич. «Но в точности такое, о каком я рассказывал. С отдельными комнатами, огромными телевизорами, видом на море и хорошим рестораном самообслуживания. Вон оно, кстати, в той башне». Вербовщик показал на круглый небоскреб с матовыми окнами метрах в 500 от моря. «Наверху на крыше замечательный солярий и бассейн». Блондинка вновь широко улыбнулась рекрутам, правда, улыбка оказалась слишком радушной для того, чтобы не быть дежурной, и провозгласила:
3: «Добро пожаловать в новую чудесную жизнь. Сегодня вы устраиваетесь в своем новом жилье, знакомитесь с коллегами, завтра мы идем с вами по магазинам, покупаем необходимые вам вещи за счет компании. Послезавтра работа. А через неделю, в ваш первый выходной, предлагаю вам посетить мои уроки серфинга».
1: «Мы серфингом будем заниматься?» – изумился русоволосый парень, который до этого молчал.
3: «Если возникнет желание, в свои выходные вы можете делать все, что угодно. Кататься на лыжах, плавать под водой, летать на дельтаплане. Заняться у нас есть чем, поверьте. Вы будете держаться за эту работу руками и зубами, мне ли не знать».
2: По дороге в общежитие рекруты встретили несколько групп сосредоточенных людей в оранжевых комбинезонах. Одни чистили пляж устройствами, напоминающими пылесосы, другие возились с каким-то оборудованием около небоскреба, третьи шли вдоль берега, весело переговариваясь. Заметив вновь прибывших, девушка из последней группы приветливо помахала им рукой. Рекруты робко улыбнулись ей в ответ.
3: «А девчонок много, красивые», — тихо сказал Иван русоволосому парню.
1: «Угу»,
2: — смутившись, ответил тот. Большой холодный город пугал шумом и огнями. Деревца здесь росли какие-то чахлые, а улицы были широкие и страшные. Вэлли и Григор испуганно жались к стене дома, и только Овидию решился подойти к железному столбу, потрогать его.
3: Рядом со столбом стояло замечательное железное ведро, даже не ведро, а фигурная железная ваза. В нее кто-то положил яркие бумаги и абсолютно целую прозрачную бутылку. Овидию запустил в ведро руку, выудил бутылку, показал товарищам.
4: «Страна богачей!»
2: — почтительно прошептал он.
4: «Это ничье?»
2: — обратился он уже к Павлу.
5: «Стой, не лезь в урну!» — возмутился тот. «Скоро у вас этих бутылок будет, хоть всю квартиру заставь!»
4: «О-о-о!»
2: — вздохнули Вэлли и Григор. «Ведите себя прилично! Ну-ка, шагом марш! Мне вас еще на квартиру устроить надо!»
6: Идти по улице оказалось не очень страшно.
2: Хорошо не поехали на одной из самодвижущихся повозок, о которых рассказывал Павел. Повозки ворчали и проносились мимо так быстро, что непонятно было, как у седоков не кружится голова. С лошадью на такой скорости не справиться. А их проводник, Павел, не обращал на повозки никакого внимания. На минуту он остановился у яркой палатки, полной диковинных овощей и фруктов. «Что вам купить?» — обернулся он к румынам. «Яблок, груш или бананов попробуете?»
7: «Нам бы чеснока», — ответил за всех Григор. «Ты обещал лапшу дома».
2: «А, да, надо еще взять лапши и сало», — кивнул Павел. «Ваш бригадир будет жаловаться, что ему опять идти в магазин. Проще самому». Павел купил чеснока, лука, потом зашел в какой-то богатый барский дом и вышел оттуда с ярко-желтым мешком на ручке. Заглянуть в мешок никто из мужиков не осмелился, хотя очень хотелось. Во дворе еще одного огромного дома подметал каменную мостовую бородатый пожилой мужчина в шубе из меха неведомого зверя.
5: «Джорджи!» — позвал мужчину Павел.
8: «Джорджи!»
2: — воскликнула Видео.
8: «Да ведь это Джорджи из Реду!»
2: «Ну да, он откуда-то из ваших краев», — не стал спорить Павел. «Джорджи, принимай новых работников!»
9: «А Видео? Григор!» — констатировал Джорджи.
10: «А тебя, парень, я не знаю».
11: «Я Вэлли».
9: Ладно, Велли, будем знакомы. Пойдемте, я покажу вам жилье.
2: И Джорджи нагло направился в господский дом, прямо в центральный подъезд. Правда, внутри дом оказался не таким богатым, как снаружи, но здесь было тепло и сытно пахло. За миской чудесной лапши, которую приготовили за каких-то 5 минут, Джорджи рассказал о том, что потребуется от новых работников. Павел слушал и кивал.
5: «Смотри, не обижай их, Джорджи», — строго предупредил он бригадира.
9: «Нет, Павел, нет, это ж земляки»,
5: — заталкивая в рот зубок чеснока, заявил пожилой румын.
9: «То ли дело таджики, их я не люблю».
5: «Чтобы я такого больше не слышал! Они тоже работают на корпорацию», — возмутился Павел. «И ничем не хуже тебя».
9: «Они не хуже», — не стал спорить Джорджи. «Но они мне не земляки. А на огненной потехе в прошлом году пытались меня избить и порвали новую нейлоновую куртку. Не за что мне их любить».
5: Павел только хмыкнул, потом полез в большой деревянный шкаф, достал оттуда 3 хороших тюфяка. «Матрасы еще не продал?» — спросил он у Джорджи. «Молодец, хвалю. Смотри, если проверяющие чего не досчитаются, будешь год бесплатно работать на голодном пайке. Одеяло тоже есть? Где они?»
9: «Есть», — мрачно ответил Джорджи.
5: Он встал из-за стола и извлек из-под кровати 3 отличных шерстяных одеяла.
9: «Не беспокойся, начальник. Хотя рано им выдавать одеяло. Пусть заработают».
5: «Заработают».
9: «Да, да», — дружно закивали мужики.
5: «Ладно, тогда я вас покидаю», — заявил Павел. «В жилконторе завтра зарегистрируешь всех 3. Джорджи, держи паспорта».
9: «Все сделаю».
5: «Работать их сразу не заставляй, пусть осмотрятся».
9: «Хорошо, хорошо, осмотрятся. Мы с ними на Арбат вечером пойдем», — пообещал Джорджи. «Я их беляшами угощу, пиво куплю». «Не бойся, Павел, дело свое знаю. И машин они бояться уже через 3 дня не будут. Это ж земляки мои, не какие-нибудь таджики».

0: Волны мягко терлись обок жилой платформы. Наступал вечер. Хороший вечер удачно проведенного, пусть и трудного дня. Вести переговоры с древними людьми не сахар, зато процесс творческий. Ни камни тесать, и ни мусор таскать. Сам Павел, если бы пришлось выбирать, предпочел бы раскалывать камни, а не возиться с мусором. Только не больше 6 часов в день и с 2 выходными в неделю. Увы, такого рабочего графика в Древнем Риме предусмотрено не было, да и платили немного. Но если выгодно вложить деньги, даже гроши через 3000 лет могут превратиться в миллионы. Павел скинул походные кроссовки, окунул ноги в воду. Как хорошо отдыхать на своей собственной платформе, когда вокруг ни души. Солнце садится в океан, пахнет свежестью и только немного нагретым за день металлом и коллоидной пленкой проработавших весь день солнечных батарей. Что и говорить, жить стало лучше, жить стало веселее. Жилая антигравитационная платформа далеко не румынская хижина и даже не двухкомнатная квартира в загазованном, тесном и холодном городе. Мысленной командой Павел активировал прямо над водой универсальный голографический экран, просмотрел список несостоявшихся контактов, баланс сделок. Дела шли неплохо. 5 секунд ожидания вызова, и над океаном появилась хорошенькая личико Ирочки, штурмана и целеуказателя Павла. «Ты была сегодня очень точна, милая. Отличная работа, спасибо».
1: «Ты тоже оказался на высоте»,
0: — не осталась в долгу девушка.
1: «Обработал всех просто отлично. Только у румынов прокололся. С радио. Но вряд ли они обратили внимание».
0: «Ну, я думал, радио уже изобрели. Мне показалось, что музыка их соблазнит».
1: «Да, они и по лесу шли, напевали. Еще до того, как тебя встретили».
0: Ирочка широко улыбнулась, поправила прическу, сдвинулась немного влево. Теперь за ней можно было увидеть небольшой кусочек панорамы вечерней Москвы. Инверсионно-паровые, радужные следы воздушных катеров и скутеров, паруса солнечных батарей с отблесками орбитальных зеркал на отражателях. «Если удастся выдержать темп, мы получим неплохую квартальную премию», — заметил Павел.
1: «Приличные деньги». «Как будешь тратить?»
2: «Хочу пригласить тебя на Ганимед. Там открылся какой-то новый, совершенно роскошный отель. Ты вообще на Ганимеде ни разу не был».
0: Ирочка очаровательно зарделась и тихо сказала:
3: «Я тоже не была. Если настаиваешь, я согласна. Посмотрим на Юпитер вблизи».
0: «Мы заслужили, правда?» — тихо сказал Павел. «Не зря же так вкалываем».
2: «Тебе не кажется, что договариваться за одну смену с 4 клиентами, даже если считать румынов одним клиентом, осуществлять 2 инструктажа и организовывать отправку — это чересчур?»
1: «За напряженный график нам и платят».
0: Ирочка плавно повела рукой в воздухе, как бы отметая просьбу.
1: «По крайней мере, мы не возимся с мусором».
0: «Да, наша работа творческая», — хмыкнул Павел.
2: «Но, честно говоря, мне бы больше хотелось взглянуть на мир хозяев корпорации, на будущее. Пусть даже там и пришлось бы красить стены и собирать полиэтиленовые пакеты на пляже».
3: «Для того, чтобы отправиться в будущее, ты слишком умный», —
0: ласково улыбнулась девушка.
3: «Как дипломированный целеуказатель, говорю. Не тянешь ты на рекрута. Слишком самостоятельный. Равновесие нарушишь».
0: «Ты сейчас сказала мне комплимент?»
3: «Нет, озвучила факт. Каждому свое. Своя работа, свое время, свои ценности. Мы тоже имеем немало, не так ли?»
0: «Так. Корпорация заботится о нас. А работаем мы, как и все, за еду и развлечения. Полет к Юпитеру — хорошее развлечение».
3: «Точно!»
0: Многообещающе улыбнулась Ирочка.
4: Ну что ж, дорогие друзья, подошел к концу наш очередной эфир. И перед тем, как нам попрощаться, мне осталось по нашей традиции вкратце рассказать вам о том, какой музыкальный ряд сегодня был мною для вас приготовлен. Итак, мы сегодня послушали с вами 2 работы, 2 достаточно уже известных лейблов, которые находятся, пускай и на разных континентах, но музыкальные настроения сегодня были, на мой взгляд, очень близки. Один из лейблов — это канадский лейбл Altar Records, который в последнее время, он достаточно молодой лейбл, но в последнее время радует нас большим количеством релизов всевозможных, и сегодня он представил работу проекта CJ Catalyzer. Альбом называется I'll Be There. Очень достаточно свежая работа. Релиз был выпущен в марте 2011 года. Ну а вторая работа – это легенда скандинавской электроники, шведский лейбл Spiral Tracks, который представил свой на данный момент последний релиз, четвертую часть сборника East Division. На ней представлен целый ряд отличных музыкантов, вы все это без проблем сможете найти в интернете, послушать, ознакомиться, купить. В общем, всячески рекомендую, поскольку обе сегодняшние работы мне, безусловно, очень понравились, и надеюсь, сегодня они очень гармонично смотрелись вместе с замечательным рассказом, который читал для вас Влад. Ну вот на этом, наверное, все. Сегодня мы заканчиваем. Эфир по традиции для вас сегодня записали литературный ведущий и автор программы Владислав Коп, и помогал ему сегодня диджакей Андрей Эдисон. До новых встреч, дорогие друзья, до новых встреч в модели для сборки, и тем, кто еще не с нами, мы желаем незаметно присоединяться. Пока!

Джеймс Баллард, Супер Канны. Предисловие. Несколько слов о местной географии. Те, кто часто бывает на французской ривьере, знают Марина Безезанж. Огромный комплекс многоквартирных домов, который словно новый Колизей, раскинулся вдоль подлетной траектории авиалайнеров, идущих на посадку в Ницком аэропорту. Фонд Пьера Кардена в Мирамаре, к западу от Ниццы, найти нелегко, но заглянуть туда стоит. Вероятно, это одно из самых странных зданий в Европе. Еще одна архитектурная диковинка поблизости – Пор-Ле-Галер с его фасадом наподобие пчелиных сов. Творение вполне достойное Гауди. Антиб-Ле-Пен в Гольджуане является собой составную часть лазурного берега эпохи высоких технологий, успешно воюющего со стариной. Еще более убедительный пример, как раз и ставший прототипом Эдем Олимпии, живописный бизнес-парк София Антиполис в нескольких милях к северу от Антиб. Супер-Канны – это роскошный анклав в горах над Круазет, но так вполне можно назвать и всю территорию научных парков и сети дорог в горах над долиной Вар. Все вместе – это европейские силиконовые долины. Мир бесконечно далекий от казино и отелей «Белепок» и

0: типичный для Старой Ривьеры. У въезда в аэропорт Канны-Манделье расположился музей авиационной старины «Ностальжик авиасьон». Веселенькое собрание древних аэропланов. Настоящий праздник души для самолетных фанатиков. Сегодня на Новой Ривьере даже авиации нашлось место лишь в добродушно чтимом прошлом. Джеймс Баллард. Улица самой темной ночи. За те несколько мгновений, когда я отвлекся, заказывая официанту в баре «Риальто» еще один Том Коллинз, сумерки опустились на Канны. Небо словно наклонилось и, как кучу полыхающей золы, отбросило завершенная стрела солнца, которое забрало с собой и дельтапланеристов, плававших в вечернем воздухе. Отели на Круазет спрятались в самое себя, отступив за свои официальные фасады. Огни переместились на море. Мигающие лампочки очерчивали оснастку яхт, стоявших на якоре недалеко от берега, так что те походили на рождественские елки. А два пассажирских лайнера, причаленные в канале на пульт, купались в ярком электрическом свете. Под пальмами прогуливались сошедшие на берег компании пассажиров, которые, проведя несколько дней в море, чувствовали себя недостаточно уверенно, чтобы пересечь Круазет. Они глазели на дистрибьюторов Volvo сотнями расходящихся после конференции в Нога-Хилтон, как путешественники-европейцы, на неведомое племя, собирающееся совершить ритуальный марш со своими священными регалиями, рекламными брошюрами и видеофильмами. Из темноты возникли проститутки, капельдинерши ночного театра, освещая миниатюрными фонариками бордюрные камни, опасные для их высоких каблуков. Две из них вошли в Риальто и уселись на соседний столик. Крепкие брюнетки с бедрами и икрами профессиональных спортсменок. Они заказали выпивку, к которой так и не прикоснулись. Здесь они просто убивали время, прежде чем отправиться на охоту в отель. Я тоже дожидался своего часа, но надежд у меня было гораздо меньше. Джейн председательствовала на очередном вечернем заседании в клинике, где намечался следующий этап исследований, которые принесут обитателям Эдем Олимпии, если не бессмертие, то по меньшей мере постоянный мониторинг состояния здоровья. Я частенько говорил ей, что нашим мозгам скоро понадобится чердак для установки системы вентиляции, необходимость которого диктуется интеллектуальным образом жизни. Перед завтраком мы будем проходить психологическую самопроверку на компьютере, отвечая «да» или «нет» на поставленные вопросы, а на всякий пожарный случай будет готова запасная программа с инструкциями «Что делать до прибытия психиатра?». Проститутки разговаривали между собой на смеси французского и арабского, а над моим столиком витал их запах. Мечта гурий, рожденных ночным миром Круазет. Беспошлинная контрабанда чувств в этом ленивом хранилище счастливого случая и желания. Мне нужно было бежать из Эдем Олимпии с ее бесконечной работой и моралью корпоративной ответственности. Бизнес-парк был передовым рубежом продвинутой формы пуританства и, в сущности, зоной свободного секса. Мы с Джейн редко занимались любовью. Страсть, которую она выказывала в те дни, когда я был по существу калекой, теперь угасла. Джейн засыпала с маской на глазах, приняв успокоительные таблетки, а проснувшись, принимала холодный душ и завтракала на скорую руку. Она ходила голой по комнате на глазах у Симоны де Лаши и ее мужа, щеголяя не своим полом, а своим безразличием к ним. Канны предлагали противоядие спартанскому режиму. Мои родители изменяли друг друга, но на старый, надрывный манер. Романы моего отца осложняли его деловую жизнь, заставляли вести нелегкий образ жизни тайного агента, всегда на один шаг опережать разоблачение, используя жалкую конспирацию взятых на прокат телефонов, машин и молчаливых телефонных звонков. Он наладил связь с одной из своих любовниц, женой архитектора, живущего на той же улице, используя жалюзи, язык которых моя мать разгадала в момент озарения достойного команды из Блетчли, расшифровавшей «Энигму». Как только мой отец вышел из дома, она принялась носиться из комнаты в комнату, наугад поднимая и опуская жалюзи. Я помнил недоуменное выражение на лице любовницы. Она, проезжая мимо на машине, пыталась разобраться в бессвязных сигналах. Помнил я ей торжествующую улыбку на лице матери. Или менее счастливый случай. Как-то раз я застал мою мать с утюгом в руках. Она разглаживала выуженный из унитаза обгоревший кредитный чек. Ночные бабочки встали, опробуя свои каблучки, прежде чем отправиться на промысел. Младшая из них, 20-летняя девица с глазами мудрее, чем у любой старухи, на долю секунды сверхобычного задержала на мне взгляд, словно выражая готовность вставить в свое плотное вечернее расписание быструю случку в автомобиле на парковке. Но для того, чтобы спать с проститутками, требовалась особая сноровка, как я понял во время службы на базе королевских ВВС в Германии. Вообще-то я вроде бы нравился, по крайней мере, почетным дням, моим английским подружкам, начиная с 16-летней студентки хореографического училища, которая затащила меня в консультацию по планированию семьи, до секретарши-адъютанта, участливо выслушивавшей мой взволнованный рассказ об отложенном разводе родителей. Польские шлюхи в барах рядом с базой ВВС в Мюльгейме принадлежали совсем к другой породе. Не женщины, а просто фурии из трагедии Эсхила, которые на дух не выносили своих клиентов. Сутенеры-турки держали их в ежовых рукавицах. Детей своих они отдавали на попечение ворчащим сестрам, а любое проявление чувств вызывало у них отвращение. Истинной безнравственностью они считали нежности и эмоции. Они хотели, чтобы их использовали как некую разновидность бытовой техники, взятой на час на прокат, и предлагали любую часть своего тела для удовлетворения самых изощренных фантазий мужчин, плативших им деньги. Но они, по крайней мере, были настоящими. Не то что Эдем Олимпия. Я допил свой Том Коллинз, оставил на блюдечке 500-франковую банкноту и встал, чтобы отправиться в экспедицию по ночному городу. Настроение у меня было самое легкомысленное, как у мечтателя, заблудившегося в декорациях тропических пальм и морских лайнеров. В любой момент грохнет оркестр и толпы на круазет. Все эти вольвовские дистрибьюторы, плейбои, арабы и хирурги-ортопеды сольются в дисциплинированный хор, который, ритмично размахивая руками, начнет во все горло распевать какой-нибудь хит. Я последовал за двумя проститутками мимо Нага Хилтон, спрашивая себя, как далеко зайду, прежде чем моя пуританская совесть нажмет на тормоза. Продавцы машин не произвели на них никакого впечатления, и женщины под ручку пошли по Рю Амуретти к Пляс Дюбуа. Они остановились, чтобы обругать водителя, проезжавшей мимо машины, и затем исчезли в темноте. Поспеть за ними я не мог, и Умер Бессон дал своей коленке отдохнуть. Просмотрев вечернее меню, я направился к многоэтажному гаражу у железнодорожного вокзала, где запарковал Ягуар. Я пересек Рю Дантип и снова оказался в темной части Кан. Узкие бары были заполнены свободными от работы шоферами, арабами-наркоторговцами, отдыхающими официантами. Они играли в электрический бильярд, подталкивая бедрами игровые столы, пока не начинали мигать лампочки, и поглядывали на новоприбывших, сошедших с марсельского поезда. Это были либо будущие строительные рабочие, либо парочки раздражительных молодых женщин, которые сразу же проталкивались в самое начало очереди на такси. Сутенеры патрулировали вход в туннель под железнодорожными путями. Клоаку, в которую город фестивалей сливал мечты о страсти и богатстве. Вдыхая крепкие запахи североафриканского табака и дешевого лосьона, по эффективности не уступавшего нервному газу, я пересек Рюжерес в направлении гаража. Я вставил свой жетон в автомат, глядя на двух мужчин и девочку, спускающихся по бетонному пандусу на улицу. Широкоплечие в кожаных пиджаках мужчины были похожи на полицейских в штатском, и я решил, что они поймали 11-летку, пытавшуюся удрать на Парижском экспрессе. Никто из них не говорил с девочкой, которая покорно шла сзади, опустив глаза в землю. Они помедлили у входа. Мужчины обшаривали глазами улицу. Девочка услышала звон монет в кассовом автомате и повернулась ко мне. На лице ее появилась улыбка, словно она радовалась тому, что я сорвал джекпот. На ней была французская школьная юбочка голубого цвета и белая блузка, темные волосы собраны в пучок на затылке. Румяна на щечках, матовая помада на губах, тени под глазами. Она вполне могла быть любой девчонкой, проведшей часик за туалетным столиком матери. Но в ее взгляде не было ничего детского. И я понял, что ведут ее вовсе не в полицейский участок. Она окинула оценивающим взглядом полную машин мостовую и огни вокзала, а потом кивнула мужчинам, давая им понять, что готова идти дальше. Забыв о своем ягуаре, я пошел вниз по пандусу за троицей, направившейся в тоннель. Парижский экспресс отходил от перрона, пассажиры стояли у окон купе, их машины погружены на платформу в конце состава. Я вошел в туннель в тот момент, когда колеса сцепились с металлическими рельсами над моей головой, издав звук, похожий на крик боли, сквозь которую продефилировала девочка с матовыми губами. В лабиринте узких улочек за Эльзасским бульваром собирались другие сообщники ночи. Мальтийские шлюхи с их сутенерами, трансвеститы из Ресифийны Труа, посыльные дельцов, сидящих в своих машинах на авеню Сен-Николя, аккуратно одетые матроны, которые, казалось, никогда не находили себе клиентов, но вечер за вечером возвращались сюда. Мальчишки, ожидающие лимузинов, которые доставят их на виллы Суперкан, в эти особняки света, вздымающиеся в ночи. После обеда во Вьепор мы с Джейн иногда прогуливались по этим жалким улочкам, удивляясь трезвому профессионализму работающих детей и безразличию местного отдела по борьбе с проституцией, не делавшему ни малейшей попытки спасти их. Думая о приюте в Лабоке, я вспомнил полосатое платье, колготки сеточкой и библиотечку Алисы, которую так трогательно собирал Дэвид Гринвуд. Здесь, на Рю Валентин, черная королева была содержательницей борделя, а зазеркалье наблюдалось разве что в грязноватых стеклышках, пудреницах у местных шлюх. Белокурый трансвестит с фигурой футбольного нападающего вышел из темноты. Огромные ноги в туфлях на высоком каблучке, мускулистые бедра на показ из-под крохотных атласных шорт. Его глаза обшарили улицу, проводили неторопливый автомобиль, за рулем которого сидел средних лет мужчина с лицом тоскующего банковского менеджера. Машина остановилась, распахнулась дверь, и трансвестит, нырнув на пассажирское сиденье, заполнил собой автомобиль, как разукрашенная цирковая лошадь. Группка вольвовских дистрибьюторов, один так и не снял с накрутного кармана аккредитационные карточки, наблюдала, как арабы рабочие торгуются с уставшими шлюхами. Я шел за школьницей и двумя ее попечителями до самого конца Рю Валентин, где у тротуара были припаркованы три фургона без номеров. Дверь одного скользнула в сторону, и на мостовую вышел водитель. Он заговорил с попечителями, а потом поманил пальцем девочку, которая покорно уселась на пассажирское сиденье. Из окружавшей меня темноты доносился писк мобильных телефонов на фоне треска приема передающих радиоустановок. Я заглянул во второй фургон, за рулем которого сидел светловолосый парень в тренировочном костюме. Он отгонял сигаретный дым от пассажирки, 12-летней девочки в декольтированном платье а-ля Мария Антуанетта и шелковых туфлях. Она смотрела в никуда через заляпанное ветровое стекло, безучастно перебирая пальчиками бомбошки зонтика. Девочка, за которой я шел от самого гаража, слушала автомобильный приемник. Ее подбородок подергивался в такт музыки, а она, казалось, была вполне довольна и уверена в себе. Она повернула зеркало заднего вида, чтобы проверить, не стерлась ли помада. Видение ребенка-женщины, такой же непостижимой, как и докторская дочка, с которой я потерял невинность, бог знает, сколько десятков лет назад. То неумелое соитие, неизвестно откуда взявшийся матрас на чердаке, 13-летняя девчонка с острыми коленками, кусающая меня в плечо, лежала за пределами моего мальчишеского воображения. Оно обещало чудо, которое материализовалось только когда я увидел Джейн, явившуюся к моей больничной койке с филантропическим визитом. Я открыл свой бумажник и вытащил оттуда маленькую фотографию, найденную мной в туфле того русского, с которым я подрался у нашего бассейна. Даже в слепящем свете Рю Валентин можно было разглядеть сходство между размазанным изображением серьезной и спокойной девочки, сфотографированной в московской квартире, и зрелой школьницей, поправляющей пучок волос на затылке. Руки подняты, маленькие сосочки прижались к хлопчатобумажной блузке. Наташа. Я убрал фотографию, пытаясь прикинуть, будет ли девочка все еще здесь, когда я вернусь из гаража на Ягуаре. Если повезет, я мог бы заплатить ее телохранителям, улизнуть от них и отвезти девчонку к сестре Эмилии в Лабоку. Черный автомобиль «Универсал» вывернул на Рю Валентин и остановился рядом с фургонами. С водительского сиденья поднялась ухоженная женщина лет 40, одетая как стюардесса частной авиалинии. Она подошла к ближайшему фургону и заговорила с белокурым водителем, потом помогла Марии Антуанетте выйти из машины, поддержав ее за талию расшитого платья, и взяла ее зонтик, а девочка в шелковых туфельках перебежала в ее машину. Они растворились в ночи. Девочка на заднем сиденье за женщиной-водителем, а фургон отправился следом, пригасив фары.
1: «Мсье, сова?»
0: один из двух облаченных в кожаные пиджаки попечителей направился ко мне, словно собираясь поболтать о завтрашних футбольных матчах. Он закурил сигарету, сложив над медной зажигалкой ладони домиком. В свете пламени я разглядел его высокий польский лоб. Школьница заметила меня. Ее голова продолжала подергиваться в такт музыке. На ее лице появилась мимолетная улыбка, когда она вспомнила про мой выигрыш у гаражного автомата для приема денег за парковку. Она начала демонстрировать свои товарные качества. Подняла подбородок, принялась поводить плечиками. Ожидая, когда я открою бумажник, она не сводила глаз с моих рук. Я сделал жест в сторону няньки. «Эй, ждите меня с ней здесь. Я приеду на машине». «Сет ми, Франк». «Сет миль? Круто. Она, наверное, совсем еще маленькая». «7000 франков». Попечителю было лет 20. У него был такой же, как у девочки, заостренный нос и подбородок, и мне пришло в голову, что он может быть ее братом. «Договорились». Я открыл бумажник. «Наташа?» «Как вам угодно. Можно Наташа, можно Нина, можно Ниночка. Все равно 7000 франков. Ни MasterCard, ни платиновый Амекс не принимаются». Я вытащил банкноты из бумажника. Я знал, что как только девочка окажется в Ягуаре, ни один из этих ржавых фургонов за мной не угонится. Я протянул ему смятую пачку денег. 3000 сейчас, остальное потом. «Потом, когда вы вернетесь с небес?» Поляк отвернулся. «С такими он дел не имеет». «Потом». «Постойте». Я достал из кармана ампулу петидина и протянул ему. «Посмотрите, вас это может заинтересовать». Он в темноте скосился на этикетку, постучал по лобовому стеклу автомобиля и указал на фары. Девочка, продолжая дергаться под музыку, включила свет. Поляк прочел этикетку и окликнул двух парней, стоящих на дорожке перед задраенным складом строительных товаров. Они направились в нашу сторону, их кожаные пиджаки казались маслянистыми в желтоватом сиянии уличного фонаря. Тот из двух, что был потоньше, вытащил сигарету из золотого портсигара. «Гринвуд?» «Да», — раздался ответ по-русски. «Поликлиника Эдем Олимпии». Дешевые зубы сверкнули, как меченые игральные кости. Я узнал русского, который схватился со мной на лужайке. Держа ампулу на ладони, он почти беззвучными шагами подошел ко мне. Я обратил внимание, что на нем была новая пара дорогих туфель с Рю Дантип. Узнав меня и увидев, что я смотрю на его ноги, он сделал шаг назад. «Мистер Синклер?» «Алексей. Мы уже встречались. В Эдем Олимпии». «Я знаю. У вас моя туфля». Он поднял ампулу к свету. «Доктор Гринвуд? Вы на его место?» «Точно. Это был мой шанс. Я сказал, бесплатная клиника. У меня есть доступ к старым запасам. Метадон, диаморфин, петидин. Столько, сколько вам надо. Я возьму машину и уеду с Наташей». «Хорошо». Он взглянул на девочку, игравшую с радиоприемником, потом сделал знак поляку. В темноте мелькнул огонек его сигареты. Поляк сильными руками схватил меня за плечи. «Но сначала мы возьмем ваши туфли, мистер Синклер». Не веря своим глазам, он уставился на мои плетеные сандалии. Но тут свет затопил только что темную узкую улочку, словно кто-то включил рубильник и осветил сцену. На Рю Валентин вывернули 3 рейндж-ровера, проехали мимо нас, шлепая покрышками по булыжникам мостовой. Свет их фар высветил двери и проулки. Проститутки, благообразные шлюхи и вольвовские дистрибьюторы замерли между заметавшихся теней. Потом свет фар померк, и все бросились к авеню Сен-Николя. Из рейндж-роверов появились плечистые ребята в черных шлемах полицейской десантной бригады. На каждом из них была приталенная куртка, такие я впервые увидел на парковке у клиники. С дубинками в руках они набросились на толпу. Двое полицейских обрушили удары дубинок на спину и голову вольвовского дистрибьютора, свалив того с ног. 2 ночные бабочки, за которыми я следовал из бара «Риальто», вынырнули из толпы с юбочками, закатанными на бедра. Когда они рухнули на землю под ударами дубинок, раскинув ноги, я понял, что это мужчины. Я упал на колени, поранив ладони осколками стекла от разбившейся ампулы. Ребята в шлемах двинулись дальше, и дубинки бешено замолотили по лобовому стеклу фургона. Школьница укрылась за баранкой. Не обращая внимания на кровавую бучу, она настраивала приемник и стряхивала с блузки осколки стекла. Она отчасти слезала со своих губ серебристую помаду, и под ее лакированной поверхностью я увидел содранную до мяса кожицу, словно ее укусил слишком страстный любовник. «Наташа!» Пытаясь успокоить ее, я постучал в стекло со стороны пассажирского сиденья. На мое плечо легла чья-то рука. «Мистер Синклер, пора уходить». «Гальдер?» Я повернулся. Передо мной стоял темнокожий охранник. Он неожиданно возник из темноты, нарисовался в створе ближайшего проулка, но потому как он нервно переступал с ноги на ногу, и по его неподвижному взгляду я ощутил, что с момента моего появления на Рю Валентин он все время находился в двух шагах от меня. На нем были черные брюки, теннисные туфли и свитер, словно он весь день провел в Порле-Галер среди собратьев яхтсменов. Руки его были пусты, он пригнул руку голову, когда футах в 10 от нас какого-то обескураженного араба, пытавшегося нащупать упавшие очки, свалили на землю удары дубинок. «Гальдер!» — я ухватился за его свитер. «Вы тоже с полицией? Что здесь происходит?» «Пойдемте, мистер Синклер, потом поговорим». Гальдер ухватил меня за локоть и повел на дорожку за строительным складом. Он скорчил гримасу при виде моих пораненных рук и указал на ребят в шлемах в конце Рю Валентин. Очистив улицу, они отступали к своим рейндж-роверам. Один из водителей, сидя на своем месте и открыв дверь машины, снимал происходящее миниатюрной камерой. Я решил, что эти люди — какое-то вспомогательное полицейское подразделение или волонтеры, приданные отделу по борьбе с проституцией. Они возвращаются. Лучше нам переждать здесь. Гальдер прижал меня к дверям и, закрыв мне рот рукой, заставил замолчать. «Не сейчас, мистер Сим.

0: Джеймс Баллард. Супер Канны. Улица самой темной ночи. Фары рейндж-роверов, снова включенные, освещали мощеную проезжую часть, на которой валялись туфли с тонкими каблучками, расшитые блестками кошельки, предметы нижней одежды и зажигалки. Алексей сохранил свои дорогие башмаки, но среди осколков петидиновой ампулы можно было заметить белые осколки зубов. Командир отряда вел своих людей назад к машинам. Когда он стащил с себя шлем, я узнал Паскаля Цандера. Он тяжело дышал, засовывая свою дубинку за ремень. Его полное лицо в пылу и поту насилия казалось еще грубее. Его налитый кровью язык едва умещался во рту. Он прикрикнул на водителя с камерой, потом сплюнул на залитые кровью булыжники у своих ног. Рядом с ним я увидел еще троих знакомых. Доктор Ной Мюнстер, управляющий немецким инвестиционным банком, который жил неподалеку от нас. Профессор Уолтл, глава кардиологического отделения клиники. И американский архитектор Ричард Макстед, партнер Пенроуза по бриджу. Они стояли, прислонившись к рейндж-роверам, и перекидывались шутками, словно охотники, только что загнавшие медведей, взбудораженные погоней, которая впрыснула им кровь в адреналин и породила чувство товарищества. Не прошло еще нескольких секунд, как они исчезли. Тяжелые машины дали задний ход, захлопали двери, фары выискали авеню Сен-Николя, и машины направились в Супер-Канны, где властвовала ночь. «Мистер Синклер, теперь можно идти». Слова вместе с воздухом прорывались из его легких, пованивая чесноком, пряностями и страхом. Он старался успокоиться, умерить биение пульса. То, что я не попытался спровоцировать охотников в шлемах, он воспринял с явным облегчением. «А как быть с девочкой?» Я показал на побитый фургон. «Не можем же мы ее здесь оставить?» Наташа на водительском сиденье молча покачивалась из стороны в сторону. Осколки стекла бриллиантами сверкали на ее блузке. Казалось, она даже не заметила насилия, бушевавшего вокруг, словно ничто в жизни не могло ее удивить. «Гальдер, мы должны отвезти ее в полицию». Гальдер устало взял меня за руку. Ей лучше остаться здесь. За ней вернутся ее друзья. Друзья? Гальдер, она же ребенок. Сегодня был трудный день, мистер Синклер. Я отведу вас в гараж. Когда мы ушли, на Рю-Жорес завыли полицейские сирены, и первые из босых проституток бросились за своими туфлями. Вы можете вести машину? Что-то вы неважно выглядите. Гальдер помог мне сесть в Ягуар. Давайте я вызову такси, а машину вы можете забрать и завтра. Я в порядке. Правое плечо у меня болезненно ныло, и я только сейчас понял, что получил удар дубинкой. Дубинки у них такие твердые. Они просто развлекались. Гальдер показал на кровь, которая капала на пассажирское сиденье. Вы порезали руки. Когда вернетесь, покажитесь врачу. Например, собственный супруг. Я вытащил тряпку из бардачка. Спасибо за помощь. Хорошо, что вы там оказались. Они хотели услышать, как трескаются черепа. Кому-то нужно за вами приглядывать, мистер Синклер. Произнося эту мудрость, Гальдер кивал, обшаривая глазами машины в гараже. Его ноздри дрогнули, вдохнув запах выхлопных газов, но дышать он продолжал через рот. Судя по расширенным зрачкам, он был здорово испуган, и я понимал, что темная кожа подвергала его особой опасности. «Этот русский Алексей и молодой поляк, они вернутся за девочкой?» «Конечно. Она для них ценный товар». «Я видел, как ее повели на Рю Валентин», — произнес я, пытаясь объяснить свое присутствие там. «Я хотел купить ее, понимаете, на час. Я хотел отвезти ее в приют в Лабоке».
1: «Понимаю».
0: На лице Гальдера застыло подчеркнуто нейтральное выражение. Это был взгляд охранника, который повидал в своей жизни столько чужих спален, что уже ничему не удивлялся. «Вы за нее беспокоились?» «Они попросили 7000 франков. У кого с собой бывают такие деньги? И что должна сделать девочка, чтобы их заработать?»
1: «Ничего особенного. Вполне достаточно и того, что ей 11.
0: Ей повезло, что рейндж-роверы прибыли вовремя. Что это за люди?» «Всей акцией руководил Цандер?»
1: «Да, это отряд особого назначения».
0: «Добровольная полиция? Они озабочены общественной нравственностью?»
1: «Не совсем так. Рассматривайте это как своего рода терапию».
0: «А болезнь это Рю Валентин?»
1: «Разумно. Вы были с ними?»
0: «Нет. Скажем так, я проходил мимо». Гальдер вытащил ключи из моей окровавленной руки и вставил их в замок зажигания.
1: Он перевел рычаг переключения скоростей в нейтральное положение и завел двигатель, вытащив заслонку, чтобы дать высокие обороты. Перекрывая шум работающих в холостую карбюраторов, он прокричал: «Возвращайтесь в Эдем Олимпию! И пусть доктор Джейн посмотрит ваши руки!» «Фрэнк!» Я хотел поблагодарить его, но он уже выпрямился, недовольный тем, что не смог скрыть своего страха. «Я рад, что вы там оказались. Не знаю, как уж это получилось. Не волнуйтесь, мистер Синклер. Я следил за вами весь день». Гальдер уставился на меня своим равнодушным взглядом, но потом смягчился, и когда я дал задний ход, выезжая с парковки, хлопнул по крыше у меня над головой. «Завтра я заеду за вами. Хочу вам кое-что показать». «Что именно?» «Эдем Олимпию. На самом деле вы ее еще

Небольшой магазинчик в узком переулке не привлекал внимания. Можно было тысячу раз пройти мимо, не остановив на нем взгляда, но на окне над зелеными занавесками было написано небольшими буквами «Продажа мутантов». Глаза у Дженсена от удивления полезли на лоб. Дженсен вошел внутрь. «Беру 6», — сказал он. «Не жадничайте», — сказал укоризненный человечек за прилавком. У человека была грива белых волос, водянистые глаза и багровый нос, которым он беспрестанно шмыгал. Его братья, если они у него были, наверняка околачивались где-нибудь около Белоснежки. «Послушайте», — сказал Дженсен, обводя магазинчик пристальным взглядом, — «давайте поговорим серьезно, а? Ну как, спустимся с небес на землю?» «А я и так на земле», — и в доказательство этого человечек топнул ногой. «Хотелось бы верить», — допустил Дженсен. Он навалился на прилавок и уставился коротышке в лицо. «Эти ваши мутанты, они какие?» «Худые и толстые», — ответил хозяин. «А также длинные и короткие, а еще нормальные и чокнутые. Может, у мутации есть границы, но только мне они неизвестны». «Я знаю, кто чокнутый», — хмыкнул Дженсен. «Кому и знать, как не вам», — подтвердил человечек. «Я ведь газетчик, фельетонист», — многозначительно сказал Дженсен. «Оно и видно», — согласился коротышка. «Что видно? Кто чокнутый?» «Подходяще», — признал Дженсен. «Люблю находчивых, даже если у них не все дома». «Таких невежливых газетчиков я еще не встречал», — заметил человечек. Он вытер глаза, высморкался и посмотрел, моргая на посетителя. «Ну, в моем положении это допускается, ведь я, возможно, и покупатель, а покупатель всегда прав». «Не обязательно». «Придется вам это понять, если не хотите разориться», — уверил Дженсен и начал разглядывать полки по ту сторону прилавка. Они были заставлены разными, самой диковинной формы банками и склянками. «Так вот, насчет этих мутантов». «Да». «Что это за махинации?» «Я продаю их, это махинация?» «Еще бы», — сказал Дженсен. «Вы хоть знаете, что такое мутант?» «Ну, должен бы знать». «Конечно, должны, но знаете?» «Безусловно». «Тогда что такое мутант?» «Ха!» Человечек дернул носом, который после этого еще больше побагровел. «Так вы сами не знаете». «Развожу их десятками. Я в этих делах крупный специалист». «Правда?» — усомнился человечек. «А как ваше имя?» «Дженсен. Альберт Эдвард Мелакей Дженсен из Morning Call». «Никогда вас не слышал». «И не могли. Ведь для этого надо уметь читать». Дженсен набрал воздух и продолжал. «Мутант — это урод, который получается в одном случае из миллиона. Тяжелая частица, ну, какой-нибудь космический луч, бьет по гену, и когда приходит срок, на руках у мамаши нечто для показа в цирке. Так что неверно», — резко оборвал его человечек. «Мутант — это организм с коренными изменениями душевного или физического склада, передающимися потомству независимо от того, искусственными или естественными причинами вызваны эти изменения. Свойства всех моих мутантов передаются их потомству, из чего следует, что мои мутанты настоящие». «Так значит, вы изменяете любые живые существа и даете гарантию, что приплод будет такой же, как родители?» «Вот именно». «Тогда вы, наверное, бог», — сказал Дженсен. «Ваше кощунство ничем не оправдано», — с негодованием отозвался человечек. Будто не слыша, Дженсен снова обвел пристальным взглядом ряды банок и склянок. «Что это?» «Сосуды». «Это я вижу сам, а в сосудах растворенные мутанты?» «Ну не говорите глупости». «Я никогда не говорю глупости», — заверил Дженсен. «Вы торгуете мутантами, должны же вы их где-то хранить?»

0: Да, торгую. Так написано на окне. Что это за махинация? Я же говорил вам, никакой махинации нет. Прекрасно. Я покупатель. Покажите мне несколько мутантов помоднее. Что-нибудь вечернее и сногсшибательное. У меня не магазин одежды, отозвался человечек. Вам нужно платье с глубоким вырезом. Вы бы выглядели в нем убийственно. Пусть это вас не волнует. Мутанта, пожалуйста. Больше я ничего у вас не прошу. Что-нибудь определенное, спросил хозяин. Дженсен задумался. Да, я хочу купить голубого носорога в 17 дюймов длиной и весом не больше 9 фунтов. В серийном производстве такого нет. Придется делать специально. А вы знаете, почему-то я этого и ожидал. Чувствовал как-то, что эта просьба не совсем обычная. Нужно 2, а может быть даже 3 недели, предупредил человечек. В этом я не сомневаюсь. Месяцы и годы, да что там, жизнь. А я мог бы предложить вам розового слона, продолжал хозяин. Примерно такой же величины. Слонов никто не берет. В любой ловчонке их завались. Да, их довольно много. Он пригладил белые волосы, вздохнул. Похоже, я ничем не могу быть вам полезен. Да покажите мне мутанта! Любого, самого дешевого, почти прокричал Дженсен. Ради бога, пожалуйста. Человечек вытер глаза, шмыгнул раза 2 носом и скрылся за дверью, которая вела в подсобное помещение магазина. Перегнувшись через прилавок, Дженсен дотянулся до небольшой, необычной по форме стеклянной банки. Она была наполнена до половины какой-то оранжевой жидкостью. Дженсен отвинтил крышку и понюхал. Запах наводил на мысль о фантастически концентрированном первосортном виски. Он с грустью поставил банку на место. Хозяин вернулся. На руках у него был белый щенок с черным пятном вокруг одного глаза. Он почти бросил его на прилавок. «Пожалуйста, дешево и сердито». «Ясно», — сказал Дженсен. «На вас надо подать в суд». «Почему?» «Какой это мутант?» «Вам лучше знать», — с оскорбленным видом сказал человечек. «Ведь вы крупный специалист в этой области». Подхватив щенка, он повернулся к двери. «Какой умник нашелся!» Презрительно ухмыльнувшись, проговорил щенок, прежде чем дверь за ними захлопнулась. Когда хозяин появился снова, Дженсен сказал: «Я слышал, как он говорит. Это то же самое, что проделывает Чарли Маккарти, да и другие куклы». «Вполне возможно». Человечек чихнул и, звеня банками, стал искать что-то на полках. «Но это же вам проделает любой эстрадный чревовещатель», — не унимался Дженсен. «Только с большим блеском и оригинальностью». «Вполне возможно», — повторил хозяин. «Я человек дотошный», — продолжал Дженсен. «Когда попадется что-нибудь интересное для газеты, меня за уши не оттащишь. С места не сдвинусь, пока не буду полной ясности. Вот я какой». «В этом я не сомневаюсь». «Вот и хорошо. Взгляните на дело по-другому. Вы продаете мутантов, во всяком случае, так утверждаете. Тут новостей на несколько строчек, но строчка оттуда, строчка отсюда, и, пожалуйста, филитон готов».
1: «Серьезно? В самом деле?»
0: Человечек поднял белые брови, судя по всему, ошеломленный этим сообщением. «В хорошем фельетоне, зловеще», — продолжал Дженсен, «написанном опытным фельетонистом, много всякого интересного. Его читают. Иногда в нем рассказывается о приятном, иногда неприятном. Полиция читает неприятное и благодарна, что я обратил на это ее внимание. Обычно, правда, она запаздывает. Чаще герой моего произведения прочитывает его раньше и успевает смыться. Понятно?» «Нет, непонятно». Дженсен хлопнул по прилавку ладонью. «Вы только что пытались всучить мне щенка. Он сказал, какой умник нашелся. Я слышал это собственными ушами. Это обман. Приобретение денег нечестным путем — мошенничество».
1: «Но ведь я никаких денег не приобрел».
0: Человечек пренебрежительно махнул рукой.
1: «Деньги. Чему они мне? Я никогда не беру денег».
0: «Вот как, не берете. Тогда что вы хотите за своего трепливого щенка?»
1: Опасливо оглядевшись, человечек перегнулся через прилавок и еле слышно прошептал что-то.
0: Дженсен вытаращил глаза и сказал: «Вот теперь я окончательно убедился, что вы псих».
1: «Некоторых материалов мне очень не хватает», — извинился человечек. «Неорганичных сколько угодно, а вот животной протоплазмы нет. Столько сил и времени надо потратить, чтобы приготовить все самому».
0: «Могу себе представить». Дженсен посмотрел на часы. «Покажите мне одного настоящего, подлинного мутанта, и я вас прославлю в воскресном номере. В противном случае...»
1: «Да я сам мутант», — скромно сказал хозяин.
0: «Вот как?
1: И что? Что же это вы такое можете делать?
0: Все могу.
1: И, помолчав, добавил: ну, если не все, так почти все.
0: Дженсен оскорбительно хихикнул. И вы можете делать других мутантов?
1: Могу. Да валяйте, делайте. Мне нужен голубой носорог, 17 дюймов длиной, весом не больше 9 фунтов. Я не могу сделать носорога в один миг, нужно время.
0: Это мы уже слышали, бесконечные отговорки. Дженсен нахмурился.
1: Ну а розовый чистой воды алмаз величиной с ведро вы могли бы сделать?
0: Если бы он на что-нибудь годился. Человек с ожесточением откашлялся и вдвинул какую-то банку туда, где ей надлежало быть. Драгоценный камень такой величины ничего бы не стоил, и понадобилось бы немало времени, чтобы его изготовить. Ну вот опять Дженсен со значением посмотрел на заставленные склянками полки.
1: «Сколько они вам за это платят?»
0: «Кто?»
1: «Поставщики наркотиков!»
0: «Не понимаю».
1: «Да уж куда там?»
0: Дженсен почти вплотную приблизился к собеседнику. Лицо его было циничным, как у человека, хорошо знакомого с изнанкой жизни.
1: «Надпись на окне — это для отвода глаз».
0: У этих слов другой смысл. Ваши трехнутые клиенты называют мутантом сосуд с зельем, от которого они на седьмом небе.
1: «В сосудах растворы», — сказал хозяин.
0: «Кто в этом сомневается?» — подхватил Дженсен. «Деньги наркоманов растворяются в банках пачками». Он показал на ту, которую нюхал в отсутствие хозяина.
1: «Сколько за эту?»
0: «Нисколько», — ответил, протягивая ему банку человечек. «Но посуду верните обязательно».
1: Взяв банку, Дженсен снова открыл ее и понюхал. Окунув палец с опаской, лизнул его. На лице у него появилось выражение блаженства.
0: «Беру назад треп про наркотики, я все понял».
1: Мягко, чтобы не пролить ни капли, он взмахнул рукой, которая сжимала склянку.
0: «Незаконная торговля спиртным? 96 градусов и никакого налога». Он обсосал палец. «Какая мне разница? Кто-то большой специалист в этом деле, а также большой специалист по увиливанию от налогообложения. Считайте меня своим клиентом, буду наведываться регулярно».
1: Дженсен сделал глоток, будто факельное шествие проследовало через его глотку.
0: «Ох!» Он перевел дыхание и с нескрываемым уважением оглядел банку. Она была невелика, помещала не больше 1/5 пинты.
1: Жаль, он снова поднес ее ко рту.
0: «Ваш должник, пью за беззаконие».
1: «Вы вели себя очень грубо», — сказал человечек. «Запомните это».
0: Насмешливо улыбаясь, Дженсен запрокинул голову и проглотил остаток. В животе у него будто что-то взорвалось.
1: Стены магазина широко раздвинулись, снова сдвинулись в течение 5 минут. Пока ноги его слабели, он шатался, а потом словно сломался в поясе и уже не сопротивлялся, когда пол ударил его в лицо.
0: Одна за другой пронеслись вечности, долгие, туманные, полные глухих звуков. Кончились. Медленно, как после страшного сна, Дженсен возвращался к действительности. Он стоял на четвереньках на листе льда и чего-то похожего на лед. Совсем как собака. Тело его одеревенело, голова была свинцовая, словно после похмелья, перед глазами все расплывалось. Чтобы прийти в себя, он потряс головой. С трудом, но мысли начали к нему возвращаться. Так, тайная продажа наркотиков. Он наткнулся на нее случайно и стал любопытничать. Кто-то подкрался сзади, оглушил его. О, Господи, вот как бывает, когда распустишь язык и начинаешь задавать никому ненужные вопросы.
1: «Вы вели себя очень грубо, запомните это».
0: «Помнишь, грубо? Скоро он совсем очухается, вернутся силы, и тогда он поведет себя не то что грубо, а просто до предела вульгарно. Разберет мозгляка на части и раскидает их по окрестностям.
1: Так, глаза теперь более или менее видят. Скорее, менее, чем более.
0: Странные какие-то и жутко близорукие. Зато нос работает великолепно. Чует бог знает сколько всяких запахов. Даже запах перегретого мотора где-то ярдов 50. Но глаза просто никуда.
1: И все-таки он увидел, что лед на самом деле вовсе не лед. Скорее, это было листовое стекло, холодные и толстая. Далеко внизу виднелся другой такой же лист, под ним еще один, а прямо перед его глазами была крепкая проволочная сетка. Он попытался встать на ноги, но спина будто окаменела и отказывалась разогнуться. Ноги не повиновались, но и двинули же его. По-прежнему на четвереньках, словно во сне, он неуклюже переместился к преграждавшей ему путь сетке. Совсем близко послышались голоса, хотя говорящих он не видел. «Она просит аравийскую гончую, Салуки, с телепатическими способностями. Надо как-то достать».
0: «Потребуется 10 дней», — ответил голос человечка.
1: «Ее день рождения в следующую субботу. У вас будет все готово к этому времени, точно?»
0: «Совершенно точно».
1: «Прекрасно, беритесь за дело. Я вас хорошо отблагодарю, когда приду за покупкой».
0: Дженсен прищурился и близоруко посмотрел через сетку на какую-то блестящую поверхность напротив. Тоже стекло, а перед ним другой ряд затянутых сеткой пустых полок. На стекле какие-то неясные исчезающие тени, будто далекое окно, и на нем надпись. Слова надписи перевернуты, буквы неясные. Он очень долго в них вглядывался, пока не разобрал, наконец, «продажа мутантов». Он посмотрел прямо перед собой и увидел какое-то отражение, гораздо более четкое. Он отодвинулся в сторону. Отражение отодвинулось тоже. Он тряхнул головой, оно тоже тряхнуло. Он открыл рот, отражение открыло свой. Тогда он закричал, словно его резали, но послышался только тихий всхрап. Отражение захрапело тоже. Оно было голубое, в 17 дюймов длиной, и на его безобразном носу торчал рог.

Михаил Кликин. Теремок. Рассказ написан для юбилейного сборника к 20-летию журнала «Мир фантастики».

Вася Плотник был влюблен в ведьму. Ну, как в ведьму. Она же не сразу ведьмой стала. Машку Зубареву Вася знал с детства, когда она была простой пионеркой. Он носил ей портфель в школу, дарил на день рождения ворованные из клумб гладиолусы и несколько раз отбивал от школьных хулиганов. Сашки Бигуша по кличке Квак и его малолетней банды. Бигуш после выпускного быстро пошел в гору, стал смотрящим, решал какие-то мутные вопросы. Но во время третьей отсидки что-то у него не заладилось, и домой он вернулся с проколотой в трех местах печенью, уже в гробу, естественно. Тогда много кто возвращался в родное село покойником. С Кавказа, из области или столицы, с северов. Кому голову пробьют, кого ножом почикают, кого из петли достанут, и поди разбери, сам он туда залез или помог кто. Но чаще покойники просто травились роялем, приторными ликерами или еще какой-нибудь пьяной гадостью. Вася Плотник в те лихие годы и сам чуть копыта не отбросил. Колымил по области, колодцы копал, срубы ставил, ну и пристрастился к зелью. А как не пристраститься, если денег у людей нет, вот они и норовят любую горькую отраву в качестве платы сунуть. Тогда-то Машка Зубарева Васю Плотника и спасла в первый раз. Пошептала над ним что-то, волосы с брови дернула, вонючую бормотуху выпить дала напоследок. И все. Как отрезала. Машка к тому времени уже потомственной ведьмой числилась. Нашлась у нее какая-то бабка в соседнем Ульяшеве, седьмая вода на киселе, но родственница. Бабка была не сильная, свои к ней не ходили, однако кое-какие секреты она знала и с Машкой ими делилась. Но настоящую силу Машка нашла уже без бабки, сама. Тогда по телевизору какой только муры не показывали, а люди и верили, не всерьез, конечно, с ухмылочкой, с оглядкой и оговоркой, ну, хоть и посмеивались над дремучими соседями, а банки с водой перед экраном ставили так же, как они. Вдруг получится. Чё б не попробовать? Утром из банки заряженный попил да умылся. В полдень свечку в церкви поставил и молитву по бумажке почитал. После обеда бабке Шептуньи 5 рублей занес, а вечером доктору-врачихе коробку конфет на дом. Что-то и сработает, кто-то и поможет с проблемой. А если нет, то и ладно, не зря ж ухмылялся, оглядывался и оговаривался. Сразу же ясно было, что брехня это и разводилова. А я чай не лох какой, меня не проведешь. Но, видимо, пряталась среди разводилова и тайная правда. Научился же Вася с проволочными рамками воду искать. Раньше и не слыхал о таком колдунстве. А по телевизору один раз увидел передачу про лозоходов, попробовал сам зажать гнутые электроды в кулаке, и вышло. Вот и Машка так понабралась всякого. Газеты читала, в которых чушь про инопланетян и вампиров печатали, книжки покупала про гороскопы и шаманов, на какие-то шабаши ездила, переписку большую вела. Машкину силу Вася понял, когда она его второй раз спасла. Он тогда заболел странно. Сохнуть начал, кожей темнеть, волосами редеть. Блевал по 3 раза на дню, ночью кровью харкал. Доктора смотрели, болезни называли разные, но сходились в одном. Жить Вася осталось до зимы. А Машка сразу сказала «порча». И даже назвала от кого именно. А сам черный, но белый, высокий, но низкий, чужой, но родной. Точнее, и в милиции бы не описали. «Ашот». Седой армянин из города, парализованный дылда, не встающий из каталки, всегда всех братьями называет, хотя брату Ашота только один, да и тот не настоящий, так как сам Ашот в семье пасынок. Васе и лекарств не понадобилось, чтобы за 3 дня в себя прийти и окрепнуть. Всего-то и надо было ложка соли, черная свечка, кровь петушиная и земля с кладбища со свежей могилы. Через неделю Вася уже в присядку отплясывал у Ашота на похоронах. Потом Вася спрашивал у Машки, с чего это брат Ашот на него порчу навел? Она долго не говорила, но однажды призналась. Завидовал он сильно. Звал он Машку замуж, золотой арарат сулил, семью свою нахваливал, а про паралич шутил, что вся сила от ног в другой орган ушла. Но Машка со школы как будто прикипела к Васе.
Портфель, гладиолусы, бои с бандой Квака для нее оказались весомее золотого Арарата и силы, которая от ног ушла куда-то явно не в голову. После того разговора надумал Вася жениться. Ну а чего? Машку он любил, пусть и по-простому, по-деревенски. Для счастливой семейной жизни у него уже было все. И дом, и доход, и понимание, как жить вдвоем, не ругаясь. Денег на хорошую свадьбу, правда, не хватало, а плохой свадьбы Васе не хотелось. Но эту проблему он думал поправить быстро. Пришел к нему заказ хороший. Правда, от плохого человека. Но ведь деньги не пахнут.

школьникам законы сохранения, сама до такой простой мысли не додумалась. Чай не закон Кулона и не правило Буравчика. В общем, с физикой у Васи не заладилось. Зато он быстро научился бить под дых, сушить бедро и давать в торец. Новые знания, в отличие от законов термодинамики, довольно скоро Васе пригодились. Без них, возможно, Машка Зубарева досталась бы Сашке Бигушу. И что из этого вышло бы, даже ведьмы не предскажут. Плохой человек Толик Московин тоже кое-чему научился у своего соседа по парте. Но не физике, как надеялась Зинаида Александровна. Вернее, не такой физике, про которую в учебниках пишут, а уличной. Толик Московин выучился лить кастеты из аккумуляторов, делать поджиги и крутить прощу. С этими ценными знаниями он влился в банду Квака. Но там он числился недолго. Сразу после выпускного Толик Московин исчез. Его пытались найти перед юбилейными встречами класса на пятилетие и десятилетие выпуска. Даже милицию подключали. У Юльки Кадымовой отец начальником отдела был. И не нашли. Но вот когда про Толика почти забыли, он объявился. И на руках у него были бумаги, по которым выходило, что Анатолий Степанович теперь полноправный владелец пионерского лагеря «Ласточка», стоящего на сосновом берегу речки Махости. Вася в том лагере был дважды. Один раз пионером, другой раз вожатым. Он собирался и в третий раз туда поехать, мастером-электриком, но как раз накануне его смены лагерь закрыла пожарная инспекция. Больше детей там не было. Какое-то время в законсервированные корпуса наведывались мутные личности со связями, жарили шашлыки на высоком берегу, орали песни, сигали с тарзанки в омут. Но через 10 лет все подъезды к лагерю или заросли кустами, или оказались разбиты лесовозами. Разве только грибники да водные туристы навещали умершую ласточку. Ну и они сбегали оттуда к вечеру. Уж очень жутко выглядели облупленные гипсовые пионеры в зарослях черной ольхи и американского клена. А вот вернувшегося Толика Московина гипсовые пионеры не напугали. Он их лично раздолбал, когда нанятые в Дружеской Республике рабочие, увидев условия, в которых им предстояло жить, попытались было не по-дружески качать права. Толик и разговаривать не стал. Он всего лишь прошелся перед строем гастарбайтеров, сшибая кувалды опоршивившие гипсовые головы. И все вопросы сразу отпали.

0: Васе Плотнику Толик Московин пришел, когда от него сбежала уже третья бригада.
1: Здоров, Плотник.
2: И тебе привет, Толик.
1: Был Толик. Встал Анатолий Степанович, это понятно?
2: Да не вопрос, Анатолий Степанович. Я-то думал, ты поздороваться пришел, а ты, выходит, по делу?
0: Они сели на террасе. Был конец августа, по теплым бревнам ползали осы. Толик сгреб одну ладонью и раздавил в кулаке.
1: «Я слышал, ты строишь?»
0: Вася кивнул.
1: «Считай, с самой школы».
2: «Дом мне сделаешь?»
1: «Это смотря какой».
2: «Теремок. Рубленый. 3 этажа и мансарда. За 1500 квадратов.
1: Бревно, лиственница. Проект есть, фундамент готов».
2: «Один не смогу. Человек 5 еще надо. Это минимум».
1: «Люди будут».
2: «И сколько заплатишь?»
1: «Здесь только не платят. Деньги не вопрос».
0: Вася ответа сразу не дал, попросил сроку подумать, хотя решение он уже принял. Сначала будет у него большая стройка, а потом большая свадьба.

Строил Вася Плотник на совесть, как себе. В бригаде у него было 7 человек, все разные с характерами, но сработались быстро. Терем рос с каждым днем. Проект оказался простой. Руби себе бревна, да складывай венцами, как конструктор. Больше времени отняли вычурные крыши и внутрянка.

0: Вася спешил, бригаду торопил. Денег хотелось всем, а выданный Толиком аванс уже кончался. Но уговор есть уговор. Треть суммы сразу, остальное после того, как хозяин работу примет. Потому Вася и ночью работал, и в выходные. Домой выбирался редко, когда по Машке скучал.
1: «Кинет он тебя, Васьк», — обещала ему Машка.
2: «Это тебе карты сказали или шар хрустальный?»
1: «Просто чувствую. Ты же сам чуешь, признайся».
3: «Да не, это ж Толик. Мы с ним за одной партой на физике, помнишь?»
1: «Помню. И то, как ты ему нос разбил, когда он с кваком мне юбку задирал, тоже помню».
2: «Мальчишки были», — отмахивался Вася и улыбался. «Не кинет.
3: Вместе же росли».
0: И все же Толик Московин Васю кинул. Денег за работу не дал, еще и грозился всю бригаду на счетчик поставить за якобы испорченный материал. Рабочие, услыхав такие новости, разбежались, а вот местному бригадиру Васе бежать было некуда. Он попытался с Толиком спорить, да разве решалу с кувалдой в руке переговоришь? Понял Вася, что вместо свадьбы ждут его похороны или больничная койка, в лучшем случае. Умолк, голову повесил. А Толик Московин вдруг сладости в голос пустил.
2: «Ладно, хрен с тобой, земеля. За одной партой все же сидели, физику учили. Доделаешь мне полы, проводку кинешь, я тебе долг спешу.
3: По рукам?»
0: Вася плотник только и мог что кивнуть. А руки они жать не стали.

0: Говорила я тебе, Плотников. Предупреждала.
1: Машка Зубарева и не догадывалась, что Вася не по деньгам сейчас плачет, а по свадьбе, по своей неродившейся семье, по детям, которых у него Толик Московин отнял, по внукам и правнукам.
0: Я, как это мурло в магазине встретила, сразу все поняла. И на что ты надеялся?
2: Ладно, хоть задаток получил, не совсем зря работал, выходит.
1: Я ему тухлятину под пол заложу, пообещал Вася, тиская в пальцах юбилейный рубль Слобачевским. Пусть потом половица ломает, ищет, откуда воняет.
0: Ноги он тебе сломает, Плотников, а не половицы.
1: Яиц 30 куплю, по лагам размажу.
2: Ну да, конечно.
0: А потом он к тебе придет и тоже яйца размажет. Но уже не куриные и не по лагам.
1: Вася лежал у Машки на округлых коленях, смотрел в потолок, давил и давил несчастную монету, так не кстати попавшую в пальцы, будто сломать ее хотел.
3: «Сожгу я его теремок к херам! Сам строил, сам спалю! И всю ласточку, и весь бор на берегу!»
0: «Сядешь! Даже Юлька Кадымова не поможет!»
1: Вася замолчал. Были у него еще варианты страшной мести, но они какие-то совсем детские получались, при Машке стыдно озвучить.
0: «Знаю я, что надо сделать», — сказала вдруг Машка. «Давно придумала. Вот как встретила это мурло в магазине, так сразу и поняла».
1: «Что?» Вася перевернулся, приподнялся, в зеленые Машкины глаза посмотрел. Горячий рубль Слобачевским выскользнул из пальцев, звякнул где-то внизу.
3: «Чего делать-то надо, а?»
0: «Съезди к Петровне Осиповой. Попроси отложить тебе десяток свежих яиц от чернушек. Другие не бери. Принесешь мне. А я пока кое-чего по своей части соберу».
1: Она потянулась так, что дубовая кровать заскрипела. Улыбнулась, чмокнула Васю в нос и пообещала:
0: «Выживем мы твоего Толика из нашей ласточки. Помнишь, как мы там в первый раз поцеловались?»
1: «Конечно», — сказал Вася, хотя ничего такого он не помнил. «Разве это забудешь?»

0: субботе у Васи было уже 2 дюжины яиц от черных кур. Машка приняла корзинку, удивилась.
1: «Говорила же, десяток. Куда столько?»
0: Вася только плечом дернул.
1: «Ладно, — решила Машка. Придется повозиться, но уж зато наверняка».
0: Пускать Васю к себе она не захотела, но он сделал вид, что обиделся, надулся, пофырчал, и теперь уже она плечом дернула.
1: «Ладно, заходи. Сам же пожалеешь».
0: Изба Машки досталась маленькая, кривенькая, ей 100 лет было, не меньше. Еще прабабка Машкина здесь жила, Катериной звали. Навязавшегося гостя хозяйка проигнорировала, даже чая не предложила, сразу делом занялась. Яйца на черную тряпицу выкатила, воском с черной свечи обкапала, полынным дымом окурила и зашептала что-то непонятное хриплым голосом. Так зашептала, что у Васи волосы на руках поднялись, а в животе холодно и колюче стало, будто он махом 1 литр кваса из погреба заглотил.
1: «Завтра, Плотников, скажись больным», —
0: перешла Машка на человечий язык.
1: 5 дней из дома никуда не ходи. В своей постели обложи яйца овечьей шерстью, разденься догола и грей их, как клуха. Дюжины яиц тебе, дюжины мне. Потом с ними проберись на стройку и попрячь в разных местах, покрыв навозом».
0: «Стухнут же!» — засомневался Вася. «Еще и навоз. Толик почует, ко мне же и придет с предъявой».
1: «Не стухнут. А чтоб навозом не пахло, поглубже закладывай».
0: «И дальше что будет?»
1: «Через 2 недели увидим. Если все верно сделали, от Толика твоего и духу не останется».
2: «Помрет?»
1: «Если не дурак, то сбежит и сюда больше не вернется».

Вася Плотник все сделал, как ему было велено. Сильно сомневался, правильно ли поступает, но раз начал, то надо и закончить, так уж он воспитан был. Да и сказать честно, любопытство Васину очень сильно заедало. Что же с этими яйцами будет, и какая такая ведьмовская сила сумеет Толика из его нового дома выжить? Но обещанные Машкой 2 недели прошли, и ничего не случилось. А потом еще неделя, и еще... Зимой в достроенной «Ласточке» закипела жизнь. К бывшему пионерскому лагерю стали наезжать черные крузаки и джипы. Над макушками сосен и елей едва ли не каждую ночь пыхали салюты. По замерзшей речке Махости гоняли снегоходы с вооруженными пьяными ездоками. Понял Вася, что ничего у них с Машкой не вышло. Но выдохнул, порадовался даже, все живы, здоровы и славно. Смирился Вася и с Кидаловым, забыл и про деньги, и про то, как на счетчик его ставили. Не думал больше о мести и вообще про Толика старался не вспоминать. А вот про свадьбу опять задумался. На этот раз решил обойтись без сюрпризов, прямо сказал Машке, что, мол, жди. Через год покупаем кольца, снимаем на 3 дня ресторан «Арагви» в областном центре, а потом едем в свадебное путешествие. Если повезет, то на Мальдивы, а если не повезет, то в Анапу и Геленджик. Машка посмеялась, но отказываться не стала. Оно и понятно, хоть и ведьма, а замуж тоже хочется. Часики-то тикают. Все у Васи было просчитано. И с невестой договорился, и бюджеты в тетрадке расписал, и халтурки распланировал, в сезон валить лес для финнов, потом выйти на пилораму, а между сменами плотничать по запросам ленинградских датчиков. За крупные заказы, наученные жизнью Вася, больше не брался. И поначалу все шло по плану. Уехал Вася на заработки, начал длинную деньгу гнать, на сберкнижку складывать, с расписанным бюджетом сверяться. А потом... получил письмо от Машки. Писала она, чтобы он не возвращался. Что нашла она себе другого, с которым жизнь свяжет и без которого себя уже не представляет. Предупреждала строго, с угрозами, чтобы он ничего о ней не выведывал, чтобы не приближался и вообще хорошо бы ему забыть все, что было раньше. Вася, конечно, забывать свое прошлое не захотел, да и Машкин запрет нарушил, через приятелей вкратце выяснил, что за история дома приключилась. И то, что он услышал, так ему не понравилось, что почти на 20 лет остался Вася Плотник на чужбине лес валить и доски пилить. Узнал он, что его невеста связалась с Толиком и его дружками. В тереме поселилась... той самой «Ласточке», где когда-то Вася и Машка в первый раз поцеловались, хоть он этого и не помнил. Больно было Васе. Не ждал он такого предательства. От злости стал Вася передовиком. Леса валил за 3 и денег скопил на 10 свадеб. А потом прогуливал их. Долго. Несколько лет. И пить опять начал. Кончилось, видно, Машкино колдунство.

0: Домой Вася вернулся нечаянно, ненарочно. Был совсем не в себе, пьяным сел на поезд, проводнику почему-то родное село назвал. Очнулся уже на станции на вторые сутки, без багажа, без денег, без понимания, что с ним случилось. Было холодно. По окну дождь стучал, капли крупные, как отборные горошины. Левый бок резала шершавая и жесткая скамья, висок холодил чужой чемодан, пахнущий чесноком и салом. Хозяин чемодана дремал рядом. Когда Вася завозился, он сразу очнулся.
1: Проснулся, Васек?
0: Чё?
1: Хватит спать, говорю. Шел бы ты домой, тебя чай, дети ждут.
0: Кто это был, Вася так и не узнал. Да и был ли вообще? Вася с похмела всякое чудилось. Случалось, он с чертями спорил о накладках и сплачиваниях. Случалось, ежиков по полу пинал или зеленых червяков из бедра выковыривал. Поговорил Вася с непонятным соседом, помычал, поплакался. А потом и вправду домой пошел. Ноги сами понесли. Село за прошедшие годы сильно переменилось, и будь Вася в разуме, наверное, к своей избе он бы не вышел, потерялся бы в дожде среди новых заборов. Но, видно, таился у Васи в голове какой-то ватерпас, работающий даже тогда, когда прочие приборы отключались. Он и привел Васю в стылую избу. Открыл Вася гнилой замок ржавым ключом. Лег на свой диван, пахнущий плесенью и мышами. И показалось ему, что не было этих 20 лет. Будто неделю назад уехал он из дома, и вот, не успев даже соскучиться, вернулся. Пять дней, не просыхая, бил Вася плотник, возвращение на малую родину отмечал. 6 и 7 дни болел, а на 8-й встал с дивана и пошел по знакомым соседям. Не все его вспомнили, а из тех, кто вспомнил, не все ему порадовались. Однако дали и еды, и денег, и даже работу предложили. Вечером Вася домой вернулся и от чего-то плакал. А за полночь, не зная, чем себя занять, начал он в доме порядок наводить. Чистить все, скоблить, мыть, натирать. И под дубовой кроватью в малой комнате нашел рубль юбилейный с математиком Лобачевским. Сжал Вася монетку пальцами. Сдавил, как будто сломать хотел. Да и замер от нахлынувших чувств и воспоминаний. Так с монеткой вышел из дома в ночь, к черному лесу отправился, точно зная, что делает сейчас то, что давно надо было сделать. Светили звезды, луна где-то пряталась. Через час показалась речка. От воды на землю медленно наползал туман. Торчащие в нем коряги представлялись жуткими уродцами, встающими у Васи на пути. Вася зло пинал их и шагал, шагал дальше. Шел к бору на высоком берегу речки Махости. К ласточке шел. К теремку.

0: Охраны у «Ласточки» не оказалось. Пост у ворот стоял пустой, в оконных рамах торчали кривые стеклянные зубья, похожие на клинки турецких сабель. Сами ворота хоть и были на месте, но, похоже, не открывались уже несколько лет. Да и дорога тут едва просматривалась. Колея заросла не просто пижмой и лопухами, а молоденькими березками. Для Васи все это стало сюрпризом. Не думал он, что выстроенное на месте пионерского лагеря поместье окажется брошенным. Но делать нечего. Раз пришел, надо все обойти, осмотреть. Перелез Вася через забор, штаны о ржавую колючку порвал, крапивой пожегся. В темноте да среди зарослей мало что можно было выглядеть. Но показалось Васе, что в отдалении трепещет бледный огонек. Может, свеча, может, ночник, а может, костерок туристов, лазающих по заброшкам. Пошел Вася на свет. Сначала мимо гаража, потом через теннисный корт и оказался у бани. Там, потеряв путеводный огонек, встал под маленьким оконцем, и почудилось ему, что из черноты бани, из оконца этого, кто-то на него смотрит пристально, цепко. Вася к стеклу лицом прижался, ногтем тихонько по раме стукнул.
1: «Есть тут кто?»
0: Что-то мутное, на кляксу похожее, шевельнулось с той стороны стекла. Вася шарахнулся, присел, да и протрезвел окончательно. Пытаясь сердце успокоить, десяток объяснений движению придумал. Это и занавеска под сквозняком, и отблеск на жестяном тазу, и его же лица отражение. Но тут в бане грохнуло, и у Васи как помутнение случилось. Он заскакал зайцем вслепую, ничего не соображая, дороги не разбирая, ног не чуя. Потом упал где-то, скатился куда-то, ударился обо что-то и затих.

0: На рассвете Вася Плотник пришел в себя, но не сразу вспомнил, что с ним случилось. Он лежал голый на чужой кровати под чужим одеялом в углу, срубленном из лиственницы. Над ним был потолок из сосновых досок.
1: «Ну и дурак же ты, Плотников!»
0: Вася дернулся, повернулся на голос. Машка Зубарева сидела в плетеном кресле, резала ножом яблоко и разглядывала гостя, словно удивительную зверушку.
1: «Отчего ты приперся после стольких лет, а?»
0: «Она почти не изменилась. Может, раздалась в бедрах самую малость, морщинками обзавелась». Шрам на лбу где-то заработала.
2: «Ты... это...»
0: Ошарашенный Вася пытался привести мысли в порядок.
2: «Мы же тут, в теремке, да?»
1: «Да. Или ты работу свою не признал?»
2: «А этот где? Ну, твой-то, как его, Толик?»
1: «Да все там же, на кладбище».
2: «Да проведать кого поехал? Когда вернется?»
0: Вася завозился, представляя картину, как Толик Московин возвращается домой и видит, что в его постели
1: умер он. Давно. Вот как ты уехал, через месяц и умер.
2: «Чего? Умер? Как так? Он же одноклассник мой, ровесник, мы же вместе...»
1: «Ну, бывает».
0: Машка развела руками и отложила нож.
1: «Ты завтракать будешь?»
2: «Да погоди ты!»
0: Вася, хмурясь и лоб потирая, сел, к стене прислонился.
2: «А от чего умер-то? Сердце?»
1: «Сердце»,
0: — кивнула Машка.
1: «Не выдержала».
2: «И ты, получается, так тут и живешь?»
0: — догадался Вася.
1: «Так тут и живу»,
0: — подтвердила Машка.
1: «Тебе картошки жареные или вчерашних макарон положить?»
2: «Давай все», — сказал Вася. «И чаю мне сделай сладкого, а то башка трещит».

0: За завтраком они просидели почти до ужина. Вася болтал и болтал про свою жизнь, рассказывая и сам удивляясь, как же много всего с ним случилось за время, что его не было дома. Машка же была тиха и словно осторожна. Сама почти ничего не рассказывала, а на вопросы отвечала скупо. Поначалу Вася этого не замечал, но когда его главные истории были выслушаны, он заподозрил, что дело нечисто, и взялся искать ответы.
1: «Выходит, ты за Толика замуж выскочила? А как это получилось? И почему так быстро? Или ты с ним при мне уже мутила, угадал? Я не злюсь, дело прошлое».
2: «Дурак ты, Плотников. Слова-то какие, выскочила, мутила. Я, между прочим, в тебя еще в школе влюбилась. И свадьбы нашей честно ждала».
1: «А письмо? Я каждое слово помню. Не возвращайся, держись подальше, все кончено. Знаешь, сколько раз я это перечитывал?»
2: «Письмо...»
0: Машка вздохнула.
2: «Не сработало, получается, письмо».
0: Вася ухмыльнулся.
1: «Точно не сработало. Вот он я, тут».
0: Машка головой покачала.
2: «Радуешься? Ну-ну».
0: Она сходила на кухню, принесла блюдо соленых огурцов и квашеной капусты, присела на диване в стороне, затихла о своем думая.
1: «А шрам у тебя откуда?»
0: — спросил Вася, хрустя капустой.
1: «Толика дарил?»
2: «Нет, не Толик».
0: Он так ждал ответа, что жевать перестал. И она решилась.
2: «Ладно, теперь-то уж нет смысла скрывать. Расскажу».
0: Толик Московин навестил Машку через месяц после отъезда Васи на заработки. Он уже все знал, хотя доказательств у него не было.
1: «Признавайся, ведьма, что ты с моим домом сделала?»
0: За спиной Толика стояли два амбала. У них были черные пистолеты. Сам Толик держал блестящий молот на длинные ручки, и это орудие выглядело куда страшнее пистолетов. Но Машка не оробела, гостям под ноги плюнула, оскалилась.
3: «Троните меня, пожалеете, что на свет родились. Кожа на вас полопается, ногти вылезут, нос в череп провалится. Волками выть станете, смерти просить, а она вас обходить будет».
0: Амбалов Машкины слова напугали. Они переглянулись, отступили на два шага от плевка, перекрестились стволами пистолетов. А Толик лишь ухмыльнулся.
1: «Ишь, как заверещала! Значит, правду про тебя Ашот рассказывал?»
3: «Не знаю, чего ты ко мне приперся, Московин, но если дело есть, то говори прямо, а не тупые предъявы кидай».
1: «Дело такое, ведьма, что ты со своим дружком Васькой меня из дома выжить решили. И теперь там какая-то чертовщина творится. Так что даю тебе 15 минут на сборы и 3 дня на решение моей проблемы».
0: Машка пыталась отовраться, но гость лишь хмыкал да выразительно на часы поглядывал. Так что пришлось ехать. Можно сказать, что с почестями, под охраной и в крутом внедорожнике. Что делать в тереме, Машка не знала. Для виду подымила травками, почитала нараспев какой-то медицинской латыни, побрызгала с осинового веника водой на бревна. Вины своей она так и не признала. Сказала Толику, что на него навели порчу конкуренты, среди которых Рябой да Седой, Малый да Большой, Хворый да Здоровый. Толик неожиданно поверил и даже, кажется, понял, про кого Машка говорит. Стал выспрашивать, как от порчи избавиться и много ли она за такую услугу возьмет. Тут Машка и прокололась. Назвала именно ту сумму, что Толик обещал Васе за работу. Тогда бывший одноклассник и взбеленился.
4: «Бил?»
0: — тихо спросил Вася, слушая Машкин рассказ.
3: «По полу возил. А потом они пришли, и все кончилось».
1: Они?
2: Хованцы, спиридуши, клобуки. У них много названий. Я для них как мать получаюсь. Вот они за меня и вступились.
0: Вася нахмурился, и Машка засмеялась, понимая его реакцию.
2: Нет, Васька, я не чокнулась. Хотя и сама подумала, что умом двинулась, когда их увидела. Но Толик меня отпустил, и когда я на его лицо глянула, то поняла, что с головой у меня все в порядке. А потом он заверещал, тоненько так. Знаешь, как мышь орет, когда ее кот в угол загоняет? Вот Толик как та мышь был. Он-то их увидел не такими, как я видела.
1: «Значит, сердце», — чуть слышно сказал Вася. «А что остальные? С пистолетами которые?»
2: «Они на улице ждали. На крик прибежали, но поздно».
0: Машка была так серьезно, рассказывая сказочную байку, что Васе захотелось подловить ее на какой-нибудь глупости, на несоответствии, логической нестыковке, уличить во лжи, чтобы она расхохоталась и сама призналась, что все это выдумка, розыгрыш, чтобы спрашивала потом: «А ты поверил? Поверил, да? Ох и дурак ты, Плотников!» и смеялась над его доверчивостью.
1: «Почему они тебя не застрелили? А милиция приезжала? А хованцы эти с тобой были, и их никто не видел? А живешь-то ты тут на каких правах?»
2: «Ох и дурак ты, Плотников», — вздохнув, сказала Машка. «Потом было много всякого, но это уже не важно. Мне главное было тебя сюда не пустить. Потому я и письмо сочинила. Но ты за каким-то лешим все равно приперся». «Ну зачем, а? Лет-то сколько прошло?»
1: «За тобой я приехал», — мрачно сказал Вася, начиная подозревать, что ведьмачество для его старой подруги даром не прошло. «Люблю я тебя, Машка. Так что давай, собирайся. Сначала ко мне поедем, а там разберемся».
2: «Ты уж не лечить ли меня решил?»
0: Машка покачала головой.
2: «В дурку мы, наверное, вместе ляжем. Я как шизофреник, ты как алкоголик».
1: «Ну, можем и вместе».
2: «Никуда я не поеду. И ты тоже. Не выпустят они нас. Я потому тебе и велела от меня подальше держаться».
1: «Хованцы не выпустят».
2: «Они. Я много раз пыталась. Но дальше леса уйти не получается. Ни одной, ни с кем-то. Я для них мать, Плотников. Они меня тут держат при себе. Помогают мне, заботятся. Но если что не так, наказывают».
0: Она кончиком среднего пальца коснулась шрама на лбу и покривилась, будто опять почувствовала старую боль. Жест получился театральный, наигранный, и Вася подвел итог.
1: «Ладно, хватит чушь нести. Шутка затянулась, так что можешь считать, что я поверил. Розыгрыш удался. Не хочешь со мной — оставайся здесь, а я домой».
2: «Домой?»
0: Теперь Машка разозлилась.
3: «Ха! Тебя они тоже не выпустят, Плотников. Ты же яйца от черной курицы своим теплом грел? Навозом укутывал? Помнишь, что мы с тобой сделали, да? Я им мать, ты им отец. И мы теперь вместе. Одна семья, родители и дети».
0: Вася встал, уже не на шутку напуганный Машкиным безумием, ее искренностью, ее горячностью. Машка прочла это в его глазах и словно потухла, обмякла, поникла, скукожилась.
3: «Не веришь, да?»
0: Голос ее сделался старушечьим, тусклым и вялым.
3: «Ты глаза-то разуй, Плотников. Они уже тут. На отца пришли полюбоваться. Ведь 20 лет ждали».
0: Вася, стараясь больше ее не слушать, шагнул к стулу, на котором его одежда лежала. Но стул ожил. Отодвинулся, крутанулся на одной ножке и впечатался в стену так, что бревна зазвенели, а по всему дому гул пошел. Вася замер.
3: «Ты не бойся, плотников», — не умолкала Машка. «Проживем. Ко мне часто люди с просьбами ходят, так что будут и деньги, и все, что на них можно купить».
1: Под кроватью кто-то завозился, запыхтел, зафыркал. Дернулась занавеска, узлом завелась. Черная мохнатая рука изнутри приоткрыла дверцу шкафа и убралась.
3: «А хочешь, свадьбу устроим? Закажем выезд из ЗАГСа, и самим никуда ехать не придется».
1: Задвигались, застучали ящики комода. Качнулась люстра под потолком и встала криво. По всему дому захлопали двери. Сначала далеко, внизу и вверху, потом на этаже, ближе и ближе.
3: «Ты же сам этот терем строил, Вась. Как для себя строил, тебе в нем и жить».
1: В комнате потемнело. К стеклам жались лохматые лица, похожие на кляксы. Черные ладошки шлепали по окнам. За дверными проемами толкались ожившие тени. Шепотки, потрескивания, похрюкивания сливались в равномерный плотный шум, в котором вяз и терялся человеческий голос.
3: «Здесь хорошо, Вась. Ты привыкнешь. Я обещаю».
1: Вася зажмурился, но лишь на пару секунд. Он почувствовал, что к его ноге жмется что-то горячее и волосатое. Он вскрикнул, дернулся, открыл глаза и увидел —

0: Сергей Эль Коркин. Вирус Ван Гога.
1: Но почему? Почему они стали великими? Что такого в их работах, чего нет в моих?
0: Михаил рассерженно захлопнул альбом и отшвырнул его в угол комнаты. Толстая книга с репродукциями французских художников перекувыркнулась в воздухе, шлепнулась на пол и испуганно замерла, покачивая разноцветными страницами. Михаил откинулся на спинку дивана и уставился на противоположную стену. Она была вся завешена картинами. Лесистые пейзажи соседствовали с фруктово-бутылочными натюрмортами, над розовыми женскими бедрами нависали портреты скуластых мужчин, а этюдики с деревенскими сарайчиками лепились к полотнам с православными храмами. Еще три небольших холста, перевязанные бечевкой, были прислонены к дверному косяку. Только сегодня утром Михаил забрал их из салона. Возвращая работы, директор художественного магазинчика сочувственно развел руками.
2: «Уже 3 месяца у нас висят. Приценялись, интересовались, но так и не купили.
3: Сам знаешь, места мало. Художники неделями в очереди стоят, буквально дерутся за каждый свободный метр».
0: Жизнь Михаила, как вагон опрокинувшегося поезда, медленно, но неумолимо сползала под откос. Его картины продавались все хуже и хуже. Даже столь любимые обывателями цветочные мотивы успевали запылиться, прежде чем какая-нибудь расщедрившаяся домохозяйка решалась украсить ими свою кухню. Заказы на портреты тоже стали редкими, да и платили за них не так щедро, как раньше. И дело было не в том, что Михаил утратил свои профессиональные навыки. Просто новое время предъявляло к искусству новые требования. Рынок живописи заметно сузился. С одной стороны, его потеснили высококачественные постеры, которые вдруг хлынули из-за рубежа. Багетные мастерские торопливо вставляли их в рамы, а доверчивый народ охотно скупал растиражированные бумажки с творениями безумного Сальвадора или бессмертного Пабло. С другого бока на традиционное искусство наседали фотохудожники. С помощью фотоаппарата и компьютера они творили поистине фантастические вещи. Их портреты сияли вычищенной кожей и разглаженными морщинами, одновременно поражая абсолютным сходством с оригиналом. Конечно, картины некоторых живописцев по-прежнему покупали. В основном это были работы молодых людей, которые точно уловили конъюнктуру и творили свое искусство по новым коммерческим канонам. Что же оставалось всем остальным, не столь смышленым, воспитанникам художественных училищ и институтов? Одни меняли профессию и становились дизайнерами или декораторами, другие продолжали барахтаться в омуте собственных исканий, третьи просто спивались и исчезали в никуда. Михаил относился ко вторым. Он искренне любил живопись и не собирался менять кисть на более прибыльный инструмент. Алкоголя он сторонился, слишком много друзей и сокурсников безвозвратно сгинули в дыхании зеленого змея. Творческую жизнь Михаила поддерживала одна, накрепко засевшая в подкорке мысль. Он верил, что, имея изначальные способности к живописи и наработанную технику, можно творить шедевры. Нужно только нащупать в себе некую ниточку, потянуть за нее и вытащить на свет то интуитивное знание, которое и будет водить рукой вдохновленного живописца. Он был уверен, что такая ниточка есть у каждого, просто одни не могут ей воспользоваться из-за отсутствия способностей, а другие, обученные художественному ремеслу, так и не находят ее за всю жизнь. Михаил называл это скрытое знание философским камнем живописи. То, что он искал, не было просто вдохновением, банальным приливом творческих сил, которые испытывает каждый художник при виде распустившегося куста сирени или золотистого облачка. Ведь вдохновение еще не гарантировало, что вскормленная им работа будет понимаема и покупаема другими. Михаил бесконечно бродил по выставкам всех сколько-нибудь значительных живописцев, пристально вглядывался в каждое полотно, в каждый заковыристый мазок, пытаясь разгадать тайну таланта и вызвать внутри себя схожие вибрации. Чтобы хоть как-то приблизиться к тайне, однажды он даже попытался сделать копию купальщиц Сезанна, но в черне набросав фигуры, тут же усомнился в своей затее. Этак всю жизнь можно было потратить на тупое копирование, не создав ничего собственного. Искать следовало в себе, а работы мастеров должны были только дать ключ к знанию. Осознав ошибку, Михаил тут же стер краску с холста и позже намалевал на нем ультрамариновый зимний пейзаж с разлапистыми елями, который удивительно быстро продался перед новогодними праздниками. Однако тайное знание не спешило просыпаться в Михаиле. Годы ускоряли шаг, наступали друг другу на пятки, а он все топтался на месте. Никто удивленно не вздрагивал при виде его картин.
3: не шептал восторженные слова и не становился в очередь за гениальными творениями. Нервы начинали сдавать, и в иные часы Михаилу казалось, что он уже никогда не отыщет свой философский камень. Однако ставка была сделана, другой жизни в запасе не было, поэтому оставалось только ждать результатов и стараться не согнуться под тяжестью гнетущих мыслей. Михаил поднялся с дивана и вернул отброшенную книгу на место. Полка, собственноручно сооруженная Михаилом из украденных на стройке досок, была доверху заполнена альбомами и книгами по искусству. Он провел рукой по выпуклым корешкам и выбрал один с надписью «Ирвинг Стоун. Жажда жизни». Михаил приобрел этот роман о Ван Гоге пару лет назад, но так и не удосужился прочитать. Он раскрыл книгу и пробежал глазами первые строчки.
4: «Господин Ван Гог, пора вставать!»
3: Еще не проснувшись, Винсент уже ждал, когда раздастся голос Урсулы.
5: «Я встал, мадмуазель Урсула», — ответил он.
4: «Нет, вы не встали, вы только встаете», — засмеялась девушка.
3: Винсент слушал, как она спускается по лестнице и идет на кухню. Опершись на ладони, он резким движением спрыгнул с кровати. Книга увлекла, и Михаил расстался с ней только в половине первого ночи. Иногда он прерывал чтение и листал альбомы с репродукциями великого голландца. Разрозненные обрывки когда-то прочитанного, благодаря роману, сливались воедино, становились объемными и осязаемыми. Хрестоматийный картонный персонаж постепенно превращался в реального человека в желтой соломенной шляпе и с бутылкой абсента в загорелой руке. Михаил дочитал книгу и тут же почувствовал страстное желание написать картину. Он установил на мольберт чистый подрамник, принес из кухни букет сухих хризантем и принялся за работу. Кисть быстро заметалась по холсту, оставляя разноцветные мазки и наполняя масляной плотью безжизненный контур. Через 2 часа картина была готова. Михаил бросил кисти в банку со скипидаром, кое-как оттер руки от въевшейся краски и наконец-то смог осознать свое творение. Из пульсирующего пространства заточенным лезвием надвигался угол стола с пузатой вазой. Склокоченные колючие цветы контрастными вспышками разрывали монохромный фон, закручивались спиралями и распадались на сотни ярких мазков. Возможно, кому-нибудь такая картина и понравилась бы, но только не Михаилу. От нового полотна веяло чем-то чужеродным и агрессивным. Как будто сквозь закрашенный холст прорывался враждебный, насмешливый хохот. Михаил хотел тут же стереть с подрамника все масло, но сил уже не было. От долгого чтения искусственного света болели глаза, отстояние за мольбертом ныли ноги, да и во всем теле ощущалась сильная слабость. Михаил, не раздеваясь, бухнулся на диван, натянул на себя плед и уснул. В эту ночь ему приснился один очень длинный сон. Михаил блуждал по темному запутанному лабиринту, натыкался на безликих людей, дергал за ручки запертые двери, а когда одна из них поддалась, то яркий свет ослепил его, и он проснулся. Михаил разомкнул веки и увидел свое ночное творение. Утренний свет ничуть не смягчил вчерашнее впечатление от картины. Наоборот, среди прежних произведений Михаила этот холст выглядел как пестрый кокоду на птичьем дворе. Михаил принял душ, позавтракал 3-глазой яичницей и вернулся в комнату, которая служила ему мастерской. Теперь на свежую голову этот букет казался ему еще более мерзким, чем час назад.
4: «Стереть все к чертовой матери, пока краска не высохла», — решил Михаил и потянулся за тряпкой, но исполнить свой приговор не успел.
3: В дверь позвонили, и он поплелся открывать. По пути вспомнил, что должен прийти Сашка Выгодский, тоже художник, чтобы отобрать картины Михаила для ежегодной весенней выставки.
6: «Привет!» — с расстановкой пробасил Сашка, пожимая товарищу руку. «Что-нибудь уже подготовил или снова будем вместе копаться?»
7: «Не, забыл совсем!»
3: — виновато отозвался Михаил и зевнул.
6: «Эй, да у тебя глаза красные, и зеваешь! Опять поди малевал всю ночь! Чего наваял-то? Покажи!»
3: И, не дожидаясь ответа, Сашка прошел в комнату. Михаил последовал за ним и остановился на пороге, разглядывая широкую Сашкину спину. Саня Выгодский был вполне успешным художником. И хотя писал он долго и мучительно, зато каждую работу обязательно старался продать. Стоило потенциальному покупателю проявить интерес, как Сашка тут же бессовестно наседал на него, заваливал аргументами и мудреными фразами. Спустя полчаса обработанный клиент уходил от Сашки, радостно прижимая к груди ту единственную картину, о которой, как ему казалось, он и мечтал всю жизнь. Санька же, проводив гостя, бодро пересчитывал дензнаки и весело подмигивал ошарашенным товарищам. Саня почесал кучерявую макушку и, ухмыльнувшись, бросил через плечо.
6: «Да ты, брат, российский Ван Гог. Скопировал, что ли? Тут я не помню у него такого».
3: «Да нет, сам написал. Вон букет на столе».
6: «Ну, все равно своровал».
3: «Да не воровал я. Просто так получилось. Книжку читал и написал. Я ее уже стереть хотел, чтобы холст зря не пропадал, да ты помешал». «Сейчас, вот...» Михаил бросился к мольберту и занес тряпку, чтобы провести по холсту, но Сашка перехватил его руку.
6: «Да ты что? Классно ведь?»
3: «Чего классного-то? Не я это, не мой стиль».
6: «Да мы ее продадим. Или тебе деньги не нужны? Я даже знаю кому. Есть мужичонка один, искусствовед, из немцев обрусевших. От Ван Гога просто пищит. Подам тебя как продолжателя великих традиций. Авось повезет».
3: Сашка деликатно оттеснил Михаила от картины и абсолютно серьезным тоном добавил:
6: «А я ее сейчас заберу. Пусть у меня досохнет. А то ты, вандал проклятый, не удержишься, угробишь шедевр».
3: Сашка позвонил недели через две.
6: «Приходи за деньгами, Ван Гог», — радостно провозил он в трубку. «Бутылку я уже купил. Жена с тещей на дачу умотали, так что отметим как надо».
3: «Так я же не пью».
6: «Так ты же не пей», — хихикнул в трубку Сашка. «Так полечишься чуть-чуть. Я тебе чаю заварю, черный дракон называется. С коньячком, знаешь, как пойдет».
3: Сашка встретил Михаила уже слегка навеселе.
6: «Проходи, проходи. Я тут уже без тебя начал, не удержался. Коньяк армянский, 5 звездочек, закачаешься».
3: Михаил уселся за кухонный стол. На выцветшей клетчатой клеенке стояла початая бутылка, пара рюмок и тарелка с розовыми кружками вареной колбасы.
6: «О, видишь, 5 звездочек. Настоящий».
3: Сашка развернул бутылку этикеткой к Михаилу, потом достал из кармана 5 100-долларовых бумажек и веером кинул на стол.
6: «А вот твои 5 зеленых франклинов. Тоже настоящих».
3: «Это что, все за ту картину?» – удивился Михаил.
6: «Точно так. Еще заказик на парочку букетов в том же стиле, по той же цене», –
3: добил друга Сашка и с ехидством заглянул Михаилу в глаза.
6: «Честно-честно, ей-богу не вру. Сейчас расскажу, как дело было».
3: Как только картина подсохла, Сашка бережно обернул ее бумагой и отправился к немцу. Причем дня за два ему позвонил и, не жалея красок, описал, что имеет при себе нечто, что явно заинтересует настоящего ценителя живописи. Но, видимо, перестарался, потому что немец встретил Сашку очень недоверчиво. Однако, как только холст вытащили на свет, выражение лица Ван Гога веда изменилось. Глаза его расширились, губы задрожали, и он возбужденно запрыгал вокруг картины. Потом немец достал лупу и заползал перед работой на коленях, обследуя каждый мазок и восторженно восклицая:
8: «Поразительно! Изумительно!»
3: Когда любитель искусства немного пришел в себя, то сказал, что если бы эта картина была написана во времена Ван Гога, то по стилю и технике ее вряд ли можно было бы отличить от работ великого голландца. На вопрос о цене Сашка безапелляционным тоном отрезал:
6: $500.
3: На случай, если бы клиент вздумал торговаться, он заранее заготовил целую речь на тему
6: «Кто виноват в том, что Ван Гог умер в нищете?».
3: Но немец не только безропотно отдал деньги, но даже заказал таинственному живописцу, чье имя Сашка решил до поры утаить, еще 2 картины.
6: «Там в Голландии какой-то форум намечается», — закончил свой рассказ Сашка. «Сколько-то лет со дня рождения или смерти этого одноухого чудика. Повезет туда твои работы. Так что поторопись».
3: В тот же вечер, окрыленный неожиданным заработком, Михаил решил написать следующую картину в вангоговском стиле. Но вдохновение не приходило. Он несколько раз подступал к мольберту, начинал писать, но срывался и стирал с холста все масло. Михаил уже не ощущал в себе прежнего творческого напора. То чувство, которое посетило его однажды, не желало являться вновь.
0: Он листал альбомы, вглядывался в желтые подсолнухи и красные виноградники, даже перечитал несколько глав из романа, но все напрасно. $1000 упрямо отказывалась залезать в его карман. В конце концов Михаил смирился и отложил задуманное до завтра. Но на следующий день все повторилось. Голова по-прежнему не желала настраиваться на нужную волну. Холст затерся и побурел, а страницы вангоговского альбома покрылись жирными пятнами и разноцветными отпечатками пальцев. Михаил сидел на диване, обхватив голову руками, и готов был заплакать от бессилия. Успокоившись, он решил схитрить и заново проделать все действия, которые привели его к написанию прибыльного букета. Для чистоты эксперимента он даже вернул книгу на полку, полистал альбом с импрессионистами, а потом как бы невзначай достал роман и начал читать.

0: Этот маленький этюд он написал в первый день своего творческого отпуска. Тогда, после душной электрички и получасовой тряски в попутной «Газели», хотелось поскорее глотнуть свежести и свободы. Едва поздоровавшись с семьей, у которой он снимал комнату, Михаил бросил вещи и, схватив этюдник, помчался в поле. При взгляде на этот давний набросок, былое радостное настроение снова незаметно передалось Михаилу. Он перенес рисунок с этюда на большой холст и погрузился в работу. Кисть снова заплясала и закружилась, воссоздавая на плоскости солнечное ван-гоговское пространство. Когда картина была почти готова, Михаил вдруг поймал себя на мысли, что так и не уловил момент перевоплощения. Но эта энергия все еще жила в нем. Он напряг свои чувства, пытаясь различить то чужое, что незаметно прокралось к нему внутрь. И ему почти удалось зафиксировать в себе это постороннее присутствие. Михаилу показалось, что оно дрожит у него где-то в груди, распространяя по всему телу едва уловимые нежные вибрации. «Может, я схожу с ума?» — подумал Михаил и с ужасом поглядел на свое творение. Красочные сгустки расползались по холсту разноцветной азбукой Морзе, закручивались зелеными змеями и лепились друг к другу жидкими колючими пучками. «Все же надо дописать», — пронеслось у него в голове. «Обязательно дописать! И сразу же еще одну картину! Мне так нужны деньги!»
1: К 5 утра две работы, пейзаж и натюрморт, были готовы.

0: Сашка долго смотрел на новые картины Михаила, потом слегка покривил губы и выдавил: «Мы с немцем вообще-то о букетах договаривались, а у тебя пейзажи, какие-то бутылки. Ну да ладно, купи ты эти, других все равно нет». Прямо от Михаила Сашка позвонил Ван Гога Веду и, получив согласие, отправился навстречу. Вернулся он часа через полтора с обещанной $1000 и кратко отрапортовался.
1: «Взял. Понравились. На днях в Амстердам улетает. Я ему твой телефон оставил, а вот его визитка».
0: Сашка протянул бежевую карточку с позолотой.
1: «Дальше уж ты сам управляйся. Я тебе протекцию сделал, тропинку протоптал. Пойду теперь своих матрешек расписывать. Получил тут заказ от какого-то чокнутого буддиста. Говорит, удивительно, как тонко древние славяне проиллюстрировали теорию множественности человеческих тел. Дал какую-то книжицу с древними надписями, чтобы я эти закорючки у них на титьках намалевал. Ха. Чего только люди не выдумают».
0: Когда Сашка ушел, Михаил вернулся в комнату-мастерскую. Желание писать все еще не ослабевало, но чистого холста не было. Однако новое чувство, поселившееся внутри Михаила, требовало немедленного воплощения. Он снова залез в кладовку, выбрал одну из неудавшихся прежних работ и решил написать прямо поверх нее. Теперь уже не требовалось напрягаться, чтобы вызывать к жизни вангоговский стиль. Работа пошла сразу, без запинок. Казалось, картина сама проявлялась откуда-то извне, а Михаил только служил промежуточным звеном между посторонней энергией и кистью, которая магическими движениями оживляла мертвую поверхность холста. К тому дню, когда раздался звонок из Амстердама, Михаил написал еще 7 вангоговских картин. 4 пейзажа, 2 цветочных букета и автопортрет. Немец возбужденно кричал в трубку, описывая Михаилу, что его картинами заинтересовались крупные европейские галереи. Когда же Михаил сказал, что у него готовы еще 7 работ, тот срочно потребовал выслать их ему в Голландию, заявив, что сам оплатит доставку, а часть гонорара Михаил прямо сегодня может получить у его супруги.
2: «Нужно не упустить шанс!» — кричал в трубку незнакомый голос. «Эти 7 работ уйдут сразу по 1500! Пиши еще, все окупится!»
0: Михаил стоял посреди комнаты и не осознавал, что это происходит именно с ним. Что где-то там, в далекой европейской стране, его картинами серьезно заинтересовались. Что он наконец-то приблизился к тому рубежу, за которым его ждет, если не слава, то настоящий финансовый успех. Он отвез новые картины жене немца и получил увесистый аванс. На этот раз в евро. Пачка банкнот, туго перетянутая резинкой, казалась Михаилу не настоящей. Он не ощущал, что это его деньги и что он их действительно заработал. Казалось, что эти разноцветные бумажки больше

0: похожие на конфетные фантики, попали к нему случайно. Казалось, что сейчас кто-то постучит в дверь и потребует вернуть присвоенный Михаилом гонорар. Это чувство было настолько сильным, что он даже прислушался, но за дверью было тихо. Только внутри Михаила шевелилось что-то невидимое и непознанное, снова и снова подталкивая его к мольберту. Через две недели приехал немец и показал Михаилу кучу иностранных газет, в которых он понял только три слова – «Russian Van Gogh». На видеокассете Михаил увидел светлый просторный зал, свои работы в золоченых рамах и толпу народа вокруг. Успех пришел внезапно, сразу. Ненасытные западные галереи требовали новых и новых работ. Каждый хотелось урвать хотя бы одну картину русского Ван Гога. Немец оказался хорошим менеджером. Организованная им рекламная шумиха делала свое дело. Цены на работы Михаила росли, а сами картины расползались по другим континентам. Михаил уже перестал считать, сколько заработал на своих вангоговских полотнах. В течение года он создал около 100 новых работ. Немец завел ему счет в банке, сделал несколько кредитных карточек, но времени тратить деньги у Михаила не было. Сашка с большим трудом уговорил его приобрести новенькую серебристую BMW и квартиру в элитном доме, чтобы хоть как-то обезопасить Михаила, если банк лопнет. Но машина ржавела в гараже, пустая квартира пылилась за экологически чистыми пластиковыми окнами, а Михаил, как заколдованный, продолжал плодить дорогостоящие полотна. Теперь ему казалось невозможным писать в каком-то ином стиле. Он с тоской смотрел на свои старые работы, а когда в ностальгическом порыве подступал к холсту, то вместо прежних спокойных пятен и линий по нему вновь расползался только колючий вангоговский хаос. «Не нравится мне все это», — жаловался Михаил Сашке. «Как будто это не я пишу свои картины, а кто-то другой будет моей рукой. Скоро или с ума сойду, или сдохну прямо за мольбертом. И зачем я втянулся во все это? Зачем мне эти деньги, если я даже не могу и не знаю, как ими воспользоваться?» Сашка опускал глаза и ковырял ногтем кухонную клеенку. То, что с Михаилом происходит нечто странное и даже мистическое, уже давно не вызывало у него сомнений, но как помочь другу он не знал. Михаил в возбуждении мерил шагами Сашкину кухню, а тот продолжал выскребать на клеенке замысловатые узоры, пытаясь найти хоть какое-то решение.
1: «Помнишь, я тебе про матрешки рассказывал?» — наконец выдал Сашка. «Так тот мужик, который заказывал, вроде разбирается во всей этой эзотерике. Может, у него спросить? Вдруг в тебя дух какой-нибудь вселился?»
2: «Тогда уж лучше сразу к священнику!»
1: «Так что ж, не сходишь?»
0: «Ты не люблю этих толстобрюхих!» — поморщился Михаил. «Давай уж лучше с матрешечником сведи.
3: Тогда уж лучше сразу к священнику».
1: «Так что ж, не сходишь?»
0: «Ты не люблю этих толстобрюхих!» — поморщился Михаил. «Давай уж лучше с матрешечником сведи».
3: Матрешечник оказался крепеньким, наголо бритым мужчиной с серьгой в ухе и татуированным драконом на предплечье. Из-за стекол очков на Михаила смотрели внимательные серые глаза. Взгляд успокаивал и обещал дать хоть какое-то разъяснение.
0: «Валера», — представился хозяин квартиры. «А вы тот самый художник?»
3: «Тот самый», — вяло усмехнулся Михаил. Он подробно рассказал новому знакомому свою историю, описал все ощущения чужого присутствия внутри себя и вопросительно уставился на Валеру. Тот задумчиво потер высокий лоб и медленно начал.
0: «Я не знаю, как меня представил вам Александр, но если вы думаете, что я ясновидящий, который тут же просветит вас как рентген, то ошибаетесь».
3: Заметив, что в глазах Михаила промелькнуло разочарование, Валера торопливо продолжил.
0: «Суть подобных явлений можно только предполагать. На основе своих знаний я, конечно, дам какое-то разумное объяснение, но доверять моим словам или нет — решать вам. Я не сторонник сложных терминов и предпочитаю излагать свои мысли доступными словами. Итак, начнем с того, что наша планета, кроме атмосферы, имеет еще несколько невидимых человеческому глазу оболочек. Назовем одну из них информационно-энергетическим полем. Подобно воздуху, который проникает во все доступные щели и свободно перемещается по поверхности Земли, частицы этой оболочки также проникают во все сущее и блуждают в пространстве. Из чего же состоит это информационно-энергетическое поле? Из наших мыслей, из образов, рожденных человеческим сознанием,
3: Мысль нельзя увидеть, но все же она есть, а значит, материальна. Просто материя, из которой она состоит, имеет более тонкую структуру. Для удобства назовем мысли, вышедшие за пределы человеческой сущности, мыслеформами. Естественно, что одни мыслеформы имеют небольшие размеры, другие же, наоборот, огромны и являются, по сути, самостоятельными полями внутри глобального информационно-энергетического. Простейшие примеры таких гигантских мыслеформ — материнская любовь, желание разбогатеть, страх смерти. Все мыслеформы свободно блуждают в пространстве, притягиваясь подобными мыслями и подпитываясь человеческой энергией, которая выделяется с эмоциями. Замечу, что невидимое пространство энергетического поля устроено несколько иначе, чем реальное. Поэтому мыслеформа может быть одновременно рассредоточена в разных местах и в то же время представлять из себя некий энергетический сгусток. На первый взгляд это парадоксально, но вспомните свои сны. В сновидении вы бываете в разных фантастических местах, но при этом не покидаете собственные кровати. Само собой, что есть и такие мыслеформы, которые являются совокупностью представлений о той или иной личности. Чем значительнее личность, тем огромнее мыслеформа. Чем дольше помнят конкретного человека, его поступки, творения, тем длиннее жизнь идентичной информационно-энергетической структуры. Судя по вашему рассказу, вы подверглись воздействию одной из таких мощных мыслеформ, жизнь которой ежеминутно поддерживается тысячей людей во всех частях земного шара. Как человек творческий, а значит эмоционально возбудимый, вы явились для нее хорошим магнитом и проводником в наш материальный мир. Ведь всякая структура, по сути своей, агрессивна и стремится расширить сферу своего влияния. Вот и все. До тех пор, пока вы будете для нее не просто источником временного питания, инструментом размножения, она вас так просто не покинет.
2: «Но как же мне отделаться от нее?»
3: «Я же говорю». Валера удивленно взглянул на Михаила. «Перестаньте быть для нее источником размножения. Прекратите писать эти вангоговские картины, и она сама вас оставит. Вы ей будете просто неинтересны. Если вы пришли в гости, а дверь оказалась запертой, то вы позвоните пару раз и уйдете, так ведь?» Михаил с сомнением кивнул. «Конечно», — продолжил Валера, — «вы можете сломать двери силой попасть в эту квартиру, и, вероятно, ваш вирус так себя и поведет, но надейтесь на лучшее».
2: «Последнее время я только и делаю, что пытаюсь перестать писать эти картины. Я хочу вернуться назад и писать так, как я это делал прежде, но получается только...»
3: Михаил обреченно развел руками.
4: «Тогда прекратите писать совсем, на некоторое время.
3: Понимаю, что это будет непросто, да и вирус будет сильно давить на вас, то есть ломиться в дверь, вынуждая взяться за кисть.
4: Но если вы сумеете выдержать его первый натиск, то выиграете и всю битву за собственное «я».
2: Но ведь он может вернуться».
3: «Может. Но не пустить его в себя снова будет легче, чем прогнать сейчас с уже насиженного местечка.
4: Пусть ваше истинное творчество отнимет потом все ваши силы, все ваши эмоции, не оставив чужаку ни капли лакомой энергии.

0: Полупустая электричка увозила Михаила прочь из города. Михаил убегал. От мольберта, от своих чужих картин, от настойчивых телефонных звонков немца, от успеха и благополучия, к которому он всегда стремился. Противостоять вирусу, находясь в одной квартире с холстом и красками, оказалось Михаилу не под силу. Если первые дни он как-то держался, отвлекал себя прогулками по городу и визитами к друзьям, то спустя неделю готов был уступить и снова взяться за кисть. И тогда он решил просто сбежать. Уехать в деревню на месяц или на два, пока вирус Ван Гога не оставит его и не ослабнет настолько, чтобы его можно было задавить собственным творчеством. Впервые за много лет Михаил ехал куда-то с пустыми руками. Его прежний неизменный спутник, старый еще студенческий этюдник, остался дома. За мутным стеклом проплывали мрачные городские окраины, пустыри с мусорными завалами и вереницы нетерпеливых автомобилей за очередным шлагбаумом. Напротив Михаила сидела толстая тетка с огромной китайской сумкой и поедала бутерброд с красными сгустками кетчупа. «Вот», — завистливо подумал Михаил, — «едет на дачу или домой, и все у нее хорошо, и ничто этакое ее не беспокоит. Только цены на колбасу, будущий урожай картошки, да судьба какой-нибудь телевизионной просто Марии. А куда еду я? Что я буду там делать? Наслаждаться природой? Купаться в реке? Протаптывать в лесу новые тропинки, а по вечерам помогать хозяину чинить прохудившуюся крышу засранного курятника? Ну что я там буду делать без холста и красок? Ведь я же художник! К черту деревню! К черту этот вирус! Вернусь и буду писать, как писал, и пусть этот чертов вирус только попробует сунуться! Нет, так просто ты меня теперь не возьмешь!»
1: Словно повинуясь внезапному желанию Михаила, электричка замедлила ход. За окном поплыл перрон с фигурками навьюченных людей.
0: «Станция», — подумал Михаил, и так резко сорвался с места, что тетка от неожиданности поперхнулась остатками бутерброда и закашлялась.
1: Михаил проводил взглядом последний вагон, как бы прощаясь со своим малодушным бегством, и развернулся к маленькому домику с надписью «Станция линейная». Внутри оказался крохотный зальчик ожидания с окошечком кассы и длинным прилавком, заваленным газетами и книгами. Рядом сидела молоденькая продавщица и увлеченно читала какую-то книжицу, время от времени громко откусывая яблоко. Оказалось, что следующая электричка в город будет только через час с небольшим. Наверняка где-нибудь снаружи можно было поймать такси, но Михаилу не хотелось сейчас нестись в прокуренном салоне разбитой «Волги», запинаясь на светофорах, а потом догоняя упущенные секунды. Путешествие в электричке обещало торжественную монотонность, более подходящую для победного возвращения. Михаил купил билет и уселся на скамейку. Внезапный отказ от бегства разбудил в нем абсолютную уверенность в собственных силах. Теперь ему казалось смешным, что какой-то бестелесный вирус смог так запугать его. Мысли Михаила вдруг стали смелыми и свободными, разом стряхнув с себя все остатки чужого влияния. Он даже улыбнулся тому, что так быстро и неожиданно отделался от своей болезни. Михаил поднялся, еще раз сверился с расписанием электропоездов и подошел к прилавку с прессой.
0: «Хотите что-нибудь почитать?» — с робкой надеждой спросила продавщица.
1: «Почему бы и нет?» — охотно откликнулся Михаил.
0: «Что-нибудь легкое? Хотите детектив?»
1: «Можно и детектив!» Девушка провела рукой по длинному ряду однообразных обложек.
0: «Вот, выбирайте!»
1: Михаил пролистал несколько книжек, но читать скороспелую муру современных российских авторов ему не хотелось.
0: «А есть у вас что-нибудь посерьезней?»
1: «Это все больше для домохозяек, для подростков».
0: «Посерьезней», — задумчиво повторила девушка и растерянно окинула взглядом свой прилавок. «Что-то было. Вот!»
1: И она сунула Михаилу яркую книжку с мужским лицом на обложке. «Филипп Сагден. Джек-потрошитель», — прочел Михаил заглавие и полез в карман за деньгами.

Знакомство с произведениями наших соотечественников-современников продолжается. Следующий рассказ называется «Сказка страсти», и написан он Алексеем Бессоновым. Она его ненавидела. Тихо. Ну а что с этим делать? Бытовуха. И, между прочим, традиционные подъездные бабки, скажи вы им об этом, так же тихо пожали бы плечами, и верно? Сдуру ведь бесится девка. Бабок, между прочим, было немного. В престижнейшем доме остались только те семьи, в которых пресловутая всеми ругаемая молодежь смогла подняться до уровня, позволяющего выдавать на гора немаленькую в силу новых условий квартплату. Подъездные старушенцы, естественно, щеголяли в секонд-хендовских дубленках и весьма охотно помогали внукам разгружать багажники их не совсем свежих фордов и байеров. Анна Ивановна, вдова полковника комиссара, сама когда-то командовала зенитной батареей. Глаз алмаз, кроме шуток. Когда в тесный старый двор заезжал громадный континенталь ее соседа, тот кричал ей: «Бабаня, ну гляньте там, впишусь ли!» Линкольн был старенький, да водитель, глаза молодые, а старая пулеметчица задавала азимут лучше, чем хваленый немецкий целеуказатель. Жили, в общем-то, недурно. Молодняк, если и дурковал, то исключительно пивом, до водки дело не доходило, а уж про слово «наша» знали исключительно из программ НТВ. Квартиры огромадные, места всем хватит. Бабки за внуками смотрят, правда, скорее за правнуками. Так что ж, чего ж не жить? Все пашут, дом полный чаш, страна худо-бедно, но живет. Президент, опять же, новый, представительный мужчина, да еще и молодой. Чего ж не жить? Мы-то помню, как из Венгрии приехали, и так у Валентина Григорьевича хорих был. Ага. Я-то с Ленинграда еще машину водила, а он после контузии-то боялся, вот как. А сейчас у Сережки моего Ленка села в свой фиатик. Жих и ачу и полна, они ж молодые. Его любили. Ее трудно сказать. Они квартиру не покупали, унаследовали от старенькой бабушки, вдовы полковника. Это статус. Ремонт, понятное дело. Машины две, одной кого удивишь. Ловкий, аккуратный мерс у него, а ей он после ремонта купил лапочку. Весь двор влюбился. Peugeot 206, темно-вишневые, ласковые, чудные машины. Вроде как котенок в доме прижился. Анна Ивановна, сидя на скамеечке, постоянно ловила себя на желание бок ей погладить. Ах, да чего ж сладкая она, эта машина. Будто младенчик принесли. Его любили. Жили они на 8-м этаже, приезжал он, как правило, поздно, но летом вечера долгие, да и тепло. Аккуратный, как его машина, приветливый, тонкий да звонкий, все бегом-бегом, телефон на руке болтается. Взбежал по ступенькам, дверью подъездной бахнул, а все приятно. Старушенцы тоже девками были давно, и ревность. Смешно, скажете? Ай, нет. Ох, и нет же, она все какая-то мрачная ходит. Мрачная? Да нет, не так. Внутри у нее что-то было с самого начала, ага. Молодая, красивая, между прочим. Высокая, с каблуками еще выше. И его выше. Глаза безумные. Но разве могут быть у нормального человека такие глаза? Голубые. И ведь любил как. Выпивал, да так. А что ж, чего же не выпить? В субботу водочка, коньячку, друзья там. Ну и тихо же. Такси мгновенно распрощались, проводили порядок. Осмотрел как. Ох, глаза эти. Анна Ивановна, помнится, аж пожалела о годах своих, когда взгляд его раз перехватила. Глазища у него серые, холодные, но как глянут. Ух ты, сердце мое старое! А она его ненавидела. Вышла замуж не потому, что пора. Нет, он ей тогда нравился. И он нравился, и его отец, раздобревший под старость, ставший знаменитым архитектор, всегда веселый, вполне довольный собой ироничный дядька. Нравились до безумия его друзья, седые, часто волосатые художники. От них пахло дорогущими одеколонами и травой. Мать его умерла рано, отец с тех пор так и не женился, довольствуясь гаремом из молоденьких девушек, которые мились

0: вокруг него. И нравилось то, что он не брал у отца ни копейки. Он все сделал сам. Сам сделал себя, так и не сумев закончить университет. Нравилось, он был спокойный, он так легко и уверенно водил свою девятку. У него тогда была такая завораживающая улыбка. А потом она научилась его ненавидеть. Он купил «Мерседес». Это было уже после квартиры. После квартиры, но до ремонта, это важно. С-класс, 2,8, почти экстрим, дерево, люк на вороты. А ремонт он свалил на нее. Он просто уехал, у него были дела. Но тогда ей это нравилось. Бригада аккуратных хохлов мгновенно сделала все, что он требовал, даже убрала мусор. Аня варила им борщ и обживала эту новую для себя территорию. Они ели свинину, вежливо благодарили и уходили. А потом приехал он. Ее поразил тогда еще впервые его взгляд. Холодный, расчетливый. «Окей, малыш, это порядок. Надеюсь, порядок будет и дальше». Он никогда, нет, никогда не лгал ей. «Я обожаю тебя, котенок, вот смотри». И он бросил на стол ключи с характерной эмблемой. Золотой лев встал на дыбы. «Я так люблю тебя». Они праздновали окончание ремонта. За столом были его друзья и ее институтские подруги. Все зааплодировали. В этот момент она ненавидела их всех. Два комплекта ключей упали почти ей в тарелку. На них был лев, и, о, как она ненавидела этого льва! На нее смотрел муж, подтянутый, аккуратный, с этими вот такими ухоженными тонкими руками. Ах, этот маникюр, белоснежные зубы, тихая улыбка. Ей казалось, что это улыбка идиота. Он никогда не бил ее. Он никогда ни при каких обстоятельствах не повышал на нее голос. Она возненавидела его именно в тот момент, когда ключи с золотым львом упали на стол рядом с ее тарелкой. Она научилась ненависти и одновременно зависти. Она завидовала этой суке Ирке, которая вышла замуж за обычного латошника, этой Маринке. У нее Мишка врач, живет на зарплату, но ведь живет. А ее муж, едва привыкнув к новому для себя месту жительства, стал читать «Конфуция». Он устроил себе отдельный кабинет, он загромоздил его книжными полками и принялся перемежать Шопенгауэра с Ирвином Шоу. Он купил себе старинный письменный стол, старинную лампу, он купил себе трубку. Скоро ему исполнилось 30. «У тебя такой милый львенок», — говорил он про ее машину. «Почему ты ездишь на такси?» В доме пахло амфорой. Он приобрел странную привычку. Прежде чем прийти к ней в постель, он тщательно чистил зубы и обрызгивал себя одеколоном. Она тонула в запахе. Это был дорогой запах, и в ней росла ненависть. Она научилась ненавидеть его тело. Это было тонкое, без капли жира, мускулистое и удлиненное тело. Это были тонкие, сильные пальцы, их ласки, способные довести до безумия монахиню. Ее они доводили до рвоты. На этом теле не было лишних волос ни одного. Оно было гладкое, как поршень, движущийся в одном из шести цилиндров его «Мерседеса», уверенное в себе, почти мальчишеское, но в то же время мужское тело. О, как она ненавидела его! Она научилась ненавидеть звуки, доносящиеся из ванной. Звуки, свидетельствующие о том, что он скоро войдет в спальню, мягко опустится рядом с ней и начнет шептать все те глупости, от которых у нее заранее болит голова. Он будет тыкаться в нее носом, он станет гладить ее своими мягкими пальцами. О, нет! Скоро он понял. Нет, он не стал закатывать истерик или требовать объяснений. Он стал ночевать в своем кабинете. Теперь он приходил к ней только тогда, когда визиты друзей и деловых партнеров вынуждали его принять на борт не менее полкилограмма коньяку, а ничего другого он не пил. Он делал свое дело с максимальной деликатностью. Он целовал ее. Пару раз он даже пытался вызвать ее на разговор. Он был честен. От этой честности ее тошнило. И именно тогда ей стали сниться сны. Однажды, поднявшись с их огромной постели, он спросил у нее: «Господи, ну почему? И ты даже не хочешь говорить». Она не сказала ему ни слова. Боль, волной ударившая ей в спину, не имела никакого значения. Ей уже снились сны. Сперва ей приснились крылья. Запах пришел позже, позже на несколько ночей. Острый, пряный запах, совершенно незнакомый ей ранее, поглотивший ее. Да, он пришел позже, а сперва были крылья. Огромные черные крылья, они накрыли ее и понесли куда-то далеко. Восторг, страх, страсть сразу же, в тот же миг, словно и не было всех этих лет. Она летела. Она проснулась, дело шло к рассвету, а летом рассвет так спешит. Рядом спал он, округло вздымалось его светлое плечо, привычно пахло 200-долларовым запахом настоящего мужчины, и слабо белели ухоженные ногти, лежащие на голубом шелке подушки. Модно. Вечером он пил коньяк со старинным другом. В коридор тянуло сигарным табаком. Из кабинета доносились яростные взрывы гитар. В молодости они играли. Они играли харду. Он с ума сходил от последних навороченных новинок. «Ах, малыш, я предпочитаю Европу! Арт-н-хард, прогрессив, это так круто!» Она фыркала, совершенно не желая понимать, зачем тратить деньги на эти дурацкие компакты и дорогую аппаратуру. Деньги были его, она молчала. В кабинете ревели гитары. Она приняла сибазон и легла спать. И сразу же ее накрыли крылья. Они несли ее над бескрайней красно-черной равнины. Она пыталась поднять голову и не могла, а чужая, тугая плоть облекала ее сверху, не давая увидеть, кто несет ее, кажущееся таким тщедушным тело. Она смотрела вниз. Там камни перемежались с волнами песка. Песок был черным, камни алыми. И вот они спустились. Под ней была красная шершавая поверхность огромного монолита. Она решилась открыть глаза. Да, камень был красным. Тогда она подняла голову. Запах, этот магический аромат, кислый и сладкий, одновременно давно уже сводил ее с ума. Теперь он стал еще сильнее. Это был запах мужчины, почти забытый ею за годы супружества. Она подняла голову. Над ней... Ясно вырисовываясь на фоне далекого коричневого заката, возвышался темный силуэт огромного мужчины с рельефной мускулатурой. И он имел крылья. Они росли из его плеч. Сейчас наполовину сложенные крылья казались неким подобием плащ-палатки, повисшей за спиной мускулистого офицера. Он смотрел на нее в закатном полумраке, поблескивали его янтарно-желтые, как у персидского кота, удлиненные глаза. «Ты испугалась?» — негромко спросил он. Она не нашлась, что ответить. Камень не был холодным. Нет, ее холодило от присутствия этого невообразимого существа и еще невероятная ощутимость сна. Она ощущала полет, она жила в запахе, в этом таком сладком для нее запахе настоящего, огромного, готового подмять ее самца. Она почувствовала, как теплеет низ ее живота. Она сдвинула ноги. «Нет», — ответила она, гадая, «когда сон уступит место привычным дневным коллизиям?» Запах сигарного табака, так мучивший ее на протяжении всего вечера, куда-то исчез. Она подняла голову, она заглянула в желтые глаза крылатого существа. «Нет, нет», — проговорил он, читая ее желание. «Всему свое время». И опять запахло сигарами, а тишину разорвал надоедливый вой электрогитары, грохот барабанов. Он пришел к ней этой ночью. Он был почему-то зол на нее, он был яростен до грубости настолько, что даже сумел доставить ей некоторое удовольствие. А следующей ночью крылья подняли ее опять. На сей раз они летели недолго. Опустив ее на землю, желтоглазый вдруг исчез. Она огляделась, не веря тому, что видит. Вокруг нее щерился древними желтыми камнями узкий двор старинного замка, глухо мощенный крупными черными булыжниками. Кругом не было ни души. Она посмотрела на тяжелые, потемневшие от времени двери главной башни и содрогнулась от холода. Словно ощутив ее, с неба упала крылатая черная тень. «Идем», — просто сказал он, и она пошла вслед за ним. Двери открылись, будто по волшебству. Лишь боковым зрением она успела разглядеть две низкорослые фигуры, склонившиеся по углам. Стрельнув глазами, она прошла вслед за ним в огромную залу, где жарко пылал камин, а на огромном подрост хозяина столе тонула в соусе утка. Зеленели овощами салаты, стопкой высились на глиняном блюде горячие лепешки. Ели они молча. Бросив в угол кости, он хлопнул в ладоши, и тотчас из темного угла выросла миниатюрная скрюченная фигура, просеменила к столу, в свете масляной лампы возник большущий кувшин, и серебряный кубок, стоявший перед ней, отозвался довольным бульканьем вина. «Я хочу, чтобы ты была счастлива», — произнес он, поднимая свой кубок, огромный, с золотой насечкой. «Ты достойна счастью». Едва слышно вздохнула она. Вино было довольно противным. За годы, прожитые рядом с утонченно элегантным мужем, она привыкла пить столь же элегантные грузинские и молдавские вина, нисколько, впрочем, не задумываясь о тех особенностях букета, о которых так любили толковать его друзья. В три глотка она выпила кубок. Правая рука машинально прошла вдоль стола в поисках шоколада, но его здесь, увы, не было. Крылатый недоумевающе поглядел на нее. «Тебе не нравится мое вино?»
1: «Отлично!» – прошипела она. «Отличное вино!»
0: Кто-то осторожно тронул ее за плечо. Она открыла глаза. В сером свете дождливого утра темным пятном вырисовывалось лицо мужа. Ее сознание коснулся запах одеколона, зубной пасты, кожи, от чехла мобильного телефона, который лежал у него в кармане, запах спокойной, уверенной в себе ненависти. Ее ненависти. «Малыш», — тихо произнес он, — «я поехал. Не забудь, пожалуйста, мы договорились вести твою маму к стоматологу. Договорились на 12, уже 10. Вставай». Мягкие теплые губы коснулись ее лба, и она едва не застонала.
1: «Гадина!» — сказала она ему вслед шепотом. «Как же я тебя!»
0: Она была рада, что вечером он, не говоря ей ни слова, ушел в кабинет. И в спальню проник сладковатый запах трубочного табака. На сей раз крылья несли ее совсем недолго. Едва раскрыв глаза, она увидела себя в просторной зале. По правую руку от нее на высоком стуле сидел он, желтоглазый, а дальше вдоль стола такие же, как он, крылатые, облаченные в странные чешуйчатые металлические доспехи. «Время не ждет», — гулко произнес один из них, и желтоглазый тотчас же поднялся. «Да», — сказал он, — «битва решит. Я должен найти выход, и я найду его». «Ты привлек женщину срединного мира?» — иронически спросил кто-то. «Она верит мне». «Что ж, пусть так. Пусть ее кровь послужит нам хотя бы в качестве утешения». Желтоглазый вспыхнул. «Нет, ее душа принадлежит мне».
1: «О чем ты говоришь?» — с усилием спросила она.
0: «Что?» — удивился он, будто только что заметил ее. «Я...» «Ах, нет!» Взмах крыльев, и под ней снова помчалась черная равнина, усеянная красными пятнами каменных массивов. «Надежда!» — услышала она над собой. «Надежда, страсть! Надежда на познание страсти! Разве не этого ты ждала в течение многих холодных лет?»
1: «Да», — прошептала она, — «да, да, да, все впустую, я живу в холоде. Нет, нет смысла. Да, да, да».
0: «Ты нужна мне». Она снова ощутила его запах. Она снова ощутила тугую, бьющую над ней плоть, волю мышц, покоряющих небо, обжигающее тепло огромного, давящего на нее мужчины, свист ветра. «Я приду к тебе. Я приду тогда, когда ты станешь моим спасением. Ты готова?»
1: «Да, да!»
0: Она сидела на балконе, удивляясь тому, что на безоблачном еще час назад небе не видно звезд. На город опустились тучи. Странно, это выглядело совершенно иначе. Так, будто чье-то гигантское крыло накрыло светящийся вечерними огнями мегаполис. Небо было черным, ни туч, ни звезд. Из кухни доносились звуки музыки и пьяные мужские голоса. Звон рюмок, очередное обсуждение. Сперва политика, потом бизнес, затем, по мере наливания коньяком, они начнут рассуждать об отношениях Леннона и Оно, а чуть позже, помянув покойника Заппу, станут восторгаться творениями Гауди. Она не была в Испании, она вообще нигде не была, ее не удивляли пирамиды, минареты, это, как ее там все уши уже прожужжали, Саграда Фамилия. Ехать к черту на рога, чтобы полюбоваться каким-то идиотским собором. Она смотрела его на видео, и он не произвел на нее ни малейшего впечатления. Опять взрыв хохота, шаги, чей-то ехидный голос.
2: «Господин старшина первой статьи, как рядовой необученный, докладывает. Такси у подъезда, а нам пора это... валить».
0: «А, ну да, он же служил в морской пехоте на дальнем, как он этим гордится. Однажды он вытащил ее на охоту. Лес, камуфляж, друзья, всем слегка за 30, у большинства ученые степени, социология, экономика, некоторые прошли войну на Кавказе. Они выперлись на какое-то глухое лесное озерцо, расчехлили удочки. К Карась огромный, жирный, он осторожно снимает его с крючка, машет над головой и бросает далеко в воду. Хохот. Вертикальный зауэр 40-х годов, целое состояние валяется на песке. Сервиз, вынутый из рюкзака и расколоченный в воздухе. «Дура, зачем ты взяла эти резиновые перчатки? Зайца обдирать? Какого зайца? Идиотка! Разве солдат станет стрелять в живое?» Руки. Руки на руле. Рука, спокойно лежащая на кулисе. Обручальное кольцо на мизинце, узкий перстень с рубином. Рука, управляющая чейнджером с компактами, правая нога. «Спешить? Куда? В морг успеем?» Светящаяся стрелка спидометра, намертво прилипшая к цифре 60. Левая рука держит сигару, потом она плавно переползает на руль. Она держит его на 12 часах. «Не делай так, малыш. Мне можно, а тебе пока не стоит». Огромные острые скулы, высокий, подтянутый, всегда водит машину, стреляет из пулемета, может сделать укол, совсем не больно, плачет, когда больно мне было. Она всхлипнула. В этот момент хлопнула дверь, и по коридору едва слышно зашуршали шаги мужа. «Комары поедят», — услышала она за спиной его голос, хриплый от выпитого. «Давай вылазь с балкона». Он был полуголый, джинсы и тапочки. Мягко щелкнул выключатель ночника.
2: «Я купил себе статью».
0: Из-за спины он вдруг извлек большой пистолет. «Не бойся, Ленька, пробил номера, он копанный и чистый.
2: Смотри, лапа какая. Кольт армейский, 11-43, слона за борт вынесет».
0: Узкая рука без усилия передернула затвор. Он явно любовался покупкой. Ему не терпелось опробовать ее в действии.
1: Боевой пистолет.
0: Ее шатнуло. Оружия в доме было более чем достаточно, но такого он еще не приносил. Он был доволен собой. Пистолет бесшумно лег под его подушку. Шорохом сползли на пол джинсы.
2: «Давненько я уже не был со своей женушкой».
0: Она вздохнула. «Возможно, сегодня он будет похож на мужчину». «Ты уверен, что он не выстрелит?» «Я похож на идиота». Он был отвратителен. Легкие касания пальцев, теплые, чуть влажноватые губы, скользящие по ее телу. Невозможность ощутить хотя бы это сухое, пропахшее табаком и одеколоном тело. Она уснула, провалилась во тьму, мечтая отделаться от него раз и навсегда, страдая от невозможности этого, едва не со слезами, но рыдать она себе не позволяла. Рассвет осторожно прокрался в спальню через незапертый балкон. Она открыла глаза. На перилах сидел крылатый. Не тот желтоглазый, а мощнее. Узкая борода свисала до самой груди. Ветер заносил в комнату его характерный аромат. Запах человека, преодолевшего немалое расстояние, отразившееся на нем потом и солью.
3: «Он ждет тебя», — услышала она.
0: Одеяло полетело на пол. Она встала, потянулась, с торжеством посмотрела на скрючившуюся на простыне фигуру мужа, жалкую, младенчески беззащитную, и шагнула к балкону. В темно-синем рассветном небе кружила черная точка. Муж неожиданно зашевелился. Его серые глаза настороженно стрельнули по комнате.
1: «Господи!» – прошептал он. «Господи, боже мой!»
0: Правая рука скользнула под подушку.
1: «Уйди!»
0: От крика, казалось, зазвенели стекла балконной двери.
1: «Уйди нахрен!»
0: Крылатый выпрямился, но времени у него уже не было. Первая пуля, тяжеленная, тупорылая пуля одного из самых жутких пистолетов этого мира, ударила ему в грудь. Крылатый не успел упасть, как вторая разнесла ему череп, и она, стоявшая на пороге балкона, оказалась обрызгана мерзкой желто-кровавой массой. Она оглянулась. Муж, сжимая в руке свой кольт, стоял посреди спальни, ноги раздвинуты и чуть согнуты в коленях, безумные от ужаса глаза шарят в поисках новой цели. Она посмотрела в небо. Черная точка приближалась, понемногу принимая очертания ширококрылой фигуры. И тогда она, смеясь, перебросила ногу через перила балкона и шагнула вниз. И утренний воздух, упругий, сладко-холодный, подхватил ее, понес на своих бессмертных крыльях, крыльях, вселивших в нее страсть,
3: ту страсть, которой она была лишена так долго. Выстрелов она уже не слышала.

Сергей Лукьяненко. Вечерняя беседа с господином особым послом. Прежде чем войти в лифт, Анатолий не удержался и посмотрел в окно еще раз. Разумеется, корабль «Чужих» был на прежнем месте. Прямо над памятником Петру Первому на высоте 114,5 проверенных метров, непоколебимо удерживаемый в ночном небе антигравитационными заявлены двигателями, и цепочка оранжевых огней обозначала боевые рубки, предположительно. Но она все так же опоясывала края огромного диска. Да и куда ему деваться? А внизу, под чудовищной машиной смерти и разрушения, второй месяц парящий над Москвой, мерцала иллюминация, ехали по улицам машины, гуляли, изредка задирая голову к небу, люди. Человек очень пластичное создание. Человек может привыкнуть ко всему, причем удивительно быстро. Анатолий вздохнул и вошел в лифт. «Добрый вечер, господин особый посол», — приветствовал его охранник. «Немолодой уже человек, наверняка в чине не ниже майора». Какой-нибудь альфовец, вероятно. Добрый вечер. Охранник нажал на кнопку, и лифт пополз вверх. Какого дьявола чужие облюбовали именно это здание? Как успехи? Вежливо поинтересовался охранник. Это был ритуальный вопрос, и ответ Анатолия был не менее стандартным. Работаем. В лифте наверняка стоял десяток подслушивающих устройств. И в амуниции охранника еще пяток. И у Анатолия 7 звука, видео и черт знает что записывающих приспособлений, про которые он знал 3, про которые знать был не должен, и неизвестно, сколько слишком хорошо замаскированных. Говорить о чем-то было нелепо, да он и не собирался делиться тайнами с охранником, пусть даже тот был проверенным и преданным до мозга костей профессионалом. Но сегодня охранник решился еще на один вопрос. В новостях там было интервью с легкий кивок вверх. Так они сказали, что вообще не собирались вести переговоры, что только господин Анатолий Белов убедил их не торопиться с захватом земли. Анатолий промолчал. Да и охранник, видимо, сообразив, что за эту вырвавшуюся реплику ему еще придется отвечать, замолчал. Лифт остановился. «Удачи вам», — пожелал в спину Анатолия охранник. «Удачи». Похоже, человека и впрямь проняло. Глубоко вздохнув, посол по особым поручениям при президенте России Анатолий Белов шагнул на территорию инопланетного посольства. Исходя из общепринятой дипломатической практики, на территорию чужого, а исходя из грубой правды, стоит добавить и враждебного государства. Еще 2 месяца назад здесь был какой-то офис. Впрочем, после того, как Граги выбрали именно это здание под свое посольство в России, от офиса не осталось и следов. Чужие очистили весь этаж до состояния голой бетонной коробки за неполный час. А еще через час, когда Белов впервые вошел в посольство, оно уже имело этот вид. Стены, лениво шевелящийся оранжевый материал, похожий на встрепанный войлок. Пол и потолок то же самое, только красноватого цвета. Немногочисленная мебель непривычных форм, хотя ее назначение угадывается легко, разбросанные по потолку наросты светильников излучают, хотя и не яркий, но абсолютно чистый белый свет. Конечно, если белый свет можно считать чистым. «Добрый вечер, господин особый посол», — вежливо сказал Грак, сидящий у двери. Его функция была приблизительно определена как охранник-секретарь. На вздернутых почти к подбородку тонких коленях Грага лежал лучемет. В воздухе перед ним парил, стремительно меняя окраску, маленький шар. Предположительно, голограмма, предположительно, информационный терминал, предположительно, работающий.

0: видимым инфракрасным, ультрафиолетовым и радиодиапазонах. «Добрый вечер!» Анатолий кивнул, на несколько секунд задерживая взгляд на шаре, чтобы спрятанные в стеклах очков записывающие устройства новейшие секретные разработки ученых собрали побольше информации. «Я не слишком рано?» Он знал, что пришел на 3 минуты раньше назначенного срока, именно для того, чтобы попробовать поговорить с охранником, предположительно менее искушенным в дипломатических играх. Как ему надоело это слово «предположительно». Никакой точной информации ни о чем. Разве что о высоте, на которой парят над Москвой, Вашингтоном и Пекином летающие тарелки. Да и то, с чем связаны периодические колебания этой высоты плюс 12 сантиметров, минус 18 и выход на прежний уровень. «Господин особый посол пришел на 3 минуты раньше», — сообщил Грак. Чешуйчатая челюсть подергивалась, выплевывая слова чужой речи. В пасти трепетал узкий раздвоенный язык. Глаза Грага, выпуклые, лишенные век, казалось, видели Анатолия насквозь. «Господин посол может занять время беседой со мной. Господин посол может выпить чашечку чая или прочесть газету». Тонкая рука Грага протянула Анатолию аргументы и факты, разумеется, заполненные на 90% домыслами о природе и намерениях чужих. «Спасибо, я уже читал этот номер», — вежливо сказал Анатолий. «А вам интересно читать человеческие газеты?»
1: «Любая информация интересна». Казалось, что Грак удивился. «Это ведь возможность развития. А вам интересно читать наши газеты?»
0: «К сожалению, я лишен этой возможности», — ответил Анатолий.
1: «Вы не смогли пока выучить наш язык?»
0: Язык Грага затрепетал в пасти. Ученые предполагали, что это означает не смех и не угрозу, а сочувствие.
1: «У меня пока не хватает на это времени».
0: Анатолий улыбнулся, надеясь, что Граг правильно поймет мимику.
1: «И я не имею ни одной вашей газеты, чтобы попытаться ее прочесть».
0: Считалось, что на Земле уже есть 7 человек, способных понимать язык Грагов. Сразу же после контакта, когда Граги любезно передали людям полные словари своего языка, Грага английский, Грага русский, Грага китайский, у всех лингвистов мира началась веселая жизнь. Каждое правительство сочло своим долгом упрятать более или менее способных ученых, тихо трудившихся в своих институтах и выступающих на эстраде чудо-полиглотов, знающих десятки и сотни языков, в комфортабельные и хорошо охраняемые заведения. Там они и поныне находились, пытаясь понять чужую психологию, исходя из чужого языка, а также готовя кадры переводчиков. Странно, но полиглоты, в общем-то, не подвели. Анатолий знал, что, по их практически единодушному мнению, язык грагов был богатым, емким, но не слишком сложным. Труднее китайского, но легче русского, одним словом. Может быть, Анатолий действительно сумеет им овладеть, если человечество выживет.
1: «Это плохо», — сказал Граг. «У меня только старые газеты. Они вас устроят?»
0: Только весь опыт дипломата помог Анатолию сохранить спокойные выражения лица.
1: «Да, наверное». «Возьмите».
0: Рука Грага скользнула куда-то под высокое сиденье, до смешного напоминающее крутящееся кресло из бара, и вернулась с тонким диском, напоминающим музыкальный или компьютерный компакт.
1: «Вот так», — сказал Граг,
0: касаясь какого-то значка на диске. В воздухе появился еще один мерцающий шар.
1: «Это скорость восприятия».
0: Касание еще одной кнопки. Да, наверное, кнопки. Шар засветился мутным белым светом.
1: «Вам пора»,
0: — внезапно сказал Граг, прерывая демонстрацию. Протянул диск Андрею.
1: «Провокация?»
0: «Дезинформация. Вы уверены, что можете дать мне этот предмет, и ваше руководство не будет иметь претензий ко мне и всем людям?» — спросил Анатолий, не поднимая руки. Чешуя на голове Грага зашевелилась. Признак раздражения, почти явный, дословный перевод фразы «разгневаться» звучал как «шевелить лобной чешуей». Хотя, разумеется, перевод мог быть сознательно искажен.
1: «Да, уверен. Вы обвиняете меня в намеренном желании причинить зло?»
0: Эти чертовы граги очень быстро соображают. И очень любят подчеркивать свою честность. Слишком уж любят. «Нет, разумеется, не обвиняю», — сказал Анатолий. «Я просто стремлюсь исключить возможность малейшей неправильности. Вот стремлюсь

приятным, шершавым на ощупь. Обычная пластиковая пластинка. Какая к черту технология? Дайте Леонардо да Винчи телевизор, и что? Допустим, он научится его включать. Допустим, разберет и осмотрит все детали. Слишком велика пропасть, чтобы этот артефакт чужой цивилизации в чем-то помог земным ученым. А вот содержание диска – дело другое. Газеты – чужие источники информации. Вряд ли там есть описание технологических секретов, но, по крайней мере, появится шанс понять их психологию. Конечно, если в этих газетах есть хоть слово правды. Если они не содержат одну лишь специально подготовленную дизу. «Спасибо», — сказал Анатолий. С часто бьющимся сердцем он пошел по коридору. Грак, охранник, вернулся к лицезрению своего шара. Может быть, задействовать экстренную связь или отказаться от встречи, покинуть посольство? Нет, нельзя. Лучше вести себя так, будто ничего особенного и не происходило. И, наверное, не стоит скрывать факт неожиданного презента от инопланетного коллеги. Перепонка, заменяющая Грагом дверь, расступилась перед Анатолием, и он вошел в кабинет особого посла планеты Граг. «Здравствуйте, мой дорогой!» Посол встал из-за узкого в форме полумесяца стола. «Рад вас видеть в добром здравии, Анатолий!» «Встал» — это слабо сказано. «Выпрямился», «вырос», «вознесся». Когда Грак сидит, он ростом взрослого человека, а выпрямляясь, превращается в трехметровую устрашающего обличья тварь. Вот только думать так про него не стоит. Не тварь, а коллега. Никто не знает, может быть, Граги способны читать мысли. «Здравствуйте, Дкар!» Анатолий улыбнулся широко и радостно, с неподдельной искренностью, будто встретив лучшего друга, с которым несколько лет не виделся. «Как ваше здоровье? Как ваша печаль по родным?» Ритуал приветствия был исполнен, и обе высокие договаривающиеся стороны уселись на чем-то напоминающем то ли узкий диван, то ли обитую мягкой тканью скамейку. «Я принес очередные предложения от нашего президента», — сказал Анатолий. «Очень хорошие предложения». «Я проявляю слабый энтузиазм», — любезно сообщил Грак. «Вот, смотрите», — Анатолий достал из портфеля карту. Раскинул в воздухе и, как обычно, напрягся, ощутив, что под картой образовалась невидимая, да и неосязаемая руками опора. «Мы хотим предложить вам следующие территории». Грак вежливо ждал. «Костромская, Ульяновская, Архангельская области», — Анатолий указал на отмеченные красным районы России. «Это мы уже предлагали, но...» Он попытался придать голосу бодрость и оптимизм. «Сволочи! Твари! Нет, не может он думать о них иначе, и никто не сумеет. Пусть Граги отступили от первоначального плана сгона всех людей в резервации в Антарктиде и Гренландии. Все равно! Твари! Твари! Твари! Мы предлагаем вам Псковскую область и... Внимание! Это очень большая уступка с нашей стороны, поймите. Краснодарский край! Вы же любите теплый климат, не так ли?» Чужой посол молчал, глядя на карту, будто ему не солидный кусок России предлагали, а огрызок яблока. «Поймите, что для нас самих весьма важны эти территории. Там проживают десятки миллионов людей, там расположены важнейшие заводы, сельскохозяйственные угодья». Грак щелкнул языком, покачал головой, явно копируя человеческий жест. «Нет». «Мы также не будем возражать против полной аннексии цивилизации Грак Украины, за исключением полуострова Крым и Кавказа», — с видом человека, идущего на последнюю жертву, — сказал Анатолий. «Нет». Анатолий посмотрел в холодные глаза Грага. На самый крайний случай у него были полномочия предложить Грагам еще части с требуемых ими территорий. Даже Москву. И Красноярский край. У человечества нет сил сопротивляться захватчикам. Есть силы лишь торговаться, и то по причине свойственной расе Грак доброты и уважения к чужой жизни. «Мы далеко ушли от своего первоначального предложения отобрать лучших представителей человечества и поселить их

0: в охраняемых резервациях», — сказал Дкар. «Проявляя уважение к младшим братьям по разуму, мы начали переговоры. Нашим последним требованием было предоставление каждой страной половины своей территории для беженцев с планеты Грак, желательно той части, где климат наиболее теплый».
1: Анатолий молчал. «Да, именно так. И мы готовы. На самом деле мы уже давно готовы отдать вам половину своей планеты. Мы просто пытаемся торговаться».
0: «Поскольку нашим ученым удалось создать дестабилизатор пространства и уничтожить черную дыру, угрожавшую нашей звездной системе...»
1: Грак говорил, будто вколачивал доски в крышку гроба.
0: «Мы получили время для этих переговоров. Но наша раса молода, энергична и отныне нацелена на экспансию. Нам необходимы пригодные для белковой жизни планеты. Эти планеты – большая редкость в галактике. По последним данным с Грага, нам необходима территория не меньше, чем планета Земля».
1: «Все. Приехали». Вот чем объясняется подарок охранника. «Какая разница, что люди поймут из старой газеты, если планета обречена? Выпустят Граги свой недавно разрекламированный хомовирус, и через трое суток на Земле не останется ни одного человека. Ну, может быть, дрожащие от страха президенты в герметичных бункерах». Ему вдруг захотелось сделать то, на что дипломат просто не имеет права. Никогда и ни с кем. Ни с людоедом Бакассы, ни с чужим, готовым сожрать всю человеческую расу.
0: «Вцепиться в чешуйчатую шею. Умереть, но попытаться убить эту тварь. Самодовольную, наглую, происходящую из какого-то их важного рода. Предок Ткара сделал что-то очень важное. Наверное, уничтожил предыдущую беззащитную планету».
1: «Логика экспансии неумолима», — продолжал Грак. «Уничтожение чужого разума претит нам, но мы были вынуждены предъявить Земле свой ультиматум. К счастью, 3 дня назад завершились успехом испытания первого планетного завода».
0: «К счастью?» «Боюсь, что не понимаю вас, господин особый посол», — прошептал Анатолий. «Кажется, он утратил всю выдержку. Кажется, прослушав и просмотрев записи, эксперты неодобрительно покачают головами». «Мы хотим просить у человечества планету Венера и планету Марс, как наиболее подходящие для преображения в необходимую нам среду обитания».
1: «А Земля?» – не веря собственным ушам, спросил Анатолий.
0: «Земля остается вам».
1: Дкар развел длинными руками.
0: «Вся. В качестве жеста доброй воли и в качестве извинения за памятный и прискорбный инцидент мы также предоставим стране США участок на планете Венера или планете Марс, равный бывшей территории Калифорнии».
1: «Этого просто не могло быть». Анатолий смотрел в глаза Грага, будто пытаясь найти в них подтверждение сказанному, но, похоже, Граг истолковал его молчание по-другому.
0: «Галактика жестока, мой дорогой. Вам повезло, что первыми на Землю прилетели именно мы, всегда трепетно относящиеся к огонькам зарождающегося разума. И еще более повезло, что мы успели уничтожить черную дыру, вынуждающую нас к переселению, а теперь и научились преображать планеты. Мы будем добрыми соседями, друг мой. Ведь если на Землю захочет претендовать иная раса, молодая, энергичная, стремящаяся развиваться, мы сможем сказать свое веское слово в вашу защиту».
1: Анатолий сглотнул.
2: «У меня нет полномочий немедленно принять ваше предложение, господин особый посол», — сказал он. «Но я немедленно передам его правительству России и надеюсь, что наши переговоры приобретут значительный импульс в правильном направлении. От себя лично, а не для протокола, скажу, что ваше предложение мне нравится».
1: Дкар вновь изобразил улыбку.
0: «Я рад, друг мой. Вы разделите со мной легкую трапезу и чашечку чая?»
1: «С удовольствием, Ткар». Жестом, исполненным глубокого символизма, Ткар снял с невидимой опоры карту России, аккуратно сложил и протянул Анатолию. Тот поспешно спрятал ее в портфель. Дешевенький портфель из ткани, так как было решено, что изделия из кожи животных могут натолкнуть Грагов на неприятные мысли в отношении человечества.
2: У него было такое чувство, что он забирает у Грага не раскрашенную бумажку, а всю страну, всю огромную страну, оставшуюся людям.
1: Черт, а ведь американцам в каком-то смысле повезло. Получат территорию на Марсе или Венере рядом с чужими. Бизнес, обмен технологиями. Черт, тут пожалеешь, что ракетами по садящемуся кораблю шарахнули именно из Калифорнии, а не откуда-нибудь с Чукотки.
2: Слуга Грак, людям так и не удалось пока выяснить социальное устройство чужих, но выполнял он именно функции слуги, принес еду и чай. Сервировал он на этот раз обычный материальный столик, чему Анатолий был очень рад. Для Грага были поданы полоски слегка прожаренного мяса и чай, для Анатолия – восточные сладости и чай. Метаболизм у Грагов, видимо, походил на человеческий, но земную пищу Дкар при нем не употреблял, лишь чай.
0: «Мы были очень удивлены, наткнувшись на вашу планету», – тем временем сказал Дкар.
2: Бросил в пасть кусочек мяса, посмотрел на стену, и в ней возникло окно, незастекленное, настежь открытое в теплую летнюю московскую ночь. Интересно, остались ли на этом этаже обычные бетонные стены, или и они преображены техникой Грагов?
0: Удивлены?
2: Сейчас, когда внезапно схлынуло двухмесячное напряжение, Анатолий был более чем расположен к светской беседе.
0: Да, конечно. Этот район космоса не является неисследованным. Здесь проходили трассы Тиуа. Это любопытная раса амфибий, которая, к сожалению, 70 земных лет назад покинула материальный мир.
2: «Погибла?» – уточнил Анатолий.
3: «Нет, нет», – протестующий покачал головой Грак. «Нет, очень развитая раса. Могли творить звезды и планеты из вакуума. Достигли пределов развития для биологических существ. Они перешли на иной уровень существования, и мы не можем, пока не можем, понять их новую сущность. Может быть, они создали новую вселенную, более их устраивающую. Кто знает. Освободившийся район стали занимать другие цивилизации, в том числе и мы. Мы очень неспешная раса. Мы домоседы и склонны к простому созерцанию жизни. Но едва не случившаяся катастрофа вынудила нас принять логику звездной экспансии. Мы надеялись занять освободившиеся планеты Тиуа, ведь им они уже не понадобятся, но мы опоздали».
2: Грак помолчал, глядя в окно.
0: «Все планеты Тиуа уже были заняты. Это такая редкость – теплые планеты с кислородной атмосферой. И тут мы обнаруживаем Землю. Мы долго размышляли, почему на территории Тиуа существует отсталый разум, почему планета не захвачена ими».
2: «Вы же сказали, друг мой, – осторожно заметил Анатолий, – что эта раса способна была творить звезды и планеты из вакуума. Что им маленькая планета Земля?»
0: «Да, конечно, но раньше, когда Тиуа только развивались, когда они были неумелыми и неопытными, как мы, им тоже нужны были планеты, но они не стали захватывать Землю. Удивительно! Именно поэтому мы решили сохранить человечество, насколько это было возможно без ущерба для Грага. Предлагали вам резервации, а потом и целую половину планеты».
2: Мысленно Анатолий возблагодарил неведомую сверхцивилизацию, не тронувшую Землю.
1: «Вы очень мудрые и добрые», — сказал он.
0: «Спасибо за хорошие слова, друг мой», — церемонно изрек Грак.
2: Хлебнул чая, помолчал и доверительно сказал:
0: «Теперь вам не следует бояться. Мы поняли, в чем дело, и вас никто больше не тронет».
1: «А если к Земле прилетит раса более сильная, чем вы?» — рискнул уточнить Анатолий.
0: «Тогда, быть может, беда грозит нам», — сказал Грак. «Хотя теперь мы пересмотрели свою политику и станем развиваться быстрее. А вы в любом случае уцелеете. Мы объясним, в чем дело, и вас не обидят».
2: Анатолий отпил чая. Его раздирало на части между долгом, повелевающим немедленно сообщить правительству о полученном от Грагов помиловании, и жгучим любопытством. Он спросил: «И вас послушают?»
0: «Конечно».
2: Грак прошествовал к окну. Посмотрел на парящую в небе тарелку.
0: «Если вы не против, — сказал он, — мы подарим вам эти три корабля. Возможно, это значительно подстегнет развитие человеческой расы. Я не испытываю даже вялого энтузиазма от этого предположения, но попытка не пытка».
2: У Анатолия вспотели ладони. Вы говорите серьезно, господин посол по особым поручениям?
4: Да.
2: Но, насколько я понимаю, эти корабли являются основой звездного флота планеты Грак.
4: Являлись.
2: Грак лениво взмахнул рукой.
4: Хлам, устаревшие технологии, памятники. Нет, наверное, мы оставим себе один, как памятник. У людей замечательная традиция оставлять памятники.
2: Он шумно выдохнул, развел руками. Наверняка сейчас в него целились десяток снайперов из спецназа, сверхчувствительные микрофоны и сверхмощные телекамеры, лучшие созданного человеческим гением, жадно подглядывали в окно.
4: «Этот город, — сказал Грак, — сплошной памятник».
2: «Ему 800 с небольшим лет, — вставил Анатолий, — у нас есть куда более древние города».
4: 800 земных лет, — повторил Грак задумчиво. «Потрясающе! Неслыханно! В ту пору мой прапрадедушка, к сожалению, покинувший мир до моего рождения, изобрел колесо. Я до сих пор считаю, что именно это было главным стимулом к развитию Грага. 800 лет! И вы едва успели за этот срок выйти в космос».
2: Посол по особым поручениям планеты Грак шагнул к оцепеневшему Анатолию, опустил ему на плечо цепкую трехпалую руку.
4: «Друг мой, вас бережно охраняли Тиуа. Теперь этот святой долг примем мы. Не бойтесь ничего, вас никто не обидит.
2: У кого же поднимется рука обижать вас?
4: Таких...»
2: Он на долю секунды замолчал, сочувственно подергивая языком, подыскивая подходящее слово, и то, конечно же, нашлось.
4: «Таких убогих».

0: Так, друзья, надо сделать важное предупреждение. Несмотря на то, что мы мучительно отбирали стихотворение Леонида Гаганова, где бы не было нецензурной лексики, все-таки по требованию законодательства мы должны вас предупредить, что детей слабонервных, беременных, не очень стойких душевно лучше убрать от наших голубых экранов. Потому что рассказ будет веселый, добрый, хороший, в нем все умрут, ну, как обычно. И, в общем, я думаю, все будет хорошо. А сейчас на сцене Влад Коп и рассказ Леонида Каганова, поэма Леонида Каганова «Тигренок». Пока Влад будет вас пугать, не забывайте наших косплееров и нашу ведьму, они здесь для вас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте все, кто добрался сюда. Особый привет тем, кто здесь со вчерашнего дня и выжил в этот тропический ливень, о котором мне уже успели рассказать. Так, ну а условия походные. Я надеюсь, что все, что вот открылось, не закроется. И здесь даже еще ловит Wi-Fi. Так. Забавно еще то, что, ну вы знаете, любое стихотворение можно положить на мелодию какой-нибудь песни. Вот эта поэма Леонида Каганова, которую вы сейчас услышите, она очень здорово ложится на песню «От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей, человек проходит как хозяин необъятной родины своей». Если у кого-то будет звучать эта песня параллельно чтению, это нормально. Так, настраивается видеосъемочная аппаратура. Ну и, как уже было сказано, кто не спрятался, мы не виноваты.

0: Вообще, надо сказать, у Леонида Каганова есть много интересных произведений, в том числе и стихотворных. Кроме того, периодически он выкладывает у себя на странице произведения своих друзей, песни, стихи, что-то еще, картины, если это художники. Ну и вообще много интересного происходит у него на странице. Заходите к нему в его дневничок leo.me. Итак, мы начинаем. И сейчас у нас поэма Леонида Каганова «Про тигренка». За спиной, неся зеленый ранец, через буреломы и дожди, шел по лесу вегетарианец со значком Гринписа на груди. Рис, проросший по пути, жевал он, запивая струями дождя, ставил себе клизмы на привалах, шлаки по системе выводя. Шел вперед от края и до края, песни пел, молился без конца, комаров-эндемиков сгоняя с доброго усатого лица. И, живя в гармонии и мире, двигался туда, где видел дым, так как вел он месяца четыре слежку за геологом одним. Говоря по правде, между нами был геолог этот всех дрянней. Из консервных банок ел руками трупы уничтоженных свиней. Спирт глотал из пластиковой фляги, песни непристойные орал. Мусорил окурками во враге и месторождение искал. Этому подонку было надо, чтоб в тайгу бурильщики пришли и достали всяческого яда из планеты матушки Земли. Чтоб железный грейдер раз за разом растоптал листочки, шишки, мох, кислород сменился смрадным газом, и комар-эндемик передох. Шел геолог по тайге, скотина, в душу ей плевал, как в унитаз, а ему смотрела строго в спину вегетарианских пара глаз. Часто думал вегетарианец: «Погоди, преступник, вот те хрен!» И мигал его зеленый ранец, отправляя сводки в CNN. Как-то раз геолог с диким смехом вынул из кармана острый нож и убил тигрицу ради меха, или ради мяса, не поймешь. И ушел бесчувственный подонок, напрочь позабыв о малыше. Но остался маленький тигренок с травмой психической в душе. Обреченный умереть без мамы, он лежал и плакал, чуть дыша. Вегетарианец, лучший самый, взять решил с собою малыша. Он не дал погибнуть организму, рисом он делился с ним как брат, пробовал поставить даже клизму, но тигренок клизме был не рад. К счастью, оказался путь недолог. Подлеца возмездие нашло, и тайгою был убит геолог. Шишка кедра весом в 5 кило сорвалась и стукнула всей массой по башке с размаху раза два. Остро пахли спиртом и пластмассой клочья мозгового вещества. Словно у природы сдали нервы. Бац! В тайге раздался смертный стон. Облизнулись жужелицы, черви и пошли на труп со всех сторон. Выбили таежные синицы под лицу бесстыжие глаза. Мозг сквозь дырку выпила куница, обкусала ухо стрекоза. И 4 волка ближе к ночи раскатали кости между ям, кое-что на них оставив, впрочем, пожевать голодным муравьям. А когда останки скрыла хвоя, и в тайге опять настала тишь, из кустов ближайших вышли двое — вегетарианец и малыш. Ранец пискнул, и прямой наводкой через спутник, что вверху повис, весть благую с качественной фоткой передал торжественно в Гринпис. С чистою душою, без заботы, двинулись домой 3 пары ног. Это шли сквозь чащи и болота вегетарианец и зверек. Вскоре показались рельсы БАМа и далекий путь в Москву назад. Где-то там ждала старушка-мама в коммуналке с окнами на МКАД. В 5 часов утра явился к маме с маленьким тигреночком у ног, пахнущий тайгой и комарами, 42-летненький сынок. В коммуналке за сортиром прямо в комнатке с плакатами «Гринпис» с человеком и старушкой-мамой жил тигренок, поедая рис. Запивал его водой из крана и взрослел, нагуливал бока с помощью клопов и тараканов, восполняя дефицит белка. Лишь глубокой ночью, ближе к часу, глядя из окошка с высоты, всей душой желал он скушать мясо. Всей душой ребенка-сироты. Что ни говори, такую травму пережить способен мало кто. Вы представьте, если бы вашу маму искромсал геолог на пальто. А за дверью от сортиры справа жил сосед. Поганый человек, тунеядец, пьющий на халяву, алкоголик, хам и бывший зэк. С ног до головы в наколках черных. Все при нем боялись рот открыть. Забывал он свет гасить в уборной, мусор не трудился выносить, пол не мыл по графику в квартире, не платил за общий телефон, а еще любил курить в сортире и плевать любил с балкона он. И тигренку иногда до боли он напоминал того в тайге, с бородой пропахшей алкоголем, с маминою шкуркою в руке. И когда однажды злой, недобрый, он домой ввалился, пьяный в слизь, пнул тигренка сапогом под ребра и унизил фразой «Киса, брысь!», то случилось все само собою, не успел раздаться даже крик. Все татуировки, как обои, ободрал тигренок в тот же миг. Пальцы на руках с наколкой Коля, жесткая небритая щека, почечки со вкусом алкоголя, легкие со вкусом табака. Из-под двери комнаты налево день за днем тянулся странный дым. Жил там безработный парень Сева с другом, несомненно, голубым. Волосы немытые, сережки, кольца и булавки на брови, кактус, запрещенный на окошке, психами миметики в крови. Жили плохо, ни любви, ни дружбы, запершись от всех в углу своем. Просто было от военной службы им косить удобнее вдвоем. Крики, сцены ревности и ссоры, а под вечер брали шприц большой и кололи в вену мухоморы и глотали марки санашой. Рев колонок, крик кобейна курта, звон шприцов и хруст калимых вен. Затихало это лишь под утро, несмотря на стук из разных стен. Просыпались наглецы к обеду, шли на кухню, словно дурачки, рвали на странице кастанеду и вертели тут же косички. В теплую погоду, даже летом, не могли квартирные жильцы босиком пройти до туалета. Натыкались пятки на шприцы. Даром мать эколога, старушка, завуч школы, ветеран труда, умоляла их не брать из кружки челюсти вставные никогда. Нет, куда там, челюсти соседки каждый день, они из кружки. Хвать и давай толочь свои таблетки, чтоб в садах и школах продавать. Но однажды ночью на приходе оба подлеца исчезли вдруг. Так и не поняв, что происходит, думая, что это страшный глюк. А тигренку вскоре стало худо, и примерно через полчаса чертики полезли отовсюду, в голове возникли голоса, на полу открылись люки, ямы, потолок стремительно кривел, а в окне раздался шепот мамы, где всегда обычно МКАД ревел. Ломит лапки, онемела шкурка, голова болит, ну просто тьфу! Закусить пришлось соседом Чуркой, тем, что жил всегда в стенном шкафу. Чурка жил в шкафу вперед ногами много лет, как бросил свой Кавказ. Торговал на рынке сапогами, норовя обвесить всякий раз. Кушал шаурму с бараньим жиром и любил в метро кататься он, где искал нетрезвых пассажиров, чтоб спереть какой-нибудь смартфон. А потом, присев на подоконник, цокая и открывая рот, тыкал вилкой в чей-то наладонник, двигая иконки взад-вперед. Проживая вечно без прописки, сделав из квартиры склад мешков, он водил к себе друзей и близких и в чужих кастрюлях делал плов. Домогался женщин, даже маму, ту, что завуч, ветеран труда. Фундаменталистскому исламу он при этом верен был всегда. И в шкафу своем, гнилом и шатком, там, где жил уже не первый год, может, статься, он хранил взрывчатку, может, статься, даже пулемет. Но прыжок, и жилистое тельце ухнуло в тигриное нутро, и смартфоны в дорогих владельцы снова могут водку жрать в метро. Так пришла зима, застыли реки, жил тигренок тихо день за днем, лишь случались изредка флешбеки, типа голос мамы за окном. Как-то раз в подобную минутку, из-за ностальгии, не со зла, он пошел и скушал проститутку, ту, что в дальней комнате жила. Все в районе знали тетю Розу, а исчезла Роза, ну и пусть. Тысяча одну срамную позу знала извращенка наизусть. Развращала молодых студентов, и пенсионеров, и детей, и врала, что у интеллигентов толще, выше, крепче и длинней. Хвасталась расценкой поминутной и в деньгах, похоже, знала толк. Был тариф рублевый и валютный, а порой давала даже в долг. Ошивалась в барах, на вокзалах, с жуткой мордой, на ногах кривых. Но хвалилась Роза, будто знала всех мужчин столицы, как своих. Родинки, размеры ягодицы, их привычки, характерный смех. Знала всех политиков столицы, или же врала, что знает всех. Мол, когда-то с этим было проще. В молодости, мол, была стройна и берется отличить на ощупь Путина и Сечина она. Так и покушалась на святое, так и распускала мерзкий слух. Это ж надо выдумать такое. Впрочем, кто их знает, потаскух. Так почти очистилась квартира. Кто в последней комнате живет? В той, что возле самого сортира. В той, что из сортира только вход. Где всегда темно и сыровато, где лишь стол и койка у дверей, там живет помощник депутата, олигарх, ворюга и еврей. С помощью серьезных махинаций он украл в стране всю власть давно, и в Международной лиге наций все признали, что мужик — говно. Ищут подлеца все службы в мире, но не получается найти. Ищут в каждом доме и квартире, если комнат более пяти. Ищут на Рублевке, на Садовом, ищут в Мавзолее и Кремле, под Рязанью, Тверью и Ростовом, ищут в каждой точке на земле. Ищут в Эквадоре и на Крите, в Чили и на острове Бали. Пару раз искали в Антарктиде, но замерзли быстро и ушли. Ловко обманув все службы мира, олигарх последних года три прятался в каморке у сортира. Извращенец, тигр его дери. В общем, так и получилось вскоре. Негодяй, ворюга и еврей вдруг исчез однажды в коридоре, наступив на хвост судьбе своей. За окном весна, сосулька тает, МКАД вдали ревет, как самолет. И тигренок снова ощущает, что ему белков не достает. По квартире погулял немного, но вернулся в комнату опять и понюхал маму педагога. Не со зла, просто чтоб понять. Мама спит. Рука большая в складках. Вкусная она? Пожалуй, нет. Эти руки ставили в тетрадках двойки и колы все 40 лет. В школах обучают даже дуру. Что там дуру? Даже дурака. Прелестям родной литературы. Таинством родного языка. Даром не прошли для них уроки. Где теперь ее выпускники? В интернете дуры пишут блоги, в блоге дурам пишут дураки, а потом на грелку всей толпою ломятся, как тараканы в дом. Господи, прости, говно какое. Впрочем, ладно, сказка не о том. Педагог, отдавший детям душу, педагог, даривший людям свет, можно ли теперь такого кушать? Наш тигренок думает, что нет. Жестко и невкусно, пахнет мелом, желчью, авторучкой и доской. Ничего подобного не ел он и не видит пользы никакой. Если ты давно измучен рисом, что за польза в меле и доске, если полосатый организм день за днем мечтает о белке? На полу, укрывшись полотенцем, между батареей и стеной, вегетарианец сном младенца спит и видит сон зеленый свой. Тигр замер, постоял немного, сделал осторожно шага два и лизнул ему на пробу ногу. Пфу! Сплошная соя и трава. Кто живет в гармонии, в покое, кто не пьет, не курит, не шалит, рис и сою ест и все такое, тот из них почти состоит. В доме не найти приличный ужин. Тигр вышел в коридор и лег. Вдруг сама открылась дверь наружу, приглашая выйти за порог. Запах мяса, спины, ягодицы, ноги, руки, яйца, голова. Граждане зажравшейся столицы, теплая весенняя Москва. Кушай, тигр, всякого подонка. Медленно, со вкусом, не спеша. Так как это сказка для ребенка, то концовка крайне хороша. Спасибо. Это была поэма Леонида Каганова про тигренка. Ну, а еще одно наше выступление состоится чуть попозже. Об этом будет сообщено дополнительно. Спасибо вам.
1: Я понимаю, что сказка про тигренка не очень фэнтези получилась, но интересная история ее создания. А вот тот конкурс, который упоминался в тексте под названием «Грелка», это был конкурс вызов авторов. Авторов под псевдонимом писали на любую заявленную тему. И вот когда Леонид Каганов написал это стихотворение, насколько я тему, насколько помню, тема... Дим, ты не помнишь, «Вещь в себе», да? Тема была «Вещь в себе». И дополнительные условия к теме, начальные буквы каждой строфы стихотворения должны складываться в дополнительное стихотворение. И окрастих получался такой: «Тигр всех сожрал». То есть можно было не читать так долго, просто буквально по первым буквам. И Леву разгадали сразу, потому что более циничного гада невозможно было найти, который он такой текст мог прислать. Но вот получилась такая вещь. Можно было прилично ее почитать, потому что в прошлый раз люди с красными щеками уходили с выступления, в этот раз все нормально.
2: Владимир Березин с рассказом «Хирург Кирякин». «Хирург Кирякин. Страшная история». И не то чтобы хирург Кирякин был в этот вечер сильно пьян, совсем нет. Возвращаясь из гостей, где он вместе с друзьями пил неразбавленный медицинский спирт, он всего лишь опоздал на метро и теперь шел пешком через весь город. Начав свое путешествие почти что с окраины, миновав Садовое кольцо, проскочив кольцо Бульварное, он уже прошел сквер Большого театра, источавший удушливый запах умиравшей сирени, и поднимался теперь вверх мимо остатков стены Китай-города. Стояла тихая летняя ночь, которая часто случается в Москве в конце июня. Эта ночь была теплой, даже душной, несмотря на закончившийся дождь. Кирякин подумал о прошедшей вечеринке, и внезапная злоба охватила его. Он припомнил какую-то Лену, называя ее гадким словом. Подумал, что все художники негодяи, а уж скульпторы тем паче. Наконец хирург шваркнул оземь казенную посудину из-под спирта и выругался. Он обвел окружавшее его пространство мутным взглядом, и взгляд этот остановился на черной фигуре рыцаря революции в центре площади. Хирург прыжками подбежал к памятнику и закричал, потрясая кулаками: «Гни, да ты, все из-за тебя, железная скотина! Правду говорят, что в тебя Берия золото германское вбухал, ужо тебе!» Множество всяких обвинений возвел Кирякин на бессмертного чекиста, и добро было бы, если бы он имел к революционному герою личную неприязнь. Нет. По счастливой случайности, никто из предков Кирякина и даже его родственников не пострадал в годы Большого террора. Возлюбленная нашего героя, правда, была отчислена из института, но по совершенно другим, не зависевшим от всесильной организации соображениям. Жаловаться таким образом ему было нечего. Но все же он, подпрыгивая и брызгаясь слюной, несколько раз обежал вокруг статуи, поливая ее словесной грязью. Будь он немного внимательнее, он бы, оглянувшись, заметил, как странно изменилось все вокруг. Черно-белый дом за универмагом «Детский мир», казалось, вырос этажей на 15. Особняк Растопчина, генерал-губернатора Москвы, известного своим гадким поведением при сдаче города Бонапарту, вылез на самую середину улицы Дзержинского, а бывший дом страхового общества России, занятый сейчас совсем другим учреждением, как-то нахмурился и покосился. Если бы Кирякин всмотрелся в черную подворотню вычислительного центра, то ужаснулся бы тому, как черная бритая голова в ней скривилась, пожевала губами и задвигала огромной челюстью. Если бы он обернулся назад, то увидел бы, как присел, прикрываясь своей книгой, металлический первопечатник. Если бы наш герой вслушался, он услышал бы, как плачут от страха амуры вокруг сухого фонтана Виталий, и что умолкли все другие звуки этой жаркой ночи. Но Кирякин, объятый праведным гневом, продолжал обличать человека, стоявшего перед ним на постаменте. Вдруг слова встали поперек его горла, еще соднящего от выпитого спирта. Фигура на столбе с металлическим скрипом и скрежетом присела, Полы кавалерийской шинели на мгновение покрыли постамент. Одна нога осторожно опустилась вниз, нащупывая землю. Потом повернулась другая, становясь там в высоте на колено. Великий командор ордена меченосцев, повернувшись спиной к Керякину, слезал с пьедестала. Ноги подкосились у хирурга, и хмель моментально выветрился из его головы. Наконец, его ноги, казалось, прилипшие к асфальту, сделали первый шаг, и Керякин бросился бежать. Бежал он по улице 25-летия Октября, ранее, как известно, называемой Никольской. Он несся мимо вечернего мусора, мимо фантиков, липких подтеков мороженого, мимо пустых подъездов ГУМа, какого-то деревянного забора и выскочил, наконец, на Красную площадь. В этот момент мертвец зашевелился в своем хрустальном саркофаге, но напрасно жал на кнопку вызова подмоги старший из двух караульных истуканов, напрасно две машины стояли в разных концах площади с заведенными моторами. Никто из них не двинулся с места. Лишь закивали из-за елей могильные бюсты своими каменными головами. И вот в развивающейся шинели, с гордо поднятой головой, на площадь ступил первый чекист. Его каблуки еще высекали искры из древней брусчатки, а Керякин уже резво бежал по Москворецкому мосту, так опозоренному залетным басурманом. С подъема моста хирург внезапно увидел всю Москву. Увидел фигуру на Октябрьской площади, вдруг взмахнувшую рукой и по спинам своей многочисленной свиты, лезущую вниз. Увидел героя Лейпцигского процесса, закопошившегося на полянке. Разглядел издалека бегущих на подмогу своему командиру по Тверской двух писателей, одного так и не вынувшего руки из карманов и другого в шляпе, взмахивающего при каждом шаге тростью. Увидел он и первого космонавта, в отчаянии прижавшего титановые клешни к лицу. В этот момент Москва-река, притянутая небесным светилом, забурлила, спучилась и, прорвав хрупкие перемычки, хлынула в ночную темноту метрополитена. Хирург скинул пиджак, ботинки и теперь уже мчался по улицам босиком, а за ним продвигался железный Феликс. Он шел неторопливыми тяжелыми шагами, от которых, подпрыгнув, повисали на проводах и ложились на асфальт фонарные столбы. На холодном гладком лбу памятника сиял отсвет полной луны. Рыцарь революции поминутно доставал руки из пустых карманов и вытирал о полы шинели, а в груди его паровым молотом стучало горячее сердце. Стук этот отзывался во всем существе Керякина. Ни одной души не было в этот час на улицах. Мертвые прямоугольники окон бесстрастно смотрели на бегущего человека. Хирург метнулся на Пятницкую, но черная тень следовала за ним. Он свернул в какой-то переулок с последней надеждой, оглянувшись на облупившуюся пустую церковь, и очутился, наконец, у подземного перехода. Дыхание Керякина уже пресеклось, и он с разбега нырнул внутрь, неожиданно замочив ноги в воде. Керякин промчался по переходу и вдруг уткнулся в неожиданное препятствие. Это был вход в метро, через запертые стеклянные двери которого текли ручьи воды. Самым странным в этой истории было то, что родные нашего героя совершенно не удивились его исчезновению. Памятник же на круглой площади с тех пор тоже исчез. И тот, кто хочет проверить правдивость нашего рассказа, может отправиться туда на троллейбусе. Впрочем, это лучше всего сделать ночью, когда на площади мелеет поток машин, и угрюмые тени ложатся на окрестные дома.

0: Александр Бачило. Не нужны. Часть первая. Честно говоря, я думал, каюк. Напоролись на дрона, это значит, что жизни нашей осталось на час-другой, не больше. Тут залегай хоть к медведю в берлогу, а беспилотник не перележишь. Будет кружить и лозить, как пылесос по коврику. Каждый сантиметр прощупает и в конце концов найдет. Вот он совсем близко тарахтит, сволочь. Низом идет. Выходит, засек, сейчас всадит. И вдруг слышу, кудах-тах-тах, оборот избавляет. Пофырчал, сел. Тут до меня и дошло, это не дрон. Простая патрульная вертушка с парой мордоворотов в кабине. Ведь сели гады чуть не на загривок нам. Дверь открыли, турель откинули, гыргычут что-то. Когда-то я неплохо понимал по-ихнему, кино без перевода смотрел. Но кино в наших краях повывелось вместе с электричеством. Видимо, решено было, что для поддержания порядка ни того, ни другого не требуется. Главное, патронов побольше. Ладно, переглянулись мы с матрешкой, лежим дальше. Не шелохнемся, ждем, что будет. Хотя я уже догадываться начал. И точно. Один мордоворот из кабины выпрыгнул, копыта расставил и пятерней пуговку под брюхом нашаривает. Приспичило, видать, в небесах. Эх, сейчас бы жердиной как заехать пониже той пуговки. И пока корчится, пулемет-то с турели и снять. Очень бы он у нас в тоннелях пригодился. Да где я там? Разве мне такого кабана завалить, тем более двух? У них питание, и у нас питание. Смешно сравнивать. И тут матрешка моя вдруг не выдержала.
1: «Хоть бы отвернулся, стромец!» —
0: шепчет. Я только глаза на нее выпучил.
1: «Молчи, дура! У него ж гиперакустика в шлеме!»
0: Поздно. Встрепенулся мордоворот, будто жердью ударенный. И одним прыжком назад в кабину. Аж пуговку с испугу потерял. «Get out!» — кричит. «Get out!» — дескать, валим отсюда. Эти слова я сразу понял, потому что в ихнем кино они чаще всех попадались. Грохнул реактивный ускоритель, и вертушку забросило в небо, как из рогатки. Мне полный рот земли насыпало, чтобы пооторвало там все вместе с пуговкой. Но отплевываться некогда. Схватил матрешку за шкирку и давай бог ноги.
1: «В елки! Скорей!»
0: Метнулись в самую чащу, потом в бок да вниз, в яму. Затаились. Слушаем. Вертушка вроде ушла, даже стрелять на пробу не стала. Но счастья мало. Эх, матрешка, матрешка. Что ж ты красивое наделала, вздохнул я. Вот теперь они точно дрона пришлют по нашей душе. И куда прятаться? По всему, видно, помирать надо. А ведь полгода жил, не тужил. И чего, спрашивается, с этой дурой связался? Правда, тут бы еще разобраться, кто с кем связался. Не сунься она тогда в мою нору. Может, до сих пор бы стояла нора, или что там они норы делают, зияла. А это уж известное дело. Не отгонишь бабу вовремя, обязательно притащит на хвосте беду. Видно, лазерная метка со спутника по пятам за ней шла и нору нащупала. Хорошо еще, что бомба прилетела, когда меня дома не было. Как раз матрешку по лесу гонял, чтоб проваливала.
1: «Почему они хотят нас убить?»
0: — спросила матрешка. «Почему?» Странный вопрос. «Да они не то чтобы очень хотят», — сказал я. «Просто мы им не нужны».
1: «И что? Они нам тоже не нужны. Почему мы их не убиваем?»
0: Смотрю, она ту самую морпехову пуговку в руках вертит. Когда успела подобрать? Зачем? За скок у баб на галантерейной почве, как у племени Мумба-Юмба. «Не можем, вот и не убиваем», — я сплюнул.
1: «А если бы могли?»
0: — не убивалась матрешка.
1: «Убивали бы?»
0: Все равно песок на зубах хрустит. Сволочи! «Что ты ко мне привязалась? Могли бы, не могли бы, ни черта мы не можем!» Я осторожно выглянул из ямы, но ничего интересного не увидел. Елки стояли вплотную. Где-то рассыпал барабанные дроби дятел. «Чтоб ты гвоздем подавился, дай же обстановку послушать!» «Надо сидеть тихо и не отсвечивать», — продолжал я. «Говорю же, мы им не нужны, они инвайдеров ищут».
1: «Да знаю я!»
0: Матрешка дернула плечиком. «И что ж ты знаешь?»
1: «Война у нас тут с инопланетными».
0: «У нас? У тебя, что ли, босоногая? Это у них война, а мы только под ногами путаемся. Вот чтоб не путались, нас по мере возможностей зачищают».
1: защищают?
0: Глазищами хлопает. Ты наоборот, дура, защитят тебя. Так что мать родная не узнает. Поняла, кажется. Озирается.
1: И куда мы теперь?
0: Хороший вопрос, своевременный. Дятел как раз притомился, умолк, и по лесу отчетливо так разнеслось. Дрон. Отбегались.
1: А что это там?
0: Опять этот шепоток Матрешкин. Прикончит он меня раньше бомбы. Нискни, губами шевелю. Умри! И вдруг вижу, не в лес она смотрит, а вниз, на дно ямы. И там, на дне, песочек так воронкой проседает, будто подрывает его кто снизу. Потом, ух, сразу целый пласт обрушился. И открывается под ним черный провал, широкий, на три моих брюха и глубиной в самую преисподнюю. Очень в нашем положении уютный провал. Ползли долго. Все вниз. Лаз узкий, ни перил, ни ступенек. Для кого же его такой делали? Я уже черт знает что готов был подумать, но тут над головой щелкнуло, срикошетило, хлопнул дальний выстрел. Все в порядке. Люди! Не стреляйте, кричу! Свои! А кто свои? Кому свои? Потом как-нибудь разберемся. Лишь бы сразу не убили. И подействовало ведь. Не стали стрелять. Слышу, идут. Свет замельтешил, разведнелось кое-как. Вижу, доползли мы почти до самого выхода из нашей трубы в широкий тоннель. Три фонаря впереди колышутся, бьют в глаза лучами.
2: «Вылезайте!» — командует голос. «И к стене лицом, руки-ноги врозь! Оружие есть?»
0: «Оружие, говорю, к ношению и применению категорически запрещено миротворческими силами ООН. Здесь, в левом кармане». Обшарили, забрали пуколку. «Патронов не имеется, объясняю. Вышли при добыче пропитания».
2: «На крыс охотился, что ли?»
0: Заросший бородой мужик брезгливо повертел в руках невеликий мой калибр. «Зачем? На консервы менял». Мужик покивал бородой.
2: «Девчонка, сестра, что ли?»
0: «Жена, говорю поспешно. Беременная она».
2: «Ну?»
0: Мужик недоверчиво оглядел матрешку с ног до головы.
3: «Только б не брякнула чего, дура, вот уже и губенками зашевелила».
2: «А что выпаливаю? Дурное дело не хитрое, в смысле молодое».
0: И чтобы уж совсем заткнуть ее, начинаю петь во все горло.
2: «Обручальное кольцо, непростое украшение, двух сердец одно решение, обручальное кольцо!» «Шуткарь», — хмыкнул он без улыбки. «Рано веселишься. Получается так, что придется вас все-таки списать. Нам лишние рты не нужны».
0: Матрешку вязать не стали, она и так шла безропотно, только глазищи по сторонам таращила. Сова совой. А мне скрутили руки тонкой, страшно резучей, да еще и ржавой проволокой. Для полного счастья толкали прикладами в спину. «Торопись, мол! А куда торопиться?»
2: «Слушайте, говорю, мы вас ведь не объедим, не обопьем. Слава богу, руки-ноги есть. Что я, на себя и на матрешку еды не добуду? Заповедный лес кругом, дичи, прорва! Да я вас всех прокормлю!»
0: «Иди, иди!» — поморщился Батяня. Так звали бородача остальные двое.
2: «Не хватало нам только, чтоб дронов на нас навел, кормилец!» «Вы что, вообще наружу не выходите?»
0: Я даже остановился. Батяня покачал головой.
2: «Не выходим. Потому и живы до сих пор. Как затворились 50 человек, так и решили больше никого не брать. Вот как подъедим все, так и объявим себя. Пусть убивают. Но ради вас двоих смерть торопить не собираемся».
0: «Мудро», — согласился я.
2: «Так мудро, что мне тупому ни хрена не понять. Вы что, просто сидите и смерти ждете?»
0: Батяня помолчал.
2: «Помирать по-любому придется», — философски вздохнул он. «Такое уж наше везение». «Да с чего вы взяли?»
0: Я прямо кипел от такого скотского безразличия.
2: «Рано или поздно военные найдут этих своих инвайдеров и переколошматят. А может, те их. Нам без разницы. Главное, больше не надо будет прятаться».
0: «Вот-вот», — угрюмо кивнул Батяня и, глянув на меня из-под лобья, вдруг ткнул пальцем в пол.
2: «Чего их искать-то? Тут они, инвайдеры. Под нами».

0: «Чего от нас хотят?» — спросила матрешка.
1: «Да погоди ты!» — отмахнулся я. «Не до тебя сейчас!»
2: Сквозь решетчатое окно кабины козлового крана, куда нас запихнули до вынесения окончательного решения, как будто на голосовании стояло еще какое-нибудь решение, кроме как прикончить, я видел все гигантское пространство цеха. Посреди зала громоздился опутанный проводами, маслянисто поблескивающий кожух какой-то установки. Ни пылинки на ней, ни соринки вокруг. Похоже, не такие уж заскорузлые мужики тут живут. Кое-что кумекают и в технике. Электричество вон жгут, не экономят. А где берут?
3: «Беда наша в том, — задумчиво произнес я, — что мы им совершенно не нужны».
2: На ступенях металлической лестницы, ведущей в кабину, послышались грузные шаги, отдающиеся басовитым гулом перил. Так себе музычка, ничего кроме похоронного марша не напоминает. Лязгнул замок, взвизгнула дверь. Вошел высокий и сильно сутулящийся человек с темными кругами вокруг глаз и таким же угрюмым выражением лица, как у Батяни. За ним сам Батяня.
1: «Ну, чего выпучился?»
2: — хмуро бросил он мне и сразу отвернулся.
1: «Чудо ждал, что ли? Не будет чуда. Решено всем обществом. Вы нам тут не нужны». «Выходите!»
2: — мотнул головой сутулый.
1: «Минутку!»
2: Я прокашлялся, преодолевая сип в горле.
1: «Вы понимаете, что спасти вас от уничтожения может только одно?»
2: Сутулый взглянул на меня с некоторым насмешливым интересом.
1: «Намекаете, что мы можем выдать военным, где скрываются пришельцы?» — спросил он.
2: «А почему бы и нет?»
1: «Потому что нам известен план миротворческих сил на этот случай!»
2: Сутулый вынул из кармана помятый металлический портсигар и щелкнул крышкой.
1: «Превентивный ядерный удар на опережение. Эвакуация не предусмотрена». «И откуда вы все знаете?» — запальчиво спросил я.
2: Сутулый не ответил.
1: «Хорошо», — сказал я, переводя дух. «Тогда другой вариант. Вы пытались установить контакт с этими внизу?»
2: Подрагивающими пальцами сутулый выудил из портсигара обгорелую с конца самокрутку, чиркнул спичкой, нервно затянулся. Присел на колченогий стул.
1: «Бесполезно», — сказал он наконец. «Они не идут на контакт».
2: «Как именно не идут? Вы сами ходили к ним?»
1: «Никто из посланных туда не вернулся. Некоторых на наших глазах уничтожили с помощью какого-то неизвестного оружия».
0: «А может быть, они вас боятся?»
2: — подала вдруг голос матрешка.
1: «Не лезь ты!» — прицикнул я.
2: Сутулый помолчал.
1: «Не думаю. Скорее, мы им просто не нужны. Думаю. Скорее, мы...»

0: пушку. Постреливаем для остраски вниз, в шахту, пусть сунутся. Тут ведь в советское время ящик был, много чего испытывали.
1: Что еще за ящик?
0: Почтовый,
1: авторитетно пояснил Батянин.
0: Минсредмаш.
1: Понятнее не стало, но я уже думал о другом.
0: Слушайте, если время от времени они нападают, значит, что-то им все-таки нужно.
2: Вот вы нам и расскажете, что им нужно.
1: Сутулый тяжело поднялся со стула.
2: Если вернетесь оттуда.

0: Очередной пролет лестницы привел на маленькую площадку. Луч фонаря освещал ее сразу всю. Те же закопченные перила, сетчатое ограждение с проплавленными в нем дырами, следами плазменных ударов, квадратный люк в полу. За ним следующий пролет. Сколько их было уже? Сколько еще осталось? И где, наконец, эти чертовы инвайдеры? Я устал ползти, нащупывать ступеньку за ступенькой. Устал вглядываться в тени, устал бояться. Скорей бы.
1: А если мы ничего не успеем сказать?
0: Как всегда, не к месту ляпнула матрешка. Ты это уж точно успеешь, проворчал я. Прям мастерица вылезти, когда не просят. Гляди уж по сторонам, пока чего-нибудь не увидишь, молчи. Я стал спускаться в люк.
1: Колесо вижу,
0: доложила матрешка. Заткнись.
1: Ладно.
0: Ее босые пятки затопотали по ступенькам у меня над головой.
1: Только там шевелится что-то.
0: Где? Я стремительно направил луч на ржавое колесо грузового подъемника. Ничего там не шевелилось.
1: Было, а теперь нет,
0: сказала матрешка. Я пошарил лучом вокруг. Обрывок троса, покосившаяся балка, труба с вентилем. Все пыльно, неподвижно и безмолвно.
1: «Попрятались», — уверенно заявила матрешка. «На самом деле они давно за нами следят».
0: «А чё за нами следить? Бери голыми руками».
1: «Откуда у них руки? Это ж инвайдеры. Они нас поглубже заманивают».
0: «Врёшь ты бессовестно, вот что я тебе скажу. Очень мы им нужны». И тут ударила молния.

0: Вставай! Вставай!»
1: Кричал кто-то вдалеке, и так было приятно, что эти слова относятся не ко мне, а к кому-нибудь там, на другом краю земли. А я могу по-прежнему лежать в темноте, не чувствуя ни рук, ни ног, и слушать далекий испуганный голос, чем-то даже знакомый. Ну да, слегка похожий на... «Матрешка?» Что-то больно хлестнуло меня по щеке. Голос сразу приблизился. Оказывается, он бренчал над самым ухом.
0: «Ну вставай же ты! Они идут!»
1: Я открыл глаза и сел. От этого мало что изменилось. Меня по-прежнему окружала чернильная непроницаемая гуща. «Кто идет? Где?»
0: «Да вон же!»
1: Мокрые пальцы вцепились мне в уши и так резко крутанули голову, что я чуть снова не отключился. В глазах вспыхнули оранжевые искры, хотя, кажется, это не у меня в глазах. Это у них. Врать не буду, струхнул. Да и кого не прохватит морозом вдоль позвонков, когда из пещерной тьмы кинутся этакие волчьи светляки? Я кое-как, хватаясь за воздух, поднялся на ноги и тут же треснулся макушкой какую-то железяку. В темноте гулко раскатилось эхо.
2: «Осторожно, здесь перила!»
1: — прошипела матрешка. «Ничего не скажешь, умеет вовремя предупредить». Огни быстро приближались. Где-то звякнуло, скребануло острым по железу. Гукнул, просев под чьей-то тяжестью металлический лист настила.
2: «Где фонарь?» — прохрипел я.
0: «Тут!» — доложила матрешка.

0: Лёшка.
1: А что?
2: Где тут? Включай скорее!
1: Так ведь заметят нас.
0: Я метнулся на голос, ухватил ее за плечи, вырвал из рук фонарь.
2: Дура! Давно заметили!
0: Желтый круг света сначала уперся в лестничный пролет, круто уходящий вверх, потом в закопченную стену шахты и, наконец, нырнул в темный проем.
3: И сейчас же мерцавшие там огоньки превратились в людей с факелами.

0: хватит врать!»
1: Тощий человек, допрашивавший меня, напоминал складной нож. То переламывался в пояснице, будто собирался сложиться вдвое, то резко с пружинным щелчком распрямлялся, и мне каждый раз казалось, что вот сейчас он тоже долбанется башкой о какую-нибудь железяку. Однако ничего инопланетного в нем не было. Обычный голодранец с синими буквами татуировки на волосатых пальцах. Вова!
0: «Где вы прятались?»
1: Острый, как лезвие, его нос оказался у самого моего лица.
0: «Не выкручиваться! Отвечать быстро, ну!»
1: «Да мы вроде как и не прятались», — пробормотал я.
0: «Не выкручиваться, я сказал!»
1: — взъярился Складишок.
0: «Это что?»
1: Я пожал плечами. «Фонарик».
0: «Фонарик!»
1: — драматически взвыл он, распрямляясь до потолка.
0: «Не фонарик, драть твою дратву, а новый с иголочки фонарь, да со свежими батарейками!»
1: В доказательство он пощелкал тумблером, озаряя электрическим светом полутемную комнатку с торчащей в углу лучинкой.
0: «А ведь это значит, что?»
1: — спросил он зловеще. «Что электричество изобрели, пока вы сидите тут», — буркнул я. Надоел он мне страшно. Чего из себя строит следователь хренов? Вова покивал.
0: «Очень смешно, очень, но неправильно».
1: Он резко сложился буквой «Г» и доверительно сказал мне на ухо.
0: «Это значит, что ты и твоя подружка нашли где-то новый склад. Склад, о котором никто не знает. И жируете, пока мы все с голоду пухнем!»
1: «Не очень-то ты распух», — подумал я, но вслух говорить этого не стал. «Нигде мы не жируем, мы же только что пришли!»
0: «Откуда?»
1: — хитренько сощурился Вова.
0: «Я на всех складах людей знаю, вы с какого?»
1: «Мы от Батяни», — сказал я. Долговязый не понял.
0: «Тут все от Батяни да от Мамани. С какого склада, спрашиваю?»
1: «Да не с какого!» — я ткнул пальцем в потолок. «Сверху мы! Из-под неба голубого!» Складишок с лязгом распрямился.
0: «Чего?»
1: Он уставился на меня растерянно. Потом вдруг хрюкнул совсем не по-детективски и затрясся, как током дернутый.
0: Ой, не могу! Сверху!
1: Мне прямо обидно стало. Что я смешного сказал? Но он только отмахивался обеими руками, заходясь. «Девчонку мою верните!» — потребовал я, пользуясь таким приступом начальственного веселья.
0: «Перепугаете насмерть дуреху!»
1: Вова не обращал на меня внимания. Изнемогая от смеха, он открыл дверь в коридор и прорыдал.
0: «Садык! Иди сюда! Тут комик зажигает не по-детски! И девку веди! Может, хоть при ней его стыд возьмет!»
1: В коридоре застучали шаги, и на пороге появился низенький узкоглазый человек. Голова его была выбрита, может, полысела ровно наполовину, от шишковатого лба до темени. Дальше без перехода начинались густые черные волосы, заплетенные на затылке в косицу. Мне сначала показалось, что на нем тесный девичий парик, который он так и не сумел натянуть на лоб.
0: «Погоди смеяться, Вован!»
1: Узкоглазый недобро сверкнул на меня своими щелками.
0: «Сначала надо этого спросить. Очень сильно спросить. Учи ученого!» — огрызнулся Вован. «Чем я, по-твоему, тут занимаюсь? Говорю же, веди девку!»
2: «Девка совсем дурная. Знаешь, что говорит?»
1: Садык за шею пригнул Вована к себе и прошептал что-то ему на ухо. Складишок лязгнул, выпрямляясь, совсем как выкидная наваха перед генеральной поножовщиной, и резко повернулся ко мне.
0: «Да вы что, сговорились, что ли, над нами издеваться?»
1: «Ну что опять?» — устало вздохнул я.
0: «Не могли вы сверху прийти! Ясно? Не могли!»
1: «Почему это мы не могли?» Я постарался вальяжно развалиться на шаткой табуретке, опасаясь, что она сама развалится подо мной.
0: «Да потому, дубина таки лажная!» — сказал Вован с нескрываемой обидой. «Потому что над нами инвайдеры!»

0: И этот туда же. Инвайдеры. Когда-то их называли пришельцами. Инопланетянами. Потом, когда в охоту за ними включились международные силы, появилось буржуйское словечко «Invaders». А еще потом, когда выяснилось, что мы, местные, только мешаем охоте, все наши слова стали не нужны. Как и мы сами. Не знаю, видел ли кто этих инвайдеров живьем. Мне как-то не довелось. Вот и теперь. Батяня говорил, что инвайдеры внизу, в шахте. Пришли вниз, тут говорят, что они над нами. И не поспоришь? Кто-то ведь шандарахнул меня разрядом, там, на лестнице. «Ты чего им наплела?» — спросил я матрешку, когда мы, наконец, остались одни. Хозяева преисподних чертогов, материальные склады научно-производственного объединения «Вектор», ушли совещаться, предоставив в наше распоряжение шикарную кладовку с тюфяком на полу, запас лучинок, банку консервов, пару сухарей и кастрюлю теплой жижи, предназначенной тут изображать чай. Дверь, правда, заперли. Но все равно, с чего бы вдруг такая щедрость? «Признавайся, наврала им Стрекорова?» Матрешка оскорбленно хлопнула глазищами.
1: «Ничего я не врала. Как было, так и рассказала».
0: «Ну и как, по-твоему, было?» Ответить она не успела. В дверь деликатно постучали, потом щелкнул замок, и в приоткрывшуюся щель протиснулась нечесанная голова.
2: «Можно к вам?»
3: «А, Коля!» – оживилась матрешка. «Заходи, заходи, не стесняйся».
0: «Ишь ты! Не стесняйся! Быстро освоилась!»
2: «Я вам настоящего чайку принес!»
0: — радостно сообщил всклокоченный парень в драной тельняшке, подавая две дымящиеся кружки. «В самом деле пахнуло чаем.
4: Настоящим! В настоящих фарфоровых кружках! Может быть, даже и с сахаром!»
2: «Ну, как ты?»
0: — он с любопытством разглядывал меня.
2: «Оклемался?»
0: Я молча кивнул, отхлебывая. Надежда на сахар не оправдалась. Ладно, и на том спасибо.
2: «Жарко пришлось там, на лестнице?»
1: «Спрашиваешь», — ответила за меня матрешка. «Как налетели эти со всех сторон, как давай палить? Ну, думаем, крышка. Мы вниз сыпем кувырком без ступенек, они за нами. Догнали бы и конец. Хорошо, что мы нашли способ близко их не подпускать. Но только добрались до последней площадки, вдруг бац!»
2: «Ага!» — оживился Коля. «Значит, не зря мы вас огоньком снизу прикрыли! Отсекли этих!»
0: Я чуть коленки не обварил, расплескав чай.
4: «Отсекли?»
2: «Да вы нас просто спасли!» — живо влезла матрешка. «И откуда у вас такая штуковина дальнобойная?»
0: «Собрали кое-что тут по кладовкам!» — разулыбался Коля. «От секретных физиков осталось. Но у нас тоже есть спецы, будь спок! С допуском до 3000 вольт!» «Трансы подмотали, гондеры нашли подходящие. Лупасит так, что не сунутся!»
2: «Только ты скажи!»
0: Он снова повернулся ко мне.
2: «Как они выглядят? На людей похоже, нет?»
0: Я прислушался к гулкой пустоте в голове и покосился на матрешку. Она азартно смотрела на меня во все глаза. «В целом, как сказать, с трудом пробормотал я. В темноте разглядеть трудно».
3: «Вот именно».
0: Матрешка поощрительно погладила меня по спине.
2: «Ну, ясно, ясно», — сочувственно закивал Коля. «А все-таки интересно, как же это вы прорвались?»
0: «Мне это тоже было интересно. Вернее, я начинал догадываться, но что-то подсказывало мне, что Коле этого говорить не следует. Может быть, лежащая на затылке ладонь матрешки с острыми, как у белочки, коготками.
2: «Сколько раз наши пытались подниматься», — с горечью сообщил Коля. «И артподготовку предварительную проводили, но куда там? У инвайдеров такое оружие, сметает все».
0: «Как же вы тут оказались под ними?» — спросил я. Коля махнул рукой.
2: «Давняя история. Как начали гонять инвайдеров, так многие сюда попрятались. А что? Место тихое, давно законсервированное, натовцы про него не знают. Мы набились кто мог. Думали пересидеть суматоху. Год просидели на консервах до перловки, надоело. Полезли назад, а хрен, сверху уже инвайдеры».
4: «Откуда ты знаешь, что инвайдеры?» — не утерпел я. «Вы же их в глаза не видели».
0: Коля улыбнулся мне, как неразумному ребенку.
2: «А оружие-то? Не с пулеметов поди по нам садят, а лучами смерти!»
4: «Так ведь и вы!» — начал было я, но вскрикнул от внезапной боли и умолк. «Все-таки очень острые коготки!»
1: «Чего мы?» — не понял Коля.
3: «Он говорит, — ответила за меня матрешка, — что мы и вас наверх выведем!»
0: Коля вздохнул с надеждой.
3: «Хорошо, как бы так!»
2: «Но мимо инвайдерских пушек мышь не проскочит.
1: Многие у нас не верят вам».
3: «Говорю же, мы знаем способ», — уверенно заявила матрешка.

0: Ты что, с ума сошла?
1: Я метался из угла в угол кладовки. Коля ушел окрыленный, пообещав достать на складе сахар. Едва дождавшись, когда за ним закроется дверь, я напустился на матрешку.
0: Как мы их выведем, дурья твоя башка?
1: Матрешка смотрела на меня с беспокойством.
2: «Только ты, пожалуйста, инвайдеров не бойся», — сказала она с мольбой. «У меня, правда, есть способ».
3: «Да какие в задницу инвайдеры?» — не выдержал я.
0: «Думаешь, я не понял, что ты все эти битвы сочинила? Нет никаких пришельцев! Эти идиоты всю дорогу воевали друг с другом! Но если мы попытаемся вылезти из шахты, верхние решат, что это новая атака, и ударят плазменной пушкой. Пыль от нас останется!»
2: «Ты всегда такие умные слова говоришь»,
1: — с восторгом прошептала матрешка.
2: «Что я поневоле тебя слушаюсь. Ну, пожалуйста, послушайся меня и ты. Один только разочек. Просто поддакивай и все. Остальное я сама».
0: «Чему я должен поддакивать? Твоему вранью про инвайдеров?»
2: «Почему вранью? Может, это правда? Ты же не видел? Тебя вырубили».
0: «Кто меня вырубил? Это твой Коля с допуском до 3000 вольт. Вот кто меня вырубил. Отсекли они прямой наводкой в лоб».
2: «Тем более не надо с ними спорить. Инвайдеры так инвайдеры».
0: «Почему просто не объяснить им, что они идиоты?»
1: Матрешка посмотрела на меня строго.
2: «Потому что тогда мы будем им не нужны».
1: Снова заскрежетал замок. Дверь открылась, вошли хмурые Вован и Садык. За ними появилась высокая женщина, закутанная в расползшийся полушалок.
4: «В общем так», — с порога сказала она. «Ни одному вашему слову мы не верим».
1: Некоторое время все молчали. Вован с Садыком только робко поглядывали на женщину. Она прошлась туда-сюда по каморке, словно распаляя себя перед оглашением приговора. Я почувствовал, что хочу спать. Устал, надоело все. А ведь сейчас опять придется упрашивать и доказывать. Женщина вдруг остановилась в углу, вынула из-за щепа догорающую лучинку, осторожно заняла от нее новую, воткнула на место и, наконец, повернулась к нам.
2: «Нам больше нечем кормить людей», —
1: тихо сказала она.
2: «У нас нет выхода. Мы принимаем ваш дурацкий план. Но если вы подведете нас под лучи смерти, то первыми...»
1: Матрешка сорвалась с места и подбежала к ней.
2: «Тетя Зин, вот честное-пречестное слово, все будет в порядке.
0: Мы отвечаем.

0: Вереница поднимающихся людей вытянулась на два лестничных пролета. Их было человек 100, некоторые с детьми, бледными, заморенными, еле передвигающими ноги или безвольно свесившими головенки из заплечных сумок. Всем было страшно, но все упорно ползли вверх, пролет за пролетом, лишь бы скорее увидеть небо.
1: «Как хорошо», — сказала матрешка.
0: «Что хорошо?» — спросил я.
1: «Что мы нужны этим людям, иначе бы нас убили».
0: «Ты шутишь?» — удивился я. Она не ответила.
1: «Ну что, пора?»
0: — обернулась шедшая впереди Зинаида.
1: «Пора»,
0: — сказала матрешка. И громко, чтобы все слышали, произнесла:
2: «Три, четыре!»
0: Стены шахты сотряслись, загудели и запели вместе с многоголосым хором, не так мелодичным, как громогласным.
3: «Обручальное кольцо! Непростое украшение! Двух сердец одно решение! Обручальное кольцо!»

0: Ну вы даете, черти болотные!
1: Батяня отбил руки, хлопая себя поляшком.
0: Мы же чуть Богу душу не отдали, когда ваш хор услышали.
1: Хорошо, что из пушки не пальнули, искренне посмеялся и я.
0: Непременно пальнули бы, заверил Батяня. Песню портить не хотелось.
1: Он утер набежавшую от хохота слезу. Пришлых снизу расположили в том самом цеху, где недавно держали нас с матрешкой. Верхние помогали Зинаиде устроить, напоить и накормить людей, не скупясь, делились невеликими своими запасами. «Вот и попробуй», — подумал я. «Расскажи им, что 5 лет они лупили друг в друга из плазменной пушки и электроразрядника. Лучше повременить. Пусть сами догадываются».
0: «Однако, как же вы все-таки инвайдеров обминули?» — наседал Батяня. «Неужто и на них херувимское пение действует?»
2: «Действует», —
1: пропыхтела матрешка. Она тоже помогала Зинаиде и теперь волокла мимо нас пухлый узел, набитый одеялами, кое-какой одежкой и прочим тряпьем.
2: «Пение на всех действует. Нам бы еще такую песню подобрать, чтобы солдаты нас не тронули».
1: «Как же не тронут? Жди!» Я плюнул на пол. «Они наших песен не понимают, да и близко не подпустят. Заметят со спутника и ракетой. Как ты им споешь? По радио разве что. Только где оно, радио?»
0: «Радио-то, положим, есть!»
1: Батяня почесал за ухом.
0: «Был тут у нас один любитель. Хотел по радио с инвайдерами договориться. Да мы его к ним пешим порядком отправили, вроде как вас. Не дошел, видно».
2: «Его-то за что?»
1: Матрешка сердито сбросила с плеча узел.
0: «Чтоб не своевольничал», —
1: твердо произнес Батяня.
0: «Житие наше тихое, секретное. Нам радиосигналы не нужны».
1: Неожиданно по цеху раскатисто прогремели шаги. Появился Вован с кладешок с пистолетом в руке. Косолапя подбежал к нам.
0: «Хреново дело, ребята! Нас засекли!»
1: Батяня поблек лицом.
0: «Кто засек? Где?»
1: Вован скрипнул поясницей, распрямляясь.
0: «Мы с Садыком решили наружную обстановку разведать! Сколько лет, солнышко, не видали!»
1: Он чуть не плакал.
0: «Ну и напоролись на дрон!» «Солнышко!»
1: Батяня ухватил его за грудки и пригнул чуть не до земли.
0: «Вот налетят каски, они вам покажут, солнышко!»
3: «Они уже тут!»
1: — всхлипнул складешок.
3: «Из вертолетов высаживаются прямо у лаза!»
1: Батяня издал сиплый рык, но тут же взял себя в руки. В нем словно включилась программа. Он говорил и действовал так, будто давно был готов к происходящему.
0: «Чеснок, Булыга, за мной! Гоня! Передай сутулому, пусть разворачивает пушку! Мужики, которые снизу пришли! Патроны, стволы в кладовке прямо по коридору! Всем ружье!»
1: И кинулся к выходу. Я рванул за ним.
2: «Подожди, куда ты?» — завопила матрешка.
0: «Сиди здесь!» — крикнул я. «Не суйся, куда не просят! Скоро вернусь!»
2: «Да нет же!» — испугалась она. «Не так надо, послушай!»
1: Но ее уже оттеснили бегущие следом за нами мужики.

0: Оказалось, у Батяни не один тот лаз затаен был, через который мы с матрешкой попали на завод. По всему лесу нор нарытый и замаскированный, каждому ведет ход. Где хочешь, там и вылезешь. Мы с Садыком и Вованом едва поспевали за Батяней, ползущим впереди по узкому, полузатянутому глиной тоннелю. Только мелькали в луче моего фонаря его пятки до локти. При этом он еще умудрялся тащить за собой на ремне длинную неповоротливую винтовку, замотанную в мешковину.
1: «Обложили!» — слышалось его скрипучее бормотание. «Егеря сопливые! Ничего, это мы еще перемерим, кто кого плотнее обложит!»
0: Наконец он остановился, велел погасить фонари, послушал некоторое время в темноте, а затем осторожно снял доску перегородки, закрывающей лаз. В глаза ударил дневной свет.
1: «Вылезай по одному!» – прошептал Батяня, обернувшись. «Да не шелестеть мне!»
0: Друг за другом мы выбрались в неглубокую лощинку, заросшую высокой травой. Полежали на дне, вглядываясь в небеса. Дронов не было.
2: «Совсем страх потеряли!» – проворчал Батяня.
1: «Буром пруд, без разведки! За мертвых нас держат, что ли?»
0: Он выполз на край лощины с биноклем. Я осторожно высунул голову рядом. Садык с Вованом остались внизу. Стыдясь за промашку, они теперь шевельнуться боялись без команды. Даже без бинокля мне было видно, что каски засели прямо напротив главного входа в бункер, но пока не шевелились.
2: «Технику ждут», — уверенно сказал Батяня. «Дверь прожигать будут».
0: Он вдруг резко повел биноклем вправо.
1: «А эти куда?»
0: Тут и я увидел группу человек из пяти, скрытно пробирающуюся в обход бункера прямо в нашу сторону.
1: «И нет», — сказал Батяня, разматывая мешковину с винтовки. «Так не пойдет.
2: Штурмуйте с фасаду, если не имется. Там вас сутулый встретит. А на флангах мы вас подавим».
0: Он припал к окуляру прицела.
1: «Далековато, черт!»
2: «Да нормально», — возразил я. «Это ж Ремингтон, а не СВД. Влепит, как в бубновый туз».
0: Он строго покосился на меня.
1: «Ах да, это ж ты обещал всех нас дичью прокормить».
0: И сунул винтовку мне.
1: «Ну давай, охотничек, покажи себя».
0: Я пожал плечами, улегся поудобнее и прицелился.
2: «Подумаешь, задача».
0: Хаки ползли осторожно, но в окуляре мощного комбат-гансайта были видны, как в домашнем кинотеатре. Я выбрал того, кто пониже других задирал задницу, наверняка сержант.
1: «Сзади!»
0: — неожиданно выдохнул Садык. Я резко обернулся. Они со складежком припали к земле по обеим сторонам лаза.
2: Из глубины тоннеля слышалось отчаянное сопение, шарканье, перестук худых маслов. Я понял, что это кто-то из своих. И действительно, в отверстии показалась голова Коли. Проморгавшись на солнце, он сразу ринулся ко мне.
3: «Срочно! Она сказала отдать раньше, чем ты выстрелишь!»
2: «Кто она? Что отдать?»
0: Я не сразу понял, о чем речь.
3: «Матрешка!»
0: Коля что-то вынул из кармана и протянул мне.
3: «Это очень важно!»
2: «Вот ты, мать честная, с такими вояками!» — рассердился Батяня, отбирая у меня винтовку.
1: «Стрелять надо, а не по матрешкам! На позицию девушка провожала бойца, мать вашу так!»
0: Я с удивлением рассматривал то, что принес Коля. Это была маленькая невзрачная пуговица военного образца. Ну да, я видел ее не так давно у матрешки, она подобрала ее в лесу, когда мы спасались от патруля. Но ничего особенного в этой дурацкой пуговке не было.
2: И тут меня накрыло. Это было как внезапное пробуждение, только мой сон длился полгода.
1: «Химмель, Херр Гот, радио! Мне немедленно нужно радио!»
0: Я ухватил Батяню за ворот и потащил за собой к лазу.
1: «Никому не стрелять!» — гаркнул я остальным. «Передайте всем, ждать и не шевелиться!»

0: Так точно, господин генерал, сэр. Это было недоразумение. Никаких инопланетян не существует, вторжения не было. Русские, как всегда, перепугали сами себя. А все это их факинг секретность.
1: Ты с кем это разговариваешь?
2: Я вздрогнул, быстро снял наушники и щелкнул тумблером. Лампы допотопного любительского передатчика, разложенного во всем безобразии на колченогом столе в каморке Батяни, медленно погасли. Матрешка глядела на меня своими огромными глазами. Сова совой.
0: «Видишь ли», — смущенно начал я, — «теперь, когда все выяснилось, операцию можно отменить. Ну и нет смысла скрывать, что я не просто так проник в этот бункер. Надо же было узнать. Зато теперь мы все можем выйти наружу, нас не тронут. У меня наконец-то есть связь».
1: «А раньше не было?»
2: В матрешкиных глазищах, как мне показалось, пряталась насмешка.
0: «Да, когда-то была рация, но по глупой случайности. Помнишь, в тот день, когда ты пришла ко мне в землянку?»
1: «Помню»,
2: — улыбнулась она.
1: «Ты еще бегал за мной по лесу с дубиной и кричал, что я тебе не нужна, и чтобы убиралась ко всем чертям».
2: Я поежился.
0: «Вот-вот. И тут этот шальной снаряд прямо в мою нору». Я вымученно улыбнулся. «Можно считать, что ты меня спасла».
1: «Это был не снаряд»,
2: — с улыбкой сказала она. Я осекся.
0: «То есть как?»
1: «Мне очень мешал этот твой передатчик. Нужно было от него избавиться».
2: Онемевшей рукой я с трудом нашарил за спиной стул и сел.
0: «Ты о чем это, матрешечка?»
2: Она присела на край стола. Помолчала, беззаботно болтая босой ногой.
1: «Прости, у меня не было выхода. Пришлось сделать так, чтобы ты забыл, кто ты такой».
0: «Зачем?»
1: «Мне же нужен был телохранитель. Пришлось долго ждать, пока мой кокон зарастит повреждения. 5 лет. Но я не жалею. Это были полезные годы».
2: Она взяла со стола кусочек олова и задумчиво помяла его в пальцах.
1: «Я досыта насмотрелась на людей. Думаю, впечатлений хватит надолго. Теперь кокон здоров, войска отходят, я могу лететь».
0: «Подожди, подожди!» Я схватился за голову. «Что ты мне тут... Хочешь сказать, что ты инвайдер? Не ври, пожалуйста!»
2: Олово в ее руке вдруг потеряло форму, прокатилась радужной каплей по ладони и закапала с кончиков пальцев на стол.
1: «Инвайдер — это захватчик», —
2: назидательно сказала она.
1: «Я у вас ничего не брала. Это вы разбили мою тачку своей ракетой. Так что кто еще кому тут захватчик? Нет, я не обижаюсь, вы ведь в каждом видите инвайдера, даже друг в друге. Не пойму только, какая вам от этого польза. Но обещаю подумать на досуге».
2: Прежде чем я успел отшатнуться, она снисходительно потрепала меня по голове прохладной ладонью, потом повернулась и направилась к двери.
0: Я вскочил. «Подожди, матрё... Ты что же, вот так и уйдешь?»
2: Она обернулась.
1: «Хочешь что-то сказать на прощание?»
0: «Да! Нет! Я не дам тебе уйти! Я сейчас же вызову спецназ, авиацию, тучу дронов!»
2: Она разочарованно покачала головой.
1: «А я надеялась, что ты мне расскажешь, как будешь по мне скучать».
2: Я щелкнул тумблером передатчика. «Не собираюсь с тобой шутить. Стой, где стоишь!»
1: «Перестань»,
2: — поморщилась она, поднимая руку. На ее ладони лежала самая большая радиолампа из батяниного передатчика.
1: «Не превращай трогательное расставание в скандал с битьем посуды».
2: Лампа грянулась о пол и разлетелась вдребезги. Передатчик был мертв.
1: «И не ходи за мной»,
2: — с обидой сказала матрешка.
1: «А то с твоей головой будет то же самое».
0: «А вот это мы еще посмотрим», —
2: сказал я, направляя на нее пистолет, которым успел разжиться у Вована. Она только презрительно усмехнулась и пошла к двери.
0: «Матрешка, стой!» — грозно крикнул я.
2: Она продолжала идти.
0: Я прицелился. Пистолет ходил ходуном. Но не могу я тебя отпустить, пойми!
1: Почему?
2: Спросила она, не останавливаясь.
0: Почему? Ясно почему! А вдруг ты вернешься с целой армией, чтобы нас завоевать?
2: Она обернулась в дверях.
1: Да кому вы нужны?

0: старые годы при царе Горохе это было. Умных родителей родился сын, дурак. Еще когда младенцем Иванушка был, родители дивились, кого он уродился. Мамочка говорила, что в папочку, папочка, что в мамочку. А наконец подумали и решили, должно быть в обоих. Не то, впрочем, родителей смущало, что сын у них дурак. Дурак, да ежели ко двору, лучше и желать не надо. А то, что он дурак особенный, за которого того, гляди, перед начальством ответить придется. Набедокурит, начудит. По какому праву? Какой такой закон есть? Бывают дураки легкие, а этот мудреный. Мономилитрисы кирпичные, рукой подать. Сын Левка, тоже дурачок. Выбежит босиком на улицу, спустит рукава на одной ножке, скачет, а сам во всю мочь кричит. Дили-дили, Левку били, бими-дими-бум-бум. Сейчас его изымают. Да на замок, в холодную сиди да посиживай. Даже губернатору, когда на ревизию приезжал, Левку показывали, и тот похвалил. Берегите его, нам дураки нужны. А этот дурак необыкновенный. Сидит себе дома, книжку читает, либо к папке с мамкой ласкается, и вдруг ни с того, ни с сего в нем сердце загорится, бежит, земля дрожит, к которому делу с подходцем бы подойти, а он на него прямиком лезет, которое слово совсем бы позабыть надо, а он его-то и ляпнет. И смех, и грех. Хоть кричи на него, хоть бей, ничего он не чувствует и не слышит. Сделает, что ему хочется, и опять домой прибежит к папке с мамкой под крылышко. Что с тобой, ненаглядный ты наш? Сядь, миленькая, отдохни. Я, мамочка, не устал. Куда ты, голубчик, бегаешь? Не скажешься никому и убежишь. Я, мамочка, к Левке бегал. Левка болен, калачика просит. Я взял с прилавка в булочной калачики снес. Услышит мамочка эти слова, так и ахнет. Ах, убил! Ах, голову с меня несчастный ты снял! Что ты наделал? Это ты, значит, калачик-то украл! Как украл? Что такое украл? Сколько раз и соседи папочку с мамочкой предостерегали. Уймите вы своего дурака! Большие он вам неприятности через свою глупость предоставит! Но родители ничего не могли, только думали... Легко сказать «уймите». А как ты его уймешь? Как это люди не понимают, что родительское сердце по глупом сыне больше даже, чем по умным, разрывается? И точно, примется бывало папочка дурака усовещивать. Калач есть собственность. Он как будто и понимает. Да, папочка? Но вдруг в это время откуда ни возьмись Левка. Да, Ивань, калачика! Он шмык и точно вот слезнул калач с прилавка. Как тут понять, украл он его или не украл? Терпел-терпел булочник, но, наконец, обиделся. Принес в квартал жалобу. Явился к дурачковым родителям квартальный и сказал: «Как угодно, а извольте вашего дурака высечь!» Плакала родительская утроба, а делать нечего. Видит папочка, что резонно квартальный говорит. «Высек дурака!» Но дурак ничего не понял. Почувствовавши, что больно, всплакнул, но не жаловался. За что? И не кричал: «Не буду!» Скорее, как будто удивился. Для чего это папочке понадобилось? Так и пропал этот урок даром. Как был Иванушка до сечения дураком, так и после сечения дураком остался. Увидит из окна, что Левка босиком по улице скачет, и он выбежит, сапоги снимет, рукава у рубашки спустит и начнет заодно с дурачком куролесить. «Ишь, занятие нашел!» – рассердится мамочка. «Дурака дразнит!» «Я, мамочка, не дразню, а играю с ним, потому что ему одному скучно!» «Повертись, повертись! Довертишься, что сам дураком сделаешься!»
1: Услышит папочка этот разговор и на мамочку накинется.
0: «Сечь его надо! Она разговаривает! Разговаривай больше, дождешься!» «Кабы ты чаще ему под рубашку заглядывала, давно бы он у нас человеком был!»
1: И все соседи папочку одобряют. Во-первых, потому что закон есть такой, чтобы дураков учить. А во-вторых, и потому что никому от Иванушки житья не стало.
0: Наметнись, соседние мальчишки вздумали козла дразнить. Он за козла вступился. Стал посередке и не дает козла в обиду. Козел его сзади рогами бьет. Мальчишки спереди почем попало тузят. А ему горюшка мало. Все вовсе никак домой привели. А на другой день опять с дураком история. У повара петуха отнял.
1: Нес повар под мышкой петуха на кухню, а дурак ему навстречу.
2: «Кузьма, куда петушка несешь?»
3: «Извест, мол, на кухню да в суп».
1: «Как кинется на него дурак!»
0: Не успел Кузьма опомниться, смотрит, а петух уж на забор взлетел и крыльями хлопает.
1: Толковал ему папочка. «Петух не твой! Как же ты смел его у повара отнимать?»
0: А он в ответ одно твердит.
2: «Знаю я, что петух не мой, да и не поваров он, а свой собственный».
0: Как не любили дурака все домочадцы за его ласковость и тихость, но с течением времени он всех поступками своими донял. Есть ему захочется, нет, чтобы мамочку попросить.
2: «Позвольте, мол, милый друг, маменька в буфете пирожок взять».
0: Сам пойдет и в буфете, и в кухне перешарит, и что попадется под руку, так без спросу и съест. Захочется погулять, возьмет картуз, так без спросу и уйдет. Раз нищий под окном остановился, а у мамочки, как на грех, в ту пору трехрублевенькая бумажка на столе лежала. Он взял, да все три рублика нищему в сумму и ухнул.
2: «Батюшки, да из него картуш выйдет!»
0: Не взвидела света мамочка.
1: «И непременно выйдет!» — отозвался папочка. «Хуже выйдет, если ты вместо того, чтобы сечь, лясы с ним точить будешь. Делать нечего!» Высекла дурака и мамочка.
0: Но высекла, надо прям сказать, чуть-чуть, только чтобы наука была. А он встал сердечный, весь заплаканный, и обнял мамочку.
2: «Ах, мамочка, мамочка, бедненькая ты моя мамочка!»
0: И сделалось мамочке вдруг так стыдно, что она и сама заплакала.
2: «Дурачок ты мой ненаглядный! Вот как бы нас Бог с тобой вместе к себе взял!»
0: Наконец, однако, он и себя, и мамочку едва не погубил. Гуляли они однажды всей семьей по набережной реки. Папочка мамочку под ручку вел, а он впереди разведчика из себя изображал. Будто бы они источники Нигера открывать собирались. Так он послан вперед разузнать, не угрожает ли откуда опасность. Вдруг слышат стоны. Взглянули на реку, а там чей-то мальчишечка в воде барахтается. Не успели опомниться, он дурак уж в реку бухнул, а за дураком мамочка, как была в кринолине, так и очутилась в воде. А за мамочкой пара городовых в амуниции. А папочка стоит у решетки, да руками, словно птица, крыльями машет. «Моих-то спасайте, моих!» Наконец, городовые всех троих из воды вытащили. Мамочка-то одним страхом поплатилась. А дурак целый месяц в горячке вылежал. Понял ли он, что поступил по-дурацки, или сделалось ему мамочку жалко, только как пришел он в себя, да увидел, что мамочка худенькая, да бледненькая, в головах у него сидит, так и залился слезами. Только и твердит:
2: «Мамочка, мамочка, мамочка, зачем нас Бог к себе не взял?»
0: А папочка тут же стоял и все надеялся, что дурак хоть на этот раз скажет:
2: «Простите, милый папочка, я вперед не буду».
0: Однако он так-таки и не сказал. После этого случая папочка с мамочкой серьезно совещались. Как с дураком быть? Ходили, обнявшись по зале, со всех сторон предмет рассматривали и долго ни на чем не могли сойтись. Дело в том, что папочка был человек справедливый. И дома, и в гостях, и на улице он только об одном твердил. «Псуи законы писать, ежели их не исполнять». У него даже и наружность такая уморительная была, как будто он в одной руке весы держит, а другую то золотник в чашечку поступков подбавит, то ползолотника в чашечку возмездий подкинет. Поэтому, и принимая во внимание все вышеизложенное, он требовал, чтобы с Иванушкой было поступлено по всей строгости домашнего кодекса. Приступил он, следовательно, и соответствующее возмездие понести должен. «Вот смотри». И он показал мамочке табличку, в которой было изображено название проступка, отступление от правил субординации, число ударов розгою от 5 до 7. Но мамочка была мамочка, только и всего. Справедливости она не отрицала, но понимала ее в каком-то первобытном смысле, в каком понимает это слово простой народ, говоря о справедливом человеке. безвозмездие, вроде как бы отпущение. И как немало она была в юридическом отношении развита, однако в одну минуту папочку осрамила.
2: «За что ж мы его наказывать будем?» — сказала она. «За то, что он утопающего спасти хотел. Опомнись!»
0: Тем не менее, папочка настоял таки, что дома держать дурака невозможно, а надо отдать его в заведение. Регулярно спокойный обиход заведения на первых порах отразился на дураке довольно выгодно. Ничто не бередило его восприимчивости, не пробуждало в нем внезапных движений души. В первые годы даже учения настоящего не было, а только усваивался учебный материал. Не встречалось также резкой разницы в товарищеской среде, такой разницы, которая вызывала бы потребность утешить, помочь. Все шло тем средним ходом, который успех учения ставил главным образом в зависимости от памяти. А так как память у Иванушки была превосходная, да и сердце к тому же было золотое, то чуть-чуть Иванушка и впрямь из дурака не сделался умницей.
2: «Говорил я тебе!»
0: — торжествовал папочка.
2: «Ну-ну, не сердись!» — отвечала мамочка, как бы винясь, что она чересчур поторопилась папочку осрамить.
0: Но по мере того, как объем предполагаемого знания увеличивался, дело Иванушки усложнялось. Большинство наук он совсем не понимал. Не понимал истории, юриспруденции, науки о накоплении и распределении богатств. Не потому, чтобы не хотел понимать, а воистину не понимал. И на все усовещивания учителей и наставников отвечал одно: «Не может этого быть!» Только тогда настоящим образом узнали, что он несомненный и круглый дурак. Такой дурак, которому могут быть доступны только склады науки, а самая наука никогда. Природа поступает по временам жестоко. Раскроет способности человека только в меру понимания азбучного материала. А как только дойдет очередь, чтобы из материала делать выводы, законопатит и конец. Снова сконфузился папочка и стал мамочку упрекать, что Иванушка в нее уродился. Но мамочка уж не слушала попреков, а только глаз не осушала, плакала. «Неужто Иванушка так-таки навек дураком и останется?»
2: «Да ты хоть притворись, что понимаешь!» — уговаривала она Иванушку. «Принудь себя, хоть немножко пойми. Ну да, я тебе покажу».
0: Раскроет мамочка книжку, прочтет параграф о порядке наследования по закону единоутробных и ничего-таки не понимает. Плачут оба, и дурак, и мамочка. А папочка между тем так и режет: «Единоутробных прежде всего необходимо отличать. Во-первых, от единокровных. Во-вторых, от тех, кои, будучи единоутробными, суть в то же время единокровные. И в-третьих, от червоных валетов».
2: «Вот папенька-то как хорошо знает!» — удивлялась мамочка, заливаясь слезами.
0: Видя материнские слезы, дурак напрягал нередко все свои усилия. Уйдет во время рекреации в класс, сядет за тетрадку, заложит пальцами уши и начнет долбить. Выдолбит и так отлично скажет урок, словно на бабах разведет. И вдруг что-нибудь такое насчет Александра Македонского ляпнет, что у учителя на плешивой голове остальные три волоса дыбом станут.
4: «Садитесь», — молвит учитель. «Печальная вам в будущем участь предстоит. Никогда вы государственным человеком не сделаетесь. Благодарите Бога, что он дал вам родителей, которые ни в чем не замечены. Потому что если б не это... Садитесь. Ежели можете, то старайтесь не огорчать ваших наставников возмутительными выходками».
0: И точно. Только благодаря родительскому благонравию дурака из класса в класс переводили и, наконец, из заведения с чином выпустили. Но когда он домой с аттестатом явился, то мамочка как взглянула, что там написано,

0: оброс волосами и вытянулся с коломенскую версту. Меледриса Кирбитина давно от него отказалась. Не кормила его и почти совсем не одевала, поэтому он был всегда голоден. Если б не сердобольные торговки калашницы, то давно бы с голоду помер. Но больше всего он страдал от уличных мальчишек. Отдыху они ему не давали, дразнились, наускивали на него собак, щипали за икры, теребили на нем рубашку. Целый день раздавался на улице его вой, сопровождаемый неистовым дурацким щелканьем. Он выл от боли, но не понимал, откуда эта боль идет. Дурак защитил Левку, обогрел, накормил и одел. Все, что для Левки было нужно, Иванушка брал без спроса. А ежели не знал, где найти, то требовал таким тоном, как будто самое представление об отказе ему было совершенно чуждо. Только у дураков бывает такая убежденность в голосе, такая непререкаемость во взорах. Никого и ничего он не боялся, ни к чему не питал отвращения и совсем не имел понятия об опасности. Завидев исправника, он не перебегал на другую сторону улицы, но шел прямо навстречу, точно ни в чем не был виноват. Случится в городе пожар, он первым идет в огонь. Услышит ли, что где-нибудь есть трудный больной, он бежит туда, садится к изголовью больного и прислушивает. И умные слова у него в таких случаях оказывались, словно он и не дурак. Одно только тяжелым камнем лежало на его сердце. Мамочка бессонные ночи проводила, пока он дурачество свое ублажал. Но было в его судьбе нечто непреодолимое, что фаталистически влекло его к самоуничижению и самопожертвованию, и он инстинктивно повиновался этому указанию, не справляясь об ожидаемых последствиях и не допуская сделок даже в пользу кровных уз. Не раз родители задумывались, каким бы образом дурака пристроить, чтобы он хоть мало-мальски на человека похож был. Определил было папочка его на службу, чем-то вроде попечителя местного училища. Без жалований, дескать, дурак сойдет, а с жалованием даже, наверное. Но дурак сразу такую ахинею понес, что исправник только во внимание к испытанному благонравию родителей согласился это дело замять. Тогда мамочка напала на мысль женить дурака. Может быть, Бог узы ему разрешит. Подыскали невесту. Молодую купеческую вдову Подвохину. Невеста из себя писанная краля была и в гостином дворе две лавки имела. Вдовела она безупречно, товар держала всегда первейшего качества и дела свои по торговле вела умело и самостоятельно. Словом сказать, лучше партии желать не надо. Дурак, в свою очередь, тоже понравился невесте. Внешность у него была приличная, поведение кроткое. Даже ума в нем она не отрицала, как другие, но только находила, что нужно этот ум развязать. И вполне на себя надеялась, что успеет в этом. Но у дурака все вообще инстинкты до такой степени глубоко спали, что даже эта жалостливая и скромная женщина удивилась. Ни разу он не дрогнул от прикосновения к ней, ни разу не смутился. Не почувствовал ни одной из тех неловкостей, к которым с таким сердечным жалением относятся женщины, инстинктивно угадывая в них первые, сладостнейшие трепетания любви. Придет дурак, отобедает, чаю напьется и, по-видимому, совсем не понимает, почему он находится у Подвохина, а не дома.
1: «Как это вам не скучно? Ничего вы не понимаете?» — спросит его красавица-вдова. «Ах, нет, мне очень скучно. Говорят, будто от того, что занятий у меня никакого нет». «Так вы займитесь, полюбите кого-нибудь».
0: «Помилуйте, как же возможно не любить? Всех любить надо. Счастливых за то, что они сумели себя счастливыми сделать. Несчастных за то, что у них радости нет». Так это сватовство и не состоялось. Потужила вдова Подвохина и даже пообещала годок подождать, но месяц-другой потерпела, да в рождественский мясоед, и вышла замуж за городского главу Лиходеева. Теперь у них уж 4 лавки в гостином дворе. По будням они во всех 4 лавках торг ведут. Она по галантерейной части, он по бакалейной, а по праздникам исправника и прочих властей пирогом угощает.

0: дурак, засел дома на родительской шее и ухом не ведет. На пожары бегает, больных выхаживает, нищих целыми табунами домой приводит. А мамочка все молится, на милость Божью надеется. Просветит Господь разум Иванушкин пониманием, направит стопы его по стезе господина исправника, его помощника и непременного заседателя. Должен же он какую-нибудь должность по службе получить. Не может быть, чтобы для всех было дело, и только для него одного ничего. Только один человек на дурака иными глазами взглянул. Да и тот был случайный проезжий. Ехал он мимо города и завернул к папочке, с которым он старинный-старинный приятель был. Пошли сказы да рассказы, помянули старину, об увлечениях молодости досыта наговорились, а между прочим, и настоящего коснулись. Папочка двери на всякий случай притворил, и оба, что было на душе, все выложили. Объяснились. Не сказали, а подумали: «Так вот, брат, ты кто?» Разумеется, не обошлось без жалобы на дурака. А так как с ним уже не чинились, то так-таки в его присутствии прямо дураком его и чествовали. Заинтересовался проезжий рассказами о дураке, остался ночевать у старого приятеля, а на другой день и говорит: «Совсем он не дурак, а только подлых мыслей у него нет. От этого он и к жизни приспособиться не может. Бывают и другие, которые от подлых мыслей постепенно освобождаются, но процесс этого освобождения стоит больших усилий и нередко имеет в результате тяжелый нравственный кризис. Для него же и усилий никаких не требовалось, потому что таких пор в его организме не существовало, через которые подлая мысль заползти бы могла. Сама природа ему это дала. А впрочем, несомненно, что настанет минута, когда наплыв жизни силу своего гнета заставит его выбирать между дурачеством и подлостью. Тогда он поймет. Только не советовал бы я вам торопить эту минуту, потому что как только она пробьет, не будет на свете другого такого несчастного человека, как он. Но и тогда, я в этом убежден, он предпочтет остаться дураком». Сказал это проезжий и проследовал из города дальше. А папочка меж тем задумался. Начал всю свою жизнь перебирать, припоминая, какие у него подлые мысли бывали и каким манером он освобождался от них. И, разумеется, как ни строго себя экзаменовал, но вышел из испытания с честью. Никогда у него подлых мыслей не бывало, а, следовательно, и освобождаться от них он надобности не ощущал. Отчего же, однако, он не дурак? Наконец порешил на том, что у старого друга ум за разум зашел. Сидят они там в петербургских мурьях, да развиваются. Разовьются, да и заврутся. А мы вот засели по пошехоньям, не развиваемся, да зато и не завираемся, так-то прочнее. И врет он все. Никакого дара природы в дурачестве нет. Ежели, по милости Божией, мой дурак когда-нибудь умницей сделается, то, наверное, несчастным от того не будет, а поступит на службу, да и начнет жить да поживать, как и прочие все. Порешивший таким родом, стал ждать. Вот-вот Иванушка просияет, и его не в пример другим на череду служения призовут. А вместо того, в одно прекрасное утро ему объявили, что дурак совсем из дома исчез. Прошли годы. Старики-родители очи выплакали. Не было той минуты, в которую бы они не ждали. Не было той мысли, которая бы прямо или косвенно не относилась к исчезнувшему дураку. Все перезабыли старики, только об одном помнили. Где он теперь? Сыт ли? Одет ли? Много ли дураку нужно, чтобы погибнуть? Не дай Бог врагу испытывать эту пытку родительского сердца, которое все вины на себя берет всеми детскими стонами, в тысячекратно раздающемся эхе раздирается. Однако дурак воротился. Внезапно, точно так же, как и исчез. Но от прежнего, цветущего здоровьем дурака не осталось и следов. Он был бледен, худ и измучен. Где он скитался, что видел, понял или не понял, никто ничего дознаться от него не мог. Пришел он домой и замолчал. Во всяком случае, проезжий был прав. Так до смерти и осталась при нем кличка «Дурак».
1: Итак, сегодня мы путешествуем вместе с Полом Андерсоном, американским писателем-фантастом, который погружает своих героев в самые невиданные обстоятельства. И первый рассказ, который вы услышите в первом часе модели для сборки, называется «Честные враги». Дверь позади резко распахнулась, и чей-то голос мягко проговорил: «Добрый вечер, капитан Флендри». Он круто обернулся, рефлекторно хватаясь за станнер, и уставился на ствол бластера. Тогда он медленно, не делая резких движений, опустил руку и напряженно замер. Взгляд его скользнул с бластера на узкую шестипалую руку, державшую оружие. Потом капитан внимательно оглядел высокое худощавое тело и сардонически усмехающееся лицо вошедшего. Это было лицо гуманоида. Тонкое, с ястребиным носом, с золотистой кожей, с блестящими янтарными глазами под голубыми пучками перьев на месте бровей и с пышным хохолком блестящих синих перьев на узком лысом черепе. Существо было одето в простую белую тунику, в какие одевались представители его народа. Она оставляла открытыми когтистые, похожие на птичьи ноги. Однако на шее чужака висела сверкающая драгоценностями лента, означающая его высокое положение в обществе, а широкие плечи укрывал плащ, похожий на поток крови. Но ведь все должны быть на празднестве, под присмотром. Флендри сам проследил за этим. Как же могло случиться такое? Сделав над собой усилие, Флендри слегка расслабился и изобразил на лице кривую улыбку. Теперь не важно, кто во всем виноват. Его поймали с поличным в жилых помещениях мерсейцев, и сейчас нужно думать лишь о том, как унести ноги. Мысли вихрем неслись в голове капитана. Он вспомнил. Да, перед ним стоял никто иной, как Айхрайрайхсхериона. Лишь немного времени назад присоединившийся к составу мерсейского посольства и, похоже, выполнявший здесь задание, сходное с заданием самого капитана Флендри. «Прошу извинить за вторжение», — сказал капитан. «Это чисто профессиональное действие. Я никого не хотел оскорбить». «Никто и не подозревает вас в подобных намерениях», — вежливо откликнулся Айхарайх. Он говорил на безупречном английском, лишь чересчур резко, как и все представители его расы, выделяя слоги. Капитан мельком подумал, что взаимная вежливость шпионов не значит ровно ничего. Ведь так легко пристрелить чужака. А потом выразить безграничное сожаление по поводу того, что один из асов разведки Терранской империи убит по ошибке всего лишь из-за того, что его приняли за грабителя. Но почему-то Флендри решил, что вот этот стоящий перед ним Херейонит не способен на столь грубую выходку. Загадочная раса его планеты была слишком старой, слишком холодной и цивилизованной. А сам Айхарайх имел репутацию существа на редкость коварного. Флендри приходилось слышать о нем прежде. Айхарайх, безусловно, придумал бы что-нибудь посложнее. «Совершенно верно», — кивнул Архарайх. Флендри вздрогнул. Как могло это существо так точно угадать его мысли? «Но, надеюсь, вы меня извините за мои слова, вы совершили ошибку, попытавшись столь бесцеремонно обыскать наши апартаменты. Есть и лучшие способы добывать информацию». Флендри взглядом оценил расстояние и взаимную позицию. Совсем под рукой на столе стояла ваза. Если схватить ее и швырнуть в руку, держащую бластер... Бластер небрежно качнулся. «Я не советую вам даже пытаться», — сказал Херейонит и отошел в сторону. «Доброй ночи, капитан Флендри». Тиранин шагнул к двери. Он не мог допустить, чтобы его вот так запросто вы...

0: Выставили. Во всяком случае, сейчас, когда успех всей его работы зависел от того, выяснит ли он, что замышляют мерсейцы. Если бы удалось сделать резкий выпад, проходя мимо Хереонита. Капитан бросился в сторону и очутился под прицелом бластера. Айхарайх, не привыкший к местному притяжению, куда более сильному, чем на его родной планете, просто не мог отреагировать с такой скоростью. Вместо этого он убийственно точно ударил Флендри стволом бластера в челюсть. Терранин покачнулся и, получив еще один удар, на этот раз по основанию черепа, свалился на пол. Несколько мгновений Флендри лежал, задыхаясь, и по его лицу струилась кровь. Сквозь гудящую тьму до него донесся насмешливый голос Айхарайха. «Ну, в самом-то деле, капитан Флендри, я был о вас лучшего мнения. А теперь уходите, пожалуйста». Терранин с трудом поднялся на ноги и вышел за дверь. Айхарайх проводил его взглядом. На костлявом длинном лице Хереонита мелькнула едва заметная улыбка. По бесконечному коридору, выложенному полированным камнем, Флендри добрался до апартаментов посольства Терры. Почти все люди находились сейчас на празднике, и нарядные комнаты были пусты. Флендри упал в кресло и позвонил своему личному рабу, чтобы тот принес выпить покрепче. За спиной капитана послышались легкие шаги и соблазнительный шорох длинной мягкой юбки. Флендри обернулся и увидел Элайн Чанг Ли, госпожу марсианского Сырта, свою коллегу по работе, одного из лучших агентов разведки Сола. Элайн была высокой, гибкой, темноволосой, темноглазой, с высокими скулами и кожей цвета слоновой кости. Этот удивительный цвет был теперь присущ большинству обитателей Терранской империи. Он явился следствием долгого смешения рас. Туалет цвета морской волны удачно подчеркивал ее красоту. Флендри нравилось смотреть на Элайн, хотя у него давно уже выработался иммунитет к женской красоте. «Что случилось?» — сразу спросила Элайн.
1: «Что это тебя занесло сюда?» — ответил вопросом Флендри. «Я думал, ты давно на вечеринке, привлекаешь всеобщее внимание».
0: «Я просто хотела немного отдохнуть», — сказала она. «В системе Сола официальные приемы невероятно скучны и унылы, а вот на Бетельгейзе впадают в другую крайность. Я хотела побыть в тишине». И с искренним беспокойством добавила: «Но у тебя неприятности?»
1: «Черт его знает, как могло такое случиться. Ума не приложу», — сказал Флендри. «Смотри, мы из кожи лезли, чтобы Сартрас пригласил всех и со всеми поссорился. Мы абсолютно убеждены, что каждый мерсеец, присутствующий на этой планете, находится на празднике. Они совершенно уверены, что их киберзамки надежно охраняют квартиры. Им в голову не могло прийти, что я нашел способ открывать двери. И что происходит? Не успеваю я войти, как следом является Айхарайх с Хериона с бластером в своей куриной лапе. Он предвидел все мои действия и просто указал мне на дверь. Конец сцены».
0: «Айхарайх, где-то я слышала это имя. Но оно звучит совсем не по-мерсейски».
1: «Верно. Херейхон – незаметная, но очень старая планета Мерсейской империи. Ее жители – полноправные члены Содружества наравне с основной расой, ну, как в Тиранскую империю вошли многие негуманоиды. О нем слышали очень немногие, именно потому, что он весьма хорош в своем деле. Да и я и просто с ним никогда не сталкивался».
0: «Да, я понимаю, что ты имеешь в виду», – кивнул Элайн. «Если он именно таков, как ты говоришь, и если он здесь, на Альфзаре, это дурные новости».
1: Флендри пожал плечами. «Просто мы должны принять его в расчет. Как будто у нас без него мало хлопот».
0: Он встал и подошел к двери балкона. Две луны Альфзара уже взошли, заливая медно-красным светом необъятные дворцовые сады. Теплый ветерок доносил ароматы странных цветов, какие никогда не распускались под лучами солнца, и слышались звуки непонятные, лишенные мелодии музыки, так любимой монархом Бетельгейзе. Флендри смотрел на красноватый свет, на роящиеся в небе звезды, и на краткий миг его вдруг охватила грусть. Галактика слишком велика. Даже те 4 миллиона звезд, что входят в Таранскую империю, слишком много для одного человека, если не познать их за всю жизнь. А где-то там, вдали, во тьме пространства, империи-соперники,
1: Горазан, Ифри и Мерсея, похожие на голодных хищников. Слишком много, слишком много. А личность, значит, слишком мало в безграничном хаосе современной цивилизации. Флендри подумала об Элайн. В ее обязанности входило знать все о существах вроде Айхарайха. Однако один человеческий мозг не может вместить в себя Вселенную. Ему не хватает для этого знаний и сил. И слишком много взаимно чуждых друг другу рас. Слишком много сил сталкиваются в космосе, и так безнадежно мало тех, кто понимает ситуацию в целом и пытается свои крохотные силенки использовать в лучших целях. Это похоже на то, что некто голыми руками пытается остановить гигантскую лавину. Элайн подошла к Флендри и дотронулась до его руки. На ее лице, смутно различимом в лунном свете, появилось такое знакомое выражение. «Просто я не понимаю, как он мог узнать, что я намерен обыскать их квартиры», — пробормотал Флендри. «Я прежде не попадался на подобном, даже в те времена, когда был всего лишь паршивым щенком в разведке. И еще кое-кто из лучших наших людей в свое время спасовал перед Айхарайхом. Я уверен, что исчезновение МакМерти в районе Полярной его лап дело. Возможно, теперь наша очередь». «Ох, да оставь ты», — рассмеялась девушка. «Должно быть, когда тебе рассказывали сказки о нем, ты наглотался Саргана». «Саргана?» Флендри вздернул брови. «А, наконец-то я могу рассказать тебе нечто, чего ты не знаешь». Элайн отчаянно старалась казаться веселой. «Но тут нет ничего слишком интересного. Просто я как-то слышал о Саргане от одного парня из команды по борьбе с наркотиками на Альфзаре. Эта штука производилась на одной из местных планет. На Сингиторе, кажется. И у Саргана есть любопытные свойства. Он подавляет некоторые центры мозга, а в результате жертва теряет способность критического мышления и верит абсолютно всему, что ей говорят». «Хм. Для нашей работы эта штука может оказаться полезной». «Не слишком. Гипноз при допросе лучше, а чтобы производить фанатиков, есть куда более надежные пути. К тому же действие Саргана можно снять. Есть противоядие, дающее постоянный иммунитет. Так что на деле пользы от него не слишком много. К тому же Сартас уже запретил его производство». «Ну, думаю, наша разведка не отказалась бы припрятать немножко такого средства. На всякий случай», — задумчиво сказал капитан. «И, конечно, вельможи любой империи, включая и нашу, сочли бы такой препарат надежным помощником при обольщении». «О чем это ты?» — поддразнила его Элайн. «Да ни о чем. Мне он не нужен», — самоуверенно ответил он. Но перемена темы помогла Флендри избавиться от мрачного настроения. «Идем», — сказал он. «Пора на праздник». Девушка отправилась за ним, и вид у нее был крайне задумчивый.

Обычно у гигантских звезд бывает много планет, и Бетельгейзе, вокруг которой их вращалось целых 47, не являлось исключением. На 6 планетах обитали разумные коренные расы, и объединенные ресурсы этой планетной системы были весьма значительными, даже для тех, кто привык мыслить в масштабах тысяч звезд. Когда в систему Бетельгейзе прибыли первые представители Терранской империи, а было это без малого 1000 лет назад, они обнаружили, что жители Альцзара уже освоили межпланетные путешествия и начали завоевание дальних миров. И этот процесс весьма ускорился после того, как они познакомились с технологией земного человечества. Тем не менее, альфзарцы совсем не стремились к устройству гигантской империи, по примеру Терры или Мерсеи, удовлетворившись господством над соседними звездными системами. Им этого было достаточно для того, чтобы чувствовать себя защищенными. У них были отдельные стычки с неудержимо расширяющимися империями, но хитрые сортазы поколение за поколением лишь извлекали выгоду из того, что их враги дрались друг с другом, а гигантские объединения, в свою очередь, находили целесообразным использовать Бетельгейзе как буфер между собой и как дополнительную защиту от варваров с окраин галактики. Однако растущее напряжение между Террой и Мерсеей в конце концов придало позиции Бетельгейзе первостепенную важность. Бетельгейзе располагалась как раз посередине между этими двумя империями, и вступи она в союз с одним из противников, это стало бы серьезным ударом для другого. Если бы договориться с Бетельгейзе удалось представителям Мерсеи, то это, скорее всего, оказалось бы последним шагом перед началом войны с Террой. А если бы Бетельгейзе вступила в альянс с Террой, позиции Мерсеи ухудшились бы настолько, что ей поневоле пришлось бы пойти на уступки. И поэтому обе империи имели на Альфзаре представительство, убеждавшее Сартаза в правоте своего дела и выгодности союза. Давление оказывалось всеми возможными путями. Обе империи не скупились на взятки официальным лицам, и Альфзар буквально кишел шпионами обеих стран. Они собирали любые крохи информации, трудясь для своих правительств, которые мгновенно отказывались от этих самых шпионов, в случае с тем попасться. Все это было, конечно, нормальной и естественной дипломатической жизнью, но поскольку в последнее время положение стало слишком серьезным, Терранская империя направила на Бетельгейзе двух своих лучших агентов – Флендри и Элайн, чтобы они приложили все силы к убеждению Сартаза, узнали обо всех его слабостях и как можно энергичнее ставили палки в колеса мерсейцам. Элайн особо успешно действовала в среде представителей земного человечества, давным-давно осевших в системе Бетельгейзе и ставших ее полноправными гражданами. Многие из них занимали серьезные посты в правительстве и в армии. И в Флендри. А вот теперь, похоже, Мерсея прислала своего лучшего агента. И началась коварная, вежливая и смертельно опасная схватка.

Сартас вдруг решил устроить охоту для развлечения именитых гостей. Правителя веселила мысль о том, что заклятые враги столкнутся в обстановке, где будут вынуждены проявлять друг другу предельное дружелюбие. Ну и большинство мерсейцев были довольны. Охота являлась их любимым видом спорта. Зато представители Терры, истинные горожане, совсем не могли быть счастливы, но отказаться от приглашения не смели. Капитана Флендри раздражало предстоящее действо. Он никогда не любил излишнюю физическую нагрузку, хотя поддерживал надлежащую форму в силу необходимости. Да к тому же у него и без охоты хватало забот. Слишком многое в последнее время шло не так, как надо. Для огромной сети его агентов и представителей империи, подкупленных жителей Бетельгейзе, внезапно началась тяжелая жизнь. Один за другим они то просто исчезали, то попадались в ловушки, расставленные либо мерсейцами, либо альфзарцами. Самые надежные и тщательно разработанные ходы вдруг пресекались. Флендри не мог вычислить, откуда шла напасть, но поскольку проблемы начались с момента прибытия Айхарайха, он догадывался, где кроется причина неприятностей. Этот Херейонид был до неправдоподобия умен и быстр. «Чтобы ему сгореть», — думал Флендри. Ведь никто не мог знать о проекте Джуравиана. Никто не мог знать, где скрывается Ямацу или... Да еще эта чертова охота. Флендри в отчаянии застонал. Раб разбудил его на рассвете. Туман, смешанный с кроваво-красными лучами восходящего светила, вплывал в открытые окна. Где-то прогудел рожок... Первобытный зов в смутном таинственном полусвете, и Флендри услышал, как зажужжали прогреваемые моторы. «Иной раз», — пробормотал Флендри, — «я чувствую, что готов явиться к императору и объяснить ему, куда следует засунуть его горячо любимую империю». После завтрака Вселенная стала казаться капитану более терпимым местом. Флендри оделся с обычной скрупулезностью. Зеленый костюм в обтяжку, золотой плащ с капюшоном, защитные очки. Прикрепил к поясу лучевой пистолет и дуэльную шпагу, а затем позволил рабу привести в идеальный вид свои каштановые усы. Затем капитан спустился по длинной мраморной лестнице мимо королевских стражей в шлемах и латах в обширный двор. Участники охоты уже собирались. Явился и Сартас собственной персоной. Типичный альфзарский гуманоид. Невысокий, коренастый, лысый, с голубой кожей и огромными желтыми глазами на плоском лице. Присутствовали и вельможи альфзары с соседних планет, с множеством охранников, и вся эта публика сверкала ярчайшими красками одежд, переливающихся в лучах восходящего солнца. Флендри увидела представителей постоянного посольства Терры на Бетельгейзе и членов особой миссии. Эта компания выглядела встревоженной и несчастной. И здесь же были мерсейцы. Флендри вежливо приветствовал их. В конце концов, Терра и Мерсея официально были в мирных отношениях, независимо от того, сколько гибло людей и горело городов в пограничных зонах. Серые глаза Флендри казались слегка сонными и безразличными. Однако капитан не упускал ничего из происходящего вокруг. Аристократы Мерсеи поглядывали на Флендри с едва скрытым презрением, которое, впрочем, они испытывали ко всем терранам. Мерсейцы были млекопитающими, однако в них сохранилось куда больше следов предков рептилий, чем в земном человечестве. Это были огромные двухметровые существа с шипастым гребнем, сбегавшим от лба до самого кончика длинного толстого хвоста, которым они, кстати говоря, с ужасающими результатами пользовались в рукопашных схватках. Их голая кожа отливала зеленью, а местами ее покрывал едва заметный чешуеобразный слой, но лица мерсейцев были почти такими же, как у людей. И черные глаза смотрели на Флендри из-под тяжелых надбровных дуг с явным вызовом. «Что ж, я вполне могу понять их презрение к нам», — думал Флендри. «Их цивилизация молода и энергична, они яростно рвутся во Вселенную, а Терра стара, пресыщена, равнодушна. Вся наша политика направлена на то, чтобы поддерживать существующее положение вещей не потому, что мы так уж любим мир, а просто потому, что нас это все устраивает. И мы стоим на пути мерсейцев, мешая им установить галактическое господство. Мы первые, кого им необходимо уничтожить. Хотел бы я знать, возможно, с точки зрения истории они и правы. Но Терра видела слишком много крови, прежде чем обрела свое равнодушие к жизни и усталость. Мы давно бросились искать успеха и славы. Мы поняли, что все это химеры. Но это знание
равнозначно смерти. И все же мне совсем не хочется видеть планеты в огне и человечество в рабстве и чужеродную культуру в будущем. Терра готова к компромиссу, но компромисса с Мерсеей можно достичь лишь с помощью силы. И поэтому я здесь. За спиной капитана шевельнулся красный туман, послышался шорох, и Флендри увидел высокую фигуру Айхарайха. Хереонит любезно улыбнулся. «Доброе утро, капитан Флендри», — поздоровался он. «Ах, доброе утро, да», — ответил Флендри, вздрогнув. Эта птичка действовала ему на нервы. Впервые в жизни капитан столкнулся с противником, превосходящим его в профессиональном плане, и ему это очень не нравилось. И все же Флендри не мог подавить в себе симпатии к Айхарайху. Они стояли рядом, ожидая сигнала к началу охоты, и говорили о странных мирах полярной звезды, а потом перешли к сравнительной ксенологии, занимающейся примитивными формами разума во всей галактике. Айхарайх обладал обширными знаниями и едким юмором, импонировавшим капитану. Когда рожок заиграл сбор, они обменялись взглядом, оба сожалели, что им приходится быть врагами. «Жаль, что мы оказались по разные стороны. Если бы дела обстояли иначе...» Но дела не обстояли иначе. Охотники расселись по крохотным реактивным самолетам и пристегнули ремни. На каждом самолете был установлен тяжелый лучевой генератор. Не слишком сильное оружие при охоте на бафрунианских драконов. Флендри подумал, что Сартас получит немалое удовольствие, если охота избавит его от некоторых гостей. Эскадрилья взвелась в воздух и понеслась на север, к горам. Внизу, в медленно тающем тумане, проплывали поля и леса, а в пурпурное небо вплывал необъятный красный диск Бетельгейза. Несмотря ни на что, Флендри наслаждался стремительным движением и гулом рассекаемого воздуха. В этом было нечто божественное. Он несся сквозь мир, чтобы сражаться с чудовищем где-то на краю Вселенной. Через пару часов эскадрилья достигла Барфурдиановых гор, гигантских обледенелых пиков, вонзающихся в небо, и снег на их склонах походил в зловещем свете на потоке крови. По радио передали сообщение о местах, где разведчики засекли драконов, и самолеты один за другим стали сворачивать в стороны, бросаясь в погоню. Вскоре Флендри обнаружил, что остался в компании всего лишь одного самолета. Они с гудением мчались над скалами, ощетинившимися острыми камнями, над каньонами, устремляющимися в неведомую глубину. И вот Флендри увидел две живые тени, и его мускулы напряглись. Драконы. Чудовища были добрых 10 метров в длину, с чешуйчатыми змеевидными телами, с челюстями и когтями, способными разодрать в клочья сталь. Кожистые крылья несли их вверх, вздымая ветер. Огромные хищники, терроризировавшие местных крестьян, были легкой добычей для надменных властелинов воздуха. Флендри резко развернул самолет и бросился за одним из драконов. Он приближался к чудищу, и чудище все росло и росло. Капитан поймал взгляд красных глаз, когда дракон развернулся и бросился ему навстречу. Нет, эти твари не пытались удрать. Они, похоже, не умели бояться человека. И вот дракон совсем рядом. Флендри нажал курок. Тонкий луч энергии вырвался из ствола и прожег чешую дракона, впился ему в брюхо. Дракон продолжал переть вперед, даже не думая сворачивать. Капитану пришлось убраться с его пути. Могучие крылья распороли воздух в метре от самолета. Но капитан забыл о драконьем хвосте. Хвост взметнулся бешено, и самолет встряхнуло так, что Флендри чуть не вышибло зубы. Самолет дернулся и вошел в штопор. Дракон навис над ним, и жуткие когти вцепились в крупкий корпус машины. Флендри отчаянно боролся с управлением, пытаясь освободиться от захвата. Он сделал бочку, металл взвизгнул, и капитан мгновенно бросился в новую атаку. Луч энергии врезался прямо в открытую пасть, и дракон на мгновение замер в воздухе. Флендри отлетел в сторону и снова выстрелил, опалив одной из крыльев. Он услышал вой дракона. Чудовище бросилось прямиком на самолет, развив фантастическую скорость, и Флендри напрасно пытался найти путь к отступлению. Челюсти яростно сомкнулись, и часть корпуса самолета осталась в драконьих зубах. Ледяной ветер обжег пилота. Флендри безрассудно метнулся навстречу монстру, стремясь пронзить его лучом, как рыцарь копьем. Дракон отпрянул. С диким смехом Флендри гнался за ним, хлеща зверя огнем. Изуродованный самолет плохо слушался управления. Внезапно он вильнул, и дракон исчез из поля зрения самолета. И почти мгновенно кожистые крылья ударили по нему, и самолет бросило в сторону, а дракон был совсем рядом.
Чертов зверь загонял капитана к острым скалам. Зубы камней хищно тянулись навстречу самолету, и ветер, словно злобный демон, подгонял капитана, спеша увидеть крушение. Лендри отчаянно развернул машину, грустно думая, что в данный момент борьба за жизнь идет с явным перевесом на стороне дракона. Да уж, это будет роскошный конец. Разбитый о камни самолет и охотник, съеденный собственной добычей. Дракон несся на него сверху, как молния. Он-то переживет это столкновение, но самолет наверняка грохнется о землю. Лендри снова выстрелил, пытаясь уйти от монстра. Дракон чуть свернул, уворачиваясь от луча, но внезапно чудище завертелось и резко отлетело в сторону. Из-за его спины вывернул второй самолет, и он преследовал дракона, сжигая лучом, добивая. Лендри мельком подумал, что, видимо, какой-то дракон уже убит, либо просто сбежал, и поэтому охотник пришел на помощь капитану, и да благословят его боги, кем бы он ни был. Лендри выровнял самолет и посадил его неподалеку от упавшего дракона. Капитана слегка трясло после пережитого, но в то же время его охватила глубокая печаль. Еще одно храброе существо ушло во тьму. Уничтожена бесчувственная история, у которой, похоже, одна цель – разрушение. И Флендри отсалютовал мертвому дракону. Второй самолет опустился в нескольких метрах от капитана, и пока Флендри поднимал изуродованный фонарь своей кабины, пилот вышел наружу. «Айхарайх!» Реакция человека была почти мгновенной. Благодарность и честность – это совсем не те качества, которые воспитываются в разведчиках. Перед Флендри стоял его злейший враг, ничего не подозревающий, и было бы проще просто пристрелить его прямо сейчас. Айхарайх с Хериона, пропавший во время охоты. Да, такое случается, но раскаяние придет позже, когда на то будет время. Лучевой пистолет Флендри был лишь наполовину выдернут из кобуры, когда Айхарайх поднял свое оружие. Сквозь завывающий ветер до капитана донесся тихий голос чужака. Нет. Флендри поднял руки и горько улыбнулся. «Валяйте», — предложил он. «Ваша взяла». «Ничуть», — ответил Айхарайх. «Поверьте, капитан Флендри, я не стану убивать вас, разве что при самозащите. Но поскольку я всегда буду предвидеть ваши планы, вам лучше подобные просто забыть». Человек кивнул. Он слишком устал, чтобы осознать всю потрясающую силу настигшего его откровения. «Спасибо», — сказал он. «То есть за то, что спасли мне жизнь». «Вы слишком полезны, чтобы умереть», — откровенно признался Айхарайх. «Но, в общем, я рад». Они отрезали голову дракона и медленно полетели ко дворцу. Мысли Флендри путались от растущего недоумения. Ведь только одним единственным способом Айхарайх мог разгадать мгновенно возникшую у капитана мысль об убийстве. Тем же самым можно было объяснить, как он узнавал о каждом действии и намерении шпионов Терры, и как ему удавалось срывать их планы, в то время как его собственной работе ничто не могло помешать. Айхарайх умел читать мысли.

0: красном свете, заливавшем комнату, лицо Элайн казалось белым и напряженным. «Нет», – прошептала она. «Да», – мрачно возразил Флендри. «Это единственное объяснение».
1: «Но телепатия, всем известны ее пределы».
0: Флендри кивнул. «Да, структуры мозга различны у каждой расы. Насколько, что телепат вынужден выучивать для каждого конкретного случая новый язык. Фактически этот язык свой у каждой личности, не владеющей телепатией, поскольку у каждого разумного существа свой, отличный от других, ход мысли. К тому же мысли возникают спонтанно, их текст нечеток. Но даже после такого изучения телепатия остается ненадежной, неустойчивой. Я никогда не позволял ни одному из наших телепатов изучать себя, и поэтому считал, что я в безопасности. А тут Херейон. Очень старая планета. Те из мерсейцев, что подвержены суевериям, считают херейонитов колдунами. Но, конечно, они просто открыли какие-то свойства центральной нервной системы, о которых никто и не подозревает. В общем, ясно, что Айхарайк способен каким-то образом улавливать глубинную мыслительную структуру, общую для всех мыслящих существ. Я уверен, что он может прочитывать лишь поверхностные мысли, те, что непосредственно присутствуют в сознании. Иначе он бы уже знал о Терре так много, что Мерсея давным-давно командовала бы Терранской империей, как ей вздумается. Но и то, что есть, достаточно плохо». Элайн задумчиво произнесла. «Нечего удивляться, что он потрудился спасти твою жизнь. Ты слишком полезен для него».
1: «Я абсолютно ничего не могу с этим поделать», — сказал Флендри. «Мы с ним видимся каждый день. Я не знаю, каков предел дальности для его мозга. Может быть, всего пара метров. Известно ведь, что волны мысли довольно слабые и затухают с расстоянием. Но в любом случае, при каждой встрече он прочитывает все, что таится в моем мозгу, узнает обо всех моих планах. Я же постоянно думаю о них и тут же предпринимает соответствующие меры. Мы должны потребовать, чтобы ученые империи взялись за работу по экранированию мыслей».
0: «Разумеется. Но в данный момент это нам не поможет».
1: «А ты не можешь просто избегать его? Оставаться в своих комнатах?»
0: «Ну, конечно. И превратиться в абсолютный нуль. Я же должен бывать повсюду, встречаться с агентами, с правителями Бетельгейза, руководить работой. Черт, и все, что я могу узнать, тяжело потрудившись, тут же становится известно Айхарайху. Без малейших усилий с его стороны».
1: Флендри прикурил сигарету и нервно выпустил облако дыма.
0: «Что делать? Что делать?»
1: «Как бы там ни было, — сказала Элайн, — мы должны действовать быстро. Сартрас проявляет все более заметную холодность к нашим людям. Пока мы спотыкаемся и падаем, Айхарайх работает. Подкупает, шантажирует, захватывает одну позицию за другой. В одно прекрасное утро мы проснемся и обнаружим, что арестованная Бетельгейзе стала надежным союзником Мерсеи».
0: «Очаровательная перспектива», — горько откликнулся Флендри. Красный предзакатный свет струился в комнату, падая на пол пятнами, похожими на кровавые лужицы. Дворец затих, знатные гости отдыхали после охоты, а слуги занимались подготовкой пира. Флендри обвел взглядом странные декорации, неземной свет и необычный пейзаж за окнами. Чужой мир под чужим солнцем, а сам капитан практически пленник чуждых и все более враждебных существ. Внезапно Флендри почудилось, что он зверь, попавший в крепкую ловушку.
2: «Полагаю, мне следовало бы сейчас придумать какие-нибудь контрмеры», — безнадежно произнес Флендри. «А потом, само собой разумеется, мне придется отправиться на банкет и позволить Айхарайху прочесть все детали. Каждая мелочь, известная мне, лежит перед ним, как на раскрытой ладони. Ведь не могу я подавить собственные мысли».
1: Глаза Элайн внезапно расширились. Тонкие пальцы девушки, лежавшие на руке капитана, напряглись.
0: «В чем дело?» — спросил он. «Ты что-то придумала?»
1: «О, нет, ничего, Доминик». Она улыбнулась. «Просто у меня есть прямой контакт с Солом, и...»
0: «Ты мне об этом не говорила».
1: «Незачем тебе об этом знать. Я просто сейчас гадаю, сообщать им о новых сложностях или нет. Одному богу известно, как эти тупоголовые бюрократы среагируют на такую новость. Вполне могут срочно отозвать нас отсюда, а то и вовсе отстранить от работы за некомпетентность». Она придвинулась к Флендри и продолжила тихо, но очень настойчиво. «Найди сейчас Айхарайха, Доминик. Поговори с ним, займи его чем угодно, только не позволяй приближаться ко мне и мешать. Он, конечно, все поймет, но не слишком много сможет сделать, если ты и вправду так хорошо умеешь заговаривать зубы, как я слышала. Придумай там что-нибудь, объясни, почему я не приду на банкет сегодня. Ну, заболел или еще что, но держи его подальше от меня».
0: «Ладно, сделаю», — сказал он, слегка воспрянув духом.
2: Но что бы ты ни замышляла, твоя хорошенькая головка...
1: Поспеши. Сама знаешь, он очень быстро доберется до тебя.
0: Капитан вышел в коридор. Элайн проводила его взглядом и чуть заметно улыбнулась.
2: К концу вечеринки Флендри набрался не на шутку. На праздниках в системе Бетельгейзе вино всегда лилось рекой, и еще было море музыки, еды и танцовщиц со всех планет. Флендри, вопреки всему, искренне наслаждался весельем и должен был честно признать, что ему очень нравилось беседовать с Эйхаравиком. Это странное существо было настоящим гением, обладало огромными знаниями, и Флендри с удовольствием забыл на время об ужасной неминуемой катастрофе. Наконец он вернулся к себе. Элайн была в его комнате. Она стояла возле маленького столика, и мягкий приглушенный свет струился по ее распущенным волосам и мерцающему платью. Поддавшись порыву, Флендри поцеловал ее. «Добрый вечер, милая», — сказал он. «Как чудесно, что ты меня дождалась». Элайн, однако, и не думала уходить. Вместо этого она взяла со стола один из стоявших на нем резных кубков и протянула капитану. «Выпьем на ночь, Доминик», — предложила она.
0: «Нет, спасибо, я так уже перестарался».
2: «За меня?»
0: Она обезоруживающе улыбнулась.
2: Флендри, взяв кубок, осторожно чокнулся с ней и разом проглотил темное красное вино. Капитана удивил странный вкус напитка, и вдруг у него закружилась голова. Комната закачалась и опрокинулась. Он посидел на краю кровати, пока головокружение не прошло, но что-то лишнее засело у него в голове и не желало оттуда выбираться.
0: «Забористая штука», — пробормотал капитан.
2: «У нас не самая легкая работа в мире», — мягко сказала Элайн. «Мы имеем право иной раз расслабиться». Она села рядом с капитаном. «Только одна ночь, вот и все, что у нас есть. Завтра будет новый день, хуже сегодняшнего».
0: В другое время Флендри вряд ли откликнулся бы на призыв девушки. Он был слишком холоден и замкнут. Но сейчас все казалось ему весьма разумным и правильным.
2: Капитан кивнул. «И ты любишь меня, ты сам знаешь», — сказала Элайн. И он действительно любил ее.
0: Потом, гораздо позже, Элайн, прижавшись к нему в темноте и щекочая его лицо своими волосами, настойчиво прошептала:
2: «Послушай, Доминик, я просто должна рассказать тебе, несмотря ни на что. Тебе необходимо быть готовым ко всему».
0: Он замер, ощутив, как мгновенно вернулось прежнее напряжение. Голос Элайн звучал в темноте, чуть различимый шепот. «Я связывалась с Солом через робота-курьера и обсудила все с Фенроссом. У него есть мозги, у этого парня. Он сразу понял, что нам необходимо делать. Это, конечно, тяжелый выход, но он единственный. Наш флот двигается к Бетельгейзе. Мерсейцы думают, что наши основные силы собраны возле Лентавра. Но это лишь блестящий обман. Это работа Фенросса. На самом деле, основная часть эскадры совсем рядом. И у них есть новый способ экранирования, благодаря чему они могут проскользнуть сквозь кордоны Бетельгейза, и их не засекут. После завтрашней ночи мощные силы приземлятся в долине Гоназар в Барфурдиановых горах и выбросят десант. Отряд мгновенно бросится на захват столицы и возьмет в плен Сартаза и его двор».
2: Флендри оцепенел, потрясенный.
1: «Но это значит война?» – задохнулся он. «Мерсея тут же нанесет ответный удар, и нам придется воевать и с ней, и с Бетельгейзе».
2: «Знаю. Но Тиранская империя решила, что таким образом мы получим больше шансов. А в противном случае, похоже, Бетельгейзе окажется на стороне врагов, лишь из-за нашего бездействия. И мы сейчас обязаны все силы приложить к тому, чтобы Сартас и его приближенные ничего не заподозрили до самого последнего момента. Десант просто запрет их во дворце. При абсолютной монархии захват лидеров означает сокрушительный удар. Фенросс и Уолтон полагают, что Бетельгейзе капитулирует, прежде чем Мерсея перебросит сюда свои силы. В общем, Доминик, всеми правдами и неправдами нужно держать их в неведении. Это твоя работа, и в то же время отвлекай Эхарайха. Не подпускай его и близко ко мне».
0: Элайн зевнула и поцеловала Флендри.
2: «Теперь лучше поспать», — сказала она. «У нас впереди пара нелегких деньков».
0: Но Флендри не мог уснуть. Прислушавшись к ровному дыханию Элайн, он встал и вышел на балкон. Новость была слишком ошеломляющей. Так значит, империя, неуклюжая, равнодушная империя, может нанести такой удар и надеяться, что ей это сойдет? Внизу, в саду, капитан заметил движение. Тускло-красный лунный свет упал на высокую фигуру, шагавшую между двумя мерсейскими телохранителями. Айхарайх. Флендри вздрогнул от испуга. Хериенит взглянул наверх, и Флендри увидел грустную улыбку на лице телепата. Он знал. Следующие два дня Флендри пришлось работать так, как никогда прежде. Конечно, это не означало, что капитану достались большие физические нагрузки. Нет, он занимался плетением сетей вокруг Сартаза, дабы никто из мерсейцев не мог получить у того личной аудиенции, и чтобы он не умчался вдруг из столицы в очередное внезапно придуманное путешествие. И еще нужно было подготовить к предстоящим событиям тех жителей Бетельгейзе, которые продались Тиранской империи, и все это держало нервы капитана натянутыми до предела. К тому же, в добавление к прочим трудностям, что-то происходило с ним самим. Мысли частенько путались, и у него появлялась странная склонность принимать все подряд за чистую монету. Что случилось? Айхарайх под каким-то предлогом исчез на утро после откровения Элайн. Он явно задумал нечто дьявольское, готовя встречу Тераном, но тут уж Флендри ничего не мог поделать. По крайней мере, Айхарайх не мешал Элайн заниматься ее делами. Флендри знал, что флот мерсейцев не успеет добраться до Бетельгейзе к тому времени, когда приземлится эскадра Терры. Да и невозможно было бы скрыть где бы то ни было столь огромные военные силы так, чтобы их не обнаружили враги. Как надеялась проделать этот фокус Терры, Флендри и вообразить не мог. Он подозревал, что оккупировать Альфзар будет не слишком большая эскадра, хотя это делало всю затею еще более рискованной. Напряжение нарастало, часы медленно тянулись один за другим. Элайн шла своим путем, без конца совещалась с генералом Бронсоном. Этого-то раненый из вооруженных сил Бетельгейза девушка давно прибрала к своим рукам. Возможно, он сумеет дезорганизовать местный космический флот в момент вторжения Терры. Мерсейские вельможи явно знали все, что было известно Айхарайху. Они смотрели на представителей земного человечества с неприкрытой ненавистью, но не делали ни малейших попыток предостеречь Сартаза. Возможно, они считали, что им все равно не прорваться сквозь стену подкупленных капитаном официальных лиц, но куда больше похоже было на то, что Айхарайх предложил им лучший план. И в мерсейцах вовсе не ощущалось того нарастающего ожидания поражения, которое постепенно захватило Флендри. Он чувствовал себя так, словно барахтается в паутине, сплетенной гигантским пауком, словно пытается продраться сквозь серые липкие нити, но они заклеивают глаза, душат, и отпихнуть их невозможно. Изможденный, сдерганный, Флендри кое-как протянул два дня. Он отыскал на карте долину Гуназар. Там никто не жил, это было уединенное, далекое логово ветров и драконов. Отличное местечко для тайной высадки, но о какой тайной высадке могла идти речь, если Айхарайх знал все и явно готовится к встрече? «У нас не слишком-то много шансов, Элайн», — сказал капитан девушки. «По сути, вообще ни одного. Но нам остается лишь продолжить». Элайн выглядела куда более жизнерадостной, чем Флендри, и как будто даже становилась все веселее с течением времени. Она нежно погладила волосы Флендри. «Бедный Доминик, нелегко тебе приходится». Огромный светлый диск опустился за горизонт. Закончился второй день, и нынче к ночью наступит решительный миг. Флендри явился в большой конференц-зал и обнаружил, что там почти пусто. «Где же мерсейцы, Ваше Величество?» – спросил он Сартаза. «У них какие-то особые дела», – огрызнулся правитель. Сартаз был явно недоволен бесконечными интригами, плетущимися вокруг него. Он не мог о них не догадываться. «Особые дела, о всемогущие боги!» Вошли Элайн и Бронсон, официально приветствовали правителя. «С вашего позволения, Ваше Величество», – сказал генерал, – «мне бы хотелось продемонстрировать вам нечто весьма важное, что произойдет в ближайшие два часа». «Да-да», – пробормотал Сартаз и удалился всей фигурой своей, выражая негодование. Флендри сел и опустил голову на руки. Элайн мягко коснулась плеча капитана. «Устал, Доминик?» – спросила она. «Да», – ответил Флендри, – «я себя чувствую просто отвратительно. Даже думать не могу все эти дни». Элайн сделал знак рабу, и тот подал кубок. «Это поможет», – сказала девушка. Флендри заметил в ее глазах слезы. «Что случилось?» Он бездумно проглотил напиток. Капитана словно ударили под ложечку. Он задохнулся и ухватился за подлокотники кресла. «Какого черта?» Но влага уже растекалась по жилам, и внезапная легкая прохлада охватила нервы и мозг Флендри. И такая же легкая нежная прохлада шла от руки Элайн, легшей на лоб капитана, утешающая, нежная и дарящая ясность. Флендри вскочил. Он вдруг увидел всю нелепость происходящего, всю гротескную абсурдность, всю ужасающую нелогичность нагроможденной лжи. Империя не могла подвести мощные военные силы к Бетельгейзе так, чтобы об этом не узнала Мерсея. Просто не могло существовать нового энергетического экрана, о котором Флендри ничего не слышал. Фенрос никогда не предложил бы такого фантастического плана, как оккупация столицы Бетельгейза, разве что в совершенно безнадежной ситуации. И он не любил Элайн. Да, она была храброй и прекрасной женщиной, но он не любил ее. Но ведь это было. Еще 3 минуты назад его мучила отчаянная любовь. Затуманенным взглядом Флендри смотрел на девушку и прозевал невероятную правду. Элайн кивнула серьезно, грустно, не обращая внимания на слезы, сползающие по ее щекам. Губы девушки прошептали едва слышно. «Прощай, самый дорогой».

Вы слушаете программу «Модель для сборки» на волне радиостанции 106.8 FM. Сегодня с нами Пол Андерсон и его великолепный герой Доминик Флендри, который вновь спасает человечество от происков ящероподобных инопланетных завоевателей-мерсейцев и их таинственного союзника, могучего телепата Айхарайха, наследника погибшего народа с затерянной планеты Херейон.

0: конференц-зале установили огромный телеэкран, и перед ним ряды кресел для знатных альзацев. Бронсон потрудился также расставить вдоль стен охрану из людей, которым он доверял. Длинные ряды сверкающей стали лат и бесстрастных голубоватых лиц. Это были фигуры молчаливые и неподвижные, как колонны, поддерживающие высокий потолок. Генерал нервно расхаживал взад-вперед перед экраном, без всякой надобности то и дело поглядывая на часы. На лбу генерала поблескивали капельки пота. Флендри сидел в небрежной позе, и лишь тот, кто хорошо знал капитана, мог заметить, что он весь как туго закрученная пружина. Зато Элайн, похоже, совсем не интересовалась происходящим, полностью уйдя в собственные мысли.
1: «Если это не сработает, то, знаете ли, нас могут в Морроне вполне и вздернуть», — заявил Бронсон.
0: «Должно сработать», — равнодушным тоном откликнулся Флендри. «А если нет, то ни один ли черт вздернут, не вздернут». Конечно, он слегка кокетничал. Флендри слишком любил жизнь, несмотря на странную мечтательность, задумчивость, иной раз овладевавшую им. Но вот зазвенели трубы, и их медная музыка оттолкнула.

обстоятельства этого не допустили, как скоро поймете вы и ваши приближенные. А потому преданному генералу вашего величества пришлось действовать на свой страх и риск, используя всю ту помощь, какую могла предоставить ему Терра. Но наш труд благополучно завершен, и момент обнаружения истины станет одновременно и моментом спасения Альзара. «Да уж, хорошо бы», — зловеще сказал Сартас. «Я вас предупреждаю, всех вас, что я слишком устал от всех этих шпионов, шныряющих в моих владениях, и от всей этой дряни, которая от них исходит. Самое время изгнать зло из системы Бетельгейза». «Терра никогда не желала Бетельгейзу ничего, кроме добра, ваше величество», — возразил Флэндри. «И так уж случилось, что мы теперь можем это доказать. Если...» Вновь зазвенели трубы, прервав капитана, и страж возгласил: «Ваше величество, посол империи Мерсеи просит аудиенции». Огромное зеленое тело лорда Корваша с Мерсеи появилось в дверном проеме, пылая золотом и драгоценными огнями. А рядом с ним шел Айхарайх. Флэндри потрясенно замер. Если сейчас в игру вступит вот этот противник, весь план просто рухнет. Ведь Элайн выстроила слишком дерзкую и рискованную схему. Малейшая случайность может ее разрушить, и грянет гром. Во дворец никому не дозволялось входить с огнестрельным оружием, но шпаги были принадлежностью парадной формы. Флэндри резко выхватил свистнувший клинок и громко закричал: «Схватите этих людей! Они хотят убить Сартаса!» Золотистые глаза Айхарайха расширились, когда птицеподобное существо поняло, что таится в мозгу Флэндри. Айхарайх открыл было рот, чтобы разоблачить Таранина, но тут же отскочил назад, едва увернувшись от смертоносной стали. Его собственная рапира мгновенно оказалась у него в руке. Корваш, посол Мерсеи, тоже выхватил свой огромный меч. «Уложите его!» – кричала Элайн. Прежде чем изумленный Сартас успел произнести хоть звук, девушка выхватила станнер, висевший в кобуре на поясе правителя, и одним выстрелом свалила мерсейца на пол. Быстро наклонившись над послом, Элайн незаметно достала из залифа собственного платья крошечный лучевой пистолет и вложила его в руку мерсейца. «Взгляните, ваше величество», — задыхаясь, сказала она. «У него смертельное оружие. Мы знали, что мерсейцы что-то замыслили, но чтобы такое?» Сартас окинул девушку хитрым взглядом. «Может быть, нам лучше подождать и выслушать его собственные объяснения?» – пробормотал он. Поскольку раньше, чем через час, Корваш вряд ли смог бы дать эти самые объяснения, Лайн удовольствовалась своей маленькой победой. Но Флэндри... Глаза Элайн расширились, и девушка нервно со всхлипом вздохнула, увидав, что капитан сражается с Айхарайхом. Это была самая стремительная и самая опасная из всех дуэлей, какие ей приходилось видеть. Фигуры и шпаги двигались так быстро, что невозможно было уловить их движение. Они метались по залу, звенела сталь, лилась кровь. «Остановите их!» – закричала девушка и вскинула станнер. Сартас схватил ее за руку и отобрал оружие. «Нет», – сказал он, – «пусть продолжают. Я уже много лет не видел ничего подобного». «Доминик», – прошептала Элайн. Флэндри всегда считал, что равных ему фехтовальщиков просто не существует, однако Айхарайх оказался достойным противником. Прыжки, столкновения, выпады, парирование, звон и грохот холодной стали, и некогда ощутить горечь близкого конца и нарастающую усталость, и продолжается танец смерти, а придворные ликуют и веселятся, стоя вокруг. Клинок Флэндри все чаще достигал цели. Кровь стекала по худым щекам Айхарайха, и туника Фереюнита была располосована на кровавые ленты. План Терранина был предельно простым и единственно возможным сейчас. Айхарайх устанет быстрее, его реакции замедлятся. Главное – остаться в живых до того времени. Он позволил Хириониту загнать себя в дальний конец зала, шаг за шагом отбивая удары стремительного клинка. Выпад, ответная атака, уход. Вжик! Грохот стали заполнил помещение, а Сартас следил за схваткой голодными глазами. Все закончилось в тот момент, когда Флэндри начал уже гадать, увидит ли он еще один восход Бетельгейза. Айхарайх сделал очередной выпад, и его клинок вонзился в плечо капитана. Однако Хириенит не успел еще высвободить свою рапиру, как Флэндри вращательным движением выбил ее из руки противника, и острие его шпаги коснулось горла Айхарайха. Зал словно взорвался. Вельможи Бетельгейза приветствовали победителя. «Разоружите их!» — рявкнул Сартас.

0: Лендри глубоко нервно вздохнул. «Ваше Величество», — сказал он, — «позвольте мне посторожить этого парня, пока генерал Бронсон продолжит наше представление». Сартас кивнул. Это было ему вполне понятно. Флендри с бешеным весельем произнес мысленно: «Айхарайф, если вы откроете рот, то, что бы случилось дальше, я вас убью». Хирионит пожал плечами и горько улыбнулся.
1: «Доминик! Доминик!» — вскрикивала Элайн, то смеясь, то плача.
0: Генерал Бронсон повернулся к девушке. Он был здорово потрясен возможностью поражения. «Вы не могли бы поговорить с ними?» — шепотом спросил он. «Я что-то не в себе». Элайн кивнула и уверенно шагнула вперед.
1: «Ваше Величество и господа придворные», — сказала она, — «сейчас мы намерены доказать свое утверждение о вероломстве мерсейцев. Мы, представители Терры, узнали, что Мерсея планирует захватить Альфзар и держать в плену всех вас до тех пор, пока не прибудет эскадра, дабы завершить оккупацию. Для этого они нынешней ночью собирают свои силы в долине Гуназар в Барфурдиановых горах. Воздушный эскадрон намерен атаковать столицу и дворец». Она подождала, пока утихнет возмущенный гул, и холодно продолжила. «Мы не могли раньше сообщить об этом вашему величеству или кому-либо из высших чинов, поскольку шпионы Мерсеи проникли всюду, и мы имели основание подозревать, что один из них умеет читать мысли, а значит, мог прочесть и мысли вашего величества. А если бы им стало известно, что мы знаем об их планах, они мгновенно начали бы действовать. Поэтому мы связались с генералом Бронсоном, который не казался мерсейцам достаточно значимой фигурой, но у которого в распоряжении достаточно сил для того, чтобы справиться с ситуацией. И мы подготовили ловушку для врага. Прежде всего, в той долине мы установили телекамеры. С вашего позволения, я покажу вам, что там происходит в это самое мгновение».
0: Элайн повернула выключатель, и экран ожил. Обнаженные скалы и утесы поднимались ввысь навстречу красным лунам, а в тени заметно было движение. Можно было рассмотреть закованные в броню фигуры, устанавливавшие атомные пушки, и расслышать гул прогреваемых двигателей космических кораблей, и кругом сновали мерсейцы. Сартас зарычал. Кто-то из придворных спросил: «А откуда нам знать, что это не фальшивка?» «Вы сможете позже лично взглянуть на останки». «Наш план весьма прост. Мы заложили там атомные мины. Они управляются по радио». Лайн показала всем маленькую коробочку-выключатель, соединенную проводом с телеэкраном, и сверкнула мрачной улыбкой. «Вот это! Возможно, вашему величеству захочется нажать кнопку».
2: «Дайте-ка», — хрипно буркнул Сартас и ткнул в кнопку пальцем.
0: Бело-голубое адское пламя залило экран. Они увидели, как взорвалась земля, как закачались скалы, как вспухли клубы радиоактивной пыли и кипя взлетели вверх к лунам, а затем экран потемнел. «Телекамеры разрушены», — тихо сказала Элайн. «Теперь, ваше величество, полагаю, вы пошлете туда разведчиков? Они могут обнаружить достаточно, чтобы подтвердить все, что мы видели. А я осмелюсь предположить, что те, кто держит тайно военные силы на вашей территории, вряд ли могут быть вашими друзьями». Корваш и Айхарайх получили извещение о депортации. Вместе со всеми мерсейцами, еще остававшимися в системе Бетельгейзе, Бетельгейзе разорвала дипломатические отношения с их империей, начав переговоры о союзе с Террой. Вечером перед отбытием дипломатов Флендри пригласил их к себе на вечеринку. Капитан и Элайн вдвоем встретили гостей. «Примите мои поздравления», — сухо сказал Айхарайх. «Сартас в таком бешенстве, что не желает и слушать никаких объяснений, но я не могу его винить. Вы и вправду выставили нас в дурном свете».
2: «И это при том, что вы сами нас не лучше», — сердито проворчал Корвард. «Черт бы вас побрал с вашей ложью, Флендри. Вы же прекрасно знаете, что и Терра держит толпу агентов на Бетельгейзе и немалые военные силы на необитаемых планетах и астероидах. Это входит в игру».
0: «Конечно, я это знаю», — улыбнулся Тиранин. «Но знает ли об этом Сартас? И вы сами сказали, это часть игры. Ведь не станете вы ненавидеть того, кто обыграл вас в шахматы. Так почему вы решили возненавидеть нас за то, что мы выиграли этот раунд?»
2: «Ну, только не я», — заявил Айхарайх.
0: «К тому же будут и другие раунды».
1: «И к тому же вы потеряли куда меньше, чем могли потерять мы», — сказал Флендри. «Новый союз укрепит Терру в достаточной степени для того, чтобы остановить ваши замыслы, по крайней мере, временно, но мы не намерены использовать свою силу для развязывания войны с вами, хотя, признаю, могли бы это сделать. Но Империя хочет лишь сохранить мир».
2: «Потому что не осмеливается воевать», — огрызнулся Корваш.
1: Тырани не ответили ему. Возможно, они подумали о городах, которые никто не станет бомбить, и о молодых людях, которые не будут убиты. А возможно, просто наслаждались своей победой.
2: Флендри разлил по бокалам вино. «За нашу будущую дружелюбную вражду», — провозгласил он.
1: «Все-таки я не понимаю, как вы это устроили», — сказал Корваш.
0: «Это сделала Элайн», — сказал Флендри.
1: «Расскажи им, Элайн».
2: Девушка покачала головой. Она выглядела сегодня непривычно тихой.
1: «Валяй сам, Доминик», — пробормотала она.
2: «Это твой спектакль».
0: «Ну, — начал Флендри, не слишком огорченный необходимостью говорить, — когда мы поняли, что Айхараих может читать мысли, мы сначала почувствовали себя по-настоящему беспомощными. Но в самом деле, как солжешь телепату?» Ответ нашла Элайн, придумав, как сообщить ему ложную информацию. «В этой системе есть один наркотик. Он называется Сорган. И у него имеется особое свойство. Принявший его верит всему, что слышит. Элайн подсунула мне этот сарган, а потом рассказала сказочку о том, что Терра намерена оккупировать Альзар. И, конечно, я воспринял все это как чистую монету. А вы, Айхараих, прочли это в моем мозгу».
1: «Я был в недоумении», — признался Хиревник. «Мне это казалось крайне неразумным, но, как вы и сказали, телепату невозможно солгать».
0: «После этого главной заботой Элайн было оставаться вне досягаемости телепата», — сказал Флендри. «Вы сами помогли нам, занявшись подготовкой теплой встречи эскадре Терры. Вы собрали свои силы в долине, готовясь расстрелять наши корабли прямо в небе».
1: «Но почему вы не пошли к Сартазу и не рассказали ему о том, что вам известно? То есть вы думали, что известно?» — укоряющим тоном поинтересовался Корваш.
2: Айхараик пожал плечами. «Я же понимал, что капитан Флендри приложит все усилия и не позволит мне этого, и дискредитирует любую информацию, которую я попытаюсь донести наверх», — ответил он. «Вы и сами согласились, что лучше всего для нас попытаться самим отразить атаку. Это дало бы нам преимущество в глазах Сартаза. Более того, после такого столкновения война между Бетельгейзой и Террой оказалась бы просто неизбежной, ну а если бы Сартаз вовремя узнал о предстоящем штурме, он мог сделать попытку договориться».
1: «Да, пожалуй», — мрачно согласился Корваш.
2: «И, конечно, Элайн уговорила Бронсона заминировать долину», — сказал Флендри.
0: «А остальное вам известно. Когда же вы вдруг появились в конференц-зале?»
2: «Чтобы рассказать о всем Сартазу, когда развязка была уже неотвратима», — ставил Айхараик.
0: «Мы испугались, что вы испортите спектакль. Ведь для этого нужно было так мало. И пришлось прибегнуть к насилию, чтобы заставить вас молчать, пока игра не закончится».
2: Флендри развел руками.
0: «Вот и все, джентльмены».
1: «Придут и другие дни», — вежливо произнес Айхарай. «Но я рад, что сегодня у нас мирная встреча».
2: Вечер благополучно подошел к концу. Когда чужаки собрались уходить, многословно выражая уважение к хозяевам и надежды на будущие встречи, что было вызвано, пожалуй, излишним количеством выпитого, Айхарай взял руку Элайн в свои костлявые пальцы. Странные золотистые глаза всмотрелись в девушку, и Элайн знала, что Хиреонит видит все глубины ее мозга.
1: «Прощайте, дорогая», — сказал он так мягко, что это удивило тех, кто стоял рядом. «Пока есть женщины, подобные вам, думаю, Терра устоит».
2: Элайн проводила взглядом высокую фигуру, удалявшуюся по коридору, и глаза девушки заволокли слезы. Странно было думать о том, что враг знал и понимал то, чего никак не мог понять мужчина, стоявший рядом с ней.

0: Сергей Лукьяненко. «Мхеда». Рассказ из антологии «Новогодний дозор. Лучшая фантастика 2014». Издательство АСТ. Составитель А. Синицын.
1: В рукаве той руки, что дальше от сердца, бог предательства Бхеда прячет короткий кинжал, которым удобно бить друга в спину. В ладони той руки, что ближе к сердцу, бог предательства Бхеда держит фальшивую золотую монету, которой платит и за зло, и за добро. Рукава одежды Бхеда длинные, ладони крепко сжатые. Никто не знает, с какой стороны груди у бога предательства сердце. И никто не знает, в какой руке фальшивая монета, а в какой нож. Ночь упала на Фрейдинг, город в основании мира вместе с дождем, звоном колоколов на храмах и хлопаньем ставней дверей. На тех улицах, где жили богатые, зажгли фонари и прогуливались люди. На те улицы, где жили бедные, нехотя вышла ночная стража. На тех улицах, где жили нищие, было темно и безлюдно, только у трактирных дверей горели факелы и стояли, закутавшись в меха, угрюмые охранники. Гильнар прошел мимо охранников, кивнув левому. Тот казался поживее и, похоже, был старшим в карауле. Охранник скользнул взглядом по треугольной шляпе, кожаной куртке, широкой сабле у пояса. Гильнар почти слышал, как ворочаются в голове охранника мысли. Треугольная шляпа и таманский моряк. Кожаная куртка с медными набойками, разрешенная замена легкой кольчуги. Сабля все-таки длинновата. «Постой», — сказал охранник. «Сабля». Гильнар молча извлек абордажную саблю. Второй охранник шевельнулся, его рука легла на рукоять боевого топора. Приложил к деревянной мерке, приколоченной к дверному косяку. Охранник прищурился. Сабля уложилась в разрешенную длину. Едва-едва, но уложилась. «Иди», — кивнул охранник. Гильнар вложил саблю в ножны, пригнулся. Притолока была низкая, скорее всего, специально, чтобы в трактир было труднее ворваться или убежать. И вошел в снег и песок. Его поражали названия питейных заведений во Фрейдинге. Казалось, трактирщики соревнуются, кто выдумает более нелепые. За две недели скитаний по огромному городу Гильнар успел побывать в драконьей вереске, прибрежном щенке, мокром очаге, трех калеках. Но лидировали, конечно, верноподданнические названия. Фрейдинг сотни лет был столицей королевства и искренне этим гордился. Голова короля, рука короля, нога короля, знамя короля и даже основание короля. Удивительно, что не было королевских яиц или мужского достоинства короля. Откуда взялся снег и песок? До раскаленных песков и тамана недели пути на корабле. До снежных равнин Доргана недели и месяцы на резвых лошадях. Фрейдинг не знал ни песка, ни снега даже сейчас. В середине зимы с неба лил лишь холодный дождь, а под ногами чавкала грязь, грозившая поглотить каменные мостовые. Гильнар окинул взглядом таверну. Было довольно тихо для позднего вечера. За двумя столами ссорились, но не всерьез, драки не будет. Полтаверны оккупировала компания нищих, безногие и безрукие, слепые и усыпанные язвами. Весь день они попрошайничали у храмов и рынков, чтобы к вечеру, отдав гильдии ее долю, собраться на свой нищенский ужин. Не такой уж и плохой. Перед каждым калекой стояла миска с горячей похлебкой и кружка пива, а старичок с обожженным, покрытым струпьями лицом отрезал ломти мяса от бараньего бока. Значит, сегодня будет спокойно. Нищие не станут буянить сами, не дадут и другим. Нет ничего страшнее, чем ввязаться в драку с толпой коллег, которые не жалеют ни себя, ни других. У каждого из них припрятан нож, а костыли и палки зачастую скрывают в себе клинки. Фрейдинг — город нищих и богачей. Труднее всего в нем живется обычным людям. Гильнар бросил на стойку мелкую монету. Румяный щекастый парень, не хозяин, слишком молод, но родственник, слишком нагл, не спрашивая, налил ему пиво. «Мясо и еще кружку», — сказал Гильнар. «Пять», — коротко ответил парень. Гильнар приподнял бровь, но спорить не стал. В качестве мелкой мести выложил на стойку 4 дарганские монеты. Они шли чуть дешевле местных или итаманских. «Еще 5, а не всего 5», — сказал парень. «Тем более таких». Гильнар добавил монету и с кружкой в руке стал пробираться в конец зала. Нищие шумно веселились, делясь воспоминаниями о сегодняшнем дне. Маленький слепой мальчик, у ног которого сидела здоровенная собака-поводырь, тонким голоском пел песню о своем бесприютном детстве. Его не слушали, но мальчику, похоже, было все равно. Он уже допил свою кружку. Дальний от стойки угол трактира был почти пуст. За большим столом сидели лишь 3 человека. Гильнар не удивился, он бы тоже не стал садиться рядом с такой компанией, если бы не знал всех 3. Первым был дарганец. Несмотря на холод, в его одежде не было ни клочка меха. То ли он презирал местную зиму, так не похожую на стужу его родины, то ли просто рисовался, а может быть и то, и другое сразу. Дорогая рубаха из багрового шелка была расстегнута, демонстрируя всем желающим оправленный в серебро алмазный клык тролля. Это был совершенно явный и неприкрытый знак. Только на теле человека, убившего тролля, драгоценный алмаз не превращался в обычный уголек. Зубы тролля были поистине бесценны. И потому что тролля нелегко убить, и потому что их невозможно продать. Парень был молод, чуть за 20, но сложен так, что любой скульптор стал бы ваять с него бога. На поясе вызывающе висел огромный двуручный меч. Гильнар усмехнулся, представив, как охранники у входа смотрели на это запрещенное в трактире оружие, но не посмели сказать ни слова.
2: «Гильнар!»
1: — приветствовал его дарганец, отсалютовав кружкой. Кружка соответствовала его габаритам и явно была не первой, но на парне это никак не сказывалось. В другой руке варвар сжимал здоровенный масол с остатками мяса. «Рехард, друг мой», — сказал Гильнар, прижимая руку к сердцу. Второй человек за столом был немолод, на грани между зрелостью и старостью. Он был толст, бородат и потен. Вместо пива он пил вино из изящного хрустального бокала, невесть откуда взявшегося в этой таверне. Выглядел человек, как законная добыча любого встречного бандита, если бы не знак гильдии магов с затейливым вензелем, светящийся на лбу человека. Цвет был красный. Маг огня. Можно долго спорить, какая ветвь магии сильнее. Голубая вода, зеленая земля, белый воздух или красный огонь. Но смерть от огня наиболее зрелищна и поэтому кажется толпе самой мучительной.
3: «Рад новой встрече, Эглис!» Пожимая волшебнику руку, сказал Гильнар.
2: «Счастлив видеть тебя в добром здравии», — ответил маг.
1: Волшебники любят простые человеческие отношения, потому что на самом деле не являются ни простыми, ни людьми. Третьей за столом сидела женщина. Некрасивая, не молодая, не опрятная. Таких легко можно увидеть на поле или в лучшем случае с тряпкой в руках, оттирающими от грязи стену богатого дома. Наружную стену внутрь не пустят. Даже в бедной таверне она казалась случайной гостьей. Серое платье, деревянные башмаки, дырявые чулки, обломанные ногти с черной каймой грязи. Даже из-за соседнего стола с нищими калеками ее бы прогнали за неопрятность. Владычица Бертиль. Гильнар склонил перед женщиной голову.
4: «Садись, этаманец»,
1: — сказала женщина сонным, невыразительным голосом. Гильнар опустился на стул так, чтобы все время видеть женщину. Из всей троицы Бертиль была наиболее сильна, опасна и непредсказуема, как и полагается владычице душ.
4: «Ты говорил, нас будет пятеро»,
1: — продолжила Бертиль.
2: «Да, кстати», — оживился маг. «Где пятый? Где вор?»
1: — с любопытством спросил варвар и взмахнул обглоданной костью.
2: «Я и сам немного вор. Я хочу увидеть собрата».
5: «И впрямь»,
1: — подхватил слепой мальчик.
5: «Где же вор?»
4: «Если не будет вора, то я не...»
1: Владычица Бертиль вздрогнула и уставилась на мальчика.
4: «Что ты... Как ты здесь оказался?»
5: «Я пятый»,
1: — сказал слепой мальчик. Собака-поводырь у его ног жадно следила за костью в руках варвара.
2: «Ты ребенок», — сказал маг.
5: «Я вор. Я пил с нищими, которые подозрительнее стражников в храме Пхеда. Я сел за стол с вами, а вы не заметили, пока я этого не захотел. Что вам еще надо?»
1: Маг прищурился, глядя на слепого мальчика. Тот был одет ярко, даже вызывающе для нищего поберушки. Грубый свитер из желтой шерсти, голубой шарф на горле. И тем более странным было то, что никто не увидел его приближения. Белые слепые глаза мальчика слезились, нечесанные волосы патлами лежали на лбу.
2: «Ну да», — сказал вдруг маг, — «конечно. У тебя аура взрослого». «Разумеется», — расхохотался варвар и бросил собаке кость. Устрашающего размера челюсти щелкнули, перекусывая подачку. «Он пахнет не как ребенок, да и вообще не как человек».
4: «Твоя душа стара», — сказала владычица Бертиль. «Почти как моя».
1: «Отец рассказал мне, как найти Атарда», — пояснил Гильнар. «Лучшего вора королевства еще со времен Северных войн».
2: «Но он не совсем человек», — заметил маг. «Нас это не смущает?» «Ты тоже не совсем человек», — сказал Дарганец. «Меня не смущает. Я имел дело с бастардами. Этот еще ничего. Эй, Атард, твоя кровь красная?»
1: Слепой мальчик повернул голову к варвару.
4: «Зеленая».
2: «Ну ничего»,
1: — Дарганец не смутился.
2: «Всякое бывает. Кто был твой папаша?»
5: «Человек»,
1: — ответил Атард.
5: «Демоном была мать».
2: «Затейник был твой папаша»,
1: — Дарганец засмеялся.
2: «Без обид, я ничего не имею против».
1: Владычица душ пожала плечами, спросила:
4: «Слепота ему не мешает, остальное... Остальное неважно, мы готовы?»
1: «Почти», — Гильнар поглядел на мага. «Тут людно».
2: «Нас никто не слышит», — сказал маг. «Говорим».

Веки бога предательства Бхеда сомкнуты, ибо никто не должен читать в его глазах. Во рту бога предательства Бхеда нет языка, ибо язык может случайно сказать правду. Но никто ни среди смертных, ни среди богов не видит так зорко в человеческих сердцах, как Бхеда. И никто ни среди смертных, ни среди богов не бывает так красноречив.

0: «Мы все знаем, что собираемся сделать», — сказал Гельнар. «И раз уж так вышло, что собрал всех я, то мне и придется спросить. Почему вы идете на это?» Владычица душ нахмурилась.
1: «Я не хочу погибнуть из-за предательства», — пояснил Гельнар.
0: «Если вы не скажете настоящих причин, я не смогу доверять вам, а вы мне и друг другу. Позвольте же мне сказать первому. Владычица душ подтвердит, правда это или ложь».
2: «Мне можешь не говорить», — маг скривился. «Ты молод, красив, богат. Я знаю черты лица и таманских принцев. Только одно могло заставить тебя приехать во Фрейдинг».
0: «Любовь», — кивнул Гельнар. «Она есть девушка, предназначенная мне в жены. Король даже не взял ее в жены, только в Нижней горе».
2: «Ты хочешь отомстить?» — уточнил маг.
0: «Отомстить и отобрать у короля Анаис», — сказал Гельнар. «Одно невозможно без другого».
3: «Он говорит правду», — кивнула владычица. «Твое слово, маг».
2: «Почему я?»
0: Маг поиграл бокалом.
2: «Хорошо. Мне плевать на короля, и на его баб тоже плевать, уж извините. Я вообще предпочитаю юношей. Но Винрих перешел черту. Вдобавок к этому...»
0: Маг коснулся светящейся печати на лбу.
2: «Он обязал магов принести ему клятву жизни и смерти. Магия не игрушка королей. Пока большинству магов удается уклониться, но с каждым днем отношения накаляются. Если начнется война между королем и гильдией магов, запылает все королевство».
0: «На королевство мне тоже плевать, уж простите, но магия не должна погибнуть. Даже если для этого надо сгореть королевскому дворцу или погибнуть одному магу».
2: «Камень не горит, маг», — сказал варвар.
0: «Смотря в каком огне», — ответил маг.
3: «Он говорит правду», — кивнула Бертиль. «Говори, дарганец».
2: «Деньги», —
0: просто сказал варвар.
2: «Блестящие золотые кружочки, сверкающие разноцветные камешки и то, что они дают. Сладкие вина, сочное мясо, молодые девушки. Уж извини, Эглис, но у тебя странные вкусы».
3: «Он врет», —
0: сказала Бертиль. Варвар покраснел. Маг иронически приподнял бровь, но, поймав свирепый взгляд, спрятал улыбку.
2: «Слава»,
0: — коротко сказал варвар.
2: «Слава и честь. Подвиг, который прогремит по всем королевствам. А может быть, кто знает, может быть и трон. А уже потом вина, мясо, девушки. Золото от рада слабаков».
3: «Вот это правда», — сказала Бертиль. «Атарт». «Мою мать сожгли на костре», — сказал мальчик. «Моего отца посадили на кол. Меня бросили в темницу лишь для того, чтобы маги решили, кто из них разрежет меня на части и разберется, нет ли чего ценного в моих потрохах. Это сделал отец короля. Теперь я верну долг его сыну».
4: «Твоя душа темна и неправильна», —
0: задумчиво сказала Бертиль.
4: «Но ты не врешь. Теперь мое слово».
2: «А кто подтвердит его?»
0: — спросил дарганец.
2: «Я».
0: Маг вытянул руку, и язычок пламени перепрыгнул на волосы женщины.
2: «Говори, но бойся лжи. Пламя почувствует ее».
4: «Винрих, мой сын»,
0: — сказала Бертиль. Маг вздрогнул. Варвар что-то восторженно прорычал.
4: Слепой мальчик положил руку на загривок собаки и замерцал, будто растворяясь в воздухе. Только Гельнар остался невозмутим. «Винрих, мой сын», — повторила Бертиль. «Он убил моего мужа и своего отца, чтобы получить трон. Он обвинил в убийстве своего брата, чтобы получить трон, и казнил его.
3: Он отдал свою сестру замуж за итаманского короля, отослав бедную маленькую девочку на край света, чтобы получить трон. Он отдал меня жрецам и повелел сделать владычицей душ, чтобы получить трон. Я привела его в этот мир. Я в ответе за то, что он совершил.
4: Красный лепесток пламени плясал на волосах женщины. В воздухе пахло сжженной шерстью.
2: «Я не спрашиваю, как ты можешь пойти против сына», — сказал маг. «Тут все понятно, но как ты можешь идти против своего господина? Владычицы душ связаны клятвой, ее нельзя расторгнуть при жизни».
3: «А я уже мертва», — сказала Бертиль. «Один из твоих коллег подарил мне 3 дня жизни после смерти. Они истекут к утру».
4: Маг поднял руку, и язычок пламени вернулся к нему.
2: «Великолепная работа», — сказал он с уважением. «Абсолютно не чувствуется. Грен? Иквуд? Арира?»
3: «Я не отвечу», — сказала Берти. «Если вас не смущает зомби в команде, я с вами до первого луча солнца».
4: «Думаю, у нас хорошая команда», — сказал Гельнар. «Когда мне, наконец, принесут мое мясо, и я поем, мы можем выступать».
5: Губы бога предательства Мхеда тонки и неподвижны. Лицо его будто ледяная маска, не знающая человеческих чувств. Но иногда, как говорят те, кто решился посмотреть ему в лицо и остался жив, губы Мхеда изгибаются в едва заметной улыбке. Даже боги любят пошутить. А предательство... Что ж, оно не меньшая шутка, чем человеческая жизнь или человеческая смерть. Но улыбаться за всех предателей приходится Бхе.

0: Про этот вход во дворец мало кто знал. Он не предназначался для слуг, но и придворные им не пользовались. Через узкую дверь, выходящую в переулок, ведущий к рыночной площади, входили во дворец информаторы и выходили шпионы. Порой отсюда выносили мешки с неподвижными телами, которые потом находили в мусорных кучах у рынка, а порой втаскивали мешки с телами дергающимися и извивающимися, которым предстояло в свой срок покинуть дворец через эту же дверь. Люди нужны для забав знати, люди нужны для магических опытов. Не всем нужно об этом знать. Про эту дверь мало кто знал, а те, кто знал, предпочитали о ней забыть. Для шестерых стражников в караульной комнате это была всего лишь работа. Порой отвратительная, особенно если мимо таскали мешки слишком мелкие, чтобы поместить в них взрослого человека. Порой скучная, бывали дни и даже недели, когда дверь не открывалась. Но это была работа. А работой во Фрейдинге, городе в основании мира, не брезгуют. В дверь постучали в полночь. Стук был правильный, 2 сильных удара и 4 слабых. 3 охранников обнажили мечи. 1 взялся за рычаг, открывающий люк у дверей, под которым скрывались острые колья. Еще 1 за веревку, ведущую к колоколу в казарме. 6-й пошел открывать. Старая женщина в мокрой серой накидке поверх мокрого серого платья вошла в дверь. Откинула капюшон и посмотрела на стражников. Стражники бросили мечи и встали у стены. Движения их были сонными и неторопливыми. Вслед за женщиной в караулку вошли 4. Могучий варвар, носивший на поясе меч невероятных размеров, толстяк с клеймом мага на лбу, итаманский моряк и слепой мальчик. Рядом с мальчиком, чуть прихрамывая, шла собака-поводырь, но не похоже было, что она чем-то помогает слепому.
1: «Они нужны нам живыми?»
0: — спросила женщина. «Нет», — итаманец покачал головой. Женщина на миг закрыла глаза, и 6 стражников рухнули на пол, будто марионетки с внезапно обрезанными нитями. «Вначале в гарем», — сказал итаманец. «Коридор, 2 поворота налево, 6 этажей вверх, коридор вниз и через внутренний сад». Маленький отряд почти беззвучно выбежал из караульной в коридор. 6 тел остались лежать на полу. Открытая дверь в глухой переулок хлопала на ветру. Работы во Фрейдинге не брезгуют, поэтому всегда найдется, кем заменить мертвых. Ночные коридоры дворца были темны и пустынны. Лишь однажды на 6-м этаже случайный караул вышел навстречу молчаливым стремительным фигурам. Сверкнул огромный меч варвара, и старший в карауле упал, разрубленный почти напополам. 2 стражников не успели достать мечи. Беспощадный удар абордажной сабли снес голову одному из них. 2-й рухнул сам, без единой раны. Только кожу его покрыл причудливый светящийся узор, загоревшийся в жилах крови.
2: «Отстаешь, владычица?» — сказал маг старой женщине.
1: «Живой я была быстрее», — отозвалась та.
0: Внутренний сад дворца предназначался только для королевских жен и наложниц. Но не сейчас. Ночью он был пустынен. Шарахались от бегущих людей проснувшиеся павлины. Испуганно щебетали на деревьях птицы, которых, в отличие от павлинов, не лишили голоса искусные ножи смотрителей сада. В фонтанах булькала вода. Мелкий дождь моросил по стеклянной крыше, закрывающей райский сад от непогоды. Дверь в гарем была закрыта. Гильнар кивком подозвал Атарда. Слепота не помешала тому увидеть повелительный жест.
3: «Твоя работа», — сказал он.
0: «Нам не нужен шум.
3: Шума не будет»,
2: — пообещал мальчик, положив руку на замок. Внутри замка что-то щелкнуло, но дверь не открылась. Мальчик нахмурился и провел рукой по дверям. За толстыми досками, украшенными затейливой резьбой, загремели отодвигаемые засовы. Мальчик злобно прошипел что-то непохожее на человеческую речь, но толкнул дверь. Та открылась. За дверью обнаружился евнух. Скорее громадный, чем толстый, в пестром халате на голое тело и с длинной саблей в руке. При виде незваных гостей евнух оскалился в довольной улыбке и без малейшего страха шагнул вперед. «Мой!» — сказал Рехард презрительно и шагнул вперед. Евнух отбил удар его меча без всякого видимого усилия. Ударил в ответ, но варвар внезапно обрел кошачью гибкость движений и уклонился. «Мой!» — теперь уже с воодушевлением и радостью сказал Рехард. Несколько мгновений двуручные мечи и длинные сабли звенели, сталкиваясь в воздухе. Потом евнух извернулся, демонстрируя и достойную зависти ловкость, и, увы, некоторую физическую неполноту, и ударил варвара ногой в грудь. Рехард упал. Евнух радостно захохотал. Эглис взмахнул рукой, и евнуха объяло белое пламя. Но уже через мгновение огонь стек к босым ногам евнуха, не причинив тому никакого вреда.
4: «Он зачарован!» — крикнул маг. «Владычица!»
2: Старуха шагнула вперед и тут же отступила.
5: «У него нет души!»
2: — прошипела она.
5: «Кто-то из моих сестер работал над ним».
2: Гильнар, доставая свою саблю, вышел вперед. Рядом с оружием евнуха его сабля казалась детской игрушкой. Евнух улыбнулся.
5: «Позволь мне»,
2: — спросил слепой мальчик из-за спины Гильнара.
5: «Валяй»,
2: — прошептал Гильнар. Слепой мальчик, привстав на цыпочки, похлопал евнуха сзади по плечу. Как он смог туда переместиться, Гильнар не увидел, хоть и смотрел во все глаза. Евнух стремительно обернулся. Мальчик быстрым движением приложил ладонь к его груди. Пес за спиной Гильнара негромко и одобрительно зарычал. Евнух захрипел и рухнул на колени. Мальчик, не отрывая ладони от евнуха, с любопытством смотрел на него.
5: «Он зачарован только от того, что снаружи», — сказал мальчик. «Не от того, что портится у него внутри».
2: Евнух повалился ничком.
6: «Достойный враг!»
2: — сказал варвар, вставая. Лицо его шло красными пятнами.
6: «Оставался мужчиной даже без яиц. Но вы зря вмешались. Я бы его сделал».
2: Гильнар не стал спорить.

Одна нога у бога предательства Бхеда хрома, потому что хорошее предательство, как и хорошая месть, никуда не спешат. Другая нога у бога предательства Бхеда лишена пальцев, потому что предательство всегда требует пожертвовать чем-то. Но пока бог Бхеда стоит, его хромота никому не видна. Но бог Бхеда никогда не снимает сапог, и цену предательства знает только он сам.

0: Только жены короля имеют отдельные спальни. Наложницы живут в общих, по 12 девушек в одном зале. Король не часто зовет их к себе. Евнухи не способны развеять скуку, и женщинам приходится самим придумывать, как скоротать ночь. Гильнар знал, в какой зале искать Анаис. Рисунок лотоса над дверью. Здесь жили девушки с его родины, с Итамана. Король имел склонность к порядку во всем.
1: «Анаис!»
0: — воскликнул Гильнар, входя в залу с факелом в руках. С одной из кроватей поднялась молодая девушка. Ее подруга осталась лежать, натянув на себя одеяло.
2: «Гильнар?»
0: Девушка встала, не стесняясь своей наготы. Обвела взглядом вошедших с Гильнаром. Варвар одобрительно осмотрел ее в ответ и осклабился. Маг равнодушно скользнул по девушке взглядом. Мальчик с любопытством смотрел на нее слепыми глазами. Старуха отыскала кресло и уселась в него. Девушка нахмурилась.
2: «Что ты здесь? Как? О нет, ты не можешь быть таким идиотом!»
0: «Но почему же идиотом, Анаис? Свет моих глаз и услада моих ушей!» — сказал Гильнар.
2: «Идиотка ты! Ты предпочла судьбу наложницы Верховного Короля законному браку с итаманским принцем!» «Ты не любил меня, Гильнар! Издевался надо мной!»
0: Девушка пожала плечами.
2: «И ты пятый сын в семье! Ты жалок!»
0: «Братья умерли в море. Буря застала их у скалистого берега», — сказал Гильнар. «Отец при смерти. Только позор брошенного жениха отделяет меня от трона.
2: Ты жалкая дура, Анаис!»
0: Девушка отступила на шаг, оглядела команду.
2: «Гильнар, я пойду с тобой, и ты станешь героем».
0: «Стану, но ты останешься здесь», — сказал Гильнар и вонзил саблю в ее грудь. Анаис рухнула на пол. Девушки молча смотрели на происходящее из кроватей, некоторые зажимали рты себе или подругам. Гильнар обтер оружие о тело бывшей невесты и спрятал в ножны.
3: «Я так и знал, что ты не собираешься ее спасать», — сказал варвар одобрительно. «Зачем тебе королевская подстилка?»
0: «Конечно», — сказал Гильнар и повернулся к своей команде. «Простите меня, друзья».
3: «Судьбу своей женщины решаешь ты сам», — сказал варвар. «Не за что извиняться».
0: «Я извиняюсь за другое», — пояснил Гильнар и отступил на шаг.
4: «Стража!»
0: Распахнулись двери, через которые они вошли. Распахнулись двери в торцах длинной залы. Вбежали стражники в полных доспехах, не гремящих лишь благодаря магии. Ворвались арбалетчики. Вошли четверо магов, клеймы на их лбах сияли зеленым и белым, красным и синим. Последним вошел король.

0: «Мое почтение, верховный владыка Винрих!» Гильнар опустился на одно колено. «Я доказал свои слова. Правильно подготовленная группа способна ворваться в твой дворец и одолеть стражу, которую не ждет нападения. Охрана нуждается в значительном усилении». Король одобрительно кивнул. «Я, Гильнар, будущий король Итамана, присягаю на верность верховному королю», сказал Гильнар, прижимая руку к груди.
1: «Цена была невысока», — сказал король. «Мне никогда не нравилась Анаис. Я даже не мог вспомнить ее лица».
0: Он помолчал.
1: «Но мне не нравится и то, как легко и как далеко ты прошел. Это может разбудить ненужные фантазии. В тебе или в ком-то еще».
0: Гильнар вскочил и потянул из ножен саблю. «Рехард», — спокойно сказал король. Варвар вскинул меч. Гильнар еще успел обернуться, чтобы увидеть клинок, летящий ему в лицо. Король поморщился и вытер брызги со своего лица кружевным платком. «Ты совершил свой подвиг», — сказал король. «Спас верховного короля». «Слава, верно? Деньги, вина, женщины, возможно, трон в Даргане». Варвар нахмурился.
1: «Мне не понравилось то, что ты поддался евнуху», — сказал король. «О, да, это был хороший ход. Показать, что ты вовсе не так силен, как кажется. Беда в том, что я видел, ты поддался. Ты слишком умен и хитер для варварского короля. Трон из мамонтовой кости покажется тебе слишком узким».
2: «Жги их, Эблис!» —
0: закричал варвар и взмахнул мечом. Трое стражников повалились, меч рассек доспехи, будто тряпки.
2: «Он не выпустит живым никого!»
1: «Жги!»
0: — кивнул король. Эглис поднял руку, и водопад огня обрушился на варвара. Тот стоял, окутанный пламенем, и молча смотрел на мага.
3: «Прости, мой недолгий друг», — сказал маг печально. «Но некоторые из нас, увы, уже принесли королю клятву жизни и смерти. Магия — игрушка королей».
0: Варвар взревел и, окутанный огнем, кинулся на короля. Вырвавшиеся из половиц зеленые стебли попытались оплести его ноги, но сгорели в огне.
3: Магическое пламя, порожденное вторым королевским магом, добавило свой жар к огню Эглиса, но удар ветра и струи воды погасили его. Обугленная черная фигура, на которой ослепительно сверкал зуб тролля, с ревом занесла меч над королем.
0: Владычица душ подняла руку, и обгоревшее тело варвара, утратив остатки жизни, рухнуло к ногам короля.
3: «Спасибо, мама», — сказал король. «Ты после смерти защищаешь меня».
1: «Ты мой сын»,
0: — сказала старая женщина.
1: «Какой бы ты ни был, ты мой сын. Мать никогда не убьет сына. Это право детей — убивать своих родителей».
3: «Ты права, мама», — сказал король. «И ты заслужила покой».
0: «Эглис, ее взятые взаймы жизни истекают. Убей ее». На лице мага отразилось внезапное понимание, но он поднял руку, и старуха превратилась в холмик черного пепла на белоснежном шелке кресла.
1: «Какое мастерство!»
0: — сказал король печально. «Сжечь тело и не тронуть мебель. Спасибо. Но ты же понимаешь, Эглис, что служба еще не окончена.
1: Для того, чтобы улицы требовали сковать магов клятвой жизни и смерти. Для того, чтобы ни один человек не усомнился в моей правоте.
2: «Нужен маг-отступник!» — прохрипел Эглис. «Ренегат! Поднявший руку на короля, убивший его мать!»
1: «И двух самых вероятных претендентов на троны в своих маленьких королевствах», — кивнул король. «Приехавших ко мне, чтобы присягнуть на верность. Сожги еще тело Гильнара, а уж потом себя».
2: «Слушаюсь, мой господин»,
1: — прошептал маг. Лицо его посерело. Он протянул руку к окровавленному трупу Гильнара. Рука задрожала, будто пытаясь повернуться к королю, но маг не был властен над собой.
4: «Да, еще всех этих девок», — добавил король. «Мне плевать, что они видели и поняли, но мне неприятно видеть их в постелях друг друга. И не испорьте мебель».
1: Вспыхнуло тело итаманца. Потом 9 факелов полыхнуло в кроватях. И потом, с секундной заминкой, обратился в пепел Эглис.
5: «Мне кажется, или он сделал это нарочно?» — задумчиво спросил король.
1: Все кровати превратились в пепел вместе с лежащими на них девушками.
5: «Но заклятие не давало ему свободы воли».
6: «Нет, мой господин», — сказал слепой мальчик. «Он был силен, но не всесилен. Он просто спешил выполнить все твои приказы сразу».
1: Стражники вокруг опустили свое оружие. Маги погасили огни заклинаний, расцветающие в руках. «Наверное, ты прав», — сказал король задумчиво. «Заклятие жизни и смерти нерушимо. Но варвар был силен. Наверное, зуб троллей прям дает защиту от магии. В какой-то миг мне стало страшно».
6: «Я был начеку, король», —
1: сказал слепой мальчик. Король грустно посмотрел на него.
7: «Ты прав, мой маленький друг.

0: Пусть это будет моей последней службой моему спасителю».
1: Король молчал.
0: «Никто не знает, как отвратительно прожить целую жизнь в детском теле»,
1: — сказал слепой мальчик.
0: «Никто не знает, как видят мир мои незрячие глаза. Человек посидел бы от ужаса, но я не человек. Я ублюдок, порожденный человеком и демоницей. Отпусти меня, король. Дай покой мне, как дал его своей матери».
2: «Не могу, Атарт»,
1: — почти ласково сказал король.
2: «Ты слишком ценен для меня».
1: Лицо мальчика исказило злая гримаса.
3: «Так или иначе, но я обрету свободу, король. Мой долг уплачен, и я свободен. Я ходил в храм Бхеда и молил его о помощи. И Бхеда...»
1: «Еще раз».
3: «Я ходил в храм Бхеда и молил его о помощи. И Бхеда указал мне путь».
1: «Не глупи, Атарт», — король повысил голос. «Я предал мать и отца, братьев и сестер, друзей и любимых. Я приносил жертвы Бхеда золотом и кровью. Бхеда мой бог, и все предатели мира не способны причинить мне зла».
3: «Бхеда обещал», —
1: упрямо повторил мальчик. Он исчез и возник за спиной короля. Собака-поводырь завыла. Король обернулся первым, опередив даже тренированную стражу. И кинжал, скрытый в рукаве короля, ударил слепого мальчика в сердце. Мальчик стоял, пошатываясь.
2: «Ты мог успеть», — сказал король.
0: «Я не хочу убивать. Я хочу умереть».
1: Мальчик улыбнулся странной улыбкой, и на его губах запузырилась кровь.
4: «Она красная!»
1: — воскликнул король с внезапным ожесточением.
4: «Ты врал мне всю жизнь, маленький паршивец!»
1: Он оттолкнул мальчика и ударил его по лицу. Атарт рухнул. А в следующий миг собака-поводырь, одним прыжком преодолевшая расстояние до короля, взвилась в воздух, и ее челюсти перекусили королю хребет. Ударили разряды магии. Взвились в воздух мечи, вонзились в тело собаки арбалетные стрелы. Собака умерла в последней судороге, разжав челюсти. Но верховный король, упавший рядом со своим лучшим шпионом, был уже мертв. Слепые глаза мальчика нашли лицо короля, и он прошептал так тихо, что его услышал только мертвый.

Бог предательства Бхеда не плачет о предателях. Он сам предатель. Бог предательства Бхеда не плачет о преданных. Он и сам предан. Но иногда из закрытых глаз Бхеда стекают злые и едкие слезы. Это слезы зависти. Потому что даже в мире, где он властвует безраздельно, для настоящего предательства нужен кто-то ему неподвластный. Кто-то, кто не предаст. Слезы текут по его лицу, прожигая кожу, и на лице выступает алая морось, потому что кровь красна даже у демонов и богов.

И тогда огромный пес, лежащий у ног Пхеда, встает на задние лапы и шершавым языком слизывает ядовитые слезы с лица Бога.